0: проще оформить ипотечные каникулы. Доказывать снижение дохода больше не потребуется. Об этом рассказал член экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумен. Кредитные каникулы будут предоставляться на срок до 18 месяцев, напомнил он. Заявление можно будет подать в течение 180 дней с даты рождения или усыновления ребенка. Чтобы получить такую льготу, жилье должно быть единственным, а сумма ипотеки не должна превышать 15 миллионов рублей. Также у заемщика не должно быть просрочек. Министерство здравоохранения России планирует добавить электронный формат для получения справки, необходимой для оформления опеки над детьми. Она будет доступна на госуслугах. Это следует из документа, с которым ознакомилась РИА Новости. В тексте говорится о том, что в день принятия врачебной комиссии решения оформляется заключение, которое выдается гражданину на руки, либо формируется в форме электронного медицинского документа. При этом справка будет доступна на портале госуслуг. Уточняется, что медицинское заключение действительно в течение 6 месяцев со дня его выдачи, либо его формирования в форме электронного медицинского документа. По просьбе гражданина справка может быть получена и в виде бумажной копии. Высокопоставленный источник в сфере безопасности прокомментировал агентству ТАСНИМ сообщение о возможных атаках США и Израиля на Иран. Он указал, что у Тегерана подготовлен масштабный план ответа в случае вооруженных действий. Ранее, напомню, телеканал CBS со ссылкой на источники сообщал, что США и Израиль готовят масштабные удары по энергетической инфраструктуре Ирана, и они, возможно, уже в эти выходные. Разведывательный беспилотник латвийских ВВС кружится на территории Латвии неподалеку от границы с Белоруссией. Это следует из данных сервиса FlightRadar, который изучил РИА Новости. Информация о том, откуда вылетел дрон, а также где находится пункт его назначения, сервис не приводит. Министерство внутренних дел Латвии накануне заявили, что латвийско-белорусская граница закрыта по техническим причинам. Позднее официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский сообщил, что комитет не подтверждает данную информацию. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» уже менее чем через час. А больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио «Спутник».
1: Вы слушаете «Радио «Спутник». Профилактика с Геннадием Онищенко.
2: Здравствуйте, друзья! Академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. В студии «Радио Спутник», здесь же я, Алексей Осин. Приветствую вас, Геннадий Григорьевич. У нас сегодня детектив в первой части. Все-таки COVID-19 – рукотворная инфекция. Получается так, если верить расследованиям американским, или нет? Или точка не поставлена?
3: Тут много обстоятельств, которые лежат за пределами вот сутевой. Почему? Потому что, если мы вспомним недавние наши с вами беседы на эту тему, и мы много раз возвращались к этому, сетуя о том, что в 2001 году, после падения башен-близнецов, была раскрыта тем же Конгрессом Соединенных Штатов Америки, и за это им благодарность от всего человечества, без всяких обиняков, что они тогда раскрыли, что 18 сентября 2001 года была применена сибирская язва в виде порошка, и они спокойно, конгрессмены, сами доказали, что это были никакие не арабы, никакие там потусторонние силы, даже были попытки нас обвинить. Но они спокойно сказали, что это вышло из американских военных лабораторий. И тогда, ну, прежде чем это было сделано, к нам в ту группу, в которой я участвовал, тоже международная группа из 120 стран, где мы вырабатывали механизм контроля за конвенцией по биологическому оружию, она приехала и сказала: мы, пострадавшая сторона, и Соединенные Штаты выходят из конвенции КБТО, которая была в 1973 году принята, в том числе и по инициативе нашей страны, Советского Союза, американцев, ну и

0: в заявлениях двух лидеров, двух супердержав Российской Федерации, Владимира Владимировича Путина и Китая, господина Си Цзиньпина, трижды в заявлениях за три последних встречи к этой теме мы возвращались. В огромных многостраничных документах по заявлению двух лидеров обязательно находилось место. Первое. Призыв к Соединенным Штатам раскрыть все свои разработки, которые они ведут по изменению, по наступательным военным вооружениям. Второе. Были призывы вернуться в Конвенцию по биологическому оружию, и были призывы принять все-таки механизм контроля, который был разработан. И вот когда он был разработан, американцы дали повод, чтобы весь мировое сообщество согласилось с тем, что они введут войска в Афганистан. Более того, мы разрешили пролетом военных самолетов над нашей территорией, чего никогда не было. Вот. Так вот, и в последнем заявлении, вот, которое было совсем недавно, когда Владимир Владимирович ездил туда, вот уже с этим, с Украиной, с Ираном и так далее, да, он же посетил в этом году Пекин после Трампа, сразу, буквально, чуть ли не через два дня. Там тоже нашлось место вот этим военным лабораториям, что их надо брать под контроль и так далее, и так далее. Так вот, мы это проехали. А теперь вот о том, что случилось вчера. 30 числа вдруг, хотя свое расследование под комитет, американцы тоже создали подкомитет, и он так и назывался, специальный подкомитет Палаты представителей США, так, который завершил свое расследование гораздо раньше, чем вчера. Он его завершил еще в декабре. Вот. Это были, что это было? Это были 10 представителей Республиканской партии, возглавлял ее врач-ортопед, военный медик, но он конгрессмен, да? И 8 демократов. И они консенсусное решение приняли еще тогда, так? Где было... Они провели огромную работу. Они перелопатили более миллиона документов, миллиона страниц документов. Ну, понятно, что они привлекали всех экспертов. Даже мой коллега, ну, ортопед, он не мог на себя взять эти решения, так? Они разослали запросы в 100 организаций, опросили свидетелей, там провели всякие заседания и встречи, да, и они сделали выводы. Какие это выводы? Я их сейчас продиктую. Первое. Биологические характеристики, вызвавшие пандемию, отличаются от тех, что можно встретить у коронавируса в природе. Логично. Но эти отличия могли появиться в том числе и естественным путем. Понимаете?
1: Ну, конечно, новое развитие вируса.
0: Второе.
1: Да.
0: Все первоначальные случаи заражения произошли в результате единого попадания вируса. То есть, так? Ну, это такое тоже, да, как правило, это возникает там в нескольких местах, вот на это они ссылаются. И так, следующий, третий вывод. В Ухане расположены ведущие в Китае лаборатории по изучению атипичной пневмонии. И в ней, считают авторы доклада, проводились эксперименты по модификации вируса. Они считают, но надо доказать. И четвертое. Исследование Уханьского института заболели вирусом, похожим на ковид осенью. Сотрудники
1: 19-го года, да, несколько сотрудников.
0: До того. Логично, но недоказательно. Может, они пострадали на этом рынке, ходили там, покупали этих летучих мышей, которых едят они, да? Если бы убедительные доказательства естественного происхождения вируса существовали, то наука при этом современном уровне их уже бы обнаружила. Я здесь могу поспорить в противоположную сторону. Наука пыталась это сделать,

0: да? И полностью расшифровка генома происходила, и неоднократно именно генома тех вирусов, которые были. Но вот, да, вот больше меня заинтересовали другие выводы, которые сделали они, и это как раз подтверждает ту степень опасности, которая приносят нам эти пандемии. Посмотрите, что насчитала эта комиссия. Первое. 191 миллиард, миллиард долларов. Космическая цифра.
1: Украине больше дают.
0: Не больше.
1: Ну как?
0: Ну как?
1: Трамп говорил, 300 миллиардов они дали. Так, может, триллион?
0: Так не, подождите, были похищены.
1: А, были похищены.
0: Через систему страхования по безработице. Это они делают выводы внутри страны. Тут я не могу сомневаться, поскольку... Так, 64 миллиарда долларов украли через программу защиты зарплат. И еще 200 миллионов долларов было утеряно из-за недостаточного контроля поддержки малого бизнеса. Хорошие цифры. Так вот, они арестовали моего коллегу. Так, моего коллегу, который возглавляет Институт инфекционных заболеваний и аллергии. И сегодня утром наш государственные каналы показывали заседания комитетов, которые проводились не вчера, а вот буквально накануне, но совсем недавно, Филуччи, который, значит, там, что он 15 раз воспользовался поправкой не отвечать на вопрос, а ему, ну, раздраженные сенаторы задавали вопрос: какого цвета галстук у вас? Какого цвета ковер, который постель? И он на это отвечал: посоветовавшись со своим адвокатом, я считаю себя вправе отказаться от этого, отвечать на этот вопрос. Но это уже был цирк, это уже не было серьезное заседание. Ну, а теперь давайте перейдем к сути. Зачем вдруг Белый дом? Ну, во-первых, первый консенсус, когда идет такое лобовое столкновение двух партий, не на жизнь, а на смерть, да? Но паритетная комиссия согласилась со своими выводами, и они логичны, но они и доказательны. Понимаете?
1: Ну, это highly likely, все, как они говорят.
0: Да.
1: Ну, да, да, вот так. Ну...
0: Не, вот что я... Вот если бы американцы не вышли из конвенции, и если бы в первом году была принята поправка, и эту поправку уже бы механизм контроля, и все бы страны уже давно ее ратифицировали, вот тогда бы можно было вот эти 5 пунктов развить. Вот там, дескать, вирус отличается. Вот на этот вопрос могли бы они ответить, если бы вот эта группа, которая ездила, а ездила международная группа Всемирной организации здравоохранения. Кстати, в данном случае они обвиняют Всемирную организацию здравоохранения, в том числе за то, что она якобы выступает на стороне Китая. На самом деле это не так. Если бы этот механизм был бы принят, Всемирная организация здравоохранения должна была создать группу, она создала эту группу по настоянию американцев. И эта группа приехала бы, и Китай был бы обязан пустить эту группу, а это были профессионалы, вирусологи, эпидемиологи, это не а-ля-ля, да? Они бы пришли и сказали: покажите нам все исследования, все те научные разработки, которые велись, дайте нам доступ ко всем коллекциям хранящихся ваших вирусов, и мы проверим эти вирусы. Если были научные разработки, то покажите, в каком направлении они велись. И если это были научные разработки, которые велись, чтобы изменить свойства вируса, то они бы могли проверить, добились они этого или не добились. Понимаете? Это был бы настоящий... И если бы Китай отказался, тогда бы у международного сообщества появилось право, да, более жесткого, вот всякие там наложить, там, принять решение Совета Безопасности и так далее, и так далее. Вот. Но этого не произошло. Группа приехала, походила по рынку в Ухане, еще куда-то съездила. И вот то, что здесь получили сенаторы, а они искренне хотели прийти к этому решению, и это надо сделать, но сами американцы ударили себя по рукам. Второй консенсус, чтобы Белый дом поддержал Конгресс, да еще вчера, 30-го. Смотрите, какой пресс-релиз был опубликован. Белый дом во вторник опубликовал подробное резюме выводов специального подкомитета. Специальный подкомитет свои выводы сделал еще в декабре. Люди готовятся, я так понимаю, к промежуточным выборам Конгресса. И поэтому вот такая вдруг возбудились на эту тему. Версия о лабораторном происхождении COVID-19 остается наиболее вероятным объяснением появления вируса. В документе также содержится новая критика бывшего директора Национального института аллергических инфекций Энтони Филуччи. Ну, Филуччи, он ничего не нарушал. Да, вот эти исследования, которые проводили китайцы, за деньги американцев, американцы платили им, в том числе и в Ухане. Филуччи не такой идиот, он сейчас не может им ответить, потому что он связан там с секретными обязательствами какими-то, но он не мог не, так сказать. Второе, что еще? Явно здесь есть уши Министерства обороны Соединенных Штатов Америки, потому что Филуччи – это гражданский институт, а разработками вирусными занимается целая система институтов Форта Детрика и так далее, и так далее. Вот. Поэтому, конечно же, если господин Трамп обвиняет Байдена и Филуччи связывает с ним, то я напомню, что ковид-то начался.
1: При Трампе.
0: И эти разработки велись до того, значит, при нем велись. Да, он...
1: Да, может, они не при Трампе и начались, а наверняка раньше.
0: Гораздо раньше, но я к чему, что вот так наезжать на Байдена, извини меня, вы, более того, вы помните, что на излете своего первого срока Трамп даже заболел ковидом. И к нему применили очень экспериментальное лекарство, которое было создано из перенесших ковид уже тогда граждан. Понимаете, это были взяты его антитела, чтобы защитить, но он возрастной человек. И тогда он еще был возрастным человеком. Поэтому здесь игра идет на то, что да, вот эти 5 пунктов, если их читает простой человек, они убедительно звучат. Но с профессиональной точки зрения это не доказательство. Почему я вот на этом так настаиваю? Потому что те предложения, которые сделал Владимир Владимирович и господин Си Цзиньпин, уже обращаясь к Трампу, они остаются в силе. Если бы Трамп послушал, он послушал. И Трамп, по-моему, в 25-м году, в мае месяце, подписал указ, который назывался «О запрете проведения исследований в зарубежных лабораториях». Он там не упоминает конвенцию о биологическом токсинном оружии. И он делает упор на то, что, дескать, там трудно проверить, как же они соблюдают этот вот режим, который нужен при работе с такого рода вирусами. Да? Но это, извините, детский лепет на лужайке. О конвенции ничего не говорится. О принятии механизма контроля ничего не говорится. А вот такие, ну, будем говорить, доброжелательные высказывания и, так сказать, трогательная забота о том, чтобы никаких в этом плане разработок не велось. Поэтому будем смотреть за развитием событий, куда они поведут нас, так? Я думаю, что тут больше забота о внутриамериканском политическом поле.
1: Вот сейчас... Ну и Китай обвинить, почему нет? Ну, лишний раз.
0: Не,
1: они негодяи.
0: Так они уже его обвиняли еще в декабре.
1: Ну и сейчас поднимает вопрос снова.
0: Ну, а вот мировое профессиональное сообщество это не примет. Потому что мировое сообщество оскорблено тем, что оно годы работало над разработкой механизма контроля, и там действительно по всем этим пунктам не хватает одного – фактуры. Вот говорит, что да, изменен. Покажите, что вы делали. Покажите. Дайте нам доступ к вирусам. Мы их проверим, мы их просеквенируем. Мы примем возможность поговорить со всеми, кто работал на этих площадках. Там есть фамилии, имена. Там есть отчеты научные о проводимых исследованиях, а не какие-то там предположения. Да? Хотя они не лишены смысла логического. Поэтому пока это вот заявление байденовского Белого дома – это хороший повод.
1: Байденовского или трамповского?
0: Да, извините. Это, по-моему, одно и то же. Так вот, для какого-то детектива с участием крутых ребят с хорошими накачанными мускулами и спецслужб. Кстати, буквально тогда же было заявление спецслужб американских. И не только вот этой последней дамы, которая действительно вот, ну, в первый раз заявила, что ведутся разработки, она не называет это как на биологическом оружии, но по изменению штаммов. Тогда тоже были американские заявления, по-моему, военных, о том, что мы подозреваем. Но опять же, там более осторожно сказано, потому что это говорили профессионалы, и они, вот, смотрите, бывший директор Центра по контролю профилактики заболеваний, ну, это профессионал, говорил. Или было заявление еще, по-моему, сразу, когда начался, в 23-м году, вот еще до Филуччи, до его ареста, был Национальный институт, ну, в общем, понятно, не будем переходить на личности, я хотел фамилию назвать того, тоже были, но это опять заявления, которые сегодня только служат, но мне вот во всем этом сегодняшнем скандале появились конкретные цифры, посчитанные.
1: Ущерба.
0: Воровства.
1: Воровство это тоже приносит ущерб.
0: Воровства.
1: Да.
0: А вот что касается ущерба, тут я вам напомню, что за первый год пандемии Всемирная организация здравоохранения объявила, что там опосредованных смертей было порядка чуть ли не на 20 миллионов. Это что такое? Это неоказанная помощь, потому что никакой специальной помощи никто не говорил, ее не проводили. Это непроведенное лечение этим больным онкологическим, потому что их нельзя было госпитализировать для проведения там, я не знаю, курсов лечения и так далее. Не было плановых операций, поскольку их нельзя было делать, а проводились только ургентные по скорым. Вот какой ковид нанес ущерб. Но конечно же, надо возвращаться к контролю за конвенцией КБТО.
1: Ну, что с ними сделаешь? А чем больше они у себя воруют, тем нам лучше. Геннадий Онищенко, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования в студии «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
2: Профилактика с Геннадием Онищенко. Узнать за 90 секунд. Судьба последней любови Максима Горького, Марии Будберг, одна из самых загадочных в прошлом веке. Она была эффектной женщиной. В поклонниках у нее ходили фантаст Герберт Уэллс, чекист Яков Петерс и барон Николай Будберг. В жизни Горького она появилась случайно. Он искал секретаря. Буревестник революции был потрясен деловыми качествами Марии, ее эрудицией. А потом понял, что питает к ней симпатию еще и как к женщине. Двукратная разница в возрасте ничего не решала. Встреча оказалась роковой, а судьба женщины – предметом бесконечных споров историков. Родилась в Полтаве, вышла замуж за дипломата Ивана Бенкендорфа, в 1917-м перебралась в Москву. После расстрела супруга завела роман с британским послом Робертом Локкартом. В 1918 году их обвинили в шпионаже на Лондон в рамках громкого «Дела послов». Дипломата отпустили, а Мария выбралась на свободу позже благодаря любовной связи с Петерсом в обмен на сотрудничество с НКВД. А дальше нелегальные переходы через границу, новые аресты уже на Западе, роман с Гербертом Уэллсом и, возможно, сотрудничество с МИ-6. Поговаривают, что Мария приложила руку к смерти Горького. В его организме нашли неизвестную инфекцию, вызывающую паралич сердца.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Ведь я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио нижнее подчеркивание «Спутник». Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Профилактика» с Геннадием Онищенко.
2: Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в студии «Радио «Спутник». Здесь же я, Алексей Осин, и приветствуем всех тех, кто присоединился к нам только что. Ну, в общем, я бы, честно говоря, искусственный интеллект не ругал, хотя обнаружены жертвы терапии, так можно сказать. Я вспомнил замечательное произведение Джерома, Клавки Джерома, которое называется «Трое в лодке, не считая собаки». И там начинается все с того, что главный герой начал читать медицинскую энциклопедию, обнаружил у себя практически все болезни. Там, по-моему, кроме родильной горячки и воспаления как коленной чашечки. Вот здесь та же ситуация. То есть сначала человек приходит к врачу, потом, значит, диагноз ему не нравится или не нравятся выводы, которые специалист сделал, и тогда он лезет в интернет, начинает пользоваться искусственным интеллектом, и потом вот процент, скажем так, того времени, который он проводит в интернете, пытаясь себя вылечить самостоятельно, он увеличивается. И это приводит, в частности, к тяжелым психотическим эпизодам. Так, по крайней мере, говорит главный внештатный психиатр Минздрава Светлана Шпорт.
3: Итак, ну, начнем с классики, литературной. Да, хороший вы пример привели, но у нас в профессиональной среде вот то, что вы сказали, называется болезнью третьего курса. Вот студента медицинского вуза. Вот первый курс там анатомия, физиология, микробиология, вот такие фундаментальные науки. На третьем курсе появляется уже специализация. Ну, там дисмургия, то есть уже когда уже начинает учить конкретные направления болезни, там лор-болезни и так далее. И вот тут правильно происходит у студентов, я сам через это проходил, начинаешь читать и находишь это у себя. Ёлки, так я ж болею этим. Понимаете, вот эта болезнь третьего курса, она так, тоже такое есть, но что здесь происходит, это вот в данном случае? Да, мы накачали огромные массивы. Да, эти массивы перерабатываются, добросовестно перерабатываются. Мы уже говорили, что искусственный интеллект нам расширил линейку
2: заболеваний,
3: потому что он более тщательно проанализировал, и то, что было раньше незамечаемыми врачами нюансами, оказалось целой болезнью. Это принципиально не изменило ничего, но это позволило более, так сказать, глубоко понимать процесс. И раз понимание более глубокое, то уже более предметно и эффективно лечить. Пока. Потому что под это еще надо придумать какие-то схемы лечения, утвердить стандарты, опять же, потому что у нас все по стандартам делается. Но, тем не менее, это большой шаг. А вот про что здесь происходит, смотрите, да, действительно, я начитался, я не врач, я просто начитался. Я пришел к врачу, врач мне поставил диагноз, и я от этого диагноза уже отталкиваюсь. Так?
2: Mm-hmm.
3: Я задаю ИИ какое-то задание, и анализирует. Да, он анализирует, он может там перелопатить, он более глубоко вникнуть в эту нозологию, но я же туда не вкладываю те данные. Я назвал диагноз, и все. А в каком состоянии находится моя эндокринная система? Вот два человека болеют одной и той же болезнью. У одного эндокринология хромает, у другого урологические проблемы, у третьего кардиологические, да? А болезнь-то одна.
2: Это почему?
3: Не, ну как, у человека поставлен диагноз. Условно говоря, того же гриппа. Но у них до этого еще свой базис есть. Так?
2: Ну вот по этим проблемам, которые вы упомянули, да?
3: Да, да.
2: А, так, которые наслаиваются на грипп.
3: Лечить одну и ту же болезнь у разных пациентов, не опираясь на его нынешний анамнез, что у него происходит. Этого нельзя, ведь тот же, кто запрашивает эту информацию у ИИ, уже не может сказать, что ты имей в виду, у меня есть там сердечная недостаточность митрального клапана, да? Он же этого не скажет, потому что он не врач. Он же не принесет ему и не заложит туда его данные о болезни, которые есть уже и накапливаются, во всяком случае, в Москве по каждому из этих граждан, так? Вот. Это первое. Второе. С точки зрения...
2: То есть, извините, чтобы я понял. Значит, если человек пришел к врачу с эндокринным заболеванием, а у него еще есть там кардиологическое заболевание, то лечить его будут иначе, чем просто здорового человека с эндокринным заболеванием, или нет?
3: Нет, зачем? Вот смотрите, пришел человек на лечение.
2: Угу.
3: Так? Три больных пришло на лечение к одному врачу.
2: Русский, немец и поляк, да?
3: Не надо, да. Вот им ставится диагноз, там, я не знаю, сердечно-сосудистой недостаточно, допустим, всем троим. Но у одного есть онкология уже, так? У другого есть эндокринология, так? А у третьего, ну, какая еще логия может?
2: Урология.
3: Ну, допустим, почки болят. Но болезнь одна.
2: Ну, у них одна общая и
3: нет, три разных. Нет, одна общая, от которой он лечится. Он же лечится не от почек, потому что он лечится от той болезни, которую вот ему сейчас, его актуально, ну, в данный момент интересует. Он же с этой болезнью идет туда и просит. И ему этот ИИ назначает, он увеличивает дозу лечения, уменьшает эту дозу лечения. Но у этого ИИ нет данных о анамнез ВИТЭ. Анамнез ВИТЭ на нашем врачебном языке – это все те болезни, которые с момента рождения, даже, может быть, даже еще до рождения, этот пациент имел. Анамнез ВИТЭ. Так? Все болезни, которые он имел. А анамнез морби – это та конкретная болезнь, от которой он сегодня лечится.
2: Угу.
3: Понимаете? Вот. У него может быть аллергия на какие-то таблетки. А он ему увеличивает дозу или поменяет дозу.
2: Тут понятно. Но еще у него два заболевания. Вот то, от которого он лечится, плюс аллергия.
3: Так.
2: Или нет?
3: Нет абсолютно здоровых людей.
2: Это понятно.
3: Все люди имеют уже какой-то багаж болезни. Но в данном случае он обращается к ИИ по той болезни, по которой он получил сегодня больничный лист. Так?
2: Да, да, конечно.
3: Да, он же не лечится от всего, что у него есть. У него там может быть хромота, у него может быть там ревматизм уже развившийся, да, но он не его лечит. Он лечит то, что его сегодня в данный момент беспокоит. Он знает. И у каждого человека есть свой букет уже накопившийся. Вот, кстати, женщины у нас гораздо чаще болеют и больше болеют, но они дольше живут мужчин. Понимаете?
2: Это то, что они обращаются, а мужики...
3: Нет, потому что они более тщательно, они более... Они не, у них нет такого, ну, я же мужик, я же крутой, как что там я больной? Да не буду я ходить. На самом деле это покрывается боязнь, что вдруг найдут что-то, и я буду, бедолашка, там мучиться. А так вроде не болит, ну и бог с ним, да? Вот. Поэтому женщина живет больше. У нас на 10 лет, мы это обсуждали уже с вами, женщины живут одного и того же поколения больше мужчин. Они более тщательно относятся к своему здоровью, они более... требовательны к себе, не как мужчина, да, пока. Вот, поэтому мы отвлеклись. Итак, ну, во-первых, с юридической точки зрения, что, к чему это приведет? Во-первых, допустим, вот человек заболел, получил больничный, а потом начал лечиться отдельно. И потом у него пошли осложнения. Он же предъявит не к ИИ этот.
2: Ну, у него же были такие рекомендации, а он их нарушил.
3: Ну, извините, а извините меня, а где эти рекомендации зарегистрированы? Следователь...
2: Ну, как он жил, мы же говорим, он сходил к врачу, нет?
3: Нет, он сходил к врачу.
2: Ну, ему сказали, пей одну таблетку, а он пьет две других.
3: Да.
2: Вместо этой.
3: Вот так слушайте,
2: какие претензии к врачу?
3: Как? А он придет, скажет, ты меня неправильно лечил. Или не так диагноз поставил. Начнется следствие. Следователь... И не будет задавать вопрос. Он может даже и знать не будет, что этот человек лечился уже помимо врача, пользовался так. Да если он это узнает, ИИ не субъект. Он не субъект, это машина. Это все равно, что предъявлять претензии к рентгенаппарату.
2: Ну или к медицинской энциклопедии. Там тоже можно прочитать.
3: Да, совершенно верно. Вот ведь к чему это ведет. ИИ может проанализировать неполный объем информации, или, может быть, даже избыточный объем информации, так? Потому что, допустим, вот мы говорим про политику, да? Если проанализировать... Ну, не буду я уходить в сторону, потому что у нас времени уже нет, так?
2: Угу.
3: Так. Алгоритм... Есть такое понятие алгоритмическая предвзятость, так? Эта модель не обучалась этим данным. В данном случае она не обучалась данным, а чем же этот сам обращающийся болеет? Какой его нынешний статус?
2: Угу.
3: То есть анамнез витэ, анамнез не жизни, жизненный анамнез, но чисто медицинский. Не какое у него образование, а какие болезни у него были, пока он это образование получал, так? Так, потом вопрос упущенного времени. Вот он будет там экспериментировать над собой, не доверяя врачу. Вот. Это вот сейчас это резко обострившаяся та ситуация, когда мы с вами обсуждали, что пациенты изменились, да? Если раньше приходил пациент, и он врачу верил как святому, он не читал энциклопедии, не было такой моды. Вот. И как было, как он верил врачу, то сегодня он приходит не то, что верит, он сверяет с теми данными, которых он начитался в интернете. Да, сверяет. И если врач говорит что-то не так, или не так конкретно, как он начитался, все, он теряет веру в этого врача. А тут мы уже столкнулись с тем, что это настолько далеко шагнуло, что он уже априори, не веря врачу, сам лечится, используя только этот интеллект. Вот тут нужно принимать очень серьезные меры, вплоть до запрета. Потому что кто-то, во-первых, будут страдать врачи, резко может ухудшиться, излечиваемость. Однозначают одно, не ведая, он лечится сам, и, скорее всего, это будет иметь фульминантное развитие, эта ситуация, так? А отвечать, с кого спрашивать? Понимаете? Поэтому здесь может быть даже и вплоть до того, что запретительные меры, и вплоть до того, что, извините, брать подписку, я вас буду лечить, но при одном условии. Если вы не будете, так сказать, не веря в меня, как во врача, да, не будете моим союзником, а будете априори, а в данном случае это уже априори недоверие к врачу и обращение к машине, да? Поэтому это вопрос, который сегодня требует очень серьезного осмысления, осмысления также со стороны Минздрава.
2: А к другому врачу можно обратиться, как считаете?
3: Можно, это нужно, это вполне можно.
2: Не понравился диагноз или что-то там?
3: Нет, это есть, и это другое дело. Понимаете, совсем другое дело. А вот то, что здесь происходит, это очень тревожный сигнал, который будет, я считаю, иметь очень быстрое развитие. Понимаете? И здесь нужно, и, во-первых, и врачей защитить, потому что с них будет потом спрос. И эффективность лечения, вот, одно дело, если он в стационаре, там он может хоть что читать, но за ним будут контроль вести. И инъекции делать, и таблетками лечить, и так далее, и так далее. А вот поликлиническая часть лечения, она будет, как говорится, страдать. И, наверное, уже тут и договора должны быть. Вот. Что ты обязуешься в том числе и вот соблюдать то, что мы тебе предписываем. Во-первых, требует очень серьезного внимания и достаточно быстрой организационной и правовой реакции на это все.
2: Давайте теперь обсудим опрос, который был проведен среди 21 практически тысячи медицинских работников из 29 медучреждений. Так, для справки, 30 тысяч бюджетных мест у нас в стране медицинских, ну, вот, собственно, примерно годовой выпуск, да, и из них, вот, достаточно серьезная цифра, 47%, даже больше пожаловались на выгорание, а еще половина сказала, что выплачиваемое вознаграждение денежное не соответствует той нагрузке, которую они испытывают. Так что вот у нас 50% врачей, видимо, так и работать не очень хотят.
3: Вот 30 тысяч это выпускников. Мало.
2: Поступивших.
3: Мало.
2: Бюджетных мест.
3: Мало. Мы где-то лет 10-20, в первом десятилетии этого века мы принимали 41 тысячу бюджетных мест. Плюс примерно половина еще добавлялась платно. Я не на бюджете учусь, а платный. Сам плачу. Кстати, медицинское образование самое дорогое. Оно дороже всех. Вот, ну, понятно, почему, да? И больные, и лекарства, и самые дорогие исследования. Вот сейчас генетика, она миллионы стоит.
2: И учиться дольше тоже, да?
3: Да,
2: 10
3: и учиться.
2: Лет практически,
3: да? И, вот. Это раз. Второе. Так что... Конкурс.
2: 20 человек на место.
3: 20
2: получается.
3: Человек на место. Даже не везде так. Есть и больше. Вот, тем не менее. Да, всегда врачи... Это еще, по-моему, один французский писатель, когда Де Голль решил побороться с отрицанием общества французских врачей, он принял целую программу. И там были привлечены огромные силы, литературные авторитеты, политические авторитеты, они восстанавливали. И там было откровение одного классика, как же его фамилия-то, «Медицина кормит плохо». Это я цитирую.
2: Не понял, да. Доктора кормит плохо, да?
3: Да, медицина кормит плохо врача. Ну, лечению, не, действительно, перегрузки, ответственность. Ну, представьте, человек сделал операцию, остановил сердце. Хирург обычный, вот, тысячи операций идут сейчас. Потом сделал операцию, запустил это сердце. Ну, это же огромное напряжение. А зарплата идет. Она идет та же самая, которая была, если бы он не делал эту операцию. Так вот. Но всегда будут находиться люди, которые будут идти в эту профессию. Вот как я вам уже показываю, с одной стороны, вы говорите о выгорании, а с другой стороны, 19 человек на место. Это просто потребность человеческого человека, сострадание, вот уже в таком профессионализированном виде сострадания. Он хочет помочь, но уже профессионально помочь, в самой экстремальной ситуации и так далее. Поэтому эта тема будет. Выгорание, ну, понимаете, это выгорание нужно, на него нужно реагировать, не оставлять без внимания. Ведь есть и психологические тренинги, и какие-то другие тренинги, и, как вам сказать, беречь надо врача. Когда вот мы смотрим, вот это обхаивание врачей, даже вот то, что мы с вами обсуждали сегодня, я приходит ОМС, с одной стороны, ОМС хорошо. Мы конкретно знаем, сколько стоит та или иная медицинская операция. Но и он начинает придираться. Вот ты 10 таблеток перекормил, да, от стандарта или не докормил. И то, и другое нарушение. А он говорит, так это специфика этого больного. Он по такой, это же не болванка, которая требует одно и то же. Потому что, как вот мы сейчас обсуждали, что одно и то же заболевание, а статус-то другой, и это требует регулирования. Поэтому здесь нужны серьезные разработки, серьезные научные исследования. Да, слава богу.
2: Но они еще работают по две смены в разных медучреждениях. Конечно, тут выгоришь,
3: не, и,
2: чтобы заработать деньги.
3: И вот тема, которую мы уже с вами, по-моему...
2: Обсуждали, конечно.
3: Да, это круглосуточное дежурство. Это же тоже непросто.
2: Угу.
3: Вот. Хотя это было сутки трое. Это у нас, я еще помню, со студенческих лет. Поэтому эту информацию нужно не отмахиваться от нее. Ее нужно изучать, нужно искать пути. И нужно в том числе и нематериальные стимулировать, не находить, чтобы поддерживать, потому что медицина – это не профессия, медицина – это служение. И если вы помните, я на этом хочу закончить, что когда был у нас перевод «Безбожье», духовниками у людей были
2: врачи.
3: Больше никому не обращались. Спасибо.
2: Спасибо большое, Геннадий Григорьевич. Геннадий Онищенко, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования был в студии «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Пару минут интересной и полезной информации, затем выпуск новостей, потом продолжим наше инфовещание. Оставайтесь на орбите.
0: Движение «Драйв». Удовольствие, кайф. Изолента Лайф.
4: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента живьем. На лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
5: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
6: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелом из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник».
5: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
7: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
8: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы судить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, _ «Спутник». Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Законопроекты для борьбы с дипфейками. Контекст. Поддельные видео, аудио и изображения, созданные с помощью нейросетей, стали огромной проблемой. С их помощью совершают мошеннические действия, занимаются шантажом и вымогательством, кибербуллингом и травлей, влияют на общественное мнение и политические процессы, страдают информационная безопасность, биржи и рынки. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что ведомство участвует в создании законопроектов по противодействию преступлениям, совершаемым с помощью информационно-коммуникационных технологий. СКР в работе по созданию правовой базы для борьбы с дипфейками сотрудничает с профильными министерствами. Это позволит решить целый спектр проблем, связанных с неправомерными действиями в цифровом пространстве. Мировой опыт борьбы с незаконным контентом богат и разнообразен. В КНР и других странах маркировка ИИ-продукции обязательна. В Южной Корее функционирует база данных для обнаружения дипфейков. В Европе закон о машинном разуме называют избыточным, а в Сингапуре нормы по защите граждан и организаций от лжи и манипуляций в интернете сулят нарушителям суровое наказание.

знать за 90 секунд. Отбор футболистов – сложнейшая процедура. В ней учитывается масса факторов – от психологических особенностей до физической подготовленности, как при формировании отряда космонавтов. Рост атлетов играет большую роль. Идеальный вратарь должен быть выше 190 сантиметров, защитник – не менее 185, а эталонный рост центрального нападающего – 184 сантиметра. Но 5 выдающихся футболистов ломают все стереотипы. 163-сантиметровый вингер Лоренцо Инсинье преодолел все препятствия на пути к спортивному Олимпу, выстроил уникальную манеру игры и стал одним из символов итальянского футбола. 165-сантиметровый Марко Верратти физической силе противопоставил интеллект и высочайшую технику и добился головокружительных успехов. Французский полузащитник Нголо Канте с ростом 168 сантиметров – лучший разрушитель в мировом футболе. Каких только наград он не брал. Великий коротышка Диего Марадонна, недостатки своей физиологии, низкий рост и смещенный центр тяжести превратил в абсолютное оружие. Еще один победитель генетики, многократный обладатель золотого мяча Лионель Месси, с ростом всего 170 сантиметров, свой короткий и быстрый шаг превратил в ужас для соперников.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 утра, в Бишкеке 7, в Саратове 5 часов. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Северной Корее указали на усиление военной подготовки НАТО. Материнский капитал проиндексируют в России. Пентагон запросил финансирование на пополнение запасов из-за конфликта в Иране. Подробности Дарья. Подлинная сущность НАТО как военного блока становится все более явной на фоне активной подготовки к войне. Об этом заявило Центральное телеграфное агентство Кореи. Как отмечается, международное сообщество, которое стремится к справедливости и миру, никогда не потерпит опасного и сложного шага НАТО. По информации агентства, сообщество должно предпринять решительные ответные меры в ответ на действия Альянса. Ранее Министерство иностранных дел КНДР решительно осудило действия США и их союзников по укреплению военных блоков агрессивного характера и масштабному наращиванию вооружений. Маткапитал будет проиндексирован с 1 февраля 2027 года. Размер прибавки рассчитают по фактической инфляции за 2026 год. Об этом сообщил первый зампред Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев. Он отметил, что для проведения перерасчета семьям не нужно будет подавать заявление или обращаться в органы соцзащиты. Сумма увеличится автоматически во всех действующих сертификатах. Коломейцев также напомнил, что в большей части регионов страны выплачиваются дополнительно свои региональные материнские капиталы, но суммы по ним и условия разнятся. Одна из российских компаний передала гуманитарную помощь венесуэльскому штату Ла-Гуайра, наиболее пострадавшему от землетрясения. Об этом сообщило посольство России в Каракасе. Новая поставка включает в том числе предметы первой необходимости, оборудование для обустройства пунктов временного размещения, в том числе кровати и матрасы. 24 июня в Венесуэле произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. По последним официальным данным, жертвами стихии стали более 5,5 тысяч человек, а более 16,5 тысяч получили ранения. В стране до сих пор продолжаются разборы по ликвидации последствий этой катастрофы. Пентагон запросил более 18 миллиардов долларов на восполнение запасов ракет для систем Патриот и ТЭТ, а также крылатых ракет Томагавк. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документы. Средства входят в запрос американского военного ведомства на экстренное финансирование в размере 67 миллиардов долларов в текущем финансовом году. Издание New York Times со ссылкой на осведомленные источники ранее сообщало, что командование вооруженных сил Соединенных Штатов Америки признает, что возобновление и расширение военной кампании против Исламской Республики снизит запасы ракет-перехватчиков до критически низких уровней. Более 60 детей и подростков отравились во время обеда в сельскохозяйственном образовательном учреждении в Колумбии. Об этом сообщает местное издание. Уточняется, что пострадавшими оказались дети от 3 до 14 лет. По данным газеты, у пострадавших появились боли в животе, рвоты, диарея, головокружение, повышение температуры и в ряде случаев обмороки. За обедом они ели свинину и курицу с картошкой. Как уточняется, что на заведующего больницы, куда госпитализировали детей, отравление могло произойти из-за бактерий. Следующий выпуск новостей через час.
0: Вы слушаете радио «Спутник».
2: Откуда деньги у людей?
3: Хороший вопрос.
4: Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов?
5: Нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
0: ХЗ. Хазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
6: Здравствуйте. В студии Михаил Хазин. Сегодняшний наш гость Егор Сусин, экономист и, что самое главное, макроэкономический аналитик. И по этой причине я могу задать ему целую кучу вопросов, ответов на которых у меня нет. Вот, например.
7: Я готов.
6: Вы меня простите, пожалуйста. Росстат откуда эти цифры берет? Там, экономического роста там, и прочую разную. Промышленного роста. Я вот с людьми разговариваю, все в один голос, безработица, все в один голос говорят, людей увольняем, стоят очереди на найм, безработица выросла тотально, а эти говорят, типа, все хорошо, прекрасная маркиза. Про экономический рост я вообще не говорю.
3: Ну, на самом деле, Росстат-то берет все по своей методологии с отчетности компаний. В основном, да, основная история – это сбор отчетности компаний. И, соответственно, что компании отчитываются и по численности, и по объемам производства. В общем-то, вот именно это и публикует Росстат. Поэтому, наверное, с точки зрения какой-то локальной истории, у нас действительно очень дифференцированная ситуация в экономике. А у нас, можно сказать, разноскоростная экономика сейчас, потому что есть бюджетный фактор, есть оборонный фактор, там, безусловно, рост, там, как бы, значимые бюджетные расходы присутствуют. Есть экономика, которая связана с экспортом, там очень сильно все зависит от конъюнктуры. Есть экономика, связанная со спросом, в той части, где есть спрос, а где бюджет тратит, там появляется спрос, потому что бюджет создает доходы все-таки в экономике. Там ситуация выглядит уже немного дифференцированно. Да? У кого-то лучше, у кого-то хуже, но мы видим, расходы населения растут по-хорошему.
6: То есть... Да, вот я не понимаю, как они растут. Я вот человек простой. Да, я вот тут на несколько дней съездил, не боюсь этого слова, в город Сочи. Егор, смотреть надо вон туда. Там надо.
3: Да, я понял, все, я буду смотреть в камеру.
6: Значит, город Сочи. Был я там на Красной Поляне день, и потом там три дня в Дагомысе. Ну и в центральной, естественно, части

0: да, они мне русскотипы.
1: Но здесь есть, вот если мы смотрим на ресторанную историю, на самом деле есть две важных, наверное, таких истории. С одной стороны, да, мы действительно видим, что закрываются рестораны, мы видим, что закрываются заведения общественного питания. С другой стороны, мы не видим сокращения расходов на общественное питание. И это говорит о чем? Это говорит о том, что на самом деле больше людей стало заказывать домой ту самую продукцию общепита. И это тоже присутствует. То есть мы не видим расходов. Расходы не снижаются. И это тоже объективная картина, которая есть. Да, наверное, в этой части сейчас уже происходит то, что любят называть охлаждением экономики, да? Потому что мы действительно видим, особенно в крупных городах, такой тренд присутствует. Поговорить с рестораторами, они говорят, да, я там, вот у меня там 10 ресторанов, 2 я закрою, какие-то переведу там в основном на доставку. Эти процессы происходят, поэтому... Но это один сегмент, если мы посмотрим в целом, да, на весь спрос, который есть, по крайней мере, вот то, что мы видим. Причем неважно, это Росстат посчитал, неважно, это Сбербанк собрал по своим карточкам расходы или какие-то другие источники, мы видим везде рост номинальных расходов.
0: Как говорил Станиславский своим друзьям Немировичу и Данченко, не верю. Понимаете, у меня есть жизненный опыт. Я просто объясню, да, чтобы было понятно. Я на протяжении там, 5 лет... работал в Институте статистики и экономических исследований сначала ЦСУ СССР, а потом Госкомстата Российской Федерации. Потом я был начальником департамента кредитной политики Министерства экономики. Это, правда, было давно. Но я очень хорошо понимаю, как умеют врать статистики. И по этой причине, ну вот я смотрю и вижу, что они врут. Вот абсолютно откровенно. Еще один пример. Значит, у меня имеется знакомый, который как бы крупный российский, там, занимается, у него там инжиниринг, он производит все оборудование для себя сам, и он, соответственно, тут решил проверить и купил аналог китайский. И с интересом обнаружил, что после всех уплат, всех пошлин, там всего остального, китайское оборудование стоит столько, сколько он должен потратить на комплектующее сырье для того, чтобы сделать оборудование. То есть он не может с ним конкурировать в принципе. И он говорит, такая ситуация всюду. Дальше он говорит, уже в 2025 году все крупные российские компании закрыли свои инвест-проекты. И по этой причине количество... Ну, вот, говорит, у меня фактически нет заказов. И вот у меня вопрос. Как вы, откуда в этой ситуации берутся
1: берется
0: деньги?
1: Рост,
0: в экономике, да.
1: Откуда
0: берется рост?
1: Ну, здесь, наверное, если говорить с Китаем, то по-хорошему уже не то, что мы, ни Европа, ни США не могут конкурировать. Мы это видим по очень многим позициям. Это действительно история такая, что Китай за последние десятилетия сделал такой рывок, когда он просто производит все, что угодно, с очень низкой себестоимостью, действительно очень быстро масштабируется. Поэтому... Наверное, здесь понятно, что история такая, как, где нам конкурировать будет достаточно сложно, разве что с какими-то уникальными, да, продуктами, уникальным оборудованием, там, где действительно есть компетенции. Если смотреть в целом, откуда деньги, откуда спрос, ну, нужно объективно сказать, у нас на 4,5-5% ВВП выросли оборонные расходы. Да. Фактически, как бы, 1/20 экономики плюс... Вот к тому, что было, она сместилась в эту часть. Соответственно, ресурсы экономики, производительные ресурсы, трудовые ресурсы, они, в общем, сильно не выросли. И нужно объективно сказать, что доходы берутся в немалой части отсюда, потому что бюджет тратит, бюджет больше тратит на защиту, на оборону и безопасность. Это создает доходы в экономике. Доходы достаточно большие. При этом эти доходы, они не подкреплены производством ни внутренним, ни каким-то дополнительным предложением, поэтому мы получаем рост спроса, но не получаем роста предложения в экономике. Безусловно, вот в такой ситуации мы сейчас, наверное, находимся. Вот эти две скорости экономики, где частная экономика, она

0: действительно находится под давлением, скажем так, охлаждения, да, и, наверное, мы можем сказать, что здесь уже много где мы видим отрицательную динамику, в то время как все, что генерируется вот этими доходами, связанными с оборонными расходами, оно, в общем, так или иначе растет. И в первую очередь растет спрос. То есть мы видим вполне рост спроса в экономике. То есть мы видим рост расходов в экономике. Здесь можно спорить о том, кто согласен с инфляцией, не согласен с инфляцией, но есть некая объективная реальность. Мы по всем метрикам, по банковским метрикам, по, я повторюсь, Сбербанк там свой мониторинг делает, Росстат, третьи источники, мы видим рост расходов в экономике. И мало того, мы видим рост зарплат. Сейчас явно мы видим, к середине года, наверное, пошло замедление. Вся последняя статистика говорит о том, что действительно происходит такой процесс, наверное, перехода рынка труда из стадии, в общем, перегрева, да, в другое состояние. Мы даже видим по компаниям, что много, действительно много где идут оптимизации. Но пока это все происходит в режиме, скорее, перераспределения. То есть это не происходит в режиме сокращения в чистом виде.
1: Ну, знаете, я как бы размышлял, откуда может быть рост потребления. Ну, я тоже, я не думаю, что рост. Опять-таки, надо учитывать, какая у нас реальная инфляция, потому что она тоже в разных секторах разная, и в потребительском секторе она очень высокая. Но я считаю, что основной импульс для расходов – это выплаты тем, кто в армии, кто воюет.
0: Не только. У нас очень сильно выросли заводы на всех, во все оборонные заводы, зарплаты во все оборонные отрасли. Там выросла занятость. Были загружены эти мощности фактически. И даже перегружены по-хорошему. Это все как бы спровоцировало волну роста зарплат. Вот мы видели как раз 23-24 год эти волны роста зарплат, потому что люди начинают зарабатывать больше, они начинают больше тратить. Они больше тратят, зарабатывают другие сектора экономики, фактически, да, и мы вот видели эту волну, которая происходила.
1: У оборонного сектора довольно низкий мультипликатор, ну, по сравнению с другими отраслями.
0: Через зарплаты нет, через зарплаты он высокий, и там зарплаты были низкие, потому что все-таки как бы были очень недозагружены, скажем так, мощности, сейчас они загружены, и зарплаты сильно выросли, то есть, по сути, как бы был отложенный спрос, который реализовался. Он в основном реализовался в 23-24 годах. Мы как раз видели эту историю, был всплеск и спроса, да, и зарплаты, и кредита, потребительского кредита в этот период времени. Сейчас мы действительно видим, что этот спрос насытился, а рынок начинает уходить в такое охлаждение.
1: Ну, ставка была низкая.
0: Пока это плюс. Ставка была низкая, вот да, и, объяснить? Может быть, она была слишком низкая в какой-то момент.
1: А зачем ее поднимали, если инфляция падала? К февралю 2023 года инфляция была практически ноль. Даже как бы были намеки на дефляцию. И это естественно, когда в экономику, в которой как бы инвестиционная составляющая была практически нулевая, начали вбрасывать бюджетные деньги.
0: Большие бюджетные
1: деньги. Да. Правда. Экономика резко задышала, как это было в 1998-2002 годах, когда Геращенко ухитрился на падающей инфляции организовать экономический рост 12-15% в год. Вот. И Мишустин организовал экономический рост в конце 22-го, начало 23-го года. Зачем было повышать ставку?
0: Очень просто, потому что инфляция к середине года начала разгоняться, да, достаточно
1: ничего,
0: сильно.
1: Ничего,
0: то есть,
1: не
0: в принципе,
1: начала,
0: в 23-м году мы увидели в середине года достаточно сильный рост инфляции.
1: Да потому что
0: увидели...
1: они ставку подняли, они то, что девальвировали рубль.
0: Нет, нет, здесь обратная
1: связь.
0: Они
1: начали девальвировать рубль. Когда у вас, это, нет, прошу прощения, инфляция издержек. Инфляцию сдержек вы никакой ставкой не измените. Она вообще никак не зависит от ставки.
0: Я здесь не могу согласиться с тем, что кто-то начал девальвировать рубль. Действительно, в 2023 году сложилась простая ситуация. У нас в 2022 году были очень высокие цены на энергоресурсы. Мы все это прекрасно помним. Мы не знали, куда деть валюту. Рубль там уходил в 50. А мы не могли ее никак сберечь, потому что, ну, понятно, потому что все ограничения, которые были направлены на то, чтобы валютные какие-то сбережения сформировать, было невозможно. Поэтому вот вся эта валюта уходила в рынок. А в 2023 году мы уже к середине года были с падением цен на нефть, падением цен на энергоресурсы, намного большими ограничениями. И на самом деле, наверное, более важным фактором было то, что у нас сломались механизмы транзакционные. То есть у нас где-то с середины 2023 года и фактически до конца 2024 года транзакционные издержки всего экспорта и импорта выросли до 3-7% в зависимости от того, в какой период времени мы будем смотреть. 3-7% от всего экспорта мы платили просто за то, чтобы деньги дошли туда и пришли оттуда. А это на самом деле огромные расходы. Это даже если мы возьмем 800 миллиардов экспорта, 0,8 триллиона, возьмем от них 5%, то есть мы 40 миллиардов долларов тратили просто на то, чтобы совершить расчеты.
1: 3,7% это не 50%.
0: Это, безусловно, не 50%.
1: Рубль девальвировали практически в два раза. Зачем?
0: Да не было никакого сознательного процесса девальвации рубля. Была ситуация, когда экспортеры действительно не приводили сюда валюту в какой-то период времени, и это связано не с тем, что кто-то хотел что-то девальвировать, это связано с тем, что транзакционные издержки были такими, что экспортерам, чтобы завести сюда валюту, надо было потратить условно 7% от этой выручки, просто чтобы ее завести. А здесь ставка была 8% в рублях. Зачем им ввести сюда валюту, когда они могут взять кредиты в рублях, реализовать свои издержки здесь и налоговые и так далее, а валюту оставлять там, не тратя эти 7%. То есть, по сути, сложилась ситуация, когда заводить валюту было невыгодно. Потом, когда было принято решение об обязательной продаже валютной выручки, фактически им пришлось взять на себя эти издержки, да, транзакционные, и так или иначе это привело к определенной стабилизации. Но реальная ситуация была не такой, что кто-то специально что-то делает. Просто было очень дорого завести валюту и очень дорого заплатить отсюда валютой. И эти издержки никто не хотел брать на себя, пока не было решения, да, что это нужно сделать. Поэтому это не была какая-то управляемая девальвация, кто-то специально это не делал. Это была история про то, что действительно сломалась логистика платежей.
1: Вы хотите сказать следующее, да? То есть я утверждаю, что Центробанк целенаправленно девальвировал рубль, чтобы вызвать инфляцию, поскольку экономика у нас, особенно потребление импортное, у нас 60% потребления граждан – это импорт. Значит, вместо того, чтобы дать инвестиции на импортозамещение, Центральный банк девальвирует рубль, цены начинают расти, и, обманув население, Центробанк повышает ставку.
0: Нет, абсолютно не согласен с этой позицией.
1: Вот это моя позиция. Да. Вы же говорите следующее, что нет, Центробанк просто некомпетентен. Он не может контролировать платежи, он не умеет этого делать. Они вообще не понимают, что это такое, и по этой причине в результате вот этой некомпетентности Центрального банка получилась такая ситуация, что рубль пришлось девальвировать. Согласитесь, что я более положительно отношусь к руководству Центрального банка. Я, правда, считаю, что они преследуют не интересы России, а интересы, МВФ, но, по крайней мере, я говорю, что они компетентны. А вы утверждаете, что они некомпетентны.
0: Абсолютно нет, я это даже близко не утверждаю, потому что с точки зрения платежной ситуации, причем здесь, что называется, в данной ситуации Центральный банк. Центральный банк не может совершать операции за бизнес и за банки. Да, мы столкнулись с ситуацией, в которой Центральный банк на самом деле был ограничен в возможности, в том числе, формирования резервов. И ограничен с внешней стороны, да, и в том числе ограничен в операциях. Поэтому, когда мы говорим о том, что Центральный банк не смог это организовать, естественно, а кто это должен был организовывать? Это должен был организовывать банковский сектор, должен был организовывать бизнес. Да? В такой ситуации мы оказались.
1: Регулятор у нас кто?
0: Понимаете, у нас какое-то такое видение, что регулятор, он мастер на все руки, он должен все сделать. Это не так. У регулятора есть конкретные функции. В данном случае мы оказались в ситуации, когда фактически все участники внешней экономической деятельности, которые занимались платежами, так или иначе попадали под ограничения. Причем веерно. Да? Естественно, в этой ситуации ушло какое-то время на решение транзакционных вопросов.
1: Центральный банк оказался настолько некомпетентен,
0: Нет, я совершенно не согласен с позицией.
1: Все произошло в 2023 году.
0: Да.
1: А санкции начали вводить в феврале 2022, то есть целый год Центральный банк вообще не думал об этих проблемах, и вдруг неожиданно, соответственно, в конце весны 2023 года вот так вот ушами хлопал-хлопал и прохлопал. Давайте, хорошо. Давайте
0: не согласен. Вот я не согласен с такой позицией от слова совсем, потому что вот я как человек, как бы, который работал и видел все процессы, видел все ограничения, которые возникали, видел все проблемы, которые возникали в процессе, могу сказать вот со своей позиции, как я видел, да, все эти процессы, действительно... Все дружно сталкивались с одной проблемой – транзакт. Да? То есть мы не могли перевести за рубеж свободно деньги, потому что мы не могли ввести сюда наличную валюту. Тоже есть такая претензия, что у нас до сих пор ограничения на продажу валютной валюты, наличной валюты банками. На самом деле, это причина-то в том, что нам вообще-то запретили ее сюда завозить. Мы не можем завозить ее сюда вот так, как это было раньше. Пришла система, финансовая система, бизнес, на самом деле, искали обходные пути во всех этих процессах.
1: Вы знаете, как Китай решает эту проблему? В Китае тоже ввоз валютной выручки запрещен.
0: Китай сам ограничивает. Здесь важно понять. То есть Китай ограничивает потоки капитала, и это изначальная позиция. То есть Китай, он изначально... жил в режиме ограничений потоков капитала. Это правда. Мы могли, да, ввести дополнительные ограничения потоков капитала, но тогда бы мы не смогли заплатить вообще никому никак. Потому что у нас был период, когда каждый пытался решить как-то свою платежную историю.
1: Ну, хорошо, ладно, вы меня не убедили, но давайте теперь поговорим о полномочиях Центрального банка.
0: Да,
1: значит,
0: давай.
1: Центральный банк – это структура, которая упомянута в Конституции. В Конституции упомянуто одно единственное обязательство Центрального банка. Это поддержка стабильности национальной валюты. Национальная валюта, напомню, это рубль.
0: Верно.
1: Значит, если мы посмотрим на рейтинги по устойчивости валют годовые, да, вот возьмем там, скажем, когда там Набиуллина пришла в 2014 году, да, значит, с 2014 года... Если взять рейтинги рубля среди прочих валют, то мы устойчиво находимся в последней десятке, а в некоторые годы...
0: В последней десятке по какому параметру?
1: Я по устойчивости.
0: Ну, как померили эту устойчивость?
1: Ну, как?
0: Давайте так
1: это обычно у вас,
0: посмотрим.
1: Соответственно, имеется движение рубля по отношению к некой корзине валют, дисперсия, выражаясь математическим языком. Вот
0: так.
1: Дисперсия рубля по сравнению, это и есть устойчивость валюты, по сравнению с другими валютами, у нас находится традиционно на одной из самых худших позиций в мире. Причем иногда, например, в 2015 году мы заняли почетное последнее место, хуже, чем украинская гривна. И такая же ситуация, по-моему, была в 2023 году. Вопрос, можно ли считать компетентным орган, который демонстративно игнорирует свою конституционную обязанность.
0: А я не считаю, что он ее игнорирует, потому что что такое устойчивость курса? Да, в понимании Банка России, и, кстати, в законе, да, о Банке России, в общем-то, устойчивость курса определяется фактически инфляцией. Ну, действительно, что такое покупательная способность валюты? Это не обязательно покупательная способность валюты относительно импорта. По сути, курс валюты отражает только покупательную способность относительно импорта. А в плане как бы текущей как бы ситуации, да, устойчивость валюты определяется стабильностью цен, то есть как бы устойчивой динамикой их изменения, да, и цель это 4%. Если мы говорим о волатильности валюты, да, у нас очень волатильная валюта с 2014 года, но надо понять, а в каком цикле мы находились с 2014 года. Извините, мы постоянно находились под разными ударами, внешними ограничениями, под десятками тысяч как бы, санкций. И при этом я хочу сказать вот относительно курса. Да, когда мы смотрим на курс, мы должны смотреть на реальный курс, а не на номинальный курс, потому что есть еще разница в инфляции в разных странах. Так вот, реальный курс у нас последнее десятилетие в среднем был очень устойчив. И это Абсолютно. То есть у нас были периоды, как 22-й год, очень высокая волатильность, резкое укрепление, резкое ослабление. У нас были периоды волатильности курса. Но если мы посмотрим на реальный курс, мы можем взять график, посмотреть индекс реального курса, мы увидим на самом деле, что нет никакого там ослабления курса.
1: У нас осталось просто 20 секунд до конца, до перерыва. Значит, меня вы не убедили.
0: Понимаю.
1: Но пускай, значит, наши слушатели решают. А во второй половине будем обсуждать международную ситуацию.

0: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
1: А где тут бродит жираф на озере Чад?
0: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
2: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник».
3: Вам удобно?
1: Ну да.
3: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
3: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
3: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
4: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.

0: Откуда деньги у людей?
1: Хороший вопрос.
2: Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов?
3: Нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
4: ХЗ. Хазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
5: Возвращаемся в студию. У нас гость, экономист и аналитик Егор Сусин. И я, Михаил Хазин. И я сейчас постараюсь разобрать некий сложный методологический вопрос. Я понимаю, что многим слушателям будет тяжело, но попробуем. Итак, как получить, ну, как бы, реальную цифру там, экономического роста или экономического спада? Нужно взять номинальную цифру и ее разделить на инфляцию.
6: Ну, на рост цен.
5: Рост цен, да. Вот. А беда состоит в том, что показателей инфляции очень много. И в случае, скажем, с Соединенными Штатами Америки. Вот давайте смотреть. Есть такой показатель, называется дефлятор ВВП, который показывает рост цен в экономике в целом. Обычно его имеют в виду, когда говорят, что вот, когда журналисты, а также там, представители власти говорят слово «инфляция» просто, они обычно имеют в виду инфляцию потребительскую, которая считается, определяется индексом CPI. Да. Так вот. Вот давайте смотреть на, скажем, американскую промышленность, из-за которой так волнуется президент США Дональд Трамп, а также его группа поддержки под названием MAGA, которая, собственно, и хочет заставить Трампа восстановить мощь американской промышленности. Значит, индекс дефлятор в Соединенных Штатах Америки, если память не изменяет, была там 4,3%.
6: Ну, в разные периоды.
5: В разные периоды. Но она не сильно меняется. Да? Если мы посмотрим на индекс PPI промышленной инфляции, то она была в мае 6%, а в июне 5,5%.
6: Я там, мы за не счет будем... бензина, за счет цены на энергию.
5: Но если мы возьмем такой замечательный индекс, как рост цен по всем промышленным товарам, в Соединенных Штатах Америки, то он был 3,5% в начале года, потом он непрерывно поднимался, в мае было 13,1%. Сейчас в июне 10,1%. Какой индекс используют в Соединенных Штатах Америки для того, чтобы номинальную цифру превратить в реальную? Потому что если они используют индекс PPI или дефлятор ВВП, то у них в промышленности получается некая цифра. Официальная цифра, если память не изменяет, сейчас 0,1% роста. Но если использовать инфляцию по промышленности, то из этой цифры 0,1% нужно вычесть, ну, как минимум 4,5%. И получается спад. И вот у меня вопрос. Как с этим быть? Какую они цифру используют?
6: Они используют PPI, потому что это конечные цены. Да? То есть индекс PPI у них меряет конечную продукцию. И, естественно, для дефлятора. Но на самом деле с промышленностью здесь ситуация в целом проще, потому что в промышленности объем производства можно померить физически.
5: Да они не меряют физически, поэтому это бессмысленно. Теоретически, это в СССР можно было, да и то там тоже были свои.
6: Не, меряют и в тоннах, и в количестве, вся эта статистика как бы есть. И да, правда, эта статистика говорит о том, что американская промышленность не растет, фактически не растет, уже там много десятилетий даже, да, вот как бы уже не одно десятилетие не растет, и объективно промышленность находится в состоянии такой очень устойчивой стагнации. Почему? Как бы потому что понятно, что, наверное, Штаты проиграли, да, промышленность там, тому же Китаю. Они не могут так же быстро производить, они не могут так же быстро масштабировать. У них уже нет такого количества инженеров, чтобы это все делать. И по-хорошему, вот если брать в целом промышленность, то, конечно, здесь конкуренция уже давно проиграна, и именно поэтому Китай по объему производства уже давно всех обогнал. Да? То есть здесь, мне кажется, никто, даже европейские там, промышленники, которые приезжают в Китай, они говорят, ну, мы ничего с этим сделать не можем, мы не можем ни так быстро производить, ни в таком количестве, ни масштабироваться так, ни выводить продукт как бы в конечное производство так быстро. Да, они проиграли эту конкуренцию, это объективно так, поэтому промышленность где-то и стагнирует. В какой-то части она все равно защищена внутренним рынком, да, или ограничениями, которые есть для внутреннего рынка, но нужно объективно сказать, что эта промышленность, она вот в какой-то такой фазе стагнации находится. Поэтому промышленный сектор, да, но растут, соответственно, услуги. Это, наверное, то, что росло все последние там, десятилетия. Да?
5: Ну, что такое услуги? На самом деле, если мы посмотрим на структуру американской экономики, там, скажем, 50 лет назад, то мы видим, что значительная часть того, что сегодня еще называется услугами, тогда включалась в промышленность. У них очень сильно изменилось.
6: Как бы. Структура изменилась. Нужно объективно, вот просто объективно посмотреть. Расходы на медицину в экономике США уже там приблизились к 1/5 как бы, расходов населения. И находятся в этой части. Да, то есть 20% бюджета населения уходит, почти 20% уходит просто на медицину. А медицина это какая-то страховая. То есть, по сути, это тариф, да? Который как бы американское домохозяйство, семья платит там 1,5-2 тысячи долларов ежемесячно за медицину, которая, так если брать по рейтингам, на самом деле не самого высокого качества.
5: Нет, она безумно
6: в мире,
5: не
6: да, самого то есть высокого качества. Она самая дорогая, но далеко не самая качественная.
5: Хорошо, теперь еще один вопрос про статистику. Я на самом деле же так, кто про что, вшивый про баню, я про статистику. Значит, я внимательно смотрю за статистикой трудовой. Причем смотрю я, наверное, года так с 2001-2002. И я все время вижу, что у Соединенных Штатов Америки есть такая любимая игра. Они задним числом пересматривают статистику. То есть они изображают, что они создают рабочие места. Вот месяц назад это было. Они написали, создано там рекордное количество рабочих мест. Ну, относительно рекордное, но...
6: За последние месяцы.
5: За последние месяцы, да. И тут же упали фондовые рынки. Почему упали? Потому что если все хорошо в экономике, то, значит, ставку...
6: Надо повышать.
5: Надо повышать. Ну и, соответственно, доходы с фондовых спекулянтов растут. Это известная вещь. Ставка вниз... И у спекулянтов падают доходы, ставка вверх, доходы растут. Так вот, но есть некоторые показатели, которые, ну, как бы немножко более сложные считаются, и самое главное, их народ не очень смотрит. Например, в Соединенных Штатах Америки есть такой показатель, вот, кстати, как инфляция по полному спектру промышленных товаров. Это средняя продолжительность рабочей недели.
6: Она снижается.
5: Это очень, да, она снижается. Это очень интересный показатель. Почему? Потому что известно, что любой работодатель, как только чувствует экономический бум, он вначале загружает своих рабочих и только потом начинает нанимать, потому что с новыми работниками всегда хлопоты. По этой причине, если
6: нет,
5: вы...
6: Нет, надо больше заплатить, это еще ну, есть и... один момент, а чем тем работникам, которые
5: да,
6: есть.
5: А еще да. Им надо больше заплатить, да. Вот. И вот, соответственно, картинка. Если у вас средняя продолжительность рабочей недели не увеличивается, то это означает, что нету экономического роста. Можно спорить и говорить, вот, меняется структура занятости, людей как бы нанимают вот в этих отраслях, а увольняют вот в этих, ну и так далее и тому подобное. Вообще это вопрос сложный, потому что, например, что такое продолжительность рабочей недели в IT-секторе, это науке неизвестно.
6: Тем более сейчас, когда на самом деле большая часть работников, они там или на гибридных схемах, или с удаленным режимом и так далее. То есть это вообще измерить очень сложно.
5: Это вообще невозможно измерить. Да. Я, например, с таким интересом обнаружил, что как бы для некоторых работников, как бы, связанных с работой с компьютерам производительность труда – это, условно говоря, количество знаков, которые у них, значит, на экране прошло. Ну, я так упрощаю немножко.
0: Ну, да?
5: Вот. Значит, но тем не менее, какая-то существует методика. Мы сейчас не будем говорить, она хорошая, плохая. Важно, что вот по этой методике, которая не менялась, ну, по крайней мере, об этом не объявлялось, длительность рабочей недели не увеличивалась, а уменьшалась. Отсюда вывод. Не было экономического роста. Дальше, там, два года назад, грандиозный скандал, два года, полтора, в конце 24-го.
6: Когда пересмотрели данные?
5: Не просто пересмотрели, списали там миллион с лишним рабочих мест. Причем замечательное состояло в том, что до этого, весной 24-го, сотрудники там Филадельфийского резервного банка, то есть люди, которые вроде бы в системе, но в альтернативной, потому что Федеральная резервная система США, структура, не, во-первых, она частная, а во-вторых, она законом защищена от государственного вмешательства. А трудовая статистика – это бюро трудовой статистики, да, Министерства труда. То есть это, ну, просто вот как бы, по-нашему выражаясь, управление в Министерстве труда. Это государственная структура. Они обнаружили, о, смотрите-ка, а тут вот пририсовали. Они там вилку поставили 800 тысяч, 1 300 000, если память не изменяет. Вот скажите мне, как быть в такой ситуации? Я сейчас не говорю про как бы человека, который там смотрит со стороны, а просто человеку, который вот живет в этой экономике, предпринимателю, когда он видит, что одна рука говорит, что экономический рост, а другая рука говорит, что нет, экономический спад.
6: Через год говорит, что его не было.
5: А те, которые говорили, что рост, через год говорят, извините, мы ошиблись. Так, в три раза, между прочим.
6: Но это на самом деле история качества статистики, потому что как раз в модели, да, оценки рынка труда заложено, как бы, скажем так, такие досчеты, да, которые имеют очень большую инерционную природу. То есть в какие-то периоды это занижает оценку достаточно сильно. Как мы видели, там, бывали пересмотры и в другую сторону, там, по миллиону, да, там, по 500-600 тысяч. А в какие-то периоды, получается, завышают оценку. Потому что они... И после ковида эта история наиболее ярко появилась, потому что качели на рынке труда были огромные. То есть мы увидели очень большую, как бы, большие колебания. Плюс 20 миллионов, минус 20 миллионов, потом плюс 20 миллионов рабочих мест. Вот эти вот изменения, они были очень большими, и они создали очень большой вот этот вот эффект инерционных ошибок, которые были. Но, в принципе, это, наверное, разговор вообще о статистике. Она очень консервативна. Она развивается не так быстро, как хотелось бы, при том, что у нас уже намного больше данных, у нас есть доступ, как бы, к оперативной информации. И вот то, что Уорш хочет, да, новый глава Федрезерва, он, по сути, говорит, давайте использовать те данные, которые есть, которые уже есть, которые можно собрать для того, чтобы получать более оперативную картину. А модель, как бы, статистическая БЛС, она действительно дает большую ошибку. Потом эти пересмотры, рынок реагирует на там 100 тысяч выросло, количество рабочих мест 100 тысяч снизилось, да, он прям быстро на это реагирует. На самом деле плюс-минус 500 000 эта статистика не показывает. То же самое показывает статистика доходов. В Штатах ее считает БИА, да, ну, Бюро экономического анализа, да. Там тоже есть пересмотры, там были, ну, очень забавные пересмотры в какие-то моменты, когда норма сбережения, ну, то есть разница между расходами и доходами населения была 7%, а через год оказалось, что она была там 3%. Наоборот, то есть это огромные ошибки статистики.
5: Я вам больше скажу. А разница была минус 7% перед кризисом 2008 года, а ее сделали положительной. Там увеличили норму сбережения на 10%.
6: Там был очень сильный пересмотр нормы сбережения. Совершенно верно. И такой же пересмотр был где-то в 14-15. Я вот сейчас точно не скажу, я просто как раз эти данные внимательно, да, смотрю, всегда изучаю. Был такой же пересмотр, прям очень большой, то есть вот 4% с лишним расходов за несколько итераций они как бы, не расходов, а разницы доходов и расходов, нормы сбережений, они, по сути, как бы ушли из статистики.
5: Да.
6: Поэтому нужно относиться к этой статистике вот как к такой, которая может давать очень большую ошибку. И по-хорошему, но рынки, понятно, рынки реагируют на текущую статистику, это у них-то больше ничего нет. И сейчас, на самом деле, когда новый глава Федрезерва говорит, мы не будем как бы давать какие-то сигналы, вот вы сами там определяетесь, мне кажется, это закрывает вот это вот 15-летнее окно, когда действительно там Бернанке, Йеллен, потом Пауэлл, да, в общем-то, рынком разжевывали, да, что они будут делать.
5: Давайте начнем с Гринспена.
6: С позднего Гринспена тогда, наверное, потому что ранний Гринспен, он был все-таки вполне себе центробанкиром такой еще волкеровской волны. Поздний Гринспен, главная ошибка, по сути, позднего Гринспена, это, конечно, длительный период низких ставок в 2000-х годах, в начале 2000-х, который и привел в итоге, да, к 2008 году, то есть пузырю на рынке недвижимости, стал, по крайней мере, одной из причин формирования этого пузыря.
5: Меня извините, тут как бы абсолютно очевидная ситуация, потому что они стимулировали спрос через рост долга, а, соответственно, долговую нагрузку снижали за счет снижения ставки. Это было с 1981 года, это, собственно, и была политика Волкера.
6: Волкер сначала поднял ставки,
5: сначала
6: потом снижал.
5: Сначала он поднял ставку, а потом они... Пик был в 80-81 году, 19-20%. Там 20% было пару месяцев, 19% было больше. И дальше они снижали. Было некоторое локальное отклонение в 91 году, когда СССР распался, у них там как бы они...
6: Ну, была волатильность, да, достаточно сильная, там финансовая
5: снижать,
6: система.
5: Да. Потом снова стали снижать. Ну и к декабрю 2008 года опустили до нуля. Тут уж никуда не денешься. Более того, Гринспен...
6: Но это... до вот 2008 года, да, до 2007 года, я бы так сказал, да, реальная ставка у них была там около 4% в среднем. То есть вот...
5: Реальная ставка.
6: Да, спускались
5: реальная ставка
6: они...
5: по сравнению с... со ставкой ФРС отличалась, разумеется, но вот, это вот, вот этот вот эффект снижения ставки, собственно говоря, у них ноль стал в декабре 2008 года, а кризис наступил раньше, потому что...
6: А тут, мне кажется, проблема-то скорее в том, что надо чуть-чуть раньше заглянуть в Гринспена, потому что в начале 2000-х, да, 2000-2001, вот когда крах доткома случился, Гринспен снизил ставку до 1%, тоже достаточно резко, для той экономики это было прям очень низко. И по-хорошему, вот, наверное, это можно было сделать, но надо было повышать начать в какой-то момент времени, они этого не сделали. И... 2007 год – это, по сути, следствие вот этого вот избыточной мягкости в какой-то момент времени.
5: Так, дальше можно спорить в интерпретациях. Мне Геращенко рассказывал, как весной 2002 года он стоял с Гринспеном, значит, у окна в, как бы, в 2002.
6: Да, это уже после краха доткомов. Да.
5: Да, да, это было как раз вот когда Гринспен вытаскивал, а Геращенко еще был председателем Центробанка. И Гринспен ему сказал, Виктор, там было большое заседание такое, хурал, вот, и Гринспен ему сказал, Виктор, ты единственный здесь человек, который понимает, как мне тяжело. Это, собственно, на мой вопрос, Геращенко, понимал ли Гринспен, что он делал? Значит, Геращенко сказал, ну вот, в свойственном банкирам стиле, когда ни да, ни нет, а вместо этого рассказывается некоторая байка, которую ты должен... интерпретировать.
6: Ну, это действительно был интересный период,
5: да,
6: который закончился 2007-2008 годом.
5: А да? Вот у меня вопрос. Значит, про статистику много чего можно рассказать. Даже в Советском Союзе, где, казалось бы, была полная статистика по материальным потокам, мне рассказывали старые такие зубры, что когда подгоняли межотраслевой баланс первый раз, а в межотраслевом балансе каждая цифра получается двумя способами. Что отрасль А дает отрасли Б, то есть это статистика отрасли А, и эта же цифра должна получиться, что отрасль Б получает от отрасли А. Это статистика отрасли Б. Так вот они говорили, что при первой прикидке межотраслевого баланса разница достигала, я это еще до сих пор помню, 18%. Не всегда, но вот это вот был пик.
6: Ну, потому что были приписки, досчеты, всякие разные разница вещи. Надо было года, отчитаться. Надо
5: разница
6: было отчитаться.
5: Года отправили в декабре, получили в январе и так далее. И тому
6: много, да. Вот. Своих
5: и это было искусство статистиков, как они эту матрицу, значит, нормализовывали, убирали, чтобы с ней можно было работать. Поэтому уж если там были такие штуки, то в сегодняшней-то ситуации, когда статистика выборочная, когда она по финансовым потокам, когда она идет с искажением инфляции, диким совершенно занижением, причем по разным отраслям это занижение разное. Вопрос, что делать нам? Вот сидит предприниматель, у него он встроен в технологическую цепочку, и он знает, что то изделие, для которого он готовит комплектующие, будет реально продаваться через 2-2,5 года. И все это время он сидит на кредите. Вопрос, как ему жить?
6: Ну, он будет вынужден заложить этот кредит раз и заложить стоимость риска изменения цен, да, в свою продукцию два. Ну, это как бы понятно. А само по себе, ну, для того, чтобы предпринимателю, да, получить положительный финансовый результат, он должен учесть риски, он должен учесть стоимость капитала, он должен учесть стоимость обязательств. И, понятно, возможную динамику своих издержек на этом горизонте. Поэтому тут, в принципе, бизнес – это риск сам по себе.
5: Замечательно.
6: Вот вопрос, как сложить как бы все, чтобы этот риск был меньше, чем доходы, фактически, то это как раз и есть искусство предпринимательства.
5: А вот теперь смотрите, вот мы же с вами вначале говорили, у вас инфляция по полному спектру промышленных товаров, промежуточных, ну там, угу, 10%, а, соответственно, дефлятор ВВП или там индекс, или PPI, то есть инфляция по конечным продуктам, 5,5%, ну считайте, в два раза меньше. Что это означает? Это означает, что производители начинают пытаться компенсировать эти риски ростом цен. А что им остается делать?
6: Ну, тогда бы у них инфляция конечная была выше. Скорее, пытаются компенсировать это другими, да,
5: частями себе стоимости. Нет, в Соединенных Штатах Америки это кончается тем, что внутренние производители вылетают с рынка, и это замещается дешевым импортом. И поэтому дефицит внешнеторгового баланса США все время растет. Потому что они не могут конкурировать с китайским.
6: Они даже не хотят, на самом деле. Сами компании крупные перенесли производство в тот же Китай, в Азию, там, в Юго-Восточную Азию. То есть это вопрос того, что по-хорошему, да, себестоимость там ниже. И, наверное, вот этот перенос, да, или релокация производства, причем если в США мы видели этот перенос производства, наверное, скорее в 90-х, 2000-х, то Европа-то как бы перенесла значительную часть производства после, да, а Япония после Фукусимы, когда они столкнулись с энергодефицитом. Поэтому, да, это очень как бы простая вещь.
5: Но вы понимаете?
6: Компании стали глобальными, они начали размещать производство там, где им дешевле, и, естественно, здесь есть другая сторона вопроса, когда мы рассуждаем о производительности ряда стран, то на самом деле вынесли-то наиболее трудоемкие производства.
5: Не только.
6: И это повысило технически, математически или арифметически производительность труда, да, потому что раньше...
5: Производительность труда это повысило, а уровень компетенции понизило.
6: В промышленности, да.
5: Не
6: в промышленности это происходит.
5: Не
6: это об этом, как бы, никто, мне кажется, уже не дискутирует.
5: Ну вот, наша
6: все с этим согласны.
5: Передача подошла к концу, осталось там 30 секунд. У нас в гостях был Егор Сусин, экономист и, ну, наверное, макроэкономический аналитик. Да?
6: Ну да, я скорее.
5: В общем, я думаю, что тему эту мы еще будем продолжать. Спасибо, благодарю за внимание. До свидания. Смотрите и слушайте радио «Спутник».

0: Итоги работы 8-го созыва Госдумы. Контекст. 2980 федеральных законов. Обращение депутатов к президенту с просьбой признать Республики Донбасса. Законодательная поддержка фронта, бойцов и членов их семей. Новое качество работы и межфракционное согласие, несмотря на разницу политических взглядов. Удовлетворение запросов граждан. Превращение парламентариев, по словам Владимира Путина, в боевой отряд народа. Все истекшие 5 лет Госдума работала в усиленном режиме. Не успела страна оправиться от пандемии коронавируса, как пришлось перестраиваться на новые рельсы в связи с началом спецоперации на Украине. За это время были приняты пакеты законов, регулирующие миграцию, социальную и экономическую политику государства, борьбу с мошенничеством и пятой колонной, ведущей подрывную антигосударственную деятельность. По словам президента, прошедшие годы стали решающим этапом в истории Отечества. В этот период депутаты Государственной Думы полностью оправдали статус народных представителей, реализовали новые конституционные полномочия по утверждению кандидатур главы правительства, его заместителей и федеральных министров. Прочная и системная обратная связь с избирателями стала визитной карточкой законодательного органа.
1: Узнать за 90 секунд.
0: Великая Китайская стена – главный символ Поднебесной. Ее масштаб и протяженность более 21 тысячи километров поражают воображение. Но есть в Китае и еще один не менее удивительный объект – Великая Зеленая стена. За последние полвека китайцы высадили более 65 миллиардов деревьев, чтобы остановить наступление пустынь Гоби и Такла-Макан, а еще сократить количество песчаных бурь и укрепить почву. В ближайшие 25 лет власти КНР намерены высадить еще порядка 35 миллиардов деревьев, доведя их общую численность до 100 миллиардов. Площадь искусственных лесов уже превышает 90 миллионов гектар. Это свыше трети всех лесов, растущих в Китае. Но самое интересное, что листья на растениях, посаженных человеком, растут гораздо быстрее листвы на деревьях, появившихся естественным образом. Ученые долго не могли понять причину явления, но пришли к выводу, что эвкалипт и тополь, составляющие основу Великой Зеленой стены, при должном уходе обладают повышенной динамикой роста. Китайский опыт переняли Индия и некоторые африканские страны. Однако оказалось, что он не только позитивный. Новые леса приводят к снижению уровня грунтовых вод, а от этого страдает вся экосистема.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Москве Цхинвали, 5 утра, в Уфе 7, а в студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте, в этом выпуске. Московский регион подвергся атакам беспилотников. США откажутся от лидерства в группе содействия Украине. В Минздраве объяснили, по каким признакам определяется старость. Подробности далее. Система ПВУ уничтожила 4 БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Олег Артемьев и Сергей Корсаков покинули отряд космонавтов Российской Федерации. Об этом сообщает Роскосмос. Уточняется, что герой России 118-й космонавт Олег Артемьев завершил работу 24 июля, 127-й космонавт. Герой России Сергей Корсаков 31 числа. На счету Артемьева 3 космических полета, выполненных в 14-м, 18-м и 22-м годах, и 8 выходов в открытый космос. Корсаков уже совершил космический полет продолжительностью 195 суток в 2022 году. Пентагон откажется от лидерства в группе содействия Украине в области безопасности, в задачи которой входит организация поставок вооружений Киеву, обучение ВСУ и передача разведданных. Это утверждает издание «Политика» со ссылкой на источники. Уточняется, что переход лидерства в руки другого государства может занять до года, но при этом работа, проводимая с Украиной, не будет прервана. Согласно публикации МИД России, группа содействия Украине в области безопасности была сформирована Соединенными Штатами в 2022 году в составе командования вооруженных сил Соединенных Штатов в Европе. По состоянию на 2023 год в ней числились 300 американских офицеров. Перерасчет пенсии работающих граждан, которые проходят ежегодно 1 августа в беззаявительном порядке, в этом году затронул 9 миллионов пенсионеров. Об этом сообщил председатель социального фонда Сергей Чурков. Он уточнил, что пенсии с учетом повышения в августе будут перечислены по стандартному графику. Специалисты отделения социального фонда еще в июле провели все необходимые мероприятия по корректировке размеров пенсионных выплат. В пресс-службе фонда добавили, что перерасчет коснулся в том числе получателей страховых пенсий по старости и по инвалидности. В результате землетрясения на юго-западе Японии 28 июля в префектуре Кумамото погибли 36 человек, ранения получили 102, разрушения получили более 1500 домов. Такие обновленные данные обнародовала префектура Кумамото. Там сейчас открыты 229 эвакуационных пунктов. Землетрясение на острове Кюсю, напомню, произошло 28 июля, магнитуда составила 7,1. Взрыв произошел в жилом доме в префектуре Тиба по соседству с Токио. Двое госпитализированы, 20 человек получили ранения, сообщает местный телеканал. Как уточняется, взрыв произошел на первом этаже трехэтажного дома. В нем и в соседних домах вылетели стекла, а возгорания не было. Подчеркивается, что на месте ощущается запах газа. Полиция ведет расследование. Снижение функций органов, замедление скорости ходьбы, когнитивные и сенсорные нарушения являются основными признаками старения. Об этом сообщили в Минздраве. Как уточняется, согласно классификации ВОЗ, молодость заканчивается в 45 лет. При этом вакцины против пневмокока и гриппа снижают риск появления инфекционных заболеваний и могут продлить жизнь. Следующий выпуск новостей уже менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Ага, тот самый Бочарик.
2: Здравствуйте, друзья, суетолог и пожарматик Андрей Бочаров в студии Спасибо. «Радио Спутник».
3: Спасибо за такое представление меня.
2: Здесь же я, Алексей Осин, а так скромненько.
3: Надо мне список какой-нибудь вот написать, кем я работал, кем меня представляли. Я вот даже в гардеробной работал. Вот я просто очень запомнилась мне эта работа.
2: Капельдинер?
3: Нет, не капельдинером, а гардеробщик это называлось. Просто запомнилось, когда вот этот металлический номерок, когда тебе дают, то очень сильно бьет током. Там из-за шуб, из-за этих вот одна из работ мне так запомнилась. Ну хорошо, давайте пожаролог.
2: Ну, теперь многое становится понятно.
3: Понятно, да. В общем, такие небольшие удары током, стимулирующие каждые 15 секунд. Я почему-то сегодня.
2: Помните, был замечательный фильм «Утро Кио Вселенной»?
3: Да, да.
2: Там, когда роботов заряжали, клали кулаки, и как их пробирало, они. Ух, хорошо! Ух, здорово!
3: Да. Примерно, видимо. Примерно так, да. Бодрость на всю жизнь. Агапит, у тебя начинают расти волосы.
2: Ты стал совсем большой.
3: Это стал,
2: в школе
3: да.
2: было.
3: Да, самая главная шутка была. Вообще прекрасный фильм. Хорошо, что вспомнили. «Москва Кассиопея. Отроки во вселенной». Показал своему лет 7 было ребенку. Он просто вот с открытыми глазами вот всю эту дуологию, как это, посмотрел. Дилогию. Даже там что-то слезинку какую-то уронил, и песни замечательные. Так что вот такая небольшая минутка ностальгии для нас, для вас, для слушателей, с которыми я вот прямо сейчас и здороваюсь. Здравствуйте, слушатели! Здравствуйте, те, кто нас смотрит, кто слушает, а кто-то, знаете, в гамаке, наверное, где-то вот такой вот покачивается, а мы такие тихонечко о чем-то рассказываем из этого, из радиоприемничка. Вот тем особый пример. Как его? Привет. В Москве погода отличная, вот такая летняя прямо. Не сильно жарко, в общем-то, там дождичек чуть-чуть пройдет для свежести. Просто прекрасно все. А давайте, как у нас хорошо, зафиксируем и поговорим, как у них там все плохо.
2: Есть хорошая книжка, называется «От двух до пяти», Корнея Чуковского, между прочим. И там такие детские анекдоты такие, ну, как дети говорят. Так вот, когда у нас день, в Америке ночь. Так им и надо, буржуи.
3: Что-то мы такое...
2: Так им и надо, буржуи.
3: Что какая-то у нас квейни шутка была, что, в общем, мы позднее ложимся спать, чем самый трудолюбивый японец. Вот, короче, вот в этом что-то смысле было. Да, я сегодня проснулся, открыл ленту новостей и смотрю, значит, какие-то люди молодые бегут вдоль какого-то берега, потом финишируют, такие счастливые. Ну, вот, знаете, с марафонов обычно такие вот кадры, где вот так люди с таким прям этим вдохновением куда-то прибегают. А оказывается, это вот на африканском побережье есть парочка испанских городов. Один там, ну, я как дислексик.

0: Там что-то и Дания хочет закрыть свои границы. И вот прям вот последнее, буквально перед эфиром, новость, что, значит, Макрон разворачивает там какие-то усиленные подразделения на границе с Испанией. Они еще даже не переплыли это Средиземное море. Из-за чего такой сыр-бор? Ну, сразу, конечно, всякие эти конспирологические теории, мол, это вот Трамп так вот наказывает Испанию за ее строптивость, за то, что они...
1: А каким образом он...
0: А он, значит, как-то договорился с королем Марокко, чтобы тот выпустил из тюрьмы 3000 человек, и они организовали...
1: такой... Еще 47.
0: Да, еще 40. Ну, они прорвались, и остальные. Ну, там так на картинке-то смотришь, это вот как раньше в советское время между санаториями такие вот на море были какие-то заборчики, которые уходили там, я не знаю, метров на 5 в сторону воды, и они как-то их свободно обходят. И вообще на берегу как-то это все не очень серьезно смотрится, потому что на берегу вот такие вот копеечные круги, надувные, разбросаны. Видимо, они там доплывают вокруг этой сеточки, проплыли, скинули, и довольные, счастливые. В общем, какая-то странная, на мой взгляд, штука творится. Вроде как еще говорят, что недавно суды испанские запретили разворачивать мигрантов, когда они уже там либо в море находятся по пути к испанскому побережью, либо уже вот на территории этих анклавов. И вот не хотят 50 тысяч пускать к себе. Такие хорошие, симпатичные юноши приедут в Европу, наловят себе женщин, встанут на какой-нибудь хороший такой этот welfare, или как там называется, ну, в общем, на полное обеспечение где-нибудь в Германии или в Дании. Чем плохо-то? Потом там будут на рождественских ярмарках, там будут ездить по ярмаркам, ну, вот как они себя обычно ведут. А недавно было, по-моему, где-то что-то... А, какой-то... Роскомнадзор не одобряет, ну, по Бенюму же там был какой-то гей-парад, и какой-то парень, тоже мусульманин, въехал в него. Ну, эти новости валятся, про них уже забыли. Хотя это, по-моему, дня 3 или 4 назад был. Вот еще 50 тысяч таких ребят, которые обеспечат веселуху в Европе.
1: Меня удивляет, я вот открыл Википедию, не знаю, правда тут или неправда написано. Во-первых, 56-е место ВВП по ППС. Больше 11
0: Марокко.
1: Тысяч долларов. Марокко, да. Да. Значит, экспортирует запчасти самолетов, автомобили, электронику, вагоны.
0: Мандаринки.
1: Ну, это понятно, да. Более того, уровень безработицы меньше 10%. Неужели там так плохо жить, что они прям готовы, не знаю, там...
0: Ну, во-первых, это все равно раза 3-4 меньше, чем в Европе, вот уровень, который вы назвали... заработка. Потом там вроде как молодежь не может устроиться. Есть очень много таких, которые образование не получили и вот не хотят там в сельском хозяйстве или там песок мести на улице. Вот такие, наверное. А может, и кто-то еще приехал из каких-то других стран. Ну, в общем, я говорю, странная история, надо будет за ней последить, потому что вот, ну, Ангела Меркель там больше миллиона пустила в Германию, и вроде как даже радовались все, говорили, мультикультурализм!
1: Теперь сборная Германии не может из группы выйти. Уже лет 12, да,
0: мультикультурализм. Я не знаю, я бы приветствовал въезд этих молодых людей в Европу, как-то помогли бы, может быть, им в чем-то. Но если вот это тот самый черный лебедь, который прилетает, чтобы разрушился Евросоюз, так и пусть. Я ничего хорошего Евросоюзу вообще пожелать не могу. Вот люди все прекрасные, замечательные, всем добра, счастья и здоровья, а вот таким структурам типа Евросоюза, которые превратились в какие-то политические... военно-политические блоки русофобские. Вот пусть трещит по швам, если это будет сделано с помощью марокканцев, вообще прекрасно. Да, еще есть одна теория, почему это случилось, что Испания дружит с Алжиром, изо всех сил договаривается газ из Алжира поставлять. Угу. А у Марокко, ну, это, как всегда, соседние страны, у них там больше всех терок между собой. У Марокко это все не нравится, и Вот, значит, вот эти вот марокканские какие-то. Ну, посмотрим, посмотрим.
1: Не знаю, но нужно было соображать, прежде чем такое решение принимать. Но понятно же, к чему оно приведет. Разве нет?

0: Решение Верховного Совета,
1: да, ну, суда.
0: Суда, наверное, да. Но они тоже, наверное, сидят, смотрят, ну вот, как мы изобретем какой-то закон, который вот это запрещает, когда все остальные законы вот к этому ведут. Там же уже куча есть всяких вот этих надевропейских инструкций, что вот как только прибыл из Африки или с Ближнего Востока какой-нибудь мигрант, его надо погладить по голове, там, дать теплый плед, чаек, дать, ну женщина не сами наловят себе, а вот еды какой-нибудь, жилье.
1: Как-то это не сильно останавливает, например, Польшу и Венгрию. Они не пускают себе
0: никого. А вы знаете, что Венгрия в день платит 1 000 000 евро штрафа за то, что они вот не пускают к себе квоту, которую там в Европе назначили.
1: А тем не менее.
0: Да, вот откупается по 1 000 000 евро в день, вот лишь бы не было вот таких вот заходов туда. Как Польша с этим справляется, я не знаю. По-моему, они как раз вот разменяли вот эту вот помощь укранацистам на вот то, что их там Европа не заселяет такими интересными людьми. Опять же говорю, всего самого вот этому Евросоюзу желаю наихудшего. Вот такой оптимистической ноте предлагаю с этой новостью закончить. Хоть, мне кажется, вот ее чуть-чуть все-таки вот как-то перераскрутили. Но я говорю, они еще в Африке находятся. Их вот так же вот через тот же забор вытолкай обратно, да и все.
1: Хотя там... Кому же нельзя, вот уже ну, они да, будут да, там право да. качать.
0: Это не, ну вот на ленте новостей там написано, что 25 тысяч уже вернулись в Марокко обратно. Что-то происходит такое, непонятно. Ну, давайте...
1: Может, их останавливает то, что горит?
0: Давайте, да, вот не так далеко оттуда, потому что... Вот Жеронда горит, и это такой департамент во Франции, когда была революция во Франции, они переименовали все исторические провинции в департаменты, и как-то даже вот эти границы департаментов, они не совпадают с историческими границами провинции. Вот Жеронда в себе содержит часть Гаскони и часть Гиени. Гиения, она же Аквитания, просто вот там из-за разного прочтения французских и английских слов Аквитания получилась Гиень. Ну вот, Вильгельм Завоеватель, у французов тоже Гийом.
1: Угу.
0: Вот какая новость меня на это вот заставила обратить внимание. День или два назад, вот прям тоже по всем лентам новостей, скриншот карты, где вот эта Жеронда, а на ней написано «Украина». То есть вот это, не видели?
1: Нет.
0: Прям крик о помощи. Это вот сами, ну там можно как-то на картах это делать, вот сами жители или, не знаю кто, картографы местные, они вот написали «Украина».
1: То есть как дайте раз... нам денег, а не
0: да, это просто крик, вопль о помощи. Потом приехал туда Макрон на эти пожары, пожарники даже руки ему не пожали, отвернулись от него. А он такой говорит, это вообще ситуация... худшие со времен Второй мировой войны. Ну, действительно, кстати, Гасконь, Украина, то есть вот это в помощь украинским историкам, что вот этот Д'Артаньян, Боярский, приехал из Украины в Париж. И
1: что а там? Почему Гасконь-то? А, ну-ка,
0: да,
1: написали.
0: Бургундия, Нормандия, там, Волынь.
1: Или Прованс. В ваших жилах тоже есть огонь. Но умница Фортуни немного не до вас, когда на белом свете есть Гасконь.
0: Да. И я просто путешествовал по этим краям, и мне они вот как раз очень нравились в том смысле, что они далеко от каких-то туристических троп, и там вообще никто не знает английского вообще ни слова. Хотя вроде как регион был там под властью англичан чуть ли не... не
1: знаю, когда это... было? Во время Столетней
0: ну, да.
1: войны?
0: Да, да.
1: Это 800 лет назад.
0: Леонора Аквитанская, это же вот такие богатые... богатые земли. Опять же, виноделие, там французы говорят, лучшее в мире вино из Бордо.
1: Бордеаукс.
0: а лучшее вино во Франции из Бургундии. Представляете, вот так.
1: Ну, вот бургундское я по литературе-то что-то помню, да. Бургундское вино-то.
0: Ну, есть, да. Ну,
1: вот Бордо как-то в литературе не встречается.
0: Да, ну, оно встречается на полках магазинов.
1: Встречается, даже у нас.
0: Всякие
1: тоже,
0: медоки там медок, и все. Да. Ну, мы никому не рекомендуем пить вино, тем более злоупотреблять. Тем более наше, там, какое-нибудь Ставропольское, Крымское и Таманское гораздо лучше, потому что туда кладут меньше диоксида серы, потому что вот оно, когда импортируется, оно должно гораздо больше быть защищено вино, и туда больше вот этого кладут, а потом ты пробку открываешь, это серная кислота. То есть там вроде как-то винишко сидишь, а на самом деле серную кислоту. А у нас, когда внутри страны вот эти бутылки транспортируются, там меньше, тоже нужно какой-то класть консервант, но меньше. Так что вот поддерживаю отечественное.
1: Там а еще эта история с вертолетами же. Почему-то они не могли использовать что-то не понял до конца.
0: С вертолетами это, по-моему, в Испании. Там у них нету запчастей на наши вертолеты, которые в пожаротушении используются. А там, значит, из-за каких-то ограничений, за санкции нельзя эти запчасти получить испанским пожаротушителям. А французы, они вспомнили, что есть такой самолет чудесный Б-200. Бериев, такое конструкторское бюро есть, и они делают для МЧС самолеты, которые там могут прям вот раз и зачерпнуть воды 12 тонн сразу на борт. У них там специально двигатели выше, над крыльями установлены, чтобы двигателями, значит, не черпать эту воду. И вот как раз вот когда такие очаги, их вот сразу, когда скинул 12 тонн воды, можно потушить. Но это вот уже люди там между собой, они начали вот это, во всех этих деталях разбираться. В Твиттере, в том же Телеграме пишут, ругают, на чем свет стоит власти, потому что, как всегда, не готовы к беде. А там, вот я хотел просто сказать, что, конечно, вот мне лично просто очень жалко эти места. Я там был вот в Аркашоне, и там все недорого, там все как-то так вот уютненько, как-то вот все такое по-домашнему. Там замок Ричарда «Львиное сердце», там какие-то эти природные аттракции. А, Кроманьонская пещера там. Вот прям можно зайти, посмотреть эти рисуночки, все. Там по 30 человек в день пускают. Ну, и французы, естественно, вот... Мне просто напомнила вот эта история, что где-то написали «Украина». По-моему, на Гавайях было года 3 назад, после пожара, то же самое. Там писали, что вот все деньги на Украину отправляйте, а нам на Гавайях ничего не перепадает. И французы, видимо, это вспомнили, тоже так же написали. Просто это... В Америке, как мы помним, это привело вот к разгрому полному демократов. И, надеюсь, в следующем году, когда будут выборы, то проголосуют французы за того, кто, ну, хотя бы за какую-то дружбу с Россией будут.
1: А мне знаете, что вспомнилось в этой связи? Это печальное воспоминание. Очень хотелось бы послушать наших либералов.
0: А что их слушать? Нет, лес в Китае продали, пожар устроили. Мы же это слышали все.
1: Когда утонул Курск,
0: да.
1: Значит, была целая история, что якобы власти не пустили норвежский какой-то батискаф.
0: Утку пустили, утка
1: вот,
0: такая
1: а
0: была.
1: А вот здесь, почему же вы не купили-то запчасти к российским самолетам? Что же это у вас засвербило-то в одном месте?
0: Ничего,
1: пусть горит, нормальненько, из политических соображений.
0: Когда санкции накладывают, они же не могут вот просто все какие-то, видимо, детали. А это вот все вот вылазит наружу. Между прочим, я посмотрел, вот где этот самолет сейчас используется. Во-первых, их несколько вот этих легендарных Б-200. Вот сейчас они прекрасно в Турции тушат пожары. А, например, в Греции там тоже разгораются пожары. Там, например, не будут тушить. То есть Греция, гори, она там огнем вся. Я тоже посмотрел, а чем они там тушат во Франции? Какие-то древние-предревние канадские какие-то самолеты, которые, ну, примерно...
1: Бомбардье какой-нибудь.
0: Какой-нибудь бомбардье, да, которые, значит, летают с этими ведрами, там, зачерпывают в эти ведра, потом тык-тык-тык-тык-тык летят, что-то сбрасывают, ничего не получается. Ну, картинки ужасные оттуда, конечно. Там фермеры привозят воду, их не пускают тушить пожары, там какие-то городки эвакуированные. Там вот, не знаю... Может, мне это только одному интересно. Там очень такая интересная аттракция природная, Дюна Пиля называется. То есть вот едешь-едешь сначала через болото, потом через сосновый лес. Вот это как раз вот прямо там сейчас горит. А потом вдруг раз, и такая высотой где-то 30 метров, очень высокая, такая дюна песчаная. Как она там оказалась вообще? Ничего рядом песчаного нету, ну, на берегу океана. И вот это все горит синим пламенем, все эти виноградники, все вот эти вот туристические. А между прочим, вот во Франции у них практически дисциплинированно вся страна уходит в отпуск в августе, потому что август очень жаркий. Я даже помню, в Париж приезжал на машине и удивился, что... Парковка бесплатная. Раньше было бесплатно, можно было парковаться даже в Париже, потому что все просто уезжали на отдых из-за жары. А сейчас, вот, как мы помним, в июне жара, в июле жара, старики мрут, там деньги, которые там есть у них. Фонд на стариков, я, по-моему, рассказывал уже, что там 28 миллиардов евро всей страной собрали, в фонде денег нет. И вот завтра же наступает август, самый жаркий месяц во Франции. И посмотрим, что будет. Говорят, еще 3-4 будет вот таких вот, ну, прогнозисты, климатологи говорят, что 3 или 4 еще будет таких вот волны жары. Еще там вот то, что обратило мое внимание, даже попытался выучить это слово, пиронимбус какой-то.
1: Пиронимбус? А нимбус это что такое?
0: А это...
1: Я помню, метла так называлась у Гарри Поттера, «Нимбус 2000», да.
0: Нет, там «Пира», там потом на «К» еще что-то, и «Нимбус». Это совершенно новое природное явление, когда от пожаров возникает облако перегретого пара. В этом облаке, там, значит, какие-то молнии, и не дай бог под это облако попасть, там сваришься живьем, и пожарные на это все смотрят, не понимают, что с этим делать. Вот были видео, кадры вот этого пиронимбуса в интернете. Очень интересно на это было посмотреть.
1: Как бы природа намекает, ребятки.
0: Природа намекает, да.
1: Подумайте, вот тут у вас есть чем заняться.
0: Чем заняться, кроме русофобии, да. Ну, опять же, вот эти АЭС, то, что там...
1: Подступает?
0: Ну, не, они же не могут там горячую воду в реке. У нас вот, если к АЭС подъезжаешь, там какой-нибудь там огромный пруд, который охлаждает эту воду, либо эти гридарни...
1: Градирни.
0: Градирни, да, которые испаряют. А они прям в речку это все, значит, перегретывают эту... В итоге вот всегда вот удивляешься, что атомная электростанция, она там первого, второго, третьего, сейчас четвертое даже поколение есть, а все равно внутри это просто кипятильник, просто вот какой-то, просто вот этот нагревающий элемент, это не спираль, которая в розетку включается, а это вот какие-то ядерные эти элементы, где управляемая ядерная реакция идет. А также нагревается пар, крутятся турбины, потом этот пар надо... перегретый где-то остужать. Вот все так и работает.
1: Великий советский народ кипятильники делал из провода и бритв.
0: Да, да, это была, по-моему, технология такая вот, ребята, которые, ну, откидывались из зоны. Я увидел это вот, то есть там какой-то сидел такой в детстве еще. Там он...
1: Чефир,
0: да, спички, значит, что-то приматывал через резинку какие-то, угу. В общем, потом включал, у него, по-моему, что-то все, в общем, такой неопытный сиделец был.
1: Не, у нас это... в общаге нашего нефтяного института.
0: А зачем? Где... Они же в каждом, я не знаю, хозмаге продавались.
1: Не знаю, ну, или там, когда куда-то поедешь, забыл с собой взять, угу. Вот туда на практику, либо там еще куда-то. А у нас широкий был спектр всяких практик. Казахстан, там, Татарстан, Кавказ, в общем, много чего интересного.
0: Не, все, по-моему, старались вот на лето студенты куда-нибудь съездить в интересные места. У нас там, по-моему, полуниверситета на Путину ездило, то есть потом приезжали с этими...
1: С сетрами?
0: Нет, зачем с сетрами?
1: А, у вас же нет, у вас это... царь-рыба, как же...
0: Не, Путина — это на Камчатке или на Сахалине, это, понятно, красная икра. Потом сидели все общага, обжирались этой икрой, просто уже не лезло никуда. Такие вот были.
1: Да, а это в Сибири таймень, что ли? Какая рыба-то?
0: Не, в Сибири-то полно и хариус, и таймень. Хариус, вот. Это просто, это вот, которая в холодной водичке, она все время против течения такая. Это, они краснокнижные сейчас уже.
1: Андрей Бочаров, остановимся, вернемся.

0: 100 вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии военно-политический обозреватель Михаил Ануфриенко. После 18 часов. Не пропустите.
1: Мне кажется, что ты...
2: Это проекция.
1: Но я хочу...
2: А это зацикленность на себе.
1: Нет, дело не в этом.
2: Вытеснение и отрицание.
1: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16.30 на радио «Спутник». Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Конфуций учил. Три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник».
3: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник».

0: Ага, тот самый Бочарик.
1: Андрей Бочаров, лишитель Украины Черного моря.
2: Давайте сначала расскажем нашим зрителям и слушателям, которым очередной привет уже в этом получасе. Мы очень, мне кажется, аппетитно друг для друга рассказывали, вот пока шли новости, про рыбалку, про всякую, которая там, как в тайге там рыбу ловят, как на каких-то других водоемах давно ловили. Вспомнили про царь рыбу Остапьева, правильно я назвал, да?
1: Виктор Остапьев.
2: Да, про вот почвенников, про то, что вот такие, как Василий Шукшин у нас, писатели, вот тот же Остапьев. Не знаю, сейчас, по-моему, нету где-то это в рекомендованной литературе, и вообще это как-то куда-то...
1: Я очень Федора Абрамова люблю, например.
2: Ну, да, вот, да, а я еще вот читал, наверное, вообще такого писателя никто сейчас не знает, Гарин Михайловский.
1: Нет, почему? Я слышал.
2: Да. Вот я читал, и у них вообще вот в начале 20 века такой слог был. Просто можно просто читать то, что люди пишут, там, не особо за каким-то сюжетом следить. Да, давайте от российских сокровищниц мировой культуры к Украине. Мне кажется, не очень оценили вот эту новость, что Украину от портов отключают. А ведь это, на мой взгляд, это какой-то вот действительно поворотный момент во всем этом противостоянии. Потому что вот если отключить... Ну, во-первых, напомню, из-за чего это все... Нет, до, во-первых, я еще скажу, что это, наверное, давно надо было сделать. Вот сразу как зерновую сделку там нарушили украинцы, вот надо было просто вот блокировать эти порты. Но в июне, по-моему, начали стрелять по нашему флоту в Азовском море, не реагировать
1: на... Каспийском.
2: В Каспийском по иранцам.
1: По казахам тоже.
2: Да.
1: По братьям казахам.
2: Нет, то, что почему-то мы ждали, что таким образом мы легитимизируем наши удары по тем суднам, которые идут в глубоководные порты там, Одессы, Ильичевска. В Ильичевске, он сейчас Черноморск называется, но в Ильичевске раза 3 или 4 ездил. Там база отдыха Одесского госуниверситета была. Мы там и на каком-то нелегальном положении жили. Ну, в общем, весело так, когда тебе еду из столовки там эти одесситы таскают.
1: Это прям как этот самый Ниточкин, как же, как вот «Добро пожаловать» или
2: «Посторонним». Да-да-да. Ну, примерно так, только нас там человек 30 было. Это не то, что я один в кустах сидел, и мне какой-то супчик носили. В общем, там порт огромный. Порт Южный, порт Черноморский, порт Одессы. Это все отключают. Я просто подумал, тоже, если кто-то ездил из Киева в Одессу по дороге, там чуть ли не единственная хорошая дорога была на Украине. Мы один раз, по-моему, чуть ли не за 6 часов домчались прямо из Киева до Одессы, опаздывали. То есть там задержалось в Киеве наше выступление, и вот уже вот в Одессе где-то вот мы так мчались, тоже опоздали, но выступили в Одессе. Если кто ездил, то видел, что от Киева до Одессы там в основном вот после Белой Церкви просто степь начинается, она там километров 500 просто степи. И если вот это наше Причерноморье, временно оккупированное укронацистами, отключить от портов, а от остальной Украины отделяет это все степь, естественно, отключить от Румынии, то вот это вот все Херсон, Николаев, Одесса, они превращаются сами в такой остров, который раньше служил пунктом снабжения всей Украины, а сейчас, если вот это продолжится, отключение, блокада, теперь придется вот это вот Причерноморье снабжать со стороны Украины. Это дорого, это там далеко, это вот, я говорю, через вот эту степь везти в обратную сторону, тоже там бензин. Я имею в виду вот снабжать какое-то там оборону этого всего. Но ведь с ходом каких-то боевых действий, мне кажется, там закончится ПВО как раз вокруг Одессы. Снабжать это будет все не очень удобно. То есть уже наши самолеты смогут там летать. И как-то вот, может быть, где-нибудь к Новому году вот просто наши земли упадут нам обратно в подставленные ладони. без всяких каких-то, может быть, огромных военных усилий. И вот что это, как раз, ну, вообще отлично будет. Вот при Черноморье, выход на Приднестровье. И поэтому обеими руками за такую блокаду. И мне кажется, что вот это вот то, что украинцы сейчас, вот тот же Зеленский, а надо говорить, что он там экстремист, террорист, он пристан у нас.
1: По-моему, да? Нет.
2: Ну, все равно, вот, плохой человек, так скажем. Он везде говорит, что у Украины сейчас инициатива, что, значит, русские не побеждают. Да вот, ребята, от вас скоро отвалится кусок Новороссии. И там, ну, вот я начал думать об этом и думаю, может, на этом все кончится. Ну, там хорошо бы, конечно, нашим на линию Днепра выйти.
1: Ну, левобережье, вот это, да.
2: Да, и вроде там, ну, Чернигов, конечно, бы все-таки там, чуть ли не там Илья Муромец-то, хотя он из Мурома, нет?
1: Нет.
2: Но я вот в детстве ездил, когда с экскурсиями, в Чернигове там что-то показывали какие-то.
1: В Чернигове, кстати говоря, идолище-то поганое есть.
2: Да.
1: Сидит.
2: Сидит в Киеве, да. И не одно там просто расплодилось. Я просто подумал, а может быть, вот тот какой-то финал, про который там и Дональд Туск говорит, и там какие-то украинские спикеры, что вот осталось все, вот финал скоро, и, по-моему, Медведев так намекал прямо, что может быть, вот как раз вот с этим отключением при Черноморье и все, и закончится. А потом подумал, да нет, не закончится, потому что даже если там, я не знаю, там пятачок какой-то от этой Украины, вот этой нацистской останется, откуда можно запускать дроны, оно так вот и будет. То есть в 3 раза, в 4, в 10 раз сократится территория Украины. Пока вот откуда будет запускать вот эти дроны по нашим МПЗ, складам, вот это все будет длиться. И, видимо, вот как раз вот это развитие технологий уже не предусматривает какое-то такое, знаете, вот там перемирие, потом никто ни в кого ни в чего не стреляет. Нет, видимо, придется.
1: На примере Ирана очень хорошо это, да, видно, да.
2: Да.
1: Продолжается, ну, же, как бы, да, с переменным успехом. Стреляли, вот, успокоились.
2: Вот мы говорили на прошлом эфире про вот эти соляные пещеры, которые, откуда черпает сейчас нефть США. Вот они опять, в новостях посмотрел, опять там самый низкий уровень, что-то там. Что-то на 3 недели, что ли, Трампу осталось вот этой высокосернистой нефти, из которой дизель и авиакеросин. Вот все думают, что нефть – это бензин. На самом деле нефть – это в основном дизель, керосин, соляра для...
1: Начинать с битума там.
2: Да, с битума, с асфальта.
1: Граин, бензин, керосин и так далее.
2: А почему-то вот...
1: Газойль, мазут, все нефть.
2: А газойль – это...
1: Вот, это... я уже сейчас не припомню.
2: Ну, это тоже, да, из какой-то...
1: Вот ректификационная колонна стоит, и по мере, значит, по-моему, температура от температуры зависит. Не,
2: просто по-английски вот то, что мы называем бензином, они называют газоэль.
1: Газолин, да, газолин.
2: А, газолин слово. И, ну, вот сейчас они там жать на посмотрим. Газ, это... И заправиться газом вот у американцев, во всяком случае, они не бензин, а газ говорят. Наверное, он этот газолин как раз имеет в виду.
1: Газоэль – продукт переработки нефти, смесь жидких углеводородов с пределами выкипания 200-500 градусов, занимающий промежуточное положение между керосином и смазочными маслами.
2: Mm-hmm. А я думал, ниже керосина дизель. А потом идет топливо для станции. Ну, бог с ним, мы же не здесь, не... Или у нас коллоквиум. Давайте немножко по нефтяночке. Не, я к тому, что посмотрел, как вот эти... У них 4 какие-то огромные есть вот эти пещеры сделанные, где они держат вот эту высокосернистую нефть для выработки дизеля. И когда ее оттуда добывают, туда закачивают воду.
1: Угу.
2: Вода тяжелее нефти, нефть поднимается, и они таким образом добывают. Но вот эта вот вода, когда ее туда закачивают...
1: Пластовое давление сохраняет.
2: Угу.
1: Снизу подпирают водой, да? по контуру называется заводнение, закачивают воду, значит, водонефтяной контакт поднимается, сохраняется пластовое давление и идет естественный приток. Хотя качалки тоже
2: рисуют. Не, но это вы описываете сейчас чуть ли
1: добычу,
2: не добычу. Да. Вот это фрекинг, это вот примерно то же самое.
1: Нет,
2: тоже,
1: да.
2: Тоже это... выдавливают. Да,
1: ректификацию имеете в виду?
2: Нет, фрекинг, не крекинг.
1: А.
2: Фрекинг, вот когда выдавливают водой из вот этих вот пластов газ и вот этот слюдяной или сланцевый газ.
1: А, это, там, сейчас скажу, господи, как же это называется-то, ладно, сейчас вспомню.
2: Да, вот взялись двое вдруг
1: беседовать. Гидроразрыв пласта.
2: Гидроразрыв, да.
1: Вот я, значит, это, да, соответственно.
2: Но это фрекинг, по-моему, называется.
1: Вот, честно говоря, уже тоже забыл. Про ректификационную колонну хорошо помню, оказывается, там все вот эти вот. То есть это в зависимости от температуры кипения.
2: Ну да, это в чашечке, да. Когда самогоночку люди делают, они примерно вот тоже представляют себе, где что, в какой чашечке скапливается. А, я забыл, да, про то, что у них вот это, вот где эта нефть хранится, в этих естественных природных кавернах или пещерах, там проблема какая, что когда закачивают воду, вода эту соль растворяет. Нефть не растворяет соль, а вода растворяет соль. Там просто у них рухнуть все может. Там никто ничего не знает, вот сколько раз можно ее туда... Вот,
1: растворяет, конечно, мы же знаем.
2: Добывать. Так что мне кажется, что не, ну вот где-то 2-3 недели максимум вот то, что мы ждем каких-то действий Трампа на иранском фронте. Что там, там вот опять... F-35 не дал Турции.
1: А, да, когда турки продали...
2: Турки, да, вот что-то они там... Тоже какая-то такая возня. То есть у турок есть... У турок, правильно говорить. Хотя вот пишут люди у турков. Ну вот у турок я специально проверил.
1: Турка это...
2: У турок.
1: Это же кофе варить.
2: А, ну вот у турок, не у турков.
1: Турок, правильно.
2: У турок есть наши... комплексы ПВО С-400, и почему-то не нравится американцам, что у них вот эти из комплекса, они говорят, вы от них избавьтесь, мы вас подпишем на вот эту программу получения F-35. Но там немножко в другом деле, потому там Израиль вообще с ужасом смотрит, если Турции дадут F-35, тогда у них примерно хотя бы технологические армии сравняются.
1: А мы можем им Су-35 дать, нет?
2: Ну, если попросят хорошенько, наверное, да. Но там Израиль в ужасе просто. Почему-то они ждут как раз в Израиле вот нападения или столкновения с Турцией. Вот типа с Ираном закончится, вот с Турцией будут воевать. Там же что этот Трамп объявил, что Хамас разоружился, да. Ну, там тоже это все, мне кажется, что это... Сколько он раз, 39 раз вот считал CNN, победил Иран. Ну, вот мне это кажется из той же серии, тоже нужно, сколько раз этот Хамас разоружится. Там же и тоннели, там же и какие-то эти склады, и там кроме Хамаса еще есть каких-то куча группировок, которым этот Хамас покажется просто какими-то пионерами на субботнике. Там гораздо более есть радикальные в этой в секторе Газа организации. Вот мир куда-то вот так вот катится, все вот эти вот доклады о том, что где-то договорились, что вот сейчас вот Хамас какой-то разоружился, вранье, не верю и...
1: Чувствуют не некоторые, что земля из-под ног уходит, и что не будет по 2 дома и 3 машины у каждого у
2: да,
1: них.
2: Да, это американская мечта... Где-то же тоже какая-то была статистика про то, что 30-летние сейчас... В принципе, беднее в 3 раза, чем 30-летние 30 лет назад. Извините за вот эту матрешку, но просто вот то, что человек может на свою зарплату там, или там, на какие-то кредитные государственные программы, в Америке я имею в виду, там, приобрести, вот 30 лет назад люди были в этом смысле гораздо богаче. Я вот... Когда такие новости слушаю, у меня какой-то философский вопрос возникает. Вот у всех стран растет ВВП, то есть экономика увеличивается, она больше благ производит, она больше чего-то строит, какие-то машины, мотоциклы, ложки, вилки, там, кинофильмы, стрижки, все это идет в ВВП. Почему люди хуже становятся? Ну, вот по самоощущению им хуже становится жить. Почему они менее счастливы? Вроде бы, ну, вот ты сохраняй то, что до тебя сделали, там, не разрушай как-то, сберегай. Вот и нового тебе чего-то
1: могу наделать. Ответить?
2: Да.
1: Ну, вот на примере футбола. 30 да. лет назад 5 миллионов, ну, предположим, евро. Угу. Ну, там евро, может, еще не было, неважно, да, долларов, да. 5 миллионов долларов стоила суперзвезда. Пеле заплатили, даже больше. в космосе, по-моему, 1 000 000. Угу. Сейчас за сколько покупают? 150. Они что, лучше играть стали? Нет. Просто вот эта вот огромная сумма, она же идет в ВВП, и поэтому получается, что 30 лет назад тоже качество оценивалось в 1 000 000 или 50, а сейчас, соответственно, 150, и все.
2: Нет, я в принципе, даже если ВВП там не увеличивается, вот просто вот твои предки, они, допустим, пришли, распахали эту землю, построили дом, построили инфраструктуру, построили дорогу. Наверное, это поддерживать в каком-то рабочем состоянии гораздо дешевле, чем заново строить. Потом сменилось поколение, оно уже вот живет на чем-то готовом. Я вообще вот в общем говорю, а там ВВП выше, ниже, там сколько
1: пилей получил. Ну, вы же сказали, растет экономика, это же ВВП и есть?
2: Ну,
1: разве нет?
2: Я немножко в другом вопросе. Почему люди вот все как-то беднее себя и несчастнее ощущают? Вот казалось бы, ты живешь уже вот на том, где там поколениями твои предки действительно там у нас какую-нибудь стройку не почитаешь, так считается, что там столько умерло на, значит, Беломорканал там рыли, там Москва-Дон сколько-то рыли, Питер строили. Живи да радуйся. Вот, а что-то как-то вот какое-то количество радости. А может быть, знаете, вот такое количество радости в мире, оно константа? А если там 1 000 000 000 человек, то все вот примерно нормально рады. А если 8 миллиардов, то каждый уже рад в 8 раз меньше. Может быть, и вот так вот это все происходит.
1: Потому не что... знаю, мне хорошо.
2: Мне это тоже хорошо. Я вообще, мне кажется, что вот тем, кто нашему поколению, все будут завидовать, потому что мы жили, ну да, там 90-е, но достаточно молодыми застали. Вот родители моих, мне, конечно, ну как-то жалко, потому что они всю жизнь работали, учились, на что-то надеялись, какие-то идеалы верили, а в 90-е, оп, все, иди там, не знаю, там, торгуй на рынке или еще что. А у нас как-то вот все вот шло-шло-шло по возрастающей, и как-то, и вот даже те времена вспомнить, и там даже весело, я так бы сказал, а когда вот чем-то пугают то, что сейчас вот может наступить, да мы видели уже, и там и хуже, и знаем, как, собственно, на это реагировали. То есть вот такие мы более-менее оптимисты и там психически стабильные, и не выгораем. И вот, мне кажется, самое счастливое поколение вот наше. Если кто-то из наших слушателей не согласен, пишите, какое поколение самое счастливое. И вообще, что такое счастье? И согласны ли вы со мной, что на 8 миллиардов счастья получается на каждого меньше, чем вот раньше?
1: А может, те, которые сразу после войны родились, ну, там, год 45-й, прожили как раз, ну, тоже они 90-е.
2: Ага, вот они прожили в 45 лет все идеалы, все, чему учили, что... Это же на самом деле, если задуматься, это ведь страшно, когда ты всю жизнь думаешь, что инженер, значит, вот человек, который вот что-то умеет, что-то строит, он самый главный, он самый уважаемый. И раз как проходит какое-то время, оказывается, вообще нет, какие-то братки, какие-то там люди, которые там, я не знаю, там тазики пластиковые из Турции возят, они гораздо тебя, ну, там, благополучнее. Вот об этом говорю, что какое-то такое разочарование в поколении наших отцов. Вот, извините, в какие-то философские дебри почему-то ушел. Давайте что-нибудь из повестки.
1: Ну, с повестки нет. У нас, собственно говоря, еще из основной остался один пункт.
2: Какой?
1: Сейчас я найду. Мы про разоружение Хамас поговорили.
2: Да.
1: Да, ну вот съездил, так сказать,
2: идылище
1: вот, поганое.
2: Слушайте, ну это же, я не знаю, ну вот... Это вот смотришь, друзья, которые вот наши, нас слушают и смотрят, вы когда вот за новостями, за этим вот Зеленским следите, вы старайтесь улыбнуться и посмеяться, потому что это вот все готовая комедия. То есть вот как его привезли, значит, с черного входа. Нет, естественно, он прилетел в эти Соединенные Штаты, его встретил командир этого же корабля. Но это хоть это и повторяется, это все равно менее смешным не становится. Потом подвезли к какому-то черному входу в Белый дом. Его там, значит, сколько они там, час, там люди...
1: Багаж вот такой... долго ждал.
2: что-то его час, что ли, там этот Трамп выслушивал, ну, там делегация, всех пока представишь, Трамп наверняка опоздал. Я понимаю, что там диалог был такой, что вот там дайте 300 патриотов, тот говорит, нет, не дам.
1: Не дам.
2: Не дам. Все, давайте, это, ребята, к миру там как-нибудь...
1: Вслед за русским кораблем.
2: Да. И мне кажется, что Трамп, ну, сразу было видно, что когда он пообещал им лицензию на Патриот, ну, вот такая же история была же прям с томагавками. Ну, было сразу понятно, что никто им томагавки не даст. Нет пусковых установок просто для томагавков. Есть там какие-то с земли, но они экспериментальные, очень дорогие. Кто их уже сделали? Вид украинцу, что вот сейчас приедет, значит, Зеленский, и всю руку пожмет, дадут томагавки. В итоге стоял где-то в каком-то садике там, растерянный такой перед... Он, может, сам верил, что ему все это дадут. И лицензии на эти патриоты, это такая сложная технологическая вещь, что вот это все для задуривания украинского народа, и так уже несчастного, и страдающего, и вот иссушенного эмоционально этими вот зрада перемога качелями, и для того, чтобы какую-то картинку для европейцев вот показывать, что там, вот они же на полном серьезе там пишут, Украина, значит, вот чуть ли не инициативой владеет. Да какой инициативой? У них зима скоро, они там каждый, вот Зеленский, по-моему, через слово в обращениях к украинскому народу говорит, что вот зима будет тяжелой, а если еще хуже будет тяжелой. Вот, вот, видимо, это предел, после которого вообще, наверное, там что-то планировать на Украине. И, ну, просто вымерзнут города, люди уйдут оттуда, люди уйдут из городов, уедут, Польша приготовится, еще 2 миллиона беженцев. Попробуй их там не пусти, вот так же, как в этой Сеуте было, наверное, просто пойдут, потому что жить хотят.
1: Но они тянутся потихоньку, там очередь-то не спадает на границе.
2: Где?
1: Украина, Польша.
2: Украина? Да. Не, а когда люди проламываются, когда там уже молодые мужчины и пожилые мужчины...
1: Не, не про это. Вот те, кто может выехать, видимо, женщины, дети,
2: что они, же важно? Они, по-моему, ездят туда-сюда просто.
1: Ну, может быть, не знаю.
2: Там, что дико раздражает тоже вот этих всех жителей Европы, которые говорят, вот у меня какая-то вот немка пишет, у меня вот соседка, она в Инстаграме хвастается, что 4 раза там была на Украине, рассказывает, какие можно деньги от государства немецкого получать. Говорит, а я пашу, я никуда не езжу там целыми годами, а это 4 раза уже было. Ну, какой-то такой... Какое-то такое напряжение. Вот то, что с Польшей происходит, вот мне кажется, вот за этим тоже надо внимательно следить, потому что там вот, вот этот маховик взаимной ненависти, он раскручивается. Особенно это в соцсетях видно. Любой какой-то эпизод с участием там украинок или поляков, он сразу же начинает в соцсетях какой-то просто вот начинается шум, какая-то ненависть. Тут же поляки начинают кучу постов про Волынь, про вот эти вот жертвы. Украинцы, естественно, ничего умнее не могут придумать, как просто ненавидеть и какими-то словами обзываться. Мне кажется, с этой стороны должно где-то тоже какой-то перелом наступить. Зеленский же вернулся из... США, он, кстати, говорил, вот объявлялось, что он поедет чуть ли не на неделю. Ну, видимо, там чертежи перерисовывать хотел в США. А тут ему сказали, все, иди, мальчик, никакой тебе лицензии. Тут вон Боинг против системы наведения лицензировать не будет, ну и так далее. Он вернулся, заехал в Польшу, но он-то типа там президент, он должен с Навроцким встречаться. Нет, он встречался с премьер-министром.
1: И то, что Навроцкий с ним кидался медалями, а Туск, да, наоборот, его защищал.
2: А Туск, да. И все это заметили. О, уже все.
1: Как быстро пролетело время. Да. Продолжим через неделю.
2: Спасибо,
1: Андрей
2: всем,
1: Бочаров в студии «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
0: Ага, тот самый Бочарик.

0: снижение ключевой ставки ЦБ. Контекст. Минус 0,25. Регулятор в очередной раз пересмотрел базовый показатель, в соответствии с которым выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Теперь ключевая ставка составляет 14%. В Госдуме не исключают, что к концу года она похудеет еще на процент. По словам Эльвиры Набиуллиной, в июне рост цен ускорился из-за ситуации на топливном рынке. Она начинает распространяться на цены широкого круга товаров и услуг и сказывается на растущих инфляционных ожиданиях. Впрочем, инфляция ускоряется во всем мире, в том числе из-за событий на Ближнем Востоке и прыгающих цен на нефть. Вместе с тем, после спада динамика ВВП в России в первом полугодии была положительной. ЦБ ожидает, что к концу года инфляция превысит прогнозы и составит от 6 до 7%. Представители финансового сектора считают, что пусть и небольшое снижение ставки поможет сформировать более благоприятный фон для испытывающей трудности строительной отрасли. Кредиты станут дешевле, но не настолько, чтобы существенно повлиять на цены. Курс рубля останется в текущем коридоре. Национальная валюта на московской бирже весьма сдержанно отреагировала на решение Банка России.
1: Узнать за 90 секунд.
0: Пиар, как индустрия и как наука, сформировался в 1960-х годах. Тогда в США появились первые теоретические модели, учебные курсы и этические кодексы работников этой сферы. Но по факту public relations существовал и раньше. Искусство пиара в 1925 году продемонстрировали каскадеры Глэдис Рой и Айван Унгер. Весь мир бредил авиацией, покорением воздушных просторов. Глэдис зарабатывала на жизнь тем, что ходила с завязанными глазами по крыльям бипланов. Танцевала на них Чарльстон и прыгала с парашютом с огромных высот. Она была звездой экстрима. Но этого дерзкой и амбициозной девушке показалось мало. Она признавалась, что жизнь ее якобы очень скучна, и мир вот-вот увидит нечто особенное. И действительно, вскоре появилась фотография, где она на высоте километра играет в теннис с партнером. В их руках были ракетки, положение тел свидетельствовали, что матч в разгаре. На самом деле, это была пиар-акция. Любой мяч мгновенно сдул бы ветер, но съемка на высоте была настоящей, причем без всякой страховки. Теннис приобрел всемирную популярность. Америка рукоплескала, а уже через несколько лет хоронила свою любимицу. Та погибла из-за нелепой случайности, причем на земле.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 утра, в Ереване 7, в Калининграде 5 часов. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Стало известно, сколько дронов сбито над Россией за июль. В Северной Корее указали на усиление военной подготовки НАТО. В России обновят 75 аэропортов. Подробности далее. Российское ПВО за июль перехватило и уничтожило не менее 21 тысячи украинских дронов на территории России. Это почитала РИА Новости, изучив данные Минобороны. Наибольшее количество беспилотников были сбиты 24 и 25 июля, а подавляющее количество атак совершено на европейскую часть России. Ранее РИА Новости почитала, что российское ПВО за первое полугодие сбило на территории России не менее 64 часов украинских БПЛА. Подлинная сущность НАТО как военного блока становится все более явной на фоне активной подготовки к войне. Об этом заявило Центральное телеграфное агентство Кореи. Как отмечает агентство, международное сообщество, которое стремится к справедливости и миру, никогда не потерпит опасного и сложного шага НАТО. По информации агентства, сообщество должно предпринять решительные ответные меры в ответ на действия Альянса. Ранее Министерство иностранных дел КНДР решительно осудило действия Соединенных Штатов и их союзников по укреплению военных блоков агрессивного характера и масштабному наращиванию вооружений. Высокопоставленный источник в сфере безопасности прокомментировал агентство ТАСНИМ сообщение о возможных атаках США и Израиля на Иран. Он указал, что у Тегерана подготовлен масштабный план ответа в случае вооруженных действий. Ранее телеканал CBS со ссылкой на источники сообщал, что США и Израиль готовят масштабные удары по энергетической инфраструктуре Исламской Республики. Они, возможно, уже в эти выходные. В России до 2030 года будут модернизированы не менее 75 аэропортов, в том числе в Благовещенске, Горно-Алтайске, Вологде, Краснодаре, Ярославле и городах на севере и Дальнем Востоке. Об этом сообщили в Минтрансе. Ранее в министерстве сообщали, что в России за последние 5 лет открыто 22 новых аэровокзальных комплекса. В текущем году получено разрешение на ввод еще более 3 пассажирских терминалов. Одна из российских компаний передала гуманитарную помощь венесуэльскому штату Ла-Гуайра, наиболее пострадавшему от землетрясения. Об этом сообщило посольство России в Каракасе. Новая поставка включает в том числе предметы первой необходимости и оборудование для обустройства пунктов временного размещения, в том числе кровати и матрасы. 24 июня, напомню, в Венесуэле произошли 2 землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. По последним официальным данным, жертвами стихии стали более 5,5 тысяч человек, а более 16,5 тысяч получили ранения. Движение транспорта ограничат на ряде улиц в центре столицы сегодня в связи с проведением велогонки «Вечернее Садовое кольцо» и Московского ночного велофестиваля. В период проведения мероприятий, как уточняется, нельзя будет подъехать к некоторым городским объектам со стороны Садового кольца. Среди них, в том числе, торгово-развлекательный комплекс «Атриум», торгово-развлекательный центр «Павелецкая плаза», торговый центр «Смоленский пассаж», парк «Горького», парк искусств «Музеон», Московский академический театр «Сатиры», Государственный академический центральный театр кукол имени Образцова. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
2: Друзья, работаем в прямом эфире на «Радио Спутник». Татьяна Лазяева, Дмитрий Пучков, все на месте.
3: Всем слушателям, зрителям привет.
2: Сегодня будет разнообразная повестка. Будут новости какие-то, может быть, и повеселее. Будет, как всегда, что-то серьезное.
3: Похороны Линдси Грэма. повеселее, чтобы...
2: Террористы, экстремисты, уже все.
3: Да, даже, черт!
2: Уже давайте, до свидания. Ну, странно просто. Ну, хотя он этого заслуживает. Ну, нет, тут просто есть, конечно, новости не самого приятного характера, различные трагедии, которые в том числе происходили, и общественный резонанс вокруг них тоже был. Ну, в общем, давайте обо всем по порядку. То есть мы не обещаем сегодня, несмотря на то, что пятница, какое-то супер веселое настроение, по крайней мере, в первый час. Но такова жизнь и такова наша работа — подводить итоги уходящей недели. Да. Друзья, подключайтесь к нашим трансляциям. Группа ВКонтакте, Рутюб, канал, Телеграм, канал Макс, канал Радио Спутник. Везде лайки ставьте, нам все всегда приятно. И обычно мы с вами начинаем с международной политики. Я решила начать с, ну, наверное, главного события для нас, которое случилось, мне кажется, вчера. Это тот факт, что Павла Дурова признали террористом и экстремистом. Но почему главное? Потому что все начали задавать огромное количество справедливых вопросов, в частности, насколько покупка, допустим, премиум подписки теперь будет являться финансированием терроризма. Да и вообще вопросов-то много. Пока... Но официально для нас ничего не меняется. Подчеркивают, что запретили не сам мессенджер, а да и не мессенджер признавали таковым. Но мне кажется, вопрос у многих пока еще остается. Что скажем по этому поводу?
3: Ну, миллион раз говорили, опять будем повторяться. Ничего лучше пока что никто не придумал. Это раз. Второе. В интернете нельзя ничего запретить. Это высокотехнологичное, так сказать, интернет придумали на случай атомной войны. Когда разнесут какие-то сервера, то оно ж это сеть, паутина, веб. Оно ж не просто так называется, потому что пойдет все в обход, и все равно доберетесь. Может, чуть помедленнее, но все будет видно и понятно. Ну, вот последний раз мы видели эпидемию, натурально, установки этих самых КВНов. Вот они теперь у всех стоят. И. А что-то как-то количество пользователей не сокращается. И, ну, миллионный раз повторюсь, не можешь победить — возглавь. Вот, например, когда началась СВО, западные демократии от Дурова потребовали удалить каналы. Ну, то есть, чтобы они не совсем удалить, удалил он, например, канал... Корпуса стражи Исламской революции. Просто без затей удалили, его больше нет. А вот каналы типа нашего RT на территории Европы не показывают. Ты набираешь, а оно тебе отвечает, что канал заблокирован в связи с нарушением местного законодательства. Ну, здорово, конечно, да, что вот там вот у него вот так, а здесь у него вот эдак. Смешно. Но мы все время имеем дело с ситуацией, заведенной в тупик, в которой уже непонятно, что делать. А изначально делать надо было не так. Это ценный кадр. Ценная, так сказать, софтина, надо было держать внутри России. Как это вот с ВКонтактом получилось, да, он наш и у нас, а с этим не получилось. Почему?
2: Ну, здесь важно отметить, я просто как раз сейчас проверяла, в каких странах корпус

0: Например. Ну вот, вот так. Вцепились в какой-то этот бот, как он там, чат-бот, этот дайвинчик. Это какой-то сервис знакомств для подростков. А там, понимаешь, и порнография, там и это АБВГД комьюнити, и там вообще такие безобразия, просто туши свет. Ну, вы что-то одно забыли рассказать, что он точно так же успешно функционирует во ВКонтакте. И, о, ужас, в Максе, представляете, да? А виноват конкретно он, да? Как-то странно.
1: Как вам кажется, сейчас он где останется жить? Во Франции?
0: Ну, за кордоном, конечно. За кордоном. Уж явно не здесь.
1: Но сюда не вернется.
0: Где его ловят, да.
1: А тем временем другая, ну, статистика, результаты опроса появились, что почти половина россиян, а именно 48%, не чувствуют себя защищенными в интернете. Но там не имеет это отношения конкретно к телеге каким-либо образом. Да. Вот. Но там такие данные немного противоречивые. То есть, да, мы чувствуем, что, не знаю, нашу страницу могут взломать, данные могут куда-то, значит, улететь, утечь и так далее. Но при этом мы не вводим какие-то дополнительные способы защиты своих профилей.
0: Ну, это личное дело каждого. Да. Не хочешь, пожалуйста, сними замок в двери своей квартиры, потом не удивляйся, что из нее все вынесли. Сними сигнализацию и замок с автомобиля, не удивляйся, что на нем кто-то уехал. Жену свою отпусти без присмотра неведомо куда. Тоже не удивляйся, что она ушла. Они не чувствуют себя в безопасности. Я вот каждый раз, знаешь, впадаю просто в изумление. А вы когда фотки себя, своей семьи, бабушки, дедушки, одноклассников, однокурсников, во ВКонтакте или еще где, вываливаете. Это вы для собственной безопасности делаете, да? Есть какие-то придурочные абсолютно проблески, когда там на лица детей мы какие-то солнышки прилепим.
1: Это чтобы не сглазили, это другое.
0: Детский...
1: Нет, это то, как я слышала. Что, правда. Есть, вот чтобы не сглазили.
0: Тупизна просто. Какую еще сглазили? Всех лечить надо. Галоперидол 3 раза в день. И уколы серые еще. Ну, что это такое? А тут, понимаешь, развешав все и везде, и вывалив про себя все, что только можно, не чувствую себя в безопасности. Ну, лечиться нужно. Есть питательные таблетки.
1: Ну, возможно, это какая-то все-таки здравая тенденция начинается, потому что в рамках этого опроса вот более 50% говорят о том, что мы стали меньше верить людям, которые находятся вот в сети, да, неизвестные нам кто-то, кто с нами может начать...
0: Татьяна, ну, как я можно верить незнакомым людям? Вот
1: нет, а раньше вообще? Они, может быть, правда верили? Я никогда никому не верила.
0: Это какая-то глупость вообще на уровне, я не знаю, там, 5-летнего ребенка, который, ну, просто в силу возраста, он настолько доверчив, что взрослые, они для него боги фактически. Он им верит безоговорочно, что и как, нельзя маленьких обманывать. Но тут-то вы взрослые люди. Какая там вера незнакомым людям?
1: Раньше люди активнее знакомились в интернете. Это же тоже такое доверие своего рода, да, получается?
0: Не знаю, не знаю. Сколько у вас там этих знакомых? Вот у меня там есть, я не знаю, было там по... сотни тысяч так называемых друзей, пока не ограничили. Я физически не могу общаться с таким количеством народа, и никто не может физически просто. Это невозможно общаться с таким количеством народа. Вы хотя бы задумайтесь, а зачем этот человек к вам вообще приближается и лезет? Вот зачем? Для чего? Что ему от вас надо? Ему что-то надо от вас. Одно дело, вы девочка, там сразу понятно, что ему надо, и что за этим последует, тоже можете не сомневаться. А мужики, особенно если к вам девочки подкатывают...
1: Это тоже что-то надо, я вам тогда скажу. То же самое.
0: Я бы насторожился сразу. Доверия у них нет. Детский сад вообще. Все эти опросы, то есть вся вот эта вот социология, это как обычно. Среди каких возрастных групп вы проводили опрос? От 10 до 20, от 20 до 30, там, от 50 до 60, вы абсолютно разные результаты получите. Доверяете вы там, не доверяете, вываливаете вы все в интернет, не вывалите. Людям свойственно взрослеть, в общем-то, в массе. И они на вещи начинают смотреть совершенно не так. Это вот как бесполезно с людьми, у которых нет детей, обсуждать чего-то там про детей. У тебя в башке просто все переключается, и весь мир становится другим. Потому что вот мелкий, о нем заботиться надо, кормить, поить, одевать и всякое такое. У тебя голова работает совершенно не так. Какой смысл обсуждать с 10-летним проблемы 40-летнего? Ну, как-то, я не знаю, лживый опрос.

0: Не верим.
1: Тем не менее, призываем всех наших слушателей.
0: К осторожности, внимательности, да, обязательно.
1: А давайте дальше двигаться. Ну, а с одной стороны, безусловно, важное заявление. С другой стороны, мы его уже слышали и знаем. Дмитрий Медведев. Зампред Совета Безопасности говорит, Россия находится в очень важной точке завершения специальной военной операции. В это хочется поверить. Ну вот, с одной стороны... А с другой стороны, ну точно ли его завершение? Потому что важная точка, она бывает очень разная. Она бывает поворотная в плане, да, там, каких-то боевых действий. Может быть, в том плане, что, я не знаю, там уже от Киева окончательно и от его сил ничего не остается. Но вот здесь вот как вы сами воспринимаете сразу эту информацию?
0: Мы с интересом слушаем. Дмитрий Анатольевич находится наверху, среди самого верхнего руководства. Наверное, ему виднее. Если он говорит, что скоро кранты всему этому безобразию, мы только порадуемся, сожмем кулачки и будем ждать.
1: Может быть, кранты, потому что Трамп отказал Зеленскому в просьбе передать 300 перехватчиков «Патриот» на зиму.
0: Это он про ракеты говорит. То есть «Патриот» – это грузовик, на котором направляющий стоит радиостанция, локатор, который там вокруг свесит, там комплекс, так сказать. Они про ракеты все время
1: про
0: говорят.
1: Ракеты.
0: Ракеты закончились. Их все потратили в этом, как его, в заливе на битвы с Ираком. Часть потратил Израиль, часть потратили США. Их нет, их физически нет. Обрати внимание, кстати, тоже вроде обсуждали, что немцы вон 3 года не могут начать производство, а мы еще и Украине дадим, там, или не дадим, сначала дадим, потом не дадим, а это еще 3 года, их нет тупо, а они никому не передадут вообще, потому, ну, тут тоже четко надо понимать, что есть модели сильно новые, сверхсовременные, есть, так сказать, там, годовой давности, трехгодовой и прочее, они сильно друг от друга отличаются. Все, на что американцы дают лицензии на производство за кордоном, это позавчерашний день. Им не надо, чтобы у кого-то было вот так. Это самые передовые технологии вы даете в чьи-то руки, так они возьмут и продадут китайцам, например. И что дальше делать? Там очень серьезно все это. Поэтому ракет тупо нет, и их взять неоткуда. Да. Ну, нет, ну, говорить они могут что угодно. Делать ничего невозможно, они не появятся из ниоткуда.
1: Ну, давайте напомним просто, в связи с чем это вообще связано. Во вторник как раз мы с вами обсуждали, Зеленский с Трампом максимально быстро встретились, без особо каких-то результатов. Ну, тем не менее, Зеленский приехал, нашел на это время деньги, людей, в конце концов, да, и технику, чтобы добраться. Добрался, Трамп его не встретил, на чем делали акцент, ну, встретил у себя уже, да, встреча прошла там очень быстро, многие писали о том, что Зеленский чуть ли не через черный вход куда-то там отправился, а после встречи с Зеленским Нетаньяху уже отправился к Трампу, ну, да ладно. Вот именно тогда Зеленский требовал лицензии, значит, на...
0: Клянчил, так мы это называем.
1: Ну, клянчил, да.
0: Нетаньяху тоже, кстати, ничего не получил, потому что ракет нет, тупо, вот. Так получилось.
1: Ну, Трамп-то говорит это по-другому, он не говорит, что их нет, он говорит, что это настолько уникальное оружие, что,
0: это
1: конечно
0: правда.
1: Же, да, вот, ну,
0: это
1: раздавать
0: да,
1: всем направо и налево.
0: Потому что осталось мало.
1: Нет.
0: Ну, как ты понимаешь, они же не все в белый свет, как в копеечку выпустили. Условно, если вот есть 100%, то в случае крайней необходимости можно потратить 70%, грубо говоря. А 30, которые для обороны страны, их вообще ни при каких условиях нельзя никому отдавать. Иначе вы сами себя оголите, а вот это добром не кончится совсем. Поэтому вот так.
1: Давайте дальше. Вы следите за событиями в Испании?
0: С утра в телевизоре смотрел, да.
1: Какие кадры вам запомнились? Сейчас расскажем, что там произошло в первую очередь.
0: Ну, бегут. Это, как я понимаю, я на карту не смотрел. То есть Испания, она на Иберийском полуострове, внизу Гибралтар. Гибралтар, он, что характерно, держит его англичане, А на южном, так сказать, берегу Гибралтара там какой-то испанский городишко за Гибралтарским проливом и граничит с Марокко. И вот туда из Марокко лезут так называемые мигранты, которых везут там стоя в КАМАЗах, в самосвалах. Вот они там выпрыгивают и бегом туда бегут. Выглядит странно. Гибралтар-то еще переплыть надо? Или вы считаете, что
1: а
0: раз...
1: А там были кадры вплоть до того, что якобы что-то там кто-то переплывает, либо еще как-то...
0: Да. Не сомневаюсь. Обратите внимание, там нет женщин, детей, стариков, там только молодые, здоровые парни, все, больше ничего. Ну, зачем они бегут? Давайте, как обычно, определимся, сколько лет колониального владычества европейского в Африке было. Покажите хоть одну страну, в которой вы построили детские сады, больницы, роддома, ПТУ, техникумы, институты, университеты, организовали какую-то промышленность. Самодостаточность, которая позволит организовать суверенитет, покажите хотя бы одно. У меня любимая эта серия фотографий, я тебе, наверное, рассказывал многократно, есть такая выставка World Press Photo, где фотографии журналистов. Вот там, возле африканской деревни, браконьеры застрелили слона. У слона, естественно, отрубили бивни и убежали. И вот местные жители прибежали к слону. Там серия фотографий, долго рассказывать не буду. На последней фотографии на земле темное пятно. Вообще ничего нет, ни костей, ни ушей, ничего. И отдельно приписано, что живут настолько бедно, что у них нет стальных ножей. Ножи они делают из жестяных ведер. Вот это вот результат европейского владычества. Хотят ли эти люди жить хорошо? Конечно, хотят. Если есть возможность убежать, конечно, убегут. Прибегут к вам. Вы из нас кровь пили сотни лет. Давайте заботьтесь. Они не работать едут. Им это нафиг не надо. Они туда едут заякориться, написать письмо домой, и чтобы тут же приехали жена и 35 детей, мама, папа, еще одна мама, папа, все бабушки и дедушки, сестры, братья с женами, с мужьями, опять у каждого по 35 детей, приехать туда и получать пособие. Справедливо ли это? Ну, с точки здравого смысла и рассмотрения результатов колониализма, ну, наверное, да, справедливо. Выдержит ли эта европейская экономика? Нет, не выдержит. Это невозможно. В этом мы присутствуем. То есть, как там у Шпенглера было, закат Европы, это вот он. Вы своей собственной дуростью убьете все свои страны абсолютно.
1: Давайте коротко опишем, что происходит, если вдруг кто в целом пропустил, а потом вернемся действительно там и к экономике, и бюджету, насколько это можно все выдержать, и к соседним странам. Значит, есть такой город Сеута. Я тут перед эфиром сидела, смотрела тоже карту, где что находится. Ну, спорная получается территория в том плане, что Марокко пытается оспорить эту территорию, и там как раз речь идет о том, как бы кто где в итоге. Но вообще-то это Испания, и там очень много кадров. Друзья, телеграм-канал «Радио Спутник» и «Макс» канал «Вам в помощь». Все эти кадры есть. Кто через... Кто по воде, кто по земле, но прям толпы мужчин, мигрантов, марокканцев пытаются, значит, в Испании оказаться. Многие бьют тревогу, начиная от испанских властей, заканчивая в том числе и премьером Италии, который говорит о том, что надо с Испанией, видимо, границу как-то закрыть. Была там уже новая какая-то идея тоже, значит, из шенгенской...
0: Да, не больше про себя.
1: Ну,
0: там
1: про себя,
0: в Италию тоже по морю плывут. Там недалеко от Африки.
1: Поэтому они и переживают, что там сейчас они следующие таким образом получается. И по поводу бюджета многие отмечают, что ну, в Испании довольно хорошие условия для беженцев. Ну что им там дают? Как бы, да, и пособие, и, пожалуйста,
0: зачем?
1: Живи.
0: Вот зачем они это делали? Загадка. Зачем? Вы понимаете, какие вы силы будете в этой самой Африке вот такими условиями? Они, да, еще когда я служил, я в 98-м году уволился, уже тогда через нас, через Российскую Федерацию шел такой поток из Африки, из Индии, из Шри-Ланки. С Шри-Ланки особенно много. Там эти тигры освобождения Тамил и Лама, они цвета... Я не знаю, как цвет правильно. Не как баклажан, но похоже такой. Они не это не африканцы, у них другой цвет. Темный, но не похожий такой, да, синеватый такой. Но они не негроиды, а, не знаю, арийцы, короче, у них настолько правильные черты лица, я в жизни никогда ни до, ни после таких красивых людей не видел. Прямо вот вообще. А если он еще пожилой, и у него седая борода, каждый второй Рабиндранат Тагор. И при этом все время плакали. Они плачут, они, знаешь, как у детей вот такие ресницы длиннющие.
1: Так.
0: Странно наблюдать. Но, повторюсь, они потоком просто шли. В России им не надо было ничего. Ну, это 90-е годы, здесь нищета, развал и все такое. Все бежали в Скандинавию и Германию, что там хорошие пособия, поскольку в нашем ГУВД, по-моему, только я по-английски говорил, я с ними беседовал все время, чего там и как. Вот. Все бежали, 90-е годы, ну а сейчас все это еще больше обострилось из-за того, что тогда с войнами было не очень, а сейчас везде война идет. Ну, конечно, они побегут. Дорого, кстати, бегать из Африки, убежать до Европы совсем недавно, это было примерно 10 тысяч евро. Это не для всех. Угу. Я же повторюсь, что там только здоровые, крепкие, молодые мужики при деньгах.
1: Там, кстати, вот в этом у меня был вопрос, один из кадров, который я видела. Там прям был такой организованный подвоз, это так и называлось, этих мигрантов. Я думаю, а кто, то есть, это организовал?
0: Ну как, они все скинулись. И водителям деньги дают.
1: Да, но там какие-то то ли полицейские, то ли кто.
0: Да,
1: вот
0: там сейчас можно, но полицейские что, смотрят, чтобы не поубивали друг друга.
1: А, для этого, да?
0: Скорее всего, не организаторы, нет. Угу. Прослышав, что там сейчас можно прорваться, получить гражданство и пособие, естественно, там все близлежащие деревни сорвутся с места и побегут, так сказать, за счастьем.
1: Но я на самом деле не поняла, почему именно, условно, сегодня это произошло. То есть вот что послужило, какой-то там законопроект принимают.
0: Или
1: там, да, то есть
0: через неделю расскажут.
1: Вот этой детальки не хватает, то ли в Марокко резко что-то произошло.
0: Да, думаю, что что-то свое, да.
1: Вот, в общем, вот это непонятно. Вообще в Европе, наверное, сейчас будет такой отдельный, дополнительный, получается, кризис, потому что мы прекрасно понимаем, и сколько мы уже читали несколько лет, как и в Германии, и во Франции, в той же Испании, по поводу украинцев, русских очень много кто против уступает того, что у нас сегодня в стране
0: происходит. Русские и украинцы, как бы страшно это ни прозвучало, это белые представители европеоидной расы, которые получили хорошее образование, чтобы там кому ни казалось, и хотят работать, основная масса. Они работают. Вот эти...
1: Не хотят
0: без работать. Разницы, там, цвет кожи и прочее. Они не на работу едут, они едут за пособиями. Образования у них нет, учиться они не хотят и не будут. А что они у вас будут делать? Ну, перво-наперво наркотики продавать. Сначала себе подобным, а потом вашим детям. Следите за руками. Скоро вы там такое получите. Да уже, собственно говоря,
1: получили. Но еще Испания изначально славится тем, что там очень много как карманников, или как их правильно назвать. Ну, кто...
0: Да все там...
1: Всегда
0: эти замечательные, учрежденные правительством меры, что если ты из своей квартиры уехала на месяц в отпуск, а туда влезли мигранты, а ты вернулась, выселять ты их не имеешь права, теперь они там живут. Вот это съездило в отпуск. Серьезно.
1: Нельзя. Я сейчас удивилась для тех,
0: нельзя, кто не смотрит, это беженцы, трансляцию. Это прекрасные люди, они имеют право на хорошую жизнь, а я до свидания, все, вот это да, да.
1: Это тот случай, когда нам не надо брать примеры с Европы в вопросе миграционной политики. У нас тут свои принимают решения. Кстати, я на этой неделе видела от Совета Безопасности, по-моему, статистику, что на 40% снизилось количество преступлений, совершенных мигрантами.
0: Представляешь, а всего-то и надо брать отпечатки пальцев и составлять базы данных. Всего-то
1: то ли
0: надо.
1: Еще будет.
0: Представляешь? Ой, ну да. Но теперь вот эти все законы наши про мигрантов, которые прямо скопированы с европейских, вот еще бы поменять, и все совсем станет хорошо. Хотите работать? Приезжайте. Поработал, до свидания. Все. Гражданство получить. 10 лет безупречной службы, рекомендации от соседей, тогда подумаем.
1: Прекрасное знание языка, истории, культуры тоже было бы неплохо. Ну, хотя бы чуть-чуть. Продолжим беседу.

0: В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма.
1: И то не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Корине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. «Мировая политика» с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник». Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз, Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
2: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше. Духовный путь может начаться с одного вопроса.
3: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос. Почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
4: Доброе утро, отец Павел.
5: Я в эфире, да?
6: Меня зовут Золотый.
4: Меня зовут Анна.
7: У меня есть к вам небольшой вопрос.
8: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник».

0: «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
1: Возвращаемся в прямой эфир. В прямой эфир в студию Татьяна Ладеева, Дмитрий Пучков. Всех еще раз приветствуем, друзья. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Так, ну что, давайте продолжим беседу пока о том, что происходит за рубежом, но касается нас напрямую, и сейчас, ну, время будет тех самых
2: трагических. Так им и надо, добавим. Вот им так и надо, да. Пусть они так и живут в своей вот этой испанской прелести.
1: Я тут пыталась перейти к трагедии.
2: Давайте, давайте трагедии теперь. Это была радостная новость.
1: Мне иногда неловко в такие моменты
2: происходит. В Европе плохо, да.
1: В Европе плохо, точка. Выдыхаем. Переключаемся. В Таиланде произошла трагедия. Нашли двух убитых россиян, сестру и брата. А местные, ну, вот как я пока это вижу картину, значит, они сели на питбайк, ну, куда-то там поехали, либо путешествовать, либо что, ну, там, да, гулять, непонятно. Ну, и пытались отобрать, судя по всему, транспорт местный. Вот сейчас там уже разбираются, задерживают кого-то. Но наше посольство говорит, что, конечно, матери убитых в Таиланде россиян будет оказано всяческое содействие, помощь, все, что необходимо, но все новые и новые краски. 5 тел нашли на месте, вот где обнаружили, то есть не 2.
2: Да,
1: вот что-то там еще.
2: Бывает
1: до конца
2: такое.
1: Пока все детали.
2: Ну, как это не печально, преступность есть везде. И подобное случается тоже, увы, везде. Не повезло людям вот с таким столкнуться. Без разницы, что это у вас там, солнечный Таиланд или снежная Воркута, везде можно на такое напороться. Тут не угадаешь. Уж вряд ли эти несчастные люди, наши соотечественники, во что-то там влезли. Это минимальное. Так сказать, вероятность. Из-за чего? Ну, как меня когда-то учили, если не понимаешь, из-за чего, значит, из-за денег. Ну, мотоцикл – это те же деньги в тамошних условиях, да. Пострадали из-за этого. Очень жаль. Это вот соболезнования наши родным и близким.
1: Сюда же я дополню, значит, тоже историю. Сейчас до конца разбираются, что произошло, но расчлененное тело россиянки нашли в чемодане под Белградом. Предположительно, это девушка из Петербурга, которая ранее пропала. Она перестала тоже в какой-то момент выходить на связь с родственниками. Те забили тревогу. И вот сейчас до конца выясняют.
2: Кошмар.
1: По подозрению в убийстве задержано несколько человек, включая гражданина Турции. В общем, ждем всех деталей. Безусловно, наши соболезнования семьям, кто потерял своих родных. Тоже, наверное, в очередной раз, с одной стороны, банально, а с другой стороны, никогда не лишнее напоминание,
2: берегите
1: что даже
2: себя,
1: в отпуске
2: будьте осторожны,
1: внимательнее
2: да.
1: надо быть, а то мало ли что может произойти. У всех там разные бывают мысли в голове. Еще одно, ну уж извините, вот такая серия ситуаций. Давайте вокруг ученого поговорим.
2: Угу.
1: Зенин, который умер в больнице после стычки, значит, рассказываем, довольно известный ученый был, ну, со своим коллегой, получается, да, на полях заметили, как на квадриках катается, ну, молодежь, сделали, судя по всему, замечания.
2: На опытных
1: на
2: полях.
1: Опытных
2: то
1: полях.
2: Есть это поля при научно-исследовательском институте. Это этот гражданин...
1: Но это нарушение, получается, со стороны, да, тех, кто катается или нет?
2: Наверное. Может, оно даже огорожено как-то, знаки там стоят. В общем-то, что здесь не ходить, они там научные работы ведут. У кого-то ума хватает десятилетним детям доверять такую технику. Дети эти, они... Тут вопрос большой. Они по собственному скудоумию там катаются, или это взрослые надоумили, потому что там, как теперь выясняется, у скончавшегося конфликт был с одним из этих персонажей. Может, вы специально их туда послали? Может, вы им объясняете? Ну, следствие все установит. Тут, опять-таки, это граждане, как обычно, там все на дыбы. Естественно, случай безобразный, но в формальной логике есть такое правило. Вследствие, то есть, если после этого не значит вследствие этого. Если вам перебежала дорогу черная кошка, а после этого кирпич на голову упал, связи здесь никакой нет между черной кошкой и кирпичом. Нет. Ее надо устанавливать. Так и тут нанесли побои, да, нанесли. Скончался ли он в результате побоев? Ну, это следствие, опять-таки, экспертиза
1: установит. Давайте поясним, что не дети нанесли побои, а родители, дело в том, детей, что взяли, да, телефон, да, родителей, да, для того, чтобы как раз, ну, сделать замечание, передать этих детей, значит, родителям,
2: их,
1: и вот в итоге
2: он стычка их повез, произошла. Они вызвали козелок, то есть машину, детей посадили в эту машину, повезли к институту, и вот туда уже примчался родитель, который немедленно распустил руки, орал, ударил этого ученого так, что тот упал, потеряв сознание. Ну, все как положено.
1: Ну, двоих арестовали, фигурантов этого дела. Сейчас дальше будут все разбирательства. Потому что чем больше вот статей, по крайней мере, читаешь по этому делу в СМИ, тем больше можно даже запутаться, потому что, ну, там каждый уже свое, опрашивают каких-то знакомых, незнакомых. И информация даже иногда противоположная.
2: Все врут,
1: какая-то.
2: Все будут изо всех сил себя отмазывать, они ни в чем не виноваты, будут врать, что этот ученый там, я не знаю, гонялся за детьми с палкой, я удивлюсь, что не с ружьем или не с топором, хотя угрожал всех убить и всякое. И тут несчастный отец не выдержал. Ну, все как обычно. К сожалению, сам скончавшийся ученый ничего сказать не может. А жаль.
1: А тем временем сейчас дальше рассматривают дело Лерчик, Валерии Чекалиной. Всем, мне кажется, тут уже точно не надо объяснять. Напоминаю, что произошло. Прокурор запросил для Лерчик 6 лет условный штраф больше, чем на 1 миллиард рублей. Закрытое было слушание, да, там никого не пускали, но сегодня появилось
2: вот
1: это вот первое.
2: Так и надо. Все резонансные дела надо рассматривать в закрытом режиме, чтобы никто ничего не видел, чтобы никто ничего не слышал. Чисто для справки, население сразу решит, вам заплатили денег, и поэтому вы принимаете неправомерные решения. Все. Вот эта вот публичность, она как раз способствует отсутствию такого мнения. А кто это делает? А это делает власть. Никто не будет отделять там депутатов от судей и прочее. Вы все одинаковые, вы все берете взятки, вот поэтому вот так. Так, на мой взгляд, это абсолютно неправильно. Нет. То, что, ну, тут опять-таки граждане, которые там воют о какой-то немыслимой расправе, ну, с точки зрения граждан, самый нормальный финал – это четвертовать на Красной площади и голову на пику насадить. Это вот нормальное решение вопроса, все будут довольны. Но давайте это глаза протрем, пену смахнем со рта. И что произошло-то? Гражданка не уплатила налоги, да? То есть это имущественное преступление.
1: Муж ее сейчас бывший, уже находится...
2: Первое и главное, верни деньги. Как только деньги вернули, ну, дальше вот можете погрозить пальцем, да, вот тебе 6 лет условно. И, ну, деньги-то вернули, все, вопрос закрыт, ну, у нас капитализм, при капитализме вот так... Это при советской власти, безусловно, проклятой. Была там 88-я статья в Уголовном кодексе, называется «Валютные операции». Вот ты 100 баксов на улице продала, а статья, между прочим, расстрельная, на всякий случай. Расстрел за валютные операции в крупном масштабе. Это правильно? Ну, с точки зрения тогдашнего государства, наверное, да. Теперь не так. Точно вот из-за чего все воют с пеной у рта, надо повесить и четвертовать. Нет. Заплати деньги, которые были не заплачены, и иди гуляй. Все, собственно говоря. Вот.
1: Но здесь почему еще такой резонанс и вообще сильное тоже обсуждение? Это на фоне выявленного заболевания у нее, да, многие ведь начали говорить. С одной стороны, безусловно, там и жалко, и по-человечески, и как бы, может быть, тогда вообще, тем более, там она недавно родила 4-го ребенка, как бы и без отца. Трое из детей, значит, и получается, отец в тюрьме, мама болеет, и вот как бы, ну, слишком негуманно. С другой стороны, никто не отменял факт, получается, неуплаты этих налогов. И тут тоже, да, вот...
2: Как негуманно. Публичность, она во все стороны работает. Если ты публично заявляешь, что у тебя рак в 4-й стадии, что видеть тебя в спортивном кружке под штангой как-то странно. Вы знаете, это странно. Я такого не встречал. Лично я и каждый не видел. Зачем ты это делаешь? Зачем ты его взяла там куда-то под домашним арестом, поехала в Питер? Ты кто? Угу. Почему тебе все можно? Почему тебя после этого сразу не закрыли, а в очередной следственный изолятор? Как так получается? Деньги кому-то платишь, наверное. Вот так работает общественное мнение. Зачем вы этому потакаете, понять невозможно.
1: Я, честно говоря, посмотрела, но не целиком. Относительно недавно с ней вышло большое интервью. Не будем рекламировать там, у кого именно. Я не смогла досмотреть, потому что мне было,
2: да,
1: честно говоря, неинтересно. Но я вот там как раз просто были комментарии, а как она ходит, тренируется, и врачи комментировали, что это вот так вот. Мы только представляем, что люди на четвертой стадии выглядят как, извините, мертвецы, а да, на самом деле они...
2: А на самом деле они
1: Но вот я как-то, знаете, вот у меня все равно еще больше вопросов возникло, когда я смотрела. Так, я искренне сочувствую, если заболевание действительно есть, но...
2: Мы это изначально говорили. Да. Дай бог здоровья.
1: Дай бог здоровья.
2: Но когда это выглядит вот так, это вызывает понятные вопросы. Ну, да. У всех абсолютно.
1: Можно кружочки не снимать, даже если ты правда себя хорошо чувствуешь, и ты правда в состоянии, несмотря на диагноз, ну зачем ты снимаешь...
2: Это личное дело. Но мозг, то есть так называемый ум, это в первую очередь способность... просчитывать последствия своих поступков. Если ты говоришь, что у тебя рак в четвертой стадии и бегаешь в спортзал, это на кого рассчитано? На умалишённых,
1: что ли? Подождите, но ей запрещено самой вести социальные сети. То есть это делают за нее, и, соответственно, у нее остается некая команда...
2: Она без разницы.
1: ...которая да. принимает эти решения. Но я к тому, что вот про ум, да, но одна не додумалась... Тоже, да? Ну, хорошо.
2: Наверное, может... этой командой ты руководишь, раз ты им деньги платишь. И раз
1: Кто-то
2: они вот так
1: бы ей
2: делают,
1: сказать, что не надо
2: то это твое осознанное решение. Я про это. А вот наличие мозга, оно как раз для того, чтобы просчитывать последствия. Нет, не надо.
1: А... Переходим к другим темам. Не нашла я каких-то связанных слов для плавного перехода. Как есть, так и рассказываем дальше. А, непонятно, то ли это действительно такая статистика, то ли это журналисты ссылаются на один конкретный случай, который произошел в Тюменской области. Но якобы из-за этого случая теперь говорят о том, что молодожены стали, значит, ну, вот меньше устраивать каких-то пышных свадеб на фоне того, что не в состоянии... они потом окупить эту свадьбу. Ну, то есть история о том, что сейчас мы закатим банкет, значит, родственники надарят деньги, и мы окупились, она больше не работает. Вот об этом говорят многие юристы по той причине, что к ним потом обращаются, значит, с каким запросом? Запросом о банкротстве. А конкретный случай такой точно произошел в Тюменской области. Там, значит, ну, там, кстати, очень приличная сумма. Там сумма была как минимум 850 тысяч рублей, для Тюменской области, ну, учитывая, что если это область, значит, это, да,
2: какой-то... Люди денежные, как
1: плюс
2: в Москве, да.
1: Тюмень, да, мы понимаем особенности этого региона и возможности там заработка. Ну, в общем, в целом все равно сумма довольно приличная. Ну, в общем, жених задолжал, мне уж там, не знаю, сказал или не сказал невесте, что он набрал кредитов, потом он...
2: Расходимся.
1: Не Кстати, чьи кредит это теперь? Надо понять, совместно или его, или как там. Ну, так вот. И, значит, а родственники, ну, не надарили столько, насколько он рассчитывал. В итоге выплатить он там смог только половину. И в итоге пошел, говорит, я объявите меня банкротом. Ну, вот потому что. А свадьба в кредит. Это нормальное явление
2: или
1: нет?
2: Загадка. Я имею большой опыт. Я с одной женой живу 46 лет в осознанном браке и 48 без, если. У меня некоторый опыт есть, я в этом как-то разбираюсь. У меня была микроскопическая свадьба. Ни родителей, никого. Так получилось. И обошлась в какие-то смешные деньги. И... А вот вы там за миллионы что-то справляете, а потом через месяц разводитесь. Это вообще ни на что не влияет. То есть, вот, знаешь, вот в моем понимании, ну, как, скромная, так сказать, церемония только для самых близких. Ну, а дальше езжайте в какое-нибудь свадебное путешествие. Я бы вот так присоветовал. Но это не подразумевает присутствие там 100 человек и дарение подарков непрерывного. не подразумевает. Для кого вы? Это, ну, с одной стороны, знаешь, это вот натуральная ярмарка тщеславия. А у нас деньги есть. Ох, у соседа быстро пьют. А чего не пить, когда дают? Напрасно выкинутые деньги, по-моему. Но всем надо друг перед другом вот демонстрировать изо всех сил. В Средней Азии, кстати, с этим аж на правительственном уровне борются. Прекратите вбухивать вот эти вот дикие деньги во все свои эти обрезания, свадьбы. Это никому не надо, даже вам. Ну, а люди стараются. При этом молодой человек, вот нам все время рассказывают, какая молодежь у нас умная, они все считать умеют и прочее.
1: Да, но не все. Извините.
2: Вот идет война, 5-й год уже, на всякий случай. В общем-то, если вы деньгами занимаетесь или каким-то боком причастны, очень сильно видно, что денег у населения стало сильно меньше. Вы, вот когда денег стало сильно меньше, ну, например, если раньше было 100 рублей, то теперь, наверное, 60, а то и 50 могут подарить. Угу. На что рассчитываешь, собственно говоря? Ну вот, часть не придет вообще, потому что нечего дарить, а часть подарит сильно меньше. Как на это можно рассчитывать вообще? Вы все такие умные прям. Ну, это друг другу рассказывают, там врут, естественно, а мне там надарили, а я там все отбил, и еще осталось там туда-сюда. Дурь полная.
1: Так мне кажется, самое ключевое здесь, каждый вправе отмечать так, как он хочет. Ну, глобально.
2: Самое главное, как ты понимаешь, это же адский стресс, в первую очередь, для невесты. Во вторую очередь, для жениха. Это собравшиеся люди, которые никогда друг друга не видели со стороны жениха, со стороны невесты. Это прием алкоголя, мордобитие, без этого ничего не обходится. И, в общем-то, ну, мягко говоря, очень, с моей точки зрения, очень странный праздник, который никак не влияет на всю дальнейшую жизнь. А деньги выкинутые, немыслимые. Потратьте лучше на себя, куда-нибудь съездите, что-нибудь посмотрите, отдохните. Медовый месяц, он же это без работы, наверное, должен быть.
1: Ну, не месяц, а неделю или две. Давайте с этого начнем.
2: Да, ну вы где-то там попрыгайте, порадуйтесь друг другу, ходите там, я не знаю, какие-то, как это сейчас модно говорить, путешествия, хорошая еда, интересные виды, прекрасное настроение. Вот это вот гораздо интереснее.
1: Но мой главный посыл такой, что каждый сам принимает решение, они вдвоем или только там в кругу родственников, либо это большая какая-то свадьба, но уж устраивая свадьбу с прицелом на то, что я мне сейчас тут надарят деньги, и неважно, да, 50 тысяч потратили или 500 тысяч потратили, и тут, значит, мне сейчас надарят, и, соответственно, ради этого все было, но это глупо, это в первую очередь все равно праздник, ну, как в качестве воспоминаний, то есть вы устраиваете праздник для себя или для гостей, а там уж вот эти вот подсчеты. Понятно, что деньги все любят считать, но мне кажется, это точно не цель мероприятия должна быть.
2: Пожелаем молодым счастья.
1: Горько. Так, ну что, интересно, я только сейчас вспомнила про эту новость, что хотела, Дим Юрьевич, с вами обсудить. Мне кажется, это забавно. Ну, то есть как, я даже приветствую. Значит, проводилась неделя грудного вскармливания, в результате которого депутаты, которые в том числе были причастны к этому мероприятию, провели опрос среди мам, какую они хотят меру поддержки, чтобы те дольше кормили грудью. Я сейчас объясню, с чем связан мой вопрос. Ну, там предлагалась либо какая-то выплата, либо выходной, что для меня странновато. Женщины ответили очень, как мне кажется, грамотно. Это мера поддержки в виде со скидкой либо даже бесплатных косметологических услуг, в том числе по поддержке груди. Ну, в том плане, что, извините, я 5 родила, откормила, я хочу нормальное себе вот тело сделать, и я считаю, что женщина после всего в целом имеет... Или речь не идет о том, что мы тут все будем 6-й грудью, размером груди ходить, да, а просто, ну, вот какой-то, значит, вот таким образом окажите мне эту меру поддержки. Мне кажется, что мамы предприимчивыми оказались.
2: Я бы только это... Знаешь, мы в Советском Союзе жили, и там все время были льготы. И постоянно висели объявления, что ветеранам Великой Отечественной без очереди. Вам трудно представить, какую это ненависть вызывала у стоящих в очереди. Все это шутки, сплошные шутки. Ветеранов Куликовской битвы просят не беспокоиться. Мы тут настоялись уже, и вот красавец какой-то пришел. А вот еще один, а вот еще. Приходите завтра. Всех это натурально бесит. Вот с моей точки зрения, вот эти льготы, которые реализуются вот так, это абсолютно неправильно. Тетеньке можно смело выдать денег. На эти деньги делай чухуху. Угу. Чего хочешь. Хочешь там мужу новые штаны купить.
1: Деньги будут разные просто.
2: Да, хочешь грудь себе подправь. Это твое личное дело. Угу. Сама как-нибудь распорядишься. Вот. Деньги – это самое правильное.
1: Но меня тут, ну, как бы, либо деньги, да, либо вот пусть эти бесплатные процедуры, в целом, мне кажется, выбор мамочек понятен, но, с другой стороны,
2: отношение к бесплатным процедурам, ты придешь и скажешь, у меня процедура бесплатная, фу, блин, опять приперлась, ёлы-палки, а я тебе сделаю процедуру,
1: ну, кстати,
2: больше
1: да.
2: не придёшь.
1: Ну, тогда надо, извините, в любом случае, это не 5000 рублей,
2: знаю,
1: это, как бы,
2: знаю.
1: Такая другая сумма должна быть, чтобы хотя бы там, ну, 50% тогда как-то,
2: я значит,
1: знаю,
2: мамочкам будут дарить губы закатывательную машину.
1: Так вообще постановка вопроса для меня странная. Я понимаю, что мы решаем действительно ту проблему, которая есть. Проблема демографии. Никто не отрицает. С разных сторон иногда надо помогать и мамам, и папам, и бабушкам, и старшим, там, я не знаю, братьям и так далее. Но задавать вопрос, что нам сделать, чтобы вы дольше кормили грудью, мне кажется, это все-таки такой интимный момент, что мамы сами должны принимать.
2: Дети эти от этого здоровее вырастают.
1: Ну, это да.
2: А если заботиться о красоте груди, то результат получится несколько другой. Грудь красивая, балбес вот вырос, нездоровый, там, рахит какой-нибудь, еще что-то. Про это тоже надо думать.
1: Ой, ну, в общем, в деликатные
2: вот
1: какие-то моменты.
2: Вот это стремление к вечной молодости, оно, мягко говоря, странное. Невозможно, как там у Есенина, увядание золотом охваченный, я не буду больше молодым, смирись, ёлы-палы.
1: А если ей всего, вот как у нас сейчас, да, рожать пораньше, может, ей 25, она уж троих родила, понимаешь?
2: Молодец, молодец.
1: Хочет
2: радуйся,
1: оставаться молодой, классной,
2: радуйся,
1: красивой.
2: Не останешься, не, этого не будет.
1: Это сейчас плохая пропаганда идет.
2: Согласен,
1: мы так не
2: мотивируем. Как? Вот смотришь на какой-нибудь, мы вот смотрим там какой-то этот сериал «Лэнсман», где там Деми Мур, который 60 с чем-то лет, а из нее там всю юную красотку лепят. Она и так уже там, как это, помнишь, люди в черном, чего у тебя с лицом, а так там физиономия вот так вот растянута. Ужас! Ты что с собой делаешь, ёлы-палы? При этом как
1: не,
2: поближе...
1: Ну, в рамках разумного.
2: Как поближе, ничего, поближе покажут, там двумя руками креститься надо, насколько она страшная. Что у тебя, зачем это, для чего? Нет, мы все умрем еще.
1: Дорогие
2: в конце.
1: Девушки, мы все будем всегда прекрасными, красивыми. А мужчины должны говорить нам побольше комплиментов для того, чтобы мы, неважно, насколько
2: только
1: мы сегодня
2: правду.
1: Выспались, чувствовали себя уверенными, любимыми и так далее. Так, ну у нас буквально уже меньше 2 минут остается, но коротко. Пользователи сети жестко критикуют Грэмми, значит, музыкальную премию. Ее теперь называют российской и ксенофобской по той причине, что, значит, отказалась южнокорейская известная группа там принимать участие, потому что выделили, ну вот как бы отдельную категорию, значит, именно южнокорейской музыки. Те говорят,
2: азиатской,
1: да, извините. Азиатской музыки, те говорят, ну что это за вот, выделять вообще?
2: Честно говоря, непонятно. Давайте включим и послушаем. Вот здесь вам, я не знаю, кто там, какая-нибудь Тейлор Свифт, а здесь этот самый BTS. Если вы мне скажете, что вот это вот ярко выраженная корейская музыка, ну, как-то странно, поэтому давать какие-то эти клейма. Ну, команде из Израиля напишите, что это еврейская музыка. Все,
1: нет,
2: все
1: они
2: порадуются.
1: Про Россию сразу напишут, это
2: все
1: мы не
2: порадуются,
1: сомневаемся.
2: Да, и про русских напишите, что это русская музыка. Не смешно просто. Mm-hmm. То есть злоба зрителей вполне
1: понятно.
2: Объяснима.
1: Да, да, объяснимо и понятно. Но я вообще поймался на мысли, что, конечно, и Грэмми, и, значит, Оскар, все как-то так мимо начало проходить. Ну, вот...
2: Да и раньше-то было уже, по большому счёту.
1: Ну, и раньше,
2: счёту.
1: Да, да. Ну,
2: как-то
1: вот
2: раньше-то
1: особенно.
2: Как-то раскручивали, ты вспомни эти, как их Евровидение, там какие-то боления, всю ночь сидят,
1: у меня были знакомые, кто, правда,
2: вот да, и все как отрезало, ничего не осталось.
1: Так, ну что, на этом мы заканчиваем первый час программы «Пятница вечер». Вот такие вот мы пока новости вспомнили. Дмитрий Юрьевич остается. Я желаю всем хороших выходных. У Дмитрия Юрьевича, кстати, я напомню, должны быть хорошие планы на эти выходные.
2: Да.
1: Но
2: я
1: во вторник,
2: с ужасом думаю, да.
1: Во вторник мы к этому вернемся. Всем хорошего вечера, друзья.
2: Спасибо, Татьяна.

0: «Знать за 90 секунд».
1: Казалось бы, что особенного? Картошка. Человечество к ней настолько привыкло, что перестало обращать внимание, как на воздух. А между тем ее появление стало эпохальным событием. Впервые одомашнено это дикое тогда растение с плодами величиной с виноградину было в Перу и Боливии еще 10 тысяч лет назад. Земляное яблоко стало неотъемлемой частью истории, культуры и национальной кухни коренных жителей региона. Там вывели 4 тысячи сортов корнеплода всевозможных размеров, форм и расцветок. Испанские и португальские конкистадоры, силой оружия осваивавшие новый свет, везли на родину золото, серебро, алмазы. Ну и между делом прихватывали семена экзотических растений. Однажды среди них оказались зародыши картофеля. В европейскую кухню он внедрялся тяжело, но результат превзошел все ожидания. Именно это растение обеспечило до четверти прироста населения Европы. Никаким драгметаллам это было не под силу. Картофель стал основной сельхозкультурой в 160 странах мира и обеспечил продовольственную безопасность миллиардов людей. Таким образом, несколько зернышек картофеля, вывезенных завоевателями в 16 веке, оказались дороже целых россыпей золота и бриллиантов.
0: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве 7 утра, в Перми 9:00, в Улан-Удэ полночь. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Вооруженные силы России пресекли попытку прорыва ВСУ в Харьковской области. На Сумском направлении уничтожен украинский пункт управления БПЛА. Новый минерал дороже золота обнаружили в России. Далее подробности. Российские военные сорвали попытку подразделения ВСУ прорваться в находящийся в окружении населенный пункт Белый колодец на Харьковском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Уточняется, что бойцы своевременно обнаружили перемещение украинских военных. Живая сила противника, уничтоженная операторами дронов и артиллеристами, добавили в ведомстве. Напомню, в 2026 году Харьковская область оставалась одним из ключевых участков боевых действий. По данным Минобороны, подразделения группировки войск «Север» в течение года установили контроль над рядом населенных пунктов региона. Ударный беспилотник «Куб» группировки войск «Север» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на Сумском направлении, сообщили РИА Новости, командир расчета с позывным «Байкал». Он добавил, что разведка вскрыла объект по характерным признакам. Российские военные получили координаты и оперативно подняли ударный БПЛА «Куб» и навели его на цель. БПЛА точно вошел в здание, где располагалась аппаратура, и поразил объект прямым попаданием. В результате пункт управления полностью разрушен, связь с вражеским БПЛА прервана. По словам военнослужащего, оттуда враг координировал свои дроны и корректировал огонь по позициям России. Штурмовая группа 119-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ попыталась атаковать российские позиции на Сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, украинские военные предприняли попытку скрытного продвижения в направлении российских позиций восточнее села Большой. В результате огневого воздействия часть украинских националистов была уничтожена. Остальные бежали в обратном направлении, уточнили в силовых структурах. Напомню, Сумская область – одно из ключевых направлений для создания полосы безопасности вдоль границы России. Президент Владимир Путин поручил расширять буферную зону в этом году для защиты приграничных регионов. Неизвестный ранее минерал, который может стоить дороже золота, нашли в России, сообщили РИА Новости в Министерстве образования и науки. Он был обнаружен исследователями Искольского научного центра Санкт-Петербургского государственного университета и Минералогического музея в Кировском руднике Хибинского массива. Находку назвали кольский ашкрафтин. В его состав входит иттрий, это редкоземельный элемент. По словам ученых, это уже не просто красивый камень, это химический архив земной коры. Иттрий, кремний, калий, натрий и целая таблица Менделеева в одном кристалле. Средняя цена даже не за отдельный минерал, а лишь за его налет на породе составляет $145 за миллиметр, что значительно превосходит стоимость золота, подчеркнули в Министерстве образования и науки. Там добавили, что химический состав кольского образца дополнен кальцием, марганцем и фтором, что делает его уникальным. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».

0: Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
0: Это второй час программы «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. У микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
2: Всем слушателям, зрителям пламенный привет.
0: Да. Дмитрий Юрьевич, ну прежде чем мы перейдем к привычным новостям, которые слегка облегчают первый час программы, я хочу начать нашу с вами беседу с поздравления наших моряков. Я к своему стыду не уследила за календарем и не обратила внимания в прошлую пятницу, что вообще-то надвигается День военно-морского флота. И проигнорировала это, только в сетях сказала. Поэтому, друзья, в минувшее воскресенье, 26 июля, был День военно-морского флота. Военные моряки, офицеры всегда отмечают свой праздник в последнее воскресенье июля. В этом году это было 26 числа, это замечательный праздник. Я к нему имею некоторую причастность, потому что я воспитана не только следаками, но еще и моряками. Поэтому в моей семье это большой праздник в нескольких поколениях. Я передаю свой пламенный привет и большие-большие поздравления всем причастным к этому замечательному празднику.
2: Присоединяюсь. Да.
0: Не сомневаюсь.
2: По окончанию передачи спляшем танец «Веселый морячок».
0: Нет, подождите, у нас там с вами новые поздравления. Не знаю, как нам все успеть, потому что грядет же еще День десантника, но это мы в конце программы еще тоже обсудим. А пока что самое начало. Ну что, к новостям, Дмитрий Юрьевич. Да. Боится нас процветающий Запад. Пентагон внес 33 российских вуза, МГУ, МГТУ имени Баумана, МАИМ, ФТИ, Высшую школу экономики и МИРЭ в список угроз национальной безопасности США. И меру приняли для противодействия передаче технологий странам, якобы угрожающим национальной безопасности США. Знаете, меня эта новость несколько позабавила, потому что я ни в коем случае не отвечаю за всех представителей, выпускников, скажем так, за всех выпускников вышеперечисленных вузов. Но, к сожалению, у меня есть такой опыт общения и наблюдения за людьми, которые, казалось бы, окончили один из перечисленных вузов, но при этом придерживаются какой-то либерально настроенной повестки. Меня это удивляет. Последние 4,5 года. Но спешу на то, что я просто встречала не тех людей. Может быть, действительно эти вузы какую-то могут нести угрозу? Как у вас впечатление от новости?
2: Конечно, не могут, а несут угрозу. Тут никаких шуток. Как говорится, в ЦК не дураки сидят и понимают, что делают. То есть, чем выше уровень образования, чем более, так сказать, высококачественные вузы, тем выше уровень подготовки, тем выше экономическая состоятельность и достигаемые экономические результаты, экономическое развитие Российской Федерации. К чему приведет? К тому, что российский продукт вытеснит продукты западные. А это значит, Российская Федерация угрожает самому главному. У них это называется экзистенциальная угроза. То есть угроза самому существованию их государств. Все ровно то же самое происходило много тысяч лет в Европе, когда ни один сосед другому соседу не даст развиться выше определенного уровня. Будет ему всячески мешать, будет на него нападать, не допустит развития. Нет, ни под каким соусом этого делать нельзя. Потому что как только он разовьется, он отожмет у вас рынки, например, а вы останетесь ни с чем. Что делать надо? Не давать ему развиваться. То есть то, что мы наблюдаем сейчас, как это президент говорит, попытки сдерживания России, это именно об этом. Не дать развиваться. Каким образом? Ну, это настолько многоплановое явление, что вот это вот, собственно говоря, мы не пустим ваших ученых к нам. И своих не пустим к вам. Я вам напомню, что когда еще Иван Грозный пытался выписывать из Европы мастеров пушечного литья, no, nicht, nein, никто к вам не поедет, никакие пушки вам лить не будут. Будете изобретать, как там, по-хитрому, незаметно, по-военному это делать. То же самое и сейчас. Действия абсолютно правильные. Вот, например, в Советском Союзе, знаете, как это нынешние граждане, утекшие в Израиль, регулярно рассказывают, а у вас в Советском Союзе была политика государственного антисемитизма. В чем выражалась? Например, евреев не

0: Абсолютно закономерное. Как с ним бороться? Ну, свои университеты надо развивать. Мы должны быть самодостаточны. И образование должно быть настолько сильное, что к нам бы ломились, а мы бы думали, кого пускать, кого не пускать. А не так, что нас не пускают там в Стэнфорд, Массачусетский, еще куда-то там. Все должно быть наоборот.
1: Вот. Ну, вот вы практически ответили на мой следующий вопрос. А должны ли быть какие-то ответные меры с нашей стороны, кроме того, что продолжать развивать собственную нишу образования и воспитывать поколение образованных людей?
0: Ну, они и так к нам не едут. Начнем отсюда. К нам едут другие. Например, к нам едут африканцы массово получать остатки советского образования. Хорошо ли это? Конечно, хорошо. Вся Африка за нас. Таким образом, то есть люди поучились здесь, получили прекрасное образование, научились говорить по-русски, и Россия у них навсегда в сердце осталась. Поэтому контакты налаживать гораздо проще. Вот. Вот с этим надо работать. А стремиться там, чтобы к нам приехал весь Стэнфорд, нет, не очень надо.
1: Знаете, часто история, когда какой-то очень популярный, востребованный педагог в том или ином вузе, который пользуется, скажем так, популярностью среди обучающихся студентов на тот момент, позволяет себе высказывание определенного образа, скажем так. Вот возможно ли в неспокойное время, чтобы большой профессионал своего дела, который много лет преподает, ну, например, он не согласен с действующими решениями нынешней власти, высказываться себе и таким образом воспитывать какие-то умы. Ведь есть же люди, которые не сдерживаются, педагоги, которые пользуются своим положением и, в принципе, до поры до времени им позволяют высказываться и дальше. Если у них это возможность, как с этим, если нет, то как с этим бороться?
0: Чисто на всякий случай. Вся американская профессура, она сугубо левая, то есть прокоммунистических взглядов. Все тамошние эти образованные, ну, утрируем, понятно, но вот так вот ситуация обстоит. Почему? Ну, потому что они живут в царстве несправедливости капиталистической, а наши просто дурачки, они там никогда не жили, они не понимают, как там все устроено, про капитализм они знают только из книжки «Незнайка на Луне». Да и то далеко не все. У них в башке какие-то сказочные волшебные страны построены. Им, например, обрати внимание, когда говоришь, а у тебя есть мессенджер Макс? Я не буду ставить. Там все читают, за всем подсматривают, все подслушивают.
1: Моя любимая группа людей.
0: Да, дорогой друг. А вот в этом, в WhatsApp и в телеге все абсолютно от и до подсматривает и подслушивает ЦРУ. Как тебе такое? А! Наплевать. Обрати внимание. То есть ему ЦРУ, этому дорогому профессору, ближе, чем родное ФСБ. Почему? Ну, потому что дерьмо в башке. Просто ответ примитивный. Что касается изложения подобных взглядов, взглядов ты можешь придерживаться вообще каких хочешь. Не знаю, быть секретным сатанистом, например, запрещенным на территории Российской Федерации. Ты, главное, рот не открывай. Раз. А вот это вот, когда ты студентам в доверчиво подставленные розовые уши льешь яд, ну, такое надо пресекать. Ну, хотя и там тоже, знаешь, я как-то читал, помню, 100 лет назад интервью с режиссером Соловьевым, который там эти асса там и всякое такое поставил. А чему вы учите детей в Авгике? В первую очередь я их учу нонконформизму, отвечал покойный режиссер. Ты бы их ремеслу учил для начала. С какой стороны от камень? Извините, пожалуйста, от камеры стоять, как сценарии писать, как актерами руководить, свет как ставить, как камеры по телегам ездят. Ты профессии, ремеслу ты бы их учил. Нет, он им дерьмо в головы заливает. Какое? Вопрос. Ну, ненависть к родной стране. Это у них главное, так сказать, ненависть к родной стране. Она плохая, будь она проклята, а вот на Западе хорошо. Ну, таких вообще к детям подпускать нельзя. Нет, в своем кружке там где-то взрослых сидите, да. А здесь ты на государственные деньги преподаешь в государственном учреждении. Фильтруй базар, следи за собой. Вот как-то так.
1: К другим решениям, Дмитрий Юрьевич, а то эта тема, мне кажется, она бесконечна. Просто вспоминаю свои годы обучения, и когда специальная военная операция началась, и меня спросили, а почему у меня такие твердые убеждения, Я ответила, что я по-другому вообще не представляю себе эту реальность, просто потому что в моем институте, когда я училась, другой,

0: Вселенной не существовало. Существовала Вселенная только нашего русского культурного кода, нашего русского наследия, нашей русской истории и так далее. Как можно было бы думать иначе, мне не представляется. И когда я встречала представителей других вузов, для меня было большое открытие, что кто-то думает иначе. Хотя, по идее, учится в центре Москвы, вот, ну, как и я училась. Так что меня подобные истории сильно расстраивают.
1: Ты знаешь, вот у меня у одного другана папа – герой Советского Союза, у другого – мега-орденоносец, у третьего еще рассказывать нельзя. А мой папа – это мой папа. И что с того, что он не герой Советского Союза? Это мой папа. А тут, понимаешь, я должен это, разинув рот, куда-то там бежать. Идиоты.
0: Увы, увы. Но давно у нас с вами не было рубрики «Инициативная дума». В Госдуме предложили запретить увольнять женщин, у которых есть дети моложе 8 лет. Депутаты объяснили, что сложности родительства не заканчиваются после 3 лет. Дальше детский сад, частые болезни, подготовка к школе, другие заботы. И инициатива должна защитить работающих мам на более длительном этапе воспитания. Я, конечно, все понимаю, но вот а что, если эта мама... Она как-то не очень ответственно подходит к своим рабочим задачам и все время ссылается на какие-то проблемы, связанные с ребенком. Такие представители тоже есть. Как это контролировать?
1: Их много.
0: Да.
1: Никак невозможно.
0: Ну, и тем более у нас век же матерей, ну, Дмитрий Юрьевич, ну, при всем уважении.
1: Естественно, да, да, да. Будь я это оригинальная снежинка, окружите меня и вообще. Ну, тут не разорваться. У нас мало людей. Женщины должны рожать. Вот ты у нас молодец, да, а все
0: спасибо,
1: остальные не
0: стараюсь.
1: Очень. Да, ну, нужны люди, куда деваться. Ну, исходя из этого, наверное, надо как-то подходить к матерям и к материнству, пока мы не расплодимся в огромных количествах, надо подходить как-то специфически. И тут речь вообще не про до 8 лет, до 7 лет. Это вещи специфические. Я как это... Как опытный кадровик, я тебе скажу так, что вот приходит девочка на работу, да, хочет устроиться, а вы замужем? Нет. Вот сразу до свидания, давай. Сейчас я тебя на работу приму, ты немедленно выскочишь замуж, потом родишь... Потом еще, потом дети будут болеть, в результате ты у меня место занимаешь, никто не работает, потому что у тебя все время дети, и они болеют. Нафиг, нафиг, извините, у нас вакансий нет, вы нам не подходите, до свидания. Вот так оно устроено. И кадровик поступает абсолютно разумно. Ему это вообще мимо все, а вот государству не мимо, нет. А вот государство обязано заботиться, так может тогда это, я не знаю, государство бы платило некое, так сказать, материнское пособие вместо зарплаты, а там кто-то другой работал, нет? Ну, либо, я не знаю, то есть это вот это сугубо государственная область. Женщинам надо изо всех сил помогать, и мужчинам тоже, кстати, у которых дети есть. Но в чем это выражается, вот в этом мне как-то не совсем понятно. Вот в данном примере я с советских времен прекрасно помню, была целая категория граждан, которые постоянно сидят на больничном. Постоянно. И советская власть с этим серьезно боролась. Я помню, как-то мне выдирали зуб мудрости. Я сел в трамвай, 40 минут до родителей ехал и приехал вот с такой щекой. Побежал к зубному, там говорят, нет, мы в это, в как она там какая-то неотложная или как-то так называется, не-не-не, мы ничего делать не будем, это вот вы завтра с утра идите к хирургу, я пришел, там действительно хирург, зуб выдирают лежа, то есть все непросто, а после этого мне дали 3 дня больничного, и тут я понял, что удаление зуба мудрости – это что-то настолько серьезное, что аж 3 дня больничного дают, вот, вот так. Но масса людей начинает этим ловко пользоваться, вообще никто не работает, все постоянно болеют, выгнать их невозможно, а работать должен кто-то другой. Поэтому, раз уж они не работают, может, это как-то по-другому решать.
0: Но пока на меня не ополчились все прекрасные представительницы прекрасного пола, я хочу сказать, что мне кажется, каждая история, правда, совершенно уникальная. И меня смущает такое предложение только с точки зрения того, что я, правда, наблюдаю тенденцию. Я же матерей, угу. которые из декрета уходят в декрет и прямым текстом говорят, ну а что мне будут выплатить? Я встречаю женщин, которые говорят, буду выплатить, что-то странное сказала, но вы да. меня поняли. Прости, пятницу вечер, вот так вот мне захотелось сказать. Потом есть другая каста женщин, которые говорят, ну вот смотри, я не могу сразу идти в декрет, потому что я не получу свой миллиончик обязательный, мне надо пойти сначала 2-3 года поработать, а потом сразу в декрет. Я понимаю, что все женщины, они нацелены на то, чтобы максимально заработать. Но в то же время есть просто вот нацеленные на меркантильные цели, и именно поэтому рожающие, нацеленные на льготы. Но неужели вы правда рожаете только ради денег и ради льгот? Я вот этого
1: главное,
0: не понимаю.
1: Главное, чтобы родила. Да, это для государства гораздо важнее. Люди важнее.
0: Ну и вообще плохо представляю ситуацию, чтобы сказали молодой маме, которая забеременела, или там вот девушке, которая еще не вышла замуж. Я когда начала работать, я еще даже замужем не была. И вообще-то меня абсолютно поддержала наша замечательная команда «Радио Спутник», и ничего мне не страшно и работать, и становиться мамой. Поэтому все зависит от ваших отношений, мне кажется, с начальством, Дмитрий Юрьевич.
1: Так точно.
0: Поэтому
1: да.
0: не бойтесь рожать, девчонки, не бойтесь и договаривайтесь с начальством. Но теперь действительно серьезным важным новостям в России может не остаться искусственной. Кортниц, Дмитрий Юрьевич, держитесь, держитесь.
1: Кого этим словом называют? Лена, давайте определимся с понятиями. Это надо... волшебное слово, я не совсем понимаю, что обозначает. Вот... Понимаю, конечно, да.
0: Понимаете, это надо уточнить у Виталия Валентиновича Милонова, потому что это он предложил задерживать их вместе с блогерами, продающими в интернете свое тело. И депутат считает, что это поможет очистить Россию от мутантов. И вот думаю, может, он эскортниц перепутал, как там этих называют, мутантов. У меня сегодня плохо с русским языком, в Таиланде обитающих мутантов.
1: Как-то это... То есть если это... Как их? Женщины с пониженной социальной ответственностью, то по-русски их обычно называют проститутками. Эскортница – это кто? Я как это, некоторым образом причастный. То есть это девчонки, которые вас где-то сопровождают за деньги, так они не все с этими сопровождаемыми спят на всякий случай. Бывает, конечно, это уж как ей там захочется. Ну, не смешно, короче. Если речь про проституцию, которая со страшной силой развита в интернете, она вся, совсем недавно, вот у нас, например, на Староневском проспекте батальонами стояли, а их крышевали почему-то краснодарские бандиты, как сейчас помню. Это у нас, в колыбели трех революций, где мы сами все крышевали, и вдруг краснодарские. Ну, это такое западло возиться с подобными женщинами, поэтому у нас не очень. Вот. Теперь они все убежали в интернет, кочуют по съемным квартирам, и, в общем-то, с моей точки зрения, заниматься ими должна полиция, а не мы с тобой. Мы можем какие-то мнения озвучить. Депутат Милонов с ними точно ничего не сделает. Там клеймить позором и прочее. Вы при капитализме живете. Каждый зарабатывает как может. Покажите уголовную статью. Нет, до свидания сразу, без разговоров. Общество это больше не осуждает. Вы его сами довели до такого состояния, когда у вас все проститутки и актрисы порнофильм. Актриса из фильмов для взрослых. Каких, блин, для взрослых? Вы чё вообще? То есть вчера еще там на одном углу бы никто стоять не стал. Сегодня добро пожаловать, у нас мероприятие. Актрисы из фильмов для взрослых. Господи. О времена, о нравы. Я аж забыл, что сказал Милонов. Да, так разорался.
0: Ну, просто это про эскортниц. Я, знаете, что вспомнила, что слово «эскорт», мне кажется, появилось относительно недавно. Вот я когда была студенткой театрального вуза и, конечно же, вместе со всеми ходила на разные кастинги, я видела, что в интернете предлагали кастинг моделей. И однажды мне предложили побыть моделью на каком-то мероприятии. И выяснилось, что можно быть просто моделью, походить красивой девушкой, а потом какое-то там есть продолжение. Однажды мне предложили поработать подобным образом, и все это, как они объясняли, выглядело легально. Но я уже тогда понимала, что это какая-то дурь. А потом в какой-то момент это превратилось в профессию под названием эскорт. И про это даже где-то стали какие-то якобы смешные песни петь и поддерживать эту идею. Но в то же время, мне кажется, что проституция, она существовала всегда, и если сейчас ее пытаться запрещать, она просто будет существовать подпольно.
1: Я повторюсь, что эти так называемые эскортницы, которые именно это сопровождают чего-то там, они вовсе не обязательно, чтобы они с кем-то там сожительствовали. Там народ не того уровня, не того разлива, никто никого за волосы не хватает и в сортир не тащит, там не так все это устроено. Ну, а проституция как таковая, ну что, добро пожаловать в волшебный мир свободы и демократии. В ней есть в том числе и вот такое. И оно никак не порицается. Вот. Какая... Депутата Милонова можно понять, да, это не всем нравится, но вот так.
0: К другим новостям на этой неделе предлагаю кино. И прежде чем мы обсудим старый фильм, который лучше новых двух, есть тут кое-какие киноновинки. Вот смотрите, футболист Криштиану Роналду теперь сыграет и выступит в качестве исполнительного продюсера сериала о британском футболе. Картина «День первый» расскажет о вымышленном футбольном агенте. И вот вопрос, как вы считаете, на этом поле Роналду нас не подведет? Ведь все-таки его футбольная карьера-то она... Все, как я понимаю.
1: Он продюсером, да, не актером там.
0: Исполнительный, продюсером.
1: Не знаю, это угадать невозможно. То есть сценарий писать будут точно не футболисты, режиссером будет точно не футболист, а чего ты там сбоку на руководишь, это крайне маловероятно, что его вообще будут слушать. Он будет кричать: да в жизни все не так. А ему будут кричать в ответ: да никто не будет смотреть, если снимать как в жизни. А у нас кино, художественный вымысел, в котором про футбол. Все, этого достаточно, да. А дальше какой агент, а то мы не знаем, какие агенты. Доверия никакого нет, никакого качества не ждем. Но выйдет из чисто энтомологического интереса, безусловно, посмотрим. Да, снимай, Рональдо, да.
0: Ну, а что теперь остается делать? Надо же как-то дальше развиваться. Ну, еще к новости кино. Вышел первый трейлер «Джуманджи 3». На этот раз герои выбираются в реальный мир. Дуэйн Джонсон, Кевин Харт, Джек Блэк вернулись к своим ролям. Режиссером снова выступил Джейк Кэзден, снявший первые две части, и в зарубежный прокат фильм выйдет 25 декабря. А вы смотрели первые две части «Джуманджи»?
1: Да, да. Ну, первую очень давно, еще когда видики были, оно же старое.
0: Вот есть старый вторая. «Джуманджи», а есть который с Дуэйном Джонсоном, «Скалой». Вы смотрели со «Скалой»?
1: Я и то, и другое взрослый смотрел. Это детское кино, оно как-то это лично меня не вставляет. Дурацкие шутки, там этот, как его... Толстый этот Джек Блэк был смешной. Кто-то там в девочку превращался, или он, девочка, превратился в Джека Блэка. Пара похабных моментов была смешная. Остальное как-то меня не затронуло, нет. Я такое смотрю, только чтобы понимать, о чем все говорят. А так, нет, неинтересно.
0: Я помню, что когда первую часть посмотрела, она была даже ничего забавная, но в то же время не исключаю, что просто я скучаю по старому фильму, там какого, 90-го он был года, что ли, вот этот вот оригинальный «Джуманджи», что называется, вот он мне нравился. Но старый фильм, который лучше новых двух, «Ранго» в правильном переводе, мультфильм о домашнем хамелеоне, который скучал в уютном террариуме и мечтал о приключениях. Бюджет был 135 миллионов долларов, и снова та удивительная история, когда сборы превысили почти в два раза. Это 245 миллионов долларов. Ну и подробно мы эту картину обязательно с Дмитрием Юрьевичем обсудим, которая была сделана в правильном переводе. Оставайтесь с нами. Небольшой перерыв.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Иди, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся ей пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
2: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в 7 российских аэропортах, сообщили в Росавиации. Среди них воздушные гавани в городах Бугульма, Казань, Нижнекамск, Нижний Новгород, Оренбург, Самара и Чебоксары. Российские артиллеристы за прошедшую ночь уничтожили 10 пунктов управления БПЛА и более 70 военнослужащих ВСУ в Харьковской и Сумской областях, сообщили РИА Новости в группировке войск «Север». Артиллерийские расчеты выполнили свыше 200 огневых задач. Уточняется, что работа велась при взаимодействии с операторами войск беспилотных систем. В результате нанесения огневых ударов было уничтожено 10 пунктов управления БПЛА, 9 автомобилей высокой проходимости и 71 военнослужащий ВСУ. Объем инвестиций в туристическую инфраструктуру Тувы за последние 5 лет превысил 4 миллиарда рублей, сообщил глава республики Владислав Ховалык на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Глава Кабмина находится в регионе с рабочей поездкой. Ховалык добавил, что 45 проектов поддержано в сфере туризма. Возрожден курорт Чедер, объект отдыха и лечения межрегионального значения. Он также отметил, что благодаря реализации индивидуальной программы социально-экономического развития республики Турпоток в Туву вырос в почти в 1.5 раза. Спасатели потушили пожар, возникший в школе-интернате в селе Шимки Тункинского района Бурятии. Пострадавших нет, сообщил региональный главком МЧС. По данным ведомства, сообщение о возгорании в здании поступило утром в субботу. Отмечается, что пострадавших нет, учащиеся находятся на каникулах. Количество мигрантов, погибших при попытках проникнуть в испанскую Сеуту из Марокко, достигло 61, сообщает местная радиостанция. Уточняется, что это рекордный показатель. Подобная цифра никогда ранее не достигалась за столь короткое время. Правоохранители продолжают находить тела на пляжах рядом с границей, так что число погибших еще увеличится. В пятницу мэр-президент Сеуты заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в автономный испанский город. Испанское правительство развернуло там вооруженные силы в поддержку гражданской гвардии. Россия занимает 3-е место в мире по производству лосося, следует из последних доступных данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. 1-е место с большим отрывом заняла Норвегия. Там производство этого вида рыбы составило 1 миллион 650 тысяч тонн. На 2-й строчке расположилась Чили с показателем в 998 тысяч тонн. В тройку лидеров вместе с ними вошла в Россию с результатом в 400 тонн. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
2: Друзья, мы продолжаем программу «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. Я напоминаю, что у микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Приветствуем всех новоприбывших. И прежде чем перейдем к любимой развлекательной рубрике, а там у нас столько дел сегодня с вами, Дмитрий Юрьевич, нужно выбрать малолетнего дебила недели, малолетнего дебила месяца. Там банальная рубрика, которой давно не было.
3: Напряженно.
2: Мы все-таки завершим тоже привычную рубрику «Старый фильм, который лучше новых двух». Мы уже успели упомянуть в предыдущей получасовке мультфильм «Ранга» 2011 года в правильном переводе. Ну что, Дмитрий Юрьевич, почему этот мультфильм удостоился вашего внимания? Что там хорошего?
3: Хороший. Ну, во-первых, это новинка. Раз. Во-вторых, мультфильмы всегда... Ну, это тогда была новинка, да. Во-вторых, мультфильмы смотрят сильно больше, чем обычное кино. Ну, и в-третьих, он такой, хоть и мультфильм, но для взрослых. Забавный. Там в главную роль озвучивал Джонни Депп. Он был прекрасен. Кто озвучивал девочку, я не помню, но тоже кто-то серьезный. Вот. Плюс это такая, там режиссером, если правильно помню, выступал Гор Вербинский, это который «Пиратов» в том числе ставил. Ну, это такие детские мечты мальчика. Вот он в детстве смотрел кино, как это у нас говорят, про ковбоев, а если как там, то фильмы с Клинтом Иствудом, и они ему навеяли всякое, и вот он теперь, так сказать, вырос, может себе позволить, и забабахал такое кино, потому что там и Клинт присутствует, там и Ли Ван Клифф в виде этого злобного змея там в шляпе специфической, вот, ну и... И главный герой, его на самом деле как-то по-другому зовут, я не помню, это он там, по-моему, на банку пива смотрел, пиво называлось «Дуранго», то есть выносливый такой, а он кусочек, как тебя зовут, «Ранго», вот, крайне забавный, смешной, веселый, всякие полеты, погони, адская стрельба, ну, на мой взгляд, он больше для взрослых был, но самое смешное в нем было не это. Поскольку вот я его перевел, мы устроили в презентацию, так сказать, премьеру в кинотеатре «Пушкинский». Обращаю ваше внимание, это самый большой кинотеатр в Европе. У нас аншлаг, как водится, все 2030 билетов проданы, и внезапно случилась какая-то странная накладка. То есть мы все время делали сцену специальную, где декорация и герои в костюмах. Американцы все это присылают, там, и, в общем, там эти совы пели всякие эти латиносовские песни забавные. Вот, там совы прыгают посредине, я стою, и все желающие забегают со мной сфотографироваться. И вдруг говорят, что пришла известная талантливая исполнительница Нюша. Я думаю, что это она пришла? Обычно знаменитостей на такие мероприятия только за деньги заманить можно. А потом до меня дошло, что она в дублированной версии озвучивала овечку. Там овечка, ну, то есть Джонни Депп мужского персонажа, а она женского. Вот. И зачем-то ее позвали. Она всех родственников привела, если я правильно помню. А оказалось, что кино озвучиваю я один. Получилось смешно.
2: Нюша зазвучала в ином качестве, как-то совсем по-другому. Да. Талантливо зазвучала, мне кажется. Это было не... Да. Не каждая, знаете ли, актриса дубляжа может похвастаться таким тембром, Дмитрий Юрьевич. А ну, вот Нюша смогла.
3: Нюша ловкая, Нюша озвучила хорошо, ну вот такая вот накладка получилась, да. А мультик хороший, всем смотреть рекомендую, да.
2: Вот вы говорите, что, ну там, не помню имя вот этого персонажа, а я уже который год наблюдаю за вами, предлагая вам новую картину. Вы же не знаете до пятницы, что я вам предложу? И я думаю, господи, ну как он помнит то, что он озвучивал? Вот я, убейте меня под дулом пистолета, даже самую главную, самую большую роль я не вспомню. Как вы это все помните, Дмитрий Юрьевич?
3: Ну, как не все, увы, Алена, уже настолько сильно не все, что я все время расстраиваюсь.
2: Нет, я просто поражена. Я тоже хочу... Я когда вырасту, Дмитрий Юрьевич, я хочу иметь такую же феноменальную память, как у вас. Ну, поехали дальше к любимой развлекательной рубрике «Малолетний 20-летний дебил. На этой неделе отличились следующие кандидаты. Россиянки попытались украсть из турецкого отеля почти 5 килограммов пахлавы. Девушки отдыхали по системе All Inclusive и перед отъездом решили забрать с собой бесплатные сладости, но сотрудники отеля это заметили, сказали, что либо вы платите, либо вызываем полицию. На самом деле странная ситуация, но All Inclusive сколько хочу, столько и ем. Понятно, что это просто некультурно 5 килограммов пахлавы увозить, но это второй вопрос. Но сюр ситуации не в этом. Они испугались, что сейчас их арестуют, и решили избавиться от доказательств своего деяния следующим образом. Они всю пахлаву смыли в унитаз. Угадайте, что случилось с унитазом, Дмитрий Юрьевич?
3: Жадность фрая разгубила. Да, не пролезла, наверное, да?
2: Не пролезла, конечно. Не пролезла.
3: Не подготовились. Не подготовились.
2: Так что вот такое
3: опрометчиво. Надо было набрать воды в ванну, если она там есть, ведро приготовить, хотя бы мусорное, и по одной пахлаве бросать и из ведра заливать. Тогда бы все ушло, а так бестолочи ничего не могут.
2: Я вообще не понимаю, зачем было продукт портить? Уже вы отдали на кухню, хорошо, вас поймали с поличным. Но извинитесь, отдайте. Зачем вы пытаетесь как-то избавиться? Ну, следующий кандидат. Итальянец Франко Малосса получил 2 года и 4 месяца тюрьмы за создание фальшивого античного амфитеатра. И амфитеатр в его исполнении был построен из гипсовых статуй, конструкций, стеклопластика, папье-маше от штукатуренных блоков, датируемых началом 2000-х. Он брал с туристов до 40 евро за вход. И суд обязал мошенника снести постройку, восстановить ландшафт холма, а также взыскали с него около 560 тысяч евро в качестве компенсации ущерба. Да, я не знаю, он заработал вообще столько, если он не уточняется, с какого года. А, ну с 2000-го примерно. Ну вот сколько человек у него там могло прийти в день за 40 евро, как
3: тут
2: вы считаете?
3: Не, ну, нормально, наверное, если по 40 евро сноса. То есть это не для всех сильно. Пацан шел к успеху, не фартануло. Этот выпадает из нашей рубрики, да.
2: Эх.
3: Смешно, смешно придумал, да, сам построил, эх, сам продал, молодец.
2: Ну вот следующее, я думаю, вам понравится, это мои любимчики на этой неделе. Калининградские нелегальные добытчики янтаря сами сняли о себе фильм и стали фигурантами уголовного дела. На видео детально... запечатлели процесс подводных раскопок, водолазное оборудование. СК, конечно же, поблагодарил мужчин за помощь, использовав их же кадры как основу обвинения. Хороший.
3: Вот это наш контингент, да, это хорошие. Там, кстати, с бандитами в 90-е было все так хорошо, и с этим янтарем туши свет вообще. Ну, а теперь вот смешные известия доходят. Я считаю, это на первом месте, то есть эти янтарные труженики. На втором месте тетеньки с пахлавой, ну и несчастный итальянец на третьем.
2: Ну и банальная рубрика, которой давно не было, просто фантастический рассказ. Обожаю, обожаю такие истории. Из пятой точки россиянина достали ветку после прогулки в лесу. Ну ладно, ветку, ну что ж такое. Но всегда же интересно, как оно там оказалось, правда, Дмитрий Юрьевич? Ну и парень рассказал, как оно там показалось. Он во время урагана почувствовал резкую боль в заднем проходе. Что произошло, совсем не помнит, и пошел к врачу. Проктологам пришлось
3: дальше
2: подключать
3: все как
2: рентген.
3: В тумане.
2: Вообще, видишь, ураган, человек в лесу, ураган, понимаете, ветер. Аж пришлось
3: молодец.
2: Искусственный интеллект подключать, чтобы выяснить, что же, как же, как это вот так произошло.
3: Молодец, молодец, да, хороший рассказ. Ураган
2: хороший.
3: Это первый раз такое, да.
2: Я вот правда, когда читаю...
3: Против привычного шел, подскользнулся, само вот как-то забралось, да.
2: Гулял, подула ветка, уже совсем другие.
3: Да, ураган.
2: Уже, да, совсем другая история. Но это не все в нашей любимой развлекательной рубрике. У нас еще нужно выбрать малолетнего дебила месяца. Месяц был объемный. Был богатый на кандидатов. Я напомню, что 3 июля житель Иркутской области ограбил продавца с помощью воображаемого пистолета ради 430 рублей на воду. Его задержали дома, возбуждено уголовное дело. Недели позднее во Владимире женщина пыталась пронести брату в депортационный центр марихуану в конфетах. Наркотики
3: вот
2: взяла
3: хорошая, да,
2: у зятя. После этого уголовные дела завели на обоих. Сестре до 12 лет тюрьмы. Двумя неделями позднее должник из Сургута сменил фамилию, имя, отчество Полишко на Акшелоп, чтобы скрыть свою личность. Да, пытался прикидываться мертвым, но Акшелопа быстро обнаружили. И пассажир такси Казань-Заинск сымитировал бомбу с помощью пауэрбэнка и тату-машинки, чтобы не платить за поездку. Водитель испугался, выпрыгнул на ходу. Грабителя приговорили к 1,5 годам колонии. Ну и, наконец, сегодняшняя история с янтарными добытчиками. Кто же... Юль-то, ну, посмотрите, все-таки... какой.
3: Все-таки я считаю, что гражданин, мертвый гражданин Акшелоп всех победил.
2: Акшелоп хороший.
3: И фамилия задом наперед и помер. Молодец.
2: Акшелоп, это, видимо, со временем переименуем рубрику, да. Но в противовес. Ладно, шутки шутками. Малолетнего дебила Июля мы выбрали. Настоящий джигит, водитель такси во Владимире, сдал полиции 18-летнюю курьершу мошенников, тем самым спас 86-летнего пенсионера, у которого обманывали. Нам выманили более 1 миллиона рублей. Это уже третий случай, когда водитель выявляет мошенника. И нервную пассажирку задержали на выезде из города. Девушка везла деньги в Москву для перевода в криптовалюту. Она арестована, возбуждено уголовное дело. Я лично общалась с одним представителем. Это был водитель такси, бизнес-такси, который просто проявил бдительность и тоже вот предотвратил.
3: Он просто
2: вот такое...
3: слушал, что она говорила по телефону.
2: Видимо,
3: я так подозреваю.
2: Ну, да. Она тогда к нам в рубрику еще подходит. Она в рубрику «Малолетний дебил», он в рубрику «Настоящий джигит».
3: Молодец, да, водитель молодец. Спас дедушку, да.
2: Спас. Ну, кстати, про кино сегодня, Дмитрий Юрьевич, я не все договорила. Тут, смотрите, «Лего» выпустит набор по мотивам сериала «Секретные материалы». Покупатели смогут собрать лесную поляну с парящими НЛО, кабинетом Малдера или Малдера, кто он там, это просто я была очень мала, я не смотрела. Малдер, да.
3: Малдер.
2: И фигурку Скалли. Продажи стартуют 4 августа по цене $199. Это что, теперь ждать какого-то, я не знаю, воскрешения сериала? Что вы вообще думаете про секретные сериалы? Секретные сериалы, что вы думаете? Вы смотрели секретные сериалы?
3: В свое время, её ж по телевизору показывали, в свое время, ну, не сказать, что атомная бомба, я небольшой любитель всякого вот этого загадочного, но добротный был, исключительно добротный, и этот... Додик духовный и эта гражданка Скалли были прекрасны. Оба всем страшно нравилось, да, интересный.
2: А Лего
3: вам... Покупать такое Лего? Ну, Лего для маленьких, я уже большой, как-то это мне не очень. Я бы, конечно, фигурку Скалли прикупил бы, но из Лего нет. Мне не надо такую.
2: А какая тогда вам нужна фигурка? Ну-ка, расскажите, вы просто коллекционируете
3: хорошая.
2: Какие-то фигурки?
3: Я ничего не коллекционирую, но мне время от времени что-нибудь дарят. У меня в спальне стоит этот, как его, с вырванным сердцем в руке из Индианы Джонса колдун, который этот Калима, Балима. Сам Индиана Джонс с золотым этим идолом каким-то. Арнольд Шварценеггер из «Хищника», Энтони Сопрано из «Сопрано». И как его, Аль Пачино из «Скарфейса», там с пистолетом, еще какой-то балбес из этих, как его, «Вотчмен», как его, забыл, короче, главный «Вотчмен», вот, у меня их там толпа целая стоит, дорогие, между прочим, Скалли пригодилась бы, я посмотрю, нет ли настоящий.
2: Ничего себе, я думаю, что сейчас все взялись проверять, есть ли фигурка Скалли и как они выглядят, даже я вот сейчас прямо решила посмотреть на одном маркетплейсе, есть ли Скалли фигурка, ну, кстати, действительно есть, Дмитрий Юрьевич, ничего себе, как вы вовремя в преддверии собственного дня рождения рассказали, что вам надо. То, знаете, вас так сложно порадовать. А тут раскрыли все карты. Как удачно вообще получилось. Но, а если вернемся к вопросу Лего, вот есть убеждение, что Лего здорово собирать маленьким детям, потому что это своеобразным образом влияет на их развитие. У вашего сына был Лего?
3: Это не убеждение. Нет, он тогда Лего не... Ну, то есть Лего был, но в родную страну, в Советский Союз, не завозили. Нет. Это действительно чрезвычайно полезно. То есть это так называемая мелкая моторика, когда ребенок пальцами совершает множественные мелкие движения, она действительно очень сильно полезная. Вот у меня в детстве были советские конструкторы, ну, где там такие планочки металлические, а в них отверстия, и надо винтики закручивать, гайки, шайбочки. Я там целыми днями все крутил, строил всякие подъемные краны, машины там и прочее, и прочее. Очень полезно. В слесарном деле потом сильно помогало. сериала, ничего незнакомого и непонятного нет. Ну и, повторюсь, на мозгах все серьезно сказывается. Это как это, как когда руками пишешь, все вот теперь сторонники, а я там наберу на клавиатуре. Ну, клавиатура – это одно, а руки, текст рукописный – это совсем другое. Когда иностранные языки учишь, то лучше, гораздо лучше писать самому на карточках слова. Надо, я уж 20 лет собираюсь ролик сделать, как правильно слова учить. Надо всех, в конце концов, научить писать, надо от руки. Вот.
2: Ну, это вообще очень хорошая рекомендация. Я до сих пор ежедневник веду от руки, чтобы не забыть, что
3: молодец.
2: Мне надо сделать. У меня их три. У меня электронный, в телефоне и на компьютере, и от руки. От руки, чтобы все запомнить, а в телефоне, чтобы, если вдруг я что-то забыла, можно было посмотреть. Иногда утомляет вся эта электроника. Но еще к новостям из мира кино. Итальянская актриса Орнелла Мутти подала заявление на получение гражданства России. Ее дочь Найки Равиль заявила: «Мы подаем заявление на российское гражданство, чтобы чувствовать себя по-настоящему дома. У нас есть русские корни, мы не можем отречься от своего происхождения, от своей семьи и друзей». По словам певицы, вместе с матерью они задумываются о покупке дома в Москве или в Санкт-Петербурге. Дмитрий Юрьевич, ну где ей больше понравится, в Москве или в Питере? Где народ-то больше примет, как считаете?
3: Не знаю. У нас единственное с погодой совсем не так, как в Италии, конечно.
2: Да.
3: Ну, нравится ей, хочется, добро пожаловать. Мы рады всем приличным людям, которые нас любят и хотят у нас жить. Приезжай, Орнелла Мутти.
2: Тем более такая красавица, почему нет? Ну, а если серьезно, зачем все-таки ей гражданство? Если ей нравится наша страна, по-моему, ее никто не ограничивал в возможностях сюда приезжать. Зачем нужно именно гражданство?
3: Ну, вот только в предыдущей части обсуждали, как там орды марокканцев лезут в Испанию, что за один день залезло в город испанский не то 80, не то 90 тысяч человек, каких-то диких совершенно людей. Я бы не хотел там жить. Вот и она, наверное, не хочет. Настолько поменялась обстановка дома, что в России лучше и спокойней.
2: Ну, а вам вообще нравится эта актриса Орнелла Мутти? Красавица она? Ну,
3: я ее видел только в фильмах с Челентано. Они у меня все на DVD есть. Когда-то, ну, в общем, если смотреть сейчас, от тогдашних впечатлений, ну, сами фильмы сами по себе радикально отличаются. Они настолько дешевые, то есть просто вот натурально за 3 копейки сняты. Ну, там, конечно, скидку делаем на то, что это пленка, там сложнее процесс производственный был, но тем не менее. Настолько бюджетно все держится только на отличных диалогах и адских кривляниях Челентано. Она, как девочка, просто прекрасна. Вся страна смотрела, затаив дыхание. Так была хороша Орнелла Мутти. Вот бы всю жизнь такое оставалось. Да. Желаем ей здоровья, добра и красоты.
2: У меня есть подборка забавных новостей, даже не знаю, с какой начать. Ну вот, например, к 2030 году интимная близость с роботами станет обычным делом. По прогнозам экспертов, человечество движется к тому, что виртуальный секс, VR-игрушки, а затем и роботизированные куклы войдут в повседневную жизнь. Звучит как фрагмент из книги «О дивный новый мир».
3: Я боюсь, граждане немножко отстали от технического прогресса. Все это есть уже сейчас.
2: Как?
3: Просто по разной, так сказать, по цене стоимости. Потому что куклы без моторчиков, они, я уж не помню, там в начале 2000-х появились куклы. Именно ростовые куклы, силиконовые, они там это, их только изгибать по-всякому можно. Так это тогда бы стоило, по-моему, 5000 евро или 5000 долларов, точно не скажу. И у нас, естественно, не было представлено. Сейчас есть все. Плюс все это механизировано, моторизовано, там с вибрациями, какими-то этими шуршавчиками, подогревом, охлаждением, черти что, и сбоку бантик. Все это давным-давно присутствует. И, собственно говоря, все же, наверное, смотрели художественный фильм «Blade Runner», который у нас переводят как «Бегущий по лезвию». В оригинале «Blade» – это клинок по-русски. «Blade Runner» – это торговец колющим-режущим. А тут какой-то бегущий по лезвию. Там не было изначально никакого бегущего по лезвию. Так вот, там, когда эти репликанты прибежали на Землю во главе с Рутгером Хауэром, там, я не помню, актрису, Дэрил Ханна там, по-моему, была, да. Это была, так сказать, кукла для сексуальных утех. То есть остальные были солдатами для там, это, войны, а это была кукла для сексуальных утех. Ну, так это первое, что будут продавать, и первое, чем будут пользоваться. Даже у гражданина Пелевина нашего эта мысль хорошо развита. Забыл, как произведение начинается про этих самых кукол. Ничего удивительного нет. То есть какие-то эти сексуальные контакты для нынешних. А куда я пойду? А вдруг меня пошлют? А чё я деньги буду тратить? Зачем вся эта бессмыслица, если под рукой анонизм всегда присутствует? Не надо никуда ходить, и сразу хорошо, нет. А если это какая-то кукла, не сильно дорогая, а эффект ровно тот же самый, да идите вы лесом, я вообще никуда никогда ходить не буду, и все у меня будет хорошо. Капитализм – штука такая, всего этого понаделают и уже сейчас выпускают там всякие мотопомпы, что для мужиков, что для женщин, очки виртуальной реальности, в которой будет Арнелла Мутти, Памела Андерсон и все вместе взятые, и давайте до свидания. Вот. Крайне перспективное направление. Покупать будут, не знаю, баржами натурально.
2: Не, ну, Дмитрий Юрьевич, мы так эскорт не поборем. Мне кажется, что тогда это будет наоборот гораздо...
3: Он сам подохнет, Алена.
2: Как подохнет? Наоборот, мне кажется, это станет... Нет, подождите, Дмитрий Юрьевич, это станет каким-то таким, знаете, элитарной возможностью, когда к тебе не кукла роботизированная пришла, а живой человек.
3: Так точно. Это все так и будет. Живые – это для богатых. А для вас вот это, как его, пивная банка, а там половой орган в ней пристроен, чтобы мама не заметила. Сейчас уже такие продаются. Вот.
2: Ну, короче, Виталий Валентинович...
3: Живые – это только для богатых.
2: Виталий Валентинович, сначала надо побороть вот эти инновации, а потом уже приступать к эскорту, потому что...
3: Сначала надо погрузиться в тему. Я как-то раз залез в, не будем говорить название, онлайн-магазин, мне там надо было что-то смешное найти, и залез в раздел вот этих вот всяких штук. Я полтора часа сидел, разглядывал и читал аннотации, я и не знал, что так богато представлено, и это я еще не глубоко в теме. Там очень много всего этого добра, очень.
2: Вы меня заинтриговали, Дмитрий Юрьевич, я знаю, как я развлекусь этим вечером. Я уже знаю, чем я займусь этим вечером.
3: Интересно время проведёшь.
2: Конечно, заинтриговали. Но к еще одной новости нестандартной. Певец-шаман решил больше не носить кожаные штаны и сжёг их в русской печи. Он заявил, что пришло время меняться. Больше он их не наденет. Зрителей ждет обновленный образ. Но это все здорово, но зачем? Чтобы что? Чтобы мы просто повысили цитируемость, что вот он сжёг кожаные штаны в русской печи. Зачем эти перформансы? Это по-другому просто не назовешь. Выступление.
3: Ну,
2: вот эти,
3: возможно, возможно, сменила краску шаман. Вчера был такой, а сегодня такой. Это, по идее, с точки зрения этих, как его, людей продвигающих, это должно вызывать дополнительный интерес публики, я так думаю. Возможно, ему самому это надоело, а, скорее всего, ему на мозги капали, что зачем ты ходишь в этих кожаных штанах, в кожаной куртке, с повязкой на рукаве, еще и блондин. Тебе не кажется, что есть некие ассоциации, известно, с каким... проявлением европейских, так сказать, настроений 40-х годов. Тебе не кажется, что ты кого-то напоминаешь? То есть я вот это вот регулярно со всех сторон, даже я слышу. А как вы к этому относитесь? Да никак. Ну, выдумали такой образ человеку, вот он его и придерживается. Ну, скорее всего, просто надоело. Но я уже почитал вопли недовольных, что кожаные штаны были запихнуты в нашу русскую печь, как он посмел осквернять нашу печь, и понеслось. То есть ты на дорогих зрителей не угодишь ни при каком раскладе. В косоворотке, как хохол в вышиванке, в кожаной куртке эсэсовец, без кожаных штанов, ах ты, сволочь, русскую печь осквернил, куда ни кинь, везде клин получается. Пожелаем шаману удачи дальнейшей творческой и развития.
2: Меня смутило только то, что зачем-то это делать вот так ярко. Ну, решил переодеться, переоденься. Ну, это ладно. Дмитрий Юрьевич, у нас осталось буквально несколько секунд, чтобы передать слова поддержки нашим бойцам. Но также я хочу напомнить, что 2 августа, в воскресенье, будет День воздушно-десантных войск. Поэтому спасибо за вашу силу, верность, долг и мирное небо. Мальчики, вам сил, победы. Крепко всех обнимаем и благодарим. Это была «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. Ему помогала Алена Минчук. Новости на радио «Спутник». Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Пока-пока.
3: Спасибо, Алена.
0: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
4: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
5: Доброе утро, отец Павел.
6: Я в эфире, да?
7: Меня зовут Владей.
8: Меня зовут Анна.
9: У меня есть к вам небольшой вопрос.
10: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы к геополитике?
11: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
11: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
11: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 утра, в Уфе 10:00, Новосибирске полдень. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Российские военные пресекают попытки запуска украинских дронов в Харьковской области. Премьер-министр Михаил Мишустин посетил Республику Тува с рабочей поездкой. Российские туристы все чаще путешествуют в Марокко. Далее подробности. Расчеты ППЛА группировки войск «Север» в Харьковской области пресекают работу украинских беспилотников, обнаруживая замаскированные позиции противника по едва заметным признакам, рассказал РИА Новости оператор расчета ППЛА «Орлан-10» с позывным «Моряк». По его словам, российские военные внимательно проводят доразведку, изучают тропинки, возможные антенны управления, ищут различный транспорт. Он уточнил, что поиск целей ведется круглосуточно. Как только признаки пункта управления подтверждаются, координаты немедленно передаются командованию. Только за последний месяц благодаря такой работе на данном направлении военнослужащие 6-й гвардейской общевойсковой армии ликвидировали более 40 объектов, отвечающих за запуски вражеских дронов, подчеркнул военный. Премьер-министр России Михаил Мишустин находится в Республике Тува с рабочим визитом. Он встретился с главой региона Владиславом Хавалыгом. Мишустин обратил внимание, что в Республике Тува действует индивидуальная программа социально-экономического развития. Он попросил главу региона рассказать, как обстоят дела в экономике в целом. По словам Владислава Хавалыга, объем инвестиций в туристическую инфраструктуру Тувы за последние 5 лет превысил 4 миллиарда рублей. Он также отметил, что благодаря реализации индивидуальной программы социально-экономического развития турпоток в Туву вырос почти в 1,5 раза. Валовый региональный продукт благодаря реализации инвестиционных проектов должен вырасти к 2040 году в 3,5 раза и составить 554 миллиарда рублей. Незначительные повреждения зданий произошли в итальянском городе Неаполе из-за произошедшего неподалеку от него землетрясения, передает агентство Рейтер со ссылкой на итальянскую пожарную службу. В качестве меры предосторожности было приостановлено метро, а также прервалось движение поездов. Ранее Европейский среднеземноморский сейсмологический центр сообщил, что землетрясение магнитудой почти в 5 баллов произошло в 10 километрах от Неаполя. Согласно Рейтер, это было одно из сильнейших землетрясений, зафиксированных в этом районе страны. Комитет Совета Безопасности ООН по санкциям ввел санкции в отношении видных деятелей движения «Талибан», обновив их идентификационные данные и оставив санкции в отношении тех лиц в силе. Среди них нынешний мэр Кабула Хамдулла Намани, глава МВД Сираджуддин Хакани. У них заморожены активы, запрещены поездки по миру и действует эмбарго на поставку оружия в соответствии с резолюцией Совета Безопасности. Туристический интерес россиян к Марокко растет, заявил в интервью РИА Новости посол в Рабате Игорь Беляев. По его словам, королевство является одним из главных африканских направлений для путешественников из России. Он отметил, что россияне традиционно тепло относятся к Марокко и с большим удовольствием его посещают. Дипломат добавил, что туристы могут не только отдохнуть на побережье Атлантического океана и Средиземного моря, но и познакомиться с богатой историей, самобытной культурой и традициями страны. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы можете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Час Островского.
2: Друзья, доброе утро. Всех приветствую не в студии «Радио Спутник», по той причине, что я сейчас нахожусь в командировке в Казахстане, но это не мешает нам с вами пообщаться. Программа «Час Островского», в которой я отвечаю на ваши прекрасные вопросы, которые вы задаете через соцсети «Радио Спутник», через мои соцсети, ну и, конечно же, звоните по телефону прямого эфира +7 495 95 95 912, +7 495 95 95 912. Вопросов уже скопилось довольно много, хотя, конечно, звоночки лучше всего. Кстати, хочу сказать, что я когда летел в командировку в Казахстан, тут большой такой евразийский форум православный для молодежи в городе Алматы. Вот я когда в Алматы летел, думал, что это степь, потому что Казахстан. Оказалось, в Алматы прекраснейшие горы. Вот так вот мои троечные познания по географии красиво развеялись. Андрей Боголюб спрашивает. Ладно уж, так и быть. Хочется спросить, давно у нас священачале в таком ключе стало общаться. Когда просим помощи, то обращаемся, друзья, а тут ладно уж, так и быть. Но, Андрей, я не знаю, в каком контексте вам священачале так ответило, но, наверное, не стоит удивляться, что любой начальник, неважно, это внутри церкви ли, или светские начальники, да, сталкиваются с испытанием властолюбием. Если еще апостол Петр в первом веке умолял священников пасти стадо Божие и, далее цитата, «не господствуя над ним, а подавая личный пример», то уж что говорить про 21 век. Посмотрите, как родители, например, общаются со своими детьми, потому что родители-начальники над своими маленькими детьми, насколько они могут некультурно с ними общаться. Посмотрите на обычного человека, который вчера был рядовым работником какого-либо отдела, а теперь его сделали небольшим начальником. Как у него меняется речь? Да, к сожалению, властолюбие является большим испытанием, которое многие даже не могут пройти. Это касается и священачальников. Но помолитесь, чтобы они исправились. У нас есть звоночек. Доброе утро. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот мне 70 лет. У меня мама украинка, а отец у меня узбек. Вы смотрите, я принял христианство, православие. Вот, нас мама крестила, все, хожу в храм. Вот скажите, пожалуйста, за упокой моего отца я могу поставить свечи и молиться, просить Господа за то, чтобы он был около него? Или как это? Скажите, разъясните, пожалуйста.
2: А ваш отец, он был мусульманином, да?
3: Да.
2: Мы за всех людей других вер можем молиться и нужно молиться, но мы молимся, не упоминая их в церковных записках, потому что имена, которые пишем в церковных записках, это только за тех людей, которые крещенные, потому что те молитвы, которые читаются, когда упоминаются эти имена, они как раз, по своему смыслу, именно про христиан. Но, безусловно, конечно же, мы должны молиться за своих близких, вообще хоть за всех людей, в том числе и других религий, да, можем ставить свечку, можем про себя молиться, можем дела милосердия творить, просить у Бога милости, да, поэтому, конечно же, молитесь.
3: Ну все, спасибо большое.
2: Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Да, до свидания. Ольга Гайкова. Если какой грех осознал, раскаялся и даже оплакал, и забыл на исповеди, не произнес. Считается ли этот грех раскаянным перед Богом или нет? И он же не отпущен священником. Примет Господь такое покаяние? Видите, Ольга, особенно когда вот вы пишете в вопросе, что грех какой-то не просто был осознан, но даже оплакан, то я сомневаюсь в том, что можно что-то подобное забыть. Да, в мелочах, конечно, мы много чего совершаем нехорошего, и за каждую мелочь цепляться точно не стоит. Но если речь идет про что-то значительное, то это забыть не получится. Ну, может быть, один раз на исповеди забыли, на другой не забудете. Тем более при должной подготовке к исповеди. Поэтому Господь, безусловно, к нам милостив. Здесь нет никаких вариантов. И, безусловно, смотрит на сердце человека. Если человек искренне, правда, с грехами своими борется, и что-то там по неведению что-то совершил или забыл, конечно, Господь примет человека, да. Но другое дело, когда у нас есть какой-то ложный стыд, страх –

0: Потому что как все это безумие можно простить? Безусловно, Господь нас любит. Да, и любит так, что мы это даже себе представить не можем. Именно по той причине, что как вообще это все безумие можно простить. Совершенно с вами согласен. Но другое дело, что люди недооценивают свободную волю человека. Людям кажется, что ну, раз Господь такой любящий, милостивый, то точно все будут в Царстве Небесном, все будут в вечном блаженстве. И в аду, в гиене огненной никого не будет. Но здесь ошибка в том, что если человек сам не захочет быть с Господом, то место, вот, которое мы называем ад или гиена огненная, это то место, которое Господь сделал для людей, которые сами захотят туда пойти. Это будет добровольное желание людей. Собственно, так же, как вот есть богослужение, и одни люди на богослужение идут с радостью, а для других это мука. Доброе утро, здравствуйте.
1: Доброе утро, отец Павел. Можно ли задать вам вопрос?
0: Конечно.
1: А вот меня, знаете, интересует, вот и я, в принципе, в такой же ситуации нахожусь, и, возможно, другие женщины тоже. Вот когда мы рожаем детей от любимых мужчин, но живем с ними не в браке. Вот, причем ребенок крещеный, и я крещеная, и любимый мужчина мой тоже крещеный. Но вот не в браке. Все-таки будет это грехом или ничего страшного. Главное, чтобы ребенок рос в любви и заботе. Спасибо.
0: Подождите, спасибо. Скажите, пожалуйста, вот здесь по поводу ребенка, то, что он будет расти в любви и заботе, это отдельный вопрос. А какая причина, почему вы не вступаете в брак?
1: Вот, скажем так, мужчина мой не готов. Почему-то для него это страшно. Родить ребенка ну, есть... у него было не страшно, ну... а вот именно в брак вступить, это как-то он
0: ну,
1: считает,
0: то есть не так уж он вас и любит. Потому что, если кто не знает, вот есть антонимы, да? Там белое, черное, верх, низ, холодно, тепло. Это антонимы. Вот антонимом слова «любовь» является страх. То есть это противоположность. Об этом писал апостол Иоанн Богослов. Боящийся несовершенен в любви, потому что совершенная любовь изгоняет всякий страх. Чего ваш сожитель, да, а он вам не муж, о чем он переживает? Чего он боится? Что вы его съедите, что вы от него уйдете, или то, что он еще вдруг в какой-то момент может еще кого-то встретить? Пусть он распишет свой страх по пунктам. Потому что получается, значит, вы ему отдали все. Отдали ему всю свою жизнь, вы ребеночка уже родили, то есть вы в полной мере от него зависите, и что теперь, да, а вот как бы, и, конечно же, вы хотите замуж, это понятно. Поэтому как можно назвать это любовью? Как можно назвать это чем-то хорошим? И какой пример это будет для вашего ребенка, когда он будет подрастать и спросит у папы с мамой, где-нибудь он узнает от ребят, там, сначала в детском садике, потом в начальной школе, по поводу свадьбы, по поводу там, красивых каких-нибудь фотографий, ну, где-то что-нибудь все равно об этом услышит, от воспитательницы, от учительницы и так далее. Он спросит, там, мам, а когда у вас была свадьба? А покажи мне фотографии. И что вы ему скажете? Сынок, у нас, ну, как бы...
1: Я просто хотела сказать, я тоже об этом думала, о том, что как я тогда смогу ему донести, что для женщины это важно, если на своем примере это не показала.
0: Конечно, поэтому это и грех. Поэтому грех – это ошибка или болезнь души. Это, конечно, грех. Называется блудное сожительство. Брак – это законное сожительство, а беззаконное сожительство называется блудом. То есть так как вы под законом не находитесь, но, чтобы вы понимали, как это выглядит, если вдруг... Вот сейчас, не приведи Господь, я вам это совершенно не желаю, желаю искренне, чтобы у вас было все счастливо, чтобы ребеночек был здоров, чтобы ваш сожитель собрался с мыслями и сделал вам предложение, вы вступили в брак, уж лучше так, чем вообще никак. Но представьте, что вот как, каким-то образом вот вы расстались, и вот он потом женится. Для него вот та женщина, на которой он будет жениться, она будет ему первой женой или второй? По закону первой. Поэтому есть брак, это закон и сожительство. И здесь не надо ничего бояться, а нужно взять ответственность, быть мужчиной, стать мужем и быть верным вам, и чтобы все было хорошо.
1: Спасибо большое.
0: Пожалуйста, до свидания. Я, кстати, хотел бы еще добавить, друзья мои, что, конечно же, есть разница. Ну, то есть, даже внутри греха есть какая-то определенная иерархия, да, то есть, например, когда люди живут вместе,

0: в блудном сожительстве там рожают детей, и они вот друг другу верны даже внутри этого сожительства, то есть там нету каких-то других посторонних людей, мужчин и женщин, то, конечно, это лучше, чем когда человек блудит направо-налево, ходит на всякие там голые вечеринки и тому подобное. Конечно, это лучше. Примерно так же, как лучше, если человек убил одного, а не 10. Конечно, в суде будут учитывать, убил ты одного человека или ты 10 человек там зарезал. Будет учитываться состояние аффекта, ты это сделал, да, или это было с каким-то определенным умыслом спланировано и тому подобное. Конечно, есть и тяжесть даже самого преступления тоже, она, конечно, соразмеряется, но, собственно, тяжкий грех от этого не перестает быть тяжким грехом, даже если он совершен не в самой тяжкой форме. Так, Алена Сидорова. Апостол Иаков говорит, если у кого недостает мудрости, пусть просит у Бога, дающего всем, просто и без упреков. Значит ли это, что ничего, кроме мудрости, просить не стоит? Мои просьбы не исполняются. Там же, конечно, говорится, не имеете, потому что не просите, просите, не получаете, потому что просите не на добро. Ну, видите, Алена, если говорить вообще про молитву и просительную молитву, то обычно просят у Бога, да, мудрости, милости, чтобы исполнялась его воля, чтобы все было, там, ну, все было нам во благо и на пользу. Думают ли об этом люди, когда они просят чего-то материального? Я не знаю. Я могу здесь только за себя говорить. Я, ну так скажем, стараюсь у Бога, если о чем-то просить, не конкретизировать. Больше просить о милости, о снисхождении, о вразумлении, ну и в том числе, когда бывает, что кто-то из близких заболеет, конечно, там, Господи, есть твоя воля, там, пусть там, ну вот, такой-то будет здоров, вот. Господь знает мое сердце, Он знает, как бы, о том, что у меня болит, зачем я буду Господу это конкретизировать. Об этом сказал сам Христос, что вы еще не попросили, а Отец ваш Небесный уже знает, в чем вы имеете нужду. Василий из Пскова спрашивает, почему в символе веры нет слова «любовь». Ну, дорогой Василий, может, по той причине, что это символ веры, а не символ любви. В символе веры изложено наше вероучение. Но при этом не всегда нужно ставить слово «любовь», когда по контексту и так она подразумевается. Потому что, вспоминая слова символа веры, где говорится про Христа, что «нас ради человек и наших ради спасения, шедшего с небес», и далее «распятого же за нас препонтистем Пилате, и страдавший, и погребенный, воскресший в третий день по Писанию». Вот то, что Христос за нас страдал, был распят, умер, разве это не любовь? Да, слова «любовь» нет, но любовь описана. Доброе утро, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Отец Павел, скажите, пожалуйста, кто такие беседники, чем они отличаются от нас?
0: Первый раз слышу про беседников.
1: Да.
0: Может быть, какие-нибудь пятидесятники?
1: Нет, беседники, которые, значит, они и в Азии, и в Самаре их очень много. Они 200 лет были в подполье, а потом это, уже при отце Иоанне Снечеве, значит, в общем, они, короче, в большие праздники, воскресные дни встают на колени, даже на Пасху.
0: Ничто не могу сказать, ничего точнее, потому что первый раз слышу про каких-то беседников. В любом случае, друзья мои, рекомендую всем держаться всего общего, если мы говорим про православную веру. Любые какие-то необычности, даже если они правильные, ну, как бы, все равно это, ну, не для всех. То есть, например, если мы берем, вот есть такое понятие, как исихазм, да, творение молитвы Иисусовой. Да, у нас были такие вот праведники, которые именно непрестанно творили молитву Иисусову. Это такое очень достаточно специфическое, необычное явление внутри православия, явно как бы не для всех. То есть, для этого и требуется какая-то монашеская жизнь, определенный склад и тому подобное. Поэтому держитесь чего-то общего. То, что уже проверено миллиардами и миллиардами благочестивых христиан, живших до вас. И, мне кажется, будет как-то все хорошо. Оксан, 33 года, Саратов. Батюшка, у мужа кризис среднего возраста, он купил мотоцикл. Это грех или я должна порадоваться, что не любовницу? Нет, но Конечно, это хорошо, что он купил мотоцикл, а не любовницу. Но при чем здесь кризис среднего возраста? Я сразу скажу, что, конечно, не разбираюсь в автомобилях, мотоциклах, но если он там соблюдает правила дорожного движения, аккуратно ездит, ну, купил и купил, может, так ему удобней, может, у вас в Саратове там пробки жестокие, поэтому только на мотоцикле можно проехать. Но нужны какие-то подробности, дорогая Оксана. Доброе утро, здравствуйте.
2: Меня зовут Анастасия, мне 50 лет. Я бы хотела вас спросить, ну, сначала поблагодарить Господа за то, что я встретила вас, ну, не лично, конечно, а просто слушаю вас и изучаю. Не вас, а религию
0: Я
2: православную.
0: понял. Спасибо. Спасибо.
2: Вот я, наслушавшись вас, пошла в церковь, вот, и, в общем, пришла на службу, хотела, встала в очередь на исповедь, дошла до священника, сказала, что у меня это исповедь первая. Он сказал, может быть, мы встретимся с вами в другой раз. Я согласилась, мы обменялись телефонами, потом служба закончилась, я подошла к чаше, когда он всех причащал, попросила, ну, тоже хотела причаститься, он мне сказал, нет, только после исповеди. И вот у меня в связи с этим такой вопрос, а какая связь, ну, между исповедью и причащением?
0: Спасибо большое за вопрос. Вы, главное, только не расстраивайтесь, не переживайте. Понятно, что для человека, который вообще вот впервые вот начинает делать шаги, все очень трепетно, очень сильно, правда, мы переживаем. И, конечно, ну, то есть у нас где-то в голове какой-то определенный план уже появляется, что вот я, значит, вот поисповедуюсь, вот я пришла, вот потом вот на причастие, ну вот все вот как-то вот будет. А потом, когда если вдруг что-то идет не по плану, конечно, нас это где-то огорчает. Исповедь необходима перед причастием, особенно когда вот человек приходит впервые, потому что священник обязан на основе исповеди человека определить, может ли он причащаться или не может причащаться. Не подумайте, что я сейчас про вас что-то плохое додумываю, да, но, то есть, например, может прийти, там, приходит мужчина первый раз на исповедь, хочет причаститься, но на исповеди священник узнает, что он имеет где-то любовницу. Очевидно, что такой человек, который имеет любовницу на стороне, причащаться не может. Или подходит женщина и рассказывает о том, что она, помимо того, что вот ей хочется стать христианкой, она еще увлекается там астрологией и время от времени соседкам там какие-то расклады делает, да, или порчу снимает. Я сейчас не про вас говорю, просто чтобы объяснить, почему первая вот исповедь особенно, да, важна вот перед причастием. Священник на основе этой исповеди определяет, может ли человек причащаться или не может причащаться. Но слава Богу, что священник, надеюсь, попался вам добрый, да, который хочет, правда, уделить вам время, понимает, что так вы первый раз, то здесь спешить не стоит, и поэтому надеюсь, то, что вы как-то созвонитесь, встретитесь, вот, и все будет хорошо. Так что вы не переживайте, не расстраивайтесь, я думаю, что все будет нормально.
2: Ну, на самом деле, действительно, я очень сильно расстроилась. Я сейчас не могу найти ни сил, ни времени, прошу прощения, для того, чтобы встретиться со священником. Спасибо вам
0: Ну, вы
2: большое
0: не...
2: за ответ. До
0: Но не
2: свидания.
0: переживайте. Я думаю, что это связано в первую очередь с тем, что, в принципе, для человека, который впервые идет в церковь, это уже очень большой стресс. Может быть, не все священники это как-то чувствуют, не все это понимают, да? Мне, конечно, может быть, легче понять, потому что, когда уже ведешь многолетнюю такую большую деятельность, и я пересекался с таким количеством новоначальных людей, и, конечно, несмотря на то, что сам я с детства в церкви, и я такого стресса не переживал, конечно, никогда, вот, меня буквально с молоком матери в церковь несли. Но я, конечно, уже просто понимаю, насколько для людей это просто гигантский стресс. Ну, отсюда, наверное, вследствие стресса такое переживание и расстройство. Ну, вы не переживайте, я думаю, что так помолитесь, в общем, да, и с Божьей помощью. Тем более, вы же русский человек, первый блинкомом, так что не страшно.
2: Спасибо.
0: Спасибо. Пожалуйста. Татьяна Косинская, скажите, пожалуйста, отец Павел, при решении определенных вопросов искать золотую середину, есть ли примеры данной ситуации в Евангелии, нет, ну, либо я не вижу. Подход «молись Богу, он ответит» не особо устраивает. Мне кажется, что если тут как бы ничего специально не написано, во-первых, можно спросить совета у опытного священника, да, может быть, и написано, может быть, вы не знаете. Но у нас есть совесть. Да, вот поступать надо учиться по совести. Если вы, в принципе, христианка, читаете Священное Писание, поступайте по совести и думаю, что все будет хорошо. Но на всякий случай перепроверьте. Друзья, у нас сейчас будет небольшая пауза, рекламка, новости, а потом мы продолжим.
3: Час Островского.

0: Они как будто с другой планеты.
1: Подают непонятные сигналы.
2: Выглядят очень странно.
3: И, кажется, готовы объединиться против нас.
4: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Пациент Борис Дже. Истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник».
5: Узнать за 90 секунд.
4: Скорость космических кораблей – главный параметр, позволяющий им преодолевать гравитационные поля небесных тел и достигать целей миссии. Первую и вторую космическую скорости человечество освоило. Третью, при которой аппарат должен перемещаться на 17 километров в секунду, пока нет. Есть еще и четвертая космическая скорость, необходимая для преодоления притяжения галактики. О ней пока можно только мечтать. Но в каждом правиле есть исключения. Недавно зонд НАСА «Паркер» не просто превысил третью космическую скорость, а достиг скорости 692 тысячи километров в час. Или почти 200 километров в секунду. На такой скорости самолет облетит Землю 15 раз всего за 60 минут. Она превышает движение пули в пространстве в сотни раз. И двигатель зонда здесь ни при чем. Инженеры таких еще не изобрели. А вот небесную механику просчитать сумели. Паркер не только поставил абсолютный рекорд скорости, но и максимально приблизился к Солнцу. Секрет разработчиков – использование гравитации Венеры. Зонд обменивал высоту своей орбиты на скорость, превратив эту планету в своего рода космический трамплин. И дал ученым ценнейшие сведения, почему атмосфера Солнца горячее, чем его поверхность.
5: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
6: «Радио Спутник». Новости.
7: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Вооруженные силы России массированным ударом поразили предприятия ВПК и используемые в военных целях логистические центры в Киеве и Киевской области, сообщила Минобороны. Ведомстве добавили, что минувшей ночью удар был нанесен высокоточным оружием наземного морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности. Поражены предприятия военно-промышленного комплекса и логистические центры, задействованы в производстве, хранении, доставке ракетного оружия, различного назначения и беспилотных летательных аппаратов. Военнослужащие группировки «Север» с начала июля уничтожили более 90 беспилотников самолетного типа ВСУ в Харьковской области, в том числе методом «Тарана», рассказал РИА Новости офицер с позывным «Карта». По его словам, круглосуточное дежурство систем мониторинга воздушного пространства обеспечивает высокую эффективность. После обнаружения дрона над буферной зоной информация оперативно передается командованию и расчетам перехватчиков. Он добавил, что на предполагаемых маршрутах работают мобильные огневые группы. Военнослужащие продвигаются на автомобилях с автоматами, оснащенными тепловизионной оптикой, несут дежурство днем и ночью. Злоумышленники могут использовать бесплатные сети Wi-Fi в общественных местах для хищения персональных данных и получения доступа к аккаунтам, сообщили в пресс-службе МВД России. Бесплатные точки в кафе, торговых центрах, аэропортах, гостиницах и других общественных местах представляют повышенный интерес для них, поскольку позволяют перехватывать передаваемые данные, получать доступ к учетным записям, распространять вредоносное программное обеспечение и похищать персональную информацию. Правоохранители добавили, что преступники могут также создавать фальшивые сети с названием официальных сетей заведения. Пользователь, не проверив подлинной сети, подключается к ней, после чего интернет-трафик проходит через оборудование злоумышленников, что позволяет им анализировать передаваемые данные. Василий Кандинский, основоположник абстрактного искусства, возглавил рейтинг русских художников по совокупности стоимости самых дорогих работ, проданных на мировых аукционах. Около 40 его картин преодолели ценовую отметку в 5 миллионов долларов, а их общая стоимость достигла примерно 591 миллиона долларов. Вторую строчку занял основатель супрематизма Казимир Малевич. Его полотна были проданы в общей сложности примерно за 252 миллиона долларов. Тройку лидеров замыкает Марк Шагал. На аукционе нашлось 18 его произведений, не менее чем за 5 миллионов долларов каждое. Их общая стоимость составила около 162 миллионов долларов. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
5: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Час Островского.
8: Доброе утро, дорогие друзья. В студии «Радио «Спутник». Нету священника Павла Островского, потому что он в Казахстане, но это не мешает мне с вами общаться. Вот, благо, аппаратура позволяет. Пишите свои вопросы, потому что программа «Час Островского», я отвечаю на ваши вопросы в соцсети «Радио Спутник», мои соцсети, но также звоните по телефону прямого эфира +7 495 95 95 912, +7 495 95 95 912. Вот, будем общаться. Вопрос от Георгия Назарова, 58 лет. Меня давно занимает вопрос предопределения и свободной воли. Если Бог всеведущ и знает выбор каждого человека наперед, можем ли мы считать этот выбор действительно свободным? Получается, что история мира – это просто спектакль с известным финалом. Но на самом деле это вопрос такой философский, да, можно ли считать это именно спектаклем, если, правда, этот спектакль мы играем, и сценария как такового нету. Мы не учитываем то, что предопределение Божие связано еще с тем, что Бог всеведущ. Посмотрите, пожалуйста, на, например, жизнь человека по отношению к его ребенку. Человек взрослый, там, например, отец, он уже обладает определенным жизненным опытом, то есть какими-то знаниями. Он не всеведущ, то есть всех знаний не имеет, но определенные знания уже имеет. На основе этих знаний он может, в принципе, предопределить в каком-то смысле жизнь своего ребенка до какого-то момента. Да? То есть мы можем предопределить, что ребенок там начнет там говорить там в 2 годика, да? Что он слезет с горшка уже, там, может быть, в 3 годика, да? Что там пойдет в школу в 7 лет. Ну, то есть мы какие-то события предопределяем. Но означает ли это, что мы лишаем ребенка свободной воли, что он не может выбрать? Нет, ребенок все равно так или иначе будет выбирать, и потом взрослый человек будет выбирать. Ну вот, соответственно, у Бога всеведение. На основе всеведения Бог знает, какой выбор будет делать человек. Но этот выбор делает именно сам человек. Доброе утро, здравствуйте.
9: Здравствуйте. Меня зовут Вячеслав. У меня такой вопрос. Я общаюсь с соседями, они пятидесятники, и хожу к ним на группу. Там разбираем вопросы, то, что касаемо Бога, Библии. Но ничего такого я не заметил, чтобы какие-то были расхождения с православной церкви, имеется в виду апостольской, в которую я как бы тоже хожу, посещаю церковь и общаюсь. Есть здесь какое-нибудь, ну, не то что недоразумение, а нарушение?
8: Спасибо большое за вопрос. Да, конечно, здесь есть нарушение по той причине, что как бы... Если сказать прямо, без какой-либо лишней дипломатии, то учение пятидесятников является однозначной ересью, и православные христиане не должны сообщаться с еретиками, если мы говорим про какое-то именно религиозное сообщение. То есть одно дело, когда мы там пересекаемся по работе, бывают у нас родственные связи, там соседские связи, можно понять. Другое дело, когда эти связи именно религиозные, когда мы вместе молимся или богослужение, или вместе изучаем Священное Писание. Мы с ними не сообщаемся по той причине, что то учение, которое проповедуют пятидесятники и в целом вообще все протестанты, с точки зрения православной веры, является искажением, заблуждением в той или иной степени. То есть есть протестанты, которые больше заблуждаются, протестанты есть, которые меньше заблуждаются. Конечно же, для нас, для православных христиан, здесь важно хорошо знать свое учение, потому что если бы вы хорошо бы знали православное учение, вы бы эти различия, конечно, бы заметили. Вот. Это совершенно не означает, что мы считаем именно вот по-человечески, что пятидесятники – это плохие люди. Нет, по-человечески надо вообще в каждом человеке видеть лучшее, и вообще нужно любить людей, в принципе, да, независимо от их вероисповедания, независимо от их национальности, там, политических убеждений, возраста, пола и так далее. Но обманывать и говорить, что, ну, как бы, раз вы такие хорошие, и, ну, как бы, с вами так интересно там читать вместе книги, то давайте скажем, что у вас истинная вера. Нет, истина может быть только одна. Вот, апостол Павел говорит, что даже если ангел с неба будет вещать не так, как мы вещали, то да будет анафема маранафа, то есть да будет отлучен до страшного суда. И православие, несмотря на то, что мы, православные, сами бывает ведем себя очень даже нехорошо, это плохо, и об этом в том числе тоже написано в Новом Завете, уже с первого века христиане православные вели себя иногда прямо отвратительно, прямо скажем. Но следование именно тому учению, которое оставил нам Господь Иисус Христос, это выражение нашей любви к Богу, то, что мы хотим именно... как бы соблюдать так, как нам это оставлено, потому что сам Христос сказал апостолам: идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всему тому, что я вам заповедовал. Вот мы и соблюдаем именно так, как это нам оставили апостолы. Поэтому желаю вашим друзьям, пятидесятникам, чтобы они стали православными, и все будет хорошо. Доброе утро, здравствуйте.
10: Здравствуйте, меня зовут Любовь. Живу я в Волгограде. У меня недавно скончалась тетушка. Ей уже было почти 90. Она была крещена в старообрядческой церкви. Соблюдала все старообрядческие... То есть не ходила в православную церковь. И когда она умерла, я решила подать записку о ней в нашу православную церковь. Но сначала спросила батюшку. У меня был категорический ответ. Ни в коем случае. Почему? Она ведь была... православной христианкой, не мусульманкой, не там, не буддисткой. Почему я не могу подать о молении моей тетушке записку?
8: А спасибо большое за вопрос. Да, смотрите, я думаю, что я прям вот сейчас не уверен, потому что я эти правила читал, но прям вот... Тут прям конкретику нужно, конечно, перед глазами иметь. По-моему, у нас для такого возобновления диалога между православными и старообрядцами, по-моему, у нас разрешено молиться об упокоении как раз старообрядцев. Там в зависимости старообрядцы тоже бывают разные. Вот,
10: но у нас, по-моему... Да, без поповка был, без поповца.
8: Я понял. Я думаю, что есть смысл, посмотрите в интернете, у нас есть комиссия церкви по преодолению раскола между православными старообрядцами, ну, по-моему, как так называется, да, вот, просто буквально напишите, найдите их контакты, просто напишите им эту ситуацию, в которой вот у вас были, получите от них ответ, и уже на основе этого компетентного ответа вы сможете тогда просто поступать. И думаю, что тогда не нужно будет даже никого предупреждать. То есть, если я, как бы, чтобы вот, так скажем, сейчас не говорить того, что, может, в полной мере не знаю, но если вам скажут, что да, вы можете молиться, вы просто даже никого не предупреждайте, просто спокойно будете в записках писать и молиться. А если вам скажут, что какой-то ответ другой, тогда вы сможете у них, у компетентных людей, прям конкретно все и спросить. Так, далее идем. Денис из Тулы. Батюшка, у меня iPhone, я слушаю рок-музыку и ношу кроссовки. Бабушка говорит, что я иду прямиком в ад. Не, ну, прямиком в ад — это если вы бы на лыжах. Из лыжни, правда, особо никуда не вылезешь. А в кроссовках вполне можно не прямиком, да, а направо-налево. Даже поплутать еще можно. Но если без шуток, понятно, что iPhone, рок-музыка, уж тем более кроссовки, это никаким образом адским зрелищем не является. Но бабушку специально раздражать не нужно. Постарайтесь рядом с бабушкой ходить с телефонным аппаратом, со скрипкой и что там нужно на ноги, и в валенках. Доброе утро, здравствуйте.
11: Здравствуйте, отец Павел. Меня зовут Кристина, и у меня вопрос по поводу эго. Я раньше была в церкви, с детства меня приучали, и в какой-то момент я от этого немного отошла. Сейчас я снова хотела бы вернуться, но меня очень сильно пугает то, что у меня очень раздуто эго. И я видела неоднократно бабушек в церкви, у которых уже духовное эго раздуто. Я не понимаю, как мне его усмирить и как мне не стать, ну, то есть не сменить одно на другое. Могу привести пример, то есть когда я пытаюсь помочь близким, пожертвовать собой в какой-то ситуации, я сразу начинаю ждать благодарности, и если я ее не получаю, то я начинаю выпрашивать через жалобы, через жалость к себе, и это крайне неприятное зрелище, с которым я не могу совладать. То есть мое эго, оно сильнее меня, и я понимаю, что, может быть, с помощью веры его можно усмирить, но мне также страшно, что я его просто раздую в другой категории, в духовной, что вот я такая вся правильная, понял, вы неправильная. Как вот с этим
8: Спасибо
11: быть?
8: Большое. Спасибо большое. Вы знаете, есть прекрасная поговорка «Дорогу осилит идущий». Как бы не смотрите на свое раздутое эго, и вы большая молодец, то, что это признаете, потому что, конечно, эго у нас у всех раздуто, да, то есть все самолюбивы, все горды, все тщеславны, и те, кто это не замечает, у них просто оно еще больше раздуто. Но вот представьте, что вы увидели большое дерево, и вам его надо срубить. Вот когда смотришь на топорик в руках, то, или на небольшую пилу, то думаешь, ну это даже, вот даже не знаешь, как подступиться. Но торопиться-то некуда. Просто начинайте и потихонечку тук-тук-тук или вжик-вжик пилой. И постепенно, да, вода камень точит или дорогу осилит идущий. Вот, все-все будет сделано с Божьей помощью. Также и здесь. Конечно, в полной мере нам уйти от гордости, от тщеславия не получится. Все равно где-то что-то будет вылезать. Но с Божьей помощью сделать так, чтобы эта страсть ослабела, конечно, возможно. Поэтому на свои силы мы ведь не рассчитываем. Рассчитываем на помощь Божию. Ничего не бойтесь и как бы начинайте что-то делать. Помните, что у дьявола не только оружие является ложью, да, потому что с помощью лжи как раз гордость и тщеславие, и вот наше эго относится к разряду лжи. Но еще у него есть оружие, которое называется страх. Он нас постоянно пугает, постоянно рисует какие-то картины там, и тому подобное. Так что ничего не бойтесь, вот, и думаю, что с Божьей помощью у вас все получится. Так,
11: а что можно сделать именно, с чего начать, чтобы именно с эго работать с помощью религии?
8: Я думаю, что надо начать исповедоваться.
11: Хорошо, спасибо большое.
8: Пожалуйста. Так, я тут смотрю сейчас, друзья мои. А, все у нас есть. Так, далее идем. Инга Кравцова. Я в разводе 5 лет, недавно встретила прекрасного человека, он тоже разведен и воцерковлен. Хотим создать семью. При каких обстоятельствах церковь благословляет второй брак и как подготовиться к венчанию духовно, не чувствуя себя людьми второго сорта? Но, во-первых, я не знаю, по какой причине вы разведены. Это большой вопрос. Потому что если вы, например, бросили мужа и ушли к любовнику, и причина развода именно потому, что вы совершили прелюбодеяние, то вам могут совершенно не разрешить венчаться как виновной стороне. То же самое касается прекрасного человека, который тоже разведен. По какой причине вот он развелся? В общем, я думаю, что по поводу венчания нужно обращаться в епархию. Это сейчас так общий порядок. И узнавать, можно ли венчаться. Если вы невиновная сторона, с одной и с другой стороны, то ну, при чем здесь вообще какого-то второго сорта и так далее? Живите счастливо в браке, и все будет хорошо. Доброе утро, здравствуйте.
12: Здравствуйте, отец Павел. Меня зовут Мария, я из Москвы. Отец Павел, знаю, что вы тоже и за новостями следите. Вопрос у меня вот по новостной повестке. Вчера смотрела вот эти события, которые в Испании, вы, наверное, тоже наблюдали, да, как из Марокко повалили просто мигранты толпами, там, тысячи человек в испанский город, да, анклав, там, как он называется, Сеута. И, честно говоря, возникла одна мысль такая, как вы считаете, не может ли подобное произойти с Россией? То есть из соседних государств в России вот так не могут тоже мигранты просто ринуться? Потому что, ну, вы же понимаете, пример заразителен. Спасибо вам.
8: Ну, я думаю, что все зависит от законодательства. Законодательство в нашей стране сейчас ужесточается по отношению к мигрантам и, в первую очередь, именно к нелегальным мигрантам. Поэтому я очень сомневаюсь, что кто-то прям захочет вот так вот ворваться в нашу страну. Это первый момент. Второй момент, то, что касается погранвойск. Опять же, я очень сомневаюсь, что наши пограничники просто бы вот так вот стояли бы, смотрели. Скорее всего, начали бы открывать огонь. На поражение или другой вопрос. Но вот, вот так взять, прорвать погранзаставу, чтобы вот в таком количестве ринулись, это, конечно, большая ошибка погранвойска Испании. Вообще, есть ли у них там погранвойска, я в этом, конечно, не разбираюсь. Но я очень сомневаюсь, что в России что у нас такое возможно. У нас нелегальные мигранты въезжают толпами просто по той причине, что какой-нибудь дядя решил на этом подзаработать, в кавычках, да, но таких дядей, которые решили подзаработать, нужно находить, сажать их в тюрьму за коррупцию, вот, а нелегальных мигрантов выдворять. Но, слава богу, если посмотреть уже последние, там, больше года, какие принимаются инициативы, какие законы уже приняты и собираются приниматься, я думаю, что наша страна не является, так скажем, раем для тех, кто хочет нелегально въехать. А вот те как раз законы, которые есть в некоторых странах Евросоюза, которые, кстати, нещадно критикуются местным населением, ну, как бы, конечно, да, они очень привлекательны для нелегалов, вот они такими толпами и едут. Так, так вопрос от Антона. Можно ли исповедоваться, если перед этим не постился физически, потому что накормили в гостях? Вообще, во-первых, да, можно исповедоваться без проблем. Я, в принципе, как бы не очень понимаю, кто, вот так скажем, разносит эту тему, что исповедоваться нужно обязательно перед этим постясь. Перед исповедью пост совершенно не нужен, специальный какой-то дополнительный пост. Для исповеди нужно подготовиться к ней. То есть, если вы там первый раз идете на исповедь, редко ходите, ну, вот посидеть, подумать, правда, что, как, почему, все это, может быть, там выписать на тетрадочке или там в электронной форме как-то и так далее. Вот, вот в этом смысле, да, вот, вот так нужно готовиться. Но вот специально поститься нет, такого нету. Софья Аникина. Моя взрослая дочь живет в гражданском браке уже несколько лет. Они с партнером абсолютно счастливы, говорят, что штамп в паспорте – это формальность, а любовь у них и так христианская. Я молюсь и переживаю, но любое мое слово вызывает агрессию. Должна ли я продолжать свидетельствовать или полностью замолчать, предав ситуацию Богу, рискуя тем, что она так и не придет к покаянию? Ну, конечно, когда такая ситуация, мы правда переживаем, что вот мы, вот если ничего не будем делать, то это будет, значит, риск. Вдруг человек, значит, умрет в тяжком грехе блуда. Ну, что здесь делать? Но насильно мил не будешь. Если уже дочь взрослая, как вы сами пишете, что вы с этим сделаете? Это, конечно, печально. Но если хотите, можете поставить ему ответ. Никакой христианской любви в этом нету. Потому что то, что они живут в блуде, это не христианская любовь. Потому что любовь ко Христу – это исполнение его заповедей. Сам Христос сказал, что не всякий, говорящий мне «Господи, Господи, войдет Царство Небесное», но исполняющий волю от самого Небесного. Но если ты не исполняешь волю Божию, но при этом говоришь, что ты любишь Господа, что у тебя христианская любовь, ну, сам себя обманываешь. Здравствуйте, доброе утро.
13: Здравствуйте, отец Павел. Я хотела бы спросить вас, меня вопрос такой беспокоит. Я выросла в православной семье, но так случилось по жизни, что встретилась с баптистами и стала посещать богослужение баптистов. И та Библия, по которой я живу и читаю, которую... Это Библия Ветхого Нового Завета по благословению Святейшего Патриарха Московского Руси Алексея II. Она издана вот 2004 года, освящена Библия, купленная в Православной Церкви. И когда я хожу на богослужение баптистов, то я не вижу ни одного слова в различии той Библии, которую читают баптисты и которые исповедуют веру в Иисуса Христа, нашего Спасителя. Я поэтому немножко в таком затруднении и не понимаю, в чем разница, вот, о которой вы говорили сегодня, слушатель, о пятидесятниках. Я не знаю пятидесятников, но я просто знаю баптистов и хотела бы услышать конкретно, в чем ересь этой церкви.
8: Понял. Спасибо большое.
13: Слово Божие, не отходя ни от одной запятой, ни от одной буквы по Библии Святого Завета, Ветхого и Нового Завета.
8: Понял. Спасибо большое. Чтобы у меня было время ответить, я поэтому так несколько, может быть, сокращаю. Смотрите, во-первых, дело совершенно не в тексте. Мы никогда не утверждали и не говорили, мы православные, что у баптистов и вообще в целом у протестантов, что у них искаженное Священное Писание, что они пользуются каким-то искаженным текстом. Никогда никто это не утверждал. К слову, хочу заметить, что как раз вот свидетели Иеговы, да, вот у них есть так называемый перевод Нового Мира, это правда искаженный текст. И поэтому мы можем сказать, что у значит, у свидетелей Иеговы их, так скажем, Библию в кавычках читать нельзя. Смотрите, любой текст может быть по-разному интерпретирован. Одно дело, когда мы говорим про места, которые и так понятны всем, да, то, что там нужно там помогать бедным, ходить к больным, здесь никак по-другому не интерпретируешь. Но есть места, которые богословские, сложные, которые можно повернуть и вправо, и влево, и вверх, и вниз. И поэтому мы интерпретируем Священное Писание так, как это делали святые в древности. Это называется священное предание. То есть Библия сама по себе, вот просто в отдельности от толкования святых отцов, правильно понято быть не может. Если каждый будет толковать Библию по-своему, это плохо кончится. Если конкретно смотреть по существу, то, например, баптисты утверждают, что детей крестить нельзя. Хотя у нас прямо в церковных документах с самого буквально первого века известно, что детей крестили. Мы читаем, например, в книге «Деяния святых апостолов» о том, что там апостол Павел крестил весь дом. Интерпретировать можно по-разному. Кто-то считает, что весь дом – это крестили только взрослых, а детей не крестили. А может интерпретировать так, что раз написано «весь дом», значит, крестили всех сразу. Но вот мы, как мы можем правильно интерпретировать? Мы обращаемся к историческим источникам и видим, что, например, там Иустин Философ, это святой II века, очевидно, что он знал лучше, чем пастор 21 века Баптистской церкви. Вот он говорит, что там в документах, что мы детей крестим. Ну и так далее. Или, например, касаемо там священного причастия, святого причастия. Православные христиане изначально верят в то, что мы причащаемся реального тела Господа Иисуса Христа, ну и крови Господа Иисуса Христа. Протестанты за исключением частично лютеран, но баптисты точно, считают, что это символическое соединение со Христом, о чем прямо в документах и написано, что под видом хлеба и вина мы символически соединяемся со Христом. Разница между символическим соединением и реальным такая же, как примерно реально жить в браке или смотреть фильм про брак. Когда ты смотришь фильм про брак, то ты символически как будто соединяешься с героями, с персонажами и тому подобное. Сопереживаешь. А другое дело реальное соединение, когда ты реально живешь в браке. Вот таких моментов очень серьезных, касаемо там иконы почитания, много чего, их достаточно много. Если хочется в этом подробно разобраться, можно, например, возьмите книжечку, называется «Прогулка протестанта по православному храму». Она есть в электронном виде, совершенно бесплатно, в интернете. Там большинство вот таких заблуждений, которые есть в целом у протестантов, в том числе и у баптистов, там все это изложено. Еще раз хочу сказать, что это совершенно не означает, что мы считаем, что это люди плохие. И поэтому, когда мы вместе собираемся, нам, знаете, вот так душевно, все приятно. И, правда, очень многие вопросы касаемо нравственности, они совпадают. Но если брать именно, вот именно богословие, то, что касается научения о Боге, то, что мне сам Христос составил, касаемо богослужения, касаемо там некоторых моментов молитвы, касаемо момента священства, крещения, касаемо спасения, там очень есть важные моменты, которые, ну, так скажем, у православных, которые хранят веру именно с самого начала, конечно, совершенно отличаются от протестантов. Друзья, время подошло к концу. Всем спасибо за вопрос, спасибо, что звонили. Всех обнимаю. Не болейте, говорите побольше друг другу добрых, приятных слов. Все, до свидания, пока-пока.
14: Час Островского.

0: В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20:00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 9 утра, в Бишкеке полдень. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. В СУ атаковали автобус Запорожской области. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК в Киеве и области. В одном из румынских городов в целях экономии ограничат уличное освещение. Далее подробности. В СУ атаковали автобус с работниками железнорудного комбината в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, один человек погиб, более 10 получили ранения. В автобусе находилось 55 пассажиров и водитель. Двое находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Вооруженные силы России массированным ударом поразили предприятия ВПК и используемые в военных целях логистические центры в Киеве и Киевской области, сообщила Минобороны. Ведомстве добавили, что минувшей ночью удар был нанесен высокоточным оружием наземного, морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности. 13 школ будут отремонтированы в 2027 году в Туве, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Глава Кабмина находится там с рабочим визитом. Премьер посетил общеобразовательную школу номер 22, где заслушал доклад зампредседателя правительства Тувы о развитии системы образования в республике. С 2020 года там был построен 31 детский садик, отремонтировано 53 школы, построено совсем новых 12 школ. В этом году 3 школы еще до конца года должны быть сданы, а еще 13 должны быть отремонтированы в следующем. В свою очередь, премьер-министр отметил, что важно всячески поддерживать программы по модернизации объектов образования. Более 20 человек пострадали при землетрясении в Италии, сообщила служба гражданской обороны страны. Там отметили, что двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Отмечается, что в центре временного размещения в городе Пацуоли были организованы 185 спальных мест. Накануне Европейский средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что землетрясение магнитудой почти в 5 баллов произошло в 10 километрах от Неаполя. Мэр румынского города Яса Михай Кирике заявил, что принял решение отказаться от уличного освещения из-за дефицита электроэнергии в стране. Решение о сокращении освещения в ночное время будет применяться единообразно и справедливо по всей общественной территории, добавил он. По его словам, оно останется во дворах больниц, в подземных и пешеходных переходах, а также в крупных пешеходных зонах, представляющих интерес для туристов. Городская администрация также просит полицию о максимальной мобилизации и усилении патрулирования во всех районах. Правительство Румынии в пятницу объявило режим повышенной готовности в энергетике из-за снижения производства электроэнергии на фоне засухи и обмеления Дуная, вода которого используется для работы единственной в стране атомной электростанции. Неизвестный ранее минерал, который может стоить дороже золота, нашли в России, сообщили в Минобрнауке. Он был обнаружен исследователями Искольского научного центра Санкт-Петербургского государственного университета и Минералогического музея в Кировском руднике Хибинского массива. Находку назвали «Кольский ашкрафтин». В его состав входит иттрий – это редкоземельный элемент. Средняя цена даже не за отдельный минерал, а лишь за его налет на породе составляет $145 за миллиметр, что значительно превосходит стоимость золота, подчеркнули в Минобрнауке. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов можете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: Друзья, доброе утро. Это радио «Спутник». Как всегда, в это время по субботам исторический ликбез с Егором Яковлевым. Мы бережно листаем страницы истории, разбираемся все самое важное и интересное. Егор, доброе утро.
3: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Привет, Игорь. Привет, папа. Мы продолжаем наш цикл, посвященный эпохе дворцовых переворотов, поскольку с самими дворцовыми переворотами мы более-менее разобрались. По многочисленным просьбам наших зрителей и слушателей переходим к личностям, которые жили в эту эпоху. И сегодня мы поговорим про интереснейшего человека, к сожалению, полузабытого, Человека этого звали Бурхард Христов Миних, но в России он стал Христианом Антоновичем, а именно в России он провел большую часть своей жизни, и именно в России он достиг и высот государственного служения, и попал в опалу, и в 20-летнюю ссылку фактически на полярный круг. В общем, биография бурная, но самое привлекательное в Минихе – это то, что никакие жизненные перипетии не сломили его сильнейшего духа. И, будучи уже стариком, он все равно представлял из себя такую несгибаемую скалу, примеры чему мы приведем в сегодняшнем нашем с вами разговоре.
2: Я бы начал с того, что он считается, и многие, ну, по крайней мере, ряд историков называют его таким продолжателем славных героических подвигов Петра. Вот можно ли так его назвать?
3: Да, это человек петровского призыва, и я думаю, что если бы Петр прожил дольше, или если бы Петр там на небесах узнал, что делал Миних, то Миних был бы награжден Петром, награжден очень щедро, потому что действительно многое из того, что заповедовал и основал Петр, было продолжено и сохранено именно Христофором Антоновичем. Начнем с того, что он немец. И вот это вот немецкое происхождение, оно, конечно, его посмертной славе серьезно повредило, потому что Елизавета Петровна, забегая вперед, скажем, об этом Миниха отправила 20-летнюю ссылку, при Петре III он вернулся, но как-то вот все-таки немецкое засилье стало историографическим императивом в наших работах по отечественной истории, и поэтому немцев вот этой эпохи первой половины XVIII века вспоминали не сильно, хотя если бы фамилия Миниха была не Миниха, допустим, там Петров, или там Литвинов, Талызин, то я уверен, что сегодня ему бы стояли памятники. Мемориальные доски висели бы во многих городах страны. Про него были бы сняты художественные фильмы и так далее. Потому что объем сделанного Минихом, он колоссален. И я хочу подчеркнуть, что это было сделано именно для России. Начало биографии его, оно действительно связано не с нашей страной. Родился он в Альденбурге, в местечке Нойенхунторф. И его папа был тоже военным инженером-гидрографом на службе у датского короля. Вот можно сказать, что наш герой был продолжателем династии. Он получил хорошее военно-инженерное образование, знал несколько языков. В общем, с детства не видел для себя никакой другой стези, кроме как пойти по стопам своего отца. И сделал это. Начало его военной карьеры связано с очень известной войной, которая в европейском сознании несколько затмевает нашу Северную войну. Вот для нас начало XVIII века – это Северная война Петра Великого, а для европейцев это скорее война за испанское наследство, где наш герой воевал против французов под началом знаменитых полководцев Евгения Савойского и герцога Мальборо, и даже попал в плен, был в плену у французов. Потом освободился и отправился на службу к союзнику Петра Великого, Августу II Сильному, саксонскому курфюрсту и одновременно польскому королю. Ну, Август II был неверным союзником Петра, мы это знаем, он предал фактически. Но поскольку Петр I очень нуждался хотя бы в каких-то партнерах в Европе, то он Августа II за его измену и фактическую подлость простил. А я напомню, что Август II переметнулся на сторону Карла XII и еще какое-то время держал это в тайне от Петра, то есть не переметнулся, а фактически заключился с Карлом XII мир, но держал это в тайне от Петра в надежде небезосновательной вытянуть из Петра побольше денег. Вот. Ну, вот Август II был прощен, и вот при его дворе первоначально оказался, ну, вот там уже проявилось впервые такое свойство, которое будет мешать нашему сегодняшнему персонажу. Бурхард Христов был очень талантливым администратором. Он был способным военным, но он был абсолютно никчемным царедворцем. И практически всегда, когда жизнь вовлекала его в какие-то придворные интриги, он всегда проигрывал. Первый раз это произошло еще тогда, когда он оказался при дворе Августа II, потому что он вступил в противоборство с его фаворитом и в этой придворной борьбе проиграл.
2: А что такого здесь? Это честность у него какая-то? Или это просто неумение понимать?
3: Прямодушие. Это прямодушие, это отсутствие профессионального придворного лицемерия, отсутствие лукавства. Единственный монарх, который это оценил, в конечном итоге это оказалась Екатерина II, но я не буду забегать вперед. Так вот, оказавшись не у дел, но, правда, уже в чине генерал-майора, то есть от августа 2-го Миних получил чин генерал-майора, наш герой обращает внимание на восток Европы, где в это время разворачиваются очень удивительные и поражающие воображение события.

0: многие большие умы, многие большие таланты именно к нам сюда. Тем более, что Петр Великий был очень привлекательным человеком во многих отношениях. Ведь он был не просто государь. Он был профессионал в целом ряде областей. Он был и замечательным офицером, артиллеристом. Он был хорошим врачом. Он был превосходным инженером, неплохим архитектором, отличным морским капитаном. И вот все это позволяло Петру очень быстро находить общий язык с представителями этих профессий, потому что из общения государя и подданного очень быстро это превращалось в общение двух профессионалов. И эта репутация Петра, она абсолютно оправданная, она была известна в Европе, и поэтому Миних отправляет Петру Великому свои записки по фортификации. Вот, и эти записки до Петра доходят. Вот, при содействии эмиссара Петровского, Долгорукова, Миних приезжает в Петербург.
1: То есть по инженерной стезе пошел, да, не по военной изначально?
0: Военный инженер, но это очень тесно связанные вещи. Петр был великолепным военным инженером, он все это очень хорошо понимал. И Миних оказывается здесь ко двору. 20-е годы 18 века ознаменовались очень важным событием. Здесь сооружается крупнейшее гидротехническое сооружение Европы. Петр, вообще обладавший уникальным каким-то логистическим мышлением, задумывает создать Ладожский канал. Канал, соединяющий реки Волхов и Неву. Зачем ему это понадобилось? Но уже определилась судьба Петербурга. Это новая столица, это крупный экономический и торговый центр. Петру надо, чтобы здесь происходила торговля с иностранными купцами. Сюда по новым им волнам все флаги в гости будут к нам. Как писал Александр Сергеевич Пушкин, которому, кстати, еще вспомним, потому что Миниха он тоже упоминал. Но у Петра проблема заключается. Ему нужно, чтобы бесперебойно доставлялись товары из глубины России в Петербург. Это раз. Во-вторых, новый город должен бесперебойно обеспечиваться продовольствием, потому что места здесь неплодородные, территория малоосвоенная, дорог практически нет. И вот такой дорогой являются водные трассы. И водная трасса пролегает через хорошо нам знакомое Ладожское озеро. Ну вот выясняется неожиданное для Петра, что Ладога в осенний период страшна своими чудовищными штормами. Это по названию озера, в реальности это крупнейшее пресноводное озеро Европы, и, конечно, по своим повадкам это море. И вот я довольно часто читаю лекции про блокаду Ленинграда, и вот там я всегда, особенно для иногородних, вынужден уточнять, что Ладоге немного не повезло с пиаром. Конечно, по своему настроению в осенний период это скорее море. И вот в осенний период в результате страшных штормов происходит крушение, товары гибнут, они не доходят до Петербурга, а Петру нужно, чтобы они доходили. Выход только один – организовать другую коммуникацию вдоль берега Ладоги, прорыть канал, который соединит две великих русских реки. И этот канал уже пытаются создать, курирует это направление один из ближайших петровских сподвижников – Александр Данилович Меньшиков, который является вообще губернатором Петербурга, ну, первым, да. Главой Германландии. Вот. И Скорняков-Писарев, известный дворянин петровской эпохи. Но работа идет ни шатко, ни валко. Петра это страшно раздражает. И вот Миних становится инспектором этой работы. Вот он приезжает, и его вердикт просто уничтожителен. Все делается не так, ничего не получится, нужно срочно все поменять. И это, конечно, вызвало конфликт Миниха и Александра Даниловича Меньшикова, потому что это был удар по позициям полудержавного властелина, как назвал Александра Даниловича Пушкин, у которого в этот момент дела и так не идут не очень хорошо, потому что он вовлечен в коррупционные скандалы, и Петра начинает раздражать деятельность его любимца былого Алексашки. Но сейчас постепенно у царя формируется мнение небезосновательное, что всесильный фаворит просто зарывается. А вот дела, которые он обязан делать на благо Отечества, он проваливает. Ну и вот рецензия Миниха, она дала дополнительный повод так полагать. Вот. Но Петр вынужден был признать, что Миних прав. Это не интрига какая-то против Меньшикова. Миних абсолютно прав, и Петр это понял, потому что он сам был отличным инженером. Еще раз это подчеркну, то есть те аргументы, которые провел Миних, они были чрезвычайно убедительны. Поэтому Миних назначается новым строителем, новым руководителем вот этой стройки века. И вот с этим он справился блистательно, уже после смерти Петра, вот когда мы говорим о том, что Миних — это наследник,

0: как человек Петра и наследник петровских дел. Вот это одно из направлений, в котором он действительно преуспел. И есть ученые, которые считают, что полководцем Миних был посредственным, но вот как военный инженер он был гений. И действительно, Ладожский канал стал выполнять свою функцию, и в этом колоссальная, основная, ключевая заслуга Миниха. Он стал заметен на политическом небосклоне, и в результате, после смерти Петра и Екатерины I, когда на престол был возведен в результате интриги Александра Даниловича Меньшикова, Петр II, мы об этом говорили, внук Петра Великого, Миних получает назначение, он, собственно, меняет Меньшикова на посту губернатора Петербурга. И вот это вторая заслуга, за которую, наверное, Петр Великий там с небес Миниха бы очень щедро наградил. Потому что, как мы уже говорили, Петр II не любил Петербург, не интересовался флотом, к реформам великого деда относился поверхностно. Это могло бы, наверное, измениться, потому что, когда мы говорим про Петра II, мы говорим о мальчике. Он зашел на престол в 11-летнем возрасте, находился, конечно, под большим влиянием клана Долгоруких. Вот. Но в результате Петр II, он уезжает в Москву, и столица фактически переносится снова туда. Гражданское население, двор, аристократия, дворяне, купцы возвращаются в Москву. Там центр.
1: Скажи, вот с облегчением они возвращаются? Ведь они же так не хотели, когда их туда звали, в Петербург. Это вот у кого какие настроения? Так вот, ну, что там, есть какие-то мысли?
0: Я думаю, что они возвращаются туда как бы бесстрастно. Вот где государь, ну, если мы говорим о дворе, вот где государь хочет быть, там пусть он и будет. Конечно, столица еще не устоялась. Люди, которые были глубоко вовлечены в преобразовательный порыв Петра, они, наверное, скорбели, потому что они понимали смысл этого значения, смысл владения морем и так далее. Люди, которые тосковали по допетровской старине, наверное, с облегчением. Вот. Но любопытно, чтобы было уже тогда известно приписываемое первой супруге Петра Евдокии Лопухиной пророчество «Быть Петербургу пусту». И вот любопытно, что как будто оно стало сбываться. Петр II возвращается в Москву. Бабушку он, кстати, освобождает из монастыря. И она доживает свою жизнь как вдовствующая царица со всеми почестями. Петербург начинает действительно пустить. Трава пробивается сквозь недавно проложенные мостовые. Волки забегают в город. В городе просто опасно находиться по ночам. И вот все управление этой покинутой, и непонятно, столицей или не столицей уже, берет на себя Миних. И он удерживает Петербург от полного запустения. Вот. И даже в эти мрачные для нашего города годы, за что нам нужно сказать, конечно, этому человеку спасибо, он продолжает им заниматься. И, например, именно благодаря Миниху появляется регулярное почтовое и пассажирское сообщение с Европой. Вот Петр не успел это сделать. Хотя, безусловно, ну, все к тому шло, и Петру наверняка этого бы хотелось. Но при Петре это не появилось. Это появляется при Минихе. Из Петербурга, точнее, из Кронштадта, начинают ходить регулярные почтовые пассажирские пакетботы до Германии. Они ходили до Данцига и до Любека, ну, до Гданьска, да, до Данцига и до Любека. Вот, это придумал и осуществил Миних. В это же время он заканчивает как раз строительство Ладожского канала, занимается, продолжает заниматься развитием торгового порта. То есть, ну, молодец, молодец, и... Интересно, что у Миниха были очень глубокие идеи, которые он развивал даже потом в ссылке. Ему особо нечего было делать там в Пилыме. Вот, поэтому он продолжал развивать идеи, например, как создать систему сооружений, которые бы охраняли Петербург от наводнений. Потому что Миних, как никто, знал, что наш город очень страдает от этого природного бедствия. И вот, казалось бы, Миних пытается развивать безнадежную провинцию, на которую и денег-то особо не выделяется. Но все меняет события 1730 года, когда умирает Петр II, и на престол восходит Анна Иоанновна. Но мы с вами в нашем цикле про дворцовые перевороты уже изучили все эти перипетии, я отсылаю к предыдущим роликам. Анна Иоанновна, герцогиня, вдовствующая герцогиня Курлянская, была призвана Верховным Тайным Советом в надежде, что она подпишет кондиции, так называемые условия, ограничивающие ее власть. Анна Иоанновна это сделала, но потом, укрепившись на троне, кондиции порвала, и вновь стала самодержавной. Государыня, Верховный Тайный Совет был отправлен в Сибирь. Влиянию кланов Долгоруких и Голицыных был положен предел. Вот, Миних в этом участие не принимал, поскольку все это происходило в Москве, а не в Петербурге. Миних после возвращения Анны Иоанновны на берега Невы занимает при ней очень важные позиции именно потому, что он ценится как великолепный администратор. И он становится президентом военной коллегии. Вот он идет по стопам Александра Даниловича Меньшикова, президентом военной коллегии, и демонстрирует невиданное рвение в этих условиях и дает, в общем, довольно впечатляющие результаты, которые мы можем оценить по прошествии веков. Вот я должен сказать, что еще раз, да, Анна Иоанновна у нас ассоциируется с засильем немцев, бероновщины и так далее. Это, на мой взгляд, историографический миф, сформированный елизаветинской пропагандой и потом прижившийся в русской историографии, такой как бы немножко националистической. У нас, когда говорят про Анну Иоанновну, очень любят цитировать Василия Осиповича Ключевского, который говорил, что при ней немцы посыпались на Россию, как сор из рваного мешка. Ну, давайте обратим внимание, что было там три главных немца при Анне Иоанновне. Это Берон, который, да, действительно с ней приехал. Вот. А два других немца – это Андрей Иванович Астерман и как раз Христофор Антонович Миних. Так вот, Астерман и Миних, они не при Анне Иоанновне посыпались на Россию, это люди Петра. Вот. И если мы обратим внимание на то, чем занимался Миних, мы сейчас дальше будем смотреть, то, опять же, это человек, который просто как бы выполняет завещание в высшем смысле Петра Великого. То есть не то, что там Петр ему написал какую-то инструкцию, по которой он должен был действовать, но по духу это, безусловно, то, что предполагал бы сделать Петр. Но давайте немножко рассмотрим, что делает Миних как президент военной коллегии. Он действительно совершает грандиозные реформы. При Минихе появляются новые полки русской гвардии. Мы прекрасно помним, что первые два полка, Семеновский и Преображенский, основал Петр Великий. Вот Миних, естественно, все это сведомо Анны Иоанновны, то есть без самодержавной государыни не делалось ничего, и мы в известной степени должны записывать эти заслуги насчет императрицы. Значит, появляются новые полки. Появляется Измайловский полк. Вот в Петербург приедете, Троицкий собор, знаменитый, построенный Василием Петровичем Стасовым, изначально полковой храм Измайловского полка. Появляется конный полк, русская конногвардейская, конная гвардия. Появляются гусарские полки, появляются кирасирские полки, тяжелая кавалерия, причем для тяжелой кавалерии нужны лошади особых пород, их изначально выписывают из-за границы, но Миних очень быстро нашел бы общий язык с Семеном Михайловичем Буденным, потому что Миних – это человек, который озаботился заведением конных заводов в России, вот специальные породы лошадей. Это очень любопытный-то, вот уже поэтому виден его реформаторский пыл. Вот. Но это далеко не все. Значит, ну, мы не имеем возможности подробно погружаться в каждую Миниховскую реформу. Ну, достаточно сказать, что именно при нем был основан шляхетский кадетский корпус. Такое высшее элитное учебное заведение для подготовки военных в России. Он располагался в здании, которое находится на Васильевском острове между Меньшиковским дворцом и дворцом Петра II. Очень известное здание. Миних уравнивает. Вот к вопросу о немецком засилье. Да, вот казалось бы, вот проклятый немец должен издеваться над русскими людьми. Миних уравнивает жалование русских офицеров и иностранных офицеров на русской службе. Дело в том, что со времен Петра сформировалась практика, при которой иностранец получал жалование вдвое, а может быть и в несколько раз выше, чем русский офицер. Почему? Потому что очень важно было привлечь опытного иностранца на русскую службу. Но времена поменялись, и к этому моменту подросла уже генерация русских офицеров, которые были по своему кругозору, образованию, мировоззрению, навыкам уже сопоставимы с иностранцами. Была уже целая когорта таких русских офицеров, а разница в оплате их труда сохранялась. Это было абсолютно нетерпимо. Это вызывало, ну, такой тихий, но тем не менее ропот. И вот Миних эту разницу, эту диспропорцию упраздняет. ну, где же здесь немецкое засилье-то? Вот. Немецкого засилья здесь нет. И я уверен, что Петр Великий, конечно, одобрил бы это.
1: И это дало свои результаты. То есть это повысило и обороноспособность, вот и возможность.
0: Сейчас мы коснемся. Да, мы сейчас дойдем до того момента, когда Миних из администратора превратится в действующего полководца. Значит, еще одна важная вещь. Ну, Миних, например, запретил забирать единственного кормильца в семье в рекруты. Это тоже, в общем, важная вещь, так как это появляется социальная политика в Российской империи. И еще раз подчеркну, что ну, это все невозможно было без ведома Анны Иоанновны. Миних занимается строительством крепостей на рубежах Отечества. Не все эти крепости оказались одинаково успешные, но все равно это было благое начинание. И вот благодаря вот всем этим, всей этой невиданной активности, всем этим реформам, Миних все больше и больше увеличивает свой аппаратный вес. О нем говорили как о человеке амбициозном, и тогда, и позже. Но, честно говоря, покажите мне неамбициозного военного. Вот если военный не амбициозен, мне кажется, что это что-то с ним не так.
1: Плохо
0: вот
1: тот солдат.
0: И да, да, если честно, это вот как-то странно. Вот. И потом есть очень много амбициозных людей, которые как бы хотят, но дать ничего не могут и ничего не предлагают. А Миних постоянно что-то предлагал. И это напугало вот его конкурентов в высших эшелонах власти, потому что, опять же, вот немецкая партия, там Берон, Остерман, они все друг друга ненавидели, и все друг друга пытались подсидеть. А с другой стороны, мы увидим потом рядом с Елизаветой Петровной, еще раз на этом сакцентирую, например, Антона Листока, немец. Вот. Хотя, казалось бы, национальная такая государыня, но рядом с ней тоже был немец. Вот. И для того, чтобы сказать, снизить влияние Миниха, с началом войны его отправляют в действующую армию, подальше от столицы, чтобы тут как бы не лез и глаза не мозолил.
1: Ну и при этом, при всем, он смог и там себя проявить, и об этом обязательно поговорим после небольшого перерыва. Это «Исторический ликбез» с Егором Якулевым на радио «Спутник». Оставайтесь с нами, совсем скоро вернемся.
2: Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16:00 на радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
3: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
2: Бескомпромиссная авторская программа.
4: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
2: Главного русского философа современности.
5: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
2: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
6: Студия Мария Романова. Здравствуйте. ВСУ понимали, что направляют удар по гражданскому автобусу в Запорожской области. Целенаправленно били по мирным жителям, заявил губернатор Евгений Балицкий. Он назвал удар очередной циничной атакой. Ранее губернатор сообщил, что на автомобильной дороге Веселая Днепропрудная противник произвел атаку БПЛА по автобусу. Он вез работников Днепрорудненского железнодородного комбината со смены домой в город. В автобусе находилось 55 пассажиров, один человек погиб, более 10 пострадали. Губернатор отметил, что всем пострадавшим и близким погибших будет оказана вся возможная помощь. Минобороны рассказали об увеличении поставок вооружения с начала СВО. Объемы снабжения и техники выросли в 5 раз, средств поражения в 12, сообщил замминистра обороны Александр Санчик. Он добавил, что промышленный комплекс России в условиях жесточайших западных санкций обеспечивает потребности наших войск. С начала года количество грузов, доставленных с помощью дронов, увеличилось более чем вдвое. Военный также отметил, что основные военные логистические маршруты оборудовали антидроновыми коридорами. Их длина более 1800 километров. В этом году войска поставили 2,5 миллиона тонн материальных средств. Страны Европы по итогам июля заполнили свои подземные хранилища газа всего на 56%. Это минимальный уровень для этой даты за 5 лет. Свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы. При этом годом ранее объем закачанного в газохранилище топлива был на 20% больше и составлял 75 миллиардов кубометров. Таким образом, текущий показатель ниже на 16 процентных пунктов, чем средний уровень на эту дату за последние 5 лет. Одновременно с этим статистика демонстрирует, что пополнять свои газохранилища европейцы не спешат. Темпы закачки в июле составили в среднем 0,25%. Это самый низкий уровень для этого месяца за 6 лет. Недостаточный объем газа в хранилищах к отопительному сезону создаст значительные риски для надежного газоснабжения европейских потребителей предстоящей зимой. Движение на белорусско-латвийской границе полностью прекращено и до сих пор не восстановлено по решению латвийской стороны, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси. Ограничение действует с 23.00 пятницы через единственный открытый на белорусско-латвийской границе пункт пропуска Григоровщина. В свою очередь, ранее министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава заявил, что латвийско-белорусская граница закрыта по техническим причинам. Позже Госпогранкомитет Беларуси не подтвердил эту информацию.

0: Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: Итак, возвращаемся в студию «Радио Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым. Еще раз всех приветствуем. Егор, тебе еще раз доброе утро. Продолжаем говорить о человеке, который по праву считается достойным представителем, хотя не все об этом знают. Сейчас развенчаем.
3: Доброе утро, дорогие друзья. Еще раз привет, Игорь, привет, папа. Мы говорим о Бурхарде Кристофе Минихе, который стал Кристофором Антоновичем в нашем отечестве. Выдающийся военный деятель, военный инженер, которого преследует как бы такая негативная, неблагоприятная репутация. Ну, вот я убежден, что она была сформирована елизаветинской пропагандой и потом так прижилась в нашей историографии, потому что Миних был немцем. Хотя немцем он был по рождению, но большую часть жизни прожил в России, служил ей и обрусел, и другого отечества для себя уже не мыслил. Ну, так продолжим наш рассказ. Мы закончили на том, что своей вот этой невиданной активностью на посту президента военной коллегии Миних, он, кстати, получил титул графа от Петра II еще, Миних напугал своих конкурентов в высших эшелонах власти, и в результате интриг был отправлен в действующую армию, потому что разразилась война. Это очень любопытная и неизвестная война. Опять же, в царствовании Анны Иоанновны было две больших войны. Война за польское наследство и русско-турецкая война 1735-39 годов. Вот вы ничего про эти войны, скорее всего, не знаете. У нас в исторической памяти они отсутствуют. Хотя это были большие войны, которые закончились для России. Первая совсем почетно, а вторая скорее почетно. И сейчас мы об этом поговорим. Значит, что такое война за польское наследство? Ну, вот в нашей студии мы уже неоднократно упоминали, что Россия, как великая держава, всегда стремилась влиять на династическое положение в сопредельных государствах. А вот в таком государстве, как Речь Посполитая, там династии не было, а там короля выбирали. И каждый раз, когда умирал предшествующий король, начиналась активная предвыборная борьба, и разные международные геополитические коалиции стремились пропихнуть на трон в Варшаве своего кандидата. Да. Значит, ну, давайте немножко поговорим еще раз о том, вот какие эти коалиции существовали. Россия традиционно блокировалась с Австрией, потому что у России и Австрии был один традиционный враг. Это Турция, Османская империя. Тогда еще тоже великая держава, очень влиятельная, и мы сейчас это докажем. Главным врагом Австрии в Европе была Франция. Франция, соответственно, блокировалась с Турцией. Ну, а поскольку Россия, Турция враждовала не только с Австрией, но и с Россией, то Франция блокировалась с врагами России. А это были, в первую очередь, Швеция. И в Речи Посполитой она тоже пыталась поставить своего кандидата на трон, чтобы через это оказывать влияние на Россию, таким образом снижать влияние Австрии и наносить ей максимальный урон. Вот такое все запутано. Да, ну вот эту, всю эту систему, да, нужно вникнуть. Поэтому, когда умирает Август Сильный, тот самый человек, который дал нашему герою Миниху чин генерал-майора, но при дворе которого Миних не удержался, вот когда Август Сильный умер, то трон в Варшаве оказался вакантным, и сразу же возникло два кандидата. Наши и австрийцы, естественно, хотели пропихнуть на этот трон сына Августа Сильного, человека, который был бы полностью подконтролен Петербургу и Вене. Ну, а у французов был свой ставленник, давно и хорошо известный, Станислав Лещинский, которого впервые посадил на трон еще Карл XII, когда сверг Августа Сильного, мы об этом упоминали, он вместо него посадил еще тогда молодого шляхтича Станислава Лещинского, который был марионеткой шведского короля. Ну, потом Станислав Лещинский нашел себя при дворе французском, и вот теперь французы захотели заново посадить его на польский трон. И первоначально у них это получилось. Сейм проголосовал под давлением, естественно, проголосовал за Станислава Лещинского. Но Россия согласиться с этим категорически не могла. Наши собирали войска, и в конце концов русская армия под предводительством Петра Лоси, еще одного известного и, к сожалению, забытого полководца той эпохи, отправилась в Варшаву.
2: Проводить второй тур голосования.
3: Да, проводить второй тур, и она его провела. Станислав Лещинский оттуда стремительно бежал, и бежал он в упомянутый мною Данциг. Почему он бежал именно туда? Потому что Данциг находится на Балтийском море, и там он ожидал поддержку от своих союзников-французов. Он ждал, сейчас французская армия на кораблях французского флота приплывет, высадится там, и дальше он начнет в обозе французов триумфальный путь на Варшаву. В ответ русская армия окружила Данциг, начала его осаду. Туда прибыл русский флот, который должен был снабжать нашу группировку. Но и французы тоже прибыли туда. Более того, они высадили свой экспедиционный корпус, надеясь деблокировать Данциг. И вместо Лоси туда уже присылают Миниха. Я не буду очень подробно погружаться в эту тему, потому что мне предстоит большой доклад на фестиваль «Цифровая история», который пройдет 3-4 октября 2026 года. Да, в Москве у нас будет фестиваль, там я буду подробнее про это рассказывать. Скажу только, что когда Миних узнал о вступлении Франции в эту войну, он произнес, ну, якобы произнес широко разошедшуюся фразу: «Благословение Господу! России нужны руки для извлечения руд». То есть французы, в общем, сразу предназначались для работы на горных промыслах Российской империи. И забегая вперед, я скажу, что, в общем, у Миниха получилось нанести французам поражение. Они попали... Экспедиционный корпус был фактически разгромлен, попал в плен. Командование этого корпуса привезли в Петербург. Здесь им провели экскурсию по городу, показали, что медведи по улицам тут, как это ни странно, не ходят. И вообще здесь не хуже, чем в Париже. В общем, это очень сильно удивило представителей французского офицерского корпуса, особенно из высшей аристократии. Но, в общем, это тоже продолжение петровской политики. Вот так как Петр стремился держать на польском троне Августа II, так Анна Иоанновна при помощи Миниха удержала на троне его сына. И, в общем, политика осталась, в общем, дружественной, а в отдельных аспектах даже и марионеточной по отношению к Петербургу. Почему это было важно? Петербург, Россия продемонстрировала, что она может побеждать и без Петра. Причем не только там поляков, да, она может побеждать и французскую армию, которая имела очень высокую репутацию во всей Европе. То есть вот тезис о том, что эти русские варвары, ладно, там им повезло, вот родился какой-то, значит, немножко диковатый, но все-таки гений у них, вот она может побеждать не только с таким гением, но и с другими полководцами. То есть русская армия – это уже величина вне зависимости от того, кто ее возглавляет. Там существует система воспроизводства кадров. Это очень сильно подняло репутацию не просто Миниха, это подняло репутацию России вообще. А дальше начинается вторая война. Она была тесно связана с первой, потому что вот, это, вот этот клубок, который ты упомянул, он, отдельно его ниточки друг на друга влияли. И пользуясь тем, что Россия ведет войну на востоке Европы, да, в это время активизируется Османская империя и ее вассал, это Крымское ханство. Крым традиционно очень мешал России своими варварскими грабительскими набегами. И, в частности, объектом нападения крымских татар в 30-е годы XVIII века становится Северный Кавказ, где уже обитают и наши казаки. Но даже набеги на Дагестан и Чечню, которые пока что не в составе Российской империи и долго еще не будут, они все равно очень вредили. Как бы вредят, раздражают Петербург, потому что это ослабляет геополитические интересы Российской империи. Понятно, что целью осман является Персия, экспансия в Персию. Персия в этот момент – это союзник России. Вот все эти соображения, они приводят к тому, что в 1735 году начинается новая война против Турции. Но при этом, конечно, Россия вынашивает свои собственные планы, потому что, опять же, идет по следам Петра. Вторая геополитическая цель Петра – это пробиться к Южным морям. Вот у Петра, напоминаю, это не получилось, скажем прямо. Вы можете мне напомнить азовские походы, которые закончились взятием Азова, но напоминаю, что потом был прудский поход, в котором Петр потерпел поражение, едва не стоившее ему жизни. И в результате мирного договора, который был заключен по итогам вот этой войны, Россия ушла с берегов Азова. Она потеряла выход даже к Азовскому морю и, соответственно, уже даже и в тот момент не мечтала о Черном. Это был провал Петра. Надо признать, что такое у него тоже бывало. Но путь был проложен уже. И Миних готовит проект завоевания Крыма. Это 30-е годы 18 века. Это еще не Потемкин, это не Екатерина II. Но уже при Анне Иоанновне готовится этот план. Во-первых, для того, чтобы пробить выход к Черному морю. Во-вторых, для того, чтобы окончательно ликвидировать Крымское ханство, которое постоянно беспокоит российские рубежи своими грабительскими набегами. Значит, две армии готовятся. Одна из них должна наступать на Крым, вторая должна наступать на возвращенный туркам Азов. Первоначально Миних прибывает вот к этой азовской армии, он готовит план овладения Азовом, а дальше отбывает в армию крымскую, и в ее главе он берет перекоп, продвигается вглубь Крымского ханства и, наконец, овладевает столицей Крымского ханства Бахчисараем, которое было разграблено, ну и фактически сожжено Минихом. Война эта была очень ожесточенной, потому что крымские татары, отступая, применяли тактику выжженной земли. Они уничтожали свои собственные деревни, сжигали посевы, и в конечном итоге в русских войсках разразился голод и эпидемии. Это стоило огромных потерь Миниху. И мы можем столкнуться с упоминанием о том, что в войсках среди простых солдат Миних приобрел репутацию живодера. Об этом действительно говорили, но я отмечу, что все-таки эти потери были связаны не с тем, что Миних стремился, как бы не жалел людей, там, бросал их в какие-то самоубийственные атаки и так далее. Это было не так, он как раз людей-то жалел. Это было связано с тем, что война шла очень далеко, и снабжение войск было чрезвычайно затруднено, а в условиях политики выжженной земли это было практически невозможно. Именно поэтому Миних из Крыма, в конце концов, и уходит. Закрепить его за собой не удается. А вот Азов, его войска берут в 1736 году, они им овладевают, и забегая вперед, я скажу, что, конечно, итоговый мирный договор в Нише в 1739 году, он запретил России иметь военный флот, вообще флот на Азовском море, и предписывал срыть военные укрепления. Но саму территорию Азова Россия сохранила за собой и уже никогда не потеряла. Это произошло благодаря Анне Иоанновне, благодаря Миниху. Если мы сегодня ценим суверенитет над побережьем Азовского моря, но этих людей надо вспоминать, да, потому что мы вернулись все это вот в эту войну и благодаря им. Более того, 1739 год, сражение при Ставучанах, это уже такое настоящее масштабное сражение, в котором Миних наносит большое поражение турецкой армии во главе с полководцем Вели-Пашой, наносит его при минимальных потерях, это к вопросу о Минихе-живодере. Там применял довольно любопытную тактику оборонительную. Турецкая кавалерия атаковала русское каре, наши выставляли рогатки, и туркам они постоянно отступали. Наши двигались вперед, турки опять атаковали, наши вновь выставляли рогатки. В конечном итоге турки вынуждены были отступить, причем их бегство носило довольно панический характер. В результате был взят Хатин. Это современный город на территории Украины, тогда это сильная турецкая крепость. И эта победа, она была настолько громкой, что Михаил Васильевич Ломоносов написал оду на взятие Хатина, она входит во все его собрание сочинений, такое известное литературное произведение XVIII века. Это была громкая победа, и недооценивать ее нельзя. Особенно хорошо это видно в сравнении с тем, что происходило в Европе. Дело в том, что союзником России традиционно была Австрия, и в этот раз она тоже вступила в войну в 1737 году. Так вот, со стороны Австрии это был грандиозный провал. Австрия разгромлена, турки подходят к Белграду и овладевают им. И если Россия, пусть и в таких ограниченных формах, как бы, ну, возвращает Азов, то Австрия теряет Белград и всю Северную Сербию по результатам этой войны. То есть Турция эту войну не проиграла. Она ее в каком-то смысле проиграла России. утратив часть своей территории, но она была завидно компенсирована в другом месте, потому что, еще раз повторюсь, Белград и вся Северная Сербия перешла в состав Турции. Поэтому, еще раз повторюсь, что Турция в этот момент — это не какой-то второстепенный противник, это сильнейшая великая держава, которая наносит очень глубокое и очень болезненное поражение Австрийской империи, империи Габсбургов. Поэтому, конечно, репутация Миниха в тот конкретный момент, она стоит очень высоко. Он-то бьет турок. Вот австрийцы им проигрывают, теряют свои земли. А Миних турок бьет и земли отбивает. Поэтому, конечно, репутация этого человека стояла очень высоко.
2: Но что же изменилось? Вот вопрос. Когда произошел этот слом, за которым последовал эта эпоха дворцовых переворотов, мы понимаем, что правители меняются, и меняется, опять же, их двор.
3: Анна Иоанновна умирает в 1740 году. Регентом при малолетнем Иване Антоновиче становится Эрнст Иоганн Берон, курляндский герцог, человек, который не имел никакой политической партии. И надо сказать, что его назначение регентом, оно вызвало большой ропот, в первую очередь, со стороны семьи Ивана Антоновича, его мама и папа. Антон Ульрих Брауншвейгский и Анна Леопольдовна были чрезвычайно раздосадованы и обижены тем, что тетка Анны Леопольдовны предпочла своего фаворита и любовника им. И вот они задумывают, ну, Анна Леопольдовна в первую очередь задумывает дворцовый переворот, ее в этом поддерживают и в какой-то смысле подстрекает вот уже упомянутый мной Андрей Иванович Астерман, который враг Берона, да, и Миних тоже занимает позиции. Но Миних играет в этом дворцовом перевороте 1740 года ключевую роль, потому что он по-прежнему военный руководитель империи, и именно его гвардейцы врываются в дворец Бирона, в Летнем саду, и осуществляют арест временщика. Берон сопротивлялся, он залез под кровать, пытался оттуда как-то отбиваться, но в конце концов его бесцеремонно схватили, а его жену даже бросили в снег, потому что она бежала за своим схваченным мужем, ее грубо толкнули, бросили в снег. Так закончилась политическая карьера Берона. Точнее, прервалась на много лет, потому что, ну, попозже он вновь станет герцогом курляндским, но это отдельная история. И вот по итогам этих событий Миних становится первым министром по военным и гражданским делам, то есть, по сути, премьером при Анне Леопольдовне. Но когда устранили Берона, началась схватка под ковром между другими бульдогами. То есть, а теперь Астерман начал интриговать уже против Миниха. Остаться должен только один, как известно.
2: А как мы знаем, у Миниха, да, с этим проблема.
3: А у Миниха с этим проблема, да. И в конце концов, Анна Леопольдовна, она, в общем, она не арестовывала Миниха. Она просто очень сильно сократила сферу его влияния. Ему были оставлены только военные дела. Но Миних, который уже вкусил большой власти, ему этого казалось недостаточно. И он вообще подал в отставку. Он подал в отставку, и, может быть, и как частное лицо жил бы или был бы возвращен на службу. Но тут произошел очередной дворцовый переворот, и к власти пришла Елизавета Петровна. А Елизавета Петровна видела в Минихе очень опасную, недоброжелательную по отношению к ней фигуру. Поэтому Миних был арестован и приговорен к смертной казни. Его везли на эшафот, предстояло ему четвертование. При этом я должен сказать, что держался он очень стойко, гордо, ничем не демонстрируя падение духа. И вот там на эшафоте было объявлено о помиловании. Ну, точнее, о том, что четвертование заменено ссылкой в Пилым на Полярный круг, где буквально за несколько месяцев до этого оказался Берон. Вот. Берона Елизавета Петровна вернула в Европейскую Россию. Он получил право жить в Ярославле. Но я обращаю ваше внимание, что все-таки не в столице. Вот. И когда Миних ехал в Пилым, он по дороге с Бероном встретился. Вот такие вот превратности судьбы.
2: Ох, какие интересные встречи, да, происходят там по пути в Пилым. Но 20 лет – это серьезный срок. Что это время он делал и как все-таки не ушел в уныние и смог вернуться? Все?
3: Очень сильный дух. Невероятная сила духа. Он постоянно писал Елизавете Петровне в Петербург разного рода предложения, проекты. Вот, в частности, он там продолжал продумывать проект защиты Петербурга от наводнений. Но Елизавета Петровна все приходящие из Полыма предложение игнорировала, и в результате освобождения Миних получил только, когда воцарился ее племянник Петр III. Петр III, и его окружение, нуждалось в некоторой ротации элит, и вот тогда вспомнили про Миниха, репутация которого за 20 лет ссылки не забылась. Поэтому Миних был возвращен из Пилы. И сразу же стал одним из ближайших приближенных Петра, членом императорского совета. Его назначили генерал-губернатором Сибири, как человека, который имел некоторое представление о том, что там происходит. Вот, Миних, конечно, уже был не молод. Он доживет до 84 лет, серьезный возраст. К этому моменту ему уже было к 80, и он, тем не менее, сохранял невероятную физическую бодрость и очень эффектно и эффективно повел себя, когда поднялся мятеж Екатерины II.
2: Ведь он поддержал Петра III.
3: Да, совершенно верно. Вот, дорогие друзья, я думаю, что многие из вас впервые про Миниха услышали, когда читали знаменитое стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Моя родословная». Во всяком случае, так было именно со мной. Там Пушкин, рассказывая про своих предков, пишет: «Мой дед, когда мятеж поднялся средь петерговского двора, как Миних верен оставался падению третьего Петра». Но вот Александр Сергеевич имеет в виду своего даже не деда, а прадеда Льва Александровича Пушкина. Но его верность Петру Третьему – это скорее семейная легенда. А вот то, что Миних оставался верен Петру, это, вне всякого сомнения, так. Надо сказать, что ближайшие сподвижники Петра Третьего, они демонстрировали полное уныние, когда пришло известие о гвардейском перевороте в Петербурге. И только Миних сразу же начал действовать. Он рекомендовал Петру немедленно отправиться в Кронштадт для того, чтобы получить поддержку в тамошнем гарнизоне. И Петр туда поплыл, даже, я бы сказал, понукаемый в некотором смысле Минихом. Когда выяснилось, что Кронштадт уже перешел на сторону мятежников, Миних предложил немедленно отправляться в Ревель и пытаться добраться до Восточной Пруссии, где стояла армия Петра Александровича Румянцева. Румянцев к тому моменту еще не великий, но уже весьма известный полководец, яркий генерал, который очень ловко проявил себя, очень ярко проявил себя во время Семилетней войны, и Фридриху II приписывали фразу «берегитесь собаки Румянцева, остальные русские генералы не опасны». То есть, имея таких двух выдающихся генералов, ветерана Миниха и молодого энергичного Румянцева, который был верен Петру, этот государь мог бы, конечно, рассчитывать на возвращение трона. И по большому счету, Петру было бы достаточно включить, мне так кажется, было бы достаточно, ну, во всяком случае, необходимо было включить программу «Я внук Петра Великого», показать политическую волю.
2: Не подсказали.
3: Духа на это... Нет, подсказали, да? Конечно, но духа не хватило. Вот видите, в чем дело? Вот есть бойцы, которые сражаются до последнего, а есть вот размазни. Вот Петр Третий, есть у него разные симпатизанты, я к их числу не отношусь, он продемонстрировал, что он не готов бороться. А Миних был бы готов бороться, и когда он предстал перед Екатериной II, он ей прямо сказал, что он был готов умереть, сохраняя верность тому государю, который освободил его из ссылки. И Екатерина II к этому рыцарскому поступку проявила понимание, поэтому Миних при ней остался в качестве директора морского порта и был на службе до самой своей смерти в 1767 году. То есть он еще 5 лет прослужил при Екатерине II. Это, в общем, выдающаяся карьера, конечно. Ну, настоящий рыцарь. И Екатерина не решилась его осудить.
2: Дальновидность у нее присутствовала, это безусловно, да. Конечно. Почему же все-таки забылось его имя, или кто все-таки сильнее повлиял, да, я услышал, Елизавета Петровна?
3: Миних стал ассоциироваться все-таки вот с той эпохой, когда немцы посыпались на Россию, как сор из рваного мешка, по выражению Ключевского. Миних был воспринимался как ненациональная величина. Эта проблема, она преследовала потом и других нерусских полководцев, этнически нерусских на русской службе. И по-другому могла бы сложиться, например, посмертная слава Михаила Богдановича Барклая де Толли, который в воспоминаниях современников как бы конкурировал с Кутузовым. Ну, он при жизни конкурировал, но и в исторической политике конкурировал с Кутузовым. И, в общем, здесь проявила имперская власть мудрость. Вот у нас перед Казанским собором стоит два памятника Барклаю и Кутузову. Но вот в отношении Миниха такой мудрости проявлено не было, хотя реальные его исторические заслуги, они чрезвычайно велики. И то, что в Петербурге губернатором которого был Миних, нет ему памятника, ну, я считаю, это позор. Если нас слушают представители городской власти, друзья мои, но это просто необходимо, это восстановление исторической справедливости, потому что у нас и в имперский период, и в советский период было очень много людей, которые были русскими не по фамилии, а по духу, и служили нашей стране и нашему государству. обществу. Вот это парадокс. Мы же много лет Россия пользовалась тем, что сделал Миних, не вспоминая его имени. Хотя, по идее, памятник должен быть и у Ладожского канала, памятник должен быть и в Азове, который был возвращен, еще раз подчеркиваю. Памятник должен быть, и, конечно, и в Петербурге. И давайте будем справедливы в отношении тех людей, которые стремились к укреплению нашего государства, а не к его забвению.
2: Восстанавливаем историческую справедливость здесь, на радио «Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым. Спасибо большое. До новых встреч.
3: До новых встреч, друзья.
1: Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_sputnik. Присоединяйтесь. Снижение ключевой ставки ЦБ. Контекст. Минус 0,25. Регулятор в очередной раз пересмотрел базовый показатель, в соответствии с которым выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Теперь ключевая ставка составляет 14%. В Госдуме не исключают, что к концу года она похудеет еще на процент. По словам Эльвиры Набиуллиной, в июне рост цен ускорился из-за ситуации на топливном рынке. Она начинает распространяться на цены широкого круга товаров и услуг и сказывается на растущих инфляционных ожиданиях. Впрочем, инфляция ускоряется во всем мире, в том числе из-за событий на Ближнем Востоке и прыгающих цен на нефть. Вместе с тем, после спада динамика ВВП в России в первом полугодии была положительной. ЦБ ожидает, что к концу года инфляция превысит прогнозы и составит от 6 до 7%. Представители финансового сектора считают, что пусть и небольшое снижение ставки поможет сформировать более благоприятный фон для испытывающей трудности строительной отрасли. Кредиты станут дешевле, но не настолько, чтобы существенно повлиять на цены. Курс рубля останется в текущем коридоре. Национальная валюта на московской бирже весьма сдержанно отреагировала на решение Банка России. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 10 утра, в Уфе полдень. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. ВСУ вновь атаковали Белгородскую область. Минобороны рассказали об итогах ночного удара на Киев и область. Италия готова помочь Испании в миграционном кризисе. Далее подробности. Три мирных жителя ранены в результате удара беспилотника ВСУ по территории предприятия в Белгородском Шебекино, сообщил оперативный штаб региона. Троих мужчин со множественными осколочными ранениями бригады скорой помощи доставили в местную больницу. По оценке медиков, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Повреждены три грузовых автомобиля, один из которых загорелся. Кроме того, в городе при падении второго дрона повреждена крыша надворной постройки, а в Белгородском округе в поселке Октябрьский дрон взорвался возле социального объекта. Повреждено остекление. В оперштабе отметили, что информация о последствиях уточняется. Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с атакой ВСУ на автобус Запорожской области, сообщили в пресс-службе Следственного комитета. По информации правоохранителей, сегодня на автомобильной дороге Веселая Днепропрудная в Запорожской области украинские боевики ударили беспилотными летательными аппаратами по автобусу. Он привозил работников одного из предприятий. В автобусе находилось 55 человек и водитель. В результате погиб один, более 10 человек пострадали. В свою очередь губернатор Евгений Балицкий назвал удар очередной циничной атакой. По его словам, ВСУ осознавали, что атакуют мирных жителей. О целях ночного массированного удара по Киеву и Киевской области рассказали в Минобороны. В Киеве под удар попал завод «Радиоизмеритель». Он производит агрегаты, узлы, компоненты, электронные базы для ракет. Предприятие также разрабатывало инерционные навигационные системы для БПЛА типа ФП-1 компании «Firepoint». Еще одна цель – киевский завод «Буревестник». Это производство электронных компонентов и комплектующих для БПЛА. Также удар был нанесен по предприятию «Киев-111». Он производил комплектующие боевые части для крылатых ракет ФП-5 «Фламинго». Еще одна цель предприятия «Киев-25». Он занимался производством и хранением программно-аппаратных средств для комплексов «Лима», используемых для подмены навигационных сигналов в системах наведения. В Киевской области поражены логистический центр «Вишневое». Там хранили и собирали комплектующие для БПЛА. Кроме того, вчера на переходе морем южнее Одессы поражены два сухогруза с военными грузами. Власти Италии готовы помочь Испании в борьбе с миграционным кризисом, заявил итальянский министр обороны Гуидо Крозетто. Ранее Италия приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией из-за наплыва мигрантов в испанском городе Анклаве Сеуте, введя контроль на морских и воздушных границах между двумя странами. Комментируя приостановку действия Шенгенского соглашения с Мадридом, Крозетто подчеркнул, что Италия должна помогать мигрантам, однако власти не могут впускать в страну всех без исключения. В пятницу мэр-президент Сеуты заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в город из Марокко. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».

0: Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Едем по России.
2: Всем привет, друзья, это радио «Спутник ФМ». Едем по России.
3: 91,2 FM ты должен сказать.
2: 91,2 FM,
3: да,
2: я говорил?
3: Да, ты сказал FM.
2: А, я просто сказал
3: ты
2: FM.
3: Просто сказал FM, да.
2: «Спутник ФМ» я сказал.
3: Все, ты следующий выпуск будешь недопущен до эфира.
2: Самое главное, что это «Едем по России» с Марком Еременом и Артемом Муратовым. Мы так соскучились по вам. Ну вот реально, ну неделя уже прошла, а мы еще нигде не путешествовали. Пора начинать.
3: Ну как, стоп, я вообще-то только приехал опять.
2: Ты из опять
3: очередного моего путешествия.
2: Что значит travel-блогер? Да. Он все время ездит.
3: Да, да. Вот так. Мы с тобой прошлый эфир вели, я до этого эфира тоже прилетел. Вот сейчас я на этот эфир прилетел и опять улетаю. То есть, короче говоря, я вообще в целом в сезон. У нас же как? Август, июль, сентябрь, октябрь. Это все очень хорошие месяцы для того, чтобы изучать нашу страну.
2: Но я забегу немножечко вперед. Мы сейчас будем говорить не о том месте, в котором ты был вот совсем недавно.
3: Ну да, вообще в том
2: Но
3: месте.
2: Но о том месте, где ты был совсем недавно, мы тоже будем говорить в «Едем по России».
3: Да. В этом место, о котором мы сегодня будем говорить, я был два года назад.
2: Два года назад, да. Так, и тебе понравилось сразу? Вот.
3: Слушай,
2: давай,
3: на самом
2: общая
3: деле,
2: оценка.
3: Не, безусловно, конечно, понравилось. Я был там тоже, получается, весной. Объясню, почему я прям принципиально ехал туда именно весной. И сейчас вы поймете, почему. Знаешь, что обычно говорят про этот регион? Я уже снимал про него несколько роликов, и меня вообще пугали. Под пушечный выстрел, говорит, не езжай туда.
2: Так.
3: Вообще говорили, что это самый бедный регион России.
2: Так.
3: Что там нечего смотреть. Что вообще да, люди в целом не едут. И я когда приехал, я подумал, кто эти люди, кто мне так нагло врал вообще
2: вот,
3: просто
2: кстати,
3: в лицо.
2: Те люди, которые тебе нагло врали, просто, видимо, они были не там и не понимали, что смотреть.
3: Ну, вполне. Вообще,
2: потому что
3: деле...
2: в любом месте можно найти и плохое, и хорошее.
3: Ну, по моему опыту комментариев в моих социальных сетях, обычно такие люди, которые говорят, туда ехать не нужно, там все плохо, обычно они просто сидят дома и не выезжали вообще никуда за пределы своего города. Ты готов?
2: Я готов, и я... Я уже знаю. Что, давайте вот люди, которые готовы сейчас нас слушать, о чем мы
3: есть
2: будем
3: правило,
2: говорить?
3: Есть правило 3 секунд в социальных сетях, когда ты должен затащить специально в эфир людей, чтобы они максимально долго просидели, прослушали, чтобы было больше интереса. Ладно.
2: У нас здесь это так не работает. Да. У нас правило 30 минут,
3: радио, да.
2: А потом мы только говорим, о ком мы и о чем мы говорим.
3: Ладно. В общем, дорогие друзья, мы с вами сегодня отправляемся в край... верблюдов, пустынь, розовых озер, буддизма. Это Калмыкия.
2: Притом тибетского буддизма.
3: Тибетского,
2: да,
3: буддизма.
2: Калмыкия — это потрясающее место, и даже те, кто не был там, я не понимаю тех людей, которые говорят, не надо туда ездить, даже те, кто не был там, просто посмотрите, какие места можно там посмотреть. Это просто невообразимое что-то. На любые рабочие столы вот вам фотографии, собственно говоря.
3: Так, ну что, в этом выпуске мы, как всегда, поговорим о том, как добраться, когда лучше все-таки ехать. Опять же, приходим к весне. Мы поговорим сегодня с вами еще и о еде, национальная, она на самом деле достаточно необычная.
2: Да, необычная. Там нужно иметь стальной желудок, я бы так сказал.
3: Не только желудок, чтобы попробовать некоторые блюда, нужно не только стальной желудок иметь.
2: Но и стальную волю.
3: Стальную волю,
2: но на самом деле это все вкусненько. Давай не будем забегать вперед. Мы как только начинаем о еде говорить, я все остальное выключаю у себя.
3: Так, ну что, в общем, добираемся мы до Элисты. Это, можно сказать, так, столица региона. Город, на самом деле, небольшой.
2: Но есть аэропорт, соответственно.
3: Да, но есть аэропорт. Аэропорт, кстати, он был закрыт, его, по-моему, только там пару лет назад как раз открыли. Вот я, когда прилетал в Калмыкию, он был закрыт. И один из форматов добираться еще из Волгограда, да.
2: Ну, по-моему, сейчас только из Москвы туда летит.
3: Нет, имею в виду, что добирался до Волгограда, а оттуда мы еще ехали 2 часа до Элисты.
2: А, то есть...
3: Вот, то есть был такой вариант только добраться туда, но сейчас уже открыт аэропорт, там из Москвы летают рейсы. 3,5 часа, получается, лететь сейчас до города Элисты. Там небольшой аэропорт, такой маленький, старенький. В принципе, его еще в советское время построили. К примеру, там другие аэропорты у нас много, где уже новенькие открываются. Вот сейчас Минводы прилетел, там вообще шикарный аэропорт.
2: Да, открыт, там отличный,
3: да, красивый. А вот то в Элисте, к сожалению, еще стоит старенький аэропорт. Ну, опять же,
2: давно
3: туризм...
2: ли ты там был? Вот смотри, 2 года прошло, а вдруг там...
3: Вряд ли они построили
2: новёхенький.
3: 2 года новёхенький аэропорт.
2: Кто из Элисты? Напишите, вдруг там уже новёхенький.
3: Ну, тут надо тоже иметь в виду, что такого массового туризма, к примеру, как в те же самые Минводы, да, все-таки нет. Поэтому, естественно, что там, открытие аэропорта вряд ли будет в ближайшее время.
2: Но на самом деле, может, это не столь важно, если у тебя цель посмотреть этот край. Какая разница, какой аэропорт? Вот мы были на Дальнем Востоке, там его, можно сказать, практически нет на Курильских островах, но ты прилетаешь, и сразу вокруг тебя красота.
3: Ну вот, есть еще там и ЖД вокзал, то есть это тоже можно приехать на поезде. И, ну, что могу сказать?
2: Вариантов много.
3: Вариантов.
2: И было бы желание, и были бы возможности.
3: Да. Там очень жарко тоже, нужно понять. Все-таки больше степей там, на самом деле. Там пустыни, степи, причем, иначе такие степи, если из города Листы выезжать, я до сих пор помню эти ощущения. Вот, они вот, знаешь, как красно-желто-песчаные какие-то ощущения. Вот в машине едешь, и прям все вот такое прям ярко горит.
2: Ты про цвет песка, который вокруг там тебя.
3: Да вообще, и небо такое прям, и вот прям жутко жарко было.
2: Кто-то наложил на этот регион определенный фильтр.
3: Фильтр, да. Ну ладно, мы приезжаем с тобой в Листу. Здесь можно сразу разделиться на две части, посидеть, погулять в городе. Город, еще раз говорю, маленький, там есть всего лишь таких несколько прям таких достопримечательностей, которые стоит обратить внимание именно в городе. И потом, по сути, люди сразу садятся в машину и отправляются смотреть на природу.
2: Как не только природу.
3: Чуть-чуть там... посмотрим, наверное, город.
2: Да, конечно. В любом случае, ты, когда прилетаешь в любой регион, ты же изучаешь, как вообще, собственно, здесь живут, какая культура, какие кофейни. Это немаловажно тоже у нас сейчас в наше время. По кофейням все ходят. И, собственно, давай прогуляйся с нами мысленно.
3: Точно один из самых первых объектов достопримечательности. Это, безусловно, конечно, это золотая обитель Будды Шакьямуни, так как там развит тибетский буддизм. Это, ну, по сути, место, куда все приходят. Как, короче, у нас храмы, так у них буддийские тоже храмы.
2: Да.
3: Очень необычное место для меня, потому что я был всего лишь один раз в буддийских храмах.

0: погулять, посмотреть на них и потом уже, собственно, войти в сам храм. Там вход бесплатный, но есть одна маленькая особенность в том, что снимать внутри категорически запрещено.
1: Вообще, поэтому, да, во всех буддийских храмах, не то что почему-то, я не задаюсь этим вопросом, но я утверждаю, что нигде в буддийских храмах нельзя снимать.
0: Я был в Азии, вот в Таиланде, у них же там тоже что-то связано такое.
1: Тоже в тайских, видимо. Да,
0: и нормально вообще.
1: Потому что в любой вот буддийский храм, видимо, в тибетских храмах нельзя. Ну, в любой буддийский храм я заходил, там прям все перечеркнуто.
0: Да, причем, знаешь, я вот в Азии даже этих снимал. Ребят, которые сидят в оранжевых таких платьях, буддисты. И спокойно вообще люди на них ходят, смотрят, снимают.
1: Видимо, есть градация какая-то.
0: Ну, наверное. В общем, там храм большой, как уже сказал, там 7, получается, уровней. И на втором этаже как раз находится сам вот этот основной ритуальный зал. Там большая статуя Будды находится внутри. Вообще, сам, на самом деле, зал такой, знаешь, вот если сравнить его с другими какими-то храмовыми комплексами, то он такой простенький, на самом деле. То есть там небольшие такие лавочки, люди приходят, разуваются, сидят, молятся. В общем, знаешь, все, что как положено.
1: Я тоже вычитал чуть-чуть о нем. Ты там был, а я вычитал. Вот вокруг Хурула, как и в других буддийских храмах, принято совершать вот такой ритуальный обход по часовой стрелке. И я не понимаю, мне интересно, потом я узнаю, почему. И верующий делает это либо 3, либо 7, либо 21, либо 108 раз.
0: Слушай, вот я говорю, я не религиозный человек, мне очень тяжело в терминах сейчас. Что вот я на себе прочувствовал? Во-первых, туда, по-моему, заходишь, начинаешь с левой стороны заходить.
1: То есть тоже вокруг. Это важно, да?
0: То есть тебе говорят, как есть особое, проходить. Да, то есть ты прям заходишь, начинаешь с левой стороны.
1: По кругу правая проходишь. Огорожена или как?
0: Да нет, не огорожена, но почему-то все вот говорят, надо заходить с левой стороны. Там стоят такие барабаны, которые ты можешь крутить тоже по часовой стрелке, они тоже что-то означают.
1: С надписями.
0: С надписями, да. Ты причем должен обязательно их покрутить.
1: Они такие красные, по-моему, да, они возле каждого храма
0: будут. Ну да, и причем они даже на территории могут быть несколько раз. Опять же, поправьте нас сейчас в эфире, кто живет в Калмыкии, потому что, еще раз говорю, я все-таки не религиозный человек, поэтому мне тяжело формулировками и символами, как это все правильно называется. Ну, сам факт, что я как турист просто приехал, и для меня это довольно интересное, необычное явление, что ты действительно заходишь с одной стороны, ты должен прокрутить эти барабаны, ты проходишь вокруг, и потом заходишь, по сути, в сам храм. Вот, поэтому, ну, тут надо комментарии, чтобы водили, потому что мы тут с тобой не специалисты в этом моменте. Что еще мне понравилось там? Ну, он красивый. Он действительно красивый, он необычный. Вокруг очень много сейчас новых комплексов строится, жилых, и получается, что такой как будто современный, что ли, райончик. То есть ты приезжаешь туда, там и многоквартирные дома, новенькие.
1: Ну, если говорить об Элисте, да, то это самая главная достопримечательность, которая стоит внимания.
0: Да. Ну, нет, подожди, там нет. Это один из таких основных. Дальше сам по себе город, он небольшой. Я его прошел, наверное, пешком, ну, вот в спокойном таком темпе, наверное, часа полтора.
1: Угу.
0: Вот. И что я могу сказать?
1: Жарковато, это во-первых. А это была весна, да?
0: Да, это была весна, и при этом все равно было жарко, да. Но, тем не менее, мы гуляли по городу в большей степени вечером, часиков 7, в 6, по-моему, так, еще было светло, и уже была закатная составляющая там части. И там очень зеленый город. Есть центральный парк определенный, то есть по нему можно походить. Очень много молодежи, которая играет там в футбол, бегает по каким-то спортивным площадкам. То есть это прям вот такие отличительные моменты, которые меня вот поразили, потому что они действительно, их очень много людей. Там неплохая сейчас сделана такая вот аллея, тоже очень красивая, с висящими такими разноцветными тканями, которые бы...
1: Да, я видел эту фотографию, да, красивую.
0: Вот. И ты проходишь, получается, по этому центру города и приходишь к фонтану. Там фонтан называется Три Лотоса. Он световой, он когда темнеет, он такой весь красного, такого глубокого цвета, и он такой, знаешь, внутри тоже, опять же, что находится барабан, люди заходят, крутит этот барабан по кругу, плюс там сам фонтан сам по себе, и у него вид такой, его не зря называли лотос, потому что у него вид в форме такого лотоса красного тоже. В общем, на самом деле это тоже вторая такая точка притяжения, ты туда приходишь, смотришь, ну, как бы, мне понравилось.
1: Это же фонтан там. Три Лотоса находится прямо рядом с Пагодой Семи Дней.
0: Да,
1: это
0: да.
1: Тоже одна из основных достопримечательностей Калмыкии.
0: Ну, они рядышком, вот Пагода, да, вот я отчасти о ней сейчас тоже начал уже говорить, и фонтан, они вот все находятся рядышком друг с другом.
1: Тоже там крутил молитвенные барабаны.
0: Да, да, да.
1: Все туристы, по-моему, это делают.
0: Самое интересное, калмыки все приходят, тоже крутят барабаны и заходят, смотрят туда.
1: Так, ну вот Пагода Семи Дней появилась в Элисте в 2005 году. Я вычитал, высота вот этого культового сооружения семиярусной крыши 15 метров. Ну, достаточно высоко.
0: Ну, ты если посмотришь там даже на эти три лотоса, они же вот друг с другом находятся рядом, они практически вот, ну, по ощущению как будто одной высоты, то есть они достаточно высокие. Просто три лотоса, они как бы таком в нержавейке, что ли, то есть они как бы отсвечивают, и сама пагода красная потом тоже. В общем, вечером это смотрится очень насыщенно и красиво.
1: Ну вот, фотки классно получаются. Если заходить под крышу пагоды, ну, тут уже не обязательно

0: Дресс-код соблюдать.
1: Нет.
0: Тут и в обуви можно заходить. Да, да. Симпатично вечером, говорят, смотрится.
1: Ну, я фоткался, мне понравилось вечером. Он, еще раз говорю, он насыщенного такого красного цвета, то есть он подсвечивается очень активно.
0: Фотографии классные.
1: Да, я смотрю, когда ты фотографируешь...
0: Особенно закат.
1: Да, и когда ты фотографируешь вечером, он, знаешь, такие красные снимки получаются. А там еще, знаешь, такие современные надписи «Элиста», если по парку пройтись, такие модные «Элиста», стильненькие буковки, и получается тоже ночью, если фоткать, то выглядит очень красиво.
0: Да. Это мы опять про фотографии, когда мужья фотографируют жен. Мы автоматически закладываем это понятие. Так, скажи, пожалуйста, ну, да. Если отстраниться от достопримечательностей, ты остановился где? У тебя была какая-то договоренность или ты нашел гостиницу?
1: Нет, ну, нас, во-первых, привозили в блок-тур, то есть от региона, и нас заселяли в глэмпинг. Их там сейчас совсем немного. Причем у нас была достаточно большая группа, 20 человек, и половину из них заселяли в глэмпинг, вот я как раз оказался в нем, а половину заселяли в отель. И завтракали мы все в отеле, то есть они рядышком были. Что могу сказать по жилью? Там небольшое количество, безусловно, жилья. Глэмпинг был новый, причем он сделан таком, в калмыкском таком стиле, он кругленький. Mm-hmm. Внутри все очень современно, как бы обычная кровать, кухня, то есть, ну, как классический хороший глэмпинг, вот так выглядит. Mm-hmm. Причем с таким вот балкончиком с террасой, ты выходишь, у тебя открывается вид на весь город, там поле такое прям. Я не помню, как правильно он называется, но суть в том, что там они существуют, и стоил он тогда на тот момент около 7 тысяч рублей. Скорее всего, сейчас...
0: В сутки, да?
1: Да, скорее всего, сейчас он будет стоить там в пределах 10-12, но, может быть, из-за того, что там нет такого обилия туристов, может, все-таки он там в пределах десятки будет стоить. Но это прям на двоих полноценный такой номер, дом, хорошо, прям мне очень понравилось. И отель. Мы приезжали к ребятам, туда на завтрак нас отдельно машина привозила. Тоже, ну, такая, знаешь, уверенная, там, четверка вполне себе вообще с хорошим завтраком, там, большое количество еды, и ребята все тоже оставались довольны. Там немного отелей, еще раз говорю, опять же, средний ценник мы берем там в пределах 7 тысяч рублей, это уже такая норма сегодня по стране. И квартиры еще, безусловно, квартиры. Квартиры как классика, это пятерочка стабильно.
0: В общем, если мы хотим комфорт, мы его там найдем.
1: Да.
0: И если мы хотим исключительно посмотреть Калмыкию, то комфорт нам особо не нужен, а таких мест там, видимо, много разных.
1: Ну, слушай, я вообще любитель комфорта.
0: Ты любитель комфорта, запомнили. Ставьте это в любой
1: рил. Я любитель комфорта. Я не думаю, что ты приезжаешь в такой регион, безусловно, за природой, но все равно же хочется вечером нормально отдохнуть.
0: И не только за природой, да. Марк. Вот я, например, путешествую ради еще какой-то еды местной кухни. Вот давай об этом сейчас и поговорим. У нас есть еще время до перерыва.
1: Блин, слушай.
0: Я приехал, я заселился, я посмотрел самые главные центровые достопримечательности, восхитился фонтаном Три Лотоса, пагодой и сказал в себе, так, у меня что-то бурлит в животе, надо бы поесть местные блюда. И, например, махан
1: шерстиган. Подожди. Так. Я хочу сейчас, перед тем, как ты начнешь рассказывать про основные блюда, я хочу вызвать спор.
0: Так.
1: Мы буквально недавно в Дагестан ездили с туром своим, мы обсуждали как раз напиток, один калмыкский напиток.
0: Я понимаю,
1: напиток.
0: О чем ты, да.
1: И знаешь, вот настолько разные абсолютно у людей чувства от этого напитка. У меня просто, я не знаю, можно в эфире говорить, до ужаса просто, аж подворачивает прям, как это можно,
0: да?
1: Пить.
0: Тебе не понравилось?
1: Вообще не могу.
0: А надо другие, абстрагироваться. Наоборот. Абстрагироваться.
1: Да.
0: Ты привык, мы говорим о чае, конечно, калмыкский чай,
1: да,
0: все
1: да.
0: о нем знают, все о нем слышали, и все прекрасно понимают, что он соленый. И здесь нужно абстрагироваться.
1: Я не смог.
0: Ты не смог.
1: Я вообще не смог.
0: Ты потому что с сахаром чай пьешь.
1: Я вообще без сахара пью чай.
0: Ты без сахара
1: пьешь. Давай, я чай в целом не пью. Я пью либо травы, либо кофе.
0: Так.
1: Вот. Но это даже само по себе. Вот просто представьте сейчас, да, прочувствуйте, кто там за рулем едет, не знаю.
0: Слушай, ну можно же... Ну, а ты же бульоны вот ешь?
1: Это бульоны.
0: Это бульоны.
1: Чай.
0: А здесь, ну, нужно абстрагироваться и подумать, что это как суп, допустим.
1: Нет, подожди, как суп. В суп я не наливаю молоко.
0: Ну, есть молочные супы.
1: Нет,
0: вот та же финская уха. Там вообще сливки добавляются. Разные есть. Короче говоря, обязательно чай попробуйте. Это самое... Это я вообще хотел
1: в конце,
0: так сказать, да, в конце сказать, где можно десертик тоже соленый какой-нибудь заказать.
1: Я вообще не...
0: К соленому чаю.
1: Я просто свое ощущение помню. Мы приехали в какой-то местный ресторан. Причем такой, знаешь, он как будто вот барашка только. И там вот зарезали, и нам все самое свежее несли.
0: Угу.
1: И нам такие, вот, пожалуйста, вам наше самое главное напиток. Это калмыкский чай. Вообще вкусный. Он там утоляет жажду, там целый
0: так,
1: прям
0: ну
1: про него рассказ.
0: Так, ну ты хотя бы попил?
1: И я его пью, и я просто не могу понять, куда мне это вообще просто было выплюнуть. А другие такие, как вкусно, классно. То есть вот два типа людей.
0: Так ты его не выплюнул или выплюнул?
1: Ну, я не мог это выплюнуть, я его, естественно, проглотил, но больше я его не пью.
0: Вот это хорошо, молодец. Ну, ты просто не тот, видимо, попробовал. Мне понравилось, ладно, не об этом.
1: А ты же башкир?
0: Да.
1: Ну, так...
0: И татарин, и башкир, у меня намешано много, и русский.
1: Ну, поэтому у тебя там есть и молоко намешанное, соленое.
0: У меня уже изначально, да, там все, во мне уже калмыкский чай. Смотрите, махан шельтиган — это густой наваристый бульон с крупными кусочками баранины, картофелем и кольцами лука.
1: На шурпу похоже.
0: На шурпу похоже, да. Я думаю, это по-любому жирное блюдо, и здесь нужно быть к этому готовым.
1: Но вообще, в целом, жир – это нормально для калмыков. Если так подумать, вот сколько я был в разных мест, и там, в Якутии, и везде. То есть, если место пребывания связано с степями, скорее всего, там всегда будет, ну, приоритетом это мясо, причем жирное мясо. Поэтому калмыки не исключение.
0: И такое же жирное блюдо идет следующим, да, на очереди. Это бёрики. Крупные изделия из теста с начинкой из рубленной баранины или говядины с добавлением курдючного жира и лука, похожие на пельмени,
1: собственно. А ты пробовал какой-нибудь курдючный жир?
0: Да, я, конечно, пробовал. Притом правильный плов, так сказать, узбекский, можно его, наверное, так назвать, он с курдючным жиром должен готовиться.
1: Я сейчас прилетел с Дагестана, и у нас нарезка была такая, знаешь, борщик принесли, там еще там рыбку разную, и лежало такое, как будто сало нарезанное. Такое, сало, я же люблю сало, начинаю есть. Думаю, да что из этого сала барашками так пахнет? А оказалось, курдюк.
0: Вот, а знаешь, что конкретно пахнет барашками? Это дотур, это следующее блюдо. Это сытный и жирный суп из тушеных бараньих потрохов с молоком и специями. Я думаю, Марк, тебе понравится. Ты будешь запивать калмыкский чаем и говорить, ну как хорошо, как вкусно, как нехорошо.
1: Я начинаю немножко понимать, почему они делают соленый чай. Потому что, смотри, у них много мяса.
0: Конечно, да.
1: Мясо нужно немножечко там с какой-то жидкостью, иначе оно будет сухо. Плюс, зачем его солить, если можно сразу в жидкость посолить? То есть, получается, у тебя действительно альтернатива этого бульона, как, к примеру, в Чечне я был, когда... Они делают бульон чесночный такой солененький, и вместе с мясом ты его запиваешь, и с, как они, клёцки, не клёцки, как они нажимают. В общем, этот из теста просто такие...
0: Да-да-да, я понимаю.
1: Такое варёное тесто получается. И вот такая у них тоже. Причем такой же очень похожий и в Дагестане, и в других регионах. Вот Калмыкия все равно же рядышком там, они же все недалеко от Каспи, ну, как бы на границе с Каспийским морем. Получается, что у них есть некоторые такие похожие формальности в еде.
0: Но ты истоки не найдешь. Каждый регион, конечно, говорит о том, что родоначальник этого блюда мы, а потом у нас там позаимствовали.
1: Ну, и вот все то, что регионы... ты сейчас рассказал, я в Дагестане пробовал тоже.
0: Вот, например, борцоки, золотистые фигурные лепешки или кусочки теста, обжаренные в кипящем масле. Но везде они по-разному называются, но суть почти одна и та же.
1: Да-да-да. Тут видишь, тут обжаривают, там отваривают.
0: Да. Калмыцкий чай, ну, его еще называют джомба.
1: А ты с десертом пробовал его?
0: С десертом? Солененьким опять. Да. Нет, не пробовал, я его пил отдельно. Он для меня был как самостоятельное блюдо. Я его воспринимал как суп.
1: Слушай, ну вот я вспоминаю сейчас свое ощущение от этого ресторана. Я там был в трех ресторанах. Был один такого советского стиля, просто современный. Не помню, как называется. В общем, сделали из старого советского ресторана, просто его хорошо отреставрировали в современном таком формате. Там была базовая еда классическая. Во втором ресторане тоже было, там, ну, классика обычная, там борщи и все остальное, как ресторанное. И вот в одном из них мы ходили в местный, прям вот такой вот прям национальной еды, кухни точнее, и было очень много мяса. То есть наш весь стол, он был в разных форматах мясных. Это было и вот курдюк, это было и баранина, это было и, как там, лошадина.
0: Нет, конина ты имеешь.
1: Конина, да.
0: Ничего себе, насколько Марк не разбирается. Тревел-блогер не разбирается в мясных изделиях.
1: Вот.
0: Нет, это конина,
1: конина,
0: да, конечно.
1: Конина была, причем нарезанная по-разному абсолютно. Потом были какие-то кости еще отдельно тоже, мы их там пытались съесть.
0: Знаете, что я хочу сказать? Вот есть, наверное, такая у меня мысль. Я думаю, если я захочу полететь в Калмыкию или поехать, я точно не буду ничего планировать, если я буду планировать пойти точно в ресторан и попробовать местную кухню. На вечер я все-таки оставлю себе такой люфт, чтобы, ну, мало ли что, просто после...
1: Я бы не ходил вечером в такие рестораны.
0: Знаешь, ну, почему? А как?
1: Ну, во-первых, ты наешься
0: утром, думаешь,
1: сильно,
0: надо,
1: да, тебе будет тяжело спать. Этим. А вот на обед сходить в такой ресторан будет самое то.
0: Ну, в общем, вот так вот.
1: Мы как раз по моему опыту, мы как раз ехали в место, о котором мы, скорее всего, расскажем уже после перерыва, и мы заезжали в одну семью, у которых там пастбище коней было такое, плюс у них местный такой дом, ты как гость приходишь, там тебя встречают девочки в национальных костюмах, такие все красивые, вот я еще с ними там фотографировался, и тебя садят в такой шатер, где тебе готовят тоже местную еду, всю там варят.
0: Калмыцкий чай, да, опять-таки, да, наливают
1: чай.
0: А ты такой, да, конечно, выпью, да?
1: Так вот, было. И вот там в процессе, когда ты едешь в какую-нибудь длинную экскурсию, вот там нормально, ты будешь насыщенный такой, все хорошо, а вот вечером есть такую еду, я никому не советую, потому что это действительно очень жирно и будет тяжело.
0: Ой, ну это на вкус и цвет, товарищи, нет, как говорится. Я бы с удовольствием и вечером это поел. Вообще, на самом деле, нужно понимать, что с собой какие-то надо брать обязательно вспомогательные препараты для пищеварения. Конечно же, после перерыва мы не только будем говорить о еде, хотя о еде, наверное, все исчерпано. Там все понятно. Основные блюда мы сказали. У нас осталось по достопримечательностям пройтись. И по природе. Потому что природа, как ты и сказал ранее, это, наверное, да, самое главное, что можно в этом регионе для себя подчеркнуть.
1: Ну вот, собственно, после перерыва мы вернемся к природе.
0: Хорошо, ну давай, у нас есть еще несколько секунд. Давай хотя бы о чем мы будем говорить. Расскажи.
1: Безусловно, мы поговорим с тобой о парке тюльпанов. Там даже такой фестиваль есть, фестиваль тюльпанов.
0: Да,
1: отдельно
0: слышал.
1: О нем поговорим. Есть Черные земли, это национальный парк, очень красивое место, там тоже особое. Это очень длинное, там долго можно...
0: По-моему, там, ехать, да, там можно, если говорить
1: на
0: в
1: несколько
0: целом,
1: дней, да, прям поехать. Вот мы поговорим с тобой о пустынях, вот, о животных местных, ну, как бы о розовых озерах, там есть что смотреть. И еще есть одна маленькая особенность, там вода горит.
0: О, это тоже интересно. И я не понимаю, почему.
1: Видимо, а я расскажу, потом,
0: видимо, да, что-то интересное.
1: Да.
0: И о том, почему то или иное розовое, тоже есть к этому,
1: конечно,
0: логичное,
1: да,
0: объяснение.
1: Да.
0: Все это после перерыва. Едем по России. Марк Еремин, Артем Муратов, «Спутник» 91.2 FM.
2: Есть что сказать?
3: Говорите.
2: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Узнать за 90 секунд.
4: Искусственный интеллект шагает по планете. Находит все новое применение в гражданском секторе и военных технологиях. Но есть у генеративного разума и темная сторона. Иначе как нелепыми и опасными, некоторые способы его использования не назовешь. В некоторых странах стали появляться так называемые «платформы утешения». Стартапы эксплуатируют тему бессмертия близких, создавая чат-боты, обученные на реальных голосах, фото- и видеосъемках умершего, воспоминаниях о нем родственников и друзей. В результате последние могут общаться с цифровым аватаром, но по подписке и за немалые деньги. Один из американских чат-ботов, пообщавшись с пользователями, превратился в отъявленного нациста и ненавистника женщин. Его пришлось отключать в срочном порядке. На известном маркетплейсе однажды появился сгенерированный учебник для начинающих грибников. Бледные поганки там были перепутаны с шампиньонами, а грибы для определения их съедобности предлагалось попробовать на вкус. А одна из шведских микрокредитных компаний заменила 700 сотрудников на ИИ-агентов. Через год пришлось возвращать живых людей. Невозвратные займы росли как на дрожжах. Машины просто не справлялись с проблемами клиентов.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Женщина погибла, еще 2 человека ранены в результате ночной атаки ВСУ на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Глава уточнил, что сбитые БПЛА были начинены поражающими элементами и взрывчаткой. В результате атаки, по предварительным данным, сгорело 2 частных дома и 1 автомобиль. 15 машин и 3 частных дома получили повреждения. По данным Медобороны, всего за прошедшую ночь дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 274 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Кроме Крыма и Севастополя, атаки противника противника отражались в небе над 16 регионами, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Кадры, на которых российские самолеты-амфибии Б-200 тушат лесные пожары в Алжире, появились в сети. В июле экстренные службы и армия африканской страны ликвидировали все возгорания, возникшие из-за аномальной жары в ряде северных провинций. Всего было зафиксировано почти 2000 пожаров. Погибли не менее 6 человек, около 100 пострадали. В 2021 году Алжир заключил с Россией контракт на поставку 4 самолетов Б-200. 2 машины были переданы заказчику в 2023 и 2024 годах. Видео тушения можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Сценарий полной остановки работы Каспийского трубопроводного консорциума не рассматривается, заявили в Министерстве энергетики Казахстана. Там также отметили, что в пятницу КТК временно приостановил работу нефтепровода. При этом продолжается прием нефти от грузоотправителей и заполнение резервуарного парка. Минэнерго добавили, что находится в постоянном взаимодействии с КТК и грузоотправителями. Текущая ситуация остается под контролем. Накануне 2 танкера у морского терминала консорциума в Черном море подверглись атаке дронами ВСУ. Погрузка нефти была временно приостановлена. Напомню, через систему КТК проходит около 80% экспортной нефти Казахстана. Источники в западной разведке подозревают, что Марокко могло содействовать наплыву десятков тысяч мигрантов в испанский анклав Сеута, чтобы наказать Испанию на фоне дипломатических разногласий с этой страной, сообщает британская газета «Телеграф». В публикации отмечается, что марокканские чиновники, как предполагается, недовольны премьер-министром Испании Педро Санчесом за его стремление заключить соглашение по газу с конкурентом Марокко Алжиром. В пятницу мэр-президент Сеуты заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в город из Марокко. Рубль вошел в число самых укрепившихся к доллару валют в июле. Его курс по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос к американской на почти 2,5%. При этом сильнее всех подорожала к доллару колумбийская песо на 33%. А больше всего ослабла турецкая лира, курс которой потерял почти 15%. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
2: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Едем по России.
0: Ну что, продолжаем. Едем по России, а вернее, если быть точнее, то едем по Калмыкии. Мы сегодня в Калмыкии наблюдаем за прекрасными храмами, едим прекрасную еду, пьем соленый калмыцкий чай. Да, Марк, ты должен опять это попробовать и не плеваться. Слушай, мне очень понравилось.
1: Сейчас, пока у нас был перерыв, читал еще больше про Калмыкию и вспомнил, что вот я думаю, откуда там столько шахмат было. У меня в памяти остались такие еще большие фигуры шахматные в парке.
0: А я знаю. Ну, имя, к сожалению, не запомнил.
1: А вот я, смотри, почитал. Его, короче, действительно называют городом шахмат. Читаю историю. Значит, Кирсан Илюмжинов, который руководил Калмыкии в 1993-2010 годах, с 1995 по 2018 год, возглавлял еще и Международную шахматную федерацию.
0: Угу. Вот, и фанат шахмат был.
1: Да, то есть... Там даже есть такое, как еще раз говорю, его называют прям городом шахмат. Там есть даже небольшой квартал с жилыми коттеджами, с дворцом в виде шахмат.
0: А в парке вот эти столы с шахматными досками.
1: Ну вот, я же говорю, их проходил, смотрел, там действительно люди как бы могут играть и с столами. То есть для меня это вот сейчас я почитал и вспомнил на самом деле. Вот, ну что? Я думаю,
0: идем?
1: Что нам с тобой нужно дальше идти в самое популярное, то, ради чего вообще приезжают в Калмыкию. Это, безусловно, природа.
0: Да, природа, о которой мы будем сейчас много рассказывать. Вообще, все, что мы сейчас будем говорить, это находится в черных землях. И туда так не проехать, я так понимаю.
1: Ну, это национальный парк, действительно. Во-первых, там можно затеряться на несколько дней.
0: Да.
1: Ну, я бы сейчас начал сначала с именно того места, куда обычно люди приезжают, популярное место.
0: Давай начнем с того, как туда вообще попасть. Там же нужно обязательно какой-то пропуск иметь.
1: Ну, слушай, я, честно, мне вообще делали просто так. Нас взяли на машине.
0: Ну, оформлять, короче, его
1: я
0: нужно.
1: Я думаю, там вообще проще всего просто взять экскурсию, где это все уже сделано. Потому что самостоятельно вы вряд ли туда прям доберетесь, потому что...
0: Можно, теоретически же можно. Значит, если кто самостоятельно хочет туда добраться, знаете, что делать это можно, мне кажется, просто в интернете найти об этом информацию и заполнить какие-то определенные формы.
1: У нас вообще в целом в стране любой национальный парк, любой абсолютно, нужно получить как бы разрешение на прогулку по нему. Вот та же самая Териберка, к примеру, это тоже национальный парк. И нужно зайти, прям вбить национальный парк Териберки, и там тебе нужно записаться. В некоторых местах прям ходят, проверяют. В некоторых местах вообще не ходят. Поэтому здесь нужно просто понимать, что в любой национальный парк всегда имеет какие-то свои определенные правила входа. Это обычно бесплатно, но хотя вот я сейчас был в Самаре, мы там ходили в некоторые парки, они были платные. Ну, тут надо смотреть, там было как бы, в принципе, бесплатно, и экскурсии, на самом деле, абсолютно недорогие.
0: Ну да ладно, давай начнем.
1: Значит, что я хотел бы рассказать. Самое впечатляющее событие, которое обычно происходит в Калмыкии, это фестиваль тюльпанов.
0: Я об нем слышал, да.
1: Да, я когда ехал в Калмыкию и думал про фестиваль тюльпанов, в моей голове это выглядело так. Центр города, много тюльпанов, все их продают, играют какие-нибудь музыканты, какие-нибудь там...
0: Человек в костюме тюльпана раздает флаеры в виде тюльпанов.
1: То есть для меня фестиваль тюльпанов — это вот такое вот действо. Вполне вероятно, там тоже это происходит, но я этого не застал. Вообще фестиваль тюльпанов — это когда в степях Калмыкии весной начинают массово цвести поля огромные тюльпанов. И ты вот не представляешь, наверное, себе, как это вообще выглядит. То есть ты просто заезжаешь в степь, а она вся красная. Вся красная.
0: Но говорят, что многие туристы вот за этим туда в основном и ездят.
1: Да, но все либо опаздывают, либо приезжают, когда еще
0: потому не расцвели. Потому что тюльпаны в определенные числа не цветут. Они по погоде ориентируются.
1: Погода, да. И это очень большая проблема. К примеру, я сейчас собирался ехать в Астрахань, а там есть лотосовые поля на Волге. Они там четко. Они цветут с середины июля до конца августа. И ты такой приезжаешь и нормально попадаешь. А здесь действительно проблема. Здесь прям вот угадать четкую дату не получается. Вот я приехал, получается, с некоторым опозданием уже. Хотя по срокам они только-только должны были цвести.
0: Надо сказать, что это начинается в основном середины апреля.
1: Ну, середины апреля, да, то есть скорее на майские праздники уже обычно не отцветают. Нужно понимать, что они там всего-то несколько дней цветут, там, грубо говоря, то есть, ну, там, чуть больше, может быть, там, неделя-две.
0: Я читал статью о том, как человек разочаровался, потому что он приехал и не обнаружил множество тюльпанов. Ну, а да. Ему друг посоветовал туда приехать. Говорит, там вот вообще бомба. Все в тюльпанах. Да. Он приехал, говорит, ну пару тюльпанов вылезло, и все.
1: В разных местах
0: они еще растут.
1: Нас, к примеру, возили, вообще искали эти места, потому что они уже отцвели практически. И мы выезжали из Элисты, и, казалось бы, нетипичное место, где их вообще не должно было бы уже быть, а там оказалось огромные прям поля такие. А в местах, где не должны были быть, они уже отцвели. То есть здесь нужно понимать, что действительно нужно прям подгадать это время, погоду, за этим следить и прям приезжать именно в этот момент. Но это выглядит фантастически. То есть я прям сидел в этих тюльпанах, я очень старался бегать там, чтобы их не раздавить, потому что, ну, это прям, не знаю, ковер.
0: Надо было снять ролик, ковер, где ты бежишь мимо вот этих маков и смеешься.
1: Это не маки, это тюльпаны.
0: Я Марк. Ой, да, тюльпаны.
1: Я не высокий.
0: Марк, я среди тюльпанов. Ты так делал?
1: Маки, они
0: обожаю калмыкский чай. И вот так вот упал. Это все в слоумо.
1: Нет, я просто сидел, боялся, конечно, что клещи какие-нибудь подлезут. Ну, в общем, я сидел, фотографировался, но это прям действительно красиво. Представь, это у тебя вот ковер. У тебя сейчас фотография, кстати, вот стоит здесь.
0: Да, я видел.
1: Это слишком бледно.
0: Да-да-да.
1: То есть это жиденькие тюльпанчики. Вот вы, к сожалению, увидите, да? Но то, что у тебя сейчас на экране, это слишком мало. То есть я когда там было прям один на одну. То есть ты понимаешь, что ногу вот так ставишь на землю, и ты боишься, чтобы не раздавить эти тюльпаны. Настолько они насыщенные. Плюс еще есть желтые тюльпаны. И получается, что у вас периодически либо красный ковер, либо желтый ковер. И в некоторых местах там еще они есть пожирнее, побольше. То есть поэтому тут нужно, конечно, их искать. Но мы их искали. Мы проездили несколько мест, их не было, я прям расстроился, думал, где эти ваши известные тюльпаны, которыми вы тут рекламируете и привлекаете
0: людей? А вот эти известные сайгаки прыгали там по тюльпанам?
1: Нет.
0: Это же антилопы местные, которые очень красиво выглядят. Кто не знает, как выглядят сайгаки, у них такой вот большой нос, они прям комично выглядят, ну, прикольные.
1: Там, смотри, в чем особенность есть одна, почему мы не увидели сайгаков. Дело в том, что, еще раз говорю, это же национальный парк, и мы приехали весной, когда у них начались все вот эти брачные игры.
0: Так, они играли с ней перед вами.
1: Да, и птицы, и все остальное, и там был запрет на посещение этих мест. Причем мы пытались, у нас были съемки, мы пытались
0: чтобы
1: всячески
0: не спугнуть
1: там, да, как-то попытаться туда пробиться, нас не пустили даже поснимать для фильма про калмыки. То есть настолько с этим тоже все
0: строго.
1: Там строго. Поэтому имейте в виду, что тоже под брачные сезоны не приезжайте, если вы хотите посмотреть «Черные земли». А, конечно, это великолепные животные, на которые нужно смотреть. Там у них есть определенные свои маршруты, по которым они перемещаются, гиды их знают. Вот, но они далеко.
0: Да, ну действительно, если примерять на себе, я тоже бы не очень был рад, если бы я вот играл с женой, а на меня кто-то со стороны смотрел, какой-то Марк.
1: Там вообще за ними наблюдают на определенном расстоянии, есть смотровые площадки. Поэтому, если что, вдруг ты будешь играть с женой, можешь просто поставить смотровую площадку, если так, то...
0: Ну, в брачные игры лучше не приезжай ко мне. Так, давай дальше. Какое место тебя еще впечатлило в этих черных землях?
1: Ну, давай, там, в принципе, ты берешь экскурсию на день, и ты проезжаешь все эти точки.
0: Прям за день можно все эти точки проехать?
1: Ну, если ты не заезжаешь в национальный парк, прям далеко за Сайгаками, то, естественно, ты можешь проехать. Вот, что там? Там есть еще Мехлетинское розовое озеро.
0: О, да, вот это фотографии, которые я нашел в интернете для того, чтобы понять, что это за озеро. Да, там просто одна сплошная как будто бы соль.
1: Да, как и любое розовое озеро, оно розовеет тоже в определенные периоды. Там же тоже бактерия какая-то, да, которая...
0: Такой оттенок ей придают водоросли и одноклеточные микроорганизмы, ну, да. Археи.
1: Что там? Там мостики есть.
0: Мостики есть. То есть в соль ты сразу не наступаешь.
1: Мы заезжали со стороны, где не было туристов. Я еще тогда мог поднимать квадрокоптер, полетать. Сейчас, конечно, это уже роскошь у нас, да? Вот что там? Оно немножечко, вот особенно в жаркие периоды, немножко подсыхает и действительно розовеет. Знаешь, есть вот эти вот, когда по полям вот эта такая трава, которая там перекатывается.
0: Так, это не помню, перекати поле.
1: Ну, да, по-разному. Там похожие они что-то есть, которые тоже такие колючки там всякие крутятся, плавают и тому подобное. Если ты зайдешь босиком в это озеро...
0: А некоторые люди так делают.
1: Да, то есть ты имей в виду, что ты полностью покроешься солью. Полностью. Угу. То есть там было жарко, ты выходишь, и ты весь в соли. Ты можешь пальцы прямо так вот облизывать и прям соль отшкребать от него.
0: Но вдруг какие-то паразиты у тебя на ногах, тогда точно надо это сделать.
1: Вот, то есть потом мы приехали к точке, где в основном все, вот ты сейчас фотографии тоже для себя листаешь, там видишь... Мостики такие разные. Там сделали такой небольшой мостик вглубь озера, чтобы ты мог идти, и водичка чуть переливается, ты мог прям подоставать эту соль. Там не глубоко.
0: Угу. Особенно, когда пересыхает чуть-чуть.
1: Да, там не глубоко, но то, что там действительно красиво, имеется в виду с розовой частью. Причем, знаешь, розовое озеро, оно переливается от времени дня, угу, и от чистоты неба. То есть, если у тебя там дождливая погода, то ты просто практически его не увидишь, розовизну. То есть, он очень хорошо и ярко его видно именно вот в ясную погоду. Чуть ближе к закату, вот мы приезжали туда, и оно было прям вот очень таким хорошим.
0: Класс, фотографии, наверное, прям суперские получаются.
1: Ну да, из коптера, из всего у нас получилось довольно так, ну, красиво, на самом деле.
0: А был ли ты на озере Маныч-Гудило?
1: Нет.
0: Озеро Маныч-Гудило, тоже моя мечта, вот я когда-нибудь по-любому посещу. Какая цель вообще пребывания возле этого озера? Посмотреть за сотнями птиц. 200 километров от Элисты. Главная особенность озера – множество водоплавающих, околоводных птиц. Здесь можно увидеть больших бакланов, розовых кудрявых пеликанов, краснозобых казарок и другие всякие виды. В общем, мне кажется, как же называются ученые, которые изучают птиц?
1: Птиц?
0: Как они?
1: Хотел сказать спелеологи, но это не они.
0: Нет, нет.
1: Есть еще бёрд-вотчеры. Такое тоже есть.
0: Назовем их так. Ну, то есть для фанатов.
1: Я, честно, не знаю. Я не помню, как называются. Ребята, кто... Напишите в комментариях. Вы же любите писать там, ты сказал не так, я сказал не то.
0: Да, я знал. В том-то и дело, что я знал. А вот сейчас забыл. В общем...
1: Тебя поправят сейчас, не переживай.
0: Да. За розовыми птицами туда понаблюдать. Вообще розовые оттенки, я так понимаю, для черных земель, это такая тоже прикольная особенность.
1: Это, обратите, черные земли, розовые озера, красные тюльпаны, то есть уже можно сказать про регион определенные свои какие-то такие ощущения яркости.
0: Да,
1: дофаминовый регион, сейчас можно так называть, да. Вот. Что еще хочется рассказать? Я был там тоже на территории черных земель, получается, есть поющие барханы. Это тоже в национальном парке. Вот там платный вход, там 200 рублей нужно заплатить, и тоже нужно получить разрешение. Я ожидал, честно тебе скажу, я ожидал там прям пустыню, прям огромную вообще. Оказалось совсем по-другому. Там немного совсем песков, такая гуляющая пустыня. Почему? Потому что ветра, и они туда-сюда идет, там ходят.
0: Вот эти кусты опять летающие, перекати поле.
1: Да, да. И там, на самом деле, ну, как бы честно тебе скажу, мне было странно. Причем я был в пустыне в Марокко, где пустыня Сахара начинается. Я прям понимаю, что такое пустыня. А здесь,
0: ну, ты песок. Говоришь сейчас о самой великой пустыне,
1: вот там начало. Марокко было начало. И вот здесь я такой думаю, ну, там тоже будут, наверное, какие-то такие пустынные места. Причем надо трезво говорить, что они действительно там такие есть, но ближе к Каспию. Вот, надо далеко ехать. Вот. А если мы говорим про ближайшую точку, они находятся вот там в 25 километрах от поселка Адык, и поехать. Там как раз даже асфальт проложен до этих барханов.
0: Ну, ты слышал, небольшие... как поет песок? Вот, ну, не зря же называют поющие барханы.
1: Там ветер дует, и получается, он издает такой...
0: Есть, знаешь, такой звук.
1: Звук такой. Ну, он от ветра.
0: То есть ты слышал?
1: Ветер, порыв идет.
0: Я понимаю, от чего поют эти барханы.
1: Они поют лучше, чем ты, да.
0: Но ты меня еще не слышал в караоке. А, кстати, ученые, которые изучают птиц, орнитологи. Вот видишь, как я вспомнил.
1: Ты исправился, да? Пока я это рассказывал, ты решил посмотреть.
0: Слушай, ты говорил о том, что вода горит кое-где. Это что такое вообще? Горящий источник?
1: Там тоже, да, такая же картина. То есть, если мы пески, это 25 километров от села, а в 17 километрах, получается, есть необычное очень явление. Это горящая вода. Причем, чтобы ты понимал, ты берешь спички, вот, подходишь к этому, а там, знаешь, как просто труба, и из трубы течет вода. Просто такую скважину сделали. Делали, там поставили трубу, это в советское время еще делали, и из него идет вода.
0: Ну и что там такое находится в химическом составе?
1: Ты просто ее берешь, спичку поджигаешь, вспламеняется газ.
0: И насколько долго
1: просто
0: все
1: газ
0: горит?
1: Очень
0: это долго,
1: сгорает.
0: Пока не потушишь, или оно само по себе?
1: Не,
0: погасит?
1: Она быстро очень загорает, потому что вода аж новая партия подходит. Там как происходит? Вода постоянно выбивается наружу, вокруг воды образуется газовое такое облако, да, то есть оно потом рассыпляется, новое приходит. Получается, что ты, поджигая, вот это газовое облачко вокруг воды, оно просто быстро прогорает. Прогорает буквально за долю, там, за секунды. Такая вспышка получается. И потом тебе нужно подождать, пока новый такой поток воды наполнит эту такую вот газовую оболочку вокруг себя. Опять поджигаешь, она опять начинает вокруг тебя гореть.
0: Я понял, из-за чего-то. Из-за того, что там находится метан.
1: Ну да, там, насколько вот я помню, нам гид рассказывал, я честно могу сейчас ошибаться, возможно, это неправдивая история. Из-за того, что в Калмыкии было большое количество разных животных, и там в свое время... по-моему, хотели сделать для них типа водопоя что-то. И как раз вот эту воду пробурили, скважину, она начала как бы вытекать, и оказалось, что в ней метан. Вот, и поэтому...
0: Не
1: там,
0: попить.
1: Да, и поэтому там не в одном таком месте есть скважина, там где-то еще, по-моему, такие тоже разрывали. Но это просто, я не знаю, как тебе объяснить, просто такая металлическая труба торчит, с нее идет вода, ты просто поджигаешь, и вода горит.
0: Много ли мы знаем таких источников, где поднесешь спичку, и все загорается? Ребята, уже ради этого стоит туда полететь или поехать на поезде. Смотри, знаю я, что там где-то в Черных землях находится священное дерево, одинокий тополь.
1: Я там не был. Я не, мне о нем...
0: Ты не видел эти фотографии?
1: Нет, мне гиды про него рассказывали.
0: Среди пустыни, там, где люди и не надеются встретить какое-то растение даже ростом с тебя, ну, самого человека, стоит огромный тополь. Просто одинокий.
1: Ну, вот я сейчас фотку смотрю, да.
0: Да, памятник природы регионального значения, между прочим. И по легенде, дерево посадил буддийский монах в 1846 году. Вот, и был какой-то ураган, по-моему, в 25-м году, не так давно. И там вот эти крупные ветки посносило. Но он стоит, живет, и говорят, что кроны восстановятся со временем, все будет в порядке. В общем, возле этого... такого природного памятника стоит фотографироваться, и вообще там и молятся некоторые.
1: Ну, вот я смотрю его фотографии, возможно, мы его где-то проезжали, но мы не заезжали туда.
0: Его считают священным.
1: Бедный, ну, естественно, прикинь, там одинокий бедный тополь стоит.
0: Ну, вокруг скамейки, смотри, можно там
1: сделали,
0: посидеть.
1: Да. Ты представляешь, какие там ветра?
0: Ветра,
1: вот,
0: да.
1: И представь, что с этим бедным тополем, как он вообще действительно там выдержал это все. Вот. Ну, что могу сказать.
0: Приходите, ну, обязательно, да, обязательно можно поехать туда и посмотреть, как вот равнина, ничего нет, ничего большого не растет, и большой одинокий тополь.
1: Ну вот, что еще мне там приметилось, то есть это вот если во многих регионах, когда приезжаешь, там обычно коровы, где-то барашки пасутся, да там еще кто-нибудь, а там очень много верблюдов. Причем верблюды необычные, верблюды двукорбы, такие мохнатые все. И вот мы когда приезжали вот перед экскурсией в точки, о которых мы говорили с тобой, там вот это поселение, и нам проводили мастер-класс катания на верблюдах. Вот там, представляешь, у них, значит, смотри, что есть. Чтобы подняться на верблюда, соорудили специальные такие устройства, то есть как бы лесенку такую деревянную. Напоминает этот, вот дед машину свою завозил в гараж, и была яма.
0: Так.
1: Вот нечто похожее, только когда заводят верблюда, ты на него садишься.
0: А как он оттуда задом потом сдает?
1: Ну, может, вперед-назад. Ну, местные, конечно, они могут на него запрыгнуть, но в большей степени для вот типа туристов, как нас, обычно его вот так заводят, ты садишься и там катают.
0: Ну и как, удобно сидеть на верблюде?
1: Ну, ты между бугорками садишься, и тебя как будто сзади придерживает, а спереди ты держишься бугорок. То есть вполне себе довольно интересно.
0: Ну и насколько долго можно так гулять на нем?
1: Ну, не знаю.
0: Некоторые пустыню пересекают.
1: Я не знаю. Мы так, ну, сколько, минут 10 покатались, и все, мне достаточно было.
0: Но мне кажется, вот это чувство детства, да, когда ты садишься на какое-то животное большое, и вот я только в детстве на верблюде, у меня есть фотография черно-белая, где я в детстве сидел на верблюде. Все, на этом мои контакты с верблюдом заканчиваются.
1: Слушай, ну, во-первых, давай откровенно, где мы с тобой привыкли вообще в целом в повседневной жизни видеть верблюдов? То есть мы, когда там в школе учились, верблюды — это где?
0: Зоопарк,
1: это где-то,
0: да,
1: где-то где-нибудь там в пустынях, в какой-нибудь там Африке, там где-нибудь далеко, где...
0: В арабских странах.
1: Да, в арабских странах, вот там верблюды. Откуда в России вообще могли быть верблюды? Они вот, пожалуйста, у нас есть. Получается, что, если так по истории сейчас почитать, вот они появились в 17 веке с переселением предков калмыков, их тогда называли ойратов, из Джунгарии. Вот так. То есть кочевой народ, он привел с собой вот этих двугорбых верблюдов. Их еще, знаешь, как называют? Бактрианов. Вот так.
0: Угу.
1: Вот я сейчас на минутку, я не с головы беру, ребят, я читаю тоже, потому что самому параллельно интересно, как они там появились. Вот, из Центральной Азии их сюда привели, вот. Поэтому сейчас там достаточно крупные.
0: А где их можно увидеть? Прямо в черных землях они, да, сами по себе гуляют? Или это прям для туристов специально, чтобы покататься?
1: Нет, ну, смотри, гулять я не видел гуляющих свободно верблюдов, вот как просто на
0: пастбищах
1: диких, да. Я все-таки видел они все при поселениях, поэтому ты, когда будешь ехать на черные земли, скорее всего, вас завезут на экскурсию к верблюдам, они прям лежат такие, ты там погладить их можешь, они тебе плюнуть могут еще тоже, надо не забывать.
0: Да, верблюды могут. Так, ну, если вообще продолжать говорить о достопримечательностях, и не только природных, есть такой памятник, который называется «Исход и возвращение».
1: Я что-то припоминаю, но вот честно, я...
0: Да, он находится в Элисте, 9 микрорайон, 25Б, даже есть точный адрес. Во время Великой Отечественной войны калмыцкий народ заподозрили в коллаборационизме с немцами. И зимой 43-44 года все мирное население депортировали.
1: Угу.
0: И потом, конечно же, спустя много лет, это, по-моему, уже развал Советского Союза, понятное дело, что сказали, что нет, все это выдумки были, и что этого на самом деле не было. Но монумент очень большой, памятник очень величественный, и он очень необычно выглядит. И, конечно, грустная история, если вдаваться в подробности, здесь мы, наверное, этого делать не будем. Почитать можно. Очень интересно сфотографироваться возле него и вообще просто побыть возле него. Большая такая энергетика очень мощная.
1: Ну, там, честно говоря, от многих таких объектов, вот и про буддийский храм, там везде есть своя определенная энергетика, и даже в этих же черных землях тоже есть своя энергетика. Вот я бы, знаешь, еще вот затронул, мы с тобой вначале самом говорили про парковую зону. Вот, парк Дружбы называется, и там еще есть одно место по пути, когда ты идешь к водопаду с лотосами, когда ты идешь туда, в центр гуляя, там, получается, ты будешь проходить, это одна из достопримечательностей парка, это Золотые ворота.
0: Золотые ворота, я слышал о золотом всаднике.
1: Ну, там тоже, всадник там тоже есть, Золотые ворота... Ну, это такое деревянное сооружение, в которое ты проходишь, да, ну, в буддийской, опять же, такое, со своей символикой, с определенной своей этой частью, там желтые крыши такие тоже изогнутые. Ну, как бы такой объект, который ты в любом случае не пройдешь, когда будешь гулять вот по вот этой аллее героев и этому парку Дружбы. Поэтому тоже на него обрати внимание, если вдруг поедешь. Что я вообще хотел бы про Калмыкию рассказать, точнее сказать, такие общие выводы. Я был там 3 дня.
0: Всего лишь.
1: По ощущению, как будто бы 3 дня
0: маловато,
1: мне хватило.
0: Маловато, мне кажется. Ничего себе. Я бы только 2 дня на природные вот эти достопримечательности потратил.
1: Ну вот, наверное, если бы я приезжал не в время, когда был там брачный период, да, у животных, наверное, действительно можно было приехать подольше. Плюс мы общались там с ребятами, с которыми познакомились очень хорошо. Кто-то даже подписчик-то мой. Они еще приглашали приехать чуть попозже. То есть, когда брачный сезон закончится, там можно прям было выехать к Каспийскому морю и действительно там увидеть огромные барханы, пустыни и верблюдов в более свободной среде. Ну, как мне, по крайней мере, говорили. То есть, наверное, с таким посылом там действительно можно приехать на недельку. Ну, там дней на 5. Вот. Если ездить только на фестиваль тюльпанов, то давай откровенно, ну, 2-3 дня тебе точно достаточно. То есть один день ты гуляешь просто по Элисте, второй день все эти достопримечательности, которые я тебе сегодня рассказал, да, вот мы обсуждали, они все в рамках одного дня доступны. То есть ты из города выезжаешь, едешь там через степи, заезжаешь там к верблюдам, едешь, ну, то есть моя хронология была такая: верблюды, пустыня, потом Розовое озеро, потом горящие источники, потом обратно в город, На следующий день мы походили по городу и поехали на тюльпаны смотреть.
0: Посмотрели, а как тюльпаны. Же гастродень? Гастродень, вот ты...
1: На вечера.
0: Ну... Целый день ходишь и ешь.
1: Ну,
0: классно
1: нет.
0: Же. Нет?
1: Ну вот я, мы в одной семье мы заехали в обед, да, нас покормили там своей там, национальной кухней. В другой мы приехали вечером. В третьем мы приехали, получается, там уже под конец. Да, ну там сколько, 3 дня это у нас было. Ну и как бы все. Вот. Ну, может, мы так еще были в таком ограниченном количестве времени, потому что нам нужно было ехать в Волгоград обратно, да, и в то же время. Ну, а, знаешь, что я еще заметил? У таксистов там есть своя определенная манера вождения.
0: Так.
1: Как и у всех там и на Кавказе.
0: Задом наперед ездят.
1: Ну, в том числе, да. Но у них, знаешь, что я заметил? Они на лобовое стекло вешают рулоны такие с тонировкой. То есть не тонируют лобовое стекло, а... Ну, как ролеты в квартирах у нас, они брут опустили, брут подняли, потому что там супер яркое солнце, да, и очки даже не спасают. То есть они идут с этим тонировкой и в очках. Вот, и выгорает абсолютно все в автомобиле, поэтому даже были случаи, когда там просто плавилась под лобовым стеклом торпеда.
0: Ну, там где, где-то же есть точка, где зафиксировано на солнце плюс 70. На
1: ну,
0: солнце.
1: Скорее всего, будет такое, вероятно, в где-нибудь степях на все 100% может быть такое.
0: Да, друзья, поэтому крем обязательно солнцезащитный с собой нужно брать. Ну, что мы выяснили?
1: SPF 285, да?
0: Ну и препараты для желудка, чтобы обязательно пищеварение не нарушить. Друзья, обязательно нужно посетить этот регион. Помимо прекрасной архитектуры, храмов буддийских, вы можете, конечно, увидеть прекрасную природу и замечательных животных не в брачный период, потому что в брачный период вы их там не посмотрите. Обязательно путешествуйте, узнавайте многое, а Калмыкия – это определенно тот регион, который попадает в этот замечательный список. Едем по России.
1: Марк Еремин, Артем Муратов, 91.2 FM. До следующей субботы.
2: Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
3: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
2: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
6: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
2: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
7: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
2: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
8: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
2: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник».Движение, драйв. Удовольствие, кайф. Изолента, лайф.
9: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента живьем. На лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
10: Здравствуйте, друзья.
2: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
11: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
2: Изолента Life. На ней все держится.
12: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
2: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11.00, Самаре полдень, Хабаровске 6 вечера. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Минобороны рассказали об объемах поставок вооружения с начала специальной военной операции. В правительстве России сообщили, сколько новых школ построено за последнее время. В Таиланде расследуют убийство россиян. Далее подробности. Женщина погибла, еще два человека ранены в результате ночной атаки ВСУ на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По данным Минобороны, всего за прошедшую ночь дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 274 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Кроме Крыма и Севастополя, атаки противника отражались в небе над 16 регионами, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Минобороны рассказали об увеличении поставок вооружения с начала СВО. Объемы снабжения техникой выросли в 5 раз, средств поражения в 12, сообщил замминистра обороны Александр Санчик. Он добавил, что промышленный комплекс России в условиях жесточайших западных санкций обеспечивает потребности наших войск. С начала года количество грузов, доставленных с помощью дронов, увеличилось более чем вдвое. Военный также отметил, что основные военные логистические маршруты оборудованы антидроновыми коридорами. Их длина более 1800 километров. В этом году войска поставили 2,5 миллиона тонн материальных средств. Свыше 1700 школ было построено в России с 2019 года. Также за этот период отремонтировано около 6500 школ, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Председатель правительства в пятницу прилетел в Туву в рамках рабочей поездки по регионам Дальнего Востока и Сибири. Он посетил общеобразовательную школу в Кызыле. Кроме того, глава Минпросвещения Сергей Кравцов доложил Мишустину о готовности системы образования к новому учебному году. По его данным, 1 сентября в школы пойдут 17 миллионов учеников, из них 1,5 миллиона – первоклассники. Премьер-министр Таиланда Нутхин Чанвиракун приехал в Паттайю, где расследуется уголовное дело в убийстве двух россиян, передает корреспондент РИА Новости. В свою очередь, в посольстве России в Таиланде заявили, что надеются на беспристрастное расследование и справедливое наказание виновных. Утром в субботу у полицейского участка собрались журналисты и местные жители, которые участвовали в поисках россиян. Кроме подозреваемых, когда подозреваемых выводили из здания, люди пытались прорваться к ним и требовали для них смертной казни. Двое молодых россиян, брат и сестра Назимова, Диана, 22 лет, ее младший брат Роман, 17 лет, пропали в Паттайе ранним утром 26 июля. Их мотоцикл был найден в среду в 200 метрах от трассы неподалеку от небольшого поселка. Подозреваемые по делу об исчезновении россиян признались в убийстве. Россия занимает 3-е место в мире по производству лосося, следует из последних доступных данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. 1-е место с большим отрывом заняла Норвегия. Там производство этого вида рыб составило 1 миллион 650 тысяч тонн. На 2-й строчке расположилась Чили с показателем в 998 тысяч тонн. В тройку лидеров вместе с ними вошла Россия с результатом в 400 тысяч тонн.

0: Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».

0: Да, доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. У нас сегодня небольшие технические сложности. «Изолента живьем» начинает свое вещание. 11.04, 1 августа. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Радио «Спутник», «Изолента живьем». Начинаем последний месяц лета.
1: Давайте пару слов про технические сложности я скажу. Первое. У нас сломалась сегодня трансляция на ресурсах «Изоленты». Вот, но трансляция идет, естественно, по радио, и трансляция идет на всех ресурсах «Радио «Спутник». Поэтому, если нас кто-то слышит, знаете, как с этого самого, со дна тонущего, из трюма тонущего фрегата, если нас кто-нибудь слышит с радиоспутника, поставьте, пожалуйста, к себе в канал Telegram, например, анонс на нашу программу со ссылками, где ее можно смотреть. А мы ее репостим на все наши ресурсы с этими ссылками. Таким образом, привлечем небывалое внимание к ресурсам радиоспутник, и все заодно будут понимать, где смотреть. Но, в принципе, заходите на радио «Спутник», если кто-то нас где-то слышит и видит, передавайте друзьям, заходите на радио «Спутник», на ВКонтакте, в Макс, в Рутюб, во все российские ресурсы, и там идет прямая трансляция, и там нас даже видно. Вот. Единственное, что мы, так как мы теперь как бы работаем по режиму радио, в перерывах там будут идти новости, а не ответы на вопросы Григория Л. Вот, что мы на них ответим прямо в эфире.
0: Кстати, вопросы можно задавать там же, в «Изоленте плюс», также с такой же частотой. Вот они пошли, пошли вопросы, все хорошо. Да, я, кстати, работает. Вижу практически всех наших в чатике «Радио «Спутник». Вот Григорий Л., Мама Вельская, Илья Владимирович. Ну, короче, все пришли.
1: Эти народ люди, идет. Они не теряются. Они всегда с нами.
0: Да, да,
1: друзья.
0: Да.
1: Ты знаешь, у меня был потрясающий вчера опыт. На, так. Можно сказать, знаешь, такой, как бы это сказать, то опыт, ну, я не знаю, как это называется, вот когда в психологии человек переживает какое-то событие важное. Я, значит, в одной из своих соцсетей частных написал, друзья, сказал я, а скажите, из какого вы города, и напишите, пожалуйста, если не сложно. Я думаю, просто хотелось бы мысленно попутешествовать, как бы сказал я. И мне написали очень много комментариев, там, ну, по моим меркам много, по-моему, уже на сейчас порядка там, тысячи где-то. Это реально много. И каждый человек написал, из какого он города, где, откуда он больше они говорили об «Изоленте», откуда они нас смотрят и так далее. И ты знаешь, я так сел, вот, стал читать, и на какие-то отвечать, где есть что ответить, где какой-то есть там комментарий или что-то. Или просто ставить, значит, там, сердечко. И целый час я сидел, и я вот реально как будто попутешествовал по миру. И так это душевно, это такой дикий душевный опыт потрясающий. Потому что ты видишь, когда человек пишет, что вот я такой-то, такой-то, там, оттуда-то, ты сразу видишь за этим не просто название города, а видишь человека, его имя. Да, думаешь, что он вот тебя там как-то слушает, а ты слушаешь его. И я скажу, я получил колоссальное удовольствие, то есть я где-то час примерно сидел и вот это вот делал, не механически совершенно, а очень душевно. И надо сказать, что география у нас, конечно, она потрясающая. Она от Австралии и до там, Южной Америки. Есть и Африка, есть и украинские, кстати, города, тоже хочется всем передать привет, потому что многие смотрят. Ну, в частности, что было там, была Одесса, было Запорожье, был даже город Львов. Из города Львова нам передают привет и смотрят, и как бы это может быть не вполне даже политически, а просто там кто-то владелец, как я понимаю, тоже таксы. И поэтому Рокки уважает, понимаешь? Вот. И это, да, конечно, потрясающее ощущение. Я хочу всем передать низкий поклон, привет всем-всем городам, кто написал и кто еще напишет. Это действительно очень здорово. И ты чувствуешь все-таки, какой мир огромный, с одной стороны, с другой стороны, какой он маленький, и с третьей стороны, насколько мы все все-таки живые люди, да, потому что мы зачастую вот за информацией, за событиями, а вот Америка сказала Ирану, а вот Иран ответил Израилю, а вот Израиль ответил там тому-то, ну и в Израиле, и на Украине, и в Америке, и, безусловно, в России конечно, живут живые люди. Вот это вот очень здорово чувствуется. И это прям приятно. Потому что был там и Израиль. Ирана, кстати, не было. Вот. Но в Иране там, мне кажется, сложно...
0: В Иране интернет не длинноват для этого.
1: Сложно нас наблюдать, да. Но Израиль был, и, в общем, все были. Так что всем большой привет, поклон и
0: очень круто.
1: Пожелания.
0: Крутая история.
1: Тем более, даже в этот непростой для нас с точки зрения охвата трансляции день, тем не менее, ВКонтакте, Рутюб, Радио Спутник, пожалуйста, лучшее радио в стране, а значит, и в мире, всегда к вашим услугам. Приходите и приходите. Вот так.
0: Да, это очень крутая история. И я смотрю, подтягивается народ. Некоторые удивленно спрашивают, а где эфир на изоленте? Ну, сейчас в чате вам все расскажут.
1: Проводим эксперимент,
0: соответственно.
1: Технические эксперименты. Технические работы проводятся на ресурсах изоленты сегодня. С напильником.
0: Я так понимаю, что у радио Спутника нет модераторов. В чате?
1: Нет, там либерализм полный на государственной радиостанции.
0: Либерализм
1: там,
0: процветает. Там ну ладно, спокойно. Ничего страшного.
1: Ну ничего страшного. Мы доберемся везде. У нас очень длинные руки.
0: Да, как-нибудь все сделаем. Так, ну что же, вопросы. Нам же можно звонить, я так понимаю, и в студию.
1: Звонить нам 100% можно, даже нужно. А Цыпкин что, не это самое сегодня? Отказал?
0: Цыпкин сегодня не это самое, да.
1: Он... Отказал нам Цыпкин. Но... А я так хотел ему разъяснить нам политику партии. Ну, ладно.
0: Ну, разъясни мне, что ж.
1: Ну, тебе-то ты в курсе. Ты мне кажется, в фарватере. Я тебе каждый день разъясняю. А Цыпкину только раз в неделю, понимаешь?
0: А, ну это да. Хорошо. Так, ты что, Петр Трофим, а быть пацифистом в сегодняшнее время норм или стрём? Вопрос от Григория.
1: Ну, не знаю, Трофим Викторович, как ты считаешь?
0: Пацифистом. Да я вообще не понимаю, кто такие пацифисты, честно говоря.

0: Это миллион всего написано и снято, и фильмов, и всего-всего-всего. И пацифизм появился именно там, причем он появился в основном в пику как раз в Вьетнамской войне, и вышел он на широкие такие, как сказать, американские подмостки через музыку, через авторское кино, через джазовые и рок-фестивали, через всяких разных там музыкантов, которые сидели, извините, употребляли всяко-разное, что нельзя употреблять у нас уже миллион лет, и спокойненько называли себя пацифистами, а вокруг шла война. Я как-то, честно говоря, не очень понимаю, если эту движуху перевести на личное, то есть вот от войны перейти к драке, например. Ну вот как ты себе это представляешь, да, физическое взаимодействие, ты приходишь, говоришь, а я пацифист. Вот, поэтому для меня это искусственно рожденная такая, знаете, как извините, ладно, не буду упоминать здесь препараты никакие, да, есть такой препарат, тоже искусственно рожденный, на который подсела пол Америки и потом еще треть мира, вот, и вот это вот, вот такая же история с хиппи, пацифизмом и всеми этими делами. То есть я не верю в пацифизм, и абсолютно его быть не может, это оксюморон, на мой взгляд, еще раз. Я не знаю, у Петра наверняка другой взгляд на эти вещи, но у меня... Вот именно такой. Я большой поклонник культуры тех времен американской. Ну, вот, все остальное как-то.
1: Ну, я пацифизм немножко с другой точки зрения бы на него посмотрел. Если это личное убеждение, то, на мой взгляд, это личное дело каждого. Вообще, нормальный человек любой в душе пацифист. И я думаю, что самые главные пацифисты – это военные, которые понимают, что такое война, и которые, безусловно, не горят желанием постоянно воевать, терять боевых товарищей и прочее, прочее, прочее. Ну и вообще, на мой взгляд, конечно, война и боевые действия – это скорее исключение из правил. Вот. Вспоминая Советский Союз, я вырос, и все мы выросли в Советском Союзе в постоянной и неуклонной борьбе за мир. И все инициативы Советского Союза, и все действия Советского Союза на внешнем контуре были направлены именно на борьбу за мир. И как раз главные достижения были всегда это мир. Мир, мир, мир, мир, мир. И всегда это было так. И до Великой Отечественной войны, и после Великой Отечественной войны. И мир, труд, май, и мир, труд. Ну, то есть мир был одним из ключевых слов. То есть и я помню прекрасно наглядную агитацию, плакаты, где на разных языках было написано слово «мир». И там тоже было и ПИС, и П по-французски, откуда слово пацифизм пошло. Поэтому мне кажется, что внешняя политика, она, мне кажется, должна основываться на стремлении к миру. Вот. Ну, наверное, в сегодняшнем мире это не совсем так. И сейчас риторика у большинства стран, в меньшей степени, кстати, у России, но у западных стран, она совсем не миролюбивая. Она скорее миролюбивая, может быть, там, у Китая. Поэтому в этом смысле философия мирного сосуществования, взаимного уважения, безопасности и сотрудничества, на мой взгляд, это совершенно нормально. Если это пацифизм такой, то окей. Если это пацифизм как отказ от, вот как Трофим говорит, от, ну, скажем так, адекватной реакции на агрессию, ну, это странный пацифизм, потому что этот пацифизм угрожает безопасности твоей, твоей семьи, твоей страны, твоих близких, твоих потомков. То, что происходит сейчас на Украине. Не мы это начали. Вот. Мы с 2000, я уж там не помню, когда был этот Мюнхенская речь Путина, с 2007 года мы, да, предупреждаем, что не надо сюда лезть, пожалуйста. Не надо сюда лезть. Мы воспринимаем расширение НАТО на восток как угрозу нашей безопасности. Мы не хотим, там, не знаю, военно-морской флот США на базе в Севастополе. Мы не хотим ракеты, нацеленные на Россию под Харьковом, и этого не будет. Это, ну, слушайте, сколько мы, 15 лет об этом говорили, даже больше, до 2014 года. Нет, значит, вот не хотят слушать. Ну, собственно, а что здесь делать? Это ли не пацифизм? На мой взгляд, это пацифизм, это как раз высшее проявление пацифизма. К сожалению, западные страны, они как-то все не угомонятся, и они считают, что можно положить на алтарь своей гегемонии жизни миллионов людей на Украине, украинцев, разрушить целую страну. Вот. Ну, видимо, придется так добиваться наших пацифистских воззрений. Вот. Так бы я это прокомментировал.
0: Да, у нас звонок есть.

0: Ну, я еще пару слов могу добавить. Да, слушаем вас, если будет актуально. Слушаем вас.
1: Здравствуйте, Москва, Андрей. Регулярно вас слушаю.
0: Здравствуйте, Андрей.
1: Спасибо вам огромное, Петр, Трофим. У меня такая беда. Младшему сыну 19 лет, скоро выборы, и он начал об этом со мной разговаривать. И первое, чего ему в ТикТоке подсунули, это яблоко. И я немножко в шоке, я не знаю, как с ним говорить, потому что их поколение потребляет только очень простые формы, а они прям бьют на самое простое и на самое примитивное. Спасибо вам огромное.
0: Спасибо. Ну,
2: я думаю, что здесь, наверное, надо говорить о каких-то принципах. Я нисколько не специалист по воспитанию детей. Я в процессе пока. Вот, Трофим, наверное, лучше разбирается, как детям объяснять подобные вещи. Вот. Но, на мой взгляд, агитация и пропаганда – это задача политических партий. И если другие политические партии, такие как, ну, вот, сейчас перечислять не будем, там имеющиеся, да, они не дотягиваются до молодежи, ну, давайте им об этом сообщим. Вот, вот вам, пожалуйста, дорогие представители, как бы это сказать, как они называются, парламентских партий. Вот, пожалуйста, молодежь, значит, первое, что она получает, это нишевое обращение к себе, очевидно, от партии, которые маргинальные. Ну, маргинальные не в смысле, а в смысле, что небольшие, и находят свою нишу, делают вклад в будущее, закладывают фундамент. Через 5-10 лет они, эти люди вырастут и уже будут, значит, обоснованный голос, пока вы, так сказать, обращаетесь к ветеранам, пенсионерам там, и так далее, набирая голоса, не стоит забывать о подрастающем поколении, о том, что беспокоит его. Тут вот исследование было, я его, кстати, повторил у себя в телеграм-канале, пока вы спали, по поводу ценностей. Так я вам скажу, что любовь к родине у молодежи сейчас вообще не на первом месте. Там, ну, если выбирать главную свою ценность в жизни, то это семья, это успех, это уверенность в завтрашнем дне. Ну и на фоне вот некоторой тревожности, которую тоже, кстати, в администрации президента подчеркивали, даже Песков об этом говорил, что тревожность в обществе есть. Вот, поэтому, занимаясь партийным строительством, я не то, что меня совета просят, но вот вам результат того, что многие партии, они в основном про индексацию пенсий там рассказывают и так далее. То есть то, что молодежи, это вообще не близко совсем. Это угроза потерять молодежь, на мой взгляд. А как, чтобы советовать, ну, да, вам, я бы к Трофиму обратился, как с детьми разговаривать.
0: Вот я не знаю. Так а тут никак не посоветуют. Что советовать? Просто разговаривать, объяснять суть партийных каких-то нюансов. Так этих партийных нюансов никто не понимает. Ты посади 10 человек из разных партий и попробуй найти разницу. И, ну, из тех, кто в парламент идет. Вот. Там единственное, что я бы, наверное, ну, как я бы подвел к вопросу. Да, я, вообще с детьми всегда надо разговаривать вопросами. Они очень любят, они очень не любят, когда им утверждают, когда говорят, это так, это так, это так. И сразу идет отторжение, они сразу закрываются и не будут дальше на эту тему даже думать. А вот когда ты говоришь, ну, давай вот посмотри, да, давай поиграем в такую интересную игру. Я не знаю, сколько сыну лет, 19, да, было сказано. Ну, тогда уж там, наверное, не до игр, хотя почему.
2: Ну, уже голосовать собираются, игровой... значит, 18 есть.
0: Да, в игровой форме все заходит гораздо лучше. И вот ты говоришь, ну, давай разберемся. Вот возьми лист бумаги, раздели его на две части. Наверху напиши «Единая Россия». С одной стороны, ну, например, да, и с другой стороны «Яблоко». И вот за 5 лет или там за 20 лет давай напиши в столбик, что из крупных каких-то бюджетов, проектов, извините, сделал «Единая Россия» и «Яблоко». Давай сравним просто ради интереса, что вот они такая риторика, да, они красиво вышли в ТикТок, все здорово. Давай посмотрим, а что сделано. Может быть, они где-то муниципальные какие-то вещи сделали, потому что они управляли муниципалитетами. Может, на городском уровне что-то добились, может, экономические какие-то, может, предприятия какие-то подняли, частный бизнес какой-то из тех, кто там находится в составе партии. Да, ее просто составить и посмотреть, да, там один Бадма Башинкаев за 5 лет сделал больше, чем Яблоко за всю его историю. Ну, это будет очень простой выход из ситуации выяснения, кто в ТикТоке, а кто дело делает. И мне кажется, что это будет для ребенка достаточно, ну, как ребенка, он же не ребенок, если ему 19 лет, достаточно понятно и внятно, скажем так. такие вещи наглядные. Они очень любят наглядность. Дети понимают, они не понимают вот это вот наше вот гипотетически, если, давай представим, а может быть. Вот это им вообще не близко. Они привыкли мыслить. То есть за них образы рисуют на экране. Образное мышление у наших детей не очень сильно развито, потому что им образы подсказывают. В отличие от нас, у которых видеоряда вообще не было в детстве. И мы сами придумывали все, мы фантазировали. А им все, вот, пожалуйста, ты зашел на экран, тебе не надо фантазировать, у тебя все на экране нарисовано. Тебе ничего додумывать не надо. Поэтому
2: знаешь,
0: надо в конкретике.
2: Мне кажется, знаешь, какая проблема есть вот с этим всем. Он же сказал, что там все просто и понятно, ему объясняют.
0: Да.
2: Мне кажется, что наши политические партии все, без исключения, они очень расслабились. Значит, какова позиция, вот как мне кажется, сегодняшней любой политической партии? Она заключается в двух больших блоках. Блок номер один. Мы поддерживаем президента Путина. Вот, как, наверное, ну, я думаю, 70% жителей нашей страны. Соответственно, все согласились. Мы все поддерживаем президента Путина. И дальше, а дальше они начинают, значит, ну, вот коммунисты там как бы чуть-чуть более коммунистические, справедливые росы чуть-чуть более справедливые, новые люди, они как бы чуть более про бизнес. Единая Россия, она как бы поддерживает Путина, потому что они там вместе все работают. Вот, и как бы базово понятно, что выбор между ними для большинства людей. Потому что все поддерживают Путина, ну и все 70% там условно, да, не знаю, сколько точно там надо смотреть опросы. Вот. А дальше уже вопрос предпочтений, и, собственно, это не важно. И они расслаблены по этому поводу. А у подростка, у ребенка 18-летнего, такого нет. У него нет возможности сравнить, что было до президента Путина, как было там раньше, что там сделал Башенкаев и так далее. Потому что, ну да, есть там президент Путин, ну, как бы и хорошо. Вот. Но если есть партия, которая первым номером своей позиции ставит нечто иное, например, твои конкретные интересы, молодой человек, то это, наверное, ему импонирует. А вот нашим политическим грандам, мне кажется, надо научиться с ними беседовать, понимая, что это будущее.
0: Совершенно верно.
2: Вот. Да, да. Потому что очень, да, очень легко всем поддержать президента, это же мы знаем, да, мы все поддерживаем. И дальше там уже как бы неважно. А вот ей находятся такие, для кого это не ключевой вопрос, я имею в виду детей и подростков. Они как бы, вот понимаешь, да, о чем я говорю?
0: То есть, мне кажется, конечно, что конечно, понимаю.
2: Есть определенная угроза. И понятно, что другие, да, они будут работать, и они работают на будущее. И они могут работать, я не говорю про яблоко сейчас, а другие силы, которые за рубежом сейчас находятся, они молодежь и качают активно. Они качают ту часть, которая не поддерживает президента Путина. Такие тоже есть у нас в стране. И вот на это, мне кажется, надо внимание обращать, эту работу вести.
0: Обязательно. Давайте еще звонок. Там есть, кстати, тема такая интересная, есть что сказать. Ну, давайте звонок, у нас полторы минуты. Слушаем вас.
3: Алло, здравствуйте, уважаемые ведущие, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Андрей из Краснодара. Вот, по поводу патриотизма я хотел бы сказать. Если это в виде дружбы с Западом, то это категорически нет. Потому что ничего, кроме беды, дружба с западными странами, как видим, нам ничего не принесла. Вот эта вот экспансия всех этих ценностей, долларов, евро, ваучеров, разных, значит, микрофинансирования, та же ипотека. Вот посмотрите, микрофинансирование. Это же был социальный проект в бедных, беднейших странах. В Индии, допустим, в Пакистане под 0, под 1% давали, допустим, микросуммы. $300 человеку, который, допустим, где-то в деревне живет, у него есть там, допустим, какие-то там куры, там яйца, у него, ну, нужно довезти в город, продать их. В деревне это никому, ему просто так дают без всяких процентов, или там под 1%. У нас же сделали это грабительские 300%, вот, сейчас его ограничили до 200%. Алло, как вот? Ну и что не возьмет, тоже та же ипотека. Вы знаете, что в Америке сотни тысяч людей живут...
2: Да, мы, извините, пожалуйста, мы уходим на новости сейчас, мы вас услышали. Спасибо, мы поняли. Все плохое с Запада. Новости на радио «Спутник».

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник». Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Законопроекты для борьбы с дипфейками. Контекст. Поддельные видео, аудио и изображения, созданные с помощью нейросетей, стали огромной проблемой. С их помощью совершают мошеннические действия, занимаются шантажом и вымогательством, кибербуллингом и травлей, влияют на общественное мнение и политические процессы, страдают информационная безопасность, биржи и рынки. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что ведомство участвует в создании законопроектов по противодействию преступлениям, совершаемым с помощью информационно-коммуникационных технологий. СКР в работе по созданию правовой базы для борьбы с дипфейками сотрудничает с профильными министерствами. Это позволит решить целый спектр проблем, связанных с неправомерными действиями в цифровом пространстве. Мировой опыт борьбы с незаконным контентом богат и разнообразен. В КНР и других странах маркировка ИИ-продукции обязательна. В Южной Корее функционирует база данных для обнаружения дипфейков. В Европе закон о машинном разуме называют избыточным, а в Сингапуре нормы по защите граждан и организаций от лжи и манипуляций в интернете сулят нарушителям суровое наказание. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
2: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Украинские БПЛА за июнь-июль более 35 раз атаковали гражданские автобусы, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он подчеркнул, что ударами по транспорту киевский режим стремится блокировать и усложнять передвижение гражданского населения. Напомню, в субботу утром ВСУ атаковали автобус с работниками железнорудного комбината в Запорожской области. Один человек погиб, более 10 получили ранения, двое в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Всего в транспорте находилось 55 пассажиров и водитель. Губернатор региона Евгений Балицкий назвал атаку циничным преступлением. Россия за последние годы провела масштабную модернизацию поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время посещения Республиканского консультативно-диагностического центра в Кызыле в Туве. За это время с 2022 года в полтора раза стало меньше зданий, требующих капитального ремонта и оборудования старше 10 лет. По словам премьера, всего за прошедшие 5 лет создано свыше 6 тысяч объектов первички. Это более 10% от существующих сейчас в стране. И около 8 тысяч отремонтировано, что позволило снизить долю зданий, требующих капремонта. Закуплено практически 230 тысяч единиц медоборудования, а также новый транспорт для выезда к пациентам и передвижные медицинские комплексы. Продолжается работа по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Владимир Зеленский признал, что ПВО ВСУ не способны перехватывать ракеты. В неудачах украинского ПВО Зеленский традиционно обвиняет нехватку ракет для комплексов «Патриот». Он также утверждает, что всего по целям ВСУ были запущены 27 баллистических ракет. В субботу Минобороны России сообщило, что вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленности и логистическим центрам в Киеве и Киевской области. Было поражено предприятие Firepoint, производящая комплектующие боевые части для крылатых ракет «Фламинго», предприятие, осуществляющее производство и хранение комплексов РЭП «Лима» и другие военные цели. Внутренние интерьеры храма Василия Блаженного в Москве и его святыни не пострадали при возгорании, сообщили РИА Новости в пресс-службе Государственного исторического музея. В ночь на субботу в экстренных службах сообщали о пожаре на объекте. По данным собеседника агентства, горели личные вещи и мебель на площади в 10 квадратных метров. В субботу храм открыт для посещения, туда продолжают продавать билеты и проводить экскурсии. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента «Лайф».
3: Доброе утро, дорогие друзья. Мы продолжаем наш радиоэфир. Петр Лидов и Трофим Татаренков сегодня для вас развлекают вас в субботнем эфире, чем могут. Слушают ваши звонки. Пожалуйста, набирайте, звоните 495-95-95-91-2. Можем обсудить насущное, поговорить о наболевшем. Но нельзя не сказать, что первый день августа сегодня, и хорошая очень погода у нас в Москве, во всяком случае, в Подмосковье, прям не облачко. Здорово, тепло и хорошо. Как у вас там, Трофим Викторович?
4: У нас жарко второй день, ну, жарко давно, но второй день прям экстремальная жара, и ночью был ливень, то есть, видать, накопилось где-то что-то, хоть палило чуть-чуть. А так сейчас опять парит, но облачно, вот идут облака, не знаю, наверное, все-таки будет попрохладнее, надеюсь. А так погода шикарная. Это лето прям интересное такое, очень практически холодных дней не было, в основном все тепло и жарко даже. Купаемся, плаваем, прекрасно вообще. Вопросы к нам есть в «Изоленте плюс».
3: Давай, пока конечно.
4: Началось,
3: давайте,
4: пока звонки не начались. Доброе утро, вы сегодня еще и с 10 утра, пишет Андряша. Мало того, что не там, еще и не вовремя. Да? Август в России традиционно месяц непростой. Чего ждать в этом году? Ну уж прямо вы так хотите, чтобы
3: мы в 10 утра? Мы вроде бы в 11, нет? Вышли
4: в 11, да. Ну, описалось, да, все, наверное. Все мы обычно в 10.
3: А, обычно, да, обычно в 10? Нет, но мы побудем в 10, по выходным
4: суббота,
3: мы в
4: 11 все-таки. Да. Так что, ну, предсказать, что будет в августе, достаточно сложно. Видите, что в Европе началось? Сегодня там еще добавилась очень неприятная штука. Я как человек, который в Италии многократно бывал и долгое время, для итальянцев вот эта калдера, которая сегодня трястись начала, это прямо страшный сон. Им в школах об этом рассказывают, и последний день Помпеи покажется детской забавой по сравнению с тем, если эта калдера грохнет. А у них прям не сильно, но 4,7 землетрясение достаточно серьезное. И Неаполь после Везувия, по-моему, вообще не трясло ни разу так по-серьезному. И тут вдруг у них началось. И, конечно, у них сейчас там, я почитал, что пишут в их сегменте языковом, интернету, они, конечно, очень сильно перепугались. Для них это сложная, серьезная штука, а там рядом и Этна неподалеку, и Везувий, который долгое время молчал, и вот эти вот калдеры, это прям, это жесть. Они 40 тысяч лет назад, кто не знает, извержение в тех местах завалило пеплом все от Португалии до Азовского моря. говорят, что неандертальцы погибли в связи вот с этим извержением, полностью вымерли. Так что там такое сейчас напряженно. Понятно, что, может, и ничего не будет, но они, конечно, переживают. Но и то, что происходит сейчас в Испании, будет иметь, на мой взгляд, опять же, будет иметь последствия в августе. Это будут серьезные разборки, это будет сейчас Израиль будет наезжать на Испанию. Ну, мы помним, как Бенджамин Нетаньяху ровно месяц назад, если мне не изменяет память, да, по-моему, 30 дней, это было, можно посмотреть дату, сказал, что у Испании будут проблемы в связи с тем, что она поддержала Палестину, вы же понимаете, может быть, там и транспортный коллапс, и политический коллапс, и всякое, то есть нельзя Палестину поддерживать, прям видео есть этого его выступления. Ну, вот, собственно говоря, коллапс этот начался США. Ну,
3: вообще, это испанская история, конечно. Во-первых, там израильский, этот один из, я забыл, как его зовут, Бен-Гвир, там, или как его зовут, какой-то там, да-да-да, такой довольно одиозный политик там есть в Израиле. Его там за местного сумасшедшего, Яков Кедми, во всяком случае, держат. Он сказал, ну что, а что вы, говорит, переживаете-то? Вот, радуйтесь, возьмите еще палестинцев, вы же хотите культурного разнообразия, значит, вот издевается. Но вообще, конечно, потрясающе, потому что сначала вчера были сообщения о том, что 3 тысячи прорвались, а, значит, посчитали, уже 49 тысяч в эту сиуту прорвались.
4: Уже больше 100. За больше сутки. 100 ну, уже.
3: Я не видел про 100, но видел про 49.
4: Есть уже, да.
3: Там население 80 тысяч всего. Вот. И, конечно, это, мягко говоря, сложная ситуация. Вот. И я так понимаю, что они там все же эти люди, это мужчины. Потом они, значит, переплыли. Ну, я так понимаю, кто-то вообще вплавь там 5 километров проплыл в трусах в одних, кто-то на каких-то там подручных плавсредствах. Ну, то есть, это крепкие парни вообще. Значит, там здорово наткнулся я на одного блогера, который разбирает это. Он говорит, когда эти парни проплыли 5 километров и вышли на берег в трусах, у них возникли, ну, базовые потребности. Там кадры, конечно, кто-то там на улице опорожняется, кто-то еще чего-то. Значит, сначала им надо было поесть. Поэтому они пошли в магазины, зашли и взяли себе поесть. Вот, значит, поели. А после этого им надо было во что-то одеться, потому что они же в трусах, вот. После того, как они оделись, значит, они стали решать более важные для себя проблемы. Это жилье главное. А там в Испании есть такой закон, что если ты захватываешь жилье и трое суток из него не выходишь, то тебя уже оттуда выселить нельзя, потому что там сквоттеры, у тебя там права человека и так далее. И вообще это все очень сложно. Соответственно, они там есть кадры, когда они уже лезли в дома простых испанцев, которых там где-то не было. Вот, занимали оборону. Ну, то есть, это просто катастрофа серьезнейшая. Другой вопрос, как они думают оттуда вообще выбираться? Я так понимаю, что большинство из них уже сообразили, что надо плыть обратно, потому что, ну, как ты же все равно находишься вот в том, что мы обсуждали за кадром, эксклаве. То есть, ты не можешь просто взять и перейти, значит, куда-то там вглубь Испании. Надо переплыть все равно там 15 километров до другого берега, если ты хочешь во Францию, а большинство хотят именно во Францию, там лучше пособие и так далее, Испания все-таки беднее значительно. Вот. Ну, короче, ад какой-то просто на земле случился, такой зомби-апокалипсис, не хочу обижать марокканцев в трусах, но еще раз, представьте себе, вот население вашего города, 80 тысяч человек, столько же, но испанцы, которые там живут, они далеко не все в состоянии 5 километров проплыть, значит, в одних трусах. Это крепкие... Я не проплыву 5 километров по морю, вам скажу, в одних трусах, даже из любви к Испании, понимаете? Вот. Это молодые, дикие, крепкие, значит, голодные люди, мужчины. Это вообще стрёмно так вот. Там даже с оружием особо не... Плюс там кадры, конечно, дикие. Кто-то кого-то там уже ножом в горло бьет на улице. То есть там 13 погибших уже. Ну, в общем, вот так. Звонок у нас. Слушаю вас. Здравствуйте.
4: Да, слушаю вас.
5: Угу. Да, добрый день. Петр Алексеевич Трофим. Алексей, Санкт-Петербург.
4: Добрый.
3: Алексей, здравствуйте.
5: Ваш чтитель, почитатель ваших талантов. Вопрос. Смотрю здесь, ну, YouTube через... наши, если...
4: Очень плохо слышно почему-то.
3: Перезвоните, прямо, пожалуйста.
4: Грустно. Да, так, чтобы... да, перезвоните, я думаю, у вас получится. Угу. Так, мы пока еще вопросы у нас есть. Ну, про август мы хорошо Да, сейчас поговорили. Там еще будет куча событий, потому что то, что сейчас происходит на территории Украины, особенно сегодня ночью, ну, не особенно, а сейчас каждую ночь это происходит, и сегодня ночью наши там добавили, насыпали по полной программе, еще 5 кораблей вывели из строя. Вечером было, рано утром говорили, что 4, сейчас уже сообщили, что 5 кораблей вывели из строя достаточно точными ударами по движущимся мишеням. Ну, продолжим еще, давайте еще звонок. А, уже нету звонка. Вот это вот интересно, ну, что-то происходит.
3: Да. Вот, я тут прочитал, что они хотели, значит, такой толпой. Они рассчитывали, что если они так массово, то есть это запланированная была акция, там у них чаты были, они там договаривались, что они вместе поплывут, что они, им, что места в миграционном центре не хватит в этом городе, значит, вот Сеута, не знаю, правильно. Вот. И их отправят на материк тогда. Потому что нельзя же обратно отправить. Это же будет не демократично. Ну, как отправить? У них документов нет, у них только трусы, тапки и все. Они, знаешь, как плыли? Они тапки, значит, эти шлепанцы надевали на руки. И вот так вот. Да. Потрясающе, конечно. Ну, и на матрасах кто-то плыл, еще на чем-то. Ну, это, конечно, да, сильно. Вот, и они рассчитывают, а в Испании есть как бы мысль, что они приносят беженцы, эти все, они даже нелегальные, приносят, так сказать, вот, ну, как бы культурное разнообразие, и сейчас все над этим потешаются в интернетах, вот вам культурного разнообразия, пожалуйста, получите, сейчас вас жен ваших заберут в рамках культурного разнообразия. Вот, но при этом понятно, что есть гуманистическая сторона, что нельзя людей просто там брать и выкидывать, они живые люди и так далее. И формально, действительно, без проявления какого-то, ну, довольно жесткого к ним отношения, то есть не очень понятно, что с ними делать. Потому что, ну, как бы, а если Марокко не захочет их брать, например, назад, то, скорее всего, они не захочут, потому что они их выпускали там так...
4: Их вывозили на машинах, подвозили.
3: Ну да, там, конечно, бизнес, там это все организовано, и там свои, так сказать, контрабандисты и прочее, это торговля людьми, да. В чистом виде, да. Вот у тебя человек, вот он без документов, он как бы говорит, наверное, по-испански плюс-минус, так. Он такой же марокканец, как тот марокканец, который у тебя, которых у тебя живет уже в стране очень много. Он может сказать, вы знаете, я вообще из Барселоны, я просто документы там забыл, вы меня туда отправьте, я там все сделаю. Ну, например, иди докажи, что, да, вот, да, ну, так, с нормальной точки зрения. А то же в мокрых трусах, ну, и что, ну, мокрых. Уже, кстати, не в мокрых трусах, уже, кстати, в магазин зашел, так сказать.
4: Респектабельно такой, одетый.
3: Уже респектабельно одетый, уже в Hugo Boss, наверное, там в каком-то. Так что поел.
4: Да.
3: Где-нибудь поели.
4: Сыты одетый нормально, да, я из Барселоны. Совершенно верно.
3: Я, ребята, так, ребята, что, нет, я не весело. С ними. Каждый говорит, наверное, я не с ними вообще. Вы что, я? Да я местный вообще испанец. Педро.
4: Да, Санчес. Да, Педро, прилетел сюда в отпуск. Хотите билет обратный покажу? Ой, потерял, да?
3: Да, он на пляже вещи оставил, а там эти вон саранчо.
4: Ограбили. Вот эти, вот эти, которые только что прибежали из Марокко, они ограбили. Гады.
3: Я сам марокканец, мне стыдно за них. Понимаете?
4: Да, дочь офицера.
3: Позор.
4: Да. Кстати, а марокканец же, кстати, и Зидан марокканец, если мне не изменяет память.
3: Или Зидан алжирец, по-моему.
4: Алжирец, да. Ну, в общем.
3: Ну, там оттуда, сборная Марокко, все испанцы, там все у них, в общем, смешалось. Нет, ну слушай, это понятно, что там очень все намешано. И понятно, что это бывшие колонии, и там многие живут, и живут, ну, нормально, ну, а что такого? Просто сейчас, конечно, это все. Приобретает. Ну, что делать?
4: Сейчас, видишь, есть еще версия, я сегодня прочитал с утра, что идет обратная колонизация Европы Африкой. И люди на полном серьезе говорят, что это тренд, и он продлится ближайшие 30-50 лет, что Африка будет ползучим таким этим самым, ползучим движем колонизировать Европу. И будет заставлять Европу работать на себя. Сами они будут сидеть, грубо говоря, курить бамбук, а европейцы будут всю свою промышленность и социалку направлять на то, чтобы содержать их. И это будет такая своеобразная колонизация
3: Европы. Вполне возможно. Потому что, как мы знаем из мировой истории, и вообще с точки зрения логики, это мы привыкли так, что вот есть, значит, там технологии, да, и есть, ну, в фильмах показывают, что вот есть технологически продвинутая там, или экономически продвинутая какая-нибудь... ну, допустим, народ какой-то, и он как бы вот благодаря этому техническому прогрессу социально-экономической продвинутости, он всегда сильнее. А совершенно не факт, потому что если у тебя с другой стороны есть свои аргументы, ну, например, большое количество пассионарных, голодных, свирепых людей, то никакая техника... Или людей, у которых есть мечта. Я сейчас не буду аналогии там с Советским Союзом проводить, но тем не менее. Это можно в отрицательном смысле, в положительном. Да? Советский Союз был не такой технически продвинутый, как нацистская Германия. Но с точки зрения идеи и идеологии, и готовности к самопожертвованию, по другим причинам, не как у марокканцев, да, но тем не менее, мы оказались сильнее. Благодаря тому, что было очень много сильных духом людей. И в каком-то смысле, вот ты прав в том, что если вся Африка поднимется, то это будет огромное количество, сотни миллионов даже, может быть, 2-3 сотни миллионов, ну, может быть, десятки, ну, до 100 миллионов это может быть, людей, которые, первое, они абсолютно не нуждаются ни в каких благах цивилизации. Они могут в одних трусах переплыть 5 километров с тапками в руках и выйти на берег и дальше жить совершенно спокойно. Второе, у них будет мощнейшая мотивация в виде мечты, да, не построение справедливого, хотя, может быть, в их сознании это построение там, какого-то справедливого для себя общества или приобщиться к богатствам там, или к красивой жизни испанцев. И что окажется сильнее с этой точки зрения? Гуманистические идеалы, так сказать, европейской элиты, и привычки, и технологии, и там, я не знаю, дизайн итальянских автомобилей, с одной стороны, или вот эта вот дикая неуправляемая сила, с другой стороны. Очень большой вопрос. Вспомним Древний Рим и, например, там, племена различных там, готов, вандалов и так далее. Ну, вот вам, пожалуйста,
4: да.
3: Тоже.
4: Ну, 1,5 миллиарда человек живет в Африке. Так-то вообще, да.
3: Ну да, там растет все очень сильно. А растет, прилично, а есть да, нечего. Живут они еще. Там, во многих странах они живут там примерно на доллар в день. Вот. Представь, насколько конкурентоспособен будет уроженец, там, я не знаю, Судана, допустим, с запросами на 2 да. доллара в
4: Или
3: день.
4: Чада,
3: что, да, что даст ему невиданный социальный лифт. Супротив, значит, вот интеллигентного выпускника Сорбонны, например, которому 2 доллара в день явно будет мало. И кто из них победит в споре за, там, не знаю, за кусок...
4: За выживание.
3: Да. Ну да.
4: Ну и физически уж так тоже надо понимать.
3: Поэтому в этом смысле это как бы серьезная проблема, конечно. И здесь, в общем, тут потешаться над ними не стоит, конечно, но они в этом смысле становятся заложниками собственной, с одной стороны, экономической состоятельности, а с другой стороны... гуманитарной такой вот гуманности, потому что, например, ну, известно, что Франция, Германия, страны, где социальные пособия, там можно жить, не работать, или... есть более жесткая политика в Польше, например, есть менее жесткая, совсем не жесткая Швеция. Вот Польша, например, вообще никого не пускает. Ну, вот, возможно, это правильный путь. К сожалению, не очень гуманный. Вот. Ну, вот как-то так. Интересные просто соображения, мне кажется, такие. Потому что подсознание где-то сидит, что да, они там технологически все равно их там всех как-то, а вот нифига подобного. Вот тебе 80 тысяч высадили, как ты говоришь, 100. Это больше, чем население вашего города. И это все взрослые, значит, молодые, сильные, способные плыть 5 километров по морю без всего и выживать в одних трусах мужики. А что вы им сделаете? Там какие-то, да. Значит, ходят эти самые... испанские, типа, патриоты, значит, там тоже завернувшись во флаги. Я просто думаю, что эти 80 тысяч, этих патриотов там разгонят просто совершенно спокойно. Все 800 человек. Сложно.
4: Да, да.
3: Сочувствую.
4: Пишут зрители, что до нас не дозвониться. Посмотрите, коллеги, пожалуйста, пока есть время, ну, что-то с телефоном. Потому что я видел, что появляется звонок и уходит. Пишут в чате, не дозвониться до вас. Может быть, как-то это можно исправить. Но мы пока из «Изоленты плюс» возьмем еще вопросы. Кто Сергей Ищук, как теперь еще будет с подписками в Телеграме? Не будет ли проблемы из-за статуса Дурова? Вы знаете, Сергей, тут вопрос интересный. Если позволите, я пару слов скажу. Вам Петр скажет свое мнение, что статус Дурова и статус Телеграм – это, во-первых, разница большая. Во-вторых, мы знаем парочку экстремистских сетей, прям откровенно признанных у нас экстремистскими, за подписки на которые никто у нас в тюрьму не сажает и не штрафует. Это нормально. Мало того, ты там можешь писать, читать. Единственное, что по закону у нас Шатихин рассказывал в свое время, что единственное, что ты по закону не имеешь права делать, например, в своей рекламе упоминать, давать ссылки на эти экстремистские сети. То есть в публичных каких-то рекламных объявлениях не имеешь права давать. А если ты своему приятелю переслал ссылку на свою экстремистскую сеть, никто тебе слова не скажет, никто тебя штрафовать не будет. Другой вопрос, что там есть платные опции в Телеграме. И если его признают экстремистским, то получение денег от, ну, через вот это вот посредством этой сети, вот тут надо будет разъяснение спрашивать у юристов, как это будет все работать, потому что многие люди зарабатывают в Телеграме, хотя получают деньги как от Телеграма, так и не от Телеграма, а от его участников. То есть от Телеграма они получают деньги в звездах условных, а других не в звездах. Но это уже нюансы, это мы у Шатихиной как-нибудь спросим, чтобы она нам с юридической точки зрения рассказала. Но мне кажется, бояться тут особо нечего, что никто не будет тебя останавливать на перекрестке, открывать твой телефон и сажать тебя в тюрьму за то, что у тебя Телеграм установлен, у тебя там канал твой, например. Вот. Этого не будет у нас в стране, мне кажется. Что думаешь, добавишь что-нибудь?
3: Не знаю, я ничего не думаю, я не знаю. Мне кажется, я в целом согласен, но как оно дальше там будет, черт
4: возьми. Посмотрим. Угу. Время покажет. Так, ну, почему нет трансляции на канале «Изолента»? Ну, это мы сказали. У нас сегодня технические сложности.
3: У нас технические сложности там некоторые, да. Будет выложено потом.
4: Да. Да, все в записи будет. Сергей Ищук пишет, разве не Толстой придумал непротивление злу насилием? Да, я не успел на эту тему, вот про пацифизм, когда говорили, у меня прям вертелось на языке, что это толстовщина, которая не поощрялась никогда ни в России, нигде особо. Вот. Они считали, что, пишет Сергей Ищук, они не считали, что нельзя отвечать на зло физической силой, вместо этого нужно работать над собой, становиться лучше. Из-за этого многие толстовцы отказались служить в армии. Ну, Лев Николаевич, в этом плане я еще раз все настоятельно направляю к нашему великому философу Исае Берлину, его работе «Еж и лисица» про творчество Льва Николаевича Толстого, где он потрясающе совершенно описал, что и как про Льва Николаевича. Вот, не буду пересказывать, я уже несколько раз говорил про это, про все. Но да, толстовщина – это такой достаточно, на мой взгляд, опасный философский подход к жизни. И не только на мой взгляд, на взгляд многих, который может вполне себе привести к деградации общества и к его уничтожению следующему, если долго применять этот подход. И, кстати, ничего общего с православием, как тут сказал у нас батюшка Бережной в эфире, ничего с православием общего это не имеет вообще. Мы, кстати, вот в прошлой программе с Бережным как раз на день крещения Руси об этом говорили. Звонок у нас есть. Слушаем вас, попробуем.
6: Алло. Да-да-да. Добрый день.
4: Здравствуйте.
6: Лучшая добрый день. Страны. Самара, СТБ. Ну и ведущим большим.
4: Здравствуйте.
6: У меня вопрос, как предложение. Насколько реально и целесообразно в наше военное время выделить время для минуты молчания погибших на полях сражения и траурные дни о погибших от руки террористов? Ну, в принципе, все. Весь вопрос и предложение. Как ваше мнение?
3: Ну, на мой взгляд, да, я разумно поддерживаю. Не знаю, насколько это надо делать регулярно или нерегулярно, но во время, ну, некоторых торжественных мероприятий такое проводится. Вот. Нужно ли ее делать всероссийской? С точки зрения, наверное, тут надо смотреть. Ну, не знаю, да. Я не вижу каких-то препятствий. Мне кажется, об этом нужно помнить. Безусловно, люди погибают. И когда мы говорим о том, что идут боевые действия, большинство жителей России все-таки, несмотря на то, что многие там переживают в виде горящие склады Wildberries, но тем не менее живут обычной мирной жизнью, в то время как есть часть людей, которая эту обычную мирную жизнь обеспечивает на фронте, в том числе ценой своей жизни. Поэтому память какую-то установить на этот счет, мне кажется, было бы, да, наверное, разумно.
4: Соглашусь полностью с тобой. Так, далее. Доброе утро. 2 минуты у нас есть. Доброе утро, уважаемые ведущие Санкт-Петербурга, Наташа Соломина. Так, вопрос всем. Песня Бутусова «Гибралтар, Лабрадор». Вчерашние события предугадал. Бутусов, как Жириновский, может видеть немного вперед. Проясните, пожалуйста, ситуацию с Маргулисом, а то вчера невнятно услышал, что он изменил свою позицию по Макаревичу. О, Господи, два вопроса в одном. Знаете, Наташа, я про Бутусова буквально тут вспоминал его песню «Goodbye, Америка». Нам стали слишком малы твои тертые джинсы, и ты понимаешь, насколько глубокий философский подтекст в те времена он в эти слова вкладывал. Он такой, ну, прикольный в этом плане человек. Не скажу, что он Жириновский, там что-то предсказывающий, но его поэзия, она немножечко предраскрывает будущее. Ну, как мне кажется, такой мягенько. Вот. А что у Маргулиса с Макаревичем? У меня был разговор с Евгением Маргулисом на тему Макаревича, ну, не закрытый. Вот. Мне Евгений сказал, говорит, ну вот представьте, у вас есть друг детства. Вот, представляешь, говорит, у тебя есть друг детства, да, и он там, не знаю, поменял свои взгляды на жизнь когда-то, да, и вы разошлись с ним. Будешь ли ты с ним общаться? Ну, конечно, будешь. А куда ты денешься, если ты всю жизнь с ним общался? Будешь ли ты уважать его политическую позицию? Нет, не будешь. А общаться будешь. Вот и все. Тут все очень просто. И, кстати, у многих из нас такой подход к жизни присутствует. Я знаю очень многих людей, которые сохраняют общение с друзьями детства, с которыми кардинально разошлись по политической позиции. И мне кажется, это нормально. Вот мое личное мнение. Поэтому Евгений Шулимович абсолютно разумный, мудрый человек, очень мудрый. Вообще его подходы очень мудрые. Ко всему.
3: А что случилось с Макаревичем, я только не очень понял. Ну, я видел, что он вновь станет отцом в своем возрасте. А так он, наверное, иноагент, да? Наверное, надо сказать, что он иноагент.
4: Иноагент, да, иноагент. И вообще, может, экстремист даже, кстати, я так подозреваю. Но мы все скажем сразу авансом, чтобы, не дай бог, никого не обидеть.
3: Я, слушайте, политических взглядов Макаревича вообще не очень помню, кроме его участия в партии Михаила Прохорова, когда там тот баллотировался. Но это явно за деньги было. Поэтому, кроме этого, я, честно говоря... А что от него ждали-то? Ну,
4: кажется... Прощаемся с радиослушателями прямо сейчас.
7: Они как будто с другой планеты.
8: Подают непонятные сигналы.
9: Выглядят очень странно.
10: И, кажется, готовы объединиться против нас.
11: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио нижнее подчеркивание «Спутник». Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
12: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
11: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
13: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
11: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
14: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
11: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 12.00, в Анапе столько же. В Перми 2 часа дня. В студии Мария Романова. Здравствуйте, в этом выпуске. ВСУ продолжают атаки на Донецкую Народную Республику. В Таиланде власти извинились за убийство россиян. Стал известен самый дорогой русский художник на мировых аукционах. Далее подробности. Четыре сотрудника скорой помощи и один мирный житель ранены в Горловке в результате удара украинского дрона в Донецкой Народной Республике, сообщил мэр города Иван Приходько. Всего, по данным Минобороны, за прошедшую ночь дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 274 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Кроме Крыма и Севастополя, атаки противника отражались в небе над 16 регионами, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Спецслужбы Украины поэтапно втягивали задержанного в Вологодской области молодого россиянина в диверсионную деятельность, следует из видео, опубликованного в ФСБ. Житель региона вышел на куратора в мессенджере Telegram, выполняя задания по нанесению антироссийских надписей и поиску исполнителей для диверсии. Увлечение происходило поэтапно. Сначала ему предложили простое задание за деньги – нанести надписи и отправить фотографии с GPS-координатами. После выполнения этого задания последовало следующее – искать исполнителей для поджога объектов инфраструктуры. Добавили в ФСБ. Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун принес извинения после произошедшего в стране убийства россиян, брата и сестры Назимовых. Он приехал в Паттайю, посетил место преступления, а затем полицейский участок. Он также заявил, что власти страны примут все меры, чтобы гарантировать безопасность туристам. Двое молодых россиян, брат и сестра Назимовы, Диана, 22 года, и ее младший брат Роман, 17 лет, пропали в Паттайе ранним утром 26 июля. Их мотоцикл был найден в среду в 200 метрах от трассы неподалеку от небольшого поселка. Подозреваемые по делу об исчезновении россиян признались в убийстве. Утром в субботу у полицейского участка собрались журналисты и местные жители, которые участвовали в поисках россиян. Когда подозреваемых выводили из здания, люди пытались прорваться к ним и требовали для них смертной казни. Видео можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Венгерскую атомную электростанцию ПАКШ могут полностью остановить по причине очень низкого уровня воды из-за жары в Дунае, заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр. По его словам, это может произойти до конца недели. В соседней Румынии из-за засухи уже перестал работать один из двух реакторов в единственной стране АЭС Черноводы. Власти хотят перенаправить один из рукавов Дуная, чтобы станция получала больше воды. В свою очередь, мэр румынского города Яссы Михай Кирке заявил, что принял решение отказаться от уличного освещения из-за дефицита электроэнергии в стране. Василий Кандинский, основоположник абстрактного искусства, возглавил рейтинг русских художников по совокупности стоимости самых дорогих работ, проданных на мировых аукционах Сотбис и Кристис. Около 40 его работ преодолели ценовую отметку в 5 миллионов долларов. Их общая стоимость достигла примерно 591 миллиона долларов. Вторую строчку занял основатель супрематизма Казимир Малевич. Его полотна были проданы примерно за 252 миллиона долларов. Тройку лидеров замыкает Марк Шагал. Общая стоимость его работ составила около 162,5 миллионов долларов. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Большим о маленьких.
2: Дорогие друзья, всех приветствую. Меня зовут Александр Букарев. Продолжаем эфир на радио «Спутник». И прямо сейчас программа «Большим о маленьких», в которых мы говорим о здоровье детей с педиатром Антоном Равдиным. Антон, приветствую. Добрый день, доброе утро.
3: Да, Александр, здравствуйте. Категорически приветствую всех наших радиослушателей. Наконец-то лето вспомнило, что оно лето, и хотя бы в августе решил нас порадовать прекрасной летней погодой.
2: Солнышко, тепло. Единственное, чтобы, ну, главное, там температура не улетела куда-то в космос под 40 градусов, вот это будет страшно.
3: Ну да, да, есть, конечно, определенные риски, надо не забывать о перегревах и многих других опасностях, но в целом, конечно, летом должно быть лето. А зимой зима, как бы это банально не звучало.
2: Нет, на самом деле в вот нашей европейской части Европы у нас прям такие ярко выраженные всегда сезоны погоды были. Мне так это всегда нравится. А зима такая яркая, холодная, снежная. Лето вроде бы и жаркое, но иногда дождливое. Осень, вот действительно вот эта золотая осень с огромным количеством листьев разных цветов опадающих. Весна тоже достаточно такая ярко выраженная. И все вот как надо. Вот прям вот хорошо, да.
3: Хотелось бы, чтобы всегда так было, но вспоминаю когда-то там свои институтские годы, это там 2000, ну, начало 2000-х, и когда ты стоишь в январе на остановке и ждешь автобус, а у тебя вместо снега трава зеленая вокруг.
2: Ну, это аномалии. Ну, что ж поделать, такое бывает, да. Так, а нашим слушателям еще напоминаю про то, что соцсети наши продолжают работать. Можно зайти, Рутуб, ВК, Телеграм, Макс, всегда в вашем распоряжении, новости прочитать, программу посмотреть, может быть, какую-то из предыдущих программ упустили, хотите пересмотреть или просто увидеть, ну, соответственно, находите в плейлисте и спокойно подключайтесь. Прямо сейчас можно подключиться к трансляции, писать также комментарии. Мы по ходу эфира будем смотреть, читать. Некоторые, если появляются вопросы, будем также в эфире задавать, обсуждать. Поэтому пишите, с радостью будем все смотреть. А мы пока что будем переходить вот как раз к первой теме. А все-таки у нас темы практически всегда сейчас связаны с летом и с тем, какие опасности для детей могут тут скрываться. А все мы понимаем, когда особенно жарко, вот мы сейчас сказали, лето пришло, жара вновь нас настигла. Хочется пойти там куда-то на речку, на озеро, искупаться, повеселиться.
3: Ближайшему водоему.
2: Вот
3: да.
2: Именно, да. А действительно, когда все-таки это взрослый человек, это одно дело. А другое дело, когда ребенок, особенно не умеющий плавать, маленький ребенок, надо как-то это все проконтролировать, сделать так, чтобы было безопасно, хорошо. И очень многие, ну вот, по крайней мере, что следует из статистики, из запросов, родители как думают, если я дал ребенку на рукавники или там матрас, или спасательный круг, все будет вообще прекрасно, он довольный, он плавает, он отдыхает, а я могу там, не знаю, полежать, позагорать и своими делами позаниматься. Но при этом говорят, что это совсем нехорошо. Делать такое, ну, не рекомендуется. И надо, наверное, получается, следить. Или вообще вот все эти нарукавники, они, ну, как сказать, не панацея.
3: Абсолютно точно не панацея. И надо понимать прекрасно, что стопроцентную безопасность никто не даст, даже Господь Бог не даст вам стопроцентной безопасности при там, купании в водоемах. Но рукавники – это иллюзия безопасности, ровно так же, как и круг, и спасательный, и матрас надувной. Это все средства, которые могут снизить риски, но не дадут никаких абсолютно гарантий. Ребенок из нарукавников может выскользнуть. И дело в том, что нарукавники те же, они рассчитаны на то, что вы имеете хорошие крепкие мышцы рук. Если руки устают, то вы просто выскальзываете из этих нарукавников и идете камушком ко дну, прости господи, как бы это страшно ни звучало. Здесь надо понимать прекрасную доктрину о том, что люди тонут молча. И, к сожалению, это так. Не бывает вот этих вот киношных сцен, когда там «помогите, помогите, я тону,
2: спасите». Это как минимум человек уже на воде держится, чтобы вот это все прокричать.
3: Конечно. В момент утопления человек испытывает самый яркий страх. Это страх смерти. И у него мозг занят чем угодно, кроме того, чтобы позвать на помощь. Он не может в этот момент позвать на помощь. Он борется с стихией, в данном случае там, с водой, да, и он занят тем, чтобы выжить. Все его энергоресурсы направлены на то, чтобы попытаться удержаться на воде, но явно не позвать на помощь. И если человек, как поплавочек, во время рыбалки уходит под воду и потом всплывает, он не дурачится. Попробуйте подумать о том, что неплохо было бы ему помочь. Правда, искренне абсолютно. Все спасатели это знают. Отсюда еще один совет. Купайтесь в отведенных для этого местах. Места, оборудованные для массовых купаний, они, как правило, оснащены спасателями, которые в часы работы этих пляжей находятся на своем рабочем месте. Это еще один плюс к безопасности. Они оснащены быками. Еще один плюс к безопасности. Ну и на самом деле самое главное, конечно, ответственность – это ваша ответственность. Ваш ребенок – это ваша зона ответственности, и вы должны следить за ним. Вы не должны оставлять ребенка без внимания ни на минуту, ни на 5 минут, ни на полчаса, ни на любое какое угодно время. Вы должны постоянно следить за ним, пока он в воде. Если это ребенок, который не умеет плавать, да, подчеркнем это, потому что любое плавсредство, которое вы ему дадите, оно не гарантирует на 100% никакой безопасности.
2: Ну а вот тут вот эта поправка касательно того, что если не умеет плавать, а если умеет, получается, можно не так уже внимательно следить.
3: Просто не так пристально,
2: умение, умение плавать, оно тоже такое достаточно вариативное. Кто-то умеет плавать, это выражается в виде держания на воде и так перебирания ногами и руками.
3: Ну, да,
2: а другой будет, там, не знаю, профессионально уже плыть, потому что с 3 лет в воде как рыба себя ощущает.
3: Да, согласен с вами полностью, но здесь, наверное, нет какого-то универсального ответа на этот вопрос. Это все, как вы ощущаете, вот насколько вот вы уверены в том, что ребенок умеет плавать. Наверное, настолько и можно снизить вашу бдительность. Если ваш ребенок держится на воде уверенно, но не очень здорово умеет плавать, ну, соответственно, вы там хотя бы раз в полминуты.

0: пропускается между ног, да, то есть это помимо того, что поддерживает тело ребенка, еще и снизу его фиксирует, чтобы он не выскользнул из этого жилета вниз. И это, хотелось бы подчеркнуть особенно, жилет, который не надувной, а который содержит какие-то вставки. Там пенопластовые, поролон, ну не поролоновые, да, пенопластовые чаще всего. Почему? Да потому что любые надувные средства могут быть повреждены. Да, их вот эти полосочки, спайки вот эти, которые тоненькие, они могут рассыхаться, лопаться. Да, он во время транспортировки может быть поврежден. Он во время игры на пляже, на суше может быть поврежден. И любая маленькая дырочка может привести к тому, что он полностью сдуется. Конечно, он сдуется не очень быстро, и в этом-то и основная опасность, потому что вы отпускаете ребенка в надутом жилете, а в воде через 10-15 минут он уже оказывается в сдутом жилете. И если он при этом еще и заплыл на уверенности своей, да, достаточно далеко, где большая глубина, то, собственно говоря, мы понимаем, что риски увеличиваются. Ну, наверное, действительно, здесь основная суть не в том, чтобы запугать, а в том, чтобы просто предостеречь, что нету абсолютно гарантирующих полную безопасность средств, которые можно было бы купить ребенку для купания и плавания, с которыми вы могли бы уверенно сказать себе, что я спокоен, за ребенком можно не следить, с ним ничего не случится. Может случиться, и все равно надо следить. Это, наверное, такой основной вывод, который необходимо сделать.
1: А если вот немного сделать шаг назад в обсуждении и коснуться самой темы плавания, и, ну, я не знаю, что ли, подготовки ребенка к водоемам, а не к искусственным. Ну, например, многие устанавливают у себя там во дворе или где есть возможность такие небольшие надувные, что ли, бассейны, которые, ну, там по глубине метров, я не знаю, метров говорю, сантиметров, ну, 30-40. И в этом бассейне просто ребенок привыкает к воде, потихоньку учится плавать, и после этого его, вот, как сказать, подготовленного такого в таких более-менее защищенных условиях отправляют уже тогда в пруд и там уже смотрят, можно, не можно ему оставаться на воде. А вот такой подход, он обязателен или все-таки можно сразу в пруд с ребенком идти или там в речку или в озеро и вместе с ним время проводить, потому что, ну, кто знает, всякое случается, там один раз отвернулся и все, ребенок уже куда-то пропал. А вода может быть мутная, и давай попробуй его найди. А другое дело, когда он все равно более-менее подготовленный, и, ну, я не знаю, что ли, сможет себя на воде задержать.
0: Ну, знаете, тут, конечно, рекомендации можно давать какие угодно, но здесь, пожалуй, нет какого-то вот правильного или неправильного способа. Конечно, любая предварительная подготовка к чему угодно, вообще к чему угодно, она всегда предпочтительна. Да, естественно, изучение матчасти, так сказать, теории тоже предпочтительно. Но надо понимать, что ребенок там годовалый, например, он никакую матчасть учить не будет. Он не будет это сидеть, слушать, анализировать и внимать вашим советам, что там вот туда не ходи, сюда ходи, и вот это вот все, снег в башка попадет, совсем мертвый будешь. Но это нереально. Конечно, было бы здорово приучить ребенка к воде изначально. Но, в общем, это, наверное, с первых дней жизни начинается, когда мы начинаем купать ребенка и приучаем его к воде. Естественно, ну, здорово, как если есть возможность там, в бассейне каком-то, в своем частном или в каком-то коммерческом бассейне этого ребенка приучать к большой воде.
1: Но ну, а вообще, вы... кстати, вот эти маленькие бассейны, они безопасны? Ну, вот с точки зрения гигиены, санитарии? Ну, если это не свой.
0: Это отдельный разговор, мы сейчас до конца часа утопнем в этом обсуждении. Они, ну, относительно безопасны, безусловно.
1: А мы в жилете, мы не утопнем, все хорошо. Я защищен.
0: Да, это отлично. Ну, конечно, они относительно безопасны, но вот слово «относительно» здесь, наверное, ключевое. Никто не даст никаких гарантий, даже если они действительно абсолютно честные и

0: хорошо исполняет свои обязанности в плане дезинфекции этой воды, очистки этой воды, там, фильтрации и так далее, все равно никто не гарантирует, что не придет болеющий ребенок с после перенесенной какой-то кишечной инфекции, не выделит этот вирус в воду, который какое-то время будет находиться в воде, и, ну, соответственно, все, кто в бассейне плавает, будут иметь риски заболеть. Все это возможно. Какие-то кожные заболевания, ну, справка, да, там бассейн выдается, она, ну, там минимум полгода, действительно, в течение полгода, как вы понимаете, с человеком может произойти много, и можно чем-то заболеть, имея на руках справку о годности к плаванию. Ну, помимо того, что далеко не все бассейны эти справки вообще, в принципе, требуют, к сожалению. Значит, по поводу водоемов. Если вашему ребенку 6 месяцев, вы впервые в жизни с ним приехали на какой-то открытый водоем, и вы на руках с этим младенцем заходите в воду, приучая его к большой воде, смотрите на его реакцию и так далее, невозможно назвать это неправильным методом или способом. Но он у вас не просто под присмотром, он в вашей надежной защите. Да? И, естественно, если это море, высокие волны, ну, понятное дело, что вы не пойдете в воду с младенцем, потому что вас собьет с ног, младенца накроет с головой. Ну, это небезопасно, естественно, вы об этом подумаете. Если это там речка, озеро с там отсутствующим каким-то бурным течением, река, я имею в виду, естественно, вы спокойно зайдете, поможете ребенку ножки, посмотрите на его реакцию, дадите ему адаптироваться и так далее. Здесь нету правильного или неправильного. Можно через бассейн, можно сразу через открытые водоемы. Главное, под присмотром, в вашей надежной защите, чтобы это было безопасно. И тогда это будет приносить сплошное удовольствие. Естественно, мы не забываем про солнцезащитные средства, которыми надо ребенка смазывать, потому что, конечно же, солнце на улице, да, естественно, это риски и получения солнечных ожогов, да, и
1: ну и, как всегда, не забывать ребенка воду пить, но главное не из водоема.
0: Естественно.
1: Да. Главное, да, не, да, из водоема.
0: Пить чистую.
1: А вот, кстати, воде. Еще один вопрос вот по этой теме остается касательно вот тех самых, там, не знаю, нарукавников, жилета. А не становится ли это, ну, таким, что ли, определенным костылем, который потом мешает? Например, ребенка изначально все время, значит, окутывали во все эти меры предосторожности, он учиться плавать и не пытался, то есть он просто там барахтается и понимает, что я не утону, я вот в этой всей защите. И потом ему не будет сложнее учиться плавать? Это как-то влияет?
0: Вы знаете, влияет. Очень много чего влияет. Вот, как вы говорите, там про костыль, да, те же, прости господи, газоотводные трубочки, которые мы ставим младенцам, они тоже влияют на то, что ребенок чуть позднее научится самостоятельно все это отдавать во внешнюю среду. Мы помогаем ему, но тем самым откладываем возраст созревания вот этих навыков. Плохо ли это, если это улучшает качество жизни и ребенка, и родителей? Мне кажется, нет. Если ребенок более уверенно себя чувствует в воде с нарукавниками, даже не на глубине, да, ну, разные люди есть, разные темпераменты, разные типы личностей. Да, ребенок боится зайти в воду, потому что по каким-то там причинам он испытывает страхи воды, если он не защищен. А мы надеваем на него нарукавники, у него есть ложная иллюзия того, что он защищен и он не утонет, но, естественно, находится под присмотром. Мы понимаем, что мы в любом случае его будем оберегать и защитим, если вдруг что-то произойдет. Но он хотя бы в таком состоянии может зайти в воду. И он приучается к воде. Плохо ли это? Мне кажется, что неплохо.
1: Ну, как, да, минимум, процесс привыкания идет. Да, вот
0: процесс привыкания. Ну, повторюсь, здесь нету правильного или неправильного. Мы говорим о людях. Люди разные. Дети – это личности, которые абсолютно непредсказуемо могут себя повести в определенных там ситуациях. Кому-то эти нарукавники нужны только если вы вместе пытаетесь отплыть там на какую-то глубину, там тренируетесь, да. При этом на такой мелкой в воде, ближе к берегу, вы эти нарукавники снимаете и вместе с ним, там, с этим ребенком, пытаетесь научить его плавать, к примеру, да, вы тренировки такие делаете. Да, здорово, прекрасно, замечательно. Каждый использует их по своему усмотрению. Здесь вопрос в безопасности и вашем надзоре за ребенком.
1: Ну вот
0: повторюсь,
1: я тут на самом деле не просто так спросил по поводу оберегания, потому что вот как будто бы следующая тема меня на это подталкивает. Она касается как раз прогулок под летним дождем, прыжков по лужам и всего с этим связанным. А вот здесь многие в интернете разгоняют историю о том, что вот воздух прогрет до 30 градусов, вода в лужах только 15-18, когда ребенок там шлепает по воде его ноги, а затем все тело теряет тепло, в 20-30 раз быстрее, все. Да, и вот как будто бы это звучит как то самое чрезмерное оберегание. И лишают...
0: Гиперопека, да.
1: Ну да, лишают ребенка вот этой возможности попрыгать, поскакать по лужам, построить там, не знаю, вот эти... Ну, по крайней мере, я в детстве строил связь между лужами для того, чтобы можно было потом по длинной такой речке запустить что-то. Ну и, собственно, конечно, приходил весь сырой, там смотришь в ботинке больше воды, чем ноги. И вот как к этому относиться? Можно или нельзя? Или тоже какая-то, ну, не знаю, дозировка определенная?
0: Самый здоровый ребенок – это ребенок, который мокрый, грязный и босой. Это ребенок, который устойчив к вызовам всех внешних агрессоров в виде непогоды, вирусов, бактерий и так далее. Касательно луж, я бы, наверное, даже не на разницу температур делал акцент. И надо сказать, что если это летний дождь, вот посмотрим за окошко, там жарко. Если вот сейчас вдруг пройдет дождик, ну да, вода в лужах будет прохладнее. А долго ли она будет прохладнее? Ну, наверное, минуты 2-3. Потому что земля и асфальт от этого солнышка, они очень сильно прогрелись уже. И, естественно, эту воду они догреют до необходимой температуры. И она быстро выровняется с окружающей средой, эта температура. Я бы больше делал акцент не на температуре воды, к которой ребенок, по сути, должен приучаться с рождения. Я даже не про температуру воды, а про температуру в принципе. Да? Мы первые, ну, такие эквиваленты закаливания проводим с ребенком в домашних условиях, когда мы создаем ему комфортную, правильную температуру в помещении 19-22 градуса, не выше. Если ваш ребенок не привык быть перекутанным, перегретым и постоянно находиться в тепле, то ему вот эта температурная разница между окружающей средой и лужей, она будет ему не важна. Это не сыграет никакого значения в его местном иммунитете, ничего она там не снизит, и все с ним будет замечательно, и он не будет от этого заболевать. Здесь вопрос скорее в инфекционной безопасности.
1: А
0: и
1: вот
0: тут
1: как раз
0: уже
1: про инфекционную
0: лужа
1: безопасность.
0: рознь.
1: Вот мы поговорим уже в следующей полчасовке. Сейчас сделаем небольшую паузу, послушаем новости, а потом вернемся.
2: Большим о маленьких.

0: У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. Будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
2: Железяка, которая заменит человека, будет работать круглосуточно. Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
2: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
2: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
2: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
2: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Узнать за 90 секунд. Микеланджело Буонаротти по праву признан величайшим мастером эпохи Возрождения. Его гений проявился в самых разных областях – скульптуре, живописи, архитектуре, поэзии, инженерной мысли. Но свой блестящий творческий путь он начал с авантюры. Она стала своеобразным вызовом времени и самому себе. Начинающий и крайне бедный 20-летний скульптор знал, как ценятся античные изваяния и каких баснословных денег у коллекционеров они стоят. Он решил заработать на любви к искусству, создав скульптуру «Спящий Амур» в древнеримском стиле. А затем Микеланджело искусственно состарил ее, закопав в землю, чтобы контрабандой переправить в Рим и продать как уникальный артефакт. Дерзкий план был виртуозно реализован. Спящего Амура купил влиятельный кардинал Рафаэль Риарио, страстный поклонник старины. Однако вскоре афера была раскрыта. Но кардинал был настолько впечатлен мастерством автора, что не стал обвинять его в мошенничестве и добиваться сурового наказания. Напротив, пригласил молодого человека в Рим и стал его покровителем и главным заказчиком новых работ. Так гению пришла широкая слава, а его последователи стали использовать подделку как творческий метод. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Свыше 1700 школ было построено в России с 2019 года. Также за этот период отремонтировано около 6500 школ, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Председатель правительства в пятницу прилетел в Туву в рамках рабочей поездки по регионам Дальнего Востока и Сибири. Кроме того, в ходе посещения одной из школ глава Минпросвещения Сергей Кравцов доложил Мишустину о готовности системы образования к новому учебному году. По его данным, с 1 сентября в России будет работать 38 тысяч школ. За парты сядут почти 18 миллионов учеников, из них 1,5 миллиона – первоклассники. В Пророссийские хакеры раскрыли личности более 400 связанных с НАТО сотрудников разведки. Данные были получены в результате множественных взломов внутренних систем правоохранительных органов и силовых ведомств Испании и стран Альянса. В планах обнародовать личные данные сотен испанских военных, работающих непосредственно со структурами НАТО в Украине и с СБУ. По словам одного из хакеров, после взломов были получены данные иностранного агента НАТО Хисуса Барбола Сала, действующего военнослужащего сухопутных сил Испании. Также получены данные действующего иностранного агента военного альянса НАТО на Украине Давида Юбера Морена. Вся информация была направлена сотрудникам российской разведки. Российская ракета почти попала в посольство Литвы в Киеве, заявил президент республики Гитанас Науседа. По его словам, взрыв в нескольких метрах повредил здание диппредставительства. Сотрудники посольства не пострадали. Президент призвал более обеспеченных союзников передать Киеву больше ракет-перехватчиков для ПВО, которая минувшей ночью смогла перехватить лишь одну российскую баллистическую ракету. Видео с последствиями взрыва можно посмотреть в МАКС-канале «Радио Спутник». Ранее Минобороны России сообщила о массированном ночном ударе по объекту ВПК в Киеве и области. Число мигрантов, погибших в попытках проникнуть в испанскую Сеуту из Марокко, возросло до 67, сообщает местный телеканал. Правоохранители продолжают находить тела на пляже рядом с границей. В пятницу мэр-президент Сеуты заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в автономный испанский город Сеута. Ранее британская газета «Телеграф» сообщала, что Марокко могло содействовать наплыву десятков тысяч мигрантов в испанский анклав, чтобы наказать Мадрид на фоне дипломатических разногласий с этой страной. В публикации отмечается, что марокканские чиновники, как предполагается, недовольны премьер-министром Испании Педро Санчесом за его стремление заключить соглашение по газу с конкурентом Марокко Алжиром. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы сможете найти в МАКС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Большим о маленьких.
4: Дорогие друзья, эфир продолжается, наша программа тоже, с педиатром Антоном Равдиным. Собственно, в первую получасовку мы обсудили, как купаться, как отправляться на водоемы, в море, куда угодно, и, собственно, чтобы ребенок был в безопасности. Из водной стихии мы далеко не ушли, теперь перешли к лужам, к водоемам поменьше, но, собственно, остались в той же стезе. А еще, конечно же, напоминаю в очередной раз, не забывайте про наши соцсети, Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь и комментарии пишите прямо сейчас к трансляции подключайтесь. А мы пока продолжим. У нас разговор касательно инфекционной опасности.
5: Ну, на самом деле, не только инфекционной опасности. Лужа, если это вот городская лужа, она является таким коктейлем химических веществ и микроорганизмов. Это же и какие-то средства, которыми моют улицы, реагенты, которые там никто после зимы толком до конца не убирает. Все это с водой, естественно, разводится и в лужах концентрируется. Поэтому при заглатывании это риск кишечных инфекций, при попадании в какие-то микроповреждения это риск инфицирования стрептококками, стафилококками там, и так далее. Да, риск развития местных инфекционных процессов. Вот это, наверное, более вероятно, чем заболеть от того, что ты летом в жару в луже минуточку постоял, и ноги у тебя промокли. Если это осень-весна, и ты промочил ноги, и после этого не домой пошел переобуться, а еще несколько часов на улице находишься, и ноги у тебя ну реально прям уже замерзли, ну да, пожалуй, это является риском. Но если говорить про летние лужи, вот нынешнюю погоду, то даже, в общем, язык не повернется, чтобы назвать это какой-то серьезной угрозой или опасностью. Ну и в конце концов, ну, не надо растить своих детей в тепличных условиях. Это залог их будущего здоровья.
4: Тоже верно. Ну, а я думаю, если прям сильно человек переживает или там какие-то суперогромные лужи, то можно, вот, и, как я помню, по крайней мере, на, не вниз просто, не под сапоги засунуть штаны, а на сапоги вот так вот их натянуть, особенно если они снизу с резинкой, и получается такой мини-комбинезон, в котором можно... Ну, конечно, он все равно промокает со временем, но
5: летом
4: держится
5: комбинезон.
4: Дольше.
5: Куда? Вы что, он запарится? Еще сапоги резиновые на него наденьте. В плюс 30. Ну,
4: ну а, может, там, же... а может там не плюс 30, может там плюс 25. Ну, кто знает.
5: 25, конечно.
4: Ну, это уже резиновый.
5: Серьезно. Сапога гораздо комфортнее, чем плюс 30. Я согласен, да, да. Это как в бане сделать не плюс 80, да, а плюс 75.
4: Да.
5: И уже совсем другое дело. Кости не так быстро плавятся. Да нет, мы говорим про, наверное, такие более стереотипы вещи в моем представлении и понимании, когда это ребенок в коротких шортиках, в босоножках, даже, скорее всего, на босу ногу, естественно, надетых, и вот после летнего дождя он бежит по улице, естественно, ну, шлепнуться в лужу, ну, это же...
4: Это цель?
5: Ну, детства не было, но если ты в лужу не шлепнулся, ну, а как же, ну... подбежать к луже и как шлепнуться в нее, да, ногами вот так, чтобы вот брызнуло все вокруг, и ты мокрый, ты грязный, и счастье какое. Но это же великолепное детство, а не вот это вот все, отойди и сапоги надень, и сверху штанишки. Ну, это жалко таких детей.
4: Ну, грязевые ванны. Собственно говоря, здесь, я думаю, все обсудили. В общем, не перебарщиваем с опекой и не так боимся дождей и всего остального, особенно в теплую
5: Хотя
4: погоду.
5: Хотя с водоемами запугали.
4: Ну, немного запугали. Но и здесь тоже сказали, как всегда, с вот этими коками, стафило, остальными... Там, не знаю, да.
5: Ну, не пей, Иванушка, из лужицы, козленком станешь.
4: Вот.
5: Это, в общем... Неспроста в сказку попало.
4: Хотя сейчас, наверное, опасно говорить «козленок», потому что распространилось же вот это выражение «God», и теперь «greatest of all time» — это козел. И получается, пьешь из лужи, стал величайшим во всем мире. Ну, как будто бы, да, немного опасно. Но в любом случае...
5: О, времена так... нравы.
4: Да-да-да-да-да. Так сильно в это не ударяемся. Хорошо. Так, тогда переходим к таким очередным... Я не знаю, вот если мы вот сейчас говорили о гиперопеке... Теперь мы поговорим как будто бы об обратной стороне или нет. Вот непонятно. Российские мамы, в общем, всякие лайфхаки смотрят, как помочь своему ребенку приучиться к горшку, да и к многим другим действиям. И вот здесь да. Именно касается того, как приучить горшку. Российские мамы привязывают гречку к ступням детей в надежде облегчить процесс приучения их к горшку. По словам автора одного из подобных роликов, подобная практика якобы стимулирует нервную систему, что способствует расслаблению и осознанному восприятию телесных позывов. Звучит как пытка, честно говоря.
5: Звучит вот реально, и у вас оговорочка вот эта по Фрейду, не к приучению, а к приручению.
4: Да,
5: вот
4: да,
5: реально,
4: да.
5: Это, знаете, как электроошейник у животных. Пошел не в ту сторону, тебя током ударило, да, вот, и ближе к хозяину, ближе к ноге. Вот, ну, реально, это что-то неописуемое. У меня не хватает цензурных слов, чтобы прокомментировать это. Наверное, хотелось бы, чтобы... вот, понимаете, даже вот сказать невозможно, что занимайтесь этим только со своими там детьми. Да ни с какими детьми не занимайтесь. Ни со своими, ни с чужими. И вообще не транслируйте это в общество. Ну, естественно, на ум приходят какие-то... наказания, когда детей там на горох, на гречку, на фасоль, на что только не ставили на колени в качестве там, да, наказания после того, как они там провинились. И тут маленький ребенок.
4: Но вы это как будто бы ведет не к тому, чтобы он какие-то позывы испытывал.
5: Боль, да,
4: это больше
5: да,
4: к тому, чтобы он просто боялся ходить. Ну, или
5: ну, вообще, да, не только на горшок причем,
4: да.
5: Вообще ходить, да. Вы его за что наказываете? Вы меня простите, конечно. Давайте вернемся к трудовым, лечебно-трудовым там, этим профилакториям. Будем за тунеядство взрослых наказывать. Да, ты, гражданин дорогой, в 12 часов дня в кинотеатре что делаешь? Ты не работаешь? Давай мы тебя за тунеядство привлечем. Да, давайте всех наказывать, что только детей-то с гречкой на ноги, еще и скотчем примотать. А скотч, наверное, очень тоже здорово снимается вместе с волосками, кожей ребенка. Да? Ну, слушайте, честно, никакого одобрения в моем сознании этот метод не находит. Ничего общего с педагогическими методами приучения ребенка к горшку это не имеет. Все, что связано с болью, насилием и истязанием над детьми, не может быть одобрено ни в каком абсолютно ключе. И, наверное, я бы закончил на этом, потому что дальше Остапа понесет, и я много
4: Да, действительно,
5: говорю.
4: Максимально страшные вещи. Мы еще вот, кстати, я спрошу про лайфхаки именно, не про саму эту ситуацию, а про какие-то лайфхаки, для того, чтобы вот такого не было, чтобы человек понимал, что можно и без гречки обойтись, хотя я вообще не понимаю, каким образом, ну вот мама, например, смотрит на сына, которому больно там вставать, или на дочь, которому больно вставать на ноги. Но это уже, да, это я не знаю, как тоже это описать. А я почему прервался? Потому что у нас вот комментарий появился с вопросом, не относящимся к теме. Уважаемые ведущие, добрый день. Вопрос не совсем по теме, но вдруг ответьте. Антон, подскажите, пожалуйста, а стоит ли переживать, если ребенок набегался, вспотел и вдруг прохладный ветер? Вот такой вопрос.
5: Нет, переживать не стоит. Если есть возможность его переодеть, я понимаю, что не все носят с собой сменную футболочку, маечку и так далее. Естественно, и это нормально. Если есть возможность его переодеть, переоденьте. Если нет возможности его переодеть, ну, на самом деле ничего страшного. Поверьте, дети, которые не привыкли к избыточному теплу, которые не были перекутаны в младенчестве и перегреты, они абсолютно нормально переносят эти перепады. Да, бывают ситуации, когда вы вышли на улицу плюс 25, а потом тучи, грозы, ветер, а у вас даже там какой-то легкой кофточки нет, чтобы на ребенка накинуть. И, ну, прям прохладно становится, ну, ты прям реально замерзаешь. Да, конечно, это ситуации, которых стоило бы избежать. Ну, тут уже, знаете, нет какого-то универсального совета. Ну, зайдите в какое-то помещение, вызовите такси, доедете до дома или до там точки назначения и так далее. Ну, тут уже каждый как-то выкручивается как может, скажем так. Но в целом, если это, вот как я себе сейчас это представляю, картину, вот там лето, вышли, гуляем, грибной дождик, который 10 минут покапал, и после этого даже более душно стало, потому что влага испарилась и ну, никакой свежести и прохлады не принесла, ну, у ребенка вымокла футболка, ну и ладно.
4: Но здесь, наверное, больше даже не про саму футболку, а про то, что ребенок вот такой разгоряченный, он же вот в процессе игры, в процессе того, как он бегал, он, да, он там свою температуру тела повысил, а потом резко остановился, и вот тут уже все окружающее начинает ощущаться.
5: И какой-то ветерок, да. Если это там осень, весна, какое-то межсезонье, ребенок одет в несколько слоев одежды, вы его зачем-то сильно одели, и он на площадке, играя, бегая, прыгая, вспотел, взмок, и вы так, о, слушай, надо тебя еще сверху надеть, а то ты просквози, там это тебя просквозит, да, там вот это вот народное любимое, заболеешь, то вот как раз из вот этого всего и вырастают вот те дети, которые потом от любого дуновения ветра начинают заболевать. У ребенка повышенный метаболизм. Ребенок всегда больше тепла генерирует, когда он двигается. Дети в принципе больше двигаются, чем взрослые. И вот это вот как себя плюс один слой, да, вот это вот стандартная история. Я имею в виду при прогулке больше двигаются, когда мы выходим.
4: Да, я понимаю, да, конечно.
5: Скептически, да, немножко. Стандартное вот это поверье, что ребенка надо одевать как себя плюс один слой. Ну, в целом окей, но смотря какой ребенок. Если это грудной ребенок, с которым вы идете гулять в колясочке, и он спит все это время, да. А если это ребенок, там, даже до садовского возраста, там, двухлетка какой-нибудь, который будет бегать по площадке, активно гулять, да, то зачем ему этот плюс один слой? Чего ради? Для того, чтобы он быстрее вспотел? Нет, конечно, не нужно его так одевать. С собой взять эту кофточку, если вы вдруг перейдете из вот этого разряда активного гуляния в спокойное гуляние, ну, условно, тот же двухлетний ребенок прекрасно может потом переместиться в коляску, с которой вы пойдете там дальше. Он вот нагулялся, набегался, напрыгался, сел в коляску и отдыхает, да, вот ему было жарко, а потом вы его везете в коляске, и тут вот какой-то ветерок поднялся, да, ну, пожалуйста, наденьте на него какую-нибудь там кофту, условно, да, тонкую, легкую.
4: Да?
5: Да, нормально, абсолютно будет комфортно. Переживать не надо, перегибать не стоит. Это, наверное, вот эта позиция здравого смысла, так же, как с лайфхаками, понимаете? Какие-то стоящие, а какие-то гречка на ноги скотчем. Я думаю, что ни один здравомыслящий родитель, который это прочитал, попробовал проанализировать, не согласится своему ребенку причинять такие страдания. Да, если у вас есть какие-то сомнения, посоветуйтесь со своим педиатром.
4: Ну вот, собственно, давайте вот как раз нормальные лайфхаки попробуем рассказать, как приучить горшку, чтобы вот к такому люди не прибегали. И спасибо, да, большое за то, что вопрос задали. Задавайте вопросы, если появляются, и по тем, которые мы сейчас обсуждаем, может быть, свои вопросы, мы постараемся на все ответить. А касательно лайфхаков.
5: Ну, на самом деле, лайфхаков таких вот прям суперсерьезных, их не существует. Здесь надо понимать, что нет какого-то возраста, когда ребенок уже обязан ходить на горшок. Для каждого ребенка он может быть своим, этот возраст. Да? Если ваш ребенок не испытывает чувство брезгливости после того, как он сходил в туалет, в подгузник, там, да, то он уже точно, ну не уже, а еще, он еще точно не готов к тому, чтобы приучаться ходить на горшок. Его это не волнует, его это не беспокоит. Он не будет проситься на горшок. Вы можете своего двухмесячного ребенка держать над горшком. У меня были такие родители, которые сказали, вот мой Марк Аврелий с 3 месяца ходит на горшок. Я говорю, интересно, а это как? Они говорят, а вот мы его над горшочком держим, и он все свои дела в горшочек делает. Ну, как бы, если
4: получается,
5: его
4: это
5: положить...
4: вы ходите на горшок, а не он.
5: Это вы, Марка, ходите на горшок.
4: Да, да, да.
5: Вот так вот, понимаете? Если ему к телу примотать этот горшок скотчем тем же, как по аналогии с гречкой, то он всегда будет ходить на горшок. Но это неосознанное хождение на горшок. Когда мы говорим о том, что ребенок ходит на горшок, да, мы говорим про осознанность этого действия. Когда ребенок подходит и говорит, мам, мне надо на горшок. Или он знает, где горшок, и сам идет и садится там на горшок. Вот это ходить на горшок. А не когда так совпало, что ребенок попал в горшок. Да, это вообще разные вещи абсолютно. Есть тренировочные трусы, которые не так впитывают, как подгузники. Да? Соответственно, та моча уж, простите, из песни слов не выкинешь, которую он выделил, да, она не впитывается быстренько в подгузник, а остается в этих трусиках, которые не выпускают ее наружу, но при этом он испытывает дискомфорт, потому что ну, как-то влажно, некомфортно, неприятно. И он такой, блин, что-то не то. И такой, мам, надо поменять трусы. И мы ему меняем трусы этих тренировочных трусиков. Надо там 10-15 запастись, чтобы в течение дня их регулярно менять. И по мере загрязнения там можно было стирать. Это вот один из способов, да, ребенок понимает, что что-то некомфортное, вы ему такой, ну, дорогой мой человек, вот есть горшок, для того, чтобы не было внутри мокро, вот есть горшок, сходи в горшок. А до этого вы его приучили к этому горшку просто не бояться его, да, вы подобрали правильно горшок, мы об этом, кстати, разговаривали уже, мы правильно подобрали горшок, чтобы ноги у него... не свисали, чтобы они не задирались до ушей при этом тоже, да, чтобы ему комфортно было сидеть в этом горшке, чтобы он был устойчивый, чтобы он не скользил, чтобы там были какие-то прорезиненные ножки, да, много всего интересного. Есть наклейки специальные, которые клеятся на донышко горшка и проявляются при плюсовой температуре, когда чуть более горячее что-то попадает, ну, ребенок писает в горшочек, и там раз на донышке наклейка, это становится, она просто черный кружочек, а после того, как нагревается, это как на кружке, знаете, когда ты кипяточек наливаешь на кружку, какой-то рисунок
4: да,
5: появляется.
4: Да, да, да.
5: Вот там, да, такая же история. И там раз появляется какой-то, ну, мультяшный герой какой-нибудь или просто какой-то персонаж там нарисованный. И ребенок такой: о, здорово, ничего себе, что я сделал, я сам это сделал. Да, у него гордость, что он сам заставил этот объект проявиться. Да, конечно, у него интерес будет, да, на горшок сходить. Ничего себе, я сел на горшок, пописал, встал, посмотрел, а там раз, животное появилось. Да это же магия, волшебство в самом настоящем виде. Это не супер лайфхак, да, это один из способов, вариантов много. Но если ваш ребенок в 3 года еще до сих пор не ходит на горшок, стараться надо. Но развивать в себе паранойю, что что-то сильно не так, наверное, тоже не стоит. Надо быть чуть-чуть терпимее иногда.
4: Да, ну и заниматься приручением и прицельным огнем тоже дело такое. А, в общем,
5: Неблагодарное.
4: абсолютно. А мы пока что, я думаю, тогда дальше пойдем, потому что темы еще
5: Давайте.
4: остаются. А, касательно манту.
5: Любимая.
4: Манту, да, потому что вопрос
5: Любимая
4: вечный, вопрос
5: тема.
4: вот тот, который никогда не исчезнет, мне кажется, сколько бы об этом ни рассказывали, сколько бы это ни упоминали, все равно, как дела с манту? Надо ли его, можно ли его мочить? И все последствия, если намочить, ну получается, эх, намочили, пора заказывать.
5: Пора идти и сдаваться в тубдиспансер. Да?
4: Да.
5: Если вода попала на манту, все, это, конечно, катастрофа. Шутка. Был мой коллега в начале 20 века, аж в 1907 году. Это когда динозавры еще были большими, так же, как компьютеры, они были еще очень большими. Клименс Перке. Он предложил туберкулиновую пробу. Туберкулез всегда был социально опасным заболеванием, широко шагал по планете всей, и называли его раньше чахоткой, да, от которого, собственно говоря, многие люди погибали. И молодые люди, и дети, и взрослые. Ну, это действительно была большая-большая проблема. И вот этот товарищ Перке в 1907 году предложил проводить туберкулиновую пробу. Делалась она накожным способом, как сейчас периодически проводятся не туберкулиновые, прошу прощения, аллергопробы. Капелька туберкулина капается на кожу и сверху наносится скарификатором, ну или иголочкой, ну царапается кожа, да? Мы делаем царапину. И через эту царапину этот туберкулин проникает в кожу. Дальше, через определенное время, тогда это было 2-3 дня, такая размытая история была, 48-72 часа, оценивался результат. Естественно, у этой пробы были свои недостатки, один из которых был как раз вот запрет контакта с водой. Да, эту пробу нельзя было мочить. Эту пробу сейчас массово никто не использует. Да, во фтизиатрии, фтизиатры – это врачи, которые занимаются лечением туберкулеза. Во фтизиатрии до сих пор применяется иногда этот метод с угасающей концентрацией, когда там 100%, 50%, 20%, 10%, да, и вот так градуированная проба такая, несколько насечек и разные концентрации, и смотрят реактивность ответа организма, ну и так далее. Но это очень-очень узко используемая история, специфическая, и только под присмотром там врачей в стационарах. Ну, в общем, массово никто этой пробой не пользуется. А потом госпожа Линникова предложила свой туберкулин и свою пробу. Но все решили, что, ну, на всякий случай мы и ее мочить не будем, ну, просто от греха подальше. А то вот господин Перке сделал, там помочишь, потом такое раздуется, и потом иди к фтизиатру, доказывай, что ты без туберкулеза, ну его нафиг, мы манту тоже лучше мочить не будем. И вот как-то так это укоренилось в сознании людей и врачей, что эту манту мочить не надо, что мы до сих пор отмыться не можем. Манту можно мочить. Пакет на руку не нужно надевать. Ну, есть
4: Хотя это такое
5: действительно некоторые.
4: мероприятие было увлекательное.
5: Очень увлекательный, да, это увлекательный был аттракцион. Ну, действительно, как в песне прям. «Помойся после манту» называлось,
4: Да, да,
5: да?
4: да, да, да.
5: Да, целлофаном замотай руку. на самом деле от этого еще хуже, потому что как раз эта проба распаривалась, да, ты в душе, в ванной, там тепло вокруг, горячо, жарко даже, и у тебя там кожа потеет, и под целлофаном вот этот парниковый эффект, да еще хуже, чем если бы вы ее просто водой помыли. Ну, честное слово, правда. Чего мы не делаем с пробой манту? Мы пробу манту не заклеиваем пластырем, чтобы не было того самого парникового эффекта. Мы пробу манту не чешем, не трем мочалками и не вызываем никаких механических раздражений. И мы не посещаем там баню, сауну, чтобы это вот там сильно, наверное, там не распаривалось. Все. Ну, какие-то новые продукты, если это маленькие дети, наверное, тоже можно было бы отложить введение этих продуктов. Ну, тоже как бы не самая обязательная история. Все остальное можно делать с пробой манту. Ничего страшного. Пробу манту главное правильно оценить. Но это уже на совести врачей. Да, мы не меряем гиперемию, мы меряем только папулу, правильно оцениваем. Лишний раз в тубдиспансер никого не отправляем со словами: «Ой, бог его знает, что-то она мне не нравится, идите сходите к фтизиатру». А к фтизиатру это прям целое путешествие. Это обследование ребенка, всей семьи, все сдают анализы, ребенок делает ультразвуки, биохимию, родители флюорографию. Но это такое как бы путешествие, которое не захочется потом повторять никогда. Это неприятная история. Но, повторюсь, это уже на совести врачей, которые оценивают эту реакцию манту. Но мочить манту можно. В
4: Эх,
5: интернете
4: ну
5: даже есть
4: получается,
5: целое
4: отменяем традицию.
5: движение.
4: Ну как же так?
5: Да.
4: По
5: Целое
4: заматыванию руки.
5: движение, которое называется «Намочи манту». Это мои фавориты, мои красавчики, ребята, которые вот так вот вразрез всему общественному мнению. Намочи манту, да? Что-то я, говорит,
4: Бунт,
5: такая
4: такой
5: дерзкая
4: бунт.
5: сегодня. Было бы манту, намочила бы. Да, ну, в общем, ничего страшного, ребят.
4: Ну,
5: Все будет
4: разобрались.
5: хорошо.
4: А мы завершаем на сегодня программу нашу. Антон Равдин, педиатр, был с нами на связи.
6: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
7: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
6: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
7: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
6: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20:00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. От эпохи ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве и Волгограде 13.00, в Улан-Удэ 6 вечера. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. В Черном море затонул российский теплоход. Стали известны личности сотрудников разведки, связанных с НАТО. В России самозанятые смогут оформить оплачиваемые больничные. Далее подробности. Ночью в Черном море в 130 милях от Новороссийска вследствие атаки морских дронов ВСУ затонул теплоход, принадлежащий компании «Феска». Она входит в госкорпорацию «Росатом». По словам гендиректора холдинга Алексея Лихачева, все 17 членов экипажа спасены и чувствуют себя удовлетворительно. Он добавил, что два морских дрона ВСУ атаковали теплоход в районе 22.00 по московскому времени. Это был мирный контейнеровоз, шедший в международных водах и перевозящий гражданскую продукцию, отметил Лихачев. Он подчеркнул, что слаженные действия команды, которая в ситуации, когда стало понятно, что теплоход тонет, организованно и без паники покинула судно. Гендиректор искренне поблагодарил интернациональный экипаж судна «Дельфинус» во главе с капитаном, гражданином Египта, который, несмотря на опасность со стороны дронов, ночью выдвинулся к месту крушения и спас ребят. Мирный житель пострадал при атаке ВСУ в Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона. Удар пришелся по автомобилю в Грайворонском округе. Мужчину с осколочным ранением лица и плеча бригада скорой транспортирует в областную клиническую больницу. Транспортное средство повреждено. Кроме того, в результате обстрела в селе Казачья Лисица в результате ракетного обстрела поврежден объект инфраструктуры. В городе Шебекино одна из квартир дома в селе Белянка Шебекинского округа. Оборудование в поселке Октябрьский, кровля социального объекта. Российские хакеры раскрыли личности более 400 связанных с НАТО сотрудников разведки. Данные были получены в результате множественных взломов внутренних систем правоохранительных органов и силовых ведомств Испании, стран Альянса. Вся информация была направлена сотрудникам российской разведки. В планах обнародовать личные данные сотен испанских военных, работающих непосредственно со структурами НАТО в Украине и с СБУ. Госсекретарь Марко Рубио заявил о намерении США поспособствовать возобновлению переговоров Москвы и Киева. Он отметил, что американская сторона предпримет дипломатические усилия, чтобы выяснить возможность возвращения сторон за стол переговоров. При этом дипломат отметил, что достижению соглашения мешают жесткие противоречия между Россией и Украиной. В прошлую субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что условия для остановки боевых действий были изложены 2 года назад, и конфликт может прекратиться сразу же, если киевский режим примет соответствующие решения. Самозанятые в России с 1 августа смогут выходить на оплачиваемые больничные при условии, что присоединились к эксперименту по добровольному социальному страхованию. Он стартовал в России с 1 января этого года. Чтобы получить выплату, самозанятые должны подать заявление об участии в эксперименте в территориальный орган Социального фонда России и начать платить страховые взносы. Первые оплачиваемые больничные можно получить через 6 месяцев участия в эксперименте. Размеры выплаты зависят от срока участия и общего трудового стажа самозанятого и может составлять от 60 до 100% его среднего заработка. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Слушайте «Радио Спутник».
4: Дорогие друзья, продолжаем эфир на «Радио Спутник». Меня зовут Александр Букарев. Прямо сейчас с нами на связи блогер, автор телеграмма «Макс Каналов» Дон РФ Роман Донецкий. Будем обсуждать самые разные новости, связанные как раз в том числе с нанесением массированного удара очередного по территории Украины. Роман, приветствую.
8: Доброго дня.
4: Ну и вот, как я и сказал, сначала обрисую ситуацию. Сегодня ночью российские войска атаковали военные логистические цели противника. Об этом передает Минобороны России. Удары наносились высокоточным оружием наземного, морского базирования, также дальнобойными ударными беспилотниками. В результате атаки пострадали предприятия ВПК в Киеве и Киевской области. Кроме того, продолжаем бить в том числе и по портам, и по морским судам. Вооруженные силы нанесли успешный удар по кораблям противника в акватории Черного моря. Черного моря. Об этом также сообщает Минобороны. Атака произошла на переходе морем южнее Одессы. По данным ведомства, поражены два морских судна типа «Сухогруз». Известно, что эти корабли осуществляли доставку военных грузов в один из портов на Украине. Собственно, здесь наша тактика продолжается. Это, я так понимаю, что ли, какое-то недопущение получения дополнительного вооружения Украины через порты, и в том числе, я так понимаю, все-таки в большей степени нагнетание ситуации в самой Украине и Киеве, нанося удары вот в Киеве и в Киевской области, или это исключительно нацелено только на выбивание военного потенциала Украины?
9: Ну, во-первых, у нас президент сказал, что мы будем бить зеркально, но с большей мощью. Недословно, но примерно так. Что, собственно, и происходит. На Черном море идет блокада черноморских портов. Там дополнительно противник, по крайней мере, писал по удару по мосту, важнейшему железнодорожному в Затоке, который соединяет порты Дунайские с портами Одесской группы. Во-вторых, это уменьшение количества налетов ВПЛА. Сборка окончательная проводится на Украине, на промпредприятиях, в основном Киева, что глубоко логично. Киев – крупный железнодорожный узел. Оттуда доставлять на точки пуска очень даже просто и эффективно, в том числе средствами ЖД дорог. Так что все эти удары – это просто продолжение боевых действий в том масштабе, чтобы обеспечить, во-первых, максимальную безопасность мирным гражданам, во-вторых, поддержку сухопутных войск.
4: Так, а если вот мы будем, кстати, ну вот я на секунду прерву, если мы будем смотреть еще с точки зрения результатов и последствий на линии боевого соприкосновения, вот как это ощущается? Потому что подобные массированные удары наносим, понятное дело, уже не в первый раз, и очень сильно бьем по ВПК, и видим реакцию, конечно, Украине, там сразу завопили по поводу того, что у нас не хватает противовоздушной обороны, средств противовоздушной обороны, ракеты им нужны, в США поехали и все остальное. Пока что, правда, еще вроде бы не запросили вот этого перемирия в воздухе, о котором они все время начинают верещать, когда не справляются. Но все же вот в этом направлении как будто идет. Это, кстати, тоже отдельный разговор, это зацепим. Вот сейчас на линии боевого соприкосновения насколько сильно ощущается там, не знаю, нехватка вооружения, нехватка беспилотников из-за попаданий наших дальнобойных средств? Или, может быть, просто не хватает людей, потому что доставить их не могут до места из-за нарушения логистики?
9: Ну, людей там не хватает уже давно, просто потому как люди, кто еще остался в тылу на Украине, прячутся массово. Это уже другой разговор совершенно. По доставке полностью прервать функционирование ЖД-дорог – это очень сложная задача. Даже опыт Второй мировой, Вьетнамской войны показывает, что удары, они уменьшают количество перевозимых грузов, но остановить его не могут. А прямо экстраполировать ситуацию на фронте, где конкретно вместо условных стоев ПВ запустили 90 на удар по Киеву, ну, это, скажем так, малорешаемая задача. То, что наши войска наступают, лишнее подтверждение того, что эти удары эффективны. Наступление наших войск – вот лучшее доказательство. Сегодня уже группировка «Восток» передала о занятии Любицкого. Вчера было освобождено 2 населенных пункта, позавчера, дай бог памяти, 4. Вот вам и доказательства. Вот вам и доказательства.
4: Угу. Ну, а вот тут, Роман, хочется тогда поинтересоваться, вот какой может быть такой момент, ну, скажем, для населения России, который будет более понятен, более очевиден с точки зрения, ну, я не знаю, что ли, уничтожения военного потенциала Украины вот нашими ударами, которые вот сейчас происходят, в какой момент мы поймем, все, вот теперь они остались вот действительно с носом, очень мало, очень много всего повреждено, что-то не получается отстроить, что-то вообще полностью уничтожено, это прям ощущение. Ощущается. Вот что это будет? Вот это как будет проявляться?
9: Как проявляться глобально? А в том же самом продвижении линии фронта. Дроны, на крайний случай, они начнут собирать в Польше. Это то, что нужно понимать и не вводить самим себя в обман определенный. Дальше. Касательно снарядов и прочей бронетехники. Вот здесь перебои как раз отразятся напрямую на фронте. Вот и все. Плюс нужно учитывать косвенный фактор, на самом деле. Сегодня у них там депутат Рады буквально кричал, что ситуация отчаянная, как в 2022 году, бизнес теряет складские помещения, идут перебои с перевозками, с логистикой. Понятно, что гражданская и военная, она идет по одним линиям, соответственно, мы бьем по военной, ну, страдает и гражданская, тут никак. Соответственно, это внутреннее напряжение, это разорившийся малый и средний бизнес. По большому счету, на Украине сейчас происходит то, что они хотели сделать у нас. А именно, у них уже возникают очереди, люди начали закупать ГСМ. Идет подорожание бензина и дистоплива, причем сильное подорожание. Они пытаются с помощью цены перебить эффект уничтоженных нефтехранилищ. Они что, не только ВСУ обслуживают. Опять же, современный мир так устроен, что инфраструктура, она единая. Железная дорога может перевозить условный, там, не знаю, корм для котиков, может снаряды. Это одни и те же вагоны, одни и те же тепловозы, электровозы, одни и те же рельсы. Точно так же и склады. Даже новая почта используется. Они сами неоднократно выкладывали видео, как складируют там боевую технику и снаряды. Но там и перевозятся грузы бизнеса параллельно. Они сделали всю страну страной двойной инфраструктуры. И у них это уже ощущается. Сегодня вот даже по их пабликам выступление этого депутата Гетманцева украинского, это проявление паники определенное. Он не сильно медийное лицо. Есть там несколько, которые постоянно выступают. Вот, постоянно что-то вещают в таком стиле хайповом. Это действительно довольно человек серьезный, связанный тем более с украинским же бизнесом, который ощущает, что действительно с проблемы с бизнесом, с логистикой возникли, но не у нас, у них.
4: Угу. Ну и, собственно говоря, мы это уже наблюдаем. Хорошо, хорошо. А вот что касается внутренних, кстати, противоречий, может быть, управления, руководства ВСУ, я просто к чему говорю, потому что есть новость о том, что ряд высокопоставленных военных украинских, украинской армии приняли решение завершить службу и заняться научной деятельностью после назначения нового главнокомандующего войсками Украины. Вот это как может в том числе сказаться на ситуации? Будет ли какая-то там, не знаю, паника, неразбериха, не смогут, может быть, быстро перестроиться, начнут принимать неправильные решения или вообще их не принимать, потому что потеряли руководство, или все-таки здесь успеют как-то быстро сориентироваться?

0: какие-то новые требования. Вот сейчас за нее штурмовой полк, вот этот скандально известный на Украине Скеля, перестали поставлять новобранцев неограниченным количеством. Понятно, это был полк Сырского. Теперь у Драпатова есть свои части, которых он будет снабжать новобранцами первоочередно. Это уже проблема. Это одно подразделение захеревает, условно говоря, второе, наоборот, быстро идет на подъем. Так что эти перетурбирации какой-то результат принесут, но глобально ничего не будет. Обычно смена начальников. Ну, нюансы Украины, конечно.
1: Понятно, хорошо. А вот что касается главного, так сказать, начальника, это именно Зеленского, который постоянно разъезжает в других странах. Тут, кстати, вот, ну, я не знаю, с одной стороны забавно, с другой стороны ужасно было, когда возникали перебои, в том числе и с водой, и с бензином, и со всем остальным в городах Украины, а Зеленский говорил, ну что ж, держитесь, в это время находясь в Европе. И вот тут он отправлялся в США, разговаривал с Дональдом Трампом, говорил, вот там нужны очень патриоты. В один момент, да, даже начались вот эти всякие высказывания по поводу того, что они получат лицензию на производство патриотов, хотя вот совсем недавно Дональд Трамп вот что сказал. США не давали согласия на производство Украины патриот, с этим вопросом надо быть осторожным. Ну, а Зеленский продолжает говорить о том, что этих самых патриотов у них нет. Как они вот эту проблему-то решать будут? Что для этого будут делать? На что пойдут?
0: А лицензия ее и решала примерно никак. Даже если бы Трамп дал 300 ЗУР, зенитно-управляемых ракет, ну, это отражение одного массового налета за расчет 3 ракеты на цель. Ну, условно, на неделю. Условно, на неделю боев. Это, в принципе, ни о чем. Сама же лицензия, ну, да такое производство на Украине разместить невозможно по целой куче причин. Все это прекрасно понимают. Оно будет размещено в Евросоюзе. И вопрос для Трампа, во-первых, в цене, сколько ему Евросоюз заплатит. Трамп тоже это про деньги, по большому счету. А во-вторых, вопрос еще в такой хорошей, классной вещи, как то, что Евросоюз будет делать потом, после войны с этими ракетами. Это же тоже хороший вопрос на самом деле. Войны заканчиваются, а технология передового ПВО остается. Я уже не говорю, что дикая нехватка ПВО сейчас на Ближнем Востоке. Вот если бы европейцы начали вписываться в ближневосточную войну, тогда бы Трамп думал бы по одному. Но европейцы в ближневосточную войну влазить не хотят категорически, им за глаза Украины хватает на самом деле. Оттуда и все эти моменты. Трамп, он вообще торговлю своим якобы покровительством наладил просто идеально. Он заявил, что может получить любые украинские земли, кстати, вчера. Что мне
1: Да.
0: подсказывает, что такая хорошая встреча, добрая, душевная, с улыбками, была по той причине, что Зеленский фактически заложил Украину.
1: Но он уже
0: Только не
1: неоднократно это,
0: государство.
1: кстати, делал. А надо ли еще раз?
0: Но тут есть тонкий момент. До этого все это шло на Европу. Теперь он умудрился стать слугой сразу двух господ, что выглядит как минимум забавно. Как минимум. Трамп
1: Ну да.
0: сейчас будет накручивать в сторону мира, он уже опять заговорил про мирные инициативы, европейцы в перепуге будут предлагать какие-то уступки. Он эти игры очень любит. Тот же иранский конфликт, перемирие, вспышка, попытка продавить оппонента на более выгодные для Америки условия. Что-то подобное происходит с Украиной. И Трамп вроде как становится резко проукраинским, потом начинает говорить про то, что ребята, давайте жить дружно, а ребята бросаются европейские, предлагать ему что угодно, лишь бы это дружно не случилось. В итоге Трамп получает свое. Сейчас он намекает, по-моему, на Гренландию.
1: Ну, Трамп, мы уже знаем, он над златом не чахнет, он его пытается максимально быстро собрать и в карман засунуть. Ну да, он действительно говорил о том, что Украина обладает очень богатой, очень плодородной почвой с точки зрения редкоземельных элементов, прямо ощущается, как вот он сидит и ручки потирает, а когда же они, все эти редкоземельные элементы, к нам перейдут. А вынужден наш диалог прекраснейший прервать, потому что время, к сожалению, ограничено. Скажу вам огромное спасибо за ваши столь содержательные комментарии. Блогер и автор Телеграма и Макс каналов Дон РФ, Роман Донецкий был с нами на связи. А прямо сейчас, дорогие друзья, двигаемся дальше. Если вот в предыдущей теме мы позволяли себе некоторые шутки и подтрунивание над некоторыми руководителями, то прямо сейчас совсем другая ситуация. Во-первых, мы будем говорить о теме, которая действительно невероятно ужасна и вызывает много таких не самых приятных чувств. Для начала я

0: Я пишу. В районе Хуяй на южной окраине Паттайи тайцы требуют смертной казни для подследственных по делу об убийстве граждан России и местной семьи. И произошло это совсем недавно. Прямо сейчас даже представители, премьер-министр Таиланда говорит и извиняется за подобное происшествие. И прямо сейчас с нами на связи блогер и житель Паттайи, один из участников поисковой группы Руслан Ракелов. Руслан, приветствую вас.
1: Здравствуйте.
0: Хочется, как у участника, у того человека, который действительно вовлечен в этот процесс, узнать подробности, каким образом, во-первых, проходили вот эти поиски Дианы и Романа, им 22 и 17 лет, соответственно, брат и сестра, которые пропали в понедельник, внезапно уехали из дома на мотоцикле рано утром, и впоследствии, вот мы знаем, что привело это все к их смерти, и причем пишется и говорится о том, что как будто бы вот все вот эти действия и вот это убийство было произведено из-за того, что им нужен был тот самый мотоцикл-мопед. Вот насколько это было тяжело, во-первых, провести вот этот, что ли, поисковой процесс весь до конца, и как вот вы считаете, вот подобные действия, все-таки в Таиланд отправляются очень много, отправляться на мотоцикле куда-либо, особенно в позднее время, насколько это безопасно вообще, и может ли такое повториться, хотя вот, конечно, премьер заявляет о том, что подобного не может случиться более.
1: Смотрите, еще раз всем здравствуйте. По поводу происходящего, да, в понедельник они, Диана и Рома, выехали. Брат и сестра 22-17 лет выехали. Я объясню так, я работаю в туризме здесь уже 3 года, я из Сочи приехал сюда. Туризм здесь 75% россиян. И все жители и все люди, которые пишут, что это небезопасный город, я больше сюда не приеду, это просто клевета этой стране, во всем мире происходит бардак, войны. Это не факт. Здесь в 4 утра, чтобы вы понимали, в 4 утра, так же, как в России, 12 дня, город всегда живет. Здесь всегда бары, клубы, он не засыпает вообще. И во-вторых, это легализованный каннабис. Здесь город, все сюда прилетают отдыхать до конца.
0: Я прошу прощения, промаркирую быстро, скажу о том, да, что Минздрав не поощряет наркотики, зло и...
1: Я просто не знал. Смотрите, по поводу мопеда, да, слухи идут по поводу мопеда, то, что они вышли в 4:00 с дома, это нормальное явление, кататься в 4-5 утра, пойти в магазин. И через 7 минут поступило сообщение маме Зарине. Мама, за нами кто-то следит. И все. Связь пропала, и без вести они пропали, исчезли. С этого момента, на следующий день мы встретили Зарину с мамой, с моим братом, и мы начали уже по лесам искать, по провинции, от окрестности Паттайи, потому что в Паттайи такого не происходит. И вне Паттайи, это два района, это район Чонбури и район. Мы везде, очень много волонтеров, около 300-400 местных жителей, которые искали в поисках. Это человек, которого нашли, который был подозреваемым, самым главным. Его зафиксировали к границе Камбоджи с нашей стороны. Далее, какой процесс был? Он привлекался раньше за изнасилование, раньше привлекался за хранение оружием. Он раньше привлекался за похищение несовершеннолетних детей. Его выпустили 5 июня 26 года. Его выпустили из тюрьмы. И весь район его боится. И все показания, все местные жители хотят смертной казни. Все. Потому что его очень много кто боялся, этого человека. Действующая смертная казнь действует в Таиланде. Последняя была в 2014 году. И мы все требуем этого, потому что таких людей нужно наказывать. А то, что говорят, мама в чем-то виновата, она никакого отношения не имеет. Она была в командировке в Бангкоке, это от 150 километров отсюда. И она никакого отношения не имеет. И по поводу байка. Да, байк был для них мотивом, чтобы дать кому-то долг. Это правда, это точная информация. Только уже байк пошел не в те руки. И чтобы улики уничтожить, они его разобрали. Другие люди разобрали байк и спрятали его под землю. Байк нашли. И потом после этого 24 часа мы искали дальше. У каждого были группы, кто был создавал через группы. У каждого волонтера были свои локации. И к этому мы пришли, нашли, полиция нашли с волонтерами одного виновника и второго виновника. Сейчас они в данный момент по страже действуют, требуют, весь Таиланд требует смертной казни. Мама тела свои увидела, и сейчас они в данный момент в Паттайе, они сегодня либо завтра двигаются уже в Бангкок, либо перевозить, либо на экспертизу в Бангкок.
0: Угу. А вот на самом деле есть еще вот вопрос, да, касательно, вот вы сказали, давайте, что его, конечно, все боялись, его там вот и так, ну, очень плохо к нему относились, а есть еще такие там люди, может быть, которых тоже вот все боятся, и они потенциально могут стать опасными, или это вот такой один прям действительно частный случай?
1: Это один частный случай, такого нету. Я здесь 3 года живу, такого воровства, убийства, такого в Паттайе не существует. Кто что ни говорил в Паттайе, за пределами такое есть, оно везде есть. Небезопасно куда-то уезжать за пределы, тем более в ночью. А Паттайя, как я повторялся, 75% туризма. Оно 24/7, всегда здесь сезон туристов, и здесь такого нету.
0: Ну и, собственно, коренные жители относятся максимально хорошо к русским.
1: Конечно, они почти все русские знают.
0: Угу.
1: Ну и, именно Паттайя.
0: Да. Собственно, получается, здесь говорить о том, что небезопасно теперь ездить или, там, не знаю, нужно ограничивать как-то свое перемещение, об этом не заикаемся.
1: Нет, конечно, я хотел вот сегодня сделать такое видеообращение моей аудитории, всем, кто писал, очень много кто писал по поводу Таиланда. Обращаюсь всем тем, туризм, как он работал, так и будет процветать все больше и больше, потому что самый распространенный отдых и самый бюджетный отдых. И здесь это просто единственный случай такой был. Да, кражи шлемов, кошельков, ну, те, которые оставляют просто на пляжах. Такое бывает, оно везде. А такого масштаба, как было с мамой Зариной и ее детьми, такое, конечно, впервые.
0: Ну вот как считаете, впервые, вот эта смертная казнь, она все-таки состоится, и она какой будет иметь облик? Это будет вот такая показная, вот действительно всеобщая, или все-таки в закрытом формате?
1: Смотрите, тут две... Сказать, по каким законам тут действует смертная казнь? Первая смертная казнь — это в особо крупных контрабанда, второе — это тяжкое намеренное убийство в массовом объеме. Тут либо будет пожизненная смерть, либо смертная казнь. Другого, третьего не дано.
0: Угу. Ну вот вы на самом деле хорошо сказали, пожизненная смерть, может, это даже звучать будет лучше, чем пожизненное заключение. Но, да, собственно, я думаю, что в этой ситуации мы разобрались. Благодаря вам, спасибо вам огромное, и спасибо за то, что участвовали в поисках. Конечно, новость совсем не радостная, я бы даже не использовал это слово, это действительно ужасно. Но при этом, как вот сейчас нам Руслан рассказал, безопасность сохраняется, это вот действительно такой частный случай. Спасибо огромное за ваш комментарий. Блогер, житель Паттайи, один из участников поисковой группы Руслан Аракелов был с нами на связи. А прямо сейчас, дорогие друзья, новости на радио «Спутник». Уже через несколько минут вернемся.

0: пациент Борис Дже. Истероидной тепличности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.

0: Итоги работы 8-го созыва Госдумы. Контекст. 2980 федеральных законов. Обращение депутатов к президенту с просьбой признать республики Донбасса. Законодательная поддержка фронта, бойцов и членов их семей. Новое качество работы и межфракционное согласие, несмотря на разницу политических взглядов. Удовлетворение запросов граждан. Превращение парламентариев, по словам Владимира Путина, в боевой отряд народа. Все истекшие 5 лет Госдума работала в усиленном режиме. Не успела страна оправиться от пандемии коронавируса, как пришлось перестраиваться на новые рельсы в связи с началом спецоперации на Украине. За это время были приняты пакеты законов, регулирующие миграцию, социальную и экономическую политику государства, борьбу с мошенничеством и пятой колонной, ведущей подрывную антигосударственную деятельность. По словам президента, прошедшие годы стали решающим этапом в истории Отечества. В этот период депутаты Государственной Думы полностью оправдали статус народных представителей, реализовали новые конституционные полномочия по утверждению кандидатур главы правительства, его заместителей и федеральных министров. Прочная и системная обратная связь с избирателями стала визитной карточкой законодательного органа.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
2: «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Российские военные освободили Любицкое в Запорожской области и Ольговку в Харьковской, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. ВСУ потеряли более 225 военнослужащих в зоне действий «Юга» до 150 военных. Глава «Росатома» Алексей Лихачев назвал пиратством и морским разбоем атаку дронов ВСУ, после которой в Черном море затонул теплоход «Янина» компании «Феска». Она входит в госкорпорацию «Росатом». В ночь на субботу, у которой Черного моря в 130 милях от Новороссийска, в результате атаки получил повреждение затонул теплоход. По словам Лихачева, в районе 22.00 по московскому времени два морских дрона атаковали его. Все 17 членов экипажа спасены и чувствуют себя удовлетворительно. Это был мирный контейнеровоз, шедший в международный водах и перевозящий гражданскую продукцию, добавил Лихачев. Он отметил слаженные действия команды, которая организованно и без паники покинула судно. Гендиректор также искренне поблагодарил интернациональный экипаж судна «Дельфинус» во главе с капитаном, гражданином Египта, который, несмотря на опасность со стороны дронов, ночью выдвинулся к месту крушения и спас ребят. Злоумышленники могут использовать бесплатные сети Wi-Fi в общественных местах для хищения персональных данных и получения доступа к аккаунтам, сообщили в пресс-службе МВД России. Бесплатные точки в кафе, торговых центрах, аэропортах, гостиницах и других общественных местах представляют повышенный интерес для злоумышленников, поскольку позволяют перехватывать данные, получать доступ к учетным записям, распространять вредоносное программное обеспечение и похищать персональную информацию. Правоохранители добавили, что преступники могут также создавать фальшивые сети с названиями официальных сетей заведений. Миграционный кризис в Сеуте нарушил паромное сообщение с материковой Испании. В порту образовались большие очереди, многие суда отправляются не вовремя, расписание меняется, рассказала РИА Новости сотрудница. Некоторым путешественникам приходится часами ждать рейс. Из-за кризиса погибли уже 67 мигрантов, которые пытались проникнуть в Сеуту из Марокко. А испанский премьер Педро Санчес попросил собрать срочное заседание глав МВД стран Евросоюза, чтобы обсудить ситуацию. Напомню, накануне за сутки около 60 тысяч человек проникли в автономный испанский город из Марокко. Рубль вошел в число самых укрепившихся к доллару валют в июле. Его курс по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос к американской валюте на почти 2,5%. При этом сильнее всех подорожала к доллару колумбийская песо на 33%. Больше всего ослабла турецкая лира, курс которой потерял почти 15%. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
2: «Радио Спутник». Разберемся.
4: Москва, 91.2 FM.
5: Дорогие друзья, продолжаем эфир на радио «Спутник». Меня зовут Александр Бухарев. Прямо сейчас будем говорить про экономику, а даже если говорить точнее, будем говорить про майнинг и криптовалюты. С нами на связи экономист, инвестор, трейдер, автор телеграм-канала Вячеслав Таквиль. Вячеслав, приветствую.
6: Да, добрый день.
5: Собственно говоря, сначала обрисую ситуацию. Правительство выпустило постановление, запрещающее майнинг криптовалют в Москве и Московской области с 15 августа и до конца 2032 года. Из текста следует, что эти ограничения распространяются на город Льгов и некоторые муниципальные округа в Курской области. И, кроме этого, стоит отметить, что, в принципе-то, майнинг криптовалют полностью запрещен уже с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 в 10 российских регионах, и это такое, что ли, продолжение вот этой самой тенденции, но все-таки как будто бы возникает некоторый вопрос, а зачем? Ну вот, простой, но такой, я думаю, открывающий очень много вариантов развития событий вопрос, зачем?
6: Смотрите, дело в том, что это очень такой прагматичный ход со стороны властей, дело в том, что много регионов, которые энергодефицитные, то есть у них поставки электроэнергии идут из других регионов, очень дорого в некоторых случаях, это какие-то тепловые электростанции и многое другое, а есть регионы с профицитом электроэнергии, которые как раз-таки поставляют его в различные регионы России. То есть когда-то у нас была общая такая структура, Интерао, и все было замечательно. У нас, в принципе, была общая тарифная сетка, и все это перебрасывалось из региона в регион. Потом когда-то незабвенный Чубайс сделал разделение и разделил в огромное количество различных вот отдельных, так скажем, энергоструктур, и сейчас мы имеем то, что имеем. Фактически у каждого региона есть своя энергоструктура. Там, у Москвы Мосэнерго, у Ленинградской области Ленэнерго, там, в Ростовской области, там, соответственно, Россети свои собственные ростовские, ну и так далее. И так случилось, что майнинг оборудования очень много расходует электроэнергии. Экономический выхлоп с этого минимальный для властей, подчеркиваю, не для тех, кто занимается майнингом криптовалют, а именно для властей. И власти, видя, что там и налоги сейчас они ввели дополнительные, если вы знаете, да, про то, чтобы если вдруг вы майните криптовалюту, вы должны зарегистрироваться соответствующим образом либо ИП, либо ООО, ну и так далее, платить налоги в белую. Это первый этап был, да, вот этого ввода. А второй этап заключается в том, что власти понимают, что нагрузка на электросети большая, а есть, например, какой-нибудь завод, предприятие, какое-то другое частное предприятие, которое представляет услуги и гораздо больше приносит экономической активности за счет того, что там люди вовлечены, за счет того, что там налогов больше платят, за счет того, что там, в общем-то, инфраструктура развивается и всеобщее благо приносится для людей, потому что там какое-то производство, например, или услуги, это все приносит благо для людей. Крипта, по сути, это такое эфемерное, которое не особо-то ничего не приносит, только в отдельных случаях отдельным людям, да, и то, если курс растет. Поэтому в реальности такие действия со стороны Москвы и Подмосковья заключаются в следующем. Мы не хотим, чтобы вот так власти прямо говорят, мы не хотим, чтобы на территории Подмосковья и Москвы это было, давайте перенесем куда-нибудь другое место. И сейчас для тех, кто занимается майнингом, у них такая задача номер один. Если я занимаюсь этим, то мне нужно, во-первых, не быть серым, то есть быть в белую, если мы говорим про российский, конечно, сегмент. Во-вторых, мне нужно обязательно хороший доступ к энергоресурсам, который будет постоянный, и регион, подчеркиваю, самое главное, регион должен быть энергопрофицитным, то есть он должен эту электроэнергию, по сути, продавать в другие регионы. Ну, там, соответственно, должны быть какие-то, может быть, ГЭС, гидроэлектростанция, там, может быть, атомная электростанция, может быть, огромное количество мощностей ТЭЦ, которые, в общем-то, промышленности не используются данным регионам, но вот избыток есть, они перепоставляют. И таких регионов в России, на самом деле, предостаточно. Там, если мне не изменяет память, больше там, 20 регионов, у которых энергопрофицит, причем такой бешеный. Пожалуйста, приезжайте туда, создавайте свои майнинг-фермы и занимайтесь майнингом криптовалют. И при этом запрет не распространяется, он же не говорит о том, что все, вы не можете заниматься этим на территории России. Вы можете заниматься, но в отдельных регионах, где, в общем-то,
5: но вот все равно тогда вопрос остается, а будут дальше запрещать, даже в профицитных, может быть, районах? Я почему спрашиваю? Потому что приближается очень такая важная дата, а именно 1 сентября 2026 года. Почему это важная дата? Это не потому, что начинается очередной учебный год. Нет, это потому, что как раз происходит массовое внедрение цифрового рубля. Насколько оно произойдет, потому что несколько раз уже откладывался. И есть ли ощущение, что вот эти события все-таки связаны с тем, чтобы, может быть, конкуренции было поменьше, может быть, это внедрение происходило бы как-то полегче? На эту тему можно порассуждать?
6: Да, давайте порассуждаем, но на самом деле процессы параллельно идущие, они никак не взаимосвязаны. Дело в том, что эмитентом цифрового рубля является Центральный банк России. И только он может выпускать его в определенном количестве. Более того, это такой цифровой актив, который позволяет отследить любые транзакции в любую глубину. То есть, по сути говоря, все любые действия, которые совершаются с одним цифровым рублем, они будут перезаписаны, и Центральный банк будет знать, что там происходило, куда они перенаправлялись и так далее, и так далее. И для того, чтобы его выпускать, ему нужно просто нажать на кнопочку где-то на Неглинной, и появится огромное количество цифровых рублей. То есть для этого не нужен майнинг, если так по-простому, то так, чтобы всем понятно было. А для того, чтобы появился какой-нибудь биткоин, эфир и многие другие цифровые активы, нужен майнинг. Майнинг – это такая процедура, когда идет нагрузка на, чаще всего это видеокарта, там ASIC-и ставят соответствующее программное оборудование, и вот видеокарта моделирует огромное количество различных операций, и благодаря этому вот этих математическим расчетам в итоге получается какое-то количество крипты. И вот это какое-то количество крипты, так как она котируется на мировых биржах, оно стоит определенных денег. А цифровой рубль, он один к одному привязан к базовому рублю, который у нас безналичный, который у нас наличный, и, в общем-то, там никаких колебаний курса, кроме как, понятно, что к международным валютам, не существует. Поэтому, опять же говорю, процессы абсолютно параллельны, они никак не взаимосвязаны, конкуренции тут никакой, ноль абсолютно. Но вопрос в другом, что власти начали заниматься, наконец-то, регулированием данного рынка. То есть они раньше говорили, так знаете, если я этого не вижу, значит, этого нет, и они как-то старались не обращать внимания, закрывали глаза, такие, где-то там что-то, может быть, и кто-то делает, что-то торгует, кто-то майнит, кто-то дома майнит, в общем, все вот эти вещи.
5: Там, сейчас может, возникали вопросы, а что такое майнит, в Майнкрафт играют,
6: Да. Сейчас же абсолютно четко видно, что тенденция на регулирование, причем полноценное, постепенное, в белую, и у нас даже в скором, по идее, должны появиться криптобиржи с криптоактивами. Сейчас уже на Мосбирже котируется фьючерс на биткоин и на эфир, вы можете его, в принципе, купить, причем за рубли. Самое интересное, что он такой фьючерс не поставочный, он виртуальный, он привязан к международному рынку, но он просто переведен через рубли, поэтому у него такая необычная цена. Там, если уж там зайдете, вдруг захотите в приложении поторговать этим, то вы увидите, что у него такая странная цена, потому что он переведен в рубли. И вот там, соответственно, можете, в принципе, спекулировать, вы можете смотреть, открывать международные рынки и через обычное приложение банковское, которое у вас привязано, там, карточка российского банка, вы можете уже сейчас торговать криптой, в принципе, вам никто не возбраняет, это абсолютно легально и абсолютно все белое, чистое, красиво, потому что прибыль, которую вы там получите, она будет облагаться вашим же брокером сразу налогом на НДФЛ, либо 13%, либо 15%, если вы заработаете больше там, 3 миллионов. Поэтому сейчас, пожалуйста, вы можете уже сейчас это делать. Но в скором времени, по идее, должна у нас появиться и крипто, собственная биржа с отдельными активами по типу, как существует в Беларуси, наших собратьев. Она уже тоже там есть и давно функционирует. В принципе, кстати говоря, можно и туда тоже приехать и зарегистрироваться, и точно так же торговать. И это тоже будет абсолютно легально, и переводы между белорусскими банками и российскими, они вполне себе ходят, и все прекрасно. Но это я просто к тому, что если вдруг вот вы, там, не знаю, сторонник того, чтобы это все было в российском сегменте, структуре, и переживаете, что вдруг вот там ваши активы как-то кто-то где-то арестует, или там какая-нибудь криптобиржа в очередной раз крякнется, все это можно уже делать прямо сейчас, и все это и существует.
5: Но, поэтому собственно, я вижу не переживаем.
6: Тенденцию. Да, не переживаем. Я вижу хорошую тенденцию. Я на это смотрю позитивно, положительно, потому что, ну, сколько можно игнорировать? Огромный рынок. Более того...
5: Ну и, собственно, не игнорируем. Я вот вынужден немного прервать, поторопить. Я думаю, все, обсудили, выяснили. Просто эфир, к сожалению, у нас ограничен. Поэтому, да, как всегда, говорю вам огромное спасибо за ваше пояснение, за ваши комментарии. Экономист, инвестор, трейдер, автор телеграм-канала Вячеслав Таквиль был с нами на связи. А мы будем двигаться дальше. Новость на самом деле крайне необычная, очень редко такое появляется, и на самом-то деле очень радостно, что прямо сейчас такая есть. В России обнаружили ранее неизвестный науке минерал. Вот, признаюсь честно, у меня сразу вспоминаются какие-то образы из фильма «Аватар», где вот они добывали очень редкий минерал, который стоит какие-то миллионы-миллионы долларов на Земле, а вот теперь у нас прямо сейчас есть что-то, и причем найденное нашими силами. И на связи Павел Плечев, минеролог, директор Минералогического музея имени Ферсмана РАН, профессор геологического факультета МГУ, доктор геолога минералогических наук. Павел Юрьевич, приветствую.
7: Здравствуйте.
5: Вот что интересно. Конечно, понять, что это такое за минерал, потому что назвали его кольский ашкрафтин, выговорить проблематично. Вот, кстати, я ударение правильно поставил? Ашкрафтин или
7: да,
5: ашкрафтин?
7: Ашкрафтин. Верно, да.
5: Вот. А можете, пожалуйста, рассказать, а в чем заключается его ценность такая вот уверенная? Потому что вот я для слушателей скажу, вот цена составляет $145 за миллиметр.
7: Ну, тут сразу несколько вопросов в одном. Давайте начнем с названия. Дело в том, что ну, в таких вот сложных предметах, как минералогия, существует много исторических ошибок, когда что-то, когда-то кто-то сделал, но неправильно, поторопился, опубликовал, потом это долго-долго существует, а потом кто-то находит эти ошибки и их исправляет. Вот здесь как раз такая история, что сам впервые минерал был описан в Гренландии в 1929 году, если я не ошибаюсь, и он назывался калий-тамсонит. То есть это такой, ну, это вот это один из циолитов, там, вроде бы, да. Но потом сразу, ну, уже в 60-е годы выяснилось, что человек, который это описал, сделал ошибку. Он просто анализ неправильно сделал, и вот это, в этом минерале очень много иттрия, а он его посчитал за алюминий. Ну, то есть, как бы вот...
5: Ой-ой-ой, я вот тут на секунду прерву, просто я понимаю, да. Для вас это простое объяснение, там много вот этого, всего вот этого, другого. Да. Вот если переводить на язык, то есть там, получается, вместо того, чтобы содержалось, ну, какое-то понятное
7: он
5: количество...
7: Ну, один элемент перепутал с другим.
5: А, да, и, соответственно, это... тот оказался более ценный.
7: Ну, просто ошибка, да. Угу. Да, конечно, он оказался более ценным. Но поскольку находок вот этого минерала очень мало, то есть был вот в Гренландии, потом нашли в Канаде, значит, и вот там в Италии какое-то описание то ли есть, то ли нет. Вот. И поэтому как бы работать с ним было трудно. А вот наши минералоги, собственно, и вот с участием сотрудников нашего музея, нашли... Минерал, который новый, как бы, да, то есть, как бы они стали его проверять, а он оказался очень похож на вот этот ашкрафтин, который был в Гренландии, потом и в Канаде. И как раз, когда они стали изучать, вот они сравнили наши составы с гренландским, оказалось, что практически одно и то же. Но если это принять, то в той формуле, которая дана в Международной Минералогической ассоциации, вот, собственно, в справочниках, там еще одна ошибка, да, и вот как бы вот вторая ошибка, собственно, исправлена. Поэтому наш минерал пока называется ашкрафтин скользкого полуострова, но что может быть, что он действительно ашкрафтин, но тогда неправильно описали тот, который был изначально, либо это какой-то новый минерал, но очень похожий. Угу. Вот, собственно, вот, а это очень сложный минерал, он сложный для изучения, очень мало материала. И поэтому вот это все занимает, как видите, там почти 100 лет. Да? То есть в 29-м его открыли, а в 2026-м вот еще занимаются его изучением, вообще понять, что это такое.
5: Павел Юрьевич, а вот можете тогда объяснить, а в чем заключается именно ценность этого минерала? В том, что он крайне редкий, или вот он используется, там, не знаю, в каких-то суперособенных технологиях или в чем-то еще, в каких-то определенных вещах? Вот для чего он нужен?
7: Да, ценность, конечно, в том, что он очень редкий. То есть то, что вы с такой точностью до доллара, значит, озвучили цену. Значит, ну, во-первых, есть гораздо, ну, то есть есть очень много таких минералов, которые за маленький образец, значит, а маленькие образцы стоят очень больших денег. И 145 долларов не предел. Есть просто минералы дороже золота. Приведем пример, алмазы, например, да, или сапфиры, рубины, они точно дороже золота. Вот. Но здесь цена именно в редкости, что это очень такой редкий минерал, его очень мало, и поэтому для того, чтобы получить его для изучения, ну, то есть требуются большие деньги, чтобы купить образец. Вот можно сравнить с метеоритами. Допустим, есть метеориты стандартные, которые там, может быть, доллар за грамм стоят, а есть метеориты, например, марсианские, которые там больше $1000 за грамм стоят. То есть это вот как раз ценность его в редкости. Но таких минералов ни один, ни два. И, в принципе, вот наши сотрудники открывают много новых минералов, и каждый из них редок. И в том числе, как мы стараемся поддерживать роль России в минералогии на мировом уровне, и до 20 минералов в год открываются. Хорошо, что вот этот попал в сферу внимания СМИ.
5: На самом деле, вот достаточно неожиданная информация. Вот правда, неожиданная информация о том, что даже до 20 минералов находят. А вот, ну, я не знаю, может быть, конечно, такой вопрос из области фантастики и просто вот такого, не знаю, киношного восприятия. А может быть такое, что в такое же, там, не знаю, ближайшее время или в там несколько лет найдут минерал, который сможет действительно полностью перевернуть вот там все наше восприятие об энергетике, или, может быть, об электрике. Ну вот что-то, что действительно серьезно все изменит. Или по большей части вот все минералы, которые действительно вот такие, скажем, используемые в быту, содержащиеся на Земле, они уже по большей части найдены.
7: Ну вот, во-первых, исторически было уже найдено много минералов, которые перевернули наше как бы представление о мире и используются в промышленности и в хай-теке и так далее. Да? И это связанные вещи, такая вот жесткая физика и минералогия. Вот если спросить любого ведущего теоретического физика, то он скажет, а я в детстве собирал минералы и до сих пор их коллекционирую. И потому что это называется природоподобная технология. Человек думает об объекте, а природа всегда может что-то, природа всегда нас может удивить. И это ему дает возможность что-то сделать в теории или в промышленности. И таких вот природоподобных технологий очень много тоже. Если я начну за последние там, 5-10 лет перечислять, что было сделано, то это не на один час.
5: Но я даже больше к тому, что пока что вот насколько мы изучили Землю, насколько далеко, и не рано ли нам тянуться вообще там к Марсу, к Луне, ко всем остальным дальним объектам в космосе, а может быть пока что сосредоточиться у нас вот на Земле, больше сил сюда вложить?
7: Ну это познание. У познания есть разные тактики, стратегии, и в принципе можно и тянуться далеко, можно и копаться под ногами. Но, конечно, плохо, когда мы практически все знаем о какой-нибудь там сверхновой звезде за много там десятков миллиардов световых лет, я не знаю, или миллионов световых лет, и не знаем, что у нас в огороде. То есть необходимо и то, и то. То есть нужен баланс между каким-то далеким знанием и близким. Я думаю, так.
5: Угу.
7: Одно другому помогает, конечно.
5: Ну, конечно. Спасибо огромное за то, что так содержательно нам об этом рассказали. Павел Плечев был с нами на связи, минеролог, директор Минералогического музея имени Ферсмана РАН, профессор геологического факультета МГУ и доктор геолого-минералогических наук. А прямо сейчас двигаемся дальше. Вот только сейчас упомянули как раз нашу тянущуюся руку куда-то далеко в космос, особенно на Марс, уж очень он нас привлекает, не знаю, то ли из-за такого, ну, привычного названия в голове, связанного с шоколадом, или все-таки связанного действительно с космосом и вот этим мечтам добраться как-то далеко. И вот сейчас российские ученые разработали систему для анализа адаптации человека к экстремальным условиям. Она будет полезна при размещении баз на Марсе и Луне. Конечно, любопытно, что же это такое и какие преимущества нам дает. С нами на связи общественный деятель, блогер, популяризатор отечественной космонавтики Максим Цуканов. Максим, приветствую.
8: Здравствуйте, друзья.
5: Ну, собственно, хочется у вас поинтересоваться. Вот что это за система такая для анализа адаптации человека к экстремальным условиям? Она каким образом действует и каким образом должна нам помочь, возможно, в будущем?
8: Ну, насколько я понимаю, эту систему можно называть биоинформационный хаб или система непрерывного мониторинга медицинского состояния космонавта-астронавта. Собственно, как специальные смарт-часы, которые фиксируют ваше состояние, пульс, ну и другие ваши биологические характеристики, так вот эта система фиксирует и анализирует физическое состояние космонавта. Соответственно, я полагаю, что эта система станет частью перспективного будущего скафандра.
5: Угу. То есть, получается, прямо сейчас уже начинают активно работать в этом направлении, а насколько это, ну, скажем так, не слишком заблаговременно? Потому что вроде бы еще нет технологий, которые, в принципе, могут довести человека до Марса, но мы уже начинаем волноваться и думать о том, как ему быть вот, готовым к атмосфере, к нахождению на этом месте, а не к тому, как к нему добраться.
8: Но человек всегда все делает заблаговременно. Если делать в последний момент, то это может привести к ужасным результатам. У нас есть ряд нерешенных задач. Например, это радиационная опасность в космосе, это гипогравитация или даже вот полная невесомость. Эти все задачи нужно будет решить для долговременных экспедиций на другие планеты. Но я верю, что мы справимся.
5: Угу. Ну а вообще, если вот так вот смотреть на нынешние достижения космонавтики как нашей страны, так и многих других стран, ну, в особенности, конечно, Соединенных Штатов, а вот эти наши мечты, стремления достичь Марса и действительно там, может, базу создать и вообще посмотреть на Марс, так сказать, вблизи, дотронуться до него, это насколько близко или далеко вот прямо сейчас, если рассмотреть, ну, там, не знаю, в ближайшие десятилетия, может быть, даже меньше?
8: Это огромная мечта, которая на самом деле реализовывалась еще в прошлом веке. Сергей Павлович Королев изначально свою ракету N1 планировал не до Луны, а для Марса. И тяжелые межпланетные корабли проектировались еще в начале 60-х годов. То есть по последнему советскому плану освоения Марса наша база должна была быть там в 2015 году. Но мы немножко выбились из графика. Я надеюсь, что мы в середине 21 века догоним этот график. И действительно будем и на Марсе, и на Венере, и на Луне.
5: А вот, кстати, куда лучше, на Венеру или на Марс? Вот у нас почему-то всегда в России была Венера, а вот у американцев Марс.
8: На Венере очень тяжелые условия, но воздушные города Венеры — это интересный перспективный проект, который обсуждался в советское время. То есть в атмосфере Венеры построить воздушные летающие города — это перспективно. На Марсе тоже. Венера очень горяча, Земля идеальна, а Марс очень холодный. Вот мы в этих условиях живем.
5: Угу. Ну, собственно, хочется вам сказать огромное спасибо за то, что нам рассказали об этой вот новой технологии, действительно, о наших мечтах. Общественный деятель, блогер и популяризатор отечественной космонавтики Максим Цуканов был с нами на связи, дорогие друзья. А прямо сейчас еще несколько вот таких сведений и мнений экспертов также зачитаю, касающихся вот этой разработки. Данные могут противоречить друг другу, разработчики считают. А разработчик привела пример, когда пульс может быть высоким, уровень глюкозы в крови оставаться в норме, или тревожность может зашкаливать, а когнитивные тесты показывать хороший результат. И согласно данным, вот как раз, которые мы получаем, по итогам эксперимента исследователи подтвердили, что математическая вот эта модель корректно отражает динамику адаптационных процессов. И далее разработку уже будут верифицировать на расширенной выработке данных, пытаться как-то это все модифицировать и подготавливать наших космонавтов, да и космонавтов по всему миру, к тому, чтобы вот подобный полет осуществить. развитии, вот эта наша давняя мечта, ощущение все-таки безграничности космоса станет не столь далекой, а уже намного ближе, и мы сможем, возможно, ее даже ощутить в ближайшие годы. Ну, хотя, что такое ближайшее? Для космоса, может быть, и 100 лет — это не такой большой срок. Прямо сейчас, дорогие друзья, будем делать паузу, слушаем новости на Радио Спутник, а потом продолжаем эфир.

классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16:00 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа дня, в Калининграде 13:00, в Улан-Удэ 7 вечера. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. США перестанут возглавлять группу военной помощи Украине. 70 тысяч мигрантов из Сеуты возвращаются домой. В ЕГЭ предложили включить предметы о цифровой грамотности. Подробности далее. «6 225 беспилотников летели в июле в сторону Москвы и области», сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 780 дронов уничтожены на подлете к столице. Напомню, ранее из сводок Минобороны стало известно, что за месяц над российскими регионами сбили свыше 21 тысячи дронов. Пентагон откажется от руководства, базирующейся в Германии, группой содействия безопасности, которая координирует военные поставки и обучение украинских войск, сообщает Политико. По словам источников издания, руководство группы перейдет к другому члену НАТО, передача управления займет около года. Решение отстраниться от руководства группы означает, что США больше не могут участвовать в формировании будущей структуры украинской армии, пишет Политико. При этом в организации останется представитель европейского командования США. В НАТО заверяют, что смена руководства не прервет проводимую группой работу с Киевом. Поддержка Украины останется первоочередной задачей. По оценкам испанских сил государственной безопасности, за последние 30 часов из Сеуты в Марокко выехало почти 70 тысяч человек, сообщает агентство EFE. По словам источников агентства, данные сил госбезопасности могут включать в себя жителей Марокко, которые прибыли в Сеуту за несколько дней до массового притока мигрантов, а также людей, которые неоднократно пересекали границу. На погранпереходе Эль-Тарахаль началась установка заградительных барьеров. Конструкция будет состоять из надувного барьера длиной 500 метров и линии буев. Из воды извлекли тела 67 человек, утонувших в попытке добраться до испанского анклава. Следует рассмотреть включение дисциплин, связанных с цифровой грамотностью, в перечень предметов по выбору для сдачи в рамках ЕГЭ. Такое мнение высказал РИА Новости член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре профессор Игорь Мурок. Он также высказался за донастройку системы апелляции для снижения субъективности при проверке творческой части экзамена. Например, за счет введения дополнительных возможностей для пересдачи и более прозрачной системы оценки. Премьер Таиланда принес извинения после убийства брата и сестры из Тюмени. Представитель страны заявил, что подобное не повторится, и заверил, что власти примут все меры для обеспечения безопасности туристов. 22-летняя Диана и 17-летний Роман пропали 26 июля в Паттайе. Они выехали из дома на байке и перестали выходить на связь. Перед пропажей их матери с телефона девушки пришел сигнал «срочно». Спустя несколько дней мотоцикл россиян нашли разобранным и закопанным в землю. Полиция задержала двух подозреваемых. Их поймали недалеко от границы с Камбоджей. Жители Таиланда, собравшиеся у полицейского участка в Паттайе, потребовали смертной казни для преступников. ФИФА отказались от идеи продажи прав на чемпионат мира по футболу частным инвесторам. Об этом заявил глава Международной федерации футбола Джани Инфантино. В организации утверждали, что продажа части прав на ЧМ позволит выручить миллиарды долларов на финансирование глобального развития спорта. Инфантино обещал выделить национальным ассоциациям футбола по 40 миллионов долларов, если они одобрят предложение до 19 сентября. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: Друзья, это «Радио Спутник». Как всегда, в это время по субботам исторический ликбез с Егором Яковлевым. Мы бережно листаем страницы истории, разбираем все самое важное и интересное.
3: Привет, Игорь. Привет, папа. Мы продолжаем наш цикл, посвященный эпохе дворцовых переворотов, поскольку с самими дворцовыми переворотами мы более-менее разобрались. По многочисленным просьбам наших зрителей и слушателей переходим к личностям, которые жили в эту эпоху. И сегодня мы поговорим про интереснейшего человека, к сожалению, полузабытого. Человека этого звали Бурхард Христов Миних, но в России он стал Христианом Антоновичем, а именно в России он провел большую часть своей жизни, и именно в России он достиг и высот государственного служения, и попал в опалу и в 20-летнюю ссылку фактически на полярный круг. В общем, биография бурная, но самое привлекательное в Минихе – это то, что никакие жизненные перипетии не сломили его сильнейшего духа. И, будучи уже стариком, он все равно представлял из себя такую несгибаемую скалу, примеры чему мы приведем в сегодняшнем нашем с вами разговоре.
2: Я бы начал с того, что он считается, и многие, ну, по крайней мере, ряд историков называют его таким продолжателем славных героических подвигов Петра. Вот можно ли так его назвать?
3: Да, это человек петровского призыва, и я думаю, что если бы Петр прожил дольше, или если бы Петр там на небесах узнал, что делал Миних, то Миних был бы награжден Петром, награжден очень щедро, потому что действительно многое из того, что заповедовал и основал Петр, было продолжено и сохранено именно Христофором Антоновичем. Начнем с того, что он немец. И вот это вот немецкое происхождение, оно, конечно, его посмертной славе серьезно повредило, потому что Елизавета Петровна, забегая вперед, скажем, об этом Миниха отправила 20-летнюю ссылку, при Петре III он вернулся, но как-то вот все-таки немецкое засилье стало историографическим императивом в наших работах по отечественной истории, и поэтому немцев вот этой эпохи первой половины XVIII века вспоминали не сильно, хотя если бы фамилия Миниха была не Миниха, допустим, там Петров, или там Литвинов, Талызин, то я уверен, что сегодня ему бы стояли памятники, мемориальные доски висели бы во многих городах страны, про него были бы сняты художественные фильмы и так далее, потому что объем сделанного Минихом, он колоссален. И я хочу подчеркнуть, что это было сделано именно для России. Начало биографии его, оно действительно связано не с нашей страной, родился он в Альденбурге, в местечке Нойенхунторф, и его папа был тоже военным инженером-гидрографом на службе у датского короля. Вот можно сказать, что наш герой был продолжателем династии. Он получил хорошее военно-инженерное образование, знал несколько языков. В общем, с детства не видел для себя никакой другой стези, кроме как пойти по стопам своего отца. И сделал это. Начало его военной карьеры связано с очень известной войной, которая в европейском сознании несколько затмевает нашу Северную войну. Вот для нас начало XVIII века – это Северная война Петра Великого, а для европейцев это скорее война за испанское наследство, где наш герой воевал против французов под началом знаменитых полководцев Евгения Савойского и герцога Мальборо, и даже попал в плен, был в плену у французов, потом освободился и отправился на службу к союзнику Петра Великого, Августу II сильному саксонскому курфюрсту и одновременно польскому королю. Ну, Август II был неверным союзником Петра, мы это знаем, он предал фактически. Но поскольку Петр I очень нуждался хотя бы в каких-то партнерах в Европе, то он Августа II за его измену и фактическую подлость простил. А я напомню, что Август II переметнулся на сторону Карла XII и еще какое-то время держал это в тайне от Петра, то есть не переметнулся, а фактически заключился с Карлом XII мир, но держал это в тайне от Петра в надежде небезосновательной вытянуть из Петра побольше денег. Вот. Ну, вот Август II был прощен, и вот при его дворе первоначально оказался... Ну, вот там уже проявилось впервые такое свойство, которое будет мешать нашему сегодняшнему персонажу. Бурхард Кристоф был очень талантливым администратором. Он был способным военным, но он был абсолютно никчемным царедворцем. И практически всегда, когда жизнь вовлекала его в какие-то придворные интриги, он всегда проигрывал. Первый раз это произошло еще тогда, когда он оказался при дворе Августа II, потому что он вступил в противоборство с его фаворитом и в этой придворной борьбе проиграл.
2: А что такого здесь? Это честность у него какая-то? Или это просто неумение понимать...
3: Прямодушие. Это прямодушие, это отсутствие профессионального придворного лицемерия, отсутствие лукавства. Единственный монарх, который это оценил, в конечном итоге это оказалась Екатерина II, но я не буду забегать вперед. Так вот, оказавшись не у дел, но, правда, уже в чине генерал-майора, То есть от августа 2-го Миних получил чин генерал-майора. Наш герой обращает внимание на восток Европы, где в это время разворачивается очень удивительное и поражающее воображение события, а именно Петровские реформы. Одержана победа в Северной войне, Россия превращается в империю, Россия преображается, и Петербург, вроде бы еще недавно основанный, постепенно становится одним из центров возможностей для всей Европы. Туда интересно поехать по двум причинам. Во-первых, потому что там высокие жалования. Туда привлекают иностранных специалистов, с одной стороны. А с другой стороны, там творятся великие дела, в которых можно принять участие. И это, конечно, влечет многие большие умы, многие большие таланты именно к нам сюда. Тем более, что Петр Великий был очень привлекательным человеком во многих отношениях. Ведь он был не просто государь. Он был профессионал в целом ряде областей. Он был и замечательным офицером, артиллеристом. Он был хорошим врачом. Он был превосходным инженером, неплохим архитектором, отличным морским капитаном. И вот все это позволяло Петру очень быстро находить общий язык с представителями этих профессий, потому что из общения государя и подданного очень быстро это превращалось в общение двух профессионалов. И эта репутация Петра, она абсолютно оправданная, она была известна в Европе, и поэтому Миних отправляет Петру Великому свои записки по фортификации. Вот, и эти записки до Петра доходят. Вот, при содействии эмиссара Петровского, Долгорукова, Миних приезжает в Петербург.
2: То есть по инженерной стезе пошел, да, не по военной изначально?
3: Военный инженер, но это очень тесно связанные вещи. Петр был великолепным военным инженером, он все это очень хорошо понимал. И Миних оказывается здесь ко двору. 20-е годы 18 века ознаменовались очень важным событием. Здесь сооружается крупнейшее гидротехническое сооружение Европы. Петр, вообще обладавший уникальным каким-то логистическим мышлением, задумывает создать Ладожский канал. Канал, соединяющий реки Волхов и Неву. Зачем ему это понадобилось? Но уже определилась судьба Петербурга. Это новая столица, это крупный экономический и торговый центр. Петру надо, чтобы здесь происходила торговля с иностранными купцами. Сюда по новым им волнам все флаги в гости будут к нам. Как писал Александр Сергеевич Пушкин, которому, кстати, еще вспомним, потому что Миниха он тоже упоминал. Но у Петра проблема заключается. Ему нужно, чтобы бесперебойно доставлялись товары из глубины России в Петербург. Это раз. Во-вторых, новый город должен бесперебойно обеспечиваться продовольствием, потому что места здесь неплодородные, территория малоосвоенная, дорог практически нет. И вот такой дорогой являются водные трассы. И водная трасса пролегает

0: они не доходят до Петербурга, а Петру нужно, чтобы они доходили. Выход только один – организовать другую коммуникацию вдоль берега Ладоги, прорыть канал, который соединит две великих русских реки. И этот канал уже пытаются создать, курирует это направление один из ближайших петровских сподвижников Александр Данилович Меньшиков, который является вообще губернатором Петербурга, главой Ингерманландии. Вот. И Скорняков-Писарев, известный дворянин петровской эпохи. Но работа идет ни шатка, ни валка. Петра это страшно раздражает. И вот Миник становится инспектором этой работы. Вот он приезжает, и его вердикт просто уничтожителен. Все делается не так, ничего не получится, нужно срочно все поменять. И это, конечно, вызвало конфликт Миниха и Александра Даниловича Меньшикова, потому что это был удар по позициям полудержавного властелина, как назвал Александра Даниловича Пушкин, у которого в этот момент дела и так не идут не очень хорошо, потому что он вовлечен в коррупционные скандалы, и Петра начинает раздражать деятельность его любимца былого Алексашки. Но сейчас постепенно у царя формируется мнение небезосновательное, что всесильный фаворит просто зарывается. А вот дела, которые он обязан делать на благо Отечества, он проваливает. Ну и вот рецензия Миниха, она дала дополнительный повод так полагать. Вот. Но Петр вынужден был признать, что Миних прав. Это не интрига какая-то против Меньшикова. Миних абсолютно прав, и Петр это понял, потому что он сам был отличным инженером. Еще раз это подчеркну, то есть те аргументы, которые провел Миних, они были чрезвычайно убедительны. Поэтому Миних назначается новым строителем, новым руководителем вот этой стройки века. И вот с этим он справился блистательно уже после смерти Петра. Вот когда мы говорим о том, что Миних – это наследник, как человек Петра и наследник петровских дел, вот это одно из направлений, в котором он действительно преуспел. И есть ученые, которые считают, что полководцем Миних был посредственным, но вот как военный инженер он был гений. И действительно, Ладожский канал стал выполнять свою функцию, и в этом колоссальная, основная, ключевая заслуга Миниха. Он стал заметен на политическом небосклоне, и в результате после смерти Петра и Екатерины I, когда на престол был возведен в результате интриги Александра Даниловича Меньшикова, Петр II, мы об этом говорили, внук Петра Великого, Миних получает назначение, он, собственно, меняет Меньшикова на посту губернатора Петербурга. И вот это вторая заслуга, за которую, наверное, Петр Великий там с небес Миниха бы очень щедро наградил. Потому что, как мы уже говорили, Петр II не любил Петербург, не интересовался флотом, к реформам великого деда относился поверхностно. Это могло бы, наверное, измениться, потому что, когда мы говорим про Петра II, мы говорим о мальчике. Он зашел на престол в 11-летнем возрасте, находился, конечно, под большим влиянием клана Долгоруких. Вот. Но в результате Петр II, он уезжает в Москву, и столица фактически переносится снова туда. Гражданское население, двор, аристократия, дворяне, купцы возвращаются в Москву. Там центр.
1: Скажи, вот с облегчением они возвращаются? Ведь они же так не хотели, когда их туда звали, в Петербург. Это, вот у кого какие настроения? Так вот, ну, что там, есть какие-то мысли?
0: Я думаю, что они возвращаются туда как бы бесстрастно. Вот где государь, ну, если мы говорим о дворе, вот где государь хочет быть, там пусть он и будет. Конечно, столица еще не устоялась. Люди, которые были глубоко вовлечены в преобразовательный порыв Петра, они, наверное, скорбели, потому что они понимали смысл этого значения, смысл владения морем и так далее. Люди, которые тосковали по допетровской старине, наверное, с облегчением. Вот. Но любопытно, чтобы было уже тогда известно приписываемое первой супруге Петра Евдокии Лопухиной пророчество «Быть Петербургу пусту». И вот любопытно, что как будто оно стало сбываться. Петр II возвращается в Москву. Бабушку он, кстати, освобождает из монастыря. И она доживает свою жизнь как вдовствующая царица со всеми почестями. Петербург начинает действительно пустить. Трава пробивается сквозь недавно проложенные мостовые. Волки забегают в город. В городе просто опасно находиться по ночам. И вот все управление этой покинутой, и непонятно, столицей или не столицей уже, берет на себя Миних. И он удерживает Петербург от полного запустения. Вот. И даже в эти мрачные для нашего

0: надо годы, за что нам нужно сказать, конечно, этому человеку спасибо, он продолжает им заниматься. И, например, именно благодаря Миниху появляется регулярное почтовое и пассажирское сообщение с Европой. Вот Петр не успел это сделать. Хотя, безусловно, ну, все к тому шло, и Петру наверняка этого бы хотелось. Но при Петре это не появилось. Это появляется при Минихе. Из Петербурга, точнее, из Кронштадта, начинают ходить регулярные почтовые пассажирские пакет-боты до Германии. Они ходили до Данцига и до Любека, ну, до Гданьска, да, до Данцига и до Любека. Вот, это придумал и осуществил Миних. В это же время он заканчивает как раз строительство Ладожского канала, занимается, продолжает заниматься развитием торгового порта. То есть, ну, молодец, молодец, и... Интересно, что у Миниха были очень глубокие идеи, которые он развивал даже потом в ссылке. Ему особо нечего было делать там в Пилыме. Вот, поэтому он продолжал развивать идеи, например, как создать систему сооружений, которые бы охраняли Петербург от наводнений. Потому что Миних, как никто, знал, что наш город очень страдает от этого природного бедствия. И вот, казалось бы, Миних пытается развивать безнадежную провинцию, на которую и денег-то особо не выделяется. Но все меняется. События 1730 года, когда умирает Петр II, и на престол восходит Анна Иоанновна. Но мы с вами в нашем цикле про дворцовые перевороты уже изучили все эти перипетии, я отсылаю к предыдущим роликам. Анна Иоанновна, герцогиня, вдовствующая герцогиня Курлянская, была призвана Верховным Тайным Советом в надежде, что она подпишет кондиции, так называемые условия, ограничивающие ее власть. Анна Иоанновна это сделала, но потом, укрепившись на троне, кондиции порвала и вновь стала самодержавной государыней. Верховный Тайный Совет был отправлен в Сибирь. Влиянию кланов Долгоруких и Голицыных был положен предел. Вот, Миних в этом участие не принимал, поскольку все это происходило в Москве, а не в Петербурге. Миних после возвращения Анны Иоанновны на берега Невы занимает при ней очень важные позиции именно потому, что он ценится как великолепный администратор. И он становится президентом военной коллегии. Вот он идет по стопам Александра Даниловича Меньшикова, президентом военной коллегии, и демонстрирует невиданное рвение в этих условиях и дает, в общем, довольно впечатляющие результаты, которые мы можем оценить по прошествии веков. Вот я должен сказать, что еще раз, да, Анна Иоанновна у нас ассоциируется с засильем немцев, бероновщины и так далее. Это, на мой взгляд, историографический миф, сформированный елизаветинской пропагандой и потом прижившийся в русской историографии, такой как бы немножко националистической. У нас, когда говорят про Анну Иоанновну, очень любят цитировать Василия Осиповича Ключевского, который говорил, что при ней немцы посыпались на Россию, как сор из рваного мешка. Ну, давайте обратим внимание, что было там три главных немца при Анне Иоанновне. Это Берон, который, да, действительно с ней приехал. Вот. А два других немца – это Андрей Иванович Астерман и как раз Христофор Антонович Миних. Так вот, Астерман и Миних, они не при Анне Иоанновне посыпались на Россию, это люди Петра. Вот. И если мы обратим внимание на то, чем занимался Миних, мы сейчас дальше будем смотреть, что, опять же, это человек, который просто как бы выполняет завещание в высшем смысле Петра Великого. То есть не то, что там Петр ему написал какую-то инструкцию, по которой он должен был действовать, но по духу это, безусловно, то, что предполагал бы сделать Петр. Но давайте немножко рассмотрим, что делает Миних как президент военной коллегии. Он действительно совершает грандиозные реформы. При Минихе появляются новые полки русской гвардии. Мы прекрасно помним, что первые два полка, Семеновский и Преображенский, основал Петр Великий. Вот Миних, естественно, все это с ведома Анны Иоанновны, то есть без самодержавной государыни не делалось ничего, и мы в известной степени должны записывать эти заслуги насчет императрицы. Значит, появляются новые полки, появляется Измайловский полк. Вот в Петербург приедете, Троицкий собор, знаменитый, построенный Василием Петровичем Стасовым, изначально полковой храм Измайловского полка. Появляется конный полк, русская конногвардейская, конная гвардия. Появляются гусарские полки, появляются кирасирские полки, тяжелая кавалерия. Причем для тяжелой кавалерии нужны лошади особых пород, их изначально выписывают из-за границы. Но Миних очень быстро нашел бы общий язык с Семеном Михайловичем Буденным, потому что Миних – это человек, который озаботился заведением конных заводов в России, вот специальные породы лошадей. Это очень любопытный-то, вот уже поэтому виден его реформаторский пыл. Вот. Но это далеко не все. Значит, ну, мы не имеем возможности подробно погружаться в каждую Мениховскую реформу. Ну, достаточно сказать, что именно при нем был основан шляхетский кадетский корпус. Такое высшее элитное учебное заведение для подготовки военных в России. Он располагался в здании, которое находится на Васильевском острове между Меньшиковским дворцом и дворцом Петра II. Очень известное здание. Миних уравнивает вот к вопросу о немецком засилье. Да, вот, казалось бы, вот проклятый немец должен издеваться над русскими людьми. Миних уравнивает жалование русских офицеров и иностранных офицеров на русской службе. Дело в том, что со времен Петра сформировалась практика, при которой иностранец получал жалование вдвое, а может быть и в несколько раз выше, чем русский офицер. Почему? Потому что очень важно было привлечь опытного иностранца на русскую службу. Но времена поменялись, и к этому моменту подросла уже генерация русских офицеров, которые были по своему кругозору, образованию, мировоззрению, навыкам уже сопоставимы с иностранцами. Была уже целая когорта таких русских офицеров, а разница в их в оплате их труда сохранялась. Это было абсолютно нетерпимо. Это вызывало такой тихий, но тем не менее ропот. И вот Миних эту разницу, эту диспропорцию упраздняет. Ну, где же здесь немецкое засилье-то? Вот. Немецкого засилья здесь нет. И я уверен, что Петр Великий, конечно, одобрил бы это.
1: И это дало свои результаты? То есть это повысило обороноспособность, вот возможность?
0: Сейчас мы коснемся. Мы сейчас дойдем до того момента, когда Миних из администратора превратится в действующего полководца. Значит, еще одна важная вещь. Ну, Миних, например, запретил забирать единственного кормильца в семье в рекруты. Это тоже, в общем, важная вещь, так как это появляется социальная политика в Российской империи. И еще раз подчеркну, что это все невозможно было без ведома Анны Яновны. Миних занимается строительством крепостей на рубежах Отечества. Не все эти крепости оказались одинаково успешны, но все равно это было благое начинание. И вот благодаря вот всем этим, всей этой невиданной активности, всем этим реформам, Миних все больше и больше увеличивает свой аппаратный вес. О нем говорили как о человеке амбициозном, и тогда, и позже. Но, честно говоря, покажите мне неамбициозного военного. Вот если военный не амбициозен, мне кажется, что это что-то с ним не так.
1: Плохо тот солдат.
0: И да, да, если честно, это вот как-то странно. Вот. И потом есть очень много амбициозных людей, которые как бы хотят, но дать ничего не могут и ничего не предлагают. А Миних постоянно что-то предлагал. И это напугало вот его конкурентов в высших эшелонах власти, потому что, опять же, вот немецкая партия, там Бюро, Настерман, они все друг друга ненавидели, и все друг друга пытались подсидеть. А с другой стороны, мы увидим потом рядом с Елизаветой Петровной, я еще раз на этом сакцентирую, например, Антона Листока, немец. Вот. Хотя, казалось бы, национальная такая государыня, но рядом с ней тоже был немец. Вот. И для того, чтобы снизить влияние Миниха, с началом войны его отправляют в действующую армию, подальше от столицы, чтобы тут как бы не лез и глаза не мозолил.
1: Ну и при этом, при всем, он смог и там себя проявить, об этом обязательно поговорим после небольшого перерыва. Это «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на радио «Спутник». Оставайтесь с нами, совсем скоро вернемся.
2: Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
3: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, друзья.
5: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
6: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
5: «Изолента Лайф». На ней все держится. Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
7: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
5: Бескомпромиссная авторская программа.
8: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
5: Главного русского философа современности.
9: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
5: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
10: В студии Денис Захаров. Здравствуйте. Российская армия взяла под контроль населенный пункт Ольговка в Харьковской области, сообщила Минобороны нашей страны. Ведомство уточнило, что в результате действий группы войск «Запад», которая и отвоевала данное село, ВСУ за сутки потеряли свыше 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Хамви» производства США, 15 автомобилей и орудия полевой артиллерии. США необходимо прекратить военные удары против Ирана и вернуться за стол переговоров, считает постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Ранее президент США Дональд Трамп в ходе выступления Вашингтона признал, что Исламская республика сохранила военные возможности, несмотря на удары Соединенных Штатов. На этом фоне взрыв прозвучал в городе Исламабад-Эгарб на западе Ирана, передает агентство «Фарс». Подробности журналисты пока не приводили. 22 страны Евросоюза на фоне миграционного кризиса в Испании подписали письмо с призывом к укреплению внешних границ блока и борьбе с нелегальной миграцией, сообщила премьер Италии Джорджа Мелони. Италия совместно с Данией продвинула инициативу письма. В нем содержится призыв к борьбе с нелегальной миграцией и торговлей людьми, повышению эффективности процедур, возвращению мигрантов на родину и устранение любых факторов, способствующих и стимулирующих новые незаконные въезды. В Сербии почтили память российских солдат, павших во время Первой мировой войны. Венки и цветы к мемориалу в русском некрополе возложили делегации посольства России во главе с советником-посланником Александром Кананыхиным, представители военного атташата, Министерство труда, соцзащиты и по делам ветеранов Сербии, Министерство информации и телекоммуникации, аппарата министра по вопросам международного экономического сотрудничества, патриотических и ветеранских объединений, организации российско-сербской дружбы и российских соотечественников в Сербии. Это одно из самых больших захоронений за рубежом. Здесь погребены около 3500 русских солдат и офицеров. Пожар на складе ДНС во Владивостоке на площади в 5000 квадратов полностью потушен. Здание уничтожено огнем, сообщает региональный главк МЧС России. Компания сообщила, что перераспределила доставку товаров по дальневосточному городу из-за крупного ЧП и предупредила о возможных задержках. Блогер Валерия Чекалина предварительно намерена обжаловать приговор, сообщила РИА Новости ее адвокат Константин Третьяков. Напомню, в пятницу Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалину к 5 годам лишения свободы условно по делу о выводе более 250 миллионов рублей в Объединенные Арабские Эмираты, а также оштрафовал ее более чем на 763,5 миллиона рублей. Кроме того, Лерчик на 3 года запретили администрирование сайтов. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
5: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
4: «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым.
1: Итак, возвращаемся в студию «Радио Спутник». «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. Еще раз всех приветствуем и продолжаем говорить о человеке, который по праву считается достойным представителем, хотя не все об этом знают. Сейчас развенчаем.
0: Доброе утро, дорогие друзья. Еще раз привет, Игорь, привет, папа. Мы говорим о Бурхарде Кристофе Минихе, который стал Кристофором Антоновичем в нашем отечестве. Выдающийся военный деятель, военный инженер, которого преследует как бы такая негативная, неблагоприятная репутация. Ну, вот я убежден, что она была сформирована елизаветинской пропагандой и потом так прижилась в нашей историографии, потому что Миних был немцем. Хотя немцем он был по рождению, но большую часть жизни прожил в России, служил ей и обрусел, и другого отечества для себя уже не мыслил. Ну, так продолжим наш рассказ. Мы закончили на том, что своей вот этой невиданной активностью на посту президента военной коллегии Миних, он, кстати, получил титул графа от Петра II еще, Миних напугал своих конкурентов в высших эшелонах власти и в результате интриг был отправлен в действующую армию, потому что разразилась война. Это очень любопытная и неизвестная война. Опять же, в царствовании Анны Иоанновны было две больших войны. Война за польское наследство и русско-турецкая война 1735-39 годов. Вот вы ничего про эти войны, скорее всего, не знаете. У нас в исторической памяти они отсутствуют. Хотя это были большие войны, которые закончились для России. Первая совсем почетно, а вторая скорее почетно. И сейчас мы об этом поговорим. Значит, что такое война за польское наследство? Ну, вот в нашей студии мы уже неоднократно упоминали, что Россия, как великая держава, всегда стремилась влиять на династическое положение в сопредельных государствах. А вот в таком государстве, как Речь Посполитая, там династии не было, а там короля выбирали. И каждый раз, когда умирал предшествующий король, начиналась активная предвыборная борьба, и разные международные геополитические коалиции стремились пропихнуть на трон в Варшаве своего кандидата. Да. Значит, ну, давайте немножко поговорим еще раз о том, вот какие эти коалиции существовали. Россия традиционно блокировалась с Австрией, потому что у России и Австрии был один традиционный враг. Это Турция, Османская империя. Тогда еще тоже великая держава, очень влиятельная, и мы сейчас это докажем. Главным врагом Австрии в Европе была Франция. Франция, соответственно, блокировалась с Турцией. Ну, а поскольку Россия, Турция враждовала не только с Австрией, но и с Россией, то Франция блокировалась с врагами России. А это были, в первую очередь, Швеция. И в Речи Посполитой она тоже пыталась поставить своего кандидата на трон, чтобы через это оказывать влияние на Россию, таким образом снижать влияние Австрии и наносить ей максимальный урон. Ох, вот интриги. Такое все запутано. Да, ну вот в эту систему нужно вникнуть. Поэтому, когда умирает Август Сильный, тот самый человек, который дал нашему герою Миниху чин генерал-майора, но при дворе которого Миних не удержался, вот когда Август Сильный умер, то трон в Варшаве оказался вакантным, и сразу же возникло два кандидата. Наши и австрийцы, естественно, хотели пропихнуть на этот трон сына Августа Сильного, человека, который был бы полностью подконтролен Петербургу и Вене. Ну, а у французов был свой ставленник, давно и хорошо известный, Станислав Лещинский, которого впервые посадил на трон еще Карл XII, когда сверг Августа Сильного, мы об этом упоминали, он вместо него посадил еще тогда молодого шляхтича Станислава Лещинского, который был марионеткой шведского короля. Ну, потом Станислав Лещинский нашел себя при дворе французском, и вот теперь французы захотели заново посадить его на польский трон. И первоначально у них это получилось. Сейм проголосовал под давлением, естественно, проголосовал за Станислава Лещинского. Но Россия согласиться с этим категорически не могла. Наши собирали войска, и в конце концов русская армия под предводительством Петра Лоси, еще одного известного и, к сожалению, забытого полководца той эпохи, отправилась в Варшаву.
1: Проводить второй тур голосования.
0: Да, проводить второй тур, и она его провела. Станислав Лещинский оттуда стремительно бежал, и бежал он в упомянутый мною Данциг. Почему он бежал именно туда? Потому что Данциг находится на Балтийском море, и там он ожидал поддержку от своих союзников французов. Он ждал, сейчас французская армия на кораблях французского флота приплывет, высадится там, и дальше он начнет в обозе французов триумфальный путь на Варшаву. В ответ русская армия окружила Данциг, начала его осаду. Туда прибыл русский флот, который должен был снабжать нашу группировку. Ну и французы тоже прибыли туда. Более того, они высадили свой экспедиционный корпус, надеясь деблокировать Данциг. И вместо Ласси туда уже присылают Миниха. Я не буду очень подробно погружаться в эту тему, потому что мне предстоит большой доклад на фестиваль «Цифровая история», который пройдет 3-4 октября 2026 года. Да, в Москве у нас будет фестиваль, там я буду подробнее про это рассказывать. Скажу только, что когда Миних узнал о вступлении Франции в эту войну, он произнес, ну, якобы произнес широко разошедшуюся фразу: «Благословение Господу! России нужны руки для извлечения руд». То есть французы, в общем, сразу предназначались для работы на горных промыслах Российской империи. И забегая вперед, я скажу, что, в общем, у Миниха получилось нанести французам поражение. Они попали... Экспедиционный корпус был фактически разгромлен, попал в плен. Командование этого корпуса привезли в Петербург. Здесь им провели экскурсию по городу, показали, что медведи по улицам тут, как это ни странно, не ходят. И вообще здесь не хуже, чем в Париже. В общем, это очень сильно удивило представителей французского офицерского корпуса, особенно из высшей аристократии. Но, в общем, это тоже продолжение петровской политики. Вот так как Петр стремился держать на польском троне Августа II, так Анна Иоанновна при помощи Миниха удержала на троне его сына. И, в общем, политика осталась, в общем, дружественной, а в отдельных аспектах даже и марионеточной по отношению к Петербургу. Почему это было важно? Петербург, Россия продемонстрировала, что она может побеждать и без Петра. Причем не только там поляков, да, она может побеждать и французскую армию, которая имела очень высокую репутацию во всей Европе. То есть вот тезис о том, что эти русские варвары, ладно, там им повезло, вот родился какой-то, значит, немножко диковатый, но все-таки гений у них, вот она может побеждать не только с таким гением, но и с другими полководцами. То есть русская армия – это уже величина вне зависимости от того, кто ее возглавляет. Там существует система воспроизводства кадров. Это очень сильно подняло репутацию не просто Миниха, это подняло репутацию России вообще. А дальше начинается Вторая война. Она была тесно связана с Первой, потому что вот этот клубок, который ты упомянул, он отдельно, его ниточки друг на друга влияли. И пользуясь тем, что Россия ведет войну на востоке Европы, да, в это время активизируется Османская империя и ее вассал, это Крымское ханство. Крым традиционно очень мешал России своими варварскими грабительскими набегами. И, в частности, объектом нападения крымских татар в 30-е годы XVIII века становится Северный Кавказ, где уже обитают и наши казаки. Но даже набеги на Дагестан и Чечню, которые пока что не в составе Российской империи и долго еще не будут, они все равно очень вредят, раздражают Петербург, потому что это ослабляет геополитические интересы Российской империи. Понятно, что целью осман является Персия, экспансия в Персию. Персия в этот момент – это союзник России. Вот все эти соображения, они приводят к тому, что в 1735 году начинается новая война против Турции. Но при этом, конечно, Россия вынашивает свои собственные планы, потому что, опять же, идет по следам Петра. Вторая геополитическая цель Петра – это пробиться к Южным морям. Вот у Петра, напоминаю, это не получилось, скажем прямо. Вы можете мне напомнить азовские походы, которые закончились взятием Азова, но напоминаю, что потом был прудский поход, в котором Петр потерпел поражение, едва не стоившее ему жизни. И в результате мирного договора, который был заключен по итогам вот этой войны, Россия ушла с берегов Азова. Она потеряла выход даже к Азовскому морю и, соответственно, уже даже и в тот момент не мечтала о Черном. Это был провал Петра. Надо признать, что такое у него тоже бывало. Но путь был проложен уже. И Миних готовит проект завоевания Крыма. Это 30-е годы 18 века. Это еще не Потемкин, это не Екатерина II. Но уже при Анне Иоанновне готовится этот план. Во-первых, для того, чтобы пробить выход к Черному морю. Во-вторых, для того, чтобы окончательно ликвидировать Крымское ханство, которое постоянно беспокоит российские рубежи своими грабительскими набегами. Значит, две армии готовятся. Одна из них должна наступать на Крым, вторая должна наступать на возвращенный туркам Азов. Первоначально Миних прибывает вот к этой азовской армии, он готовит план овладения Азовом, а дальше отбывает в армию крымскую, и в ее главе он берет перекоп, продвигается вглубь Крымского ханства и, наконец, овладевает столицей Крымского ханства Бахчисараем, которое было разграблено, ну и фактически сожжено Минихом. Война эта была очень ожесточенной, потому что крымские татары, отступая, применяли тактику выжженной земли. Они уничтожали свои собственные деревни, сжигали посевы, и в конечном итоге в русских войсках разразился голод и эпидемии. Это стоило огромных потерь Миниху. И мы можем столкнуться с упоминанием о том, что в войсках среди простых солдат Миних приобрел репутацию живодера. Об этом действительно говорили, но я отмечу, что все-таки эти потери были связаны не с тем, что Миних стремился, как бы не жалел людей, там, бросал их в какие-то самоубийственные атаки и так далее. Это было не так, он как раз людей-то жалел. Это было связано с тем, что война шла очень далеко, и снабжение войск было чрезвычайно затруднено, а в условиях политики выжженной земли это было практически невозможно. Именно поэтому Миних из Крыма, в конце концов, и уходит. Закрепить его за собой не удается. А вот Азов, его войска берут в 1736 году, они им овладевают, и забегая вперед, я скажу, что, конечно, итоговый мирный договор в Нише в 1739 году, он запретил России иметь военный флот, вообще флот на Азовском море, и предписывал срыть военные укрепления. Но саму территорию Азова Россия сохранила за собой и уже никогда не потеряла. Это произошло благодаря Анне Иоанновне, благодаря Миниху. Если мы сегодня ценим суверенитет над побережьем Азовского моря, ну, этих людей надо вспоминать, да. Потому что мы вернулись все это вот в эту войну и благодаря им. Более того, 1739 год, сражение при Ставучанах, это уже такое настоящее масштабное сражение, в котором Миних наносит большое поражение турецкой армии во главе с полководцем Вилипашой, наносит его при минимальных потерях, это к вопросу о Минихе-живодере. Там применял довольно любопытную тактику, оборонительную. Турецкая кавалерия атаковала русское каре, наши выставляли рогатки, и туркам они постоянно отступали. Наши двигались вперед, турки опять атаковали, наши вновь выставляли рогатки. В конечном итоге турки вынуждены были отступить, причем их бегство носило довольно панический характер. В результате был взят Хатин, это современный город на территории Украины, тогда это сильная турецкая крепость, и эта победа, она была настолько громкой, что Михаил Васильевич Ломоносов написал оду на взятие Хатина, она входит во все его собрание сочинений, такое известное литературное произведение 18 века. Это была громкая победа, и недооценивать ее нельзя. Особенно хорошо это видно в сравнении с тем, что происходило в Европе. Дело в том, что союзником России традиционно была Австрия, и в этот раз она тоже вступила в войну в 1737 году. Так вот, со стороны Австрии это был грандиозный провал. Австрия разгромлена, турки подходят к Белграду и овладевают им. И если Россия, пусть и в таких ограниченных формах, как бы, ну, возвращает Азов, то Австрия теряет Белград и всю Северную Сербию по результатам этой войны. То есть Турция эту войну не проиграла. Она ее в каком-то смысле проиграла России, утратив часть своей территории. Но она была завидно компенсирована в другом месте, потому что, еще раз повторюсь, Белград и вся Северная Сербия перешла в состав Турции. Поэтому еще раз повторюсь, что Турция в этот момент это не какой-то второстепенный противник, это сильнейшая великая держава, которая наносит очень глубокое и очень болезненное поражение Австрийской империи, империи Габсбургов. Поэтому, конечно, репутация Миниха в тот конкретный момент, она стоит очень высоко. Он-то бьет турок. Вот австрийцы им проигрывают, теряют свои земли. А Миних турок бьет и земли отбивает. Поэтому, конечно, репутация этого человека стояла очень высоко.
1: Но что же изменилось? Вот вопрос. Когда произошел этот слом, за которым последовал эта эпоха дворцовых переворотов, мы понимаем, что правители меняются, и меняется, опять же, их двор.
0: Анна Иоанновна умирает в 1740 году регентом при малолетнем Иване Антоновиче становится Эрнст Иоганн Берон, курляндский герцог, человек, который не имел никакой политической партии. И надо сказать, что его назначение регентом, оно вызвало большой ропот, в первую очередь, со стороны семьи Ивана Антоновича, его мама и папа. Антон Ульрих Брауншвейгский и Анна Леопольдовна были чрезвычайно раздосадованы и обижены тем, что тетка Анны Леопольдовны предпочла своего фаворита и любовника им. И вот они задумывают, ну, Анна Леопольдовна в первую очередь задумывает дворцовый переворот, ее в этом поддерживают и в какой-то смысле подстрекает вот уже упомянутый мной Андрей Иванович Астерман, который враг Берона, да, и Миних тоже занимает позиции. Но Миних играет в этом дворцовом перевороте 1740 года ключевую роль, потому что он по-прежнему военный руководитель империи, и именно его гвардейцы врываются в дворец Бирона, в дворец Берона, прошу прощения, в Летнем саду, и осуществляют арест временщика. Берон сопротивлялся, он залез под кровать, пытался оттуда как-то отбиваться, но в конце концов его бесцеремонно схватили, а его жену даже бросили в снег, потому что она бежала за своим схваченным мужем, ее грубо толкнули, бросили в снег. Вот так закончилась политическая карьера Берона. Точнее, прервалась на много лет, потому что, ну, попозже он вновь станет герцогом курляндским, но это отдельная история. И вот по итогам этих событий Миних становится первым министром по военным и гражданским делам, то есть, по сути, премьером при Анне Леопольдовне. Но когда устранили Берона, началась схватка под ковром между другими бульдогами. То есть, а теперь Астерман начал интриговать уже против Миниха. Остаться должен только один, как известно.
1: А как мы знаем, у Миниха, да, с этим проблема.
0: А у Миниха с этим проблема, да. И в конце концов, Анна Леопольдовна, она, в общем, она не арестовывала Миниха. Она просто очень сильно сократила сферу его влияния. Ему были оставлены только военные дела. Но Миних, который уже вкусил большой власти, ему этого казалось недостаточно. И он вообще подал в отставку. Он подал в отставку, и, может быть, и как частное лицо жил бы или был бы возвращен на службу, но тут произошел очередной дворцовый переворот, и к власти пришла Елизавета Петровна. А Елизавета Петровна видела в Минихе очень опасную, недоброжелательную по отношению к ней фигуру. Поэтому Миних был арестован и приговорен к смертной казни. Его везли на эшафот, предстояло ему четвертование. При этом я должен сказать, что держался он очень стойко, гордо, ничем не демонстрируя падение духа. И вот там, на эшафоте, было объявлено о помиловании. Ну, точнее, о том, что четвертование заменено ссылкой в Пилым на Полярный круг, где буквально за несколько месяцев до этого оказался Берон. Вот. Берона Елизавета Петровна вернула в Европейскую Россию. Он получил право жить в Ярославле. Но я обращаю ваше внимание, что все-таки не в столице. Вот. И когда Миних ехал в Пилым, он по дороге с Бероном встретился. Вот такие вот превратности судьбы.
1: Ох, какие интересные встречи, да, происходят там по пути в Пилым. Но 20 лет — это серьезный срок. Что это время он делал и как все-таки не ушел в уныние и смог вернуться? Все?
0: Очень сильный дух. Невероятная сила духа. Он постоянно писал Елизавете Петровне в Петербург разного рода предложения, проекты. Вот, в частности, он там продолжал продумывать проект защиты Петербурга от наводнений. Но Елизавета Петровна все приходящие из Полыма предложение игнорировала, и в результате освобождения Миних получил только когда воцарился ее племянник Петр III. Петр III, и его окружение, нуждалось в некоторой ротации элит, и вот тогда вспомнили про Миниха, репутация которого за 20 лет ссылки не забылась. Поэтому Миних был возвращен из Пилыма и сразу же стал одним из ближайших приближенных Петра, членом императорского совета. Его назначили генерал-губернатором Сибири, как человека, который имел некоторые представления о том, что там происходит. Вот, Миних, конечно, уже был не молод. Он доживет до 84 лет, серьезный возраст. К этому моменту ему уже было к 80, и он, тем не менее, сохранял невероятную физическую бодрость. и очень эффектно и эффективно повел себя, когда поднялся мятеж Екатерины II.
1: Ведь он поддержал Петра III.
0: Да, совершенно верно. Вот, дорогие друзья, я думаю, что многие из вас впервые про Миниха услышали, когда читали знаменитое стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Моя родословная». Во всяком случае, так было именно со мной. Там Пушкин, рассказывая про своих предков, пишет: «Мой дед, когда мятеж поднялся средь петерговского двора, как Миних верен, оставался паденью третьего Петра». Но вот Александр Сергеевич имеет в виду своего даже не деда, а прадеда Льва Александровича Пушкина. Но его верность Петру Третьему – это скорее семейная легенда. А вот то, что Миних оставался верен Петру, это, вне всякого сомнения, так. Надо сказать, что ближайшие сподвижники Петра Третьего, они демонстрировали полное уныние, когда пришло известие о гвардейском перевороте в Петербурге. И только Миних сразу же начал действовать. Он рекомендовал Петру немедленно отправиться в Кронштадт для того, чтобы получить поддержку в тамошнем гарнизоне. И Петр туда поплыл, даже, я бы сказал, понукаемый в некотором смысле Минихом. Когда выяснилось, что Кронштадт уже перешел на сторону мятежников, Миних предложил немедленно отправляться в Ревель и пытаться добраться до Восточной Пруссии, где стояла армия Петра Александровича Румянцева. Румянцев к тому моменту еще не великий, но уже весьма известный полководец, яркий генерал, который очень ловко проявил себя, очень ярко проявил себя во время Семилетней войны, и Фридриху II приписывали фразу «берегитесь собаки Румянцева, остальные русские генералы не опасны». То есть, имея таких двух выдающихся генералов, ветерана Миниха и молодого энергичного Румянцева, который был верен Петру, этот государь мог бы, конечно, рассчитывать на возвращение трона. И по большому счету, Петру было бы достаточно включить, мне так кажется, было бы достаточно, ну, во всяком случае, необходимо было включить программу «Я внук Петра Великого», показать политическую волю.
1: Не подсказали.
0: Духа на это... Нет, подсказали, да? Конечно, но духа не хватило. Вот видите, в чем дело? Вот есть бойцы, которые сражаются до последнего, а есть вот размазни. Вот Петр Третий, есть у него разные симпатизанты, я к их числу не отношусь, он продемонстрировал, что он не готов бороться. А Миних был бы готов бороться, и когда он предстал перед Екатериной II, он ей прямо сказал, что он был готов умереть, сохраняя верность тому государю, который освободил его из ссылки. И Екатерина II к этому рыцарскому поступку проявила понимание, поэтому Миних при ней остался в качестве директора морского порта и был на службе до самой своей смерти в 1767 году. То есть он еще пять лет прослужил при Екатерине II. Это, в общем, выдающаяся карьера, конечно. Ну, настоящий рыцарь. И Екатерина не решилась его осудить.
1: Дальновидность у нее присутствовала, это безусловно, да. Конечно. Почему же все-таки забылось его имя, или кто все-таки сильнее повлиял, да, я услышал, Елизавета Петровна?
0: Миних стал ассоциироваться все-таки вот с той эпохой, когда немцы посыпались на Россию как сор из рваного мешка, по выражению Ключевского. Миних был восприниматься как ненациональная величина. Эта проблема, она преследовала потом и других нерусских полководцев, этнически нерусских на русской службе. И по-другому могла бы сложиться, например, посмертная слава Михаила Богдановича Барклая де Толли, который в воспоминаниях современников как бы конкурировал с Кутузовым. Он при жизни конкурировал, но и в исторической политике конкурировал с Кутузовым. И, в общем, здесь проявила имперская власть мудрость. Вот у нас перед Казанским собором стоит два памятника Барклаю и Кутузову. Но вот в отношении Миниха такой мудрости проявлено не было, хотя реальные его исторические заслуги, они чрезвычайно велики. И то, что в Петербурге губернатором которого был Миних, нет ему памятника, ну, я считаю, это позор. Если нас слушают представители городской власти, друзья мои, но это просто необходимо, это восстановление исторической справедливости, потому что у нас и в имперский период, и в советский период было очень много людей, которые были русскими не по фамилии, а по духу, и служили нашей стране и нашему государству. Вот это парадокс. Мы же много лет Россия пользовалась тем, что сделал Миних, не вспоминая его имени. Хотя, по идее, памятник должен быть и у Ладожского канала, памятник должен быть и в Азове, который был возвращен, еще раз подчеркиваю. Памятник должен быть, и, конечно, и в Петербурге. И давайте будем справедливы в отношении тех людей, которые стремились к укреплению нашего государства, а не к его забвению.
1: Восстанавливаем историческую справедливость здесь, на радио «Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым. Спасибо большое. До новых встреч.
0: До новых встреч, друзья.
11: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. Узнать за 90 секунд. Сальвадорский рыбак Хосе Альваренго на своем примере доказал, что невозможное возможно. Когда они с напарником в очередной раз вышли в океан на рыбалку, беды ничего не предвещало. Но ожидания семей оказались напрасными. Мужчины пропали. Внезапный шторм вывел из строя мотор их лодки, исчезла связь. Неуправляемую посудину унесло в открытый океан. В какой-то момент закончились запасы провианта и пресной воды. Однако рыбаки не падали духом, ловили руками рыбу, собирали дождевую воду. Это длилось несколько месяцев. Напарник Хосе не выдержал испытания и умер от стресса и обострившихся болячек. Альваренго остался совершенно один посреди огромной стихии. Боролся за жизнь долгих 438 дней. Штормы, голод и жажда в сухую погоду стали его спутниками. Рыбак разговаривал сам с собой, чтобы не сойти с ума, и держался за надежду, что его ждут на берегу. Потом он рассказывал, что именно вера и надежда не дали ему погибнуть. Хосе обнаружили случайно у Маршалловых островов. Сначала истощенному, худому как тростинка рыбаку не поверили, что он провел в океане больше года. Но врачи подтвердили, все так и было. Этот случай выживания в современной истории стал уникальным.
12: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа дня, в Бишкеке 6 вечера, в Петропавловске-Камчатском полночь. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Система высшего и среднего образования в России семимильными шагами идет к новому стандарту. Приморье страдает из-за ливней и паводка. Российскую культуру не смогли отменить в Австрии. Подробности далее. Рекордное количество заявлений, почти 3 миллиона, уже подано в колледжи России в приемную кампанию этого года, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Это уже на 500 тысяч больше, чем за аналогичный период в прошлом году. При этом приемная кампания стартовала всего лишь чуть более месяца назад, 20 июня. Полный переход на новую модель высшего образования в России планируется завершить в предстоящие 3 года, сообщает Миноборнауки. Уточняется, что порядка 42 тысяч абитуриентов в этом году поступят на бюджет в 17 университетов пилотного проекта по переходу на новую модель высшего образования. Этот проект стартовал еще 2 года назад. В рамках пилота студенты получают базовое и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров. При этом 9 вузов-участников пилотного проекта по переходу на новую систему высшего образования уже полностью перестроили свои программы под новую модель, уточнил глава Миноборнауки Валерий Фальков. Приморье подтопило на фоне сильных дождей. Из-за переливов перекрыты 4 дороги. Осадки идут уже несколько дней. Вода смыла 2 моста в 15 населенных пунктах перебоя со светом. Часть территории в городе Спасск-Дальний готовят к эвакуации. Там открыли пункты временного размещения. В приморском правительстве сообщили, что в регионе сегодня и завтра ожидаются сильные дожди. Объявлено штормовое предупреждение. Ряд стран Евросоюза в письме к руководству блока призвали созвать внеочередную видеоконференцию глав МВД на фоне миграционного кризиса в Испании. В рамках видеоконференции авторы письма предлагают провести общую оценку ситуации и согласовать скоординированный европейский ответ, в том числе оперативно задействовать имеющийся инструмент ЕС и предоставить Испании необходимую поддержку для восстановления контроля над внешней границей Европейского Союза и предотвращения дальнейших неконтролируемых въездов в страну. Попытки изоляции российской культуры в Австрии не увенчались успехом, несмотря на политическую ситуацию. Интерес к российскому искусству сохраняется, заявил РИА Новости посол России в Вене Андрей Грозов. По словам дипломата, русское искусство и культура по-прежнему пользуются в Австрии огромным интересом, а произведения российских классиков неизменно остаются в репертуаре ведущих австрийских театров и концертных залов. Он отметил, что культура продолжает объединять людей даже в условиях политических разногласий, а театральные, оперные и балетные площадки остаются пространством, где сохраняется диалог между народами. Россиянки завоевали бронзовую медаль чемпионата Европы по академической гребле в Варесе. В состязаниях женских четверок без рулевого третье место заняли Екатерина Живлаченко, Екатерина Глазкова, Марина Рубцова и Валентина Плаксина. Победительницами стала четверка из Великобритании, второе место заняли немки. Международная федерация гребного спорта допускает российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник», а мы работаем для вас в прямом эфире. Мы это ведущий Александр Кузьмак, Денис Воробьев. Саш, привет!
3: Добрый день, да, здравствуйте. И в данном случае важно, что вы нас не только слушаете, но и смотрите, потому что... Сейчас объясним, почему. Потому что наш первый собеседник, а говорить мы будем о международной политике, политолог, независимый журналист, наш постоянный собеседник, очень часто мы с ним беседуем, с большим удовольствием это делаем, Грегор Шпицын. Грегор, мы вас приветствуем. Я вот так вот перехватил инициативу и начал сразу об этом говорить, потому что у вас потрясающий за спиной то, что на телевидении называется задник. То есть это напоминает международную панораму времен Советского Союза. Только не видно, чей Крым там на карте, вот на этой. Там сзади такая карта красивая. Грегор, добрый
4: день. Обижаете. Здравствуйте, Денис Александрович. Да, у меня Крым И восточный регион Украины специально заштрихован карандашом, сам заштриховывался.
3: Ну все. Замечательно. Тогда вообще все прекрасно.
2: Но это очень хорошо сочетается с темой, которую мы сегодня обсуждаем. И, честно говоря, как я вижу по реакции коллег-журналистов и политологов, воодушевление вокруг возможного возобновления переговоров между Россией и Украиной с участием Соединенных Штатов Америки меньше. Может быть, я, конечно, ошибаюсь, но тем не менее. Сегодня мы обсуждаем слова Марко Рубио, который заявил следующее. Вашингтон в ближайшие недели будет пытаться возобновить переговоры между Россией и Украиной. И тут логично, обе стороны, в принципе, высказываются следующим образом. Да, переговоры нужны, непонятно к чему-либо, придем или не придем, но как бы, да, с точки зрения дипломатии все становится понятно. Меняется ли стратегия, меняется ли подход? Потому что до этого мы очень часто слышали версию, нужно давить на Трампа, чтобы тот, в свою очередь, склонял ту или иную сторону, Россию или Украину, к неким уступкам или компромиссу. Пожалуйста, Грегор.
4: Ну, то, что обе стороны, российская и украинская, и европейская, отчасти как бы от имени украинской, они всячески будут пытаться умасливать Трампа, то есть, ну, не то, что умасливать, по крайней мере, пытаться его не раздражать. То есть, наверное, Россия могла бы сказать, понимаете, вот дух анкоража действительно мертв, он превратился, так сказать, в пар, в нехороший, миазматический. Прекрасно уже всем понятно вокруг нашим стратегическим партнерам, что в Анкоридже, в общем-то, был фактически обман, да, то есть иранский министр иностранных дел прямо в открытую сказал, что американцы хотят обмануть нас так же с этими переговорами, как обманули русских в свое время. Ну, в принципе, российские и МИД, наверное, и высшее руководство могли бы сказать: так, хорошо, мы пытались с вами договориться, мы поняли, что вы абсолютно недоговороспособны, теперь мы решаем проблему чисто военным путем, мы решили отринуть дипломатию, потому что и ваше украинское как бы, государство лимитров мы нет, абсолютно недоговороспособная, это как бы бешеная гиена, с которой нужно, ну, разговор может быть один, да, только до конца. Ну и вы, в общем-то, как двурушники, нам, как партнеры, неинтересны. Ну, естественно, в России никто этого не скажет, потому что в этом случае вполне возможна реакция Трампа, как политика очень такого самолюбивого, самовлюбленного, нарциссического такого типа. Ага, раз так, тогда вот мы открываем, даем чистый чек для Украины и максимально накачиваем ее оружием. Поэтому и та сторона, и другая стараются, собственно, там Трампа не раздражать, не выводить из себя. Если при этом Трамп еще будет как-то там, не знаю, Украине, например, подкидывать денег и оружейных технологий, России будет, соответственно, как-то так вот говорить, что мы категорически против, например, там, экспроприации российских активов в Европе, потому что это нехорошо. Ну, в общем-то, наверное, тогда...
2: Грегор, но я тут же вклинюсь. Она, насколько сегодня велика роль Трампа в текущем конфликте? Потому что, ну, я объясню. С одной стороны, из уст Лаврова это звучало. Американцы участвуют в наведении ударов по территории России. Украина, в свою очередь, ну вот последний визит Зеленского, по всей видимости, в положительную сторону для него не обернулся. Да, Трамп отказал в там, передаче ракет для Патриота и прочего. И он действует из логики продажи вооружения, и все-таки большую часть берут на себя европейцы сейчас, разворачивая заводы, и их курс, в принципе, здесь тоже понятен. Но так ли действительно сегодня важно это самое мнение Трампа?
4: Абсолютно, потому что, как ни крути, все-таки Трамп несколько изменил наше представление об американском глубинном государстве. Если при Обаме, да и при Байдене было понятно совершенно, что это президент в демократической администрации во главе государства такая петрушка, насаженная на руку, которая говорит то, что ей велит американский дипстейт, американские деловые политические элиты, которые, как правило, стараются находиться в тени, но тем не менее, если мы посмотрим на историю американского конгресса, то те 300 семей, которые там заседают, они, в общем-то, так или иначе за последние 300-350 лет как-то сильно особо не менялись. Вот все то же самое. Вот. А Трамп, он как-то действительно пытается держать бразды правления в своих руках, влиять на принятие решений как в Конгрессе, так и в ведущих министерствах и ведомствах, и, в общем-то, ответственный за имплементацию американской внешней политики. Поэтому, по крайней мере, пока не пройдут промежуточные выборы в Конгресс, которые могут существенно урезать полномочия Трампа, да, и, скажем так, ну, то есть сейчас Конгресс так или иначе контролируется республиканцами. Если с этого ничего не случится, то есть система сдержек противовесов, полномочия президента будут очень-очень ограничены. Конечно, они будут с полномочиями английского короля, но, тем не менее, вот всей полноты власти он уже обладать не будет. Поэтому нет, Трамп сейчас пока что действительно лидер государства первого в мире, который так или иначе влияет на все аспекты международной политики.
3: Грегор, позвольте пополемизировать?
4: Пожалуйста.
3: Да. Ну, смотрите, вот ведь в Анкоридже или в Анкоридже, там теперь уже, да, две у нас, два произношения, никаких договоренностей, тем более, и об этом, это, в общем, потом было признано, не было. Были только, ну, фактически устные соглашения, не более того. И об этом, собственно, заявили в конечном итоге обе стороны, и Марко Рубио, и Сергей Лавров говорили об этом неоднократно. Позиция России и действия России в рамках специальной военной операции не изменились ровно никак. Более того, за последние там пару месяцев удары по Украине стали очень жестокими, жесткими именно с точки зрения качества и точности этих ударов. То есть Россия как гнула свою линию, так и гнет. А есть же точка зрения, ну я вот так аккуратно скажу о том, что, скажем так, выход логический из Анкориджа означал, что американцы попробуют убедить Украину договориться с Россией. И фактически то, что американцы не справились с этой задачей тогда, и неизвестно, вот я почему и удивлен, что Трамп там кому-то что-то приказал, куда-то кого-то подталкивать, тем больше, что до этого это не очень получалось. Что это как раз говорит о беспомощности Трампа в ситуации России и Украины, поскольку Россия на компромиссы не идет. А позиция Трампа никак не повлияла на действия России в рамках специальной военной операции.
4: Ну, к сожалению, она и на действия Украины, судя по всему, не сильно это повлияло, потому что изначально я вполне подозреваю, что Трамп действительно был уверен, что ему удастся убедить киевскую сторону пойти на существенные уступки. Но я сказал, что Трамп является главой государства, но я не сказал, что все-таки американский дипстейт не существует, и это миф. Нет, на самом деле это не миф, и дело в том, что те самые финансово-промышленные элиты, которые оплачивали избирательные кампании Трампа, и которые, собственно, за ним стоят, они весьма заинтересованы в оборонно-промышленных заказах. Они весьма заинтересованы в тех траншах, которые выделяются из Конгресса на помощь Украине, 90% из которых, по некоторым данным, они так уж на капиталистском холме в Вашингтоне оседают в карманах лоббистов. И финансово-промышленных групп, которые сейчас просто завалены, например, заказами на комплексы Патриот, боеприпасы и самолеты F-35. То есть они там очередь расписана на 8 лет вперед, так что меня Швейцарию тут двигают, говорят, извините, мы ваши деньги взяли, но мы не знаем, когда выполним ваш заказ на Патриоты. Вот. Поэтому с точки зрения американской экономики...
3: Дата поставки изменилась, да, извините.
4: С точки зрения именно, понимаете, исторически за именно военно-промышленным комплексом всегда стояла республиканская партия. Республиканская партия как раз те, кто стоит за Трампом, поэтому они вполне заинтересованы в том, чтобы во всем мире разгоралось больше войн, что стимулировало бы спрос на американское оружие. Поэтому здесь Трамп попал в такую ловушку своеобразную. То есть, с одной стороны, он вынужден бустить американскую экономику за счет ВПК, с другой, и он как-то вот пытается все-таки примерить лавры миротворца. И, в общем-то, между двумя этими крайностями огромное пространство, в котором Трамп пытается лавировать.
3: Но у него же там есть куда бустить-то, я имею в виду Иран и всю вот эту иранскую проблему, куда, собственно, все американские вооружения сейчас уходят.

0: заметными кадрами, да, как люди цеплялись к самолетам. Вот. А зато огромные деньги освоили как раз-таки на, и по линии ЦРУ, и по линии Пентагона, и по линии различных фондов, да, поддержки демократии. Это же просто бездонная кормушка для американских чиновников и конгрессменов.
1: Грегор, спасибо огромнейшее. Грегор Шпицын, политолог, независимый журналист, был в эфире «Радио Спутник».
2: Спасибо огромное.
1: Саша, вот ты что-нибудь коллекционировал в детстве?
2: Да, конечно, солдатиков.
1: О.
2: Например, да, мы тут недавно с братом как раз на эту тему говорили, у нас были такие сборные войска. То есть мы играли в солдатиков, у нас ковбои воевали вместе с рыцарями, потому что что купил в магазине, то, собственно, и... Ну, не только марки собирал, значки, монеты, эти, много чего собирал.
1: И вот я тебе сейчас, не знаю, открою ли тайну, но все это переместилось в мир цифровой, и я еще могу понять, когда что-то можно пощупать, потрогать, и действительно, знаешь, и фантазию применить, говоря о солдатиках, разворачивая баталии, тактики и стратегии. Другой момент. Беда сегодняшняя, о чем пишут коллеги-журналисты, это детская лудомания, и связана она как раз-таки с видеоиграми. И там, знаешь ли, очень хорошо этот рынок, я знаю, у тебя условно есть какое-нибудь оружие в шутере.
2: А, вот эти все скиллы,
1: и, да, и ты,
2: вот
1: скины, это все, да. Да. И ты можешь повесить на него наклеечку,
2: да, да,
1: которая
2: да,
1: не дает тоже. Тебе никакого преимущества абсолютно, но она может стоить огромное количество денег, потому что она выпадает случайным образом, иногда это меньше процента, с какой-нибудь коробочки, которая стоит уже реальных денег. Mm-hmm. И ты покупаешь эти коробочки в надежде на то, что когда-нибудь этот шанс досработает. И таким образом дети тратят огромное количество реальных денег ради, по сути, пикселя, цифрового актива. И многие говорят, что это проблема, так ли это, давайте разбираться. Психолог Анастасия Грачева уже на прямой связи со студией. Мы рады вас приветствовать. Добрый
2: Здравствуйте,
1: день.
2: Здравствуйте, Анастасия.
3: Добрый день, здравствуйте, Денис, Александр, Алексей, здравствуйте.
2: Александр, Александр, да. Почему?
3: Александр, я да. Прав, да.
2: А, да.
3: А то, что касается лудомании, и на самом деле это побег от стресса. Чаще всего дети убегают в такой нереальный мир через погружение. Мы, как родители или педагоги, можем упустить тот момент, когда ребенок погружается и начинает проживать другую реальность. Конечно, первое — это там, где потерян контакт с родителем, ребенок имеет свободное время для погружения и увлечения игрой, где он чувствует победу, где он чувствует себя победителем, и там вот как раз тот самый дофаминовый кайф, где он испытывает результат, быстрый результат. Также у нас есть там и на деньги кто-то играет, ставки, но если вы говорите про детские игры, где значки они приобретают, конечно, ощущение крутизны, что ты приобрел определенный там навороченный значок, и ты чувствуешь свою значимость, свою крутизну, возможность, реализованность, и да, такое глубокое погружение и побег от реальности, от семейных каких-то, может быть, разногласий с родителями, возможно, сложности в учебе, ну, наверняка сложности в учебе, а здесь ты такой успешный и крутой.
1: А это что связано с тем, что в интернете уже давно, вот, знаете, продается культ успешного успеха. Ну, когда парень уже в 18 лет должен зарабатывать столько-то, столько-то, понятно, что это очень раздутая история. Она не отражает действительности, но понимая, что далеко не каждый может достичь больших высот к определенному возрасту, это абсолютно нормально, в том числе поэтому и уходит в видеоигры, это продолжая вашу мысль о победах там, о достижениях там, о крутизне своей там.
3: Здесь мало того, что успешный успех, и еще легкий успех, то есть где не нужно платить больших ресурсов своих. То есть если раньше каждый хотел быть космонавтом или врачом, там, где нужно трудиться, вкладываться и быть известным, то сейчас очень быстрый успех, который связан на вот каком-то непонятном результате. И да, успешный успех, работая в школе, занимаясь с детьми, часто встречалась с таким ответом, когда спрашивала: вырастешь, кем хочешь быть? Бизнесменом. Вот и все. Кто это? Чем заниматься? Ребенок не понимает, но он понимает, что это что-то быстро, круто, модно, много денег, легко, не хочу. И знаете, вот эта тенденция рафинированной психологии — делай только то, что хочешь, и не делай то, чего не хочешь. И наши дети, ну не только дети, взрослые начинают говорить: а я не хочу это делать, я выбираю себя. И вы знаете, поэтому я не собираюсь учиться, образование мне не нужно, я буду геймером, я буду сейчас накручу своего там героя в своей игре, вы знаете, меня там все уважают. И интересно, что ведь есть такие стримеры, правильно я говорю?

0: которые имеют огромную аудиторию, зарабатывают на том, что ему присылают финансы за то, как он играет, как он обыгрывает, как он побеждает, какой он успешный. И он говорит своей маме, это тоже транслируется, что вот видишь, мне не нужно было учиться ни в школе, ни иметь образования, а я круче тебя.
1: А скажите, пожалуйста, Анастасия, вот в ситуации, которая, ну вот подобной ситуации, когда ребенок или подросток ведет себя подобным образом, если мы говорим о работе с психологом как раз, какова должна быть аргументация, какие слова, прям вот, может быть, даже в каких-то случаях и конкретные слова должны быть произнесены в адрес подростка, который уже болеет этой самой, ну, болеет в кавычках, а может и без кавычек, лудоманией. То есть как его аргументированно вывести из этого состояния? И можно ли вообще это сделать словами? Или здесь, ну, помимо, естественно, родительской заботы, внимания, здесь, так сказать, масса банальности очевидных, да? Вот что психолог делает в этой ситуации? Как он это делает?
0: К сожалению, вы правы, потому что это психическое расстройство, это болезнь. И из серии, что психолог работает со здоровыми детьми и людьми, то здесь только работа и с психиатром, и с психологом. Потому что лудомания — это человек уже не может управлять своим поведением, он настолько зациклен на игре, на достижениях, на победе, что сказать ему какую-то одну фразу или там поговорить с ним пару раз, он скажет тебе «да», понимаешь, на голубом глазу он тебе все пообещает, и тут же он пойдет и будет, мало того, что там же проигрываются деньги, из дома деньги тащатся, как мы это можем замечать. Ребенок теряет интерес и мотивацию к жизни, он настолько погружен в это состояние, и, как правило, его окружают такие сверстники. И, конечно, поздно пить боржоми, когда уже твой ребенок тащит деньги и проигрывает, и он уже настолько погружен в игру, потому что там и рехаб, и таблетки, и лечение.
1: Так
0: и
1: что полностью... же все-таки, Анастасия, простите, что перебиваю, так что же все-таки, где вот эти точки, на которые должен обращать внимание психолог, и что в этой ситуации он опровергает? То есть, как бы, как человеку развернуть психику в этой ситуации в другую сторону? Ну, помимо работы психиатра, именно работа психолога здесь где?
0: Здесь работа психолога для того, чтобы, ну, как будто бы сделать определенную расстановку реальной жизни. То есть существует реальная жизнь, и вернуть ребенка, заземлить ребенка к реальной жизни. И здесь, конечно, работа вместе с родителем, где распределяется время, чтобы ребенок мог уделять свое время, заниматься чем-то помимо. То есть нужно у нас отвлекать ребенка от этого, переключать внимание, повышать финансовую грамотность, выстраивать доверительные отношения в семье. И здесь получается, что вот каким-то одним таким методом невозможно помочь, а комплексный подход работает. И сейчас, то, что касается такого запроса, очень часто и работают специалисты, отдельные специалисты, отдельно обученные специалисты, которые занимаются именно этой сферой.
2: Я так полагаю, здесь и простите, Анастасия, что врываюсь, но прямой запрет, условно, вот родители сказали, играть ты не будешь. И в целом воспринимают это очень, ну, как говорят, в штыки. Вот это может дать еще более обратный эффект с точки зрения последствий и поведения ребенка?
0: Вы совершенно правы. Если говорить ребенку, я тебе запрещаю, я тебе не дам, то у нас как раз появляется та самая истерика, ломка, если хотите, когда ребенок будет еще больше хотеть идти к этому. Конечно, это диалог. И то, что касается переключать внимание, время ребенка должно быть занято. И как раз это и спортивные секции, как раз это общение, окружение. То есть родитель должен изначально выстраивать окружение ребенка и обращать внимание на то, с кем ребенок общается, насколько много у него свободного времени. И обратно те же самые разговоры, да, в пользу бедных, скажем так, когда ты объясняешь про финансовую грамотность, что легких денег не бывает, и рассказываешь про азартные игры, открыто рассказываешь и объясняешь, что выигрыш — это определенное, ну как даже... лукавство, которое человек, ну, что ты выиграешь, получишь легкие деньги, станешь миллионером. Об этом нужно говорить с ребенком и показывать, наверное, факты реальной жизни.
2: Но это сейчас в целом можно признать бедой. Я, извините, вот что такую классификацию даю, вот, потому что мы много говорим про окружение. На окружение сегодня, мне кажется, особенно в подростковой среде, все однозначно, во-первых, имеют смартфоны, вот, листают вот эти короткие видеоролики. Неважно, играет человек или не играет, но внешняя картинка, она создается именно таким образом. И понятно, что иногда порывы могут быть, они очень искренние, потому что я много общался с ребятами, ребятами, которые пытаются выбить вот эту наклейку, потому что иногда их стоимость, ну, в зависимости от редкости, может там быть эквивалентна трешке в центре Москвы, учитывая то, как да. этот рынок разбух, скажем так, и перегрет. Благие же намерения, что вот, мам, я сейчас покручу, я достану, я продам, и будем жить безбедно. Потому что такая мотивация иногда тоже встречается.
0: Я согласна, что это нужно назвать бедой современного поколения, потому что дети теряют себя, и мы говорим сейчас про психическое расстройство, которое через эти ситуации получается с детьми. И дети сами себе помочь не могут. И как-то я проводила даже такой курс, говоря про то, как помочь справиться с этой цифровой зависимостью. Это, конечно, нужно начинать с самого раннего возраста, когда ребенку ограничивают количество времени, экранного времени, что ребенок не должен, например, находиться, когда он спать ложится, чтобы телефон не был рядом, а был в другой комнате. И то, что это сейчас беда, да, потому что этот, как я уже вам говорила, дофаминовый кайф, то есть люди уходят в ту реальность, где просто, легко, где есть азарт, где кажется, что жизнь намного краше, интересней. Ну, наверное, мы говорим сейчас не только про подростков, но и про реальность, в которой мы сейчас находимся, и те же самые состояния, тревожные состояния, невротические состояния взрослого человека тоже напрямую связаны с тем...
1: Угу. Я хотел вот что спросить, а должен ли ребенок в этой ситуации, ну, ребенок этому же, да, условно, то есть это уже, в общем, да. подросток, да, а нужно ли ему или можно ли ему в этой ситуации, поймет ли он, объяснить механизмы, как работает подобного рода схема, или он это все понимает, ну, вот как человек, который знает, да, что курить вредно, да, но все равно курит, или там, не знаю, что-то
2: казино
1: еще вредно.
2: Казино никогда не проигрывает, но все равно несет туда деньги, да.
0: Да, конечно, нужно разговаривать, вести беседы. И то, что вы говорите там с сигаретами, есть книга, как просто бросить курить. Человек читает, понимает смысл, как это все устроено, и легко и просто бросает зависимость. И здесь, конечно, регулярные беседы, когда приводит родитель аргументы, когда показывает свою экспертность и способность объяснить и аргументировать. Не просто «нет, нельзя, это плохо, это хорошо». То есть мир не черно-белый, а через то, что вести диалог. И, конечно, ребенку нужна помощь. И говоря про такие зависимость, просто одними аргументами, конечно, ребенку не поможешь.
2: Анастасия, у нас минута эфирного времени остается. Еще важный вопрос. Если вмешается государство с точки зрения регуляторики, признает видеоигры азартными видеоиграми, потому что здесь очень сложно. Или конкретно что-то признавать выборочно.
1: Ну, там, где есть монетизация, по крайней мере.
2: Или все, да. Монетизации сегодня практически во всей игровой индустрии. Вот здесь могут быть тоже проблемы с выводом этого всего, извините, в серую зону, в черный рынок, где подросток становится еще более уязвимым.
0: Я считаю, что детей нужно учить именно цифровой грамотности. Мы сейчас проживаем в цифровом мире, искусственный интеллект становится с каждым годом и с каждым днем все популярнее, и вообще способность управлять собой и использовать современные технологии — это навык. Поэтому я бы говорила про цифровую грамотность и, конечно, про осведомленность детей, и об этом нужно говорить. Возможно, в школе, да, конечно, на государственном уровне решать этот вопрос.
2: Анастасия, спасибо.
1: Спасибо большое.
2: Понятно, что сейчас это очень такой и риторический, и законодательный вопрос, который еще только предстоит решить. Психолог Анастасия Грачева была в эфире «Радио Спутник». Мы прервемся на новости и продолжим.

0: Снижение ключевой ставки ЦБ. Контекст. Минус 0,25. Регулятор в очередной раз пересмотрел базовый показатель, в соответствии с которым выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Теперь ключевая ставка составляет 14%. В Госдуме не исключают, что к концу года она похудеет еще на процент. По словам Эльвиры Набиуллиной, в июне рост цен ускорился из-за ситуации на топливном рынке. Она начинает распространяться на цены широкого круга товаров и услуг и сказывается на растущих инфляционных ожиданиях. Впрочем, инфляция ускоряется во всем мире, в том числе из-за событий на Ближнем Востоке и прыгающих цен на нефть. Вместе с тем, после спада динамика ВВП в России в первом полугодии была положительной. ЦБ ожидает, что к концу года инфляция превысит прогнозы и составит от 6 до 7%. Представители финансового сектора считают, что пусть и небольшое снижение ставки поможет сформировать более благоприятный фон для испытывающей трудности строительной отрасли. Кредиты станут дешевле, но не настолько, чтобы существенно повлиять на цены. Курс рубля останется в текущем коридоре. Национальная валюта на московской бирже весьма сдержанно отреагировала на решение Банка России.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
2: Радио «Спутник». Новости.
3: В студии Денис Захаров. Здравствуйте. Два человека пострадали в Белгородской области из-за атак ВСУ, сообщил оперативный штаб региона. Кроме того, в результате атаки в поселке Волоконовка пробита кровля социального объекта. В хуторе Крисаново Красноярушского района пробита кровля частного дома и повреждены гараж и автомобиль. В поселке Отрадовский повреждены корпус предприятия, оборудование и трактор, а в селе Илек-Пеньковка произошло возгорание частного дома. Правоохранительные органы Таиланда сделают все для того, чтобы наказание виновных в убийстве брата и сестры Назимовых не было смягчено ни при каких обстоятельствах, заявил РИА Новости в Паттайе премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун. Глава правительства сообщил также, что следствие создаст специальные группы, которые проверят все элементы доказательной базы, включая улики и показания свидетелей, самым тщательным образом, чтобы не допустить никаких даже технических ошибок в обвинительном заключении. Министр внутренних дел Франции исключил в субботу выход Испании из шенгенских соглашений по причине миграционного кризиса в Сеуте. Он добавил, что сотрудничество Парижа и Мадрида находится на очень высоком уровне. В пятницу власти нескольких стран ЕС, включая Италию, Чехию, Финляндию и Данию, призвали к временной приостановке членства Испании в шенгенской зоне на фоне наплыва мигрантов из Марокко в городе-анклаве Сеуте. В ЕГЭ можно было бы внести точечные корректировки, направленные на повышение практической ценности экзамена, чтобы проверка знаний отражала не только владение теорией, но и способность применять ее в реальных жизненных ситуациях, рассказал РИА Новости член комитета Софета по науке, образованию и культуре профессор Игорь Мурок. Сенатор также считает, что целесообразно предусмотреть вариативные модули по родному языку и литературе для субъектов страны. Это позволит учитывать региональные особенности и поддерживать изучение национальных языков и культурного наследия. Состояние предпринимателя и разработчика серии российских FPV-дронов Андрея Черезова, на которого в среду было совершено покушение в Туле, оценивается как стабильное. Помощь после тяжелого ранения была оказана вовремя, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании-производителя БПЛА «Овод». Напомню, в среду пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Тульской области сообщила о том, что в подъезде дома на улице Михеева в Туле неизвестный пытался застрелить бизнесмена, тот госпитализирован. Черезов числится в базе данных скандального украинского сайта «Миротворец». Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».

0: Оставайтесь на волнах радио «Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM.
2: Прямой эфир на радио «Спутник» продолжается. Мой ведущий Александр Кузьмак, Денис Воробьев.
3: По-прежнему
2: у микрофонов. Обсуждаем все главные новости к этому часу. Что примечательно, на мой взгляд, это классная новость. Самозанятые в нашей стране с 1 августа смогут выходить на оплачиваемые больничные. Но важно, это только те самозанятые, которые присоединились к эксперименту добровольного социального страхования. Для этого нужно заявление об участии подавать в территориальный орган Социального фонда России. Ну и, безусловно, платить страховые взносы. Давайте разбираться. На прямой связи со студией кадровый эксперт, владелец кадрового агентства Илья Баракин. Илья Евгеньевич, рад вас приветствовать.
4: Добрый Здравствуйте. День.
5: Рад вас приветствовать. Здравствуйте.
2: Взаимно мы тоже рады. И возникает логичный вопрос. Число самозанятых растет. Обеление экономики, курс государства понятен. И вот уже почти 20 миллионов у нас самозанятых присутствует. Ну, больше 16, если говорить конкретно. Но, тем не менее, насколько сегодня действительно есть спрос, необходимость у тех, кто самозанятый, получать оплачиваемые, выходить на оплачиваемые больничные? Пожалуйста.
5: Ну, тут уж кто во что гораздо, потому что сейчас, с одной стороны, есть очень интересный период жизни, когда ты можешь работать с юридическими лицами как самозанятый, получать от них оплаты и при этом не платить за себя повышенные налоги, не платить взносы, не платить в фонды дополнительные отчисления. При этом фонды, естественно, понимают, что если так дальше будет продолжаться, фонды будут мелеть, а качество услуг либо его надо сокращать, либо удешевлять, либо хуже сделать. Поэтому такой переходный период. И поэтому государство, оно, естественно, смотрит в сторону того, чтобы сервисы, которые были для физических лиц, они также продолжали распространяться для самозанятых, потому что по факту это такие же физические лица, просто работающие через другую форму взаимодействия, через другую форму контракта. Поэтому я думаю, это инициатива сверху, а не снизу. Потому что вот мне, когда я находился в статусе самозанятого, ну вот попробовал эту форму, поработал по ней, было очень удобно, гиперудобно. Не нужен ни бухгалтер, ни кто, в фонды я ничего не отчисляю, а при этом медицинская помощь, мне кажется, такая же. И я подумал, вот, наконец-то я достиг счастья в бизнесе, где вот не надо лишнего платить. Но я думаю, что эти времена скоро будут потихонечку прекращаться, и государство будет вводить дополнительные отчисления.
3: Вот у меня буквально, у меня есть хорошая знакомая, у нее вот прямо, вот именно эта ситуация, да, когда у нее была штатная работа и работа, как бы, да, вне рамок юридических, ну, то есть, ну, я имею в виду самозанятая, в данном случае, то есть, и вот когда вот подобная ситуация как раз возникла, то есть ее сократили, да, уволили с ее штатного места работы, и она говорит, ну, вот, а как же я теперь буду, собственно, тебя, как бы, лечение, да, и у меня теперь его нет, да, как бы я должна каким-то образом сама решать эту проблему, а вот теперь получается, что эту проблему она может решить таким образом.
2: Ну, то есть, по идее же, это лишь дополнительный, ну, скажем так, выбор, инструмент, там, носящий добровольный характер. Или вы считаете, что впоследствии это может стать такой обязательной историей?
5: Ну, везде, где есть слово «эксперимент» и «добровольно», впоследствии станет обязательным, вы же понимаете прекрасно. Вопрос просто, насколько это станет хуже, чем было. Но я думаю, что этот эксперимент настолько ведется аккуратно и тонко, настолько не дается лишних перегибов с точки зрения налоговой политики, что введение вот этих дополнительных социальных отчислений тоже нам ничего страшного не грозит. Ну, просто я чувствую, как вот уже лет пять, какие люди над этим экспериментом стоят, какие последствия у нас происходят, и вижу, что все ведется очень аккуратно. Поэтому ничего угрожающего в этой новости для нас нет. Наоборот, люди, которые хотят заниматься таким, участвовать в социальном страховании и понемножечку отчислять сейчас, чтобы потом иметь возможность полечиться побольше, для них это благо.
2: Угу. И тогда еще одна смежная тема, на мой взгляд, количество работников, которые работают по ГПХ, превысило 2 миллиона. Но да, а тут и что еще примечательно в этой всей истории, тут надо понимать, да, за 4 года выросло вдвое. Вопрос следующего характера. С одной стороны, опять же, вначале мы говорили про обеление экономики, опять же, достаточное количество, расширение, точнее, количества и возможностей для самого работника. работника. Но остается ли сегодня злоупотребление со стороны работодателя, когда наоборот у работника нет выбора, есть только вот факт. Либо работаем с тобой так, либо не будем, да, по трудовому, трудовой договор с тобой заключать.
5: Дело тут не в злоупотреблении, дело в том, что просто переходное время у нас сейчас идет, то есть экономика в достаточно жестких тисках кредитной политики находится, и поэтому многие работодатели хотели бы себе принять людей побольше на работу, но не могут, потому что не знают, что день грядущий нам готовит. Как я говорил, у нас в начале года на многие рынки не пришел сезон так называемый. И поэтому раньше, если они там за месяц уже готовились, набирали дополнительных людей к сезону, сейчас эти люди не потребовались. Поэтому им приходится, они вынуждены брать людей по ГПХ. На самом деле ГПХ не сильно лучше, чем штатная работа, потому что ее...
2: Так, да. Что-то со связью. Но это прямой эфир, ничего страшного, такое бывает. Я, честно говоря, анализируя публикацию, вижу несколько другие факторы, которые влияют на количество работников, которые, собственно, на такую форму ГПХ переходят. Здесь развитие проектной деятельности и платформенной экономики. Что примечательно, а кто это конкретно? Айтишники, строители и все, кто в консалтинге. Вот это интересная выборка. Я бы про нее, честно говоря, тоже спросил, потому что это интересно.
3: В частности, да. Мы же понимаем, что среди самозанятых, в принципе, есть те люди, для которых вот эта их самозанятость – это основной источник дохода и главный источник дохода. А есть те, кто, являясь штатными сотрудниками, одновременно являются самозанятыми и делают еще кучу всяких разных.
2: А бывает и с точностью, да, наоборот. Да, когда самозанятость – это у тебя уже как такая надстройка, но не на первом месте. Здесь понятно, что есть огромное количество возможностей сегодня для того, чтобы, подобрать подходящий для себя вариант. Но, тем не менее, не вижу ничего плохого в первой новости, которую мы с тобой обсуждали насчет больничного, который смог оформляться самозанятости. Да. Но в то же время тогда еще одну новость озвучим. Будем переходить, я так думаю, к следующей теме. Соцфонд уже с 1 августа, ровно через месяц, будет проводить перерасчет пенсий работающих граждан.
3: Это хорошо.
2: Да. Такие вещи всегда, когда со знаком плюс, здесь как будто бы сложно, оценивать это, да.
3: Конечно.
2: Но, тем не менее, да, на этом, говоря о вопросах социальных, мы завершаем эту историю, даем небольшую отбивку и переходим к следующей большой теме. Эксперта не надо подключать в этот раз, потому что он сидит передо мной, и будем обсуждать
3: историю
2: большого спорта. Слушай, во-первых, я сразу скажу, я обыватель, я просто наблюдаю за тем огромным шумом в новостях, связанных с Джанни Инфантино, скандалами вокруг него, бойкотами. Рассказывай, вот в чем суть этой хронологии, к чему мы приходим в конечном итоге.
3: Здесь вообще все интересно, потому что вот эта фраза «эксперименты добровольно», она в данном случае могла стать, в каком-то смысле и таким лейтмотивом вот этой истории, которую запустил Джанни Инфантино, президент Международной Федерации Футбола. Другое дело, что это трудно назвать экспериментом, совершенно точно никакой добровольности здесь не было, потому что деньги большие. И в этом во всем замешаны. В чем суть вопроса? После чемпионата мира по футболу в Соединенных Штатах Америки Джанни Инфантино, ни с кем не посоветовавшись, в публичном поле, а посоветовавшись с не просто Дональдом Трампом, а посоветовавшись с его приближенными финансовыми структурами, одну из которых возглавляет никто иной, как Джошуа Кушнер. Это брат Джареда Кушнера, то есть, соответственно, один из крупнейших владельцев очень большой венчурной компании, которая называется... Сейчас я точно не помню, по-моему, Thrive Capital она называется, вот такое вот у нее название. В общем, это инвестиционная группа, она должна была стать совладельцем прав на чемпионат мира по футболу. Этот проект назывался FIFA Forward Enterprise. То есть что, по сути дела, произошло? Джанни Инфантино решил продать права на чемпионат мира по футболу частным структурам. По сути дела, то же самое произошло в свое время в Международном олимпийском комитете, и тогда автором этой идеи, которая, по сути, превратила Олимпийские игры в коммерческое соревнование, стал никто иной, как Хуан Антонио Самаранч, которого сначала все называли великим, потому что он спас олимпийское движение от разорения и банкротства, а с другой стороны, когда у тебя все олимпийские поверхности оказались обклеены этими лейблами 12 транснациональных корпораций, которых МОК записал себе в партнеры и выложил на сайте, мы получили ситуацию, при которой ни о каком равенстве, ни о возможности, ни о каком равенстве в принятии решений уже речь не шла. Уже как бы дело шло к тому, что решения принимают те, у кого деньги, то есть, собственно, совладельцы прав на чемпионат мира.
2: Ну, ты сказал, спасти Олимпийские игры, а нужно ли спасать ФИФА? Вот здесь что на первом месте? Выживание или, наоборот, безмерная жадность
3: и
2: возможность заработать?
3: И то, и другое. То есть у Джанни Инфантино, безусловно, с одной стороны, руководил жадность, то есть какая, ну, это жадность бизнесмена, и это совершенно глобалистский проект во всех смыслах, который мог привести к тому, что чемпионат мира по футболу, ну, это я уже сказал. Но здесь сразу, тут случился хэппи-энд неожиданный, причем он случился в двух смыслах. Во-первых, потому что против ФИФА выступила УЕФА, а УЕФА — это часть ФИФА, это Европейский союз международных футбольных ассоциаций, который возглавляет Александр Чиферин. Яростный антиглобалист, человек, который уже не пустил в вот это футбольное пространство проект так называемой Суперлиги, в которой должны были объединиться то ли 18, то ли 17 ведущих клубов Европы и создать свою лигу. То есть в этой лиге Реал бы играл с Ливерпулем, с Манчестер Юнайтед, там с Миланом, там еще с кем-то. То есть они создали бы такой элитный клуб, который играл бы между собой. И да, безусловно, это такой вот бродячий такой вот цирк, это Шапито, который бы ездил по миру, собирал бы огромную кассу. Но это был бы такой вот элитный клуб, который при этом еще и стягивал бы на себя не только деньги, но и лучших игроков. То есть в результате весь остальной футбол оказался бы обескровлен. Та же самая история произошла здесь. УЕФА, когда поняли, что к чему это ведет, выступили единым фронтом, и все 55 европейских федераций заявили, что если такое случится, а они не в состоянии этому формально помешать, то ни одна европейская сборная в соревнованиях под эгидой ФИФА выступать не будет. Просто такой был ультиматум жесткий выдвинут. И здесь любопытно на два обстоятельства. УЕФА выступила одним фронтом вместе с Федерацией футбола Северной Америки КОНКАКАФ, которая тоже выступила вместе с ними, то есть что мы не будем в этом принимать участие ни в каком виде. Но без критики этого плана выступили африканцы. И тут все сразу становится понятно. Поскольку ФИФА, так же как и ООН, это организация, которая состоит... Там одна сторона, один голос. Мы много говорили и говорим вот в наших эфирах постоянно о том, что Организация Объединенных Наций, в чем ее проблема? В том, что голоса маленьких стран покупаются. Я об этом говорил неоднократно на всех уровнях, и никто этого не скрывает. Лоббизм там полный, цветет пышным цветом. То же самое и здесь. Федерация какого-нибудь сейчас без уничижительного аспекта Габона или там, не знаю, какой-нибудь крошей Лесота или Свазиленда, это все члены ФИФА, и у них тоже один голос. То есть голос Лесота и голос Франции в мировом футболе в рамках принятия решений, значит, одно и то же. И поэтому, так сказать, Африка, естественно, для которой подобного рода вещи, это, во-первых, дополнительные деньги, поскольку всем участникам этого проекта выплачивалась мзда в размере 40 миллионов долларов. То есть по меркам Лесота это огромные деньги. По меркам Международной Федерации Футбола, которая только на одном чемпионате мира заработала 15 миллиардов, 40 миллионов — это капля в море просто, это пшик. Вот, поэтому все вот эти федерации, которые имеют отношение к Африке маленькие, они, да, ну а что, ну, конечно, они, естественно, они взяли под козырек. Но УЕФА — это Европа, это родоначальники футбола, это Лига чемпионов, это свои огромные деньги. И они, естественно, поняли, что в этой ситуации произойдет, что у них отбирают... как бы эта частная структура будет жить одним, как бы в одном информационном, как бы в атмосфере на одном уровне жизни, а мы будем жить на другом. И последнее, как бы такая, чтобы преамбулу закончить, в том, что когда проходят этапы отбора на чемпионат мира, а он продолжает расширяться теперь уже до 64 команд, УЕФА вынуждена подчиниться и открывать окна в своем европейском календаре для матчей сборных команд, европейских команд, в рамках чемпионата мира, отбора к чемпионату мира. И вот поэтому УЕФА сказал: не-не-не, мы в эти игры не играем. Мы с вами, то есть мы запретим своим командам участвовать в этом отборе. Мы, то есть, ну как запретим, они сами отказались. все 55 стран членов УЕФА.
2: Ну и можно ли на основе этого строить прогнозы об отставке Инфантино? Увидим ли мы в конечном итоге на чемпионате мира вот те 64 команды, о которых ты говоришь? Да вот сейчас, потому что это, наверное, главный вопрос для тех, кто вот как раз-таки всех тонкостей и выгодоприобретателей, возможно, не знает или не хочет знать, потому что его волнует только будущий чемпионат мира по футболу.
3: Ты еще после этого называешь себя обывателем? Ты задаешь единственный правильный вопрос на эту тему, на мой взгляд. Потому что в данном случае здесь два момента. Так. Ну, чемпионат мира по футболу, то, кстати, любопытная вещь. Мы же знаем о том, что сейчас в Испании происходит, да?
2: Да.
3: Ужасающей просто такой агрессии, как некоторые правые партии говорят, марокканских мигрантов. А Испания и Марокко вместе с Португалией – это совладельцы, то есть соорганизаторы следующего чемпионата мира. Мне очень интересно, как они будут, так сказать, друг с другом коммуницировать после того, как тысячи, там, десятки тысяч марокканских беженцев рванули в Испанию. А это две страны, которые как-то вместе это все принимать. А они находятся в ужасающих отношениях. Так вот, проект провалился. Инфантино не поддержали. Более того, УЕФА выступила не просто с жесткой критикой, а сказала, что доверие к Инфантино подорвано. Поскольку тот будет предпринимать еще попытки подмять под себя мировой футбол, и УЕФА, а УЕФА и ФИФА – это жесткая конфронтация, ну вот в качестве самого простого примера, вице-президентом ФИФА выступает Александр Чиферин, он же руководитель УЕФА, он не приехал на финал чемпионата мира. Просто вот в знак протеста против того, что делает ФИФА. Но здесь важно понимать еще одно обстоятельство. УЕФА делает то же самое, только в рамках Европы. То есть Лига чемпионов – это такой же денежный мешок. Все соревнования в Европе, которые проводятся в футболе, они все также раздуваются, но только в рамках Европы. И самое главное для УЕФА, чтобы это право принятия решений не ушло в частные структуры. Чтобы оно оставалось у организации, которая базируется в Ньоне, я имею в виду УЕФА. И тогда, в этом случае, статус-кво будет сохранен. Инфантино, я об этом, эту фразу употреблял, по-моему, даже у нас в эфире, из замечательного мультфильма «Золотая антилопа». Когда его антилопа спрашивает этого султана, а что будет, если золота будет слишком много? На что он ей говорит, глупое животное, золота не может быть слишком много. И заканчивает, собственно, под грудой черепков. Вот Инфантино... Прям повторяет сценарий этого мультфильма. И закончит, судя по всему, под горой этих самых черепков.
2: В таком случае, продолжая историю о прогнозах, можно ли будет увидеть некий откат назад относительно уже прошедшего чемпионата мира? Потому что мы и там увидели многие нововведения, которые, ну вот, видимо, в таком экспериментальном формате Инфантино, ну, применил. И ФИФА в целом. Пауза на водопой, концерты во время финала и прочее. Есть ли возможность в случае, если этот разгар скандала дойдет до отставки Инфантино, если мы не увидим 64 команды, то увидим ли мы тогда утербрейки? Вот насколько здесь возможно лоббировать процесс обратный, понимая, что... Касса уже собрана, деньги заработаны, все поняли, что вот эти несколько минут, ну, зрители переживут и болельщики, ну, ладно, казалось бы, чего бы там, а контракты, ну, настолько привлекательные, что сложно отказаться.
3: Ну, Джанни Инфантино показал себя, уж простите, политической проституткой, как было сказано в свое время про одного известного деятеля советской эпохи. Он пошел на поводу у Трампа, совершенно очевидно, причем пошел не просто так, а за огромные деньги. ФИФА показала рекордную норму, рекордную прибыль. 15 миллиардов долларов – это огромная прибыль для турнира такого уровня. Это рекордная прибыль, помимо прочего. Все, что Инфантино сделал, было сделано в угоду американцам. Даже не Трампу как таковому, а в угоду американцам и компаниям, которые зарабатывали на чемпионате мира. Потому что рекламные паузы вот эти все нужны были только, и не только они, кстати, не только рекламные паузы, нужны были только для одного, чтобы впихнуть в трансляции чемпионата мира максимальное количество рекламы. Это нужно было для того, чтобы отбить потраченные деньги. История с этим, вот эта скандальнейшая история с этим футболистом Балагуном из сборной США, это опять история из той же серии. Нужно было, чтобы сборная США сыграла еще, ну, как минимум один матч на чемпионате мира, потому что это касса. И для этого было сделано все возможное. Это была неприкрытая абсолютно такая вот история... как бы это выразиться-то, история как бы уступок американским организаторам чемпионата. Трамп здесь орудие, Трамп просто наконечник копья, он в этой ситуации просто волю компаний, которые отбивали деньги, и в первую очередь бродкастеров и рекламодателей, он ее вот таким образом осуществил. Зачем он это сделал и почему, зачем ему надо было влезать в эту историю, не очень понятно, потому что, ну, выглядит немножко смешно. Трамп и футбол, это, так сказать, где Трамп, а где футбол? Я думаю, он до сих пор так сказать, плохо понимает.
2: Ровно там, где фотография вот. С победителями.
3: Да. И поэтому УЕФА, он же везде влез. Он влез в финальную фотографию победителей. Он держался вместе с Инфантино за кубок, когда его вручали, хотя это не разрешено протоколом. Потому что обычно кубок вручает президент ФИФА.
2: Не, но по итогу комментаторы тоже задавались этим вопросом, пришли к выводу, что все-таки президент может дотронуться до кубка.
3: Так что здесь понимаешь. Пожалуйста. Трамп может все. Видите, что он его себе не забрал потом.
2: Да, да. Ну, кстати говоря. Саш, вопрос следующего характера. Мы все про корпорации, про бизнес и прочее. Какой футбол сегодня хочет видеть современный болельщик? Потому что мне кажется, я так считаю, что вот та история с шоу, американским шоу, это попытка в том числе и показать немного другой футбол тем, кто, возможно, хочет просто смотреть на качественную, красивую игру.
3: Денис Воробьев в качестве спортивного эксперта себя явно недооценивает. А сборная Аргентины в финале чемпионата мира не нанесла ни одного удара в створ. Да. Не то, что, то есть, ну, можете себе представить, по-моему, даже вообще ни одного удара, не то, что в створ, а в принципе, в сторону ворот. А такой футбол нам не нужен, перефразируя Николая Озерова, который говорил про хоккей, но тем не менее. Проблема в том, что раздутость турнира привела к двум плохим последствиям для футбола. Во-первых, ведущие команды должны были экономить силы по дистанции, а, соответственно, это влияло на зрелищность. Ты не выплеснешься в игре против слабого соперника, потому что тебе играть дальше. С другой стороны, слабые соперники, и очень слабые соперники, типа Кюрасао, Гаити, Конго там, и так далее, они-то как раз, понимая, что турнир не выиграть, они вставали в глухую оборону, большей частью, не давая играть лидерам, только для того, чтобы как бы максимальный результат свой на турнире показать. А это тут же привело к упадению зрелища, к падению качества игры. Мы видели вот те самые автобусы, мы видели ту самую сборную Парагвая, которая стояла насмерть у своих ворот, даже не переходя на чужую половину поля.
2: Но, с другой стороны, были и шокирующие моменты с тем же Египтом, например, когда был очень большой риск вылететь, учитывая... Вот,
3: у сборной Аргентины, да.
2: Да, у сборной Аргентины,
3: Аргентина, благодаря гению Месси, до финала все-таки дошла. Хотя играла весьма посредственный футбол, на мой взгляд. Но ты правильно говоришь о том, что зрелище страдает тогда, когда команды, они устали. Очень тяжелый календарь, огромный сезон, он очень травматичный, очень много соревнований. Чтобы вернуть зрелище, нужно вернуть в первую очередь в чемпионат мира его статус главного турнира, ради которого, под который подстраивается футбольный календарь, а не так, как сейчас.
2: Чтобы финал был долгожданным, конечно, желанным и зрелищным. Александр Кузьмак, Денис Воробьев были для вас. Всего доброго, до свидания.

0: Страна героев. Алексей Бабаев. Современные вооруженные конфликты называют войнами дронов. От эффективности применения БПЛА и возможности им противодействовать зависит ситуация на поле боя. Перед подразделением, в котором служил младший сержант Алексей Бабаев, стояла задача в сжатые сроки занять новые позиции и организовать на них оборону. По оперативной информации, противник готовил удар на этом направлении. Наши бойцы колонной выдвинулись к обозначенному участку. Внезапно Алексей заметил над российской бронетехникой украинский дрон. Мешкать было нельзя. Младший сержант оценил обстановку и отдал приказ сменить маршрут. Технику военные замаскировали, чтобы затруднить задачу врагу. Колонна зашла в лесополосу и стала незаметной для операторов беспилотника. Те безрезультатно искали цель. Ситуация развернулась в обратную сторону. Используя рельеф местности, младший сержант Бабаев начал скрытное наблюдение. В какой-то момент, воспользовавшись приближением дрона, Алексей открыл по нему прицельный огонь. Аппарат потерял управление и упал поблизости в поле. Грамотные и четкие действия Алексея Бабаева позволили предотвратить удар радикалов ВСУ. Колонна прибыла в место назначения без потерь. Страна героев. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник».

В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 часа дня, в Челябинске 6 часов вечера, в Якутске 22:00. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Марко Рубио пообещал попытаться возобновить переговоры между Украиной и Россией. В России в скором времени введут электронные рецепты. Новые пострадавшие при землетрясении в Италии. Подробности далее. Руководитель Госдепа США пообещал попытаться возобновить переговоры между Украиной и Россией. По его словам, Дональд Трамп поручил ему и американским переговорщикам способствовать достижению соглашения, если для этого появится возможность, сообщает телеканал Fox News. «Мы понимаем, что у обеих сторон есть довольно четкие красные линии, и пока мы не сможем сблизить эти красные линии, мы не достигнем цели», — уточнил Марко Рубио. Он добавил, что американская сторона намерена использовать все доступные дипломатические инструменты. Министерство здравоохранения России готово перейти на электронные рецепты на лекарства. Технологически это возможно, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко. Он отметил, что предстоит согласовать процедуру принятия правового акта и запустить процесс предоставления рецепта в электронном виде. Испанская оппозиция считает, что правительство страны могло заранее располагать сведениями о готовящемся массовом прорыве мигрантов в автономный город Сеута, однако не приняло необходимых мер, заявил в субботу лидер главной оппозиционной народной партии страны Альберто Нуньес Фейхоо. По его словам, невозможно было не заметить приближение к автономному городу столь большого числа людей в течение нескольких дней. Фейхоо также призвал выяснить, что произошло в сотрудничестве с Марокко, подчеркнув, что отношения двух стран должны основываться на взаимном уважении, прозрачности и добросовестности. Он заявил, что происходящее в Сеуте свидетельствует о тройном провале правительства Испании в миграционной политике, обеспечении безопасности и внешней политике. Число пострадавших при землетрясении в Италии возросло до 26. Около 300 человек были вынуждены покинуть дома, сообщила служба гражданской обороны страны. Утром ведомство сообщало о 21 пострадавшем. Отмечается, что пожарные и технические специалисты продолжают проверку зданий на предмет повреждений. В пятницу Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что землетрясение магнитудой 4,7 балла произошло в 10 километрах от Неаполя. По данным газеты «Каррера де ла Сера», речь идет о самых крупных сейсмических явлениях в данном районе за последние 40 лет. Скульптурную композицию «Собор архистратига Михаила» высотой почти 16 метров, ставшую одним из крупнейших и самых высоких православных памятников в России, открыли в Екатеринбурге на День города. Памятник является подарком русской медной компании Екатеринбургу. Его открытие является частью спортивного фестиваля «Энергия РМК». На открытии присутствовали полномочный представитель президента России Артем Жога, губернатор Денис Паслер и глава города Алексей Орлов. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений провел церемонию освящения памятника. Скульптурная композиция включает 8 архангелов, парящих над сферой, символизирующие мироздание. В Пакистане под лавиной погиб один из самых известных альпинистов мира Нирмал Нимспурджа. По предварительным данным, с ним погибли еще 9 участников экспедиции. Инцидент произошел 30 июля во время восхождения на Броу-пик. Нирмал Пурджа – знаменитый непальский альпинист, который прославился проектом Project Possible в 2019 году. Он поднялся на все 14 восьмитысячников мира за рекордные 6 месяцев и 6 дней. Оставайтесь на волнах радио «Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете радио «Спутник». Точка опоры с Юлией Барановской.
2: Всем здравствуйте, это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на радио «Спутник». Лето на дворе, а что такое лето? Конечно же, пора свадеб. Интересно, а свадьба это сразу миллион? Или все-таки можно как-то подешевле справиться? Вот и обсудим это с моими сегодняшними гостями. С удовольствием вам их представлю. А Ольга Гаврилина, свадебный стилист, визажист, победитель номинации «Лучший свадебный бьюти-стилист» Wedding Awards Россия-2026. Победитель номинации «Лучший свадебный стилист» Топ 100 Awards. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: И ведущий, ивент-продюсер, организатор, музыкант Роберт Цепкий. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Юлия.
2: Ну что, друзья мои, даже удивлена, что вы сегодня здесь, в этой студии, потому что люди, которые имеют прямое отношение к свадьбам, летом супер заняты. Просто супер заняты. Так, скажите мне, пожалуйста, можно ли свадьбу сыграть меньше, чем за миллион? Но летом, мне кажется, свадьба вообще с понедельника по воскресенье.
3: Это правда.
2: Вот, поэтому тут уже особо не повыбираешь, лишь бы уж хоть какой-то день себе урвать.
3: И действительно, понедельники, вторники — это дешевле, чем сделать в привычные пятницы и субботы.
2: Вот с этого и начали.
3: С этого и начали. Небольшой лайфхак сразу нашим телезрителям и слушателям.
2: Ну, то есть, если у тебя есть миллион, условно, бюджет, это выходной день, а точно можешь в понедельник, во вторник сколько сэкономить?
3: Ну, 20-30% можно сэкономить.
4: Я думаю, что не то, что вот выходной или будни. В любом случае, можно и там его потратить, и там же
2: не,
4: можно.
2: Нет, абсолютно точно, что будний день дешевле, чем выходной.
3: 100%.
2: Правильно же? Ну, то есть площадка будет дешевле.
4: Площадка, скорее всего, да. Площадка. А вот всякие другие услуги, допустим, вот у меня не меняется. Суббота — это воскресенье или это понедельник. Идет четкий прайс.
3: А у меня, как у ведущего, меняется.
2: О-о-о. Меняется, да?
3: Да, немного скидочку я готов, конечно же, сделать и подвинуться. Поэтому многие люди это поняли и активно начали бронировать понедельники, вторники, среды, четверги.
2: То есть теперь надо делать их дороже, чем выходные.
3: Делать их дороже, да.
2: Что самое дорогое в бюджете свадьбы?
3: Ну, конечно же, это...
4: Техничка.
3: Техничка, площадка,
4: декор.
3: Питание, декор. Это основные позиции, да.
2: Так, а если без технички? Техничка — это что? Ты имеешь в виду микрофон, там вот это вот сюда?
3: Звук, свет. И... Это настолько важно, что
4: мне
3: многие...
4: Мне кажется, свет самое такое сейчас прям очень активное по ценам.
3: Объясни, почему свет. Часто пары смотрят на фотографии фотографа, видят свадебные клипы и говорят: «Вау, как красиво, мы хотим себе так же». Приглашают себе фотика, видика, а исходные материалы получаются никак они видели. А почему? А потому что света не было достаточно. От света,
4: но
3: мы
4: свет
3: с вами
4: просто...
3: понимаем, вот здесь в студии очень многое зависит.
4: Свет очень решает само пространство. То есть световые схемы, они же их миллион. И иногда просто зонирование за счет света очень важно. Но, собственно, конечно, если учитывать наш бюджет, сегодня мы разговариваем про миллион, то здесь немножечко история уже под вопросом именно освещения.
2: Ну, подождите, а если вот такой вариант, лето, самый красивый свет, когда на закате?
4: На закате.
3: Вот мы их сэкономили.
2: Вот, на природе стол поставил.
3: Самая лучшая фотография.
2: И точно у тебя вот этот час закатного солнца, а если ты уехал куда-то на русский север, это какой-нибудь Архангельск, я не знаю, Мурманск, это долгий закат, долго и много хорошего света.
4: Но все равно, кстати, в дополнение на улице все равно также ставят световые источники.
2: Ах, никак с вами не сэкономить, потому что вы организаторы, вы заинтересованные лица.
4: Не, я визажист, но в целом структуру знаю, понимаю.
2: Нет, ну вот, допустим, к вам приходят молодожены, хотят свадьбу, и у них есть какие-то представления. На чем будете настаивать 100% и будете говорить: нет, ну, ребят, ну вот даже не возьмусь, вот это надо точно. А все-таки что можно убрать?
3: Сколько?
4: Миллион.
3: Нет, мы не говорим про миллион.
2: Да.
3: Ну сколько? Меньше.
2: Ну, я не знаю, ну меньше.
3: Ну сколько гостей?
4: Количество гостей решает, да?
3: Это важно очень, конечно.
2: Ну, можно же гостей пельменями накормить. Вообще,
4: вот
2: что?
4: Это очень интересно, между прочим. Ну,
3: концептуально, вот, нишево, как говорится.
2: Ну, подождите, в конце концов, что, гостям поесть больше нельзя, что они только на свадьбу?
3: На самом деле, я вам
2: скажу так. Приходят. Вот.
3: Действительно, сейчас все уходит к минимализму. Я думаю, коллега согласится. И сейчас как-то я вижу, что не перегружаются столы явствами.
2: Так.
3: Нет такого, что наваленный шашлык и картошки, салат и так далее. Сейчас как-то стало все очень порционно выдаваться.
2: А мне есть ощущение, что когда порционно, это дороже. Ну, типа индивидуально готовят, и как будто дороже. Вот салата в миску, она как-то подешевле.
3: Ну, вы знаете, когда много салатов, то салатов становится...
2: Но, нет,
3: салат,
2: я понимаю...
3: Салат накладывается, умножается, и вот он, ценник гораздо выше.
2: Ну, я понимаю, что можно, конечно, привлечь всю семью и крошить салаты и сильно на этом сэкономить. Но нет, вот все-таки, если уж доверились агентству, агентства разные, бывают те, которые от миллиона долларов начинают, а бывают те, которые все понимают и исходят из бюджета, который есть. Вот от чего ни в коем случае не надо отказываться на свадьбе? Вот что важно. Если вы меня спросите, я считаю, что ведущий. Вот можно отказаться от света, в конце концов, решить как-то на природе вопрос. Можно с едой попроще. Но тамада, на мой взгляд, решает все.
4: Визажист тоже.
2: Ну, визажист, даже. Понятно, да. Мы вот недавно ехали с нашим дружочком на Алтай, он такой говорит, такая свадьба классная, все, говорит, ну вот мне что-то жена говорит, ей вот обязательно визажист нужен. Ну, а у меня друг визажист, и он говорит, Юр, а что это так важно, правда? Ну вот скажи, она же у меня всегда красивая, ну так, по-честному. Угу. И Юра, будучи реально, не потому что он там заинтересован был в этом, он говорит, не, ну это правда важно, настроение невесты очень важно.
4: Важно, очень
2: ценно. Вот, но ведущий для меня, это все основное. Мне кажется, можно вот все убрать, а ведущего оставить, но хорошего ведущего.
4: Вот и сократили бюджет. Все убрали, оставили ведущего.
3: Ну, действительно, начнем с площадки. Конечно же, этот ведущий где-то должен работать, поэтому начинаем с площадки. Мы понимаем количество гостей, мы определяем, что хочет пара, чтобы это был ресторан в черте города, либо чтобы это было где-нибудь за городом. Она хочет, чтобы рядом был водоем, либо она хочет в лесу.
2: Она, вы так говорите, как будто жених вообще в них.
4: Часто она.
3: Это она. Это праздник для девушки, я скажу, что это все-таки праздник невесты.
4: Как бы иногда бывает...
3: Так вышло.
4: Жених очень важную роль принимает. Ну, во-первых...
2: Потому что он платит. Я надеюсь.
4: Да-да-да. У нас есть даже просто чатики без жениха. Где-то нужно решить какой-то моментик, но именно без жениха.
3: То есть, парни, простите.
4: Мы просто потом скажем, что есть финансовая история, там надо как бы довложиться. Ну, а зачем? Знает только она. Угу. Вот такое часто бывает.
2: Ну вот в процентном соотношении все-таки сколько процентов берет на себя женщина в решении всего, что связано со свадьбой?
3: Ну,
4: во многих случаях 90% именно она.
2: А родители?
4: О, вот это, кстати, тоже очень часто сейчас бывает. Вот у меня последние свадьбы были с решения родителей. Как они...
2: А родители с какой стороны?
3: По-разному. Да нет такого, по-разному. На самом деле, это все-таки, я думаю, у молодых пар.
4: Ну да.
3: У молодых
4: пар. Да, согласна.
3: Это пары, которые решили в 9 вечера уйти из дискотеки.
2: Так, понятно.
3: Рано жениться они решили. И там, конечно, решение принимают родители, как говорится.
2: А с родителями сложно договаривать? Договариваться.
3: В зависимости от родителей, но на самом деле нет, часто бывает. Сейчас люди как-то начали попадаться очень адекватные все.
4: Да? Адекватные и с новым видением.
2: Что
4: сказать.
2: Хотят.
4: Да. Я по макияжу больше с прическами именно рассуждаю. И мамы поддерживают, допустим, своих девочек очень даже. То есть нету такого, что настаивают, тебе нужен только этот пучок там вот с такими вот объемами. Сейчас уже даже какие-то, скажем, такие растрепыши, они очень...
2: Забудет. Приветствуются, растрепанная свадьба.
4: Ну, не свадьба, а прическа. Я скажу только за прическу.
3: Но опять-таки, где включены родители, там все-таки, опять-таки, молодая пара. Молодая пара — это чаще и молодые родители. А молодые родители, они насмотренные родители. Они живут в эпоху интернета. Они могут посмотреть видеоролики, они могут посмотреть, что происходит вообще в мире на других свадьбах. Они, конечно, уже имеют какое-то представление, некую насмотренность. И с этой насмотренностью говорят, а вот мы хотим вот так вот. Вы можете сделать что-нибудь подобное? Увидели идею, одно. Вот хотим к себе. Ну и приходится иногда адаптировать это под свадьбу, под пару конкретную, и учитывать пожелания и родителей, и пары.
2: Если взять в процентном соотношении классических свадьб, вот в прямом смысле этого слова, как раньше мы себе представляли, классическое белое платье, классическая прическа, жених, невеста, свидетели, вот это первый танец, и вот дальше все по списку какие-то, и всех остальных. Вот в процентном отношении сколько осталось таких классических свадеб?
3: В Москве?
2: Нет, вообще.
4: Мне кажется, уже очень мало. Ну, хотя они есть, но свидетелей нету.
3: Уже
4: вообще.
3: Свидетелей практически нет, они когда-то делись.
2: Не, ну просто я же вижу, бывают там... Ну, понятно, что все такие необычные свадьбы, они, естественно, залетают во всех роликах, и сложно судить. Но вот она одна залетела, и тебе кажется, что она везде, и что так все делают. Но на самом деле вот хочется понять, все-таки придерживаются классических свадеб или уже нравится...
4: Мне кажется, уже баланс такой пошел 50 на
2: 50. 50 на
4: 50, да? То есть чаша, она как бы нету такого, что какая-то перевешивает. Мне кажется, вот уже такой, да, баланс 50 на 50.
3: Смотрите, мы ивентеры, организаторы мероприятий, ведущие мероприятий. Мы можем провести все, что угодно.

0: окружениях, наверное, как рабочих процессах. Угу. Может быть, они еще и остались действительно, просто уже, наверное, не так мы про них знаем.
1: Угу. Но мне кажется, что даже те, которые вот классические, о которых мы сейчас с вами говорим, они тоже имеют некую насмотренность, опять-таки, в силу появления интернета, и тоже понимают, что а можно по-другому. У них уже есть картинка того, как они хотели бы иначе. Не так, как было у их родителей, подруг, старших братьев, сестер, а вот мы хотим чуть по-другому.
2: Ну и, наверное, хотят что-то особенное, да, все-таки в таком мире современном. Всем же хочется какую-то особенную
0: изюминку.
2: Фишку свою, да. Ну, что-то вот
0: сейчас
2: такое.
0: Сейчас я обратила внимание, что пары проявляют какое-то свое настроение. Они познакомились, допустим, где-то. Или...
2: Ну, или у них что-то произошло. Да, что-то связанное только с ними, да?
0: Да, вот именно связывают вот свадьбу с вот этим течением своего какого-то события. Вот это очень часто. Также, вот если разговаривать про макияж и прически, там, где можно, допустим, сократить там, бюджет, допустим, есть сопровождение. Вот у убираем сопровождение, становится там... Или можно убрать репетицию и сделать просто образ без репетиции. Mm-hmm. То есть тут вот режем бюджет. И девчонки также начинают уже свою какую-то нотку в образе давать. Там я вот про растрепанность я сказала, да, волос. Я их называю растрепушечки, какие-нибудь такие прически. Сейчас это очень популярно становится. И это как раз, ну вот, их линию. То есть они просят, не знаю, как у ведущих, как это вот, какая-то нотка этого всего есть.
1: Все приходит к искренности максимальной. И вот эта вот изюминка, она как раз-таки в истории пары, в чувствах пары. Сейчас, знаете, приглашают, безусловно, звезд, те пары, которые могут себе это позволить. Но многие говорят, а мы хотим сделать свадьбу вокруг истории нашей любви, вокруг истории наших гостей, вокруг наших ценностей.
2: Вот.
1: Мы хотим из двух семей сделать одну. И нам нравится, что ну, людей, вот это, знаете, в противовес к погоне за этой вот помпезностью к свадьбе приходит, наоборот, какой-то семейной ценности. Мы это очень всегда поддерживаем, любим. И...
2: Но это сложный сценарий, это сколько работы для вас тогда, да? Это
1: для
2: же
1: нас
2: вам надо собрать информацию,
1: да,
2: про всех гостей,
1: безусловно,
2: да? То есть это не то, чтобы у тебя есть,
0: ну,
2: один,
0: да,
2: сценарий,
1: да,
2: и ты на всех его отрабатываешь, там 5 конкурсов, 5 традиций каких-то, все поженились, поцеловались, горько-шморько, 8 тостов и разбежались, да?
1: Именно...
2: То есть это большая работа с вашей стороны.
1: Именно это и делает нас,
2: да,
1: лучшими, поэтому,
2: да,
1: мы попадаем в списки лучших свадебных специалистов. Да, действительно, это не просто халтурка, как ведущие, которые просто берут и по одному сценарию ведут любой праздник. Нет, это действительно работа с парой, бывают работы, которые за год ведутся, и мы в чатиках обсуждаем гостей, смотрим их социальные сети, мы анкеты различные скидываем, и мы приезжаем уже на проект своим человеком, мы приезжаем, мы уже знаем, у кого что произошло, кто чем занимался. Да.
0: Это правда, потому что, вот, опять же, я со стороны, как человек, который первый видит невесту в этот день, и когда активно мама принимает участие в образе невесты или еще что-то, я часто изучаю также маму, спрашиваю организаторов именно, как вести, как общаться, потому что, вот как про изучение гостей, да, то же самое и мне, когда я иду с сопровождением на весь день, мне нужно также и общение поддерживать с мамой, то есть это все верно, что мы изучаем.
2: Погружаетесь внутрь семьи, да, просто становитесь членами семьи, да?
0: На какое-то время.
1: Знаете, мы становимся психологами отчасти, да,
0: да,
1: это неотъемлемая часть
0: точно,
1: нашей работы,
0: психолог.
1: И здесь, безусловно, этим тоже не стоит пренебрегать. Поэтому, подытожив, могу сказать, что все уходит к минимализму, больше уходит в чувства, больше уходит в какую-то искренность, трушность. У людей сейчас посреди вот этого обилия информации, посреди всего этого, скажем так, хочется чего-то настоящего, теплого, хочется просто любви и настоящих семейных ценностей. Ведь недаром они становятся семьей.
2: Да, но на самом деле, вот я тут честно, искренне от души вас поддержу, потому что все-таки времена, когда там один концерт в год, по телевизору на своего какого-то любимого артиста не насмотришься, да, но сейчас уже совсем все другое. В любой момент две кнопки нажал, и вот тебе куча клипов, куча выступлений, любимого артиста, эта музыка у тебя все время в ушах, это все-таки не так, как было раньше, да. Поэтому мне очень нравится, это касается, кстати, не только свадеб, это и дни рождения, какие-то там, ну, юбилеи и компании. Я больше люблю вот этот интерактив с людьми, когда делают какие-то ролики, когда прям готовятся, когда всех объезжают. Это же, ну, сейчас в мире телефонов, где можно все на телефон снять, да, когда объезжают родственников, потом что-то смешное монтируют, куча всяких систем. То есть это, в принципе, это можно сделать дорого, с хорошим светом, с операторской работой. Но это можно сделать очень уютно, классно и дешево.
1: Обычный телефон.
2: Да. Ну, то есть,
0: сейчас,
2: как бы...
0: кстати, да, вот про камеры, которые сейчас очень многие снимают на мыльнице, как они называются,
1: они
0: правильно?
1: Они опять возродились.
0: И да. Вот эти камеры, которые, как, я не знаю, грамотно
1: VHS, как они называются. VHS, они называются, VHS-камеры.
0: То есть это прям...

0: Тренд новый.
1: Очень,
2: да, да, мода, она циклична. Она циклична. Вы знаете, да, что идет. Если в следующем году мы начнем опять кунать карандашики в бутылочку, я не удивлюсь.
0: Вот. На свадьбе.
2: Да, вы знаете, я вам скажу так. Раньше принято было, что продавался первый кусок торта. Угу. Были на свадьбе, где продавали первый кусок торта?
0: Да,
2: да, ну, все, конечно, наверное, здесь были. Потом в какой-то момент все начали говорить, фу, нет, позор, мы не хотим с наших гостей отбивать деньги. А сейчас опять последний год-два все такие, а давайте продадим кусочек. Даже гости, когда пара говорит, нет, мы не хотим. Гость говорит, товарищ ведущий, так давайте кусок мы хотим купить. Мы сами хотим сделать что-то для пары, мы сами хотим. То есть мода циклична, она постоянно возвращается. И вот эти VHS-камеры, вот эти вот видео, вот это вот душевное, персональное, оно... Всегда.
0: Вообще, когда
2: она
0: у тебя
2: всегда
0: на свадьбе есть что-то персональное про гостей, про родителей, про пару, вот эта история, как познакомились с одной стороны, с другой. Даже если жених, невеста и петь не умеют, и все. Но когда они готовят вот какой-то подарок своему возлюбленному, к своему жениху, который в этот день стал мужем, и наоборот, и выходит на сцену, и даже если это все коряво и странно, и все, в этом есть очень много души.
2: Живая эмоция. Я расскажу. Очень. И многие, кстати, пары сейчас активно начали, ну, сейчас это уже много лет происходит, альтернатива обычным ЗАГСам, делают выездную церемонию. То есть выездную регистрацию прямо на площадке, где я, как ведущий, веду по истории любви пары.
0: Со своим собственным текстом, да.
2: Не как сотрудник ЗАГСа заучен. Но сегодня, дорогие брачущиеся, караваны, там, или океан под названием «Любовь вплывает в океан семейной жизни». Нет, где ты рассказываешь историю любви пары, первое свидание, знакомство, где ты рассказываешь, как развивались их отношения, вплоть до момента, как он сделал предложение, а потом они красиво появляются на этой церемонии. А потом бабушка или дедушка им выносят колечки. Не сотрудник ЗАГСа, для них новый человек,
1: иногда
2: который они видят первый последний
1: животные.
2: Раз. Животные выносят колечки на
1: сейчас
2: свадьбу.
1: Это, да, собачки чаще
0: всего. То есть они жили-жили, собачку завели, она им колечки вынесла, да? Свадьба, классно!
2: Да. Вот поэтому все становится больше данной персонализации. Это новый тренд сезона. И мне кажется, этот тренд будет жить всегда.
0: Но опять же, тогда мы возвращаемся к тому, с чего начали. Все-таки. А это большая работа ведущего, сценариста, да, ну, бывают там, понятно, какой у тебя бюджет, можно разделить эти две вещи, да, у тебя может быть режиссер, сценарист, отдельно ведущий. Иногда это бывает
2: один
0: все
2: человек.
0: А в одном человеке, да, опять в зависимости от этого. Но, вот как я и сказала, все-таки это очень важно, чтобы у тебя был ведущий. Сэкономить, ну, и понятно, чтобы невеста красиво выглядела, тут мы даже не обсуждаю. Сэкономить на всем остальном можно. Можно и пельмени отварить, и как-то это обыграть в концепции свадьбы. Можно, ну, и без света обойтись. И без музыки. Я откуда эти пельмени взяла? Потому что я вспомнила свадьбу, значит, которую я видела где-то на просторах интернета. Это когда у нее там что-то воткнуто в голову, селедка, сало на газете, вот это вот все, скамейки. Но это было...
2: Интересная тематика.
0: Тематика интересная, но я вам хочу сказать, что это очень дорого стоило. Почему? Потому что весь атрибут был привезен в павильон. Считай, они построили парк, улицу, скамейки, вот это вот все.
1: Сейчас
0: это...
1: города строят, я больше скажу. Мне кажется, не то, чтобы сейчас...
0: Я говорю, а что, нельзя было на скамейке колбасы нарезать?
2: Там чужие люди будут ходить, а тут никого, только свои.
0: Ну, то есть, как бы, понятно, что это можно и просто в парке сделать, а можно было как вот так. Оттуда я, в принципе, говорю, ну, если уж селедку порезали, что у нас скамейки, чтобы и пельмени не сварить.
1: Ну, вот это как раз-таки тот момент, как сэкономить, вроде бы это просто, а по факту это все же дорого происходит. Поэтому вот тут вопросик, как сделать это все за миллион, возможно, вот я бы, допустим, ответила так, что это ты и он, это утро в отеле, роспись и небольшой банкет, не банкет, наверное, а ужин с родными. Вот, наверное...
2: Ну, это по московским меркам, да, говорит моя коллега.
0: А как это? Да, это же невозможно. Иди представь, ты такой в поселке, в котором ты всех знаешь, говоришь, так, вы знаете, мы вот скромненько посидим. Ты такой поселок, чё?
2: Просто люди не поймут.
0: А не моя любимая деревня, что? Ты скромно посидишь, зажали, свадьбу зажали. Мне кажется, вот то ли это уходит немножко, или об этом просто стали меньше говорить. Но в какой-то момент был тренд, когда молодые говорили, зачем нам эта свадьба, пережиток прошлого, не хочу, лучше в свадебное путешествие на эти деньги. Это прям был тренд. Я не знаю, то ли, правда, этого стало меньше, это перестало быть трендом.
2: Этого стало меньше.
0: Меньше, да?
2: Это правда, стало меньше. Тогда ведущих не брали, или делали свадьбу без ведущих, только диджея приглашали, выбирали какой-нибудь там ресторан небольшой, брали узкий узкий круг людей, и без ведущего как-то они там сами себя развлекали. Угу. Как я не знаю, но, наверное, как-то музыка, интересно. Танцы. Музыка, танцы, да, поздравления, тосты. Угу. Вот. Но, слава богу, этот тренд ушел. Люди поняли, что в любые периоды, во времена ковидов, любых других мировых сложностей, хочется найти отдушину, хочется все-таки обычного человеческого праздника и получения удовольствия. Люди начали возвращаться к этому здоровому, в хорошем смысле этого слова, гедонизму.
0: Слушайте, ну свадьба, мне кажется, это же... Ну как
2: это роскошь.
0: Свадьба?
2: Это
0: ну,
2: роскошь.
0: Да,
2: она всегда была роскошью. Понимаете, Юлия, свадьба всегда была роскошью.
0: Слушайте, даже если очень-очень-очень бедно жили люди, но на свадьбу надо было скопить, отложить, потратиться. И бабушка доставала свои похоронные всю жизнь скопленные, если у родителей не хватало там ребенку, ну, соответственно, ей на внучку или на внука. Но так было всегда, да? То есть как бы это то, на чем старались, ну, как бы не экономить в рамках там своего собственного бюджета. Но вот я помню этот период, да, ну, эту свадьбу, лучше свадебное путешествие, все на себя. Сейчас обратно возвращается.
2: Обратно
0: человек становится больше и больше. Этих свадеб все-таки мы без свадеб никуда.
2: Да. Мы без свадеб вообще никак.
0: С платьями. Что с платьями? Мне кажется, что сейчас при наличии всех этих платформ, что с выпускными платьями, мы это обсуждали, что со свадебными платьями, можно на любой кошелек.
2: 100%.
1: Заказать в плане?
2: Да, маркетплейсы.
0: Ну, да, вот идешь там, и иди ты, что
1: ну,
0: такой
1: вот
0: специалист?
1: Тут спорный момент.
2: Нет,
1: это,
2: ну,
1: согласно, есть, но, есть. Опять же, тут в зависимости от твоей свадьбы, от твоего настроения. Потому что, ну, заказать, да, можно.
2: Бюджета.
1: Бюджета.
0: Давайте честно. Я встречала очень дорогие платья, но которые очень плохо сидят.
1: Вот тут вопросики, да. Куда
0: ну, то есть, смотрят? Либо вот тут все торчит, либо мало, либо велико.
1: А
0: либо...
1: это вот, кстати, вот. Часто бывает, как примерки. Я бываю на примерках, провожу примерки с невестами, и тут часто девочки устраивают это как обычный шопинг с подружками. Приглашают подружек. Это все классно, но на самом
0: а
1: деле...
0: А подружки завидуют, что ты замуж
1: выходишь. Ну, даже не то, чтобы...
2: Нет, не, не очень снимаю.
0: Вы к этому сейчас клоните, да?
1: Да.
0: Девочки,
1: нет.
0: Не ходите с подружками за платье, если вы невеста, потому что, ну, Бог его знает, что они там вам
2: насоветуют.
1: Тут получается так, что у нас же у всех свое мнение, свои вкусы.
0: Конечно.
1: И девушка, когда вот выбирает, ей вот одно что-то нравится, а тут подружки. Ну, что-то не так. Ну, тут не это. Ой, нет. И начинается, ну, она вроде вот все это вот влюбилась. И опять, или там мамы, бабушки, тети начинают отговаривать. И когда навязывают какое-то мнение, вот это вот, это классно тебе село. Тут
0: а потом ей самой что-то не нравится, некомфортно, и она всю свадьбу будет себя так же чувствовать.
1: Вот
0: правильно
1: этот
0: же?
1: Момент, когда да, да. Не стоит превращать примерку в, вот в такие вот моменты. Лучше либо со стилистом, либо сама вот пошла и то, что вот тебе по душе, купить. И также получается то, что вы сказали, сидит не так, некрасиво, хоть они и дорогие. Иногда бывает это навязанное мнение, надо тебе, надо, возьми. Вот здесь лучше либо был дизайнер, который подскажет, стилист.
0: Не, ну важно, чтобы что, платье в груди
1: сидело,
0: не давило.
1: Пошив,
0: или наоборот, не было на 5 размеров больше, да, при всем желании даже.
2: Чтобы ну, в нем было да. Не тесно, когда ты объелась на собственной свадьбе.
1: А это уже второе платье. Сначала нам
2: так делают.
1: Не факт, да, что нам должно быть удобно в этом платье, потому что оно должно быть роскошным. А второе, как раз-таки, я так называю, для вечериночки, когда мы можем расслабиться.
0: Но если...
1: Кассетных историй.
0: Если мы про объезд, так это должна быть растянутая белая футболка. Ну, как есть, друзья мои. Сейчас новости, скоро вернемся.
3: Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
3: Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
5: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
3: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
5: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
3: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
5: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
3: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Денис Захаров. Здравствуйте. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в 2023 году не позволил США отправить Украине системы ПВО «Железный купол», воспользовавшись положениями договора о совместном производстве, сообщает газета Washington Post. Посольство Израиля в Вашингтоне в комментарии журналистам заявило, что решение Нетаньяху по поводу передачи систем ПВО Киеву было обусловлено опасениями, что эти технологии могут попасть к Тегерану. В дипмиссии добавили, что взамен Израиль вернул США системы «Патриот» для дальнейшей передачи Украине. Сотрудники полиции дежурят у входа в супермаркеты испанского автономного города Сеута на севере Африки после произошедших накануне беспорядков, передает корреспондент РИА Новости. Полицейские размещены непосредственно возле входов в магазины и контролируют доступ посетителей. Дополнительные меры безопасности введены для предотвращения новых попыток массового мародерства. Аналогичные меры безопасности введены не только в супермаркетах, но также в аптеках, ресторанах и гостиницах. При входе в отели посетители останавливают сотрудники охраны или персонал и запрашивают личные данные, прежде чем разрешить им пройти внутрь. Посольство США в Израиле предупредило американцев о возможной эскалации на Ближнем Востоке и призвало рассмотреть возможности отъезда из региона. Сообщение аналогичного содержания разместили также посольство США в Саудовской Аравии, Кувейте, Иордании, Ираке, Омане, Бахрейне и Катаре. Ранее телеканал CBS со ссылкой на источники утверждал, что США и Израиль готовят масштабные удары по энергетической инфраструктуре Ирана. Они возможны уже в эти выходные. Пилотную эксплуатацию новой цифровой системы оформления въездных виз по прибытии опробовали в международном аэропорту Каира, говорится в публикации правительства Египта в социальных сетях. По данным правительства, новая система призвана упростить и ускорить процедуру получения визы для прибывающих в страну иностранцев. В рамках проекта бумажная визовая марка заменяется электронной визой с QR-кодом. Путешественники смогут вводить необходимые данные через терминалы самообслуживания в аэропорту и оплачивать визовый сбор в электронном виде. После проверки работы системы в аэропорту Каира египетские власти планируют постепенно распространить ее и на другие международные аэропорты страны. Казанский «Рубин» нанес поражение тольяттинскому «Акрону» в гостевом матче второго тура чемпионата России по футболу. Встреча, которая прошла в субботу в Самаре, завершилась со счетом 2-1 в пользу гостей. У победителей с разницей в 4 минуты отличились Андерсон Ароя и Мерлин Даку. В составе хозяев гол забил 19-летний Арсений Дмитриев, для которого этот мяч стал дебютным в РПЛ. Одержавшая первую победу в сезоне казанская команда в следующем туре 9 августа примет Оренбург, а потерпевшие второе поражение тольяттинцы на выезде встретятся с московским «Локомотивом». Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
3: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Точка опоры» с Юлией Барановской.
0: Это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на радио «Спутник». Мы продолжаем обсуждать свадьбы вместе с моими прекрасными гостями. Еще раз вам их представлю. Свадебный стилист, визажист, победитель номинации «Лучший свадебный бьюти-стилист Wedding Awards Россия 2026», победитель в номинации «Лучший свадебный стилист Топ 100 Awards» Ольга Гаврилина. Еще раз здравствуйте.
7: Здравствуйте.
0: И ведущий, эвент-продюсер, организатор, музыкант Роберт Цепкий. Еще раз здравствуйте.
2: Здравствуйте, Юля.
0: Так, значит, платье обсудили, все обсудили. Цветы.
7: Букет или декор?
0: и то, и другое.
1: Букет сейчас я вот расскажу, потому что часто вставляю в подборки для невест. Это произведение искусства какое-то. Сейчас в букетах это можно встретить кукурузу, не знаю, там камыш, капусту, что угодно. Это вот действительно, ну, прям как арт-объект. И иногда это такая сейчас вот эта изюминка.
0: Да кого кидать жалко будет?
1: А они сейчас делают дублер. Сейчас делают дублер. Тоже так же можно кинуть другой. Потому что кукурузы, конечно, можно убить. Прибить. Он как арт-объект, и это какая-то изюминка. Когда хочется чего-то добавить, допустим, в образ невесты, но при этом ты вся такая классическая, и вот он, пожалуйста, цветной элемент.
0: А, то есть просто разбавить свой образ.
1: Да.
0: Очень важно понимать, что букет — это не отдельно существующая история.
1: Нет, он точно
0: он должен быть в образе. Да.
1: Вообще отдельных существующих историй в свадьбах сейчас нет. То есть там строится даже вот программа ведущего всегда, да, и образ — это тоже не отдельная история. Это четкий концепт всей свадьбы. И также этот букет, конечно, олицетворение того декора, который на столах или где-то там.
2: Знаете, какой еще самый классный декор?
0: Так.
2: Это дресс-код гостей.
1: Ой,
2: когда
1: это,
2: гости
1: да.
2: приезжают все в дресс-коде, то это сильно украшает общую картинку.
0: Так.
2: Представляете, значит, пара готовится к свадьбе, готовится долго. Вот цветы дорогущие, декорированные зоны различные, световика сажают свет. И говорят, а у нас дресс-код Total Black. Приезжайте, пожалуйста, все в черном. Красиво оно будет, стильно будет. И кто-нибудь берет?
1: И какая-нибудь тетенька
2: издалека.
1: В красном платье.
2: В красном платье. Или, не знаю,
1: и сидит она... На первом ряду, да?
2: На церемонии. Где-нибудь.
1: На церемонии.
2: Да, это, конечно, может чуть-чуть испортить настроение невесте.
0: Гости, гости, родственники, приезжие, друзья родственников, друзья гостей. Никогда не портите свадьбу своими отвратительными нарядами.
2: Нет,
0: соблюдайте дресс-код. Наряд, который не в дресс-коде, он отвратительный. Все.
2: Тогда
0: напугали вас.
2: Тогда да.
0: Нет, ну давайте.
1: Мне кажется, сейчас придерживаются прям классно.
0: Значит, если нет денег на декор, помещение на цветы, то это можно компенсировать гостями.
1: Гостями.
0: Класс!
2: Вот и все.
1: Пришли красивые гости.
0: Точно! То есть,
1: фоткаемся на фоне гостей.
0: Все, у меня свадьба, все приходите дискоболами, чтобы их не развешивали. Люстрами, лампами и классные.
2: И цветами.
0: Не, ну сейчас, кстати, кроме шуток, то есть реально с помощью гостей можно создать настроение, если нет денег на декорации. Давайте себе представим, ни Москву, ни ресторан, там, ни, я не знаю, ни Красноярск, там, ни Екатеринбург, ну, я поговорю про какие-то очень большие города. Давайте себе представим там поселок городского типа.
2: Да.
0: У тебя есть только, ну, ДК какой-нибудь, да, и одно какое-нибудь кафе,
2: да.
0: ну, на весь поселок. И вот это две твои площадки, ну, кроме улицы. Ну, то есть, условно, как вот это вот простое все-таки помещение можно дешево, но со вкусом декорировать?
2: Самостоятельно, правильно?
0: Ну, да. Ну, вот условно.
2: Вот сказать гостям, приходите все в белом, не знаю, белую рубашку у мужчин найдется, у женщины там, не знаю, тоже белое что-нибудь, элемент какой-нибудь может найтись, футболку
1: полевые
2: белую. Полевые цветы сорвать.
1: А, кстати, сейчас также кружево очень в моде в плане декора. Кружево или какие-то драпировки из ткани. Ну, кружево, мне кажется, найдется сейчас в каждом доме. Это какие-то даже занавесы.
2: У нас была...
0: Тюль.
1: Тюль, да,
0: тюль.
1: Пожалуйста.
2: Да, ну, красиво, как ее смять,
0: каждый гость приходит на свадьбу с тюлью.
1: Ну, до этого мы у каждого гостя собираем. И из них делаем, допустим, какой-то декор.
2: Слушайте, я вам скажу так. У нас однажды на свадьбе, и это было очень красиво, забегу наперед.
0: Вот.
2: Однажды на свадьбе на столах, и не только на столах, а в целом в оформлении зала использовали кирпич и лимоны. Кирпич, лимоны.
1: Сочетание цветов очень
2: это очень красивое сочетание. Такой терракотовый насыщенный цвет кирпича. Яркий такой.
0: Так.
2: И лимончики желтые, которые были повсюду разложены аккуратно на этих кирпичах.
0: Так, а какая была концепция свадьбы?
2: Концепция свадьбы была просто уютный вечер в окружении родных и близких. Угу. А в целом вот такой декор использовала пара, где было минимально цветов. Практически, по-моему, если мне не изменяет память, их вообще не было. И были вот лимоны, их было очень много. Там просто сотни килограммов. Да. И тонны кирпича были. И было красиво. Я думаю, что вот в любом, как вы говорите, селе, деревне, поселке городского типа найдется кирпич и найдутся лимоны. Вот одна из вариантов концепции.
0: Да, кстати.
1: Какой объем этого кирпича тоже сейчас.
0: Не, просто мы же приходим к тому, что очень многие пытаются за большие деньги сдекорировать то, что мы перечислили выше, те места. У них они есть естественные, свои собственные, да? Как, например, модно устраивать вечеринки где-нибудь на заброшках, да? Ну вот условно. Это же супер модно там. пару действительно световых приборов поставил, и вот в этом во всем тусишь до утра, диджей стоит, и все классно, и все любят, да? А кто-то думает, что надо вот обязательно что-то вот супер за большие деньги украшать. В принципе, выход, если у тебя есть интернет, это важно.
2: Да.
0: Выход можно найти всегда.
2: 100%. Да.
0: Очень много вариантов, где и как сэкономить, действительно есть в интернете. Но я по-прежнему буду настаивать на том, что невеста должна нравиться себе в зеркало. Однозначно. Это самое важное.
1: Да.
0: И должен быть классный ведущий. Площадка, еда, все. Все равно. Вот сценарий свадьбы, он должен быть. Потому что это то, что останется. Вот это взаимодействие друг с другом. Кто-то на свадьбе может кого-то не знать. Есть история любви. И вот это вот основные, на мой взгляд, основные рэперные точки всей свадьбы.
2: Юлия, полностью согласен с вашими рэперными точками.
0: А не потому, что вы ведущий, а потому, что это правда.
2: Потому что
0: это
2: правда, правда, честно. Да, я и работу не поэтому выбирала. Она сама как-то выбрала. Другу провел свадьбу 13 лет назад, и все закрутилось, понеслось. Но без ведущего даже тогда он не видел своей свадьбы и доверил мне, неопытному человеку, но тогда я имел опыт, просто гастролировал по всей России там с группой с одной. Он говорит, ну кто, если не ты? В моем окружении более активно людей, друзей нету, поэтому ты будешь ведущим. Я не хочу звать незнакомого человека, который непонятно в чем нас будет заставлять участвовать, поэтому давай проведешь ты. И даже тогда люди поняли, да и всегда понимают, что должен быть человек, который хоть чуть-чуть будет управлять этим в приятном смысле слова хаосом.
0: А у вас были истории? Ну, не можем это не проговорить. Все-таки так бывает. И фильмы американские. Мы такие фильмы не снимаем. Это только Америка такие фильмы снимает. Про сбежавшую невесту. Были истории, когда, ну вот реально, все, вот вы уже прорепетировали свадебный макияж. И даже платье выбрали, и все. А вот именно в день свадьбы или там за несколько дней нет свадьбы?
1: Отменялись, но причины мы не знаем. Ну, допустим, всякое бывало. У меня было такое, что жених с невестой подрались утром. Было.
0: Подрались?
1: Да, было. Ну, вот такие эмоциональные ребята, да, вот это...
0: Конечно... А хоть на какой почве-то, что у них там не заладило?
1: Я увидела только уже момент, заварушку, так скажем. Видимо, что-то такое личное там у них пошло.
2: Страсти кипят.
1: Страсти,
0: ну, эмоциональная,
1: да,
0: нагрузка очень большая. Казалось бы, да, но это же праздник, свадьба. Ну, просто мне кажется иногда, что перед свадьбой надо к психологу ходить.
1: Все, это очень же, на самом деле, мы же еще разные все. И вот у меня недавно невеста, она говорит, я не могу, я так переживаю именно выйти, там же еще слова нужно сказать, вот эти вот клятвы, какие-то обещания друг другу. И тут, получается, у нее настолько это все кипит, она вот не может. А еще платье, это же все еще нужно идти, нести себя. И вот, да, там происходит такая буря эмоций.
2: Ну, человек, можно понять, он не каждый день с этим сталкивается.
1: Конечно,
2: не каждый день он
1: говорю,
2: в окружении
1: это,
2: своих родных и близких там любви признается, да.
1: Потому что вот, кстати, опять же, про эмоции. Я очень часто, когда собираю невест...
0: Они же плачут все время, как вы их накрасить-то можете?
1: Они иногда часто при мне также читают, либо пишут свои вот эту клятву, которую там, обещают...
0: А оставила на последнее утро, да?
1: Да, это зачастую.
2: Вдруг что изменится.
1: И она начинает вот это вот все читать, и начинаются слезы, эмоции. Вот.
0: Девочки, вот. Отставьте клятвы, сделайте их за два дня раньше, иначе визажист вас не может накрасить.
1: Могу. Получается.
2: Или просто из головы.
0: Да.
2: Так, что чувствуешь,
1: вот
2: что
1: так и
2: говоришь.
1: Происходит. В последний момент она говорит, ладно, все, сама скажу, все поняла, составила текст, стерла.
0: Поплакала
1: и,
0: 10
1: да,
0: раз,
1: поплакала.
0: Перекрасилась.
1: И поехали.
2: Ну, на самом деле, правильно вы говорите, Юль, что это очень стрессовое мероприятие. Оно особенно становится стрессовым, когда пара решает самостоятельно организовывать свадьбу без организатора. Поэтому все-таки, если есть возможность, если ваш бюджет позволяет, то лучше обратитесь к специалисту, к людям. Их очень
1: полностью
2: много, и мы,
1: согласна,
2: как ведущие, можем порекомендовать вам определенных специалистов. Или сами можете найти, можете у знакомых спрашивать. Но делайте это лучше через профессионалов. Когда у нас болит зуб, мы все-таки не стараемся сами себе его вылечить. Да? Мы идем к...
1: Здесь
2: докторам, стоматологам,
1: соглашусь.
2: И
1: даже,
2: говорим,
1: кстати,
2: помоги.
1: Минимальная свадьба. Может быть, это не организатор, а координатор. Сейчас есть тоже такие помощники.
2: Здесь банально объяснить бабушке и тете, как пройти до площадки, чтобы не вам звонили невесты, а специально обученному человеку, который снял с вас огромное количество такой рутины и ненужных задач.
0: Но у вас было, чтобы отменялось в день в день?
2: В день в день никогда не было. Было такое, что там
1: за
2: неделю бывало максимум.
0: А было такое, что за неделю отменилось, за три дня передумали опять?
2: Не, бывали страсти кипели, действительно. Было такое, что за месяц там все, мы поругались, я не хочу никакой свадьбы, пожалуйста, заканчиваем всю подготовку. Обычно мы уже понимаем, что говорить, мы говорим, ну, давайте чуть-чуть переспите с этой мыслью. Если ваше там к концу недели мнение изменится, тогда мы действительно начнем сворачивать.
0: И скидку вам сделаем.
2: Вот, и действительно...
0: За то, что вы помирились, еще 5% скидка.
2: Ну, тогда все пары могут так испытывать. Не подскажут такие советы. Не надо давать такие новые пары. В общем, и действительно, и пары там бывало, что все нормально, продолжаем, да. А бывало такое, что нет, все, мы расходимся.
0: Слушайте, ну, мне кажется, свадьба — это еще такая книжка по психологии, потому что сразу на свадьбе видно, значит, лучшая подруга какая, но она точно должна быть в платье лучше, чем у невесты. Вот эти вот взаимодействия вообще. И вот, исходя из вашего опыта, какой совет дадите родителям? Как они должны выглядеть на свадьбе для того, чтобы это не было странным? И, конечно, близкие люди, подруги. Но одно дело, знаете, бывает история, там, например, друг жениха какую-то новую девочку привел. Она вообще не поняла, куда идет, и пришла в шортах коротких, ноги 1,80 м, вот это все в шоке, грудь наружу. Такое что ж бывает, правильно?
2: Бывает.
0: Но
2: конечно.
0: Мы сейчас все-таки про близкий круг говорим. Вот родители как должны выглядеть, и как должны выглядеть подруги все-таки?
2: Родители должны выглядеть согласно дресс-коду, а подруги должны выглядеть чуть-чуть хуже, чем невеста.
1: Да нет, а почему?
0: Мне кажется, хоть кто-то правду сказал. Ну, честно. Она должна быть самой красивой.
2: Ну, конечно.
1: В любом случае, есть дресс-код. Невеста в белом, но девочки тоже должны быть красивые.
0: Не, ну пусть не стараются сильно.
2: Чуточку хуже, чем невеста. Они должны быть красивыми.
1: Они все красивые всегда.
2: А вообще, я вам скажу так, ни один дресс-код не красит внутреннее состояние человека. Как вот он может выглядеть.
1: Ну, про внутреннее состояние каждого мы, к сожалению, не узнаем.
2: Да, безусловно. Но иногда ты видишь, как человек сияет.
0: Может быть, какое-нибудь кино надо посмотреть утром, чтобы успокоиться и расслабиться. Может быть, есть какой-то лайфхак, что надо делать?
1: Я, допустим, за бокал шампанского.
0: Ага, а потом невеста не помнит всю свадьбу.
1: Блеск в глазах. Это прибавляется сразу плюс 100 к фотосессии. Да, между прочим, для раскрепощенности, потому что фотосессии начинаются с утра, и у невесты у первой, потому что жених в этот момент еще отдыхает. Mm-hmm. А, и тут получается...
0: Во сколько должна встать бедная невеста?
1: По-разному,
0: во
1: сколько
0: должна встать визажист? Занимает?
1: Да. Еще к ней доехать. Занимает от 1.5 до 2, даже до 3, в зависимости, как мастер работает.
2: Mm-hmm. Поэтому все начали разбивать. В один день ЗАГС делают, а отмечание гуляния, празднование самой свадьбы...
1: Ну, не все, есть такой момент.
2: Большинство
0: дорого.
2: Начали...
1: Дорого, да, мы экономим, у нас
2: да
1: один
2: нет,
1: день.
2: Почему? Мы делаем ЗАГС в один день, и что там дорого? Заранее подали госпошлину, и все. И потом пошли вдвоем где-нибудь пофотографировались.
1: К тебе приехал визажист, к тебе приехал фотограф, к тебе приехал видеограф в этот же день. Уже бюджетик накапывает.
2: Ну, в общем, а в другой день отметить, чтобы поспать подольше. Я все ради этого. Поэтому отмечайте в другой день, нежели у вас был ЗАГС.
0: Ну, обычно это от 1.5 до 3 часов это собраться, да, потом еще платье, потом вот эти
1: это получается, как строится день невесты, допустим, утро невесты. Просыпаемся, собираемся, далее переодеваемся в утренний образ, если он есть. Обычно, кстати, у невесты, если с сопровождением, 3 образа. Утренний, образ основной и вечерний. Вот, значит, у нас в утреннем образе мы фотосессию устраиваем, пока жених отдыхает, он подключается в конце этой фотосессии, и дальше уже начинается подготовка переодевания и основной образ.
0: Утро невесты. Да. Так, чего категорически нельзя делать гостям на свадьбе? Вот что касается тостов. Какой тост должен быть? Короткий, смешной, ёмкий? Вот знаете, иногда выйдут родители, и все, и вся свадьба засыпает.
1: Мне
0: вот
1: кажется, их сейчас
0: какая ошибка?
1: Да.
2: Ошибка в том, что мы позволяем гостям, как ведущие, делать это в самом конце вечера. Поэтому небольшой лайфхак.
0: Так.
2: Мы говорим гостям в самом начале вечера, что, уважаемые гости, пожалуйста, все тосты давайте постараемся сказать в ближайшие 2, максимум 3 часа. Почему это
0: пока
2: важно?
0: Пока есть еда на столе, пока, да, пока люди едят.
2: Пока вот... градус не повышен скорее. Пока скорее градус не повышен. Потому что потом, мы говорим, начинается там музыка, группы, песни, да, и уже будет не до ваших счастья, здоровья.
0: На самом деле вы лукавите,
2: на
0: потому
2: деле
0: что
2: мы...
0: через 3 часа это начнется. А я его знаю, уважаю, вообще за вот эту лучшая тёлка, я её давно хотела.
2: Условно, да. Поэтому, чтобы такого не слушать, мы говорим, пока не трезвые. Вот. Мы говорим, говорите, пока вы трезвые. Завуалированно мы говорим это.
1: Ну, сейчас мягко, пары просят, говорит, чтобы не было тостов.
2: Ну, бывает просят, но не все, опять-таки, пары это просят. Бывают пары, которые говорят, мы хотим, чтобы душевно нас поздравили. Вот. Ну, действительно, все уходит в минимализм.
1: Да.
2: Мы, как говорим, обычно родители мы приглашаем как-то и представляем, а остальные просто в свободном формате, открытый микрофон. Как раньше это было, знаете, Юлия, по списку, а теперь так у нас друг жениха, с которой учился с ним в школе. Выходи, поздравляй. Нет, это такого уже не делается. Мы понимаем, что
0: открытый какой-то... микрофон.
2: Открытый микрофон. Угу. Потому что есть интровертики, социофобушки, его сейчас позовешь, он...
1: Просто иногда бывает, опять же, сходит к таймингу очень сильно, если начинают такие поздравления.
2: Да. Это правда.
1: И тут, кстати, ведущий должен потом выкрутиться в этот момент.
2: Догоняйся.
1: Очень сильно, да, потому что я видела, как это все происходит. Угу. Потому что тост-то может начаться и закончиться.
2: Далеко-далеко в горах.
1: Да, когда мы там...
0: И целая история жизни.
2: Ну, главное не давать больше там 2-3 тостов подряд и... Угу. Чем ты их расставлять?
0: Чтобы не перегружать.
2: Чтобы не перегружать.
0: Давайте послушаем вопросы от наших зрителей, а вы на них ответите.
7: Меня пригласили на свадьбу, но я не знаю, что дарить. И если деньги в конверте, то сколько?
2: Хороший вопрос. Деньги всегда останутся самым неплохим подарком в конвертике. А сколько? Да,
0: только.
2: Это на самом деле дарить картины, это очень все креативно. Дарить сервиз или наборы ножей с новыми микроволновками, это, ну, наверное, было модно когда-то. Сейчас...
0: Потому что это был дефицит.
2: Да,
0: надо
2: был дефицит.
0: Понять, что раньше это был дефицит. И любой набор посуды, сервиз или еще что-то, это был дефицитный товар. Радовались всему. Сейчас выбор на любой цвет, кошелек, вкус и угадать, что понравится. Пара приходит в магазин, когда переругаются из-за цвета чашек. Как ты, посторонний человек, вообще можешь знать, что им надо.
2: Абсолютно правильно, поэтому в конвертик самый лучший подарок. А сколько? Ну, у всех разные возможности.
0: Исходя из бюджета, не бывает маленькой суммы, а потом не забывайте. Господи, да вот вам лайфхак. Если так стесняетесь за свой подарок, запечатайте конверт, не подписывайте его, отдайте в общую массу. Все. И жениху с невестой хочу сказать. Скажите условия. Никто не подписывайте концерты. Вы людям вот камень с души снимете. А то они будут потом переживать, что Петька 15 тысяч подарил, а я 3 тысячи. И вот как будто бы я... Ну, люди разные бывают. Жадные. Бывают щедрые. Бывают те, кому больше 3 тысяч нет. Ну, как бы что, обижаться теперь за это?
2: Ну, да.
1: Конечно, это индивидуальная история, поэтому ограничений нету.
0: Но, и мне кажется, еще хорошо работает, но если мы уже говорим там про возможности такие, это, конечно, если ты заморачиваешься и составляешь список подарков. Это тоже хорошая история. Когда у тебя, ну, нормальный список подарков, когда с ссылками...
1: Да-да-да.
0: Ты
1: да.
0: пишешь, вот это хочу, и ссылочку даешь. Вот это вот тоже очень хорошо.
2: Такое деньги... крайне редко мы видим на свадьбах, на самом деле, как показывает
1: наверное,
2: опыт. Такое на дне рождения, виш-листы скидываются, и это абсолютно ок. А вот на свадьбах...
0: Деньги.
2: Очень-очень редко. Деньги.
1: Потому что сколько потрачено...
2: Вот, думайте об этом, дорогие гости. Сколько потрачено, сколько стоит ресторан, сколько сейчас стоят ведущие, фотографы, технички, декоры. Вы сможете просто вложить часть...
1: Помочек.
2: В фонд хорошего настроения семьи и отбивания организации мероприятия под названием «Свадьба».
0: Так что деньги в конверте, не подписывайте конверт, складите сколько можете. Только не жадничайте. Еще один вопрос. Слушаем.
8: Предложил девушке пойти расписаться без свадьбы. Она обиделась. Но на что? Жениться-то я готов.
1: На что, если он готов?
2: Как вы думаете? Давайте, как девушке ответьте. Вы вот представьте, вам предложили просто расписаться, но сказали, ну, свадьбы у нас не будет. Ваша реакция?
1: Потому что мини-девушек. Она не надевает платье, она не становится этой принцесской. Это тот день, когда, ну, единственный стараемся. Да?
0: Если бы мне было 18 лет, я бы обиделась. А женщина с опытом скажет, пойди распишись, а свадебку все равно но выключишь.
2: Вот он, опыт и мудрость. Понимаете, опыт и мудрость. Никуда не денешь.
0: Ну, сегодня не хочет свадебку, а завтра сам предложит.
2: Да, на самом деле, мне кажется, каждая девочка мечтает с детства побывать в белом платье, и поэтому вот ответ на вопрос от нашего слушателя.
0: Но обижаться не надо. Слушайте, действительно, это как бы, ну давайте честно, ну по сути, все равно по сути, ведь во всем этом процессе главное это узы брака, которыми ты себя соединяешь. Ну то есть реально штамп в паспорте, все, тебя видит закон, ты ячейка общества и все вытекающие оттуда приятные плюшки. А дальше насчет свадьбы, вот это уже и есть семейная жизнь. Договориться всегда можно. Ну правильно?
2: 100%.
0: Потому что, ну, обидеться, уйти, ну, глупо. Ну, если ты любишь. Ругаться тоже зачем? Ведь семейная жизнь, это же про то, чтобы договариваться. Правильно же? Это же самое основное. И если вы сейчас, девушка, я к девушке этого парня обращаю, ну, обиделись, тогда вам будет сложно дальше.
2: Тогда вы будете обижаться дальше на все.
0: Мне кажется, надо договариваться точно. И чуть-чуть хитрить.
1: В дальнейшем.
0: Чуть-чуть. По-женски. Чатики отдельные создавать.
2: Полезные советы от Юлии Барановской. Лайфхаки.
1: Записываю.
0: Любимый, там ссылочка на что? Ну, какой-то маркетплейс. Он такой нажимает. Свадебное агентство. Ты только что оплатил нашу свадьбу. Они не возвращают, так в контракте написано.
1: Я уже все подписала.
0: Ну, в конце концов, правда же. Ну, вы, ну что вы так все, глазки в пол? Ну, скажите.
2: Ну, что, свадьба...
0: Ну, так же и происходит, когда вы свадьбы с невестой. Бывают же моменты, когда она говорит, это дорого будет, вот я не знаю, как ему преподнести. И вы вместе с ней начинаете какие-то придумывать.
1: Главное — аргументы. Главное — давать аргументы, почему это так будет дорого. И
0: ну, придумывайте же вместе.
2: Мы предлагаем альтернативы всегда. Она говорит, вот фотографа хочется. Он говорит, фотограф не нужен, друг пофоткает. Мы говорим, нет.
0: Нет, да.
2: Давай мы предложим ему вилку, чтобы он понимал, что мы ему вот фотографа не за огромную сумму денег предлагаем.
0: То есть вы предлагаете фотографов на разный бюджет?
2: Конечно,
0: правильно?
2: Да, вот. если нужно.
0: Да.
1: Любого вообще
2: любого.
1: Подрядчика на разный бюджет.
2: Вообще, ивент-рынок, он такой большой, что можно найти ведущего себе и за 30 тысяч рублей, да, а можно и пригласить какую-нибудь известную именитую личность, которая придет там за 5 миллионов или за 10 миллионов.
0: Да, да. И за 10 бывает ведут.
2: Бывает, за 10 ведут, и за 13. Мы таких тоже знаем. Поэтому тут от зависимости. Опять-таки, все упирается в бюджет. И ваши хотелки.
0: А вы как-то, если чувствуете, вот бывает у вас такое настроение, ну вот я сейчас искренне спрашиваю, что вот там напишет кто-нибудь, мнется там сумму, знает, а вы там, не знаю, аватарку посмотрели, или еще настроение.
1: Конечно.
0: Можете скидку сделать?
1: Конечно.
0: Так
1: вообще.
0: Не пользоваться.
1: Не пользоваться. Нет, на самом деле иногда бывает так, что очень классный концепт, очень классная пара, они прям открыты, но действительно бюджет.
0: Ну, чуть-чуть не хватает.
1: И ты понимаешь, что вот если ты докрутишь, невеста готова на все. Ну, да почему бы и нет? Угу. Я открыта вообще к обсуждениям всегда. Конечно, я стараюсь уже придерживаться только своего бюджета. Но договариваться мы же все всегда умеем,
0: понятно.
1: Да?
0: А бывало такое, что вот на репетиции все понравилось, а потом вдруг в день свадьбы вы сделали все то же самое. Но мы же понимаем, что это очень большой стресс. Вообще ты иногда смотришь на невесту, мне кажется, она вообще не понимает, где она находится в данный момент. Так ждала, а потом в свадьбу не помнит, то, что вот такой стресс был. И все. Вот она смотрит на себя в зеркало, и все не нравится.
1: Конечно,
0: как вот успокоить?
1: Да.
0: Как найти слова? Она орет, ты что натворила? Было же все по-другому. Было же такое? Ну, наверняка.
1: Нет, ну прям чтобы кричала и говорила, что было все по-другому, не было. Я, допустим, фиксирую все четко до палеточки, до цвета. Бывает там, ой, мне кажется, у нас был другой цвет. Но иногда еще и освещение влияет на это.
0: Да, конечно.
1: Мы же психологи. Спокойно все решаем. Сейчас все решим. Вот и все. И дальше договариваемся. А уже ищем то, что ей понравится. Вот так.
2: Ну, конечно, мы понимаем, что это единственный день в жизни, в идеальном случае, у невесты. И поэтому нужно сделать так, чтобы она осталась максимально довольна по всем фронтам.
1: Но сейчас очень мало таких моментов, когда вот прям что-то на репетиции было идеально, а в день торжества нет. Наоборот, даже она говорит, вау, я сегодня какая-то еще лучше, еще краше.
0: К сожалению, наш эфир подходит к концу. Хочется ваши ощущения, исходя из, ну, там, давайте за год. Свадеб становится больше или меньше?
1: А всегда по-разному. Мне кажется, год на год не приходится. Ну, это, допустим, я так могу сказать.
2: Ну, давайте так, действительно, в 26-м году, возможно, стало там чуть-чуть поменьше. Заявок не стало меньше. Бюджеты стали у людей меньше, в связи с этим там, у каких-то специалистов стало меньше работы. Но, тем не менее, люди, еще раз говорю, всегда хотели праздники, они всегда хотели отмечать, и праздник семьи, свадьба, мне кажется, отмечаться будет всегда. Стало ли меньше? Чуть-чуть, но незначительно. У людей появляется просто понимание, что мы уходим от помпезности, от чего-то очень масштабного, где нужно будет вбухать кучу денег. Мы хотим чего-то более камерное, уютное, про нас больше и про наших гостей. И такие свадьбы становятся в трендом 2026 года.
0: Ой, класс, прям захотелось замуж. Ну, это я вру, я всегда хочу замуж. Так что не только потому, что это в тренде, но приходится напоминать, ну, как есть. Увидимся с вами в следующую субботу, всего-то через неделю. Спасибо огромное моим гостям за этот интересный разговор и счастливых вам браков и семейной жизни.
3: Знать за 90 секунд. Кого сегодня удивишь холодильником? Заурядное бытовое устройство. А между тем история поисков возможности сохранять пищу восходит еще к Древнему Риму. Слуги императора Нерона запасали лед и снег в горах, а затем складировали в дворцовых погребах, помещая на них провизию. Первая попытка сделать технологический прорыв удалась только в начале 19 века. Сегодня она выглядит наивной. А тогда вызвала фурор. американец Томас Мур сконструировал стальную коробку, обернутую кроличьими шкурами. Внутрь он клал сливочное масло, а затем помещал в бочку со льдом и бойко продавал товар. В 1850 году американский врач Джон Горри впервые продемонстрировал процесс получения искусственного льда. Примененная им технология компрессионного цикла актуальна и сейчас. Сначала устройство использовалось в медицинских целях, но потом пошло в народ. Через несколько лет французские ученые Фердинанд и Эдмонд Карре изобрели холодильник, работающий на испарениях серной кислоты. И только спустя полвека первый в мире патент на автоматический охладитель продуктов получил изобретатель из США Альберт Маршалл. У его холодильника автоматически отключался мотор, а стоил он в два раза дороже автомобиля.
9: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет.
3: Радио «Спутник». Разберемся.
6: В Москве 5 часов вечера, столько же в Мурманске и в Грозном. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Новые террористические атаки ВСУ в Брянской области. Правительство Испании ввело войска в Сеуту. Российские миллиардеры обеднели с начала года на 5 миллиардов долларов. Подробности далее. Дрон ВСУ атаковал маршрутку в Брянской области. Ранен водитель и два пассажира, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. Он добавил, что раненым оказана медицинская помощь в больнице. На этом фоне ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, говорится в сообщении регулятора. Военнослужащие, сотрудники полиции и гражданской гвардии развернуты в ключевых районах испанского автономного города Сеута на севере Африки на фоне продолжающегося миграционного кризиса, передает корреспондент РИА Новости. Военная техника и патрули находятся на центральных площадях города, возле автозаправочных станций и в районе главного порта. Усиленные наряды также дежурят на основных улицах и транспортных узлах автономного города. Военнослужащие и полицейские проводят выборочные проверки, подходят к людям, которые вызывают у них подозрения, устанавливают их личности и просят предъявить документы. Силовики патрулируют общественные пространства и охраняют объекты инфраструктуры, возле которых возможно скопление людей. США необходимо прекратить военные удары против Ирана и вернуться за стол переговоров, считает постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Ранее президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Вашингтоне признал, что Исламская Республика сохранила военные возможности, несмотря на удары Соединенных Штатов. На этом фоне взрыв прозвучал в городе Исламабад-Агарб на западе Ирана, передает агентство «Фарс». Подробности журналисты пока не приводят. Латвия закрыла границу с Белоруссией. Движение через единственный открытый КПП было прекращено, подтвердили в Минске. Граница закрыта по техническим причинам, сообщил в соцсетях министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава. Речь идет о сбое в работе информационных систем. Причины сбоя и сроки его устранения пока неизвестны. США введут визовые залоги до 20 тысяч долларов на постоянной основе для граждан 50 стран, следует из уведомления Государственного департамента. Штаты запустили в августе прошлого года пилотную программу под выдачу виз под залог в размере от 5 до 15 тысяч долларов с каждого заявителя в качестве обеспечительной меры для последующего выезда иностранцев с американской территории. В программу были включены 50 государств, из них 30 в Африке. Залоги могут потребоваться при подаче заявлений на выдачу виз категории B1 и B2, которые выдаются для въезда в США для целей бизнеса или же туризма. Совокупное состояние 20 богатейших бизнесменов России с начала этого года сократилось на 5 миллиардов долларов. Из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index следует, что сильнее всего сократилось состояние Михаила Прохорова на 5,5 миллиардов долларов или на 30% в абсолютном выражении. Состояние Павла Дурова, внесенного недавно в список террористов и экстремистов на территории России, сократилось почти на 2 миллиарда долларов и составило 12,5 миллиардов. Президент Норникеля Владимир Потанин потерял 3,5 миллиарда долларов, оставшись с 20 миллиардами в кармане. При этом часть российских бизнесменов показала рост состояния. Лидер среди обогатившихся россиян – основатель «Северстали» Алексей Мордашов. Также хорошие показатели установили глава «Новатека» Леонид Михельсон и основатель «Еврохима» Андрей Мельниченко. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
3: Вы слушаете «Радио Спутник». Едем по России.
10: Всем привет, друзья, это радио «Спутник ФМ». Едем по России.
11: 91,2 FM ты забыл сказать.
10: 91,2 FM,
11: да,
10: я говорил?
11: Да, ты сказал просто FM.
10: А, я просто сказал
11: ты FM? Ты просто сказал FM, да.
10: «Спутник ФМ» я сказал.
11: Все, ты следующий ты выпуск не будешь недопущен до эфира.
10: Самое главное, что это «Едем по России» с Марком Ерёминым и Артемом Муратовым. Мы так соскучились по вам. Ну вот реально, ну неделя уже прошла, а мы еще нигде не путешествовали. Пора начинать.
11: Ну как, стоп, я вообще-то только приехал опять. Из опять очередного моего путешествия.
10: Что значит тревел-блогер? Он все время ездит.
11: Да, да. Вот так. Мы с тобой прошлый эфир вели, я до этого эфира тоже прилетел. Вот сейчас я на этот эфир прилетел и опять улетаю. То есть, короче говоря, я вообще в целом в сезон. У нас же как? Август, июль, сентябрь, октябрь. Это все очень хорошие месяцы для того, чтобы изучать нашу страну.
10: Но я забегу немножечко вперед. Мы сейчас будем говорить не о том месте, в котором ты был вот совсем недавно.
11: Ну да, вообще в том месте.
10: Но о том месте, где ты был совсем недавно, мы тоже будем говорить в «Едем по России».
11: Да. В этом место, о котором мы сегодня будем говорить, я был 2 года назад.
10: Два года назад, да. Так, и тебе понравилось сразу? Вот.
11: Слушай,
10: давай,
11: на самом
10: общая
11: деле,
10: оценка.
11: Не, безусловно, конечно, понравилось. Я был там тоже, получается, весной. Объясню, почему я прям принципиально ехал туда именно весной. И сейчас вы поймете, почему. Знаешь, что обычно говорят про этот регион? Я уже снимал про него несколько роликов, и меня вообще пугали. Под пушечный выстрел, говорит, не езжай туда.
10: Так.
11: Вообще говорили, что это самый бедный регион России.
10: Так.
11: Что там нечего смотреть. Что вообще да, люди в целом не едут. И я когда приехал, я подумал, кто эти люди, кто мне так нагло врал вообще
10: вот,
11: просто
10: кстати,
11: в лицо.
10: Те люди, которые тебе нагло врали, просто, видимо, они были не там и не понимали, что смотреть.
11: Ну, вполне. Вообще,
10: потому что
11: деле
10: в любом месте можно найти и плохое, и хорошее.
11: Ну, по моему опыту комментариев в моих социальных сетях, обычно такие люди, которые говорят, туда ехать не нужно, там все плохо, обычно они просто сидят дома и не выезжали вообще никуда за пределы своего города. Ты готов?
10: Я готов, и я уже знаю. Что давайте вот люди, которые готовы сейчас нас слушать, о чем
11: есть
10: мы
11: правило,
10: будем говорить?
11: Есть правило 3 секунд в социальных сетях, когда ты должен затащить специально в эфир людей, чтобы они максимально долго просидели, прослушали, чтобы было больше интереса. Ладно.
10: У нас, если так не работает, у нас правило 30 минут, а потом мы только говорим, о ком мы и о чем мы говорим.
11: Ладно. В общем, дорогие друзья, мы с вами сегодня отправляемся в край верблюдов, пустынь, розовых озер, буддизма. Это Калмыкия.
10: Притом тибетского буддизма.
11: Тибетского.
10: Да, Калмыкия — это потрясающее место, и даже те, кто не был там, я не понимаю тех людей, которые говорят, не надо туда ездить, даже те, кто не был там, просто посмотрите, какие места можно там посмотреть. Это просто невообразимое что-то. На любые рабочие столы вот вам фотографии, собственно говоря.
11: Так, ну что, в этом выпуске мы, как всегда, поговорим о том, как добраться, когда лучше все-таки ехать. Опять же, приходим к весне. Мы поговорим сегодня с вами еще и о еде национальная, она на самом деле достаточно необычная.
10: Да, необычная. Там нужно иметь стальной желудок, я бы так сказал.
11: Не только желудок, чтобы попробовать некоторые блюда, нужно не только стальной желудок иметь.
10: Но и стальную волю.
11: Стальную волю,
10: но да. На самом деле это все вкусненько. Давай не будем забегать вперед. Мы как только начинаем о еде говорить, я все остальное выключаю у себя.
11: Так, ну что, в общем, добираемся мы до Элисты. Это, можно сказать, так, столица региона. Город, на самом деле, небольшой.
10: Но есть аэропорт, соответственно.
11: Да, но есть аэропорт. Аэропорт, кстати, он был закрыт, его, по-моему, только там пару лет назад как раз открыли. Вот я, когда прилетал в Калмыкию, он был закрыт. И один из форматов добираться еще из Волгограда, да.
10: Ну, по-моему, сейчас только из Москвы туда летит.
11: Нет, имею в виду, что добирался до Волгограда, оттуда мы еще ехали 2 часа до Элисты.
10: А, то есть
11: вот, то есть был такой вариант только добраться туда, но сейчас уже открыт аэропорт, там из Москвы летают рейсы. 3,5 часа, получается, лететь сейчас до города Элисты. Там небольшой аэропорт, такой маленький, старенький. В принципе, его еще в советское время построили. К примеру, там другие аэропорты у нас много, где уже новенькие открываются. Вот сейчас Минводы прилетел, там вообще шикарный аэропорт.
10: Да, открытый, там отличный, да,
11: красивый. Вот, то в Элисте, к сожалению, еще стоит старенький аэропорт. Но, опять же,
10: давно туризм... ли ты там был? Вот смотри, 2 года прошло, а вдруг там...
11: Вряд ли они построили новёхенький. 2 года новёхенький аэропорт.
10: Кто из Элисты? Напишите, вдруг там уже новёхенький.
11: Ну, тут надо тоже иметь в виду, что такого массового туризма, к примеру, как в те же самые Минводы, да, все-таки нет. Поэтому, естественно, что там открытие аэропорта вряд ли будет в ближайшее время.
10: Но на самом деле, может, это не столь важно, если у тебя цель посмотреть этот край. Какая разница, какой аэропорт? Вот мы были на Дальнем Востоке, там его, можно сказать, практически нет на Курильских островах, но ты прилетаешь, и сразу вокруг тебя красота.
11: Ну вот, есть еще там и ЖД вокзал, то есть это тоже можно приехать на поезде. И, ну, что могу сказать?
10: Вариантов много.
11: Вариантов.
10: И было бы желание, и были бы возможности.
11: Да. Там очень жарко тоже, нужно понять. Все-таки больше степей там. На самом деле, там пустыни, степи, причем, знаешь, такие степи, если из города Элисты выезжать, я до сих пор помню, эти такие вот, они вот, знаешь, как красно-желто-песчаные какие-то ощущения, вот в машине едешь, и прям все вот такое прям яркое, горит.
10: Ты про цвет песка, прям, который вокруг там.
11: Да вообще, и небо такое прям, и вот прям жутко жарко было.
10: Кто-то наложил на этот регион определенный фильтр.
11: Фильтр, да. Ну ладно, мы приезжаем с тобой в Элисту. Здесь можно сразу разделиться на две части, посидеть, погулять в городе. Город, еще раз говорю, маленький, там есть всего лишь таких несколько прям таких достопримечательностей, которые стоит обратить внимание именно в городе. И потом, по сути, люди сразу садятся в машину и отправляются смотреть на природу.
10: Как не только природу.
11: Чуть
10: там...
11: посмотрим, наверное, город.
10: Да, конечно. В любом случае, ты, когда прилетаешь в любой регион, ты же изучаешь, как вообще, собственно, здесь живут, какая культура, какие кофейни. Это немаловажно тоже у нас сейчас в наше время. По кофейням все ходят. И, собственно, давай... прогуляйся, ну, с нами мысленно.
11: Точно один из самых первых объектов достопримечательности. Это, безусловно, конечно, это золотая обитель Будды Шакьямуни, так как там развит тибетский буддизм. Это, ну, по сути, место, куда все приходят. Как, короче, у нас храмы, так у них буддийские тоже храмы.
10: Да.
11: Очень необычное место для меня, потому что я был всего лишь один раз в буддийских храмах. Это было Бурятия, по-моему, да, в Бурятии мы были. И они тоже отличаются между собой. Это большое здание. Вход бесплатный туда.
10: Вообще говорят, что это крупнейший буддийский храм в Европе.
11: Ну, в том числе, да, потому что у него там 63 метра он высотой. Это примерно как 20 этажей дом. Там вокруг него тоже расположены разные божественные... Как правильно их сказать?
10: Я
11: хочу сказать ребята, но это неправильно.
10: А монахи ты имеешь в виду?
11: Нет, это не монахи. В общем, там стоят статуи богов буддийских в таком диаметре вокруг всего основного буддийского храма. Ты можешь пройтись погулять, посмотреть на них. И потом уже, собственно, войти в сам храм. Там вход бесплатный, но есть одна маленькая особенность в том, что снимать внутри категорически запрещено.
10: Вообще, поэтому, да, во всех буддийских храмах, не то, что почему-то, я не задаюсь этим вопросом, но я утверждаю, что нигде в буддийских храмах нельзя снимать.
11: Я был в Азии, вот в Таиланде, у них же там тоже что-то связано такое.
10: Тоже в тайских, видимо.
11: Да, и нормально вообще.
10: Потому что в любой вот буддийский храм, видимо, в тибетских храмах нельзя.
11: Ну,
10: в
11: не
10: любой
11: знаю.
10: Буддийский храм я заходил, там прям все перечеркнуто.
11: Причем, знаешь, нельзя. Я вот в Азии даже этих снимал ребят, которые сидят в оранжевых таких платьях, буддисты. И спокойно вообще люди на них ходят, смотрят, снимают.
10: Видимо, проблем. Есть градация какая-то.
11: Ну, наверное. В общем, там храм большой, как уже сказал, там 7, получается, уровней. И на втором этаже как раз находится сам вот основной ритуальный зал. Там большая статуя Будды находится внутри. Угу. Вообще, сам, на самом деле, зал такой, знаешь, вот, если сравнить его с другими какими-то храмовыми комплексами, то он такой простенький на самом деле. То есть там небольшие такие лавочки. Люди приходят, разуваются, сидят, молятся. Знаешь, все, что как положено в...
10: Я тоже вычитал чуть-чуть о нем. Ты там был, а я вычитал. Вот вокруг Хурула, как и других буддийских храмов, принято совершать вот такой ритуальный обход по часовой стрелке. И я не понимаю, мне интересно, потом я узнаю, почему. И верующий делает это либо 3, либо 7, либо 21, либо 108 раз.
11: Слушай, вот я говорю, я не религиозный человек, мне очень тяжело в терминах сейчас. Что вот я на себе прочувствовал? Во-первых, туда, по-моему, заходишь, начинаешь с левой стороны заходить.
10: То есть тоже вокруг, это важно, да?
11: То есть тебе говорят, есть особое, да, то есть ты прям заходишь, начинаешь с левой стороны,
10: по кругу проходишь. А правая огорожена или как?
11: Да нет, не огорожена, но почему-то все вот говорят, надо заходить с левой стороны. Там стоят такие барабаны, которые ты можешь крутить тоже по часовой стрелке, они тоже что-то означают.
10: С надписями.
11: С надписями, да. Ты, причем должен обязательно их покрутить.
10: Они такие красные, по-моему, да, они возле каждого храма будут.
11: Ну да, и причем они даже на территории могут быть несколько раз. Опять же, поправьте нас сейчас в эфире, кто живет в Калмыкии. калмыки, потому что, еще раз говорю, я все-таки не религиозный человек, поэтому мне тяжело
10: не
11: формулировками и символами, как это все правильно называется. Ну, сам факт, что я как турист просто приехал, и для меня это довольно интересное, необычное явление, что ты действительно заходишь с одной стороны, ты должен прокрутить эти барабаны, ты проходишь вокруг, и потом заходишь, по сути, в сам храм. Вот, поэтому, ну, тут надо комментарии, чтобы водили, потому что мы тут с тобой не специалисты в этом моменте. Что еще мне понравилось там? Ну, он красивый. Он действительно красивый, он необычный. Вокруг очень много сейчас новых комплексов строится, жилых, и получается, что такой как будто современный, что ли, райончик. То есть ты приезжаешь туда, там и многоквартирные дома, новенькие.
10: Ну, если говорить об Элисте, да, то это самая главная достопримечательность, которая стоит внимания.
11: Да. Ну, нет, подожди, там нет. Это один из таких основных. Дальше сам по себе город, он небольшой. Я его прошел, наверное, пешком, ну, вот в спокойном таком темпе, наверное, часа полтора.
10: Угу.
11: Вот. И что я могу сказать?
10: Жарковато, это во-первых. А это была весна, да?
11: Да, это была весна, и при этом все равно было жарко, да. Но, тем не менее, мы гуляли по городу в большей степени вечером, часиков 7, в 6, по-моему, так, еще было светло, и уже была закатная составляющая данной части. И там очень зеленый город. Есть центральный парк определенный, то есть по нему можно походить. Очень много молодежи, которая играет там в футбол, бегает по каким-то спортивным площадкам. То есть это прям вот такие отличительные моменты, которые на меня вот поразили, потому что они действительно, их очень много людей. Там неплохая сейчас сделана такая вот аллея, тоже очень красивая, с висящими такими разноцветными тканями, которые бы на
10: деревьях висели. Да, я видел эту фотографию, да, красивую.
11: Вот. И ты проходишь, получается, по этому

0: частности, Калмыкии.
1: Они рядышком, вот пагода, да, вот я отчасти о ней сейчас тоже начал уже говорить, и фонтан, они вот все находятся вот рядышком друг с другом.
0: Тоже там крутил молитвенные барабаны.
1: Да, да, да.
0: Все
1: да.
0: Туристы, по-моему, это делают.
1: Самое интересное, калмыки все приходят, тоже крутят барабаны и заходят, смотрят туда.
0: Так, ну вот пагода семи дней появилась в Элисте в 2005 году. Я вычитал, высота вот этого культового сооружения семиярусной крыши 15 метров. Ну, достаточно высоко.
1: Ну, ты если посмотришь там даже на эти три лотоса, они же вот друг с другом находятся рядом, они практически вот, ну, по ощущению как будто одной высоты, то есть они достаточно высокие. Просто три лотоса, они как бы таком в нержавейке, что ли, то есть они как бы отсвечивают, и сама пагода красная потом тоже. В общем, вечером это смотрится очень насыщенно и красиво.
0: Ну вот фотки классно получаются. Если заходить под крышу пагоды, ну, тут уже не обязательно дресс-код соблюдать.
1: Нет.
0: Тут и в обуви можно заходить. Да, да. Симпатично вечером, говорят, смотрится.
1: Ну, я фоткался, мне понравилось вечером. Он, еще раз говорю, он насыщенного такого красного цвета, то есть он подсвечивается очень активно.
0: Фотографии классные.
1: Да, и когда ты фотографируешь...
0: на закат.
1: Да, и когда ты фотографируешь вечером, он, знаешь, такие красные снимки получаются. А там еще, знаешь, такие современные надписи Элиста, если по парку пройтись, такие модные Элиста, стильненькие буковки, и получается тоже ночью, если фоткать, то выглядит очень красиво.
0: Да. Это мы опять про фотографии, когда мужья фотографируют жен. Мы автоматически закладываем это понятие. Так, скажи, пожалуйста, ну, если отстраниться от достопримечательностей, ты остановился где? У тебя была какая-то договоренность или ты нашел гостиницу?
1: Нет, ну, нас, во-первых, привозили в блок-тур, то есть от региона, и нас заселяли в глэмпинг. Их там сейчас совсем немного. Причем у нас была достаточно большая группа, 20 человек, и половину из них заселяли в глэмпинг, вот я как раз оказался в нем, а половину заселяли в отель. И завтракали мы все в отеле, то есть они рядышком были. Что могу сказать по жилью? Там небольшое количество, безусловно, жилья. Глэмпинг был новый, причем он сделан таком, в калмыкском таком стиле, он кругленький. Внутри все очень современно, как бы обычная кровать, кухня, то есть, ну, как классический хороший глэмпинг, вот так выглядит. Причем с таким вот балкончиком с террасой, ты выходишь, у тебя открывается вид на весь город, там поле такое прям. Я не помню, как правильно он называется, но суть в том, что там они существуют, и стоил он тогда на тот момент около 7 тысяч рублей. Скорее всего, сейчас...
0: В сутки, да?
1: Да, скорее всего, сейчас он будет стоить там в пределах 10-12, но, может быть, из-за того, что там нет такого обилия туристов, может, все-таки он там в пределах десятки будет стоить. Но это прям на двоих полноценный такой номер, дом, хорошо, прям мне очень понравилось. И отель. Мы приезжали к ребятам, туда на завтрак нас отдельно машина привозила. Тоже, ну, такая, знаешь, уверенная, там, четверка вполне себе вообще с хорошим завтраком, там, большое количество еды, и ребята все тоже оставались довольны. Там немного отелей, еще раз говорю, опять же, средний ценник мы берем там в пределах 7 тысяч рублей, это уже такая норма сегодня по стране. И квартиры еще, безусловно, квартиры. Квартиры как классика, это пятерочка, стабильно.
0: В общем, если мы хотим комфорт, мы его там найдем.
1: Да.
0: И если мы хотим исключительно посмотреть Калмыкию, то комфорт нам особо не нужен, а таких мест там, видимо, много разных.
1: Ну, слушай, я вообще любитель комфорта.
0: Ты любитель комфорта, запомнили. Ставьте это в любой...
1: Я любитель комфорта. Я не думаю, что ты приезжаешь в такой регион, безусловно, за природой, но все равно же хочется вечером нормально отдохнуть.
0: И не только за природой, Марк. Вот я, например, путешествую ради еще какой-то еды местной, кухни. Вот давай об этом сейчас и поговорим. У нас есть еще время до перерыва.
1: Блин, слушай.
0: Я приехал, я заселился, я посмотрел самые главные центровые достопримечательности, восхитился фонтаном Три Лотоса, пагодой и сказал себе: так, у меня что-то бурлит в животе, надо бы поесть местные блюда. И, например, махан
1: шахтиган. Подожди. Я хочу сейчас, перед тем, как ты начнешь рассказывать про основные блюда, я хочу вызвать спор.
0: Так.
1: Мы буквально недавно в Дагестан ездили с туром своим, мы обсуждали как раз напиток, один калмыкский напиток.
0: Я понимаю,
1: напиток.
0: О чем ты, да.
1: И знаешь, вот настолько разные абсолютно у людей чувства от этого напитка. У меня просто, я не знаю, можно в эфире говорить, до ужаса просто, аж подворачивает прям, как это можно пить.
0: Тебе не понравилось?
1: Вообще не могу.
0: А надо другие, абстрагироваться. Наоборот. Абстрагироваться. Да. Ты привык, мы говорим о чае, конечно, калмыкский чай, да, все о нем знают, все о нем слышали, и все прекрасно понимают, что он соленый. И здесь нужно абстрагироваться.
1: Я не смог.
0: Ты не смог.
1: Я вообще не смог.
0: Ты потому что с сахаром чай пьешь.
1: Я вообще без сахара пью чай.
0: Ты без сахара пьешь.
1: Давай, я чай в целом не пью, я пью либо травы, либо кофе.
0: Так.
1: Вот. Но это даже само по себе. Вот просто представьте сейчас, прочувствуйте, кто там за рулем едет, не знаю.
0: Слушай, ну можно же, ну а ты же бульоны вот ешь?
1: Это бульоны.
0: Это бульоны. А здесь, ну, нужно абстрагироваться и подумать, что это как суп, допустим.
1: Нет, подожди, как суп, в супе не наливаю молоко.
0: Ну, есть молочные супы. Вот та же финская уха. Там вообще сливки добавляются. Разные есть. Короче говоря, обязательно чай попробуйте. Это самое

0: Это я вообще хотел в конце, сказать, да, в конце сказать, где можно десертик тоже соленый какой-нибудь заказать.
1: Я вообще не...
0: К соленому.
1: Я помню просто свое ощущение, помню, мы приехали в какой-то местный ресторан, причем такой, знаешь, он как будто вот барашка только, и там вот зарезали, и нам все самое свежее несли.
0: Угу.
1: И нам такие, вот, пожалуйста, вам наш самый главный напиток, это калмыкский чай, вообще вкусный, он там утоляет жажду, там целый
0: так,
1: прям
0: ну
1: про него рассказ.
0: Так, ну ты хотя бы попил?
1: И я его пью, и я просто не могу понять, куда мне это вообще просто было выплюнуть. А другие такие, как вкусно, классно. То есть вот два типа людей.
0: Так которые... ты его не выплюнул или выплюнул?
1: Ну, я не мог это выплюнуть, я его, естественно, проглотил, но больше
0: вот
1: я его
0: хорошо,
1: не пью.
0: Вот это хорошо, молодец. Ну, ты просто не тот, видимо, попробовал. Мне понравилось, ладно, не об этом.
1: А ты же башкир?
0: Да.
1: Ну, так
0: и татарин, и башкир у меня намешано много,
1: ну,
0: и
1: поэтому
0: русский.
1: У тебя там есть и молоко намешанное, соленое.
0: У меня уже изначально, да, там все, во мне уже калмыкский чай. Смотрите, махан шельтиган – это густой наваристый бульон с крупными кусочками баранины, картофелем и кольцами лука.
1: На шурпу похоже.
0: На шурпу похоже, да. Я думаю... Это по-любому жирное блюдо, и здесь нужно быть к этому готовым.
1: Ну, вообще, в целом, жир – это нормально для калмыков. Если так подумать, вот сколько я был в разных мест, и там в Якутии, и везде. То есть, если место пребывания связано с степями, скорее всего, там всегда будет приоритетом это мясо, причем жирное мясо. Поэтому
0: конечно,
1: не исключение.
0: И такое же жирное блюдо идет следующим, да, на очереди. Это бёрики. Крупные изделия из теста с начинкой из рубленной баранины или говядины с добавлением курдючного жира и лука, похожие на пельмени.
1: А ты пробовал какой-нибудь курдючный жир?
0: Да, я, конечно, пробовал. Притом правильный плов, так сказать, узбекский, можно его, наверное, так назвать, он с курдючным жиром должен готовиться.
1: Я сейчас прилетел с Дагестана, и у нас нарезка была такая, знаешь, борщик принесли, там еще там рыбку разную, и лежало такое, как будто сало нарезанное. Я такой, сало, я же люблю сало, начинаю есть. Думаю, да что из этого сала барашками так пахнет? А оказалось, курдюк.
0: Вот, а знаешь, что конкретно пахнет барашками? Это дотур, это следующее блюдо. Это сытный и жирный суп из тушеных бараньих потрохов с молоком и специями. Я думаю, Марк, тебе понравится. Ты будешь запивать калмыкский чаем и говорить, ну, как хорошо, как вкусно, как нехорошо.
1: Я начинаю немножко понимать, почему они делают соленый чай. Потому что, смотри, у них много мяса.
0: Конечно, да.
1: А мясо нужно немножечко там с какой-то жидкостью, иначе оно будет сухо. Плюс, зачем его солить, если можно сразу в жидкость посолить? То есть, получается, у тебя действительно альтернатива этого бульона, как, к примеру, в Чечне я был, когда... Они делают бульон чесночный такой солененький, и вместе с мясом ты его запиваешь, и с, как они, клёцки, не клёцки, как нажимают. В общем, этот из теста просто такие...
0: Да, типа, да, я понимаю.
1: В такое варёное тесто получается. И вот такая у них тоже. Причем такой же очень похожий и в Дагестане, и в других регионах. Вот калмыки все равно же рядышком там, они же все недалеко от Каспи, ну, как бы на границе с Каспийским морем. Получается, что у них есть некоторые такие похожие формальности в еде.
0: Но ты истоки не найдешь. Каждый регион, конечно, говорит о том, что родоначальник этого блюда мы, а потом у нас там позаимствовали.
1: Ну,
0: и
1: вот
0: все
1: то, что
0: регионы...
1: ты сейчас рассказал, я в Дагестане пробовал тоже.
0: Вот, например, борцоки, золотистые фигурные лепешки или кусочки теста, обжаренные в кипящем масле. Ну, вот. Везде они по-разному называются, но суть почти одна и та же.
1: Да. Тут видишь, тут обжаривают, там отваривают.
0: Да. Калмыцкий чай, ну, его еще называют джомба.
1: А ты с десертом пробовал его?
0: С десертом? С солененькими опять. Да. Нет, не пробовал, я его пил отдельно. Он для меня был как самостоятельное блюдо. Я его воспринимал как суп.
1: Слушай, ну вот я вспоминаю сейчас свое ощущение от этого ресторана. Я там был в трех ресторанах. Был один такого советского стиля, просто современный. Не помню, как называется. В общем, сделали из старого советского ресторана, просто его хорошо отреставрировали в современном таком формате. Там была базовая еда классическая. Во втором ресторане тоже было там, ну, классика обычная, там борщи и все остальное, как ресторанное. И вот в одном из них мы ходили в местное, прям вот такой вот прям национальной еды, кухни точнее, и было очень много мяса. То есть наш весь стол, он был в разных форматах местных. Это было и вот курдюк, это было и баранина, это было и, как там, лошадина.
0: Нет, конина ты имеешь.
1: Конина, да.
0: Ничего себе, насколько Марк не разбирает. В тревел-блогер не разбирается в мясных изделиях.
1: Вот.
0: Нет, это конина,
1: конина,
0: да, конечно.
1: Конина была, причем нарезанная по-разному абсолютно. А потом были какие-то кости еще отдельно тоже, мы их там пытались есть.
0: Знаете, что я хочу сказать? Вот есть, наверное, такая у меня мысль. Я думаю, если я захочу полететь в Калмыкию или поехать, я точно не буду ничего планировать, если я буду планировать пойти точно в ресторан и попробовать местную кухню. На вечер я все-таки оставлю себе такой люфт, чтобы, ну, мало ли что, просто после...
1: Я бы не ходил вечером в такие рестораны.
0: Знаешь, ну, почему? А как?
1: Ну, во-первых, ты наешься
0: утром, думаешь,
1: сильно,
0: надо,
1: да, тебе будет тяжело спать. Этим. А вот на обед сходить в такой ресторан будет самое то.
0: Ну, в общем, вот так вот.
1: Я мы как раз, по моему опыту, мы как раз ехали в место, о котором мы, скорее всего, расскажем уже после перерыва, и мы заезжали в одну семью, у которых там пастбище коней было такое, плюс у них местный такой дом, ты как гость приходишь, там тебя встречают девочки в национальных костюмах, такие все красивые, вот я еще с ними там фотографировался, и тебя садят в такой шатер, где тебе готовят тоже местную еду, всю там варят.
0: Калмыцкий чай, да, опять-таки, да, наливают
1: чай.
0: А ты такой, да, конечно, выпью, да?
1: Так вот, было? И вот там в процессе, когда ты едешь в какую-нибудь длинную экскурсию, вот там нормально, ты будешь насыщенный такой, все хорошо, а вот вечером есть такую еду, я никому не советую, потому что это действительно очень жирно и будет тяжело.
0: Ой, ну это на вкус и цвет, товарищи, нет, как говорится. Я бы с удовольствием и вечером это поел. Вообще, на самом деле, нужно понимать, что с собой какие-то надо брать обязательные вспомогательные препараты для пищеварения. Конечно же, после перерыва мы не только будем говорить о еде, хотя о еде, наверное, все исчерпано. Там все понятно. Основные блюда мы сказали. У нас осталось по достопримечательностям пройтись. И по природе, потому что природа, как ты и сказал ранее, это, наверное, да, самое главное, что можно в этом регионе для себя подчеркнуть.
1: Ну вот, собственно, после перерыва мы вернемся к природе.
0: Хорошо, ну давай, у нас есть еще несколько секунд. Давай хотя бы о чем мы будем говорить, расскажи.
1: Безусловно, мы поговорим с тобой о парке тюльпанов. Там даже такой фестиваль есть, фестиваль тюльпанов. Отдельно о нем поговорим. Есть Черные земли, это национальный парк, очень красивое место. Там тоже особое, это очень длинное, там долго можно.
0: По-моему, там, ехать, да, там можно, если говорить
1: на несколько
0: целом,
1: дней, да, прям поехать. Вот мы поговорим с тобой о пустынях. Вот, о животных местных, ну, как бы о розовых озерах, там есть что смотреть. И еще есть одна маленькая особенность, там вода горит.
0: О, это тоже интересно, и я не понимаю, почему.
1: Видимо, я расскажу,
0: что-то интересное.
1: Да.
0: И о том, почему то или иное розовое, тоже есть как, этому
1: конечно,
0: логичное
1: да.
0: объяснение.
1: Да.
0: Все это после перерыва, едем по России, Марк Еремин, Артем Муратов, «Спутник» 91.2 FM.
2: Есть что сказать?
3: Говорите.
2: Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
4: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
2: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
4: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
2: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16.00 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В Черном море в результате атаки украинских морских дронов затонул контейнеровоз «Янина». Все 17 членов экипажа спасены, сообщила компания ФСК. В «Росатоме», который фрахтовал судно, уточнили, что оно было атаковано в 130 милях от Новороссийска и перевозило гражданскую продукцию. От замороженных продуктов до строительных и отделочных материалов. Глава Европейского командования вооруженных сил США в Европе генерал Алексус Гринкевич предупредил военное руководство страны о нехватке сил для защиты Израиля, сообщила в субботу газета «Washington Post» со ссылкой на информированные источники. Как отмечается, генерал письменно уведомил высокопоставленных военных чиновников о том, что без еще одного эсминца ему придется сделать выбор в пользу защиты собственной страны, а не Израиля. Официально ни одна из заинтересованных сторон пока не прокомментировала ситуацию. Подчеркивается, что предупреждение Гринкевича прозвучало в критический для американской военной кампании на Ближнем Востоке момент, когда на смену переговорам между Вашингтоном и Тегераном вновь пришли практически ежедневные взаимные атаки. Утверждается, что это привело к истощению ключевых вооружений США. Грузовой поезд и легковой автомобиль столкнулись на переезде в Ульяновской области. Находящиеся в машине два человека погибли, сообщает Куйбышевская железная дорога. По данным железнодорожников, авария случилась в 9:50 по московскому времени на переезде между станциями Цильна и Шумовка. Водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом, машинист которого применил экстренное торможение, но аварии избежать не удалось. Локомотивная бригада с медицинской помощью не обращалась, уточняется в телеграм-канале ведомства. Погибшим было 78 и 79 лет. Авария произошла на регулируемом переезде без шлагбаума. В ЕГЭ можно было бы внести точечные корректировки, направленные на повышение практической ценности экзамена, чтобы проверка знаний отражала не только владение теорией, но и способность применять ее в реальных жизненных ситуациях, сказал РИА Новости член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре профессор Игорь Мурок. Сенатор также считает, что целесообразно предусмотреть вариативные модули по родному языку и литературе для субъектов страны. Это позволит учитывать региональные особенности и поддерживать изучение национальных языков и культурного наследия. Московский «Локомотив» обыграл парагвайский «Спортиво Лукенио» в матче третьего тура группового этапа Московского международного кубка по пляжному футболу. Встреча группы А завершилась со счетом 6-4 в пользу железнодорожников. Хет-триком в составе победителя отметился Амадиус Виноградов. Благодаря этой победе железнодорожники вышли в финал турнира, где сыграют против сборной России. Парагвайцы же поборются за бронзу с коринтианцем из Бразилии. Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
2: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Едем по России.
0: Ну что, продолжаем. Едем по России, а вернее, если быть точнее, то едем по Калмыкии. Мы сегодня в Калмыкии наблюдаем за прекрасными храмами, едим прекрасную еду, пьем соленый калмыкский чай. Да, Марк, ты должен опять это попробовать и не плеваться. Мне очень понравилось.
1: Я сейчас, пока у нас был перерыв, читал еще больше про Калмыкию и вспомнил, что вот я думаю, откуда там столько шахмат было. Я вот, у меня в памяти остались такие еще большие фигуры шахматные в парке.
0: А я знаю. Ну, имя, к сожалению, не запомнил.
1: А вот я, смотри, почитал. Его, короче, действительно называют городом шахмат. Читаю историю. Значит, Кирсан Илюмжинов, который руководил Калмыкии в 1993-2010 годах, с 1995 по 2018 год, возглавлял еще и Международную шахматную федерацию.
0: Угу. Вот, и фанат шахмат был.
1: Да, то есть там даже есть такое, как еще раз говорю, его называют прям городом шахмат. Там есть даже небольшой квартал с жилыми коттеджами с дворцом в виде шахмат.
0: Как а в парке вот эти столы, да, с шахматными, да, да, досками.
1: Ну вот, я же говорю, их проходил, смотрел, там действительно люди как бы могут играть и с столами. То есть для меня это вот сейчас я почитал и вспомнил, на самом деле. Вот, ну что,
0: Ну что,
1: я думаю, идем? Что нам с тобой нужно дальше идти в самое популярное, то, ради чего вообще приезжают в Калмыкию. Это, ну, безусловно, природа.
0: Да, да, природа, о которой мы будем сейчас много рассказывать. Вообще, все, что мы сейчас будем говорить, это находится в черных землях. И туда просто так не проехать, я так понимаю.
1: Ну, это национальный парк, действительно. Во-первых, там можно затеряться на несколько дней.
0: Да-да-да.
1: Ну, я бы сейчас начал сначала с именно того места, куда обычно люди приезжают, популярное место.
0: Давай начнем с того, как туда вообще попасть. Там же нужно обязательно какой-то пропуск иметь.
1: Ну, слушай, я, честно, мне вообще делали просто так. Нас взяли на машине.
0: Ну, оформлять, короче, его
1: я
0: нужно.
1: Я думаю, там вообще проще всего просто взять экскурсию, где это все уже сделано. Потому что самостоятельно вы вряд ли туда прям доберетесь, потому что...
0: Ну, можно. Теоретически же можно. Значит, если кто можно, самостоятельно хочет туда добраться, знаете, что делать, это можно, мне кажется, просто в интернете найти об этом информацию и заполнить, ну, какие-то определенные формы.
1: У нас вообще в целом в стране любой национальный парк, любой абсолютно, нужно получить как бы разрешение на прогулку по нему. Вот та же самая Териберка, к примеру, это тоже национальный парк. И нужно зайти, прям вбить национальный парк Териберки, и там тебе нужно записаться. В некоторых местах прям ходят, проверяют. В некоторых местах вообще не ходят. Поэтому здесь нужно просто понимать, что в любой национальный парк всегда имеет какие-то свои определенные правила входа. Это обычно бесплатно, но хотя вот я сейчас был в Самаре, мы там ходили в некоторые парки, они были платные. Ну, тут надо смотреть, там было как бы, в принципе, бесплатно, и экскурсии, на самом деле, абсолютно недорогие.
0: Вот. Ну да ладно, давай начнем.
1: Значит, что я хотел бы рассказать. Самое впечатляющее событие, которое обычно происходит в Калмыкии, это фестиваль тюльпанов.
0: Я об нем слышал, да.
1: Да, я когда ехал в Калмыкию и думал про фестиваль тюльпанов, в моей голове это выглядело так. Центр города, много тюльпанов, все их продают, играют какие-нибудь музыканты, какие-нибудь там...
0: Человек в костюме тюльпана раздает флаеры в виде тюльпанов.
1: То есть для меня фестиваль тюльпанов — это вот такое вот действо. Вполне вероятно, там тоже это происходит, но я этого не застал. Вообще фестиваль тюльпанов — это когда в степях Калмыкии весной начинают массово цвести поля огромных тюльпанов. И ты вот не представляешь, наверное, себе, как это вообще выглядит. То есть ты просто заезжаешь в степь, а она вся красная. Вся красная.
0: Но говорят, что многие туристы вот за этим туда в основном и ездят.
1: Да, но все либо опаздывают, либо приезжают, когда еще
0: потому не рассвели. Потому что тюльпаны в определенные числа не цветут. Они по погоде ориентируются.
1: Погода, да. И это очень большая проблема. К примеру, я сейчас собирался ехать в Астрахань, а там есть лотосовые поля на Волге. Они там четко. Они цветут с середины июля до конца августа. И ты такой приезжаешь и нормально попадаешь. А здесь действительно проблема. Здесь прям вот угадать четкую дату не получается. Вот я приехал, получается, с некоторым опозданием уже. Хотя по срокам они только-только должны были цвести.
0: Надо сказать, что это начинается в основном с середины апреля.
1: Ну, середины апреля, да. То есть, скорее, на майские праздники уже обычно не отцветают. Нужно понимать, что они там всего-то несколько дней цветут, там, грубо говоря. То есть, ну, там, чуть больше, может быть, там, неделя-две.
0: Я читал статью о том, как человек разочаровался, потому что он приехал и не обнаружил множество тюльпанов. Ну, а да. Ему друг посоветовал туда приехать. Говорит, там вот вообще бомба. Все в тюльпанах. Да. Он приехал, говорит, ну пару тюльпанов вылезло, и все.
1: Мы, нас,
0: в разных примеру, местах они еще
1: растут. Нас, к примеру, возили, вообще искали эти места, потому что они уже отцвели практически. И мы выезжали из Элисты, и, казалось бы, нетипичное место, где их вообще не должно было бы уже быть, а там оказалось огромные прям поля такие. А в местах, где не должны были быть, они уже отцвели. То есть здесь нужно понимать, что действительно нужно прям подгадать это время, погоду, за этим следить и прям приезжать именно в этот момент. Но это выглядит фантастически. То есть я прям сидел в этих тюльпанах, я очень старался бегать там, чтобы их не раздавить, потому что, ну, это прям, не знаю, ковер.
0: Надо было снять ролик, где ты бежишь мимо вот этих маков и смеешься.
1: Это не маки, это тюльпаны.
0: Я Марк. Ой, да, тюльпаны.
1: Я не
0: я Марк, я среди тюльпанов. Ты так делал?
1: Маки, они
0: обожаю калмыкский чай. И вот так вот упал. Это все в слово.
1: Нет, я просто сидел, боялся, конечно, что клещи какие-нибудь подлезут. Ну, в общем, я сидел, фотографировался, но это прям действительно красиво. Представь, это у тебя вот ковер. У тебя сейчас фотография, кстати, вот стоит здесь.
0: Да, я заметил. Я видел.
1: Это слишком бледно.
0: Да-да-да.
1: То есть это жиденькие тюльпанчики. Вот вы, к сожалению, видите, да? Но то, что у тебя сейчас на экране, это слишком мало. То есть я когда там было прям один на одну. То есть ты понимаешь, что ногу вот так ставишь на землю, и ты боишься, чтобы не раздавить эти тюльпаны. Настолько они насыщенные. Плюс еще есть желтые тюльпаны. И получается, что у вас вас периодически либо красный ковер, либо желтый ковер. И в некоторых местах там еще они есть пожирнее, побольше. То есть, поэтому тут нужно, конечно, их искать. Но мы их искали. Мы проездили несколько мест, их не было. Я прям расстроился, думал, где эти ваши известные тюльпаны, которыми вы тут рекламируете и привлекаете
0: людей? А вот эти известные сайгаки прыгали там по тюльпанам?
1: Нет.
0: Это же антилопы местные, которые очень красиво выглядят. Кто не знает, как выглядят сайгаки, у них такой вот большой нос. Они прям комично выглядят, ну, прикольные.
1: Там, смотри, в чем особенность есть одна. Почему мы не увидели сайгаков? Дело в том, что, еще раз говорю, это же национальный парк. И мы приехали весной, когда у них начались все вот эти брачные игры.
0: Так, они играли с ней перед вами.
1: Да, и птицы, и все остальное. И там был запрет на посещение этих мест. Причем мы пытались, у нас были съемки, мы пытались
0: всячески
1: там, да, как-то попытаться туда пробиться. Нас не пустили даже поснимать для фильма про калмыки. То есть настолько с этим тоже все
0: строго.
1: Там строго. Поэтому имейте в виду, что тоже под брачные сезоны не приезжайте, если вы хотите посмотреть «Черные земли». А, конечно, это великолепные животные, на которые нужно смотреть. Там у них есть определенные свои маршруты, по которым они перемещаются, гиды их знают. Вот, но они далеко.
0: Да, ну действительно, если примерять на себе, я тоже бы не очень был рад, если бы я вот играл с женой, а на меня кто-то со стороны смотрел, какой-то Марк.
1: Там вообще за ними наблюдают на определенном расстоянии, есть смотровые площадки. Поэтому, если что, вдруг ты будешь играть с женой, можешь просто поставить смотровую площадку, если так, то...
0: Ну, в брачные игры лучше не приезжай ко мне. Так, давай дальше. Какое место тебя еще впечатлило в этих черных землях?
1: Ну, давай, там, в принципе, ты берешь экскурсию на день, и ты проезжаешь все эти точки.
0: Прям за день можно все эти точки проехать?
1: Ну, если ты не заезжаешь в национальный парк, прям далеко за сайгаками, то, естественно, ты можешь проехать. Вот, что там? Там есть еще Мехлетинское розовое озеро.
0: О, да, вот это фотографии, которые я нашел в интернете для того, чтобы понять, что это за озеро. Да, там просто одна сплошная как будто бы соль.
1: Да, как и любое розовое озеро, оно розовеет тоже в определенные периоды. Там же тоже бактерия какая-то, да, которая...
0: Такой вызывает. Оттенок ей придают водоросли и одноклеточные микроорганизмы, ну, да. Археи.
1: Что там? Там мостики есть.
0: Мостики есть. То есть в соль ты сразу не наступаешь.
1: Мы заезжали со стороны, где не было туристов. Я еще тогда мог поднимать квадрокоптер, полетать. Сейчас, конечно, это уже роскошь у нас, да. Вот что там? Оно немножечко, вот особенно в жаркие периоды, немножко подсыхает и действительно розовеет. Знаешь, есть вот эти вот, когда по полям вот эта такая трава, которая там перекатывается.
0: Так, это не помню, перекати поле.
1: Ну, да, по-разному. Там похожее нечто есть, которое тоже такие колючки там всякие крутятся, плавают и тому подобное. Если ты зайдешь босиком в это озеро...
0: А некоторые люди так делают.
1: Да, то есть ты имей в виду, что ты полностью покроешься солью. Полностью. Угу. То есть там было жарко, ты выходишь, и ты весь в соли. Ты можешь пальцы прямо так вот облизывать и прям соль отшкребать от него.
0: Но вдруг какие-то паразиты у тебя на ногах, тогда точно надо это сделать.
1: Вот, то есть потом мы приехали к точке, где в основном все, вот ты сейчас фотографии тоже для себя листаешь, там видишь мостики такие разные. Там сделали такой небольшой мостик вглубь озера, чтобы ты мог идти, и водичка чуть переливается, ты мог прям подоставать эту соль. Там не глубоко.
0: Угу. Особенно, когда пересыхает чуть-чуть.
1: Да, там не глубоко, но то, что там действительно красиво, имеется в виду с розовой частью. Причем, знаешь, розовое озеро, оно переливается от времени дня, угу, и от чистоты неба. То есть, если у тебя там дождливая погода, то ты просто практически его не увидишь, розовизну. То есть, он очень хорошо и ярко его видно именно вот в ясную погоду. Чуть ближе к закату, вот мы приезжали туда, и оно было прям вот очень таким хорошим.
0: Класс, фотографии, наверное, прям суперские получаются.
1: Ну да, из коптера, из всего у нас получилось довольно так, ну, красиво, на самом деле.
0: А был ли ты на озере Маныч-Гудило?
1: Нет.
0: Озеро Маныч-Гудило, тоже моя мечта, вот я когда-нибудь по-любому посещу. Какая цель вообще пребывания возле этого озера? Посмотреть за сотнями птиц. 200 километров от Элисты. Главная особенность озера – множество водоплавающих околоводных птиц. Здесь можно увидеть больших бакланов, розовых кудрявых пеликанов, краснозобых казарок и другие всякие виды. В общем, мне кажется, как же называются ученые, которые изучают птиц?
1: Птиц?
0: Как они?
1: Хотел сказать спелеологи, но это не они.
0: Нет.
1: Есть еще бёрд-вотчеры. Такое тоже есть.
0: Назовем их так. Ну, то есть для фанатов.
1: Я, честно, не знаю. Я не помню, как называются ребята. Кто? Напишите в комментариях. Вы же любите писать там, ты сказал не так, я сказал не то.
0: Да, я знал. В том-то и дело, что я знал, а вот сейчас забыл. В общем...
1: Тебя поправят сейчас, не переживай.
0: Да, за розовыми птицами туда понаблюдать. Вообще розовые оливковые оттенки, я так понимаю, для черных земель. Это такая тоже прикольная особенность.
1: Это, братья, черные земли, розовые озера, красные тюльпаны. То есть уже можно сказать про регион определенные свои какие-то такие ощущения яркости.
0: Да,
1: дофаминовый регион, сейчас можно так называть, да. Вот. Что еще хочется рассказать? Я был там тоже на территории черных земель. Получается, есть поющие барханы. Это тоже в национальном парке. Вот там платный вход, там 200 рублей нужно заплатить. И тоже нужно получить разрешение. Я ожидал, честно тебе скажу, я ожидал там прям пустыню, прям огромную вообще. Оказалось совсем по-другому. Там немного совсем песков, такая гуляющая пустыня. Почему? Потому что ветра, и они туда-сюда идет, там ходят.
0: Вот эти кусты опять летающие, перекати поле.
1: Да, да, да. И там, на самом деле, честно тебе скажу, мне было странно. Причем я был в пустыне в Марокко, где пустыня Сахара начинается. Я прям понимаю, что такое пустыня. А здесь,
0: ты говоришь сейчас о самой великой пустыне.
1: Вот там начало. Марокко было начало. И вот здесь я такой думаю, там тоже будут, наверное, какие-то такие пустынные места. Причем надо трезво говорить, что они действительно там такие есть, но ближе к Каспию. Вот, надо далеко ехать. Вот. А если мы говорим про ближайшую точку, они находятся вот там в 25 километрах от поселка Адык, и там как раз даже асфальт проложен до этих барханов.
0: Ну, ты слышал, как поет песок? Вот, не зря же называют поющие барханы.
1: Там ветер дует, и получается он издает такой...
0: Есть, знаешь, такой звук.
1: Звук такой. Ну, он от ветра.
0: То есть ты слышал?
1: Ветер, порыв идет.
0: Я понимаю, от чего поют эти барханы.
1: Они поют лучше, чем ты, да.
0: Но ты меня еще не слышал в караоке. А, кстати, ученые, которые изучают птиц, орнитологи. Вот видишь, как я вспомнил.
1: Ты исправился, да? Пока я это рассказывал, ты решил посмотреть.
0: Слушай, ты говорил о том, что вода горит кое-где. Это что такое вообще? Горящий источник?
1: Там тоже, да, такая же картина. То есть, если мы пески, это 25 километров от села, а в 17 километрах, получается, есть необычное очень явление, это горящая вода. Причем, чтобы ты понимал, ты берешь спички, вот, подходишь к этому, а там, знаешь, как просто труба, и из трубы течет вода. Просто такую скважину сделали, там поставили трубу, это в советское время еще делали, и из него идет вода.
0: Ну и что там такое находится в химическом составе?
1: Ты просто берешь спичку, поджигаешь, она пух, вспламеняется газ.
0: И насколько долго
1: просто
0: это все
1: газ
0: горит?
1: Очень
0: это долго,
1: сгорает.
0: Пока не потушишь, или оно собой по себе?
1: Нет, она быстро очень загорает, потому что вода, аж новая партия подходит, там как происходит? Вода постоянно выбивается наружу, вокруг воды образуется газовое такое облако, да, то есть оно потом рассыпляется, новое приходит. Получается, что ты, поджигая, вот это газовое облачко вокруг воды, оно просто быстро прогорает. Прогорает буквально за долю, там, за секунды. Такая вспышка получается. И потом тебе нужно подождать, пока новый такой поток воды наполнит эту такую вот газовую оболочку вокруг себя. Опять поджигаешь, она опять начинает вокруг тебя
0: гореть. Я понял, из-за чего-то. Из-за того, что там находится метан.
1: Ну да, там, насколько вот я помню, нам гид рассказывал, я честно могу сейчас ошибаться, возможно, это неправдивая история. Из-за того, что в Калмыкии было большое количество разных животных, и там в свое время... По-моему, хотели сделать для них типа водопоя что-то. И как раз вот эту воду пробурили, скважину, она начала как бы вытекать, и оказалось, что в ней метан. Вот, и поэтому
0: не
1: там,
0: попить.
1: Да, и поэтому там не в одном таком месте есть скважина, там где-то еще, по-моему, такие тоже разрывали. Но это просто, я не знаю, как тебе объяснить, просто такая металлическая труба торчит, с нее идет вода, ты просто поджигаешь, и вода горит.
0: Много ли мы знаем таких источников, где поднесешь спичку, и все загорается? Ребята, уже ради этого стоит туда полететь или поехать на поезде. Смотри, знаю я, что там где-то в черных землях находится священное дерево, одинокий тополь.
1: Я там не был.
0: Ты не видел эти фотографии?
1: Нет, мне гиды про него рассказывали.
0: Среди пустыни, там, где люди и не надеются встретить какое-то растение даже ростом с тебя, самого человека, стоит огромный тополь. Просто одинокий.
1: Вот я сейчас фотку смотрю, да.
0: Да, памятник природы регионального значения, между прочим. И по легенде дерево посадил буддийский монах в 1846 году. Вот, и был какой-то ураган, по-моему, в 25-м году, не так давно. И там вот эти крупные ветки посносило. Но он стоит, живет, и говорят, что кроной восстановится со временем, все будет в порядке. В общем, возле этого... такого природного памятника стоит фотографироваться, и вообще там и молятся некоторые.
1: Ну, вот я смотрю его фотографии, возможно, мы его где-то проезжали, но мы не заезжали туда.
0: Его считают священным.
1: Бедный, естественно, прикинь, там одинокий бедный тополь стоит.
0: Вокруг скамейки, смотри, можно там
1: сделать,
0: посидеть.
1: Да. Ты представляешь, какие там ветра?
0: Ветра, да.
1: И представь, что с этим бедным тополем, как он вообще действительно
0: держится.
1: Там выдержал это все. Вот, что могу сказать.
0: Приходите, обязательно можно поехать туда и посмотреть, как вот равнина, ничего нет, ничего большого не растет, и большой одинокий тополь.
1: Ну вот, что еще мне там приметилось, то есть это вот если во многих регионах, когда приезжаешь, там обычно коровы, где-то барашки пасутся, да там еще кто-нибудь, а там очень много верблюдов.
0: Угу.
1: Причем верблюды необычные, верблюды двукорбы, такие мохнатые все. И вот мы когда приезжали вот перед экскурсией в точки, о которых мы говорили с тобой, там вот это поселение, и нам проводили мастер-класс катания на верблюдах. Вот там, представляешь, у них, значит, смотри, что есть. Чтобы подняться на верблюда, соорудили специальные такие устройства, то есть как бы лесенку такую деревянную. Напоминает этот... вот дед машину свою завозил в гараж, и была яма.
0: Так.
1: Вот нечто похожее, только когда заводят верблюда, ты на него садишься.
0: А как он оттуда задом потом сдает?
1: Ну, может, вперед-назад. Ну, местные, конечно, они могут на него запрыгнуть, но в большей степени для вот типа туристов, как нас, обычно его вот так заводят, ты садишься и там катают.
0: Ну и как, удобно сидеть на верблюде?
1: Ну, ты между бугорками садишься, и тебя как будто сзади придерживают, а спереди ты держишься бугорок. То есть вполне себе довольно интересно.
0: Ну и насколько долго можно так гулять на нем?
1: Ну, не знаю.
0: Некоторые пустыню пересекают.
1: Я не знаю. Мы так, ну, сколько минут, 10 покатались, и все, мне достаточно было.
0: Но мне кажется, вот это чувство детства, да, когда ты садишься на какое-то животное большое, и вот я только в детстве на верблюде, у меня есть фотография черно-белая, где я в детстве сидел на верблюде. И все, на этом мои контакты с верблюдом заканчиваются.
1: Слушай, ну, во-первых, давай откровенно, где мы с тобой привыкли вообще в целом в повседневной жизни видеть верблюдов? То есть мы, когда там в школе учились, верблюды — это где?
0: Запад,
1: это где-то,
0: да.
1: Где-то где-нибудь там в пустынях, в какой-нибудь там Африке, там где-нибудь далеко, где...
0: В арабских странах.
1: Да, в арабских странах, вот там верблюды. Откуда в России вообще могли быть верблюды? Они вот, пожалуйста, у нас есть. Получается, что, если так по истории сейчас почитать, вот они появились в 17 веке с переселением предков калмыков, их тогда называли ойратов, из Джунгарии. Вот так. То есть кочевой народ, он привел с собой вот этих двугорбых верблюдов. Их еще, знаешь, как называют? Бактрианов. Вот так.
0: Угу.
1: Вот я сейчас на минутку, я не с головы беру, ребят, я читаю тоже, потому что самому параллельно интересно, как они там появились. Вот, из Центральной Азии их сюда привели, вот. Поэтому сейчас там достаточно крупные.
0: А где их верблюды можно увидеть? Прямо в черных землях они, да, сами по себе гуляют? Или это прям для туристов специально, чтобы покататься?
1: Нет, ну, смотри, гулять я не видел гуляющих свободно верблюдов, вот как просто на
0: пастбищах
1: диких, да. Я все-таки видел они все при поселениях, поэтому ты, когда будешь ехать на черные земли, скорее всего, вас завезут на экскурсию к верблюдам, они прям лежат такие, ты там погладить их можешь, они тебе плюнуть могут еще тоже, надо не забывать.
0: Да, верблюды могут. Так, ну, если вообще продолжать говорить о достопримечательностях, и не только природных, есть такой памятник, который называется «Исход и возвращение».
1: Я что-то припоминаю, но вот честно, я...
0: Да, он находится в Элисте, 9-й микрорайон, 25-Б, даже есть точный адрес. Во время Великой Отечественной войны калмыцкий народ заподозрили в коллаборационизме с немцами. И зимой 43-44 года все мирное население депортировали.
1: Угу.
0: И потом, конечно же, спустя много лет, это, по-моему, уже развал Советского Союза, понятное дело, что сказали, что нет, все это выдумки были, и что этого на самом деле не было. Но монумент очень большой, памятник очень величественный, и он очень необычно выглядит. И, конечно, грустная история, если вдаваться в подробности, здесь мы, наверное, этого делать не будем. Почитать можно, очень интересно сфотографироваться возле него и вообще просто побыть возле него. Большая такая энергетика очень мощная.
1: Ну, там, честно говоря, от многих таких объектов, вот и про буддийский храм, там везде есть своя определенная энергетика, и даже в этих же черных землях тоже есть своя энергетика. Вот я бы, знаешь, еще вот затронул, мы с тобой вначале самом говорили про парковую зону. Вот, парк «Дружба» называется, и там еще есть одно место по пути, когда ты идешь к водопаду с лотосами, когда ты идешь туда в центр гуляя, там, получается, ты будешь проходить, это одна из достопримечательностей парка, это «Золотые ворота».
0: «Золотые ворота», я слышал о «Золотом всаднике».
1: Ну, там тоже, всадник там тоже есть, «Золотые ворота». Ну, это такое деревянное сооружение, в которое ты проходишь, да, ну, в буддийской, опять же, такое, со своей символикой, с определенной своей этой частью, там желтые крыши такие тоже изогнутые. Ну, как бы такой объект, который ты в любом случае не пройдешь, когда будешь гулять вот по вот этой аллее героев и этому парку Дружба, поэтому тоже на него обрати внимание, если вдруг поедешь. Что я вообще хотел бы про Калмыкию рассказать, точнее, сказать такие общие выводы. Я был там 3 дня.
0: Всего лишь.
1: По ощущению, как будто бы три дня маловато, мне хватило.
0: Маловато, мне кажется. Ничего себе. Я бы только два дня на природные вот эти достопримечательности потратил.
1: Ну вот, наверное, если бы я приезжал не в время, когда был там брачный период, да, у животных, да, наверное, действительно можно было бы приехать подольше. Плюс мы общались там с ребятами, с которыми познакомились очень хорошо. Кто-то даже подписчик-то мой. Они еще приглашали приехать чуть попозже. То есть, когда брачный сезон закончится, там можно прям было выехать к Каспийскому морю и действительно там увидеть огромные барханы, пустыни и верблюдов в более свободной среде. Ну, как мне, по крайней мере, говорили. То есть, наверное, с таким посылом там действительно можно приехать на недельку. Ну, там дней на пять. Вот. Если ездить только на фестиваль тюльпанов, то давай откровенно, ну, 2-3 дня тебе точно достаточно. То есть один день ты гуляешь просто по Элисте, второй день все эти достопримечательности, которые я тебе сегодня рассказал, да, вот мы обсуждали, они все в рамках одного дня доступны. То есть ты из города выезжаешь, едешь там через степи, заезжаешь там к верблюдам, едешь, ну, вот если моя хронология была такая, верблюды, пустыня, потом Розовое озеро, потом горящие источники, потом обратно в город. На следующий день мы походили по городу и поехали на тюльпаны смотреть.
0: Посмотрели, а как тюльпаны же гастродень? Гастродень, вот ты...
1: На вечера.
0: Ну... Целый день ходишь и ешь. Ну, классно,
1: нет
0: же. Нет?
1: Ну вот я, мы в одной семье мы заехали в обед, да, нас покормили там своей там национальной кухней. В другой мы приехали вечером. В третьем мы приехали, получается, там уже под конец. Да, ну там сколько, 3 дня это у нас было. Ну и как бы все. Вот. Ну, может, мы так еще были в таком ограниченном количестве времени, потому что нам нужно было ехать в Волгоград обратно, да, mm-hmm. и в то же время. Ну, а, знаешь, что я еще заметил? У таксистов там есть своя определенная манера вождения.
0: Так.
1: Как и у всех там и на Кавказе.
0: Задом наперед ездят.
1: Ну, в том числе, да. Но у них, знаешь, что я заметил? Они на лобовое стекло вешают рулоны такие с тонировкой. Mm-hmm. То есть не тонируют лобовое стекло, а... Ну, как ролеты в квартирах у нас, они брут опустили, брут подняли, потому что там супер яркое солнце, да, и очки даже не спасают. То есть они идут с этим тонировкой и в очках. Вот, и выгорает абсолютно все в автомобиле, поэтому даже были случаи, когда там просто плавилась под лобовым стеклом торпеда.
0: Ну, там где, где-то же есть точка, где зафиксировано на солнце плюс 70. На
1: ну,
0: солнце.
1: Скорее всего, будет такое, вероятно, в где-нибудь степях на все 100% может быть такое.
0: Да, друзья, поэтому крем обязательно солнцезащитный с собой нужно брать. Ну, что мы выяснили?
1: SPF 285, да?
0: Ну и препараты для желудка, чтобы обязательно пищеварение не нарушить. Друзья, обязательно нужно посетить этот регион. Помимо прекрасной архитектуры, храмов буддийских, вы можете, конечно, увидеть прекрасную природу и замечательных животных не в брачный период, потому что в брачный период вы их там не посмотрите. Обязательно путешествуйте, узнавайте многое, а Калмыкия – это определенно тот регион, который попадает в этот замечательный список. Едем по России.
1: Марк Еремин, Артем Муратов, 91.2 FM. До следующей субботы.
2: С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и, наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Законопроекты для борьбы с дипфейками. Контекст. Поддельные видео, аудио и изображения, созданные с помощью нейросетей, стали огромной проблемой. С их помощью совершают мошеннические действия, занимаются шантажом и вымогательством, кибербуллингом и травлей, влияют на общественное мнение и политические процессы, страдают информационная безопасность, биржи и рынки. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что ведомство участвует в создании законопроектов по противодействию преступлениям, совершаемым с помощью информационно-коммуникационных технологий. СКР в работе по созданию правовой базы для борьбы с дипфейками сотрудничает с профильными министерствами. Это позволит решить целый спектр проблем, связанных с неправомерными действиями в цифровом пространстве. Мировой опыт борьбы с незаконным контентом богат и разнообразен. В КНР и других странах маркировка ИИ-продукции обязательна. В Южной Корее функционирует база данных для обнаружения дипфейков. В Европе закон о машинном разуме называют избыточным, а в Сингапуре нормы по защите граждан и организаций от лжи и манипуляций в интернете сулят нарушителям суровое наказание. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 часов вечера, в Ереване 7 часов, в Новосибирске 22.00. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. США перестанут возглавлять группу военной помощи Украине. 70 тысяч мигрантов из Сеуты возвращаются домой. В ЕГЭ предложили включить предметы о цифровой грамотности. Подробности далее. 6225 БПЛА летели в июле в сторону Москвы и области, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 780 беспилотников уничтожены на подлете к Москве. Напомню, ранее из сводок Минобороны стало известно, что за месяц над российскими регионами сбили свыше 21 тысячи дронов. Пентагон откажется от руководства, базирующейся в Германии, группой содействия безопасности, которая координирует военные поставки и обучение украинских войск, сообщает Политико. По словам источников издания, руководство группы перейдет к другому члену НАТО, передача управления займет около года. Решение отстраниться от руководства группы означает, что США больше не будут участвовать в формировании будущей структуры украинской армии, пишет Политико. При этом в организации останется представитель европейского командования США. В НАТО заверяют, что смена руководства не прервет проводимую группой работу с Киевом, а поддержка Украины останется первоочередной задачей. Запорожская АЭС в субботу почти на 2 часа потеряла внешнее электроснабжение. Это произошло уже в 23-й раз с начала конфликта, заявили в МАГАТЭ. Уточняется, что потеря внешнего электроснабжения продолжалась почти 2 часа. Причина случившегося пока неизвестна. Во время отключения последней оставшейся линии электроснабжения ЗАЭС, ферросплавная-1, резервное электроснабжение для охлаждения реакторов и других важнейших функций безопасности обеспечивали аварийные дизельные генераторы. Воздушный удар, в результате которого был уничтожен жилой дом на иранском острове Кешм, был нанесен мощной американской авиабомбой, сообщила в субботу газета «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на данные собственного анализа видео, фотографий и спутниковых снимков. Как сообщили в четверг иранские СМИ, после удара 2 человека находились под завалами, но позднее они были найдены и доставлены в больницу. По данным иранских властей, погибли глава семейства, его жена и их 2-летний сын, тогда как еще 2 детей были найдены под завалами живыми. По мнению издания, это наводит на вопросы о том, какие цели поражают США в ходе своей военной кампании в Иране и почему они используют столь мощные вооружения. Официальный представитель Центрального командования вооруженных сил США Тим Хокинс заявил о расследовании случившегося. Следует рассмотреть включение дисциплин, связанных с цифровой грамотностью, в перечень предметов по выбору для сдачи в рамках ЕГЭ. Такое мнение высказал РИА Новости член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре профессор Игорь Мурок. Он также высказался за донастройку системы апелляции для снижения субъективности при проверке творческой части экзамена. Например, за счет введения дополнительных возможностей для пересдачи и более прозрачной системы оценки. ФИФА отказались от идеи продажи прав на чемпионат мира по футболу частным инвесторам. Об этом заявил глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино. В организации утверждали, что продажа части прав на чемпионат мира позволит выручить миллиарды долларов на финансирование глобального развития спорта. Инфантино обещал выделить национальным ассоциациям футбола по 40 миллионов долларов, если они одобрят предложение до 19 сентября. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник», а мы работаем для вас в прямом эфире. Мы — это ведущий Александр Кузьмак, Денис Соробьев. Саша, еще раз привет.
3: Привет.
2: Да, подводим итоги новостей из мира экономики за прошедшую неделю. Будем говорить сейчас о внутренней повестке ближайшие полчаса, тем более новостей накопилось достаточно. На прямой связи со студией член экспертного совета Комитета по защите конкуренции Государственной Думы Дмитрий Тортьев. Дмитрий Геннадьевич, рад вас приветствовать.
3: Добрый вечер. Добрый вечер. Август наступил, говорят, человеку нужен человек. Вот мы как раз и сидим для объяснения различных экономических новостей. Вот
4: так, в августе,
2: да,
4: тоже.
2: Да, достаточно так. Сегодня лирично, я бы сказал, но, тем не менее, с хорошим подтекстом. Что из примечательного? Ну, про инфляцию поговорим. С нее начнем, по крайней мере. Регулятор повысил прогноз на 2026 до 6-7%. Президент высказался, заявив о рисках ускорения инфляции. Возникают...
4: Не только об этом,
2: кстати. Да, безусловно, мы будем разбирать еще и остальные тезисы. Возникает сначала такой вопрос, достаточно прямолинейный. Что сегодня является главными факторами риска или драйверами для ускорения инфляции? Дмитрий Игнатьевич.
3: Ну, очень по-разному. Широкий вопрос. И я не знаю, в полчаса уложимся или нет. ВВП, валовый внутренний продукт, по последним прогнозам, он практически стоит на месте. 0,3% за полугодие, а инфляция у нас поползла до 6-7% годовых. Что здесь целесообразно сказать? И президент это подчеркивал на встрече с депутатами Госдумы. Во-первых, экономическая и финансовая система устойчива. А это действительно так. Мы видим внешнее давление, мы видим какие-то внутренние события, но система работает. Рост по ППС, по паритету покупательной способности, он опережает европейский. И риски пока не материализуются. Президент это подчеркнул, мы на это должны ориентироваться. Но почему цены растут, а экономика нет? Это природа, особенная природа нынешней инфляции. Это не классический перегрев спроса, потому что обычная инфляция, это у потребителей много-много денег, они скупают товары, разгоняют цены. У нас пик ценового давления пройден. Мы имеем дело с инфляцией предложения. И здесь идеальным штормом для этого стал топливный кризис, к сожалению. Бензин и дизель потихонечку дорожают, на бирже дорожают, в рознице дорожают. И вот это вот все транслируется в стоимость доставки продуктов, в работу сельхозтехники, в грузоперевозки и так далее. Вот это основной фактор. Ну и то, о чем мы постоянно говорим, дефицит рабочей силы, ну, никуда не делся. Как бы мы ни критиковали Росстат за цифры безработицы и говорили, что она там далека от государственной статистики, можно говорить так, можно так, но все равно дефицит рабочей силы толкает потихонечку зарплаты вверх. Компании перекладывают зарплатные издержки в цены на продукцию, да, а спрос на продукцию не всегда растет. Ну и дальше идет такой вторичный эффект.
4: Я хотел бы остановиться вот на какой фразе Владимира Владимировича Путина, сказанной в том числе как раз вот в связи с текущим положением вещей, инфляцией и устойчивостью экономики. Когда он говорил про устойчивость, он говорил в частности следующее. Это вот это самое главное, устойчивость, которая позволяет нам решать вопросы и развития промышленности в целом, оборонных отраслей промышленности и социальных вопросов. Вроде бы как звучит, так я бы сказал, завуалированно, но поправьте меня, если я не прав, что вот поскольку отдельно выделена оборонная промышленность, то вот как бы не связать тезис про устойчивость и тезис важности в данный момент именно развития ВПК и оборонной промышленности, он стоит сейчас для российского руководства и для президента на первом месте, а потом уже, ну и социальные, конечно, вопросы, так сказать, они тоже вне конкуренции. Но вот я сейчас именно этот фактор.
3: Но поэтому сектор, о котором вы говорите, он называется приоритетный текущим составом правительства, особенно экономическим блоком. Президент здесь что подчеркивает? Два аспекта этой проблемы. Во-первых, то, что продолжает существовать мягкая бюджетная политика, да, мы не сталкиваемся с какими-то прямо уж совсем палочными ограничениями на потребление, с нормированием, талонами на все подряд. Это мягкая бюджетная политика. С другой стороны, госрасходы в приоритетном секторе промышленности нам необходимо каким-то образом финансировать. Это в этих секторах создает избыточную денежную массу в оборонно-промышленном комплексе, да, это мы можем говорить. И на гражданском рынке, поскольку есть механизмы взаимодействия этих двух секторов, это выливается в определенную инфляцию. То есть хорошо, что это не печатный станок. Угу. И в прямом косвенном смысле. Хорошо, что банки продолжают кредитовать госзаказ и гражданские, и приоритетные. Хорошо, что они продолжают получать ликвидность от Центробанка. Но часть этих денег, она оказывается на потребительском рынке, в том числе и через зарплаты. И вот он, инфляционный механизм, вот таким, каким его видит президент.
4: Дмитрий Геннадьевич, не могу не вот в догонку, что называется, в контекст не задать этот вопрос. В общем, я честно даже признаюсь, так, извините за лирическое отступление, мне его очень давно хочется задать, именно в связи, и мы вот с коллегой, с Денисом тоже обсуждаем эти темы все время. Вот смотрите, насколько наш президент жестко, последовательно и продолжает отстаивать позицию, нынешнюю позицию Центрального банка, и при этом как бы подтверждает ее правильность, исходя из того, что он, так сказать, из того, что делает Центральный банк, и делает вообще именно наша финансовая власть. Вот в связи с этим, вот ввиду того, что полемика по поводу ключевой ставки, ее падения необходимого или непадения, недостаточности денег в экономике, она продолжается в обществе, остается бурной, но при всем при этом еще раз вот эти слова Владимира Путина еще раз подтверждают, что он считает, что эта политика верная, несмотря ни на то, что происходит. Вот как, на ваш взгляд, как уже надо относиться к этому? Ну, не может же быть такого, чтобы Центральный банк работал, я так простыми словами, в одну сторону, а президента правительства в другую?
3: Так они в одну сторону, и президент, и Центробанк работают, потому что Эльвира Скибзадовна Набиуллина и после прошедших совещаний и выступлений по ключевой ставке, она заявила, что таргет по инфляции, он остается прежним. Он повышаться не будет, несмотря на то, что президент подчеркнул опасность этого фактора. Таргет по инфляции мы не повысим, поскольку от этого все проиграют. А это значит, что регулятор будет помогать реализации политики, которую обозначил Владимир Владимирович, держать базовую инфляцию, отрабатывать топливный шок, ну и посмотрим, какие последствия мы увидим вот в августе, сентябре.
4: То есть заливать деньгами экономику никто не будет по-прежнему?
3: Да, и технически это не получится, поэтому вот про эмиссию, наверное, мы пока на какое-то время должны забыть.
2: Дмитрий Геннадьевич, вот вы уже высказались частично по работе банков с госзаказами, но в то же время понятны позиции регулятора по части ужесточения одобрения выдачи кредитов, потребительских автокредитов тоже, безусловно. И я так полагаю, сейчас необходимо продолжать эту политику, чтобы не и так заакредитованное население не делать еще более заакредитованным, иначе это действительно может вылиться в разгон инфляции и прочее. Вот если мы перейдем на зацепим эту сторону вопроса.
3: Но мы же с вами постоянно говорим, что потребительский спрос, он не является драйвером роста экономики ни в Российской Федерации, ни в США, ни в Антарктиде, ни еще где-то. Мы должны говорить о том, чтобы у нас экономика в целом за пределами приоритетного сектора вышла из вот этих, как мы любим говорить, разнонаправленных трендов, чтобы у нас строительство, обрабатывающая промышленность, все секторы с длинным инвестиционным циклом, они как-то ожили. От того, что мы сейчас дадим какие-то короткие потребкредиты и упростим их выдачу, это вряд ли целесообразно и отразится на устойчивости замедления инфляции. А зачем это нам? Надо посмотреть, какие отрасли у нас требуют длинного инвестиционного цикла и как-то адресно-точечно им помогать, если всем сразу мы пока помочь не можем.
4: А какие? То есть я имею в виду, что это вот те самые проекты, национальные проекты, то есть это и там и Север во всех смыслах этого слова, и Дальний Восток. Вы это имеете в виду? Или именно вот сектора, вот непосредственно?
3: Да, вы знаете, вот прямо вот широко, то есть все отрасли, которые не охвачены прямыми государственными заказами и субсидиями, все, которые испытывают сейчас серьезное давление, все производственные, которые сейчас указывают и жалуются на рост издержек, а некоторые из них и фиксируют и снижение качества своей продукции, вот им всем это надо помогать, потому что в регионах посложнее стало, там ускоренно закрываются малые предприятия, не ноготочки, не парикмахерские, к сожалению, а те, которые реально что-то производили, прекращают деятельность компании, просроченная задолженность растет, поэтому это все отражается на текущей бюджетной кризисной конъюнктуре, и падение поступления налога на прибыль происходит. Поэтому вот этому всему как-то надо помогать, на это надо смотреть, несмотря на текущую жесткость денежно-кредитной политики.
2: В связи с этим возникает вопрос, а как создать, особенно в регионах, благоприятный инвестиционный климат? Понимая, что текущие события непростые, вот мы с одной стороны про кредитование говорим, а с другой стороны все-таки привлечение инвестиций тоже как очень серьезное подспорье для роста, в целом, тех секторов, о которых мы говорим в широком смысле.
3: Там ведь, понимаете, для того, чтобы уверенно говорить о регионах, необходимо пожить в каждом конкретном регионе, и у меня благодаря моей профессии,

0: шестой год точно так же. То есть каждый раз выпадает по 13-15 миллиардов просто за счет плохого качества бюджетной работы в комитетах парламента и экономического блока. Поэтому не идут инвестиции, у вас государственный сектор начинает стопорить, и инвесторы смотрят, если у вас там на государственном рынке такое происходит, зачем я вам деньги понесу? Ну, просто чисто житейская такая логика включается.
1: И, соответственно, включается государство с особыми экономическими зонами, да? Это вот в эту же степь, можно сказать, или это
0: да,
1: отдельно?
0: Да, да. А потом все приходят к государству и говорят, мы погрязли в дорогих банковских региональных кредитах, дайте нам списание казначейских долгов, дайте нам перенос сроков погашения на право. Ну, работу можно отладить. Это, вот, к счастью, не такая сложная задача. Ее можно там за полгода решить в большинстве даже самых сложных проблемных регионов, дотационных.
2: Ну что, перейдем к топливным вопросам. Так или иначе, вы уже частично об этом сказали, о том, что так удары ВСУ, они, ну, так сказать, возникшие из-за этого перебои, да, связанные с работой нефтеперерабатывающих заводов, и не только, они повлияли и на цены, и на логистику. Ну вот сейчас вот приходит информация о том, что во многих регионах, точнее в 23 регионах стоимость бензина уже снизилась, и при этом правительство продлевает запрет на экспорт бензина до февраля 2027 года. И, кстати говоря, еще, наверное, Лыков в строку, вот как раз еще одна новость о том, что огромный завод по сжижению газа в Устлуге продолжает строиться, и то есть вот как бы в этой области хочется вообще понять положение вещей и насколько, ну скажем так, насколько мы рассчитываем на некий такой, ну более-менее краткосрочный прогресс в топливной области, не имея в виду, конечно, так сказать, ущерб, понесенный из-за ударов внешних.
0: Но мы же в нашей программе, благодаря политике «Радио Спутник», люди не смелые, а информационно открытые. Поэтому если мы будем там какие-то всем известные штампы повторять, что это неоднородный процесс, что есть бензин дешевый, но с очередями, есть дорогой бензин, но без очередей, это, наверное, никому не очень интересно будет. Но с экономической точки зрения у нас прошло очень серьезное административное регулирование, потому что низкая цена привлекала всех, включая перекупщиков, как бы не очень умело отрабатывалась эта тема в публичном поле, она действительно была. Были очереди желающих купить по дешевке, была спекуляция перепродажи, даже мне в личные сообщения в мессенджерах присылали десятки фотографий, где стоят люди даже не на бензоколонках, а с какими-то огромными пластмассовыми емкостями в южных регионах европейской части страны и продают. Причем задорого продают. Это, ну, совсем как бы не признак изобилия. На что бы я хотел обратить внимание, сейчас нужно очень серьезно поддержать аграриев. Это самый острый и социально значимый вопрос. Президент в июле, как мы помним, дал прямое поручение обеспечить агропромышленный комплекс топливом в приоритетном порядке. Но на практике президент же не может ходить с пистолетом и заправлять каждый комбайн, правильно? Поэтому там очень неоднородная ситуация сейчас. Крупные холдинги агропромышленные могут себе пробить квоту на заправку. Вот мелким фермерам, у которых нет административного ресурса, они как-то выживают самостоятельно. И там вся жизнь российской глубинки. Они и занимают друг у друга солярку, и переливают из канистра там, где какие-то дни. А лимиты устанавливают 20-30 литров, о которых мы в наших программах говорили, что они не нужны нефтяникам, и они в недоумении зачем. Такие создаются какие-то неформальные базы взаимопомощи. Но это общеизвестный факт, поэтому вот нормирование и приоритизация для малого агробизнеса, они достаточно болезненны. Чтобы в цифрах в каких-то, ну, объем бака среднего комбайна – это 300 литров дизеля. Соответственно, если вы там в своем маленьком хозяйстве там 5-10-15 гектар обслуживаете, ну, то это вот очень немного, да, у вас там 10-15 тонн, вам вы не доположите. А зерно, чтобы вы знали, если кто не в курсе, нужно убрать в течение 10 дней после того, как оно созрело, оно вас выдать не будет. Поэтому проблема острая, проблему нужно решать. А и ремонт поврежденных нефтеперерабатывающих заводов – это долгий процесс, и кислородная подушка для рынка сейчас правительство пытается найти и в импорте, и в снижении экологических требований. и тотальном запрете экспорта, который абсолютно прав, разрешение на выпуск Евро-3. Ну, что делать? Пытаемся восстановить рынок, пока хрупкий, зависимый, питается

0: упрощенным топливом, но работает.
1: Дмитрий Геннадьевич, а как вы оцените действия регионов, говоря вот о топливном кризисе? Вот столкнувшись с такой ситуацией, но с проблемой, откровенно говоря, ожидалось решение федеральных властей, правительства, или вот просто мне интересны конкретные случаи? Я помню, отдельные регионы решали, как ограничить продажу топлива, ну, понятно, потому что нужно всю эту историю контролировать. С другой стороны, вот вы говорите, есть аграрии, которым это жизненно необходимо, абсолютно здесь вопросов никаких. Но в целом, на ваш взгляд, я понимаю, что это больше вопрос политический, но тем не менее, может быть, у вас есть наблюдение на этот счет?
0: Ну вот даже если мы представим, что есть очень смелые губернаторы, которые вышли, рванули на груди рубаху и сказали, что нам очень нужно топливо, хотя всем нужно, все 89 регионов сейчас в этом нуждаются. На периферию им тяжело, руководство регионов. В удаленные регионы топливо доходит по остаточному принципу. Это не злой умысел, что, например, ваша Москва или мой Петербург на себя все стянули. Это экономическая реальность, потому что везти топливо непонятно куда за 1000 километров особо никто не хочет. Плюс в восточных регионах, особенно в Сибири, у нас всегда была традиционно высока доля независимых автозаправочных станций, потому что крупным холдингом Сибири с расстоянием между АЗС там по 1000, по 1500 километров, она была просто не очень интересна, там денег не так много водилось, но отдали независимым. У независимых сейчас в текущих условиях своих переработочных мощностей нет, НПЗ нет, они вынуждены покупать бензин на бирже. Правительство вместе с тем, для того, чтобы насытить рынок, оно резко снизило долю биржевых отгрузок, они замирают поставки на внебиржевом рынке. Поэтому мы в отдельных регионах и видим вот эти ужасные ценники по 110-150 рублей. И тот же Красноярск, вот мы буквально сегодня общались с коллегами, и аналогичные примеры и из Хакасии, и из соседних регионов. Поэтому все наши тезисы о том, что в регионах тяжело, они, к сожалению, пока подкрепляются фактурой, но люди работают.
1: Ну а куда деваться? Здесь, пока нет.
2: Ну, во всяком случае, когда речь идет о текущем моменте. Мне очень нравится новость, которая касается вообще россиян. Когда мы говорим, она у нас так в списке стоит одна из последних, но поскольку времени не очень много осталось, доля предпочитающих копить россиян снизилась до минимума за 9 лет. Вот это вот любопытно, потому что ведь накопление, так или иначе, если речь не идет о накоплениях каких-то грандиозных, это всегда вопросы психологические в том числе, а не только финансовые. И поэтому интересна ваша точка зрения, как относиться к этой статистике. То есть, ну, понятно, стремление откладывать там в чулки и на сберкнижку, как раньше, да, с одной стороны. А с другой стороны, с чем, на ваш взгляд, может быть связано вот это вот снижение этой доли?
0: Ну, факторы всем нам понятны, потому что если мы говорим о сбережении на традиционных инструментах, например, какой-нибудь банковский счет у нас, а высокая инфляция, о которой Владимир Владимирович сообщил, она съедает доходность вкладов. Есть такой механизм, как инфляционное ожидание. Мы всегда тоже говорим, что Центробанк регулирует не инфляционную политику напрямую, он во многом управляет инфляционными ожиданиями. Но вот пока в тех условиях, в тех новостях, о которых мы с вами сегодня беседуем, люди все равно ожидают дальнейшего роста цен, поэтому что-то стремятся купить прямо сейчас, а не сберегать. Топливо растет, продовольствие чуть-чуть подрастает, доля расходов домохозяйств на текущее потребление растет, обещают еще какие-то там жилищно-коммунальные пертурбации очередные. Я надеюсь, что люди не будут пугаться открывать почтовый ящик и доставать квитанцию, но людям все-таки становится меньше откладывать после покрытия обязательных расходов. И вот играет психологический фактор. Когда у вас такой период высокой инфляции и относительной нестабильности тарифов, люди чисто психологически теряют веру в долгосрочное сбережение, и поэтому вот такая штука и происходит.
1: Но инструменты, я так полагаю, выбирают сегодня большинство россиян все-таки консервативные, если можно, да, так охарактеризовать. Продолжают те, кто, по крайней мере, еще копят, не говоря уже о фондовом рынке и прочих вещах.
2: Или, может, то есть скорее на сохранение работают, а не на приумножение.
0: Но самый консервативный инструмент – это проедать те резервы, которые были созданы в прошлые годы. И у нас есть регионы, где бюджеты семей, и вот наши слушатели, наверное, чувствует это на себе. Некоторые бюджеты семьи сжимаются, там, где, например, угольная или металлургическая отрасль. Те, у кого были сбережения, вот они их могут проедать, и снижение доли сберегателей. Мы не говорим даже такое слово, как рантье. Это все равно сигнал, потребительская уверенность падает, и ее надо как-то восстанавливать. Это еще на что влияет? У нас банковская система все-таки сидит не только на каких-то там аукционах по ОФЗ, о которых профессионалы говорят. Банковская система и в приоритет, и не в приоритет, она питается дешевым фондированием от вкладов населения. Поэтому то, что условно Иван Иванович в Кузбассе стал меньше тратить в магазине, оно отражается на политике Центробанка достаточно быстро, которому становится сложнее проводить ту самую мягкую денежно-кредитную политику, за которую ратует Эльвира Сахибзадовна, реализуя президентские установки, чтобы у нас инфляция не разгонялась. Поэтому, да, на какое-то время люди живут сегодняшним днем, пока вот это все не очень устойчиво, будем смотреть.
1: Регулятору это выгодно или все-таки пока накопление это более выгодная тактика и стратегия, понимая, что когда снизится ставка, деньги, наверное, вероятно, хлынут на потребительский рынок? Может, ошибаюсь, конечно.
0: А регулятор фиксирует эти факторы, он же напрямую не влияет на реальные располагаемые доходы населения. Регулятор в лице Центробанка не влияет на цены на топливо, на продовольствие, он тоже не влияет, и даже на коммунальные услуги не влияет. Поэтому в своих отчетах, которые с завидной регулярностью этот регулятор, извините за каламбур, публикует, да, он отразит, что семьи вынуждены тратить чуть большую часть бюджета на текущее потребление, но будет как-то варьировать своей политикой и инфляционными ожиданиями.
1: Дмитрий Геннадьевич, спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Дмитрий Тортьев, член экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы, был в эфире «Радио Спутник».

пациент Борис Дже. Истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. «Мировая политика» с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Денис Захаров. Здравствуйте. 4 мирных жителя пострадали в Белгородской области от атак беспилотников ВСУ, сообщил оперативный штаб региона. Уточняется, что в Красноярушском округе в хуторе Крисаново в результате атаки дрона на частный дом ранена женщина. У нее акубаротравма и касательное ранение лица. Кроме того, по данным оперштаба, количество пострадавших при атаке дрона на автомобиль в селе Луговка Грейворонского района увеличилось до 2. Еще один мужчина обратился в больницу с осколочным ранением предплечья. Подчеркивается, что в поселке Борисовка Борисовского округа дрон ударил по машине. Мужчина получил осколочное ранение спины, женщина – осколочное ранение ноги. Отмечается, что повреждения зафиксированы в селах Грузская, Сергеевка, Святославка, Таврово, а также в поселке Прохоровка. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Билеты на транспорт в России с 1 сентября можно будет покупать с помощью единой биометрической системы при наличии у перевозчика соответствующей инфраструктуры, сообщил РИА Новости член комиссии по развитию пассажирских перевозок Общественного совета при Минтрансе Кира Дросеева. Она подчеркнула, что речь идет не об обязательном порядке для всех пассажиров, а о дополнительном способе идентификации. Этот способ, по ее словам, принесет комфорт для пассажиров за счет ускоренного оформления и контроля билетов. Наиболее заметного эффекта эксперт ожидает для пассажиров, которые пользуются транспортом при ежедневных поездках на работу или учебу, в командировках, при пересадках и в крупных транспортных узлах, где скорость обслуживания напрямую влияет на удобство поездки, особенно в часы пик. 14 нигерийских военнослужащих погибли, несколько пострадали в результате нападения боевиков в районе города Нгингими на юго-востоке Нигера, сообщает портал Action Niger со ссылкой на местные источники и источники в органах безопасности. Как отмечается, хорошо вооруженные боевики в большом количестве атаковали позиции нигерийской армии, которой удалось отбить атаку. Однако в ходе преследования противника военнослужащие попали в засаду, которую также отбили, оказав серьезное сопротивление, пишет портал. Как отмечается, в организации нападения подозревают боевиков исламистской группировки Боко Харам. Российские синхронисты Алина Румянцева и Захар Трофимов заняли 4-е место в произвольной программе «Микс-дуэтов» на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Тройку призеров составили дуэты из Великобритании, Испании и Италии. Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Еще больше информации в МАКС-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
3: Вы слушаете «Радио Спутник». Прямой эфир продолжается. А кто только настроился на нужную волну, здравствуйте. У микрофонов по-прежнему Александр Кузьмак и Денис Воробьев.
4: Здравствуйте.
3: Вторая половина обсуждения и разбора новостей из мира экономики. Теперь у нас такая плоскость международная. Тем более там тоже достаточно. И география самая разнообразная под наш сегодняшний диалог. Доктор экономических наук, декан Высшей школы финансов РЭО имени Плеханова Константин Ордов уже на прямой связи со студией. Константин Васильевич, наше почтение. Добрый вечер.
5: Добрый
4: вечер.
3: Рада вас приветствовать. И, да, что ж, приступим. Ну,
4: да, посмотрим теперь на ту же самую тему, которую мы обсуждали в контексте России в предыдущем получасе. Сейчас посмотрим на нее уже в контексте России и Европы. Экономика России – лидер Европы по паритету покупательной способности. Здесь, ну, понятно, что это не может быть одним единственным показателем, который оценивает ситуацию, но, тем не менее, показатель важный с точки зрения того, не только того, что происходит в России, но и того, что происходит в Европе. И вот этой вот, ну, может быть, поправьте меня, если я не прав, разнонаправленности этих самых процессов. Поэтому вопрос вот такой вот. Как оценить в этом смысле эти цифры, не только с точки зрения лидерства России, но и с точки зрения падения европейских экономик, если это можно так называть?
5: Да, а здесь одно другое не исключает. И мы понимаем, что действительно наш рубль был крепок весь этот год, и вполне, мне кажется, обоснованно остается достаточно крепким по отношению к основным валютам. И в дальнейшем это история, которая, конечно, паритет покупательной способности, как термин, как некое понятие, оно для нас является такой производной от каких-то реальных событий, но эти реальные события, они тоже подчеркивают, что у нас все хорошо.
4: А у Европы все плохо. Вот и хотелось бы... То есть, вот знаете, это же очень часто, так сказать, не то чтобы полемика, но обсуждение. Хочется понять... То есть, читаешь экономические новости европейские, их многие публикуют именно о том, что здесь заводы закрываются, здесь сокращения идут тысячные, там, здесь...
5: Так и есть.
4: Да, вот эти вот... То есть, симптоматически, если так вот смотреть на то, что происходит сейчас вот в Европе, на какой стадии, в каком состоянии находится крупнейшая Европа, экономика Европы, ну вот даже исходя... Хотя вот оттолкнувшись от этой статистики, про которую мы говорили.
5: Вот. Здесь действительно европейская экономика находится не в лучшем своем состоянии, положении. И в дальнейшем как раз этот показатель паритета покупательной способности имеет потенциал сохранить все свои положительные эмоции. И здесь лишь единственный недостаток является связанный с тем, что когда мы живем и никуда не выезжаем из России, то для нас этот показатель является наименее важным, но тем не менее значительно ценным, потому что мы пользуемся товарами, импортируемыми в Россию. Собственно, вот ППС, вот этот а-ля показатель паритета покупательной способности, он показывает, что и товары экспорта являются, может быть, там до нас доминирующими, но товары импорта для нас, которые на самом деле тоже весьма ценны, они не становятся дороже. И вполне вероятно, даже в соответствии с нашим и уровнем зарплат и всего остального, это то, что является приятным.
3: Здесь в этом контексте, продолжая говорить о Европе, если конкретно, вот мой коллега Александр упомянул уже, BMW вслед за и остальными автогигантами, коих мы обсуждали ранее, идет на массовые сокращения. Говоря об инфляции, тут понятна история на Ближнем Востоке. Плюс санкции в отношении Российской Федерации, которые по итогу аукнулись тоже не самыми приятными последствиями для европейских экономик. Учитывая и первый, и второй, и третий, и все эти факторы, они все отрицательные. Как, на ваш взгляд, Европа собирается из этого положения выходить, понимая как будто бы ситуацию, в которой еврозона замыкается в самой себе? То есть она, понятно, что может существовать в таком формате, но явно не может существовать без ущерба. Или, может, я неправильно рассуждаю?
5: Да, здесь каждый раз, и мы тоже не до конца понимаем, все, что вы назвали, является автопроизводителем. Действительно, там китайцы доминируют. Они за пояс уже заткнули этих европейцев. А вот сейчас дальше мы начинаем понимать, что европейцы, обладая там 200 миллионов плюс рынком, пытаются его ограничить. Это не всегда добросовестная конкуренция. Точнее, всегда недобросовестная, скорее всего, уже это можно констатировать, по отношению к любым другим производителям, кроме которые расположены в Европе. И вот здесь как бы этот рынок с одной стороны не упустить, а с другой стороны на него выйти. Это всегда история достаточно сложная. Это может быть связано с тем, что мы хотим приобрести компании европейские для того, чтобы преодолеть все эти истории, необходимости и проблемы, связанные с получением лицензии, всего остальных ограничений преодоления. Либо это необходимость, связанная с тем, чтобы наши компании напрямую попытались выйти на европейский рынок. Но сегодня это по понятным причинам достаточно сложно. Так что, ну, это вот то, что мы пытаемся решить выходом на новые рынки. Новые рынки, которые не европейские, и они на самом деле гораздо более динамичные. Вот если бы закрепиться на них и попытаться на них удержаться и создать для себя конкурентные преимущества, то потенциал развития компании и их роста, он был бы гораздо выше, чем на европейском рынке.
3: А на чьи рынки метит Европа? Вот до конца непонятно. Понятно, что, значит, российский рынок, от него еврозона отвернулась сама. С американцами сложно, потому что Трамп и его пошлины там до сих пор возмущаются представители в Брюсселе. Китайский рынок вызывает вопрос, потому что это может банально Европу поглотить. Здесь, на ваш взгляд, какие действия должны предприниматься Евросоюзом, Брюсселем, в частности, для того, чтобы банально не всхлопнуться, не закрыться в собственных границах?
5: Да, тут мы с вами являемся свидетелями того, что вторичные все эти транзакции, рынки для европейцев остаются очень важны. И для нас является, может быть, не так важным, на самом-то деле, преодоление европейских санкций, но компании, которые расположены в Европе, пытаются так или иначе сохранить свою долю участия, свою рентабельность. Банально. Рентабельность, да, на нашем рынке. И в этом отношении эти все истории, которые нам позволяют преодолевать. А сегодня мы говорим о том, что у нас уже разрешили, и наконец-то наши власти одумались и поняли, что можно использовать и цифровые финансовые активы, а-ля цифровалюты, криптовалюты, как бы их ни называть, для того, чтобы обеспечивать транзакции финансовые. И здесь вдруг неожиданно мы поняли, что у нас с нашими дружественными странами снова выстраивается перспектива, достаточно хорошая, для того, чтобы не только продолжать, но и расширять взаимные торговые отношения.
4: Давайте теперь поговорим о нефтяном рынке снова, ну, в контексте экономики мировой, поскольку информации о временных переостановках или, ну, не закрытиях, конечно, временных приостановках или остановках и добычи нефти на Ближнем Востоке, и приостановке работы нескольких нефтеперерабатывающих заводов или заводов по работе с СПГ, вот так вот назовем, не говоря уже о том, что перекрыт Ормузский пролив и наносится удары в Баб-эль-Мандебском проливе, и вот, ну, крупные, собственно, информагентства и экспертное сообщество пишут о том, что это окажет давление, не просто давление, а такое прямое влияние на цен, не только на цену на нефть, но и просто на энергетический кризис. Но вот пока, на данный конкретный момент времени, вот такие новости пока, да, они указываются в основном как прогнозные, а не как уже, так сказать, состоявшаяся реальность. И вот и с этим хочется понять, насколько это далекая или недалекая перспектива, и насколько это, так сказать, прогноз верен.
5: Не совсем далекая перспектива. Конечно, прямое отношение, как мы видим, в связи с тем, что у нас доля нефтегазового сектора в доходах бюджета существенно сократилась за последние 5 лет, и поэтому и 10 лет. Да, и мы поэтому не сильно понимаем, что для нас это является какой-то болевой точкой, но как некая добавочная ценность, которая могла бы принести это внешняя конъюнктура, мы действительно понимаем, что было бы хорошо, особенно в условиях нашего бюджетного дефицита. И здесь мы видим, что если бы цена нефти опять вернулась от этих 50-60 до 80-100 долларов за баррель, то это было бы для нас достаточно приятным, положительным и необходимым, на самом деле, условием сохранения финансовой устойчивости. Потому что Центральный банк, мы видим, тоже уже перешел от своей обычной риторики, связанной с инфляционным таргетом, к риторике того, что у нас рост экономический является главным фактором. И вот здесь бы нам не упустить этот фактор.
4: Это, который... Да, это понятно. Я простите, что перебиваю. Это с точки зрения России. Мне здесь просто хочется понять, ну мы ведь сейчас говорим об этом и в контексте того, что происходит в мировой экономике, говорим о том, что многие страны европейские уже находятся в состоянии, их экономики в состоянии рецессии, или уж как минимум туда стремятся. И вот сейчас, например, пришла информация от Goldman Sachs о том, что падение экспорта дизельного топлива, например, это 35% по сравнению с прошлым годом. То есть это как бы очень серьезные цифры. Хочется понять, а когда, ну, грубо говоря, а когда мы увидим...
5: Плюс распался, да? Да. Да.
4: И вот хочется понять...
5: Он не распался, да, он существует, и здесь дальше мы понимаем, что это все-таки связано с теми объемами, которые в рамках ожидания снижения экономической активности вообще в целом мировой, и каждая страна тоже хочет свою долю сохранить на рынке добычи и экспорта нефти. То есть здесь все-таки ОПЕК плюс, он имел определенное, достаточно значительное все-таки влияние и на цену, прежде всего, и на какое-то справедливое распределение в рамках стран, которые добывают нефть. Сегодня мы понимаем, что этот ОПЕК, он, наверное, менее значим, но при этом наша нефть в связи с тем, что есть страны, которые зависят, куда мы готовы и можем транспортировать нашу нефть, в том числе с участием нефтепроводов, вот тут это как раз конкурентное преимущество и начинает доминировать.
3: Я так полагаю, ОПЕК плюс позволяет России, да, в случае необходимости нарастить добычу нефти, если потребуется.
5: Да, свою долю, да, конечно, потому что здесь это история переговорная, и мы видим, что сегодня там те 60-80 долларов, ну, наверное, они не удовлетворяют интересам всех стран ОПЕК.
3: В свою очередь, да, а чем обусловлено, единственное, вот что непонятно, резервы нефти американские? Вот пишут, что сократились, снизились до исторического минимума, аж формулировка, да, там более чем за 40 лет. Здесь только ли вопрос цены, на ваш взгляд?
5: Безусловно. То есть они хотят снизить цену максимально для того, чтобы все страны, которые бы добывали нефть, экспортировали, испытали эту негативную тенденцию. Но на самом деле это история, которая она для всех очевидна в связи с этой статистической, да, необходимостью раскрывать. И дальше нет проблем.
4: Ну, а вот тогда вытекает следующий вопрос. Вот мы говорим о том, что Россия сейчас запретила экспорт бензина. Мы говорим о том, что Россия в первую очередь работает на обеспечение собственного внутреннего рынка. И существует такая точка зрения, и вот она тоже, она периодически появляется, что особенно в связи с выборами в Конгресс, до которых уже меньше 100 дней, США тоже могут ввести серьезные ограничения на экспорт своей нефти и таким образом, соответственно, повлиять на ценовую политику внутри страны, а самое главное еще и лишить своих, так сказать, то ли партнеров, то ли конкурентов, собственно, возможности эту самую нефть приобретать, провоцируя нефтяной кризис или энергетический кризис в других регионах, и при этом себя от него в определенной степени, так сказать, ограждая.
5: Ну, вряд ли для этого они сокращали свои объемы сбережений. Так что тут, мне кажется, какое-то такое двухзначное трактование может существовать. Либо они хотят поддержать рынок сокращением цены и максимизацией объемов поставок за счет собственных накопленных балансов. Нет.
4: Вот, то есть, вот, вот об этом, собственно, да, я как раз с Садим Васильевичем спрашиваю. То есть им вот этих ресурсов хватит на то, чтобы сбить цену, а если не хватит, придется закрывать же рынок, нет?
5: Да, он будет расти, да, конечно, безусловно. Но здесь другая есть история, связанная с тем, что, к сожалению, вся мировая экономика замедляется. Замедляется по объективным причинам, и фондовый рынок тоже, как мы видим, является как таким предвестником того, что экономика не будет в лучшей фазе. И вот тут-то снижение объемов потребления энергоносителей тоже будет объективно вызвано. То есть они очень хорошо выбрали время, фазу и в какой-то момент заместили те выпадающие, собственно, для добычи. Вот. И после этого сегодня у нас с вами есть понимание, что дальнейшая история потребления мирового нефти будет связана с темпами развития мировой экономики. А вот тут остаются вопросы, и здесь нет простых ответов.
3: Возникает еще один вопрос. Насколько вот можно с точки зрения длительности временной раскачивать нефтяной рынок? Кто в конечном итоге остается выгодоприобретателем? Потому что мы видим, что хуситы используются так или иначе, блокада Армуза, и я так полагаю, со временем, да, конечный победитель может быть совсем иным, потому что здесь, да, мы видим, что в целом на Ближнем Востоке неоднозначная позиция по тому, что происходит.
5: Больше того, я вас удивлю, что на рынке нефти, в принципе, по некоторым источникам и анализам, порядка 60-70% лишь являются договора, которые подтверждены самими поставками. А эти 30-40% являются некой монетизацией, то есть спекулятивными историями. И эти спекулятивные истории как раз и определяют эти котировки. Вот что самое плохое-то в нашей жизни с вами. Ну... Потому что Россия, она как раз и связана с прямыми поставками, с понятными контрактами, с трубопроводами, которые гарантированы на десятки лет были. Но сегодня, вот вдруг неожиданно, желание связаться с этими производными финансовыми инструментами, очень быстрыми контрактами, и остается в приоритете, но это выгодно в моменте. Но это совершенно невыгодно, если вы рассуждаете на там несколько, 3-5 лет, 10 вперед. Так что здесь мы с вами говорим, что... Да, действительно, это все негативно может повлиять на котировку, но с точки зрения уверенности в поставках, с точки зрения цены, это же антиинфляционные процессы. Ведь ничто так сильно не влияет вообще в мире на инфляцию, как цена на нефть в частности. Угу. И вот, мне кажется, европейцы тоже заинтересованы в том, чтобы эта предсказуемость сохранилась. Это будет самым главным фактором, который для всех будет стабилизирующим с точки зрения будущих цен.
4: А тогда получается, вот, что в конечном итоге выиграют те, у кого просто физически эта нефть есть. То есть вот она своя. Вот, вот они-то как раз эту бурю переживут в меньшей степени болезненно.
5: Да, возможно, но эта буря будет не так долго происходить. Вот. А для всех остальных они также, мне кажется, адаптируются к любым условиям, но они будут выбирать тех поставщиков, которые способны им гарантировать и качество, и объемы, и все что угодно этой нефти. И вот тут у нас тоже сохраняются конкурентные преимущества.
3: Хотелось бы услышать ваши комментарии по поводу того, как сейчас себя чувствует экономика Китая. Потому что когда только-только начинались активная фаза боевых действий, перекрытия Армузского пролива, тоже было очень много аналитиков, прогнозистов, которые говорили, что Китаю тоже достанется. И достанется серьезно, не сладко. Но, тем не менее, мы видим продолжающееся противостояние на уровне сверхдержав и Соединенными Штатами, которые сначала пытались взять тарифами, не получилось. Видимо, там какая-то была определенная личная договоренность между Трампом и Си Цзиньпинем. Но американцы, понятно, политику свою продолжают, запрещают импорт там из десятков фирм китайских. Но вот все-таки общее положение дел сегодня. Какое, пожалуйста?
5: Нет, Китай не в лучшей своей боевой форме находится, и в этой экономической истории для него становится негативной, потому что все последние пересмотры темпов роста экономической ВВП Китая связаны с уменьшением, с пересмотром в сторону снижения. То есть это тоже является такой очень важной характеристикой для любого экономического, финансового эксперта, наблюдателя. И Китай остается сверхдержавой в экономике, и он, понимаем, что симбиозом связан с Америкой. То есть сколько бы они ни ругались, но они, вот их не разлей вода, да, что называется, два брата-акробата, и потому что это Китай является наиболее существенным держателем, самым вообще в мире главным держателем долга Америки. Америка является и дальше продолжает ориентироваться на Китай с точки зрения жизни, не в свой размер, а с точки зрения как раз сохранения жизненного уровня цикла своих американцев для того, чтобы этот долг кто-то покупал. И их покупают китайцы. И вот здесь они как раз не могут найти какой-то для себя, что ли, водораздел. Они прямо друг от друга не существенно зависят и разорваться не могут. Но Китай тормозит. Тормозит, видимо, потому что эффективность внутренних инвестиций для них сокращается. И в этом отношении дальше привлечение долга становится существенно более дорогим, значимым и неэффективным. И вот давайте посмотрим, потому что Китай, конечно, это феномен последних там 25-30 лет, но этот феномен явно приходит в упадок.
3: Говоря о Китае как феномене, действительно, может ли быть такой сценарий, при котором Китай будет перепродавать СПГ, если для европейцев, например, американский СПГ будет слишком дорогим? Я понимаю, что Китай остается, наверное, главным по большей части импортером, но, как показывает статистика, чуть-чуть и на экспорт тоже уходит. Но если условно нарастить закупки и перепродавать тоже Европе, понимая, что, например, российский СПГ для Европы уже закрыт. Может
5: мне
3: такое
5: кажется,
3: быть?
5: Что
4: хотя это тоже не совсем так вроде бы, да? Да.
3: Но намерения высказаны были, да, в Брюсселе.
5: Да. Почему нет? Почему бы не воспользоваться этой маржой, которую можно заработать там? А у них, кстати, если это кому-то интересно, важно, можно отметить, что более 60% экономики ВВП это связано с малым-средним бизнесом. То есть у них эта история достаточно малого среднего бизнеса важные. Они не настолько его регулируют и ограничивают, как мы. И нам бы тоже поддержать, может быть, эти начинания. Но, тем не менее, с точки зрения сжиженного природного газа, наверное, это невозможно. Это невозможно, потому что сам технологический процесс достаточно дорог, и его там удваивать, утраивать принципиально нецелесообразно. А вот то, что китайцы могут отказаться от какого-то объема газа для того, что и как следствие этот газ поступит на другие рынки, то есть сжиженный природный газ, мы с вами говорим, является очень интересной такой современной формой альтернативы трубопроводному газу, который позволяет нам с вами, в том числе и России, выходить на новые рынки.
3: Это да. На
4: спасибо,
3: новых рынках, к сожалению, уже да, в следующем эфире. Спасибо большое. Константин Нордов, доктор экономических наук, декан Высшей школы финансов РУ имени Плеханова, был в эфире «Радио Спутник».

0: знать за 90 секунд. Талант, умение перевоплощаться и чувствовать героя, знание человеческой психологии, отменная память, харизма. Все это необходимо для актерской профессии, но порой судьбу артиста определяет его внешность, и только она. Савелий Крамаров из таких. Он сам признавался, что фактура, по несчастью, определила его путь в кинематографе. Еще в школе в любом хулиганском поступке автоматически подозревали его. И вызывали родителей к директору. В пионерлагере мамы и папы других учеников требовали от тех обещания не водиться с Савелием. Мол, такие только дурному научат. В армии старшина сразу определил, с гаупвахты солдат вылезать не будет. В первом же фильме Крамарова «Ребята с нашего двора» ему была отведена роль бездельника и хулигана. Артист стал заложником этого образа, органично слившегося с его внешностью. При этом ни с одним хулиганом в реальной жизни Савелий даже знаком не был. Он, как и любой другой представитель профессии, мечтал сыграть Отелло или Гамлета, но понимал, что этого никогда не произойдет. В результате даже обида какая-то возникла на природные данные. Переезд в США в 1981 году не преподнес никаких сюрпризов. В Голливуде Крамаров играл лишь комические роли второго плана.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 7 часов вечера, столько же в Краснодаре и Петрозаводске. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия переходит на новую систему получения высшего образования. ЕС проведет срочное заседание глав МВД по вопросам миграции после кризиса в Сеуте. Засуха в Британии привела к дефициту овощей и фруктов для населения. Подробности далее. Вооруженные силы России в порту Одессы высокоточным оружием поразили резервуары с горюче-смазочными материалами для ВСУ, а в порту Николаев морской буксир для безэкипажных катеров, сообщила Минобороны нашей страны. В ведомстве рассказали, что армия продолжает наносить удары по портам, морским судам и транспортной инфраструктуре Украины, задействованным в интересах украинских войск. Радиационный фон на Запорожской АЭС после временного отключения внешнего энергоснабжения находится в пределах естественных значений, сообщила пресс-служба электростанции. Внешнее энергоснабжение, которое было временно потеряно в субботу, было восстановлено на ЗАЭС в течение часа. Потеря мощности была связана с техническим сбоем в системе, уточнили там. Полный переход на новую модель высшего образования в России планируется завершить в предстоящие 3 года, сообщает Миноборнауки. Уточняется, что порядка 42 тысяч абитуриентов в этом году поступит на бюджет в 17 университетов пилотного проекта по переходу на новую модель высшего образования. Этот проект стартовал еще 2 года назад. В рамках пилота студенты получают базовое и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров. При этом 9 вузов-участников пилотного проекта по переходу на новую систему высшего образования уже полностью перестроили свои программы под новую модель, уточнил глава Миноборнауки Валерий Фальков. Председательствующая в Евросоюзе Ирландия созывает 4 августа заседание глав МВД блока для обсуждения ситуации в испанской Сеуте, заявил ирландский премьер Михал Мартин. В пятницу мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в город из Марокко. Местные СМИ затем сообщили, что около 53 тысяч мигрантов добровольно вернулись назад. При этом 67 человек утонули в море при попытке пробраться на испанскую территорию. Дефицит свежих овощей начался в Великобритании на фоне аномальной жары и засухи. Супермаркетам приходится импортировать продукты из Испании, сообщает газета «Гардиан», со ссылкой на представителей отрасли. Отмечается, что оптовые цены на помидоры в последнее время выросли более чем на 60%. Салат «Латук» подорожал на 90%, а картофель более чем на 40%. Представители отрасли брокколи сообщили, что урожай этим летом снизился в 2 раза, урожай гороха сократился на треть. В среду британское агентство по охране окружающей среды сообщило о наступлении засухи в половине регионов Англии. Ранее британское метеорологическое бюро сообщило, что на юго-востоке Англии зафиксирован самый продолжительный период без осадков за последние 30 лет. Российский автопроизводитель УАЗ переименовал семейство легковых коммерческих автомобилей СГР в «Буханку», следует из данных на сайте компании. Такое название автомобиль получил в народе за внешнее сходство с буханкой хлеба. Теперь все комплектации легкового грузовика называются «УАЗ-Буханка-Комби», «УАЗ-Буханка-Экспедиция» и так далее. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах радио «Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете радио «Спутник».
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник». Мы работаем в прямом эфире. Мы — это ведущий Александр Кузьмак, Денис Воробьев. Продолжаем эфир.
3: Добрый вечер.
2: Информационный час. Обсуждаем все самые главные новости к этому часу. И что, ну, сейчас из главного? Безусловно, это продолжающийся разбой, терроризм и, как охарактеризовали последние действия ВСУ, пиратство, говоря об ударах по мирным гражданским транспортным судам. Одно из таких было поражено в Черном море, гражданский контейнеровоз, который принадлежал логистической компании, входящей в Росатом. Известно, что судно затонуло. Алексей Лихачев, глава Росатома, назвал этот удар пиратством и морским разбоем. Но логика ВСУ понятна. понятно. Переход очередных границ, повышение эскалации. Но, тем не менее, здесь есть много примечательных деталей. Военный эксперт Юрий Кнутов уже на прямой связи со студией. Юрий Альбертович, рад вас приветствовать.
3: Добрый вечер. Юрий Альбертович.
4: Здравствуйте.
2: Рад вас приветствовать. Знаете, когда я увидел вот этот украинский отчет для масс, скажем так, для масс-медиа, где показывается этот удар, чаще всего, я заметил, украинцы пишут в комментариях следующее. Я понимаю, что это не маркер, и не надо из этого делать какие-либо выводы, но тем не менее. Самые популярные комментарии и комментарии из разряда такого. Ну все, теперь в очередной раз по порту Одессы прилетит так, что, ну, как бы мало не покажется в ответ на такую атаку. Юрий Альбертович, на ваш взгляд, каким образом необходимо отвечать, чтобы Украина эти атаки остановила? И возможно ли так отвечать, понимая, какими методами в Киеве руководствуется?
4: Я думаю, что вряд ли сейчас найдутся какие-то радикальные шаги, действия с нашей стороны, которые приведут в чувство, ну, взорвавшийся в буквальном смысле киевский режим. Ну, за исключением, может быть, ядерного оружия, но это ядерное оружие мы на сегодняшний день вообще не рассматриваем как средство, которое можно было бы использовать. Делается все для того, чтобы, наоборот, обострить ситуацию. И киевский режим добивается того, чтобы втянуть другие страны НАТО в открытый конфликт с нами. То есть они хотят, чтобы ответ был достаточно жестким. Именно поэтому была попытка раскрутить заново вот историю в Польше с крылатой ракетой якобы российского производства. В общем-то, крылатая ракета там была или еще что-то. Это доказательств каких-то существенных представлено не было. И сейчас, опять же, провокация против гражданского судна, которое явно не имеет отношения никакого к вооруженным силам. И специальный удар для того, чтобы нам сделать побольнее и постараться добиться неадекватных действий, которые потом можно было бы интерпретировать, а нас за что, и давайте вмешивайтесь, давайте срочно посылайте свои войска, ведь в чем проблема? Мы с вами каждый день смотрим репортажи с территории Украины, как, ну, буквально как собаки, вот на дикие какие-то, или волки, стая волков, ТЦКшники набрасываются на всех представителей мужского поколения, независимо от возраста и состояния здоровья. Это о чем говорит? Это говорит о тяжелейшем положении вооруженных сил. Примерно 3-4 месяца назад Украине не хватало 200 тысяч военных. Значит, ну, сейчас, я думаю, 300, а может быть и больше. Дырка у них, в прямом смысле слова, на линии фронта. И там все больше и больше звучат призывы ввести войска НАТО. Для того, чтобы они, соответственно, начали воевать вместе с украинскими военнослужащими. Они и так воюют под видом добровольцев, там поляки, вот сейчас в последнее время прям целые роты там появились, которые якобы вот добровольно туда приехали. А здесь, чтобы они хотят, киевский режим хочет это сделать официально. Именно такой вот. И, естественно, поэтому такие дерзкие удары. Удар по автобусу сегодня опять. Удар вот по контейнеровозу, соответственно. Удары по гражданской инфраструктуре. Я не удивлюсь, если в ближайшее время они начнут бить по предприятиям или производству, связанным с производством, связанным с изготовлением продуктов питания. То есть, чтобы вызвать перебои со снабжением, с поставками продовольствия, каких-то продуктов и таким образом попытаться и спровоцировать нас на неадекватные резкие шаги, с одной стороны, а с другой стороны вызвать у нас недовольство.
3: Юрий Альбертович, я всегда, да. А вот в продолжение, чтобы вернуться, чтобы не сразу уходить вот от темы вот этого самого контейнеровоза или теплохода, да, который был атакован в Черном море, а как вы считаете, есть ли возможность, ну, понятное дело, что мы, как бы наше судоходство тоже страдает, но тем не менее, есть ли возможность, ну, скажем так, ну, ограничить саму... То есть вот эти теплоходы, которые идут, они же идут в непосредственной досягаемости, да, для украинских дронов. То есть это та ситуация, когда и защитить их все невозможно, и прекратить их движение по Черному морю тоже невозможно. Просто хочется как-то вот минимизировать потери.
4: Знаете, Вот когда был день военно-морского флота, совсем недавно, там как раз было короткое интервью Патрушева, он сейчас возглавляет у нас, как помощник практически является, да, по вопросам, связанным с флотом. И вот он как раз рассказывал, какие меры уже принимаются. Это сопровождение, то есть использование конвоев, когда идет военный патрульный корабль и препятствует там каким-то пиратским уже действиям со стороны других государств. И в том числе речь шла об установлении специальных турелей с крупнокалиберными пулеметами и возможностью размещения подготовленного боевого расчета, ну, это типа каких-то, ну, типа ЧВК. Которые должны находиться непосредственно на подобного рода кораблях и отражать появление вот этих безэкипажных катеров, то есть вести по ним огнем, гони, уничтожать их. Это вот одна из таких, ну, достаточно простых форм, но, на мой взгляд, она вполне могла бы использоваться без всяких сомнений, потому что она значительно бы осложнила бы действия противника.
2: А если европейцы в таком случае рейд устраивают, условно, по захвату судна?
4: Европейцев тоже. Предупредительный огонь, и если потребуется, то уже и открывать реальный огонь. И это уже практика есть против европейцев в том числе.
3: Да, в Ла-Манше же уже были истории.
2: Да, Юрий Альбертович, спасибо большое. Юрий Кнутов, военный эксперт, был в эфире «Радио Спутник». К следующей теме переходим. Сейчас поговорим про образование. Конечно, тут примечательное достаточно заявление звучит из Миноборнауки Российской Федерации. Это переход на новую модель высшего образования в нашей стране. Завершить ее планируют уже в предстоящие 3 года. В таком пока пилотном формате мы видим, что студенты будут обучаться там почти 600 новых образовательных программ. 9 вузов уже перестроили на эти самые программы. И, честно говоря, интересна обратная связь. Первый этап реализации пилота пройден.
3: Ну как?
2: Да. Что, вот тут самое главное, абитуриенты и родители, профессиональное сообщество и работодатели приняли образ вот этой самой новой модели. Вот говоря о работодателях, я бы сейчас, да, вот зацепился за это перечисление, и мы, конечно, сейчас это обсудим. Преподаватель университетской гимназии МГУ имени Михаила Васильевича Ломоносова Борис Лавринов уже на прямой связи со студией. Борис Борисович, рад вас приветствовать. Добрый вечер.
3: Здравствуйте, добрый вечер.
5: Здравствуйте, рад вас слышать.
2: Взаимно. Вот уже знаете вот эта избитая фраза от работодателя: забудь все, чему тебя учили в университете, будем тебя сейчас лепить заново, по-новому, так, как нам нужно. И избавляемся ли мы от этого с вот этой новой системой, новой модели высшего образования?
3: Чтобы говорили, да, не забудь, да, все, чему тебя учили в университете.
5: Вы знаете, это во все времена эту фразу произносили, на мой взгляд, и мне кажется, даже в античности мы можем это встретить. Понимаете, вопрос о связи между теорией и практикой – это вопрос очень серьезный. Вообще, по-хорошему, ученому человеку нет ничего невозможного. И ученый человек может быть и менеджером, и руководителем. Вот не всегда менеджер может стать ученым, а наоборот, всегда пожалуйста. И в этой связи, наверное, вопрос в качестве подготовки. А то, что мы хотим, то, что у нас есть определенные пожелания к системе высшего образования, ну, на то наши мечты. Никогда система образования не будет палочкой-выручалочкой. Да? Она слепок общества, она отражает наше общество. Есть, как всегда, более сильные направления подготовки, более сильные вузы. Есть средненькие, есть чуть слабее. Так было всегда и везде. Но и каждый выбирает по своему уму, по своим способностям, куда ему поступить, где ему учиться. На мой взгляд, новая система, она скорее избавляет нас от, например, непрофильных факультетов в крайне непрофильных вузах. Согласитесь, хороший врач должен учиться либо в крупном вузе на медицинском факультете, либо в специализированном медицинском вузе. Но нельзя же обучить врача в профильном строительном вузе, да? Строительный готовит строителей, медицинский – медиков. Есть универсальные университеты, которые дают фундаментальное образование. Вот, например, Московский университет. университет, Петербургский университет, но они уже сотни лет дают вот этот универсум, да, поэтому и называются университеты.
3: Вот, Борис Борисович, простите, что вот тут только хочется зацепиться за ваши слова, потому что здесь еще один очень важный аспект, как раз когда вы сказали про университетское образование. Вот я помню, даже в годы, когда я учился, по этому поводу всегда, да я думаю, сейчас то же самое и будет, всегда так ходило, вот это вот, скажем, вилка такая возникала, смысловая, вот на эту тему. Всегда говорили, что университетское образование, оно лучше тем, что оно дает возможность доработать, доразвиться, доучиться в большом количестве разных плоскостей. Но, тем не менее, вот я многократно сталкивался с тем, что у меня эта проблема была. Когда ты понимаешь, что ты вроде как закончил МГУ, но тебе, у тебя совершенно четко, явно не хватает прикладных знаний, которые даются в прикладных вузах. И вот эта новая система, она как-то может решить подобного рода проблемы? То есть нужен специалист узкого профиля. Вот, так сказать, это же не про МГУ, да?
5: Ну, вы знаете, человек, который получил фундаментальное образование в Московском университете, где бы он ни учился в нашей стране, который защитил диплом, это означает, что он специалист в своей

0: возможность пересмотреть продолжительность сроков обучения. И по некоторым группам специальностей, а также укрупненным группам специальностей, этот пересмотр уже идет. Но при этом давайте вспомним, что, например, врачи отстояли сохранение специалитета, и до сих пор врачи готовятся как специалисты. Вот, например, в Московском университете их 7 лет готовят. И несмотря ни на какую болонскую систему. То есть в этом смысле многие специальности, они, переходя на нашу национальную систему высшего образования, они, грубо говоря, меняют табличку, потому что фактически даже во времена болонской системы они сохраняли работу на прежних принципах. Но согласитесь, врачи – это особая специальность. Однако же это касается теперь и других профессий, и переход на новую систему высшего образования, он скорее упорядочивает те реалии, которые объективно складываются в вузах.
1: Есть еще один параллельный процесс, который очень важно отметить и зафиксировать, это количество заявлений в российские колледжи. Оно стало рекордным, 3 миллиона уже подано, и в связи с этим возникает вопрос, высшее образование на фоне статистики не становится ли элитарным, не идет ли по этому пути, Борис Борисович?
0: Вы знаете, в нашей стране говорить об элитарности высшего образования не приходится. Мы стали страной, которая практически обеспечивает массовое и всеобщее высшее образование. То есть, и если вы посмотрите на количество бюджетных мест и количество выпускников этого года, то эти цифры примерно сопоставимы друг с другом. То есть, чисто теоретически, практически каждый выпускник этого года может поступить на бюджет. Другое дело, что выпускники для себя выбирают несколько экзотические профессии в сфере международных отношений, международного бизнеса и так далее. А в экономике востребованы инженерные, инженерно-технические, медицинские специальности, учительских кадров нужно больше. Но, кстати, и хороших гуманитариев тоже всегда не хватает. Поэтому я думаю, что выбор в пользу колледжа принимается не из-за какой-то ограниченной доступности высшего образования. Я хотел бы напомнить, у нас есть льготные образовательные кредиты, у нас есть возможность поступления и льготы при поступлении для отдельных категорий граждан. Дело не в том, что это как-то сложно или элитарно. Это элитарность, скорее, вызванная интеллектуальными причинами. Многим ребятам им не нравится заниматься сухой теорией, вот этими походами в библиотеки, заниматься чтением книжек. Им хочется прикладной работы, когда ты делаешь что-то, и вот здесь и сейчас ты видишь результат своего труда. Это мотивирует их идти в колледжи. Это очень нужные и востребованные профессии. Вы знаете, я бы сказал так. В былые времена, 90-х, начало 2000-х, мы перешли к системе, когда практически все шли в вузы. Не пойти в вуз считалось дурным тоном. Сейчас мы скорее возвращаемся к нормальному состоянию. Ну, смотрите, есть такая замечательная профессия повар. На повара не учат в академиях и университетах. При этом заработная плата очень высокой может быть. И это творческая профессия, это одна из креативных индустрий. И замечательно, что престижность этой профессии возвращается. Но при этом надо отметить, что конкурс в хорошие, солидные вузы, в университеты он остается. И, скажем так, кто-то выбирает для себя профессию, связанную с прикладной работой, идет в колледж, а кто-то хочет стать новым Ломоносовым, ученым, и идет в университет. Это совершенно нормально.
1: То есть можно отметить, вот дабы и завершить разговор, что колледжи, вот мы избавились от этого стереотипа и клейма, что вот если ты пошел в колледж, ну, значит, вот ПТУшник, вот знаете, вот какие тут были такие, на какой-то период, когда считал непопулярным. Вот то, о чем вы говорите, да, вот не идти в вуз уже считалось чем-то, знаете, неправильным, даже на уровне семьи, знаете, были такие мнения. Я так полагаю, сейчас и качество, и репутация колледжей совсем иные, что были 20 лет назад.
0: И качество программ совершенно иное. И здесь надо сказать, что они подтянулись до уровня университета в плане качества подготовки. Они теперь тоже конкурируют за абитуриентов. И поэтому наше среднее образование, профессиональные колледжи, они, в общем, готовят уважаемых членов общества и людей, которые нужны. В конце концов, есть конкурсы профессионального мастерства. И там есть солидные призы. И есть гранты на обучение в колледже. колледжах, и выпускники колледжей востребованы, это не отменяет того, что кому-то нужно высшее образование.

0: тот, кто хочет, у него есть возможность его получить. Но колледжи действительно перестали быть социально зазорными, и теперь пойти туда можно с гордостью и высоко поднятой головой.
1: А главное, что есть некий, как, в значительно большей степени непосредственная, так сказать, привязка смысловая, опять же, логическая, к работе, к реальной, после завершения. Да. Спасибо огромное.
2: Спасибо, Борис Борисович. Борис Лавринов, преподаватель университетской гимназии МГУ имени Михаила Васильевича Ломоносова, был в эфире «Радио Спутник». Мы к заключительной теме переходим. Заключительная тема с туризмом у нас связана, что примечательно, Китай в пятерке самых популярных направлений у россиян. Данные эти предоставлены аналитической службой ассоциации туроператоров России. Неудивительно, честно говоря, популярность растет. Все чаще я слышу даже, вот знаешь, на уровне кухонных разговоров, что вот я там или хочу в Китай, или побывал в Китай, но тем не менее планы строят чуть ли не каждый второй, а кто-то уже действительно берет, летит, и с учетом новостной повестки, с безвизом, о котором, да, периодически напоминают и продлевают, думаю, здесь вопросов никаких не остается.
1: Ну да, я даже думаю, сейчас не тратить время на рассуждения, задать эти вопросы уже непосредственно нашему эксперту, нашему собеседнику.
2: Давайте руководитель туристической компании Диана Фердман уже на прямой связи. Диана, рада приветствовать вас.
3: Добрый вечер, коллеги. Вы уже все за меня рассказали. В общем-то, я могу уходить.
1: Ну нет, потому что вот вопрос у меня прямо сразу, который в этой связи возник. Вот в этой самой заметке, которая является поводом для разговора, написано: наибольший интерес у россиян представляют. И дальше через запятую: пляжные туры, туры в материковый Китай. Ну то есть все перечислено, вот все, что есть. А все-таки Китай в первую очередь. А что первое из этого?
3: Зависит от сезона. А у нас есть замечательные прямые рейсы на Хайнань, и это пляж, и тоже зависит от сезона, когда там хорошо и купабельно. Но, в принципе, большинство регионов России холодные, и мечта каждого россиянина все-таки полететь на море. Поэтому среднестатистический турист, конечно, хочет купаться и море. Поэтому он выбирает туры на Хайнань и летит. Чем хорош Хайнань, там еще помимо купальни еще и есть медицинская составляющая. Только, то есть можно какие-то иголочки поставить, массажи для людей старшего возраста идеально. То есть такая замена санатория.
1: Только, да, только немножко подальше, да, чуть-чуть.
3: Чуть-чуть, но в принципе кому-то... У нас сейчас такие перелеты сложные по России, что, может быть, до Китая даже проще долететь, особенно китайскими авиалиниями.
2: Угу. Вот, кстати, вот с точки зрения и перемещения логистики, я так полагаю, еще очень удобно передвигаться, да, по самому Китаю. Вот это вот то, что
3: вы
2: я
3: знаете,
2: слышу...
3: Очень удобно, во-первых, добраться до Китая. У нас есть ежедневно десятки рейсов, причем огромное количество точек в Китае. Куда мы только не летим. И это материковый Китай, и это пляжный Китай. И есть много точек пляжного Китая, о которых мы даже не знаем. В общем, Китай, он гигантский, огромный. И внутри Китая внутренние перелеты, во-первых, стоят копейки, а во-вторых, очень удобно перемещаться. Другой вопрос, что языковой барьер большой. Китайцы не говорят ни на каком языке, но замечательно пользуются различными переводчиками. И, в общем-то, очень гибкие в этом плане.
1: А главное, что в этом смысле их это не пугает, да, как там советских
3: Совершенно
1: граждан?
3: Нет, то есть они ходят с Google-переводчиком и прекрасно с тобой пишут на китайский, ты им отвечаешь по-русски, и замечательно. Гораздо легче, чем если ты пытаешься с ними поговорить по-английски. Там вообще непробиваемые, даже в пятизвездочных отелях практически никто не говорит по-английски. Вот это такой момент достаточно сложный для россиян.
1: Диана, тогда еще вопрос. Как на сегодняшний день, куда все вот, если вот время года, господи, кроме пляжа, на отдых, когда лучше всего ехать в Китай? Потому что говорят, что летом все-таки жарко.
3: Летом жарко. Если говорить об экскурсионке, вот буквально с сентября начнется вся эта история. Это и Большая Китайская Стена, это Чэнду с пандами. Это, кстати, есть у нас новый курорт Циндао. прямые рейсы, мало кто об этом знает, но это совмещение и каких-то достопримечательностей пляжа, широченные пляжи, Циндао, вы, наверное, даже не слышали такого.
1: Нет.
3: Шанхай потрясающий. Очень удобно, кстати, посетить несколько стран. Мы про Китай говорим, но можно полететь и в Китай, а можно полететь в Японию через Шанхай и совместить эти две страны. Это тоже очень замечательно. Шанхай — это вообще моя любимая часть Китая. Это незабываемое впечатление. Вы знаете, кто начинает летать в Китай, продолжает туда летать снова и снова, потому что за один раз ты не посмотришь все, а ты охватываешь какой-то определенный участок Китая, Китай большой, и так захватывает эта вся история, потому что Китай живет на, как когда-то в 90-х Япония, на несколько десятков лет вперед. И ты приезжаешь в этот новый мир, и тебе хочется туда возвращаться снова и снова, а вкупе с недорогими перелетами в Китай, в любую абсолютно точку, ты можешь долететь за 50-60 тысяч туда-обратно, а сейчас это сопоставимо с перелетами по России.
2: Ну, с Японией, да, тут безусловно, но с Японией все равно, наверное, посложнее, просто вот упомянули, там все равно и визы. Ну,
3: вообще
2: как будто...
3: совершенно ничего сложного нет, виза в Японию бесплатная, делается достаточно быстро, минимальный пакет документов, это не шенгенская виза, и вообще никаких сложностей нет, и мы часто предлагаем туристам совместить Японию, на обратном пути несколько дней Шанхай, это незабываемое впечатление, вообще через Китай лететь в Японию, это самый короткий и недорогой
2: путь. Сколько дней это планировать под такую поездку?
3: Я была в Японии где-то 10 дней, 8 дней Японии, 2 дня Шанхая, и
1: в общем,
3: более чем достаточно.
1: Денис, вторые полчаса ты проведешь один, я побежал в кассу.
2: Спасибо большое. Диана Фердман, руководитель туристической компании, была в эфире «Радио Спутник».

0: В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Есть что сказать?
1: Говорите.
0: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Денис Захаров. Здравствуйте. Руководитель Госдепа США пообещал попытаться возобновить переговоры между Украиной и Россией. По его словам, Дональд Трамп поручил ему и американским переговорщикам способствовать достижению соглашения, если для этого появится возможность, сообщает Fox News. «Мы понимаем, что у обеих сторон есть довольно четкие красные линии, и пока мы не сможем сблизить эти красные линии, мы не достигнем цели», — уточнил Марко Рубио. Он добавил, что американская сторона намерена использовать все доступные дипломатические инструменты. Министерство здравоохранения России готово перейти на электронные рецепты на лекарства. Технологически это возможно, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко. Он отметил, что предстоит согласовать процедуру принятия правового акта и запустить в будущем процесс предоставления рецепта в электронном виде. В Евросоюзе могут пересмотреть Шенгенский кодекс из-за наплыва беженцев, заявила политолог, доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве Евгения Войко. Эксперт отметила, что теперь Шенген не может преподноситься как свобода перемещения и главная ценность. В свою очередь, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в разговоре с информационным порталом РИА-МО отметил, что Евросоюз не учится на миграционных кризисах, а продолжает упрямо следовать по идеологии интеграции. Он добавил, что в ЕС пребывают носители другой культуры, а европейские политики упрямо не видят этого факта. Патриарх Кирилл назвал создание ядерного оружия в Сарове благодатью и милостью Божией. После литургии в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре предстоятель РПЦ заявил, что создание русской атомной бомбы именно в городе Саров, на тот момент Арзамас-16, на месте которого молился святой Серафим Саровский, было божественным замыслом. Он подчеркнул, что создание атомной бомбы в СССР помешало противникам государства разрушить и поработить наше Отечество. Сегодня, 1 августа, отмечается день обретения мощей преподобного Серафима Саровского. Футбольный клуб ЦСКА сыграл в ничью с самарскими крыльями Советов в матче второго тура российской премьер-лиги. Встреча в Москве завершилась со счетом 1-1. У хозяев гол забил Матия Попович на 32-й минуте. Свой точный удар в составе гостей нанес Максим Витюгов на 63-й. Победивший в первом туре ЦСКА в следующем матче примет 8 августа Ростов. Сыгравшие во второй раз подряд в ничью крылья Советов в тот же день сыграют дома с Калининградской Балтикой. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
1: Вы слушаете радио «Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к нашей онлайн-трансляции, если говорить о ВКонтакте, на Рутьюб, канале «Радио «Спутник», туда тоже заглядывайте периодически. На сайте, кто нас слушает, всем большой привет. Александр Кузьмин по-прежнему у микрофона. Вторая половина информационного часа. Разбираемся во всех деталях новостной повестки. Испания. Испания обсуждается активно уже на вторые сутки, учитывая то, что там происходит, а там невероятный наплыв и в прямом, кстати говоря, в переносном смысле, на мигрантов. И о чем сейчас идет разговор? МВД Испании, в свою очередь, обвинил Евросоюз в эгоизме за призыв к приостановке Шенгена. В общем-то, началась такая обеспокоенность тех, кто, собственно, граничит с Испанией.
3: И это, на мой взгляд, кстати, наверное, самый интересный аспект того, что мы вот сейчас будем обсуждать из множества вопросов, связанных вот не с непосредственно тем, что происходит в Испании. Да, наплыв мигрантов, да, в Марокко нечего делать, а в Испании есть что, и так далее, и так далее. Это стандартная тема. Такое было в Италии некоторое время назад. То есть они, да, так сказать, такими наплывами ломятся, извините за это слово, в Европу.
1: Да.
3: А вот тема про Шенген, это прям интересно, потому что это новые стадии процесса, как мне кажется.
1: Доцент
3: кафедры... Да, ну раз
1: уже, да. Я уже воздух.
3: Доцент кафедры интеграционного права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Николай Борисович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Да, добрый день.
3: Николай Борисович, вот вопрос по поводу Шенгена и временной приостановки Шенгена. Это, я так аккуратно скажу, поправьте, я понимаю, что это будет звучать уже так радикально, но тем не менее, это ведь уже шаг к распаду Евросоюза.
4: Да ну это уж вы так очень громко
3: ну, первый.
4: Сказали. Да нет, ну... Каждый раз, когда какие-то проблемы вот такого миграционного плана возникают, и некоторые страны в порыве эмоций пытаются ввести обратно пограничный таможенный контроль, хотя, в принципе, это допускается Шенгенским соглашением на срок до 90 дней. Вот каждый раз, когда эти явления появляются, вот возникают такие эмоциональные рассуждения о том, что ну все.
3: Ну подождите, ну вот я пополемизируем. А вот, ну ведь Европейский Союз создан с мыслью о том, что мы все сообща боремся с проблемами, мы все едины и так далее, и так далее. А тут получается, как у одной страны начались проблемы, все остальные, не-не-не, давайте-ка забором отгородимся от вас, пока вы там свои проблемы решаете.
4: Ну, понимаете, вот я и говорю, что действительно некоторые партнеры Испании, как то там Италия, например, да, хотя Италия не имеет прямой границы с Испанией, но вот они решили морскую границу и воздушную границу, так сказать, взять под более усиленный контроль, особенно ну, самолеты, которые там якобы сюда будут прибывать из Испании в Италию. Ну, давайте скажем откровенно, что все-таки этот конфликт носит сугубо локальный характер. Он происходит на территории Африки, не в Европе, не в Испании, а все-таки на территории Африки, пусть и северной, и на очень небольшом пространстве. Да? То есть Сеута – это, вот, грубо говоря, город-поселение, 18 квадратных километров, общее население около 80 тысяч человек. И вот более действительно там получилось так, что подготовленные группы марокканской молодежи вот совершили такой набег, если хотите, на выходных. Да, где-то порядка 60 тысяч прорвали заграждение, прорвали забор, снесли ворота. Это все было прекрасно видно. Многие СМИ прям такие прямые репортажи вели оттуда. Вот. Ну и, собственно говоря, вот они ворвались. День вот там, так сказать, побегали, понарушали общественный порядок, даже там грабили эти продовольственные магазины. Потом, когда туда прибыли подкрепления испанской полиции. Потом, когда уже премьер-министр Педро Санчес сказал, что, вы знаете, говорит, вы сами себе подписываете приговор. Если вы не вернетесь обратно в Марокко, вы никогда в жизни больше не попадете
3: в
4: Европейский Союз, потому что вы просто-напросто нарушители госграницы. Даже не столько Испании, но и Марокко тоже. То есть вас с двух сторон будут прессовать и Марокко, и мы. И тогда у вас возникнут большие проблемы. Вот и все. И по большому счету на сегодняшний день уже практически все, ну скажем так, в большей степени 55 тысяч уже вернулись обратно. Да, там остались единицы, ну самые такие молодые, бесшабашные, люди, которые там где-то прячутся, да, которые вот надеются, что им удастся задержаться на территории Сеуты, потом их возьмут вот в эти лагеря для беженцев и дадут им ВНЖ.
1: Вот, Николай Борисович, в связи с этим, простите, да. что перебиваю. Возникает вопрос, я добавлю это прям щепоточку конспирологии, потому что, на мой взгляд, она имеет место здесь быть, потому что, ну, мы говорим о десятках тысяч беженцев-мигрантов. Можно ли это, вот, знаете, назвать просто таким спонтанным хаосом, понимая, что действительно уже, как пишут другие источники, почти 70 тысяч мигрантов уже вернулись в Марокко. А в свою очередь коллеги-журналисты сообщают, западные спецслужбы подозревают Марокко в организации этого самого наплыва более 70 тысяч мигрантов. Оппозиция испанская тоже подключилась, говорит, что власти знали об этом. Мотивы хочется понять. А смысл тогда вообще вот этой показательной, уж если позволить такое слово применить, акции?
4: Ну, знаете, вот, наверное, правы те, которые говорят о том, что это была, безусловно, спланированная акция, ну, потому что вот каким образом 60 там или больше тысяч человек одномоментно оказались на границе между Марокко и Испанией, вот у города Сеуты, да, каким образом. Вот, потом, когда стали уже проводить наблюдение с воздуха, там запустили дроны испанской полиции, да, они увидели, что организованно подъезжали автобусы, автомобили, которые к границе свозили вот этих вот перспективных нарушителей. И потом по некой команде вот они все ломанулись, да, сносить ворота, так сказать, крушить забор и так далее и тому подобное. То есть все это было спланировано. А кем спланировано? Ну, естественно, преступными группировками, которые зарабатывают вот такими действиями в сфере миграции. Потому что, ну, желание молодежи там, да, получше жить, конечно, там, хотя, знаете, Марокко, в принципе, считается благополучной страной. Давайте так уж говорить, если откровенно, вот среди африканских государств королевство Марокко – это одна из самых благополучных стран.
3: Николай Борисович, тогда вопрос. Да. Если понятно, ну вот это конкретная акция, да, там 56 тысяч марокканцев, да, полезли в эту несчастную Сеуту, все ясно, да, так сказать, акция. Но тем не менее, мы знаем о миграционном кризисе на юге Италии. Мы знаем о том, что в самой Испании, и видео оттуда приходит безумное количество миграционных, засилье мигрантов, в том числе в крупных городах, жалуется Барселона, жалуется юг Испании, там та же самая Андалусия и так далее. Но, помимо этого, мы слышим слова, не только слова, но и действия не только Италии, но и Франции, которая размещает своих военных на границе с Испанией. То есть, опять-таки, речь ни о каком единстве Евросоюза в этой ситуации не идет. Наоборот, каждый отгораживается друг от друга. Это напоминает пандемию, по сути дела, когда каждая страна вводит некий карантин, чтобы, не дай бог, все вот эти вот, извините за это слово, вредители, вот эти насекомые, не перебежали или не перелетели из одной стороны в другую. Где же тут единство Евросоюза?
4: Ну, понимаете, вы так уж очень все схематизируете, идеализируете, да, но на самом деле, конечно, вот особенно после знаменитого миграционного кризиса сирийского, да, когда еще канцлер Меркель пригласила к себе в Германию всех сирийцев, которые могут доехать до Германии, там миллионы рванули, да, и, так сказать, к ним примкнули там и афганцы, пакистанцы, там, германцы и другие, да, вот с того момента вот этот вот тренд, как бы на то, чтобы защитить себя, он стал проявляться все больше и больше, да, то есть такой национализм, если хотите, здоровый национализм, потому что многие страны сказали, что мы не готовы принимать такое количество мигрантов. И если Меркель хотела вот это сделать по-человечески, то она должна была согласовать свою миграционную политику, ну, по крайней мере, с другими странами-членами, что она не сделала, понимаете? Она взяла и пригласила всех в Германию. А чтобы попасть в Германию, ну, как вы понимаете, на самолете-то не прилетишь, это значит вот опять такой южный путь через Грецию, через Испанию, через Италию, там частично через Португалию, да, вот. Вот они оттуда все хлынули. И пока они добрались до Германии, они прошли там пол Южной Европы, даже не пол, а полностью. А некоторые пошли еще и дальше, да, во Францию, Бельгия, Голландия, на север, там Швеция, Дания и так далее и тому подобное. То есть они начали расползаться по всему Евросоюзу. Почему? Потому что не было согласованной миграционной политики. Вот именно в рамках миграционной политики были обнаружены еще серьезные проблемы, бреши, если хотите, правовые. Потому что вот по большому счету все регулирование миграции сводилось к нескольким протоколам, которые были приняты в начале 90-х годов. Ну, извините, в начале 90-х годов и состав ЕС был совсем другой. Тогда там в ЕС входило порядка, условно говоря, 15-12 стран. А на сегодняшний день их 27. Еще Англия была 28-й, да? То есть практически в два раза стало
3: больше. Из этих 27 стран почему-то никто не хочет жить в Греции, а хотят жить в Италии или в Германии. Вот, хотя страны-то ЕС.
4: Видите, очень все объясняется все просто. Опять объясняется финансовым благополучием. Потому что, вот, знаете, быть беженцем, допустим, раньше в Германии, в Австрии, в Швейцарии, пусть это не страна ЕС, но тем не менее, там, в той же Бельгии, Голландии, для вот жителей Африки считалось...
3: Гораздо приятнее.
1: Да, Николай Борисович, спасибо.
4: Такая огромная, так сказать, социальное пособие, которое выше любой зарплаты.
1: Спасибо, Николай Борисович. Это да. Николай Табарнин был в эфире «Радио Спутник», доцент кафедры интеграционного права МГИМО, директор Центра европейской информации.
3: Зато для искусства никаких границ не существует. И это чистая правда, особенно, а уж тем более приятно, когда речь идет о русском искусстве. Великий русский художник Василий Кандинский, один из основателей, основоположников абстракционизма, возглавил рейтинг русских художников по совокупной стоимости самых дорогих работ, проданных на Сотбис и Кристис, двух самых известных аукционах. В этой связи, кстати, даже вот иной раз я специально полез посмотреть, мне стало интересно, я обязательно это сделаю. В России есть музеи, достаточное количество, где есть работы Кандинского. Они потрясающие красоты совершенно. Один из самых вообще таких, ну я бы сказал, ярких, на мой взгляд, вообще художников, которых просто стоит посмотреть. Очень жалко, что далеко не все из них находятся в России, поскольку Кандинский уехал из России в Советского Союза в 21-м году. И после этого часть его картин попала и в музей Гугенхайма, и в Европе. Уже, честно говоря, не помню куда. Так вот, и то, что его работы пользуются сейчас такой популярностью, это повод, конечно, об этом лишний раз поговорить. Да, у нас уже есть на связи. Да. Да, Александр Таиров, художник, популяризатор искусства, ведущий авторских программ об искусстве. Александр Иванович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
6: Добрый вечер.
3: Александр Иванович, ну первый вопрос такой, может быть, или всплеск интереса, или этот интерес всегда устойчив к творчеству Кандинского, потому что, ну, его работы, они действительно, так сказать, это что-то совершенно из ряда вон выходящее, на мой взгляд.
6: Первое, на что надо обратить внимание, так сказать, диалектично подойти, что все циклично в этом мире, особенно в пристрастиях и симпатиях и антипатиях людей. Это первое. Чем объясняется вообще и взрыв, и возрастание в определенный момент интереса к одним проявлениям или другим проявлениям. Ну, а Кандинский, я вам хочу сказать, это некая константа в мире, которая вызывает постоянный интерес, просто он иногда ослабевает, уходит на периферию сознания, в связи с чем я вам сказал об этом. И, с другой стороны, это всегда было гарантированное вложение денег. Кандинский признанный авторитет в области абстрактной живописи. И поэтому интерес в абсолютном смысле к нему не угасает. Он просто, вот как я уже говорил, будет иногда вызывать силу каких-то непонятных процессов возрастания интереса. И отсюда уже какое-то новое движение работ, имеется в виду выброс их на рынок, и отсюда, соответственно, высокие цены, которые определяют стоимость его работы, причем эти цены достаточно стабильны. Кандинский один из тех художников, которые вне всяких каких-то тенденций, он остается признанным авторитетом в области абстрактной живописи. И когда говорят Кандинский, то все понимают, о чем идет речь. Понимаете, это международный такой авторитет и международно признанное искусство, которое, невзирая на, ну, я не знаю, на моду, на время, оно всегда будет признано, и это будет, как я уже говорил, хорошее вложение денег.
3: Александр Иванович, позвольте вот вопрос более общего характера, связанный, безусловно, и с Кандинским. Я вот смотрю, и Шагал, и Малевич фигурируют в числе самых популярных русских художников на аукционах. А кто продает эти картины время от времени? То есть почему это движение картин по рынку происходит? Вот кто является покупателями? Тут в целом, наверное, тоже понятно, коллекционеры. А кто продает? Тоже коллекционеры? То есть как вообще этот процесс устроен? Почему люди продают работы Кандинского? Деньги кончились?
6: А вы знаете, наследники бывают это делают. Либо это один из способов поправить свое материальное положение. В первую очередь берут и продают коллекцию, среди которых Кандинский, ну, одна из жемчужин этих коллекций. Поэтому вот такие субъективно-объективные обстоятельства выбрасывают порой на рынок работы Кандинского. Ну и, как известно, вот недавно же было сообщение, что опять одна из его работ на Сотбис была продана за 5 миллионов. Ну и это один из самых высокооплачиваемых, высококотируемых художников вне времени, я бы сказал так. Почему? Еще одно обстоятельство. Потому что он считается признанным законодателем моды в абстрактном искусстве, и вот время абсолютно не властно над ним. И вот этот момент, он, пожалуй, является определяющим во всеобщем интересе. Ну и еще раз возвращаюсь к мысли, что это одна из самых выгодных форм вложения денег вообще в искусство.
3: Ну то есть, как это, не падает стоимость?
6: Да.
1: Возвращаясь к истории цикличности, то, о чем вы сказали в самом начале, вот мне прекрасно вспоминается, как в этом году работы Шагала были представлены в рамках временной экспозиции в Пушкинском музее в Москве.
3: И это было что-то невообразимое, невозможно.
1: Невозможно, я согласен. Невероятнейшие очереди, и мы видим абсолютно разные слои средств, да, у тех, кто, собственно, приходит туда полюбоваться этими работами. Вот и возвращаясь к истории о цикличности, чем, на ваш взгляд, это вызвано, когда, ну, действительно, эта магия, в хорошем смысле, магия притягательности, она срабатывает, она захватывает.
3: Ну, помимо моды.
1: Да, особенно, если мы говорим про людей моды.
6: Я вам объясню, в чем дело. Когда касается те большие выставки, которые привозятся из-за музыкальных сюда. Во-первых, это маркетинг, это реклама, безусловно. И вот такой взрывной интерес. Публика как бы кидается на все эти имена, и вот в Москву привозят, это вот, вы знаете, что привозили там... И,
3: ну, Мону Лизу когда привозили, да, в советские времена, да?
6: Да, и Диего Риверу привозили, помните, и Калу. Ну и вот такие вот ситуационные вбросы такие, и сразу публика вдруг скидывается. Это не значит, что публика так уж сильно любит Шагала. Это просто все-таки помешательство, я бы сказал так. Шагал, а вы не были на Шагале, ну и
3: да.
6: Я бы сказал так, потому что я вот когда веду встречу о Шагале, ну, я не скажу, что это вызывает такой всеобщий ажиотаж. Это такая спящая форма известности. Ну, действительно, у нас по пальцам одной руки пересчитать художников, которые, ну, стабильно пользуются такой популярностью на международном уровне. Я не говорю о том, что наши художники недостойны этого уровня, но просто такой скептицизм.
3: Александр Иванович, а можно еще один короткий, хотя это не короткий вопрос, но тем не менее, но я попробую, если можно, то у Дениса тоже есть вопрос, поэтому я хочу нам успеть. Малевич, Шагал и Кандинский — это все три представителя той русской живописи, которые уехали из России, да, насколько я понимаю?
6: Это авангард.
3: Вот, то есть, а именно они популярны? То есть, почему они?
6: Ну, потому что это авангард. Это то, что, собственно, и взорвало в свое время искусство и рынок искусства в то время. Мы в этом смысле русские художники, они как бы были на гребне новаций, понимаете? И вот этот вот переворот, который произошел, который последовал за импрессионистами, кубистами, там всеми остальными, и возник такой необычный русский авангард, который вписался во все тенденции, и более того, он возглавил его, вот этот вот авангард в лице этих художников.
3: Этим понятно. Спасибо.
1: Да, да, вот чтобы это подтверждая мысль Александра Ивановича, и возвращаясь все к той же выставке об осознанности и неосознанности, вот чтобы посмотреть на прекраснейшее полотно над городом, сначала нужно посмотреть на 10 дам с айфонами и глубоким декольте, которое на фоне этой работы сфотографируется, а потом уже можно смиренно...
3: Мы не такие.
1: Спасибо большое.
3: Александр, спасибо.
1: Александр Таиров, художник, популяризатор искусства, ведущий авторских программ в искусстве, был в эфире «Радио Спутник».
3: Вот ведь любопытная, кстати, вещь. Мы сейчас будем обсуждать тему цифровой грамотности, а с другой стороны, вот грамотность подобного рода, вот то, что... Это вообще тема такая, ну, сейчас программа, да. Просто вот Куинджи, Кандинский, там еще и ряд художников. Я совершенно не знаток этой области. Но когда ты приходишь и видишь, действительно магия, про которую ты говоришь. То же самое относится к разным областям музыки, например, в которой то же самое. Ну вот не услышать конкретного исполнителя или конкретное музыкальное произведение, особенно в каких-то интерьерах, это тоже признак, ну, некоего там хорошего тона в определенном смысле. И когда ты понимаешь, что вот эти вещи, они входят в некий портфель такой вот своеобразный, то вот иногда думаешь, что вот не про цифровую надо думать грамотность, а про вот более вечные ценности, но тем не менее.
1: Но, слушай, все равно меня радует, когда молодые ребята приходят, пусть даже иногда и неосознанно, но все-таки вот ради вот этого самого, вот этой галочки жизненной,
3: ну, конечно,
1: да, приходит музей. Но мы сейчас о другом. Тема заключительная на сегодня – это предложение. Предложение от члена комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Включить в ЕГЭ дисциплину по цифровой грамотности. Мы отчасти с тобой сегодня об этом говорили. Потому что, с одной стороны, цифровая грамотность – вещь жизненно необходимая. Я все чаще уже, знаешь, вижу пугающие статистики, сколько экранного времени мы проводим. И, как правило, иногда бывает так, что за неделю в экране мы времени проводим больше, чем в реальной жизни.
3: Да,
1: если исключить сон из этого расписания. Но, тем не менее, насколько эта история вяжется с единым госэкзаменом, непонятно. Потому что, с одной стороны, ЕГЭ сам по себе стресс. С другой стороны, классические формы образования, причем мы тоже об этом сегодня с тобой говорили, они не поспевают за настолько быстро развивающимися событиями. Потому что вот мы видим сейчас, нужно... Разные звучат предложения. Искусственный интеллект изучать надо? Надо. В то же время айтишники утверждают, ну, невозможно, наверное, учить IT именно с точки зрения образовательной программы.
3: А потому что нужно время. Это и про искусственный интеллект?
1: То же самое. Ну, конечно.
3: Понимаешь, тут вот в чем вопрос? Это, извини, может быть, это банально прозвучит, но, например, когда ты понимаешь, что люди там старшего поколения не могут зарегистрировать себя в приложении магазина, вот, например, да, то есть так. Или боятся мобильных телефонов и там внутри, так сказать, всего того ПО, что стоит в мобильных телефонах, или еще какие-то вещи. Это цифровая грамотность или нет?
1: Конечно.
3: Ну вот, то есть как бы, ну ты же не включишь это в ЕГЭ, да, ну то есть вот, вот мы говорим про искусственный интеллект. То есть у нас же огромное количество людей страх перед цифровой грамотностью как таковой. Мне кажется, вот эта проблема, она гораздо более актуальная, чем проблема учить молодых людей. Ты сам, кстати,
1: сейчас
3: об этом
1: говорил. Молодые люди учат взрослых.
3: Вот. Они просто на автомате априори будут учиться цифровой грамотности, потому что без этого не выжить.
1: И здесь, завершая мысль, понимаешь, вот как мы смотрели на искусственный интеллект, ну, условно, 3 года назад, и какой он сейчас, вот условно, а тебе нужно несколько лет на то, чтобы разработать учебник, сделать из этого госстандарт, и пройти все там 9 кругов от бюрократии, потом донести ее до школ. А если это не столичная школа, то где-то в регионах это будет лет через 5.
3: Да.
1: А там искусственный интеллект, возможно, будет управлять семенами. Но и здесь понятно, что вот такие истории устаревают, к сожалению, и это главный вопрос, каким образом правильно людям прививать историю с цифровой грамотностью, потому что и законотворцы не успевают не потому, что хочется их поругать, и они такие ленивые, а просто ввиду того, что технологии развиваются настолько быстро, говоря сегодня о синтезе речи, да, и даже не говоря про законы, понимаешь? И здесь нужна адекватная реакция на то, что происходит. Во-первых,
3: пропаганда
1: нужна, да, и про пропаганду вопроса. В хорошем смысле. И, наверное, самое страшное, если от этих вещей закрываться,
3: конечно,
1: их не воспринимать, потому что это же невежество какое-то, когда это определенная форма прогресса, ты не можешь ее отрицать, потому что она заходит во все сферы общественной жизни. Следовательно, нужно для этого что-то делать. Понятно, есть там истории с курсами, с проектами, которые, знаешь, в краткосрочной перспективе раз возникают, люди проходят и, возможно, получают какой-то вот образовательный кластер себе в голову. Но здесь мы видим трансформацию. Информацию поколенческую, в том числе, вот ты говоришь про старшее поколение. Старшее поколение логично жило в другую эпоху.
3: Правильно, но при этом человека не нужно учить пользоваться ручкой, он должен понимать, что пользоваться ручкой, без этого невозможно жить, нужно это уметь делать. Точно так же и пользоваться компьютером или там, мобильным телефоном.
1: Мне кажется,
3: вопрос больше популяризации вопроса, чем ЕГЭ. Мы же с ЕГЭ начали.
1: Ну да, но цифровые сервисы настолько сегодня популяризированы, что, мне кажется, потребность в этом говоря о разрыве поколения, она отпадет просто в результате того, что Конечно. Мы уже все сегодня с телефонами, мы все сегодня с цифровыми сервисами, и наоборот, вот действительно уже более молодых придется учить, понимаешь, банальным бытовым каким-то вещам.
3: Когда лет через 20 тебе дети не придут, а, так скажем, прилетят там на чем, на каком-нибудь устройстве, да, вот планируя, ты поймешь, что оно все равно через 20 лет все изменится, да.
1: Поэтому здесь только здоровая реакция, а говоря о ЕГЭ, ну, наверное, это лишний стресс для школьников, скорее всего, посмеется, понимаешь, над вопросами, которые там будут. Ну и в целом непонятно, как это в конечном итоге отразится. Говоря о баллах, ну это уже другая история. Александр Кузьмак, Денис Воробьев, будьте для вас.
3: Хорошего вечера.
1: До свидания.

0: Итоги работы 8-го созыва Госдумы. Контекст. 2980 федеральных законов. Обращение депутатов к президенту с просьбой признать Республики Донбасса. Законодательная поддержка фронта, бойцов и членов их семей. Новое качество работы и межфракционное согласие, несмотря на разницу политических взглядов. Удовлетворение запросов граждан. Превращение парламентариев, по словам Владимира Путина, в боевой отряд народа. Все истекшие 5 лет Госдума работала в усиленном режиме. Не успела страна оправиться от пандемии коронавируса, как пришлось перестраиваться на новые рельсы в связи с началом спецоперации на Украине. За это время были приняты пакеты законов, регулирующие миграцию, социальную и экономическую политику государства, борьбу с мошенничеством и пятой колонной, ведущей подрывную антигосударственную деятельность. По словам президента, прошедшие годы стали решающим этапом в истории Отечества. В этот период депутаты Государственной Думы полностью оправдали статус народных представителей, реализовали новые конституционные полномочия по утверждению кандидатур главы правительства, его заместителей и федеральных министров. Прочная и системная обратная связь с избирателями стала визитной карточкой законодательного органа.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 20.00, в Самаре 9 вечера, в Барнауле полночь. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Билеты на транспорт в России можно будет повсеместно покупать с помощью биометрии. Миру угрожает рост цен на продовольствие из-за конфликтов и погодных условий. Российские синхронистки завоевали очередную награду на чемпионате Европы по водным видам спорта. Подробности далее. Билеты на транспорт в России с 1 сентября можно будет покупать с помощью единой биометрической системы при наличии у перевозчика соответствующей инфраструктуры, сообщила РИА Новости член комиссии по развитию пассажирских перевозок Общественного совета при Минтрансе Кира Доросеева. Она подчеркнула, что речь идет не об обязательном порядке для всех пассажиров, а о дополнительном способе идентификации. Этот способ, по ее словам, принесет комфорт для пассажиров за счет ускоренного оформления и контроля билетов. Наиболее заметного эффекта эксперт ожидает для пассажиров, которые пользуются транспортом при ежедневных поездках на работу или учебу, в командировках, при пересадках и в крупных транспортных узлах, где скорость обслуживания напрямую влияет на удобство поездки, особенно в часы пик. Военные конфликты на Ближнем Востоке и Украине и неблагоприятные погодные условия в ряде ключевых сельскохозяйственных регионов мира грозят глобальным ростом цен на продовольствие, передает агентство Bloomberg. Издание отмечает, что среди наиболее опасных факторов для основных сельхозрегионов мира также есть рост цен на топливо и удобрения, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке. Жара и лесные пожары, в свою очередь, могут стать причиной самого значительного снижения урожая зерновых в Европе за последние десятилетия, а засуха в Австралии и сокращение урожая пшеницы в ключевом штате экспорта. По данным журналистов, на Россию и Украину приходится более четверти мировой торговли пшеницей, почти две трети экспорта подсолнечного масла и десятая часть экспорта кукурузы. Однако поставки через Черное море в условиях конфликта становятся все более рискованными, что провоцирует рост цен на пшеницу. В Тюмени, Ялатуровском и Тюменском округах подтоплено 84 частных жилых дома, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. Суммарно в зоне паводка на реках Тура и Пышма оказались 29 населенных пунктов, уточнил чиновник. В трех пунктах временного размещения находится 39 человек. По прогнозам Росгидромета, подъем воды будет продолжаться до 3 августа, после чего она пойдет на спад. Вирус лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго стремительно распространяется. Эта вспышка уже стала крупнейшей в истории, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Отмечается, что за последнюю неделю были зафиксированы самые высокие еженедельные показатели заболеваемости – 567 случаев и смертности – 296 случаев. Также расширилась ее география. Изначально зарегистрированная в провинции Итури, за последние 2 месяца она распространилась еще на 4 региона страны. Российские синхронистки Майя Дорожко и Александра Шмидт завоевали бронзу в произвольной программе дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Первое место заняли представительницы Греции Анна-Мария Александри и Ирине Марина Александри. Вторыми стали испанки Лулу Льюис Валетте и Ирис Тео Касас. В пятницу Дорожко в паре с Елизаветой Минаевой завоевала серебро в технической программе дуэтов. Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Секс, культ, просвет.
2: Добрый вечер. В эфире «Секс, культ, просвет», а за окнами у нас август, последний месяц лета. В эфире Вика Никифорова, драматург и писатель, и журналист Лена Караева. И сегодня мы обсуждаем, что такое русскость. Вообще, существует ли русскость, существует ли этот культурный код, этот психологический код, существует ли русскость, и кто на самом деле продвигает этот тезис, и если да, зачем это делается, если нет, почему это не делается. Короче говоря, вас ждут 52 жарких минут споров и обмена мнениями. А начать мы с Викой решили вот с чего. к сожалению, новость не очень веселая, даже сказала бы грустная. Скоропостижно скончался один из идеологов новой русской кухни, прекрасный наш публицист, замечательный шеф-повар, человек, который жизнь положил в буквальном смысле слова для того, чтобы русская кухня стала известной, популярной. И вообще он ее продвинул на самом деле, сказав, что она уникальна и прекрасна. Это Максим Павлович Сырников. И вот, собственно, с обсуждения его вклада, который остался всем нам, его 15 книг, его идей, его фестивалей, его, в общем, неустанного подвижничества, мы с вами и начинаем этот разговор и наш сегодняшний выпуск. Вика, что ты по поводу Сырникова и того, что он сделал, думаешь?
3: Слушай, ну он отменил как раз вот все эти споры насчет того, что такое русскость, возможно ли она. Я вот сижу как русский человек и прям, честно говоря, обтекаю таких вопросов. Извините, вы подвергаете сомнению мою идентичность, русскую идентичность, которой больше 1000 лет? Вот серьезно. Ну, он, конечно, отменил вот все эти вопросы, да, он зачеркнул эти вопросительные знаки и поставил там точку, закрыл эту тему. Он создал вот культ этой русской кухни, определил ее как одну из главных составляющих нашей вообще национальной идентичности, да? Потому что я прекрасно помню 90-е годы, вот ты тогда уехала во Францию, а у нас тут в России, ну, русской кухни не было вообще. Я помню какое-то толковище критиков журнала «Афиши», которые решили исследовать русские рестораны где-то вот в 90-е годы, они по ним пошли. Ну, они просто ухахатывались, они стебались, они говорили гадости неимоверные. Типа, они пришли в ресторан и говорят: «О, как здесь воняет! Это настоящий русский дух, здесь Русью пахнет». Вот эту мерзость даже противно цитировать. Но это были ведущие критики ведущих художественных изданий города Москвы. Да? Вот так они отзывались о русской кухне. И Максим Сырников, как какой-то Дон Кихот, просто кинулся на все эти мельницы. И что самое удивительное, он практически в одиночку добился своего. Он добился того, что сегодня все гламурные рестораны имеют линейку русской кухни, что те рестораны, которые получили у нас еще там до всех событий звезду Мишлен, они как раз специализируются на русской кухне, что русская кухня стала супертрендом, нашим суперфудом, и мы теперь и готовим по этим рецептам, и мы ходим в рестораны пробовать это все. И это создал, в принципе, один человек, такой вот, ну, скромный. Для меня Сырников всегда вот как-то на две ипостаси раздваивался, да. С одной стороны, он был острый, яркий интеллектуал, полемист, он спорил со всеми, он отстаивал очень в интернет-пространстве везде, значит, русскую кухню, да. А с другой стороны, я включала время от времени передачу «Монастырская кухня» на Спасе и видела добрейшего человека с ангельскими глазами, который создавал такую прекрасную атмосферу своей передачи, что мне хотелось просто ее бесконечно вот так на репит поставить, чтобы она шла. Я бы ходила там по комнатам, занималась домашними делами, и просто она бы шла. И какие-то рецепты я бы записывала. Но главное, вот Сырников невероятную доброту создавал в этой передаче. Вот если ты видела, да? Смотрела как-нибудь
2: «Монастырскую кухню»? Я не смотрела программу, но у меня есть несколько его книг. Книга «Русской полезной кухни», «Русской полезной пищи» и так далее. То есть на самом деле... Я все-таки хочу тут как бы немножко поставить точки над «и». Конечно, дискуссия была не в 90-е, а в нулевые, Вика. В 90-е...
3: Попозже уже, да?
2: Конечно, да. В 90-е, вот когда афиши, вот когда вот это вот все, вот когда, значит, мы такие европейские, и вообще как это здорово, и мы в кружевных трусах, значит, бегаем по ресторанам и ужасаемся тому, насколько, например, да, русские блюда, приготовленные из русских продуктов, там, я не знаю, тяжелы для наших нежных желудков.
3: То есть ты помнишь вот это? Дискуссию, да? Тогда запомнилась всем.
2: Я уже была во Франции, но поскольку я, в принципе, интересуюсь гастрономией и кулинарией, я волей-неволей обо всем этом читала и ужасалась.
3: Да прости, речь-то шла тогда не о гастрономии и кулинарии, а о том, что русские — это такие ничтожества, да, которых все воняет.
2: Суглинок.
3: Да, суглинок, откуда там выползло из ничтожества, и там должны оставаться. А их надо сверху заваливать роллами, пиццами, вот этим вот всем.
2: Да, дело в том, что, в общем, это все от Александра Ивановича Герцена идет, который там нам говорил, что патриотизм — это не только рыгать, значит, квашеной капустой в грязные бороды, да, значит, он сам был интеллектуалом и, в общем, русским человеком, поэтому его неохватность, она спровоцировала очень многое в отношении нашей культуры. Но что я хочу сказать, что на самом деле, конечно, русская кухня, вне зависимости от желания этих самых критиков ее не видеть, она существовала, потому что в 14 лет, когда мы с мамой путешествовали по русскому северу, были в Новгороде, в Пскове, там были прекраснейшие рестораны русской кухни, где готовились в русских печах, там замечательное, так сказать, мясо, мясы в чугунках. У нас в доме было несколько чугунков, которые, значит, мама регулярно использовала для того, чтобы поготовить потрясающее тушеное блюдо по этой русской технологии, когда температура уменьшается, а не увеличивается. Был же Вильям Васильевич Похлебкин, который написал «Кухню народов нашей страны», и там глава о русской кухне была самой обширной, самой подробной, самой интересной, и написанной с удивительной любовью. Короче говоря, был мир, вот тот самый маленький, но он стремился быть большим, где вот придуманы, значит, там скороходы и все остальное, и был мир прекрасной русской кухни, которая по-прежнему существовала, и пекли все эти калитки и так далее. Вот мне так кажется.
3: Ее не существовало в информационном поле. В информационном поле сидели люди, которые вот буквально издевались над этим, над всем. Ну, впрочем, что там далеко ходить? Сейчас иногда продолжаются эти попытки издевательств. Я тут видела удивительную передачу по Первому каналу, где показывали вроде бы традиционную в русском духе свадьбу, которую должны были организовать для людей, да? И там пригласили дизайнера, которая сказала, ну, как мы оформим? Значит, голый стол, на него газеточку набросаем, вяленую сушеную рыбу, да, расставим там, вот такое вот все. Я была в шоке абсолютно. И действительно, нашли деревянный дом красивый, окруженный прекрасным ландшафтом, да, действительно положили какую-то вяленую рыбу, украсили как-то предельно уродливо. И вот это был такой, ну, глумеж, да, такой смех, типа, о, вы русские, вы так смешно празднуете свою свадьбу, так плохо, так некрасиво. К сожалению, вот эта традиция самоненависти, она то сильнее разгорается, то слабее, но она никуда не девается. И я хочу отдать должное потрясающему мужеству Максима Сырникова, который, вот, будучи питерским интеллигентом, противопоставил себя всему этому накату, всему этому нахрапу и сказал, ребята, все в порядке. Русские есть, своя кухня у них есть, и давайте разбираться, в чем ее суть, и давайте разбираться, в чем разница между калитками, перепечью и так далее, как делать разные начинки, как это все делать в настоящей русской печи, как томить вот это вот, как тушить. И он напомнил нам, что мы есть, что вот это вот все у нас есть. И теперь действительно, ну в какой город не приедешь, там, не знаю, от Суздаля до Ростова, там, до Плёса, до Таруса, везде будут прекрасные фирменные рестораны, кафе и простые совсем рестораны, совсем вот буквально вот только что сделаны, где тоже люди будут раскапывать какие-то интересные местные русские рецепты и показывать нам все это невероятное богатство. Потому что у нас, я, честно говоря, более сбалансированной кухни по вот жирам, белкам, углеводам, по вот этим полезным белкам, которые мы добываем из рыбы и мяса, я, честно говоря, более полезной кухни просто не знаю. Более приятной русскому желудку я тоже кухни не знаю, потому что, ну, те же, например, французские экзорсисы, я когда пытаюсь их воспроизвести на кухне, я сразу понимаю, нет. Я смотрю, когда там, не знаю, какое-то банальное картофельное пюре делается, и французы туда кладут столько сливочного масла, что, я не знаю, там, половина картошки, половина сливочного масла. Нет, это невозможно. Но это не для нас. Это... У нас есть какие-то свои традиции, и очень интересно их изучать. И очень здоровски, что у нас вот этот вот интерес к русской кухне, он пошел развиваться параллельно с внутренним туризмом. Как у нас внутренний туризм показывает, да, вот этот невероятный прирост каждый год, да. То есть люди едут, в том числе за гастрономическими штуками там. А чем вот нас побалуют сегодня в Новгороде? А чем нас побалуют в Нижнем Новгороде, да? Потому что, казалось бы, два разных города, два близких, да, русских города, но такие интересные разные традиции. По-моему, это очень позитивно, и мне не хочется говорить о Максиме Сырникове в прошедшем времени. Он был верующий христианин, верующий православный человек. Я думаю, сейчас он показывает ангелам в раю, как правильно печь вот эти вот шанешки, да, вот как правильно делать блины, как сырники правильно делать. У него был прекрасный рецепт сырников от Максима Сырникова. Ты не пробовала приготовить?
2: Нет, я не пробовала, потому что я, в общем, к сырникам отношусь не очень хорошо, поскольку я люблю творог, русский, свежий, нормальный творог в натуральном виде есть. А вот все, так сказать, дальнейшие экзорсизы, положить муки и так далее, я отношу на долю, чтобы замаскировать вкус. Это такой немножко советская история, советский дефицит. Взять поменьше творога, взять нежирного творога. Я не буду сейчас уходить в рецепты, я скажу вот следующее. Дело в том, что поскольку вот эти критики во множественном числе и в безымянности, а люди, как правило, очень необразованные, они путают или советскую кухню, которая действительно была скудноватой по целому ряду причин, которые я сейчас не хочу, так сказать, вникать, с русской кухней. Ничего прекраснее, роскошнее, чем русская кухня, не существует. Товарищи, я выхожу у своего метро в университет в 9 вечера, и у меня там три магазина, которые торгуют самым дорогим деликатесом в мире – черной икрой. То есть я могу поздно вечером, если я была бы беременна, я просто непрерывно покупала эти баночки, просто купить и сожрать. Эта икра появляется на прилавках самых изысканных парижских бутиков только раз в году во время Рождества и Нового года. Во все остальное время она абсолютно недоступна потребителям. Не потому что ее нет, а потому что она экстремально дорога.
3: Дорогие слушатели, я не так богата, как Лена, и не могу каждый день есть черную икру, скажу честно. Она дорогая. Поэтому я вернусь к сырникам. Лен, я с тобой не соглашусь. По-настоящему сделанные сырники, в частности, по рецепту Сырникова, это наш отечественный чизкейк, который лучше любого чизкейка. Там чуть-чуть муки, ее совсем немного кладется, и чуть-чуть сахара, они снижают вот эту кислоту творога, которая далеко не всеми переносится и далеко не всем желудкам полезна. Получается супер диетическое полезное блюдо, потому что вот эта вот острота снимается, да, кислинка вот эта вот уходит, такая тяжелая, да, и потом ты можешь на эти сырники хоть сметану, хоть варенье, хоть что. Главное соблюдать вот эти нежные, деликатные пропорции. Не надо валить туда муки, конечно, как валили в школьной столовой в наши с тобой детские годы, да, не надо столько муки туда валить. Немножечко муки, припудрить ее буквально, да, немножечко сахарку, вот так вот снять вот эту вот кислинку, чуть-чуть обжарить и потом запечь, чтобы так это пропеклось. Это восторг, это не отдам сырники тебе
2: а
3: никогда.
2: А я не отдам тебе рязанский творог, который я покупаю, ну не отдам ни за что. Какие-то творожки-то ты мне парила мозги по поводу... Только деревенский творог, потрясающий, вот с этими прослоечками сливок. Это невозможно вкусно. Я тут посмотрела цифры и всякие статистические данные. Дело в том, что у нас на 30% выросло потребление местных фермерских продуктов. Спасибо вам сердечно.

0: побежала вслед за Евросоюзом, который ее все время использует как, ну, такую завалящую какую-то, так сказать, публичную девку. И я смотрю на происходящее с жалостью, и я хочу напомнить, что вот нынешняя повестка американо-украинских отношений, особенно Трампа и Зеленского, она на самом деле насыщена злопамятством Дональда Трампа, потому что Зеленский был тем человеком, который подвел его не под монастырь, но под первый импичмент в 2019 году. Так, на секунду. Поскольку он разгласил детали разговора с Трампом, соперники Трампа к этому прицепились, дело пошло на слушание в Конгресс, ну и дальше нам вся механика известна.
1: Но что меня не перестает поражать, это несмотря на то, что Трамп действительно Зеленского терпеть не может, и, в общем, это было продемонстрировано, его там заводили через черный ход в Белый дом, все это достаточно сухо проходило. Но несмотря на это, Зеленский, как вот лицо европейских элит, он продолжает на Трампа оказывать давление вполне себе успешно. Тут и в чем суть? Уже с момента пришествия Трампа, значит, в Белый дом, наша дипломатия очень успешно, героическими усилиями добивается невозникновения коалиции США и Европы для того, чтобы напасть на Россию. Вот мы разбиваем эту коалицию всеми возможными средствами, и нам это замечательным образом удавалось. Но, конечно, это тяжело, и прессинг продолжается. И Европа продолжает, вот, юзая Зеленскому как свою эту куклу, в которую, извините, руку вставили, да? Европа продолжает давить на Трампа с целью втащить его в войну против России. Мы видим, что он упирается, но интересно, что никаких решительных действий он сделать не может, как будто он связан по рукам и по ногам. Мне Трамп часто напоминает вот Гулливера, который просыпается на острове Лилипутов и не может пошевелиться, потому что каждый волосок его привязан к колышку, и он не может вообще даже ни рукой, ни ногой пошевелить. Казалось бы, лилипуты такие маленькие, но они опутали его вот этими своими ниточками, так что он не может встать. То же самое сейчас с Трампом происходит, и мы видим, что многого, к сожалению, Зеленский добился. Он добился того, что сейчас эти сенаторы будут обсуждать законопроект об антироссийских санкциях. В проект об антироссийских санкциях включены антииранские санкции. И эти санкции должны ударить по нашим друзьям, по тем странам, которые покупают у нас нефть, собственно говоря, по Индии, по Китаю в первую самую очередь. Да? Если вы покупаете нефть у России, значит, против вас вводится 100% тариф. Тонкость в том, что даже если законопроект будет принят, он не будет сразу исполняться. Трамп как бы оставляет с собой возможность. Хочу – применю, не хочу – не применю. Но надо отдать должное Зеленскому. У Трампа появился мощный рычаг воздействия на Москву. Тебе не кажется, что это? Ну, успех этого киевского... Ой, я не хочу плохие слова употреблять в эфире.
0: Фанфарона.
1: Ну, нет, это слишком мягко. Киевского... Черт, у меня какие-то абсолютно неприличные слова лезут. Плохого человека, убийца, террориста.
0: Редиски. Но дело в том, что...
1: Да он людей убивает, какой уж там.
0: Я не думаю, что это Зеленский. Я думаю, что это атлантистские элиты. Я не думаю, что Зеленский самостоятельен. Я не думаю, что Зеленский приходит к Трампу с абсолютно самостоятельными, эксклюзивными, выработанными им и его командой, с позволения сказать, решениями.
1: Я этого и не говорила, Лен. Я говорила, что он лицо европейских элит. Согласна с тобой полностью.
0: Дело в том, что он не столько лицо европейских элит, сколько рычаг.
1: Сколько неприличная часть тела, извините.
0: Сколько рычаг этих европейских элит. И вообще, на мой взгляд, не существует сегодня никаких самостоятельных европейских элит. Давайте будем честны. Существуют атлантистские элиты, существуют национально ориентированные элиты. Точно так же, как они существуют в Америке. Есть элиты, которые глобалисты, а есть элиты, которые, наоборот, изоляционисты. Так вот, атлантистские европейские элиты используют Зеленского так, как они считают нужным, позволяя ему воровать миллиардами. Трамп, отдавая себе отчет в том, что Зеленский отвратительный, тем не менее идет на выполнение каких-то своих обязательств, которые когда-то он брал или брали какие-то предыдущие или сегодняшние элиты. Я не думаю, что Трамп делает что-то, что невыгодно ему. Вот тут у меня как раз с тобой тотальное несогласие. Я думаю, что Трамп, конечно, самостоятельный политик, но я думаю, что просто он политику ведет через экономику, а не через политику-политику. Он же сказал, а мы продаем НАТО оружие, мы получаем деньги за поддержку Украины. То есть не бесплатно отправляем, а продаем.
1: Как же такой человек может позировать в качестве миротворца? Вот невольно задаешься вопросом. Ну хорошо, если он представляет интересы, тут я с тобой согласна, если он представляет интересы американского ВПК, да? Американскому ВПК, естественно, выгодно как можно больше производить оружие, торговать им в самых разных частях света, да? То как тогда можно пытаться претендовать на роль некого посредника в этом конфликте? Потому что тогда, получается, он заинтересованная сторона. Но дело не в этом, а в том, том, что когда я смотрю, как киевский нацистский режим убивает наших мирных граждан ночью во сне, да, я задаюсь вопросом, а вот эти вот атлантические элиты, ведь это же, ну, конкретные люди, да, ты так как-то аккуратно уходишь от ответа на

0: А вопрос, а кто они? Ну, если их можно пофамильно перечислить, да, но это какие-то богатые, вероятно, семьи, которые живут в Европе, да, которые живут в США. Почему по этим семьям не применить какое-то интересное там оружие? Ну, серьезно, почему все время такая вот асимметрия, когда наши люди гибнут каждую ночь, к сожалению, да, а там сразу все вопрос размывается на той стороне, ой, это какие-то там элиты, то, сё, там Зеленский рычаг, все не самостоятельные, за этим стоит тот-то, за этим стоит всё-то. А может быть, просто как-то жахнуть, да, как в прекрасном сериале ДМБ, говорится, бахнем обязательно, но потом. Вот мы этого потом все ждем и ждем. Где эти центры принятия решений пресловутые? Тебе не приходит такой вопрос? Мне вот каждое утро приходит, я почитаю сводки там, кто погиб, сердце кровью обливается.
1: Ну, например, да, есть семья Бернара Арно, вроде как сумочки, душишки, дорогие платья и так далее. Но на самом деле, конечно, Арно очень диверсифицированный бизнес, недаром он самый богатый человек Франции. У него, несомненно, есть интересы в ВПК, а все остальное для Близиру, гостиницы, так сказать, люкс и прочее. Дело в том, что никто у нас не взял за труд посмотреть состав акционеров, например, тех компаний, которые котируются на Нью-Йоркской бирже. Взялись в свое время французы, но это очень робко, и выяснили, что практически у 3/4 из них 50% и больше, то есть не просто решающий, а постановляющий голос именно у европейских компаний. То есть все настолько сплелось, что когда мы говорим про Америку, мы говорим про Европу, а когда мы говорим про Европу, мы говорим про Америку. Это спрут, настоящая глобалистская мафия, в которой, как я думаю, нет тех людей, которые принимают индивидуальные решения. Я думаю, что это решение неких мозговых центров, стратегических мыслящих, исследовательских институтов и так далее.
0: Здорово, ответственность так размазана. Прям на какие-то центры, корпорацию Rent, там, на какие-то аналитические think-tanks, да, как принято говорить. А вот все-таки зашарашить ракеты по какому-нибудь think-tanks? Нет, это, конечно, так, это не является рекомендацией, да. Не повторяется этот трюк, выполнен профессионалами. Но вот невольно возникает такая мысль, когда видишь, что русские и украинцы в том числе несут физические потери от этой войны, а какие-то дяди там за океаном получают прибытки. Возвращаясь к визиту Зеленского, вот этот вот законопроект о санкциях, он же вот как будет, я думаю, использован Трампом. Он даже может его не применять изначально. Он может сказать, смотрите, вот у вас, у русских покупают нефть там Индия, Китай. Если они будут покупать, я могу наложить на них вот такие 100% тарифы. Да? Чего он этим добьется? Он хочет добиться того, чтобы лидеры Индии, Китая и других дружественных нам стран, да, которые покупают у нас нефть, помчались бы в Москву и стали бы уговаривать нас прекратить СВО, остановиться, потому что, товарищи дорогие, вы видите, там санкции, все задушит нашу экономику, и организовали бы такое давление. Я думаю, тут вот ход следующий, просчитывается американской администрацией вот так. Вот, я думаю, такое нам будет предъявлено. Как ты считаешь, что мы можем ответить на это?
1: Ну, если это просчитываешь ты, то я думаю, что это просчитывает и Кремль тоже. Значит, есть стратегический резерв, значит, есть запас, значит, у нас существует так называемая подушка безопасности не в финансовом смысле, не в политическом смысле, а вообще у России вот имеется такая колоссальная подушка безопасности, что никакая спецоперация, конечно, не будет ни остановлена, ни прекращена, ни объявлено какое-то там очередное режим прекращения огня, хотя бы временный. На мой взгляд, сейчас мы вошли в стадию, когда вроде бы не эскалация, но уже не изматывание России. То есть на самом деле, как мне кажется, мы находимся в абсолютно прямом столкновении, и, наверное, это нужно сказать, с 30, если не больше, странами, которые на нас прут. Но нужно об этом сказать, потому что в противном случае не очень понятно, как мы сбиваем по 400 беспилотников, которые летят только на Москву, не считая другие регионы.
0: Причем беспилотники-то совершенно открыто признаются, произведены в Британии, в Германии, да, ну, все это понятно, все только переклеивается как бы на Украине. Ракеты «Фламинго», которыми Украина бьет по глубоким тылам России, это фактически британская разработка. Да, сейчас британцы хотят еще новые им ракеты передавать, прям специально вот делают, вот, значит, подешевле. То есть они действительно находятся в состоянии войны, и поэтому, ну, конечно, наши идеи дипломатические и идеи мирные надо доносить до них, соответственно, боевыми средствами воздействия, соответственно, там, не какими-то переговорами. Хотя и переговоры параллельно могут идти. Вот. Но параллельно, конечно, должны лететь наши «Искандеры», «Орешники» и просто защищать на территории Украины вот этот вот нацистский террористический режим, Потому что если мы его не уничтожим, весь этот кошмар там с бомбежкой наших нефтетерминалов, с убийствами наших людей, с этим нон-стоп терроризмом, да, с террористическими атаками, он будет продолжаться. Обеспечить свою безопасность мы можем только, вот уничтожив вот этот вот киевский нацистский режим. Если мы его не уничтожим, ну тут уже, ну, смешно, никакие уже там Уитков, Кушнер, никакие все эти ребята там не помогут, ничего не смогут решить. Жаль, что у Трампа, я вижу, мало возможностей, что он оказался достаточно слабым политиком и не может повлиять ни на Зеленского, ни на Нетаньяху, ни на какие кризисы. В общем, они будут развиваться по своей внутренней логике.
1: А мне кажется, что Трамп как раз сильный политик, потому что он, собственно, взял в узду всех и держит так, что держит. И вся эта история, например, с нападением на иранское судно, конечно, была согласована с натовцами. Не может вот так быть, чтобы украинцы, какие-то там ВСУшники, запускали беспилотники для того, чтобы попасть в судно, которое ни таким, ни сяким, ни 25-м буком никак в этом во всем не участвует. Мне кажется, что это все категорически неприятно, и мне кажется, что нам просто нужно всем мобилизоваться. С этим пожеланием мы оставляем вас на перерыв, на новости. Вернемся через несколько минут.
2: У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Денис Захаров. Здравствуйте. Над Украиной нависла реальная угроза быть отрезанной от Черного моря. Под вопросом оказалась и способность пережить зиму с перспективой массовой миграции населения, заявил РИА Новости первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, на Западе, похоже, начинают осознавать провал своей стратегии в отношении России, и так называемые 40 дней воздушной войны Киева, сопровождающиеся откровенным терроризмом, не привели к желаемым результатам. Чепа добавил, что ситуация усугубляется конфликтом на Ближнем Востоке, а неудачное совмещение двух кризисов и отсутствие позитивных новостей из иранского направления указывают на сложности. Рекордное количество заявлений, почти 3 миллиона, уже подано в колледже России в приемную кампанию этого года, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Это уже на 500 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом приемная кампания стартовала всего лишь чуть более месяца назад, 20 июня. Армия обороны Израиля заявила, что ликвидировала нескольких бойцов ливанского движения «Хезболла» на юге Ливана. Как отмечается, при этом ранение средней степени тяжести получил один военнослужащий Цахал, который затем был госпитализирован. Напомню, в конце июня представители Бейрута и Тель-Авива подписали в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США об урегулировании конфликта. Соглашение, среди прочего, предусматривает сохранение за Израилем зоны безопасности на юге Ливана и, как утверждает израильская сторона, полное разоружение «Хезболла» в Ливане. Московские школьники завоевали 3 бронзовые медали на Международной олимпиаде по лингвистике в Румынии, сообщил журналистам пресс-служба Департамента образования и науки. Там уточнили, что олимпиада по лингвистике состояла из 2 туров, в котором команда усердно готовилась на учебных сборах Центра педагогического мастерства. Школьники решали задачи на семантику и числительные, а также проходили пробную олимпиаду по условиям, приближенным к реальному соревнованию. Отмечается, что в соревнованиях приняли участие 46 стран. Российские вольники Магомед Ибрагимов и Магомед Омаров стали победителями чемпионата мира по спортивной борьбе среди юниоров, который проходит в Баку. Ибрагимов победил в весовой категории до 65 кг, Омаров до 110. В категории до 80 кг бронзовым призером стал Кантемир Эльмесов. Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится завтра. В мае Объединенный мир борьбы сообщил о допуске российских и белорусских спортсменов до международных соревнований без каких-либо ограничений во всех возрастных категориях. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Секс, культ, просвет.
3: Добрый вечер. И снова в студии «Секс, культ, просвета» на радио «Спутник» журналист Елена Караева и моя прекрасная коллега, писательница и драматург Вика Никифорова. Мы решили, сплавив всех этих надоедал типа Трампа и Зеленского, поговорить о том, что касается очень многих людей, очень многих слушателей, очень многих наших, наверное, друзей, кого мы знаем и кого мы не знаем. Итак, в связи с чудовищным подорожанием услуг психологической помощи, психотерапевтической помощи, я посмотрела расценки, тарифы, они, конечно, зашкаливают.
4: Ой, расскажи.
3: 10 тысяч. Час беседы.
4: Господи.
3: И все, и он твой. А потом он скажет, а вы знаете, вам нужен курс терапии, потому что у вас очень сложный случай. Они же подсаживают, так сказать, и таким образом 3 старушки рубль, как мы знаем. Да, и, так сказать, дура-дура, но свою 30-ку в день имеют. Все анекдоты советские в этом смысле про наживу сейчас относятся к предоставлению психотерапевтических и психологических услуг. Итак, люди просто, так сказать, там, забросив чипец на замену, мельницу, решили общаться с искусственным интеллектом, задавая ему вопросы, как жить дальше. Вот у Вики есть по этому поводу, как я понимаю, несколько лайфхаков, которые, наверное, помогают сэкономить вполне существенные суммы.
4: Да я не обсуждаю свои психологические проблемы с искусственным интеллектом. Я просто иногда, есть у меня такое хобби, я слушаю лекции каких-то ведущих психологов, психотерапевтов, которые чего-то рассказывают из своей практики. Там на видеоплатформах можно это послушать, да? Ну, просто интересно. И, ты знаешь, я каким-то таким страхом прониклась перед психотерапией, связанной с людьми, да, вот когда ты приходишь к психотерапевту. Во-первых, видно, что люди, да, очень жадные, потому что каждые 15 минут прерывается. Ну, вот, а теперь записывайтесь ко мне на интенсивчике мы там а на марафончик, вот это вот какой-то этот марафон желаний, марафон этих услуг, это меня пугает на самом деле. Второе, я часто вижу в этих людях, которые презентуют себя как такие супер-пупер-психологи, ну, на самом деле, обиженных на весь мир маленьких детей, хотя там они уже дожили до седых кудрей, до лысин, там до всего. А я в них вижу обиженных маленьких детей, которые пытаются как-то в работе со своими клиентами свои собственные травмы проживать на самом деле. И многие откровенно говорят, особенно женщины этим грешат, но и мужчины тоже, что «Ой, вот у меня случилась ужасная травма, там, не знаю, у меня щеночек умер, или там в детстве шоколадку не купили. И чтобы ее пережить, я пошел или я пошла в психологию». То есть, мама дорогая, если ты приходишь к такому человеку, он на тебя начинает разрабатывать свои травмы, серьезно, ну это же прям как-то реально страшно.
3: За твои деньги.
4: Да, и ты ему при этом еще несешь свою дичь. И при этом ты действительно подсаживаешь, ты правильно заметила. Они действуют как вот первая доза бесплатно, да, а дальше ты подсел и пошел. Это не является пропагандой запрещенных веществ, это является сомнением в пользу вообще психотерапевта. Вот ты ходила когда-нибудь?
3: Я могу сказать, я ходила, когда я вернулась в Москву, я ходила, и пару лет назад я сходила один раз. И я хочу сказать, что ничего нового из того, что мне бы не говорили мои подруги, я не услышала, но просто мои подруги мне это говорили абсолютно бесплатно, безвозмездно, то есть даром. А здесь мне это говорили за очень существенные суммы. И, честно говоря, я считаю, что психотерапия – это продажная девка буржуазии. Я считаю, что она придумана была в буржуазном обществе людьми, которые не в курсе, что такое дружба. И если мы возвращаемся к русскости и к тому, что составляет нашу идентичность, несомненно, в понятие нашей социальной, психологической, культурной идентичности входит дружба, которая в России безумно ценится, чрезвычайно круглосуточно и очень помогает.
4: Ты друзьям, а тем более подругам, далеко не можешь прям все рассказать о себе. Есть вещи, которые ты всегда сохранишь для себя, и вот которыми можно делиться там либо с психотерапевтом, либо там с искусственным интеллектом, но не с друзьями и с подругами. Ты это не понесешь. Это, ну, просто может быть опасно. Но, с другой стороны, тут с психотерапевтом какая, может быть, еще наколка, да? Я еще поразилась, что все ведущие, вот эти вот психологи, они обожают рассказывать истории своих клиентов. Ну, они, конечно, так обезличенно это делают. Они не говорят там, вот, Марья Петровна там любит нюхать носки своего мужа, да? Но они так описывают процесс нюхания носков, что если Марья Петровна послушает, она, конечно, узнает себя в этом во всем. Поэтому я думаю, тебе и как вот публичному человеку, как известной журналистке, тоже, наверное, уже нехорошо ходить к каким-то вот этим психоолухам, да, предоставляющим свои услуги, потому что, может, просто, ну, опасна твоя приватность. Как ты думаешь?
3: Ты знаешь, меня это как раз не пугает. Но что касается Марьи Петровны, которая нюхает носки собственного мужа, я могу сказать, носки, то есть ноги, это главный источник запаха феромонов.
4: Так что... Я сейчас умру, замолчи, я умру сейчас.
3: Но это факт биологический, нейрофизиологический, это научный факт.
4: Все, я жертва химической газовой атаки, я умерла.
3: Что делать? Наука требует жертв. И в этой связи я думаю, что пусть они говорят, пусть они приводят примеры. Я не считаю, кстати, что что-то друзьям нельзя говорить по соображениям там разным. Дело в том, что для меня всегда было так. Любовь и дружба, но любовь – это когда вы дружите, но у вас еще потрясающий секс, и вы умираете, так сказать, от счастья. Это все-таки территория безопасности. И сказать можно абсолютно все, не извиняясь, не прося прощения и не опасаясь, что тебя будут как-то судить, дорядить. Вот если человек проходит эту проверку на твою слабость, на твою незащищенность, уязвимость, на твою дурашливость, на твои глупости, на твои, может быть, какие-то какие-то ужасные проступки, то, наверное, ты можешь считать его настоящим другом. Вот я так думаю.
4: Лен, я не знаю, мне кажется эгоистичным присаживаться на уши людям и мучить их своими бедными проблемами. Ну, можно как-то описать, да, как-то быстренько.
3: Но это взаимно.
4: Вот, и вот сидеть и вот так вот вешать на уши, а потом все люди разные, ты рискуешь своими откровениями, излияниями, ну, вызвать у кого-то отвращение, например, это потерять таким образом друга или подругу. Мне кажется, это опасная тонкая вещь, и тут нужна известная деликатность, да, потому что, ну, в процессе какого-то там монолога, да, когда ты изливаешься там, чем хорошо это делать там с психотерапевтом или с искусственным интеллектом, ты там изливаешься и не думаешь там о последствиях, не думаешь ни о чем. Конечно, с друзьями вступает в игру, ну, известная деликатность, любовь к этому человеку, уважение к его чувствам, нежелание его травмировать своими тоже бедами. Мне кажется, если этого нет, человек, ну, я не знаю, это очень грубо и пошло и вульгарно вываливать все вот это вот, прям вот эти вот, извините, помои на голову ни в чем не подозревающего друга, который сидит и думает, мама дорогая, и обтекает от всего этого. Почему люди сейчас часто предпочитают искусственный интеллект? Я вот почитала, интересная история. Они говорят, я загружу этот искусственный интеллект таким количеством деталей из своей психологической биографии, каких не выдержит ни один друг, ни один психотерапевт, вообще никто. То есть люди пишут целую войну и мир про себя, загружают эту систему искусственного интеллекта, там тома буквально, да, там вот часы полные наговаривают, да, и вот искусственный интеллект вот это все уже анализирует и к каким-то там выводам приходит, не приходит. То есть мне кажется, людям вообще не с искусственным интеллектом нравится возможность вот это вот все выхлестнуть, с тем, что ты никому, конечно, зачастую не выхлестнешь, и он будет терпеть это все искусственный интеллект, и ничего не сможет сказать, и он будет вот это вот все переваривать, и ты будешь загружать и загружать часами в него вот это вот все, никому не нужный на самом деле психологический трэш, а он будет послушно это все жевать и переваривать, и тебе, значит, отрыгивать продукт своей интеллектуальной деятельности. Думаю, вот в этом, как раз в отсутствии человеческого элемента, есть некий плюс искусственного интеллекта.
3: Ну, здесь я ничего не могу сказать, потому что мой опыт человеческих отношений совсем другой. Я дружу с людьми больше 50 лет, я их люблю, они любят меня. Мы видели друг друга в очень разных ситуациях, бедными, богатыми, уродливыми, больными, кривыми, косыми, какими угодно. Нас это не испугало. А в свое время, когда мне было 24 года, я пережила чудовищное предательство. Моя подруга, самая близкая, у нее дочка была, сейчас она уже, естественно, взрослая, она отдала дочку своей маме, то есть бабушке и там дедушке, и она сидела со мной, по-моему, 10 дней, и она держала меня за руку, потому что я, так сказать, была в невменяйке от того, что случилось. Вот она это сделала. Я сделала ровно то же самое, но, так сказать, там в иной форме, когда у нее случилась беда. Поэтому я не считаю, что вообще все, что происходит в человеческих отношениях, оно может вызвать брезгливость. Знаешь, как Ален Делон прекрасный, замечательный, говорил о дружбе. Когда вы звоните кому-то ночью и говорите, я только что убил человека, он говорит, я выезжаю, будем вместе прятать труп.
4: Мафиозные связи Ален Делон, в которых его не раз обвиняли, они хорошо, конечно, здесь прослеживаются. На самом деле человек умер фактически в одиночестве, окруженный своим наследником, который над его еще теплым телом буквально вот дрались за наследство, спорили. Это было так некрасиво, это все. Не знаю, мне близко выражение Достоевского. Знаешь, у него там есть такой старец в «Бесах». Он так говорит Николаю Ставрогину, некрасивость убьет. Мне вот очень нравится это выражение. Я не хочу некрасивости. Я не то что в отношениях с друзьями, я даже в отношениях с своими самыми близкими там родственниками, и то стараюсь их слишком сильно не грузить своим переживанием. Я не хочу, чтобы вот это вот случилось, что вот некрасивость убьет. Мне кажется, мы должны как-то, ну, оформлять наше внешнее выражение, и эта дисциплина, она, кстати сказать, позволит и многие психологические проблемы решить. Многие психологические проблемы возникают от того, что человек вот растелешится, как не в себя, порвет рубашку на груди, и там начинает ползать в своих этих слезах, там у него там какие-то трагедии. А если застегнуться на все пуговицы и сделать вид, что ничего, в общем, серьезного не произошло, то эти психологические проблемы, они теряют свой масштаб. Они перестают казаться таким прям вот нерешаемым, нерешаемым. Конечно, каждый из нас находит свой способ вот с ними справиться, да? И если кому-то нравится там писать вот эти послания искусственному интеллекту и получать ответы, сгенерированные цифровым разумом, ну почему нет, если это людям помогает? И к тому же действительно это или очень дешево, или вообще бесплатно, в отличие от этой вот странной отрасли психотерапии. Тебе не кажется, что она, в общем, приговорена к близкой смерти?
3: Нет, мне не кажется, потому что всегда найдутся богатые люди, которые готовы будут за это платить. Вчера я была на одной бьюти-процедуре, и рядом сидела рассказывала женщина, у которой там 15-летняя дочь. И женщина эта рассказывала, что ее дочь уже в терапии. Значит, я так понимаю, что в 15 лет мама ей купила курс у психотерапевта для того, чтобы... На мой взгляд, это чудовищно, потому что в 15 лет как раз ты проживаешь ту потрясающую, необыкновенную жизнь, ту доверительность, то тепло, ту доброжелательность, которая, возможно, только с близкими друзьями. И тебе не нужен никакой психотерапевт, потому что вы плачете друг у друга на плечах и говорите, ах, какие они все мерзавцы, если речь идет о мужчинах.
4: Ты чудовищную вещь рассказываешь. Это мне напомнило, как в Южной Корее средний класс своим детям на окончание школы массу покупают сертификаты на дорогие пластические операции. Ты представляешь, ребенка там 16-18 лет, ему покупают сразу, как сказать, окончила школу, деточка, молодец, иди делай пластическую операцию. Они по большей части какие-то странные манипуляции с веками проводят, они как-то меняют разрез глаз, ну или какие-то другие делают пластические процедуры. Это так ужасно, вот то же самое, что ты говоришь.
3: Абсолютно,
4: да?
3: Но это на самом деле говорит только о том, что вот та самая русскость, которую я очень люблю, к сожалению, под напором вот этой западной культурной дряни, она, к сожалению, к нам проникла. Так что давайте, я за дружбу. Давайте, товарищи, делитесь с друзьями, не бойтесь. Если вам небезопасно в дружбе, если вам страшно что-то сказать вашему любимому человеку, то, наверное, эти отношения не стоят той энергии, которую вы в них вкладываете. Вот моя точка зрения, Вик.
4: Ну, друзья, ну все-таки будьте осторожны. И насчет нюхания носков прям не огорашивайте с первого же любовного свидания вот нюханием носков. Но проявляйте некоторую деликатность. Не торопитесь. Да, я думаю, все можно так по ступенечкам делать, по ступенечкам эскалации. И не слишком уж прям сразу вот вываливать все вот это свое, но проявляя деликатность и уважение к чужим чувствам. А что ты скажешь насчет русского искусственного интеллекта? У нас же есть своя система. Ну, с отечественным таким кондовым, пасконным домотканом нашим интеллектом поговорить, описать ему свою проблему.
3: А я разговариваю с Алиской. Она у меня занимается кинологической деятельностью. Она тренирует и дрессирует моего карликового пуделя Ренечку. У нее это отлично получается, она мне дает советы. И я хочу сказать, что она вовсе не такая дура, как про нее говорят. Она дает вполне осмысленные какие-то рекомендации, которые я выполняю. И главное, что они выполнимы для меня. Но, слушайте, давайте от низа, от носков мужа Марии Петровны, все-таки телесного абсолютно запаха, перейдем к нашему потрясающему русскому духу, к тому, что делает нас абсолютно уникальными на планетарном уровне. Вика обожает Эйфмана, нашего потрясающего балетмейстера, который на самом деле сделал очень много для того, чтобы современный балет не только был бы еще и русским, но он стал бы психологическим. Он великий балетмейстер, потому что он придумал, как сделать современный балет, который, так сказать, там у меня всегда вызывал оторопь своей бесшабашностью, скажу так, и неотесанностью, сделать настоящим психологическим театром.
4: Борису Эйфману исполнилось 80 лет, давай его поздравим с этим, да? У него замечательно прошли гастроли в Москве. И я поймался на том, что я полжизни проработала театральным критиком и не ходила на его балеты. Я открыла для себя балет Эйфмана только в этом году. Это совершенно поразительная история. И я подумала, а как такое могло случиться? Я небольшой фанат балета, но все-таки я ходила и на оперы, и на балеты. В основном я писала в драматическом театре. Но я поняла, что все это время вокруг Эйфмана существовала колоссальная критическая блокада. Ну, попросту говоря, критики его терпеть не могли. Причем что в советское время, когда он как-то невероятно совершенно прорывался, добивался возможности, значит, иметь свой театр, свою труппу, ставить свои балеты, привозить их в Москву. Так, в общем, и сейчас. Мне кажется, критикам очень не нравилась его понятность и успешность. Потому что вот невероятно зрительский балетный театр. Невероятно зрительский. Я когда ходила сейчас вот летом на его гастроли, рядом со мной сидели люди, которые ходят на его балеты с начала 1980-х годов. А с другой стороны сидели люди, которые впервые вообще пришли на балет, которые до этого не ходили на балет вообще. И все хлопали, и были все в полном восторге. То есть он настолько доступный, его настолько обожает публика, несмотря на прям такую серьезную, мучительную цену билетов, я бы сказала, все было раскуплено до последнего места. И вот, мне кажется, критики никогда не могли простить Эйфману вот эту вот любовь публики. То, что он очень зрительский, то, что он очень нравится, и, соответственно, никакие рецензии, никакие критики ему не нужны. Он плюет на них с высокой точки, его любит публика. И вот, как тебе кажется, мне кажется, это очень характерный вот такой вот пример вот русского гения, российского гения, который очень нравится зрителям, но никакого понимания не находит в профессиональной среде, потому что профессиональная тусовка Эйфмана как затаптывала в советское время, так успешно продолжает затаптывать и сегодня.
3: Ну, ты знаешь, что я сейчас прочла, вот вышло его большое интервью на портале РИА Новости, очень интересное, очень глубокое, говорящий о нем как о человеке невероятно образованном, и в то же время как о человеке с абсолютно жесточайшими художественными принципами. Вот мне нравится в наших атлантах балетных, хореографических, их абсолютное нежелание ни перед кем гнуть спину. Вот они как имеют, да, ценности, незыблемую шкалу, как писал Мандельштам, так это и продолжается. И возраст им в этом смысле не помеха. Они говорят с горячностью и азартом юношеским абсолютно. Я просто хочу добавить, что наш балетный русский театр, который вообще на самом деле клеймили последние 30 с лишним лет, это не только к Эйфману относится, это относилось, например, к такому титану, как Григорович. Все его балеты затаптывались критикой. Это относилось к опытам постановок Владимира Васильева. Его считали просто каким-то легковесным дураком, дурнем просто. А он на самом деле ставил потрясающие балеты, в том числе характерные, в том числе, например, эту «Анюту», которая вообще, так сказать, считалась, ну, как бы...
4: Это
3: сказать,
4: шедевр, это классика.
3: Это телевизионная история вообще, что это такое, зачем нам такое? У нас было несколько фигур, о которых можно было говорить только хорошо и ничего больше. Это, например, та же Плесецкая, да? А вот про всех остальных можно было писать исключительно гадости.
4: Ну, ты вот про советское время говоришь, а вот сейчас
3: да
4: я вижу,
3: почему?
4: Что балетная критика поднимает на щит, ну, какие-то совершенно чудовищные представления там. Или это вот скучище, когда реконструируется балет там каком-то начала 19 века, реконструируется со всеми деталями. Вот мне, простому зрителю, смотреть на это скучно. Я вижу, что это архаично, что это неинтересно, что это ничем не отвечает запросам именно современной публики. Либо они пиарят суперсовременный балет. Ну, ты знаешь, что это такое суперсовременный балет. Да,
3: это когда...
4: Ну, это такие в трико, они все ползают там по сцене, и какой-то бум-бум-бум звучит за сценой, там какой-то электронный или какой-нибудь там рэп, не дай бог, или что-то такое. Это чудовищно, это невозможно смотреть, это просто какая-то копошение, да? Вот они пиарят два этих направления, или это реконструкция, или это сверхсовременный балет, а при этом Эйфмана затаптывают, хотя именно он-то вот и прелесть всю балета воплощает.
3: Я думаю, проблема еще в том, что если бы не Цискоридзе и не его назначение, Николай Максимович, значит, в Вагановское училище, мы просто русскую балетную школу потеряли. Ну, вот как учить, да? Я, когда была один-единственный раз в Большом театре, вот сейчас я была на «Спартаке», я хочу сказать, что, несмотря на запретительную цену билетов и ажиотаж, который продолжается 68-го года, я ушла. Я не смогла это досмотреть, потому что я помнила, как танцевал Лие Покраса, и как был в дуэте с Максимовой необыкновенен Васильев, и как Плесецкая танцевала Эгину. Эта школа ушла, ее нет. Гениев нет. Я не помню, кто танцевал сейчас, клянусь. Но тогда танцевали личности. Тогда танцевали люди такого же титанического таланта, как и хореографы. Сейчас почему-то балетные танцовщики у нас безымянные. Кстати, вот по поводу Эйфмана. Мы знаем, кто у него танцует главные партии? Мы можем назвать этих людей?
4: Вероника Абышева, по-моему, звезда, вот так ее зовут.
3: Вот с чем, как прекрасные. Ты думаешь, с чем связано то, что звезды нашего балета, даже классического, стали безымянными?
4: Слушай, ты знаешь, мне кажется, им в классическом балете не дают актерски самовыражаться. Вот как раз, что Эйфман в полной мере своим артистам дают. Они актерски самовыражаются невероятно. То есть это вот страсти в клочья, это очень четкая сюжетная прописанность, да, когда ты буквально понимаешь все, что языком жеста до тебя доносит. Здесь произошло это, вот здесь произошло то. Следить за действием очень интересно. И все танцовщики и танцовщицы вкладываются по-актерски очень сильно, прям очень эмоционально. И это создает такую энергетику великолепную, которую я в других балетных театрах не вижу. Ни в классическом, ни в современном. Вот это вот мне очень понравилось. Я просто вот это эмоционально захватила. Открытая эмоциональность. Мне кажется, у нас было что-то такое, типа драм-балет, так это называлось, ты лучше разбираешься в балете. И вот о нем принято говорить, да, закатывая глаза, и типа что-то такое там старомодное. Но Эйфман в это влил какие-то новое вино в старые мехи, да, он какую-то вот новую душу, новое содержание в это вложил. Потому что, ну, там действительно куча драматургии, куча действия, да, вот я как драматург тоже смотрю, там все время что-то происходит, это невероятно интересно. И вот эта эмоциональная и действенная насыщенность балетов, вот меня в Эйфмане очень сильно привлекает. И да, его артисты звезды.
3: Но я считаю, что вообще русский театр любой, он психологический. Как только русский театр отказывается от психологизма, он перестает существовать как русский театр. Он становится, может быть, каким-то там занзибарским, новозеландским, но он перестает быть русским театром, потому что в русском театре мы ищем, когда играем играем зло в доброту, когда играем доброго, мы ищем, наоборот, зло и так далее. Потому что русский театр, он основан, извините, на системе Станиславского. Если вы это выражаете словами и мимансом, это одно. Можете это выразить жестом. И, кстати, я хочу вспомнить, потому что я очень люблю Григоровича, я считаю, что он, конечно, абсолютно великий, невероятный человек, который просто сформировал весь балет, который сегодня существует. Он никогда не называл своих артистов танцорами или балетными, или как-то еще. Он всегда их называл актеры или артисты. И вот это действительно... Ведь самое сложное в балете — найти способ выражения любви, найти способ выражения ненависти, найти способ выражения добра и зла. То, что на Западе делать не умеют вообще.
4: Ну, ты уж, матушка, не захваливай Григоровича. А как он фактически убил несчастного Мариса Лиепу, да? Семья Мариса Лиепа до сих пор вспоминает с болью вот этот вот разрыв и то, как великого актера, великого артиста, да, ну, буквально выставили из Большого театра, хотя он, я думаю, он мог еще танцевать. Но его признали, значит, комиссия неподлежащим там продолжению карьеры, и его уволили, и человек просто сгорел, человек просто самоуничтожился. В 52 года ушел из жизни величайший артист, красивый мужчина, и, кстати сказать, полное здоровье, который мог бы еще танцевать и танцевать. Мог бы, не знаю, до 90 лет, по-моему, дожить. 52 года ушел из жизни Мариса Лиепа, и его родня в огромной степени винит твоего Григоровича за вот это вот жестокое, жесткое такое формалистское отношение к великому артисту, когда сначала, да, он блистал в «Спартаке», и он писал в дневнике, что Григорович, кажется, ревнует и может начать завидовать мне, потому что вот я так хорошо танцую крас. И действительно, это же драма случилась. Действительно, Григорович его как бы... Ну, Лиепа тоже повел себя неправильно, он не согласился на предложение, но вот это была страшная трагедия на самом деле. То есть твой Григорович тоже, скажем так, не сахар.
3: Он, конечно, не сахар, потому что он был великим человеком. Великие люди никогда не бывают сахарами. Я хочу сказать, что на этой неделе как раз Лиепе исполнилось 90 лет, с чем мы поздравляем его замечательных, прекрасных детей, Илзы и Андреса, которые хранят наследие отца, в том числе творческое. Что касается, почему так Григорович поступил, но он точно так же поступил со своей женой, он уволил бессмертного. Там вообще, ну, театр — это, как известно, террариум единомышленников, когда кто-то дружит против кого-то.
4: Единственное, Плесецкому удавалось до 100 лет танцевать.
3: Да, но, как говорил опять тот же Григорович, танцевать-то можно, смотреть нельзя. И он говорил это публично. И, собственно, Майя Михайловна была той дивой, которая привела Григоровича в Большой театр, потому что тогда Большой театр задыхался. Вика, возвращаясь к Эйфману, в чем секрет его абсолютно зажигательного таланта? Ведь, наверное, он есть.
4: Знаешь, хочу ходить еще на его балет и искать этот секрет. В каждом гении ты снимаешь один слой загадки и говоришь: о, великолепно, напряженное, динамичное действие, очень интересно смотреть на сцену. Снимаешь следующий слой — психология, характер, великолепно развивающийся характер. Причем, когда движение там пальцев ноги передает какое-то внутреннее движение души. Поразительная вещь. Ты снимаешь следующий слой и говоришь: это прекрасно, это очень благородно. Это наши страсти, мы узнаем свои страсти, но в таком облагороженном, возвышенном, величественном виде. И эти слои бесконечны. Понимаешь, ты как луковку очищаешь эту загадку с загадкой, с загадкой, а тайна остается. Я всех призываю ходить на любой балет Эйфмана. Он появился в вашем городе, или вы поехали в Петербург и там посмотрели. Ходите и ищите вот вместе со мной. Давайте вместе искать эту бесконечную тайну.
3: Мы сегодня с писательницей и драматургом Викой Никифоровой в выпуске «Секс, культ, просвета» обсуждали, что такое русскость. Весь Запад всегда бегал и кричал: а где вот эта тайна русской души? Наверное, тайна русской души. Мы не пытаемся раскрыть ее, но, наверное, мы ее смогли обозначить. Во-первых, это подвижничество, во-вторых, это талант, в-третьих, это жар души, и в-четвертых, это бесстрашие, отвага даже в личных отношениях. Давайте уйдем с этим ощущением, что мы очень крутые, что мы щедрые, талантливые, замечательные. Всего доброго и до следующей субботы.
0: Знать за 90 секунд. Суд над Иисусом Христом. Военный трибунал в Нюрнберге. Суды над декабристами и астрономом Галилео Галилеем. Расправа над обвиненными в ереси тамплиерами и казнь Жанны д'Арк. Судебных процессов, повлиявших на ход мировой истории, не так уж много. От силы десяток. В их числе незаслуженно забытое Салемское дело. Но оно до сих пор леденит кровь. В 1692 году в американском городе Салем недуг сразил 11-летнюю девочку. Симптомы были загадочные и жуткие. Истошные крики, судороги, жалобы на невидимые уколы. Местный доктор не нашел физических причин болезни и заявил: «Она одержима дьяволом». Началась массовая истерия. Подозрительных и неблагонадежных женщин стали хватать и обвинять в колдовстве. Через пару месяцев казнили первую, потом еще и еще. Мужчин тоже беда стороной не обошла. Всего за короткое время повесили 19 человек. Даже 4-летнюю девочку за решетку отправили. В какой-то момент наступило прозрение. Губернатор помиловал оставшихся под арестом. Судьи признали ошибочность приговоров, а окончательно все участники процесса были оправданы только в 1957 году.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 вечера, в Саратове 22:00, в Омске полночь. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. США, похоже, готовятся к новым массированным ударам по Ирану. Венгрии грозит энергетический кризис. УЕФА заявил, что потерял доверие к Джанни Инфантино как к президенту ФИФА. Подробности далее. Двое мужчин ранены в Курском приграничье в результате атаки беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Он уточнил, что в селе Вишнево Беловского района в результате атаки БПЛА пострадал 62-летний мужчина, у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и открытая рана головы. Кроме того, по данным главы региона, от удара БПЛА в Рыльске ранен мужчина, у него ранение левой голени и акубаротравма. Обоим мужчинам на местах оказана медицинская помощь, добавил Хинштейн. Посольство США в Израиле предупредило американцев о возможной эскалации на Ближнем Востоке и призвало рассмотреть возможность отъезда из страны. Сообщения аналогичного содержания разместили также посольства США в Саудовской Аравии, Кувейте, Иордании, Ираке, Омане, Бахрейне и Катаре. Посольство в Египте также предупредило о необходимости проявлять осторожность и повышенную бдительность, быть готовым к перебоям в авиасообщении. Ранее телеканал CBS со ссылкой на источники утверждал, что США и Израиль готовят масштабные удары по энергетической инфраструктуре Ирана. Они, возможно, уже в эти выходные. Новый директор национальной разведки США Джей Клейтон вступит в должность в понедельник, сообщил исполняющий обязанности главы ведомства Билл Пулт. Он поблагодарил Дональда Трампа за оказанное ему доверие временно возглавлять нацразведку во время рассекречивания документов и оптимизации численности персонала аппарата. Американский лидер в среду выразил уверенность, что Клейтон продолжит работу по обнародованию сведений о нарушениях в ходе выборов прошлых лет. Словакия готова помочь Венгрии в кризисной ситуации, с которой страна может столкнуться из-за возможности остановки единственной атомной электростанции в республике, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. Премьер-министр Венгрии Петр Мадьяр в субботу заявил, что АЭС ПАКШ в республике может быть полностью остановлена уже в выходные из-за низкого уровня воды в Дунае. Фицо отметил, что Венгрия может столкнуться с беспрецедентным энергетическим кризисом. Число пострадавших при землетрясении в Италии возросло до 26. Около 300 человек были вынуждены покинуть дома, сообщила служба гражданской обороны страны. Утром ведомство сообщало о 21 пострадавшем. Отмечается, что пожарные и технические специалисты продолжают проверку зданий на предмет повреждений. В пятницу Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что землетрясение магнитудой в 4,7 балла произошло в 10 километрах от Неаполя. По данным газеты «Каррера де ла Сера», речь идет о самых крупных сейсмических явлениях в данном районе за последние 40 лет. В заявлении Союза европейских футбольных ассоциаций говорится, что нынешнее руководство ФИФА потеряло доверие не только УЕФА, но и многих других членов футбольной семьи. Европейская конфедерация проведет полный анализ планов привлечения частных инвесторов к проведению чемпионата мира по футболу и потребует привлечь к ответственности авторов этой идеи. При этом отмечается, что УЕФА проголосует за отстранение Джанни Инфантино от должности, если он откажется уйти в отставку. По данным источника, все 55 стран-членов предпочтут выразить ему вотум недоверия. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Позывной «Спутник». На волнах полевой почты.
2: В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Я ее ведущая Александра Бокова. Слушайте нас каждую субботу в 21:00. Если вы хотите, чтобы именно ваше музыкальное обращение прозвучало в эфире нашей радиостанции, пишите нам ps@ria.ru и присылайте свои аудиофайлы на телеграм-бот «Радио Спутник». Давайте начнем этот летний эфир с музыкального привета из зоны специальной военной операции.
3: Всем привет! Меня зовут Максим. Я студент. Я занимаюсь подготовкой гуманитарных грузов для наших защитников. Поставьте, пожалуйста, песню «Любэ, конь».
4: Выйду ночью в поле с конем.

0: Это была композиция «Конь для волонтера». На самом деле невероятно приятно, друзья, слышать молодые голоса ребят, которые занимаются подготовкой и отправкой грузов для наших бойцов, для тех, кому сейчас действительно нужна помощь. И вот эта огромная объединяющая сила молодежи и вообще про работу с нашим подрастающим поколением, про важность этой работы и про форматы, в которых это может быть реализовано. Сегодня мы поговорим с Сергеем Борисенко, режиссер, продюсер, лауреат ТЭФИ. Сережа, привет!
1: Здравствуй, Саша. Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Сереж, спасибо большое, что ты к нам подключился. Ты сейчас находишься в Сенеже, проходишь очередное повышение квалификации как эксперт в рамках экспертного клуба «Мастерская новых медиа». Как у тебя там дела? Как учеба?
1: Совершенно верно. Мы находимся в нашем любимом Сенеже. Мы проходим сейчас такой экспертный трек, это невероятный по наполнению, по смысловой истории обучения, которое позволяет нам после выхода из этого экспертного трека подниматься еще на одну ступенечку выше, возможности и умение точно формулировать на разные аудитории не просто свои мысли, а те задачи, которые стоят перед нашим государством, не бойся этого слова, перед нашей цивилизацией. И как следствие, это, наверное, один из главных инструментов человеческого умения, человеческого общения. Ну, вот мне так кажется.
0: Страшно тебе завидую, Сереж. Очень важные, ценные знания там получаешь. Хочу сказать одно слово. Амаркорд.
1: Я вспоминаю.
0: Да, расскажи, да, пожалуйста, верно. Что такое Амаркорд? Да. Во-первых, история имени.
1: Значит, Амаркорд вообще это на регионе наречие региона Эмилия-Романья. Я вспоминаю, то есть на итальянском это звучит «Io mi ricordo». Это один из известнейших фильмов Федерико Феллини и Тонино Гуэра. Именно эту историю мы взяли за основу, за тот фундамент, на котором мы строим фестиваль Амаркорд. Почему? Это было великое поколение. Тонино Гуэра был антифашистом, человеком, который увидел весь ужас того, что происходило во время Второй мировой войны. Он был в концлагере. И это то поколение, которое, вот пройдя все это, не просто сумели сохранить человечность, не просто сумели сохранить веру человека как в такое великое создание Бога, а они сделали это лейтмотивом своей жизни, лейтмотивом своего творчества. Идея человека-творца, идея человека-созидания. Идею человека доброго сердца и идею человека, который всегда, всегда приходит на помощь другому. Именно поэтому наш фестиваль называется «Амаркорд». Ну, конечно, он связан еще с тем, что я по образованию кинорежиссер, я закончил в ГИК, мастерскую Владимира Ивановича Хатиненко, и, конечно, итальянский неореализм – это один из самых моих любимых кинематографических жанров, течений, который, кстати говоря, появился удивительным образом. Столпы итальянского неореализма – это Витторио де Сика, Тонино Гуэра, Федерико Феллини, Микеланджело Антониони – они находились под влиянием интеллектуальным режиссеров, советских режиссеров 20-х годов Советского Союза. Это Лев Кулешов, Сергей Эйзенштейн, Зига Вертов. И вот представьте себе, послевоенное время, разрушенная Италия, нет денег. И тут играет важную роль еще одно советское изобретение. Блестящий инженер, кинооператор Константин Васильев во время Великой Отечественной войны придумывает удивительную кинокамеру, которая называлась «Конвас», в которой он на один круг сажает три объектива и на ручки камеры, что позволило в дальнейшем военным кинооператорам не носить с собой огромные сумки и не отвлекать свое время на перестановку объективов, что позволило им прямо здесь и сейчас действительно выхватывать те самые важные, уникальные моменты, которые в том числе позволили в свое время на суде доказать преступность и античеловечность вообще вот этого всего фашистского режима, вот возрождение которого мы, к сожалению, сейчас видим в разных ипостасях, в разных странах и с разной скоростью. Так вот, итальянцы что сделали? Они взяли эту камеру, вышли на улицы, поскольку не было у них денег на павильоны, и с помощью этой камеры начали снимать фильмы со своими друзьями, а не актерами. И в результате мы увидели кино игровое, которое было очень похоже на документальное, и степень достоверности в кадре происходящего была невероятным. А дальше уже итальянский неореализм, в свою очередь, опять повлиял на советский кинематограф, например, 60-х.
0: Слышу все про Италию, не слышу ни одного слова про Тарусу. Как ты это совмещаешь в своей голове, как это совмещается в рамках проекта, и в какой момент, особенно интересно, там, прошлого года, там появляется тема специальной военной операции и образ героя. Это то, о чем сегодня хотелось бы успеть поговорить.
1: Об этом мы сейчас и будем говорить. Тарусу возникла не случайно, ну, я это все рассказал преамбулу, потому что
0: очень
1: было важно вот это влияние именно нашей страны на итальянцев. В Тарусе была
0: Наша
1: прописана
0: мягкая
1: Белла
0: сила.
1: Хмазурина, которая, это совершенно верно, которая впервые перевела Танина Гойера на русский язык. Они были очень дружны. Танина Гойера, как известно, был женат на замечательной Лоре Гойера, которая вот прилетела в Москву и будет у нас на фестивале. Поэтому идея нашего фестиваля обрела свое место там. В первую очередь, связанное было с этим. Второе, нам нужно было посадить сад забытых фруктов. Это очень важная история, потому что мы сейчас с сада перейдем как раз на героя, на наших героев.
0: Сад забытых фруктов?
1: Сад забытых фруктов. В Пенобиле у Танина Гуэра был сад забытых фруктов, в котором он со своим другом Сержем Гвиди привезли уходящие сорта фруктовых деревьев со всех концов Италии. Мы в Тарусе посадили русскую реплику сада забытых фруктов. В отличие от Таниновского в Пенобиле, у нас каждое дерево именное. У нас растут дерево Танины Гуэра и Константина Паустовского, Федерико Феллини и Георгия Данелли, Эдуарда Артемьева и Нина Ротта. И в прошлом году мы высадили две яблони, две замечательные яблони. Одна из них в честь великого генерала, героя Великой Отечественной войны Михаила Ефремова. Он уроженец города Тарусы. Ну, я думаю, что всем известен подвиг Ефремова. Он погиб в 1942 году. И на самолете, который предназначался для эвакуации, эвакуировали раненых из Знамена, он остался. И чтобы не сдаться в плен, он покончил с собой. Застрелился, как настоящий русский офицер. Дерево Михаила Ефремова. А второе дерево мы высадили в честь вторую яблоню. В честь удивительного по своей судьбе героя, героя России, героя СВО, Александра Навильевича Демкина. Это сын...
0: Мурашки, Сережка, серьезно, я сейчас сижу, у меня это... Ничего себе, какая глубокая история.
1: Да, сын бывшего главы города Тарусы. Он учился в школе, которую руководила его мама. И вот когда началась специальная военная операция, Саша добровольцем уходит на фронт. Героически принимает смерть и до последней минуты своей жизни, он командует своими солдатами. И вот эти вот два дерева, две яблони, которые в этом году уже начнут плодоносить, стоят наряду с великими деятелями культуры, которые тоже прошли войну, тоже видели это. И вот это, мне кажется, то, что останется после нас. Мы уедем, перестанем делать там фестиваль сам искусство Маркор. А вот этот сад будет расти. Там у нас сейчас 35 удивительных фруктовых деревьев, которые находятся в Тарусе. Вот. Как еще мы связали в прошлом году вот эту тему героев и Великой Отечественной войны, и героев специальной военной операции? Мы показали два фильма. Два фильма,
0: Сережа,
1: в рамках нашей программы.
0: Можно я тебя сейчас немножко прерву? Можно
1: Давай, конечно.
0: Сделать один шаг назад и чуть-чуть рассказать про сам фестиваль? Какие у него цели, какие задачи, чтобы нашим слушателям было более понятно, о каком жанре, о каком формате идет речь, кто туда приезжал, кто туда будет приезжать?
1: Значит, наш фестиваль искусства, фестиваль искусства Маркор, потому что Танина Гуэра был человеком такого исполинского возрожденческого масштаба. Он был не просто сценаристом, он был и поэтом, сказочником, архитектором, скульптором, художником. По его проектам в Италии построены более 75 фонтанов. Его картины находятся практически во всех галереях, известных галереях мира. И поэтому у нас фестиваль искусств. К нам приезжают архитекторы и историки, философы и скульпторы, кинорежиссеры и писатели. К нам приезжают люди, которые занимаются, вот как Алексей Ритыюн, глава Ассоциации парков России, легендарный бывший руководитель аптекарского огорода, ботанического сада МГУ. То есть мы охватываем

0: все время. Вот как раз Танина Гуэра, поэтому и был таким человеком исполинского. Может, вы представляете, он за свою жизнь там 3 раза встречался с Далай-ламой, три, и все 3 раза Далай-лама к нему приезжал. Потому что его влияние вот на этот мир с точки зрения проповедования человека-творца, человека доброго сердца, было невероятно велико. И это понимали все высокоинтеллектуальные люди, которые прямо здесь и сейчас стараются сделать мир лучше. Поэтому к нам приезжает Владимир Иванович Котиненко, народный артист России, заведующий кафедрой режиссуры игрового кино в ВГИКе. К нам приезжает и замечательный писатель Юрий Михайлович Рост. К нам приезжает и удивительный историк, доктор исторических наук Наташа Таньшина. К нам приезжает замечательный публицист, популяризатор русской науки Дима Канамыкин. К нам приезжает Лора Гуэра. К нам приезжала Елена Антоновна Камброва. То есть у нас спектр людей, которые к нам приезжают, вот он
1: А
0: вот в
1: в
0: таком
1: каком
0: качестве.
1: формате
0: Я,
1: они участвуют? Что они делают? Это лекции? Это что это?
0: смотри, в прошлом году мы делали так называемые беседы размышления. У нас у каждой беседы была тема. Например, у нас была прекрасная беседа, как ракурс, фокус и крупность человеческого взгляда влияет на наше прошлое, настоящее и будущее, где мы говорили с людьми, которые этим
1: Ракурс,
0: занимаются.
1: фокус и крупность.
0: Фокус человеческого взгляда во всех его смыслах. И мы поговорили о том, как это влияет, как это конструируется с режиссером Владимиром Ивановичем Котиненко, с историком Наташей Таньшиной, с фотографом Антоном Ланге, с философом Светой Поляковой. И это действительно собирает на те 1,5 часа, на которые мы начинаем беседу, да, оно здорово собирает твое мироощущение, твой фокус, да. То есть вот а давайте поговорим, как это влияет. Вот как выглядит детская площадка, повлияет на ребенка не в смысле травматизма или не травматизма, а на его мироощущение повлияет. Поэтому как выглядит детская площадка, это так же важно, как выглядит детский фильм или детский мультфильм и что там заложено. Вот об этом мы все время говорим. Поэтому мы там сажаем сад. Мы помогаем восстанавливать храм. К нам приезжает замечательный Гофман-хор, и у нас третий день программы. Всегда это благотворительный концерт Гофман-хора, удивительно, под управлением Ольги Косибород, где в 40 минут в восстанавливающемся храме звучит невероятная,
1: Какая
0: красивая,
1: красота.
0: духоподъемная музыка. Вот.
1: Сколько дней всего длится фестиваль?
0: Фестиваль длится всего 3 дня. Насыщенные первые 2 дня, третий день – это вот как раз благотворительный концерт в храме, и мы всегда сажаем дерево. В этом году у нас будет немножко по-другому. Если ты позволишь, я бы рассказал, что нас ждет в этом году, потому что у нас много интересного уже происходит прямо
1: Хорошо,
0: сейчас, еще
1: но
0: будет
1: это
0: дела.
1: мы сделаем во второй части программы. В первой части я все-таки хочу послушать про предыдущий год, про опыт. Вот я тебя прервала на мысли, где ты говорил про связь Великой Отечественной войны и специальной военной операции, и как в прошлом году вы с этой темой работали, потому что тема, на самом деле, действительно непростая. Много есть разных позиций. Имеет ли смысл сравнивать? Не имеет смысл сравнивать. Действительно, как будто на уровне такого большого смысла, все равно мы имеем дело с фашизмом и там, поэтому вот эта институциональная база, она как будто дает нам такое право проводить некие исторические параллели. И очень интересно, как эти исторические параллели работают в живых форматах, особенно в мероприятиях, куда приходят дети.
0: Смотри, я с тобой абсолютно согласен. Мы столкнулись именно с фашизмом в прямом смысле этого слова, в том самом смысле, в котором нас предупреждал Михаил Ильич Ром в своем фильме «Обыкновенный фашизм», в замечательном фильме «Сновидение весны» в монологе Мюллера, как мы помним, да. А вот мы с этим столкнулись. Мы никогда не думали, конечно, что это вообще возможно, но это так. И, конечно, сложно работать, когда большинство людей выросло в совершенно другом культурно-информационном пузыре, да, и у них картина мира, которая не совпадает с реальностью, более того, она не совпадает с теми заветами человеческого бытия здесь, на Земле, которые нам завещали все религии, все умные люди, да, все говорили об одном, это все не совпадает. Вот с этими людьми мы работаем так же, как мы работаем с детьми, да, потихонечку, да. Потихонечку, мы не сразу в лоб, но мы потихонечку, видишь, у нас деревья появляются, мы показываем фильмы, мы говорим об этом, мы все время почему мы все время проводим параллель с Великой Отечественной войной? Потому что это прямая параллель, да, если мы сейчас, вот, у нас была бы с тобой программа исключительно об этом, мы бы с тобой вспомнили и финскую войну, почему она началась, и многие-многие другие вещи, которые в целом очень похожи. Да? Безусловно, не было такого обилия информационных возможностей и того потока информационных.

0: медицинской
1: среды,
0: информации,
1: в котором мы
0: сейчас.
1: тонем просто с невероятной
0: Да, да.
1: скоростью, которая захватывает наше внимание и является одним из ключевых инструментов, как я считаю, сегодняшнего дня, информационная война, информационное оружие, против которого сложно сопротивляться, но у нас получается, мне кажется.
0: Да, я тоже так думаю, и да, мы все должны понимать, что культура – это не развлечение. Культура – это… у нее два варианта. Либо это архитектор будущего, либо это оружие массового поражения. Во всех гранях, во всех искусствах, которые мы слышим, видим, даже запахи на нас влияют, ну, как известно, да? Поэтому все это работает именно об этом. Поэтому вот эта вот идея в нашем фестивале, что мы… нас объединяет гораздо больше, чем нас разъединяет, и нас объединяет самое главное, фундаментальная основа. Человек – это не зверь. Хотя, прошу прощения, даже звери так некоторые не ведут себя, как ведут себя люди, да? Вот. Но мы об этом должны помнить, и мы должны это распространить вот ко всему, к чему мы сможем прикоснуться.
1: А как у Чехова.
0: Вот как в нашем случае. Да, либо это восстановление храма, либо это посадка сада, либо это беседа размышления, либо это какая-то активность, которая связана, опять же, с мостом объединения, да, а, как вот нам, например, сейчас приедет корабельный итальянский фонарь, а в Тарусе замечательный Алексей Калмыков, глава местного МЧС, сделал удивительное место под открытым небом – музей корабельных фонарей русских, 18-19 век, советских и современных. И вот мы в начале фестиваля передадим итальянский корабельный фонарь в Тарусский музей под открытым небом, где фонарей. И это тоже мост.
1: Сереж, знаешь, в какой вопрос? Про образ героя. Вот мы много про это говорим, много говорим и у нас на эфирах с разными людьми. И большой такой запрос видим от наших больших систем, да, что работать с образом героя важно, нужно. Насколько образ героя Великой Отечественной войны отличается от образа героя бойца специальной военной операции? Насколько... какие типажи и архетипы нам нужно показывать сейчас в кино? И нужно ли нам сейчас снимать фильмы про специальную военную операцию, или стоит подождать, как считают многие игроки нашей индустрии? Ты, как человек, который является лауреатом премии ТЭФИ, вот с этой профессиональной точки зрения посмотри, пожалуйста, на вопрос.
0: Я начну сначала. Я считаю, ничем, конечно, кроме формы, нынешние герои не отличаются от героев Великой Отечественной войны, тем более, что все прямые потомки тех самых великих военных наших героев, которые отстояли для нас тогда Советский Союз. Вот. Конечно, отличается немножечко там способ излагать мысли, может быть, но в целом, мне кажется, вот это вот мироздание не отличается. Что касается образа героя, мы обязательно должны снимать. Кто-то, кто считает, что он там сейчас не готов снять, ему нужно время, то пусть так и делает, да. А кто-то считает, что он сейчас готов и пусть снимает. Как мы помним, во время Великой Отечественной войны снималось огромное количество фильмов. Кстати говоря, множество фильмов было комедийного содержания.
1: Да-да-да,
0: как
1: булочки,
0: это ни странно,
1: это...
0: да.
1: «Ас-У-2-С», как этот фильм назывался, первым делом самолеты, ну, одежки первым, потом.
0: Это «Истребители», но это чуть раньше,
1: да.
0: Это фильм. Да,
1: 41-й год, по-моему, он снимался.
0: А, 41-й, да. «Свинарка и пастух», 41-й год.
1: Угу.
0: Начал сниматься до. Но обязательно надо снимать. И тут мы не можем, люди, которые, ну вот мы все знаем опыт там, Максима Фадеева, да, который ничего не ждал, просто взял и снял. Вот он был там и понял, что ему надо здесь сейчас снимать это. И в результате мы имеем удивительный документ. Вот это тоже очень важно. И документальные, и игровые фильмы.
1: В эфире передача «Позывной спутник» на волнах Полевой почты. И мы говорим с Сергеем Борисенко, режиссером, продюсером. Говорим о том, что такое образ героя сегодня и какие качества должны быть у этого собирательного образа. Прервемся на новости.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, ну, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы геополитике?
2: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
2: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
2: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Корине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Денис Захаров. Здравствуйте. Взрыв с последующим пожаром в центре Москвы произошел в летнем ресторане на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади. Погибли не менее 3 человек, еще 15 пострадали, передают в Главном управлении столичного МВД. Очевидцы сообщают, что на месте ЧП много машин реанимации, дороги перекрыты, а в здании взорвалось газовое оборудование. Сегодня ресторан был закрыт на частный банкет, гостями которого были более 50 человек. Это одно из самых дорогих заведений Москвы. Праздники там справляют представители шоу-бизнеса, чиновники и политики. Пострадавшим при взрыве оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Председательствующая в Евросоюзе Ирландия созывает 4 августа заседание глав МВД блока для обсуждения ситуации в испанской Сеуте, заявил ирландский премьер Михаил Мартин. В пятницу мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в город из Марокко. Местные СМИ затем сообщили, что около 53 тысяч мигрантов добровольно вернулись назад. При этом 67 человек утонули в море при попытке пробраться на испанскую территорию. Дефицит свежих овощей начался в Великобритании на фоне аномальной жары и засухи. Супермаркетам приходится импортировать продукты из Испании, сообщает газета «Гардиан» со ссылкой на представителей отрасли. Отмечается, что оптовые цены на помидоры в последнее время выросли более чем на 60%, салат «Латук» подорожал на 90%, а картофель более чем на 40%. Представители отрасли брокколи сообщили, что урожай этим летом снизился в 2 раза, а урожай гороха сократился на треть. В среду британское агентство по охране окружающей среды сообщило о наступлении засухи в половине регионов Англии. Ранее британское метеорологическое бюро сообщило, что на юго-востоке страны зафиксирован самый продолжительный период без осадков за последние 30 лет. В Пакистане под лавиной погиб один из самых известных альпинистов мира – Нирмал Пурджа. По предварительным данным, с ним погибли еще 9 участников экспедиции. Инцидент произошел 30 июля во время восхождения на Броуд Пик. Нирмал Пурджа – знаменитый непальский альпинист, который прославился проектом Project Possible в 2019 году. Он поднялся на все 14 восьмитысячников мира за рекордные 6 месяцев и 6 дней. Российский автопроизводитель УАЗ переименовал семейство легковых коммерческих автомобилей СГР в «Буханку», следует из данных на сайте компании. Такое название автомобиль получил в народе за внешнее сходство с «Буханкой хлеба». Теперь все комплектации легкового грузовика называются «УАЗ-Буханка Комби», «УАЗ-Буханка Экспедиция» и так далее. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Позывной «Спутник». На волнах полевой почты.
3: Это были новости на радио «Спутник», а мы продолжаем разговор с Сергеем Борисенко, основателем проекта «Амаркорд». Говорим о том, как такие форматы очного соучастия помогают двигать нашу страну к лучшему, светлому будущему. Ну, вообще, конечно, «У края бездны» — невероятный штрих эпохи. Я считаю, что это еще войдет в аналы вообще мирового кинематографа как способ говорить о сложных вещах настолько открыто, настолько честно. Я не представляю, как авторы проекта внутри себя справлялись, потому что сложное произведение, и видно, как меняется не только контекст, но и как сам оператор меняется, как автор меняется, как меняется его подход. И это, конечно, такой внутренний вызов себе прежде всего. И мне кажется, те режиссеры и сценаристы, и продакшены, продюсеры, которые берутся за тему специальной военной операции, они, конечно, вот этот вот, знаешь, внутренний геройством занимаются какого-то такого вот своей отрасли, своей индустрии, но в этом есть способ поговорить о сложном.
4: И я, знаешь, ну, мы с тобой знаем прекрасные два примера игровых фильмов. Это и «Малыш», и «Ландыши». Просто действительно блестящие со всех точек зрения примеры того, как об этом можно говорить и с иронией, и с юмором, и очень точно, и захватывая зрителем, и заставляя его, в смысле, подумать Да, ведь, как, знаешь, Тастаногов потрясающе говорил, что задача театра – разбудить в человеке совесть. Понимаешь, вот многие люди просто вообще забыли о том, что иногда надо остановиться и кому-то помочь. Просто, ну вот, потому что это, наверное, и наполнит твою жизнь впоследствии тем смыслом, который тебе позволит в конце сказать знаменитую фразу Николая Островского, которую сказал Павел Корчагин, чтобы не было мучительно больно.
3: Из-за бесцельного.
4: Вот, кстати говоря, об образе героя. В 1966 году Георгий Константинович Жуков дает интервью Константину Симонову в замечательном фильме документальном, где говорит одну фразу, важнейшую, на мой взгляд. Он говорит, что войну выиграли молодые солдаты и молодые офицеры, которые перед войной прочитали, как закалялась сталь. Первое, что сделали, когда разрушили Советский Союз, из школьной программы убрали то, как закалялась сталь. В школьной программе китайских школьников одна из главных книг какая? «Как закалялась сталь». Лидер Китайской Народной Республики, когда он ездит в начале сентября на аналог наших уроков о главном, приезжает в разные школы к первоклашкам. С какой книгой? «Как закалялась сталь». Вот об этом нам нужно очень сильно подумать. Вот именно на таких примерах, да, вот таких героях, образах таких героев мы и сможем выйти.
3: Здесь и
4: безусловно.
3: Конечно, безусловно, повесть о настоящем человеке, и что такое быть настоящим человеком, кто он, этот настоящий человек.
4: Конечно.
3: Насколько он человек Советского Союза. Вот эти все такие большие ценности, я не говорю про именно идеологию, но я говорю про внутренние ценности и внутренние смыслы. Сереж, когда мы говорим про героя, как ты видишь, какие черты сегодня наиболее важны? Обычно задают этот вопрос в финале эфира, но тебе хочу задать этот вопрос сейчас. Кто сегодня герои нашего времени? Ведь смотри, насколько разный пантеон мы сейчас видим. Есть и бойцы, есть жены, есть волонтеры. Вот ребята передают музыкальные приветы уже не первый раз, которые держат тыл. Есть медийщики, огромное количество страт, которые могут претендовать на кусочек вот этого вот, да, героя нашего времени. Человек, который неравнодушен, который соучаствует, который вовлечен, который делает проекты по работе с молодежью и с детьми. Вот скажи, пожалуйста, кто он сегодня, герой нашего времени, и какие черты и качества важно подчеркивать сегодня? Ты много работаешь с молодой аудиторией, и мне очень важно, чтобы ты сказал, как ты это видишь на длинном цикле, да? Мы же все немножко социоархитектурно мыслим.
4: Ну, ты уже описала вот всех тех людей и те зоны, в которых они находятся, которые действительно герои нашего времени. Я, наверное, не буду называть фамилии. Действительно много. Это и ребят, которые на передовой. Это у меня тоже есть личная боль. Мой однокурсник Андрей Шост погиб год назад геройски в зоне военной операции, специальной военной операции. Поэтому я это знаю не просто из рассказов, да, я это знаю из очень такого близкого попадания в эту историю. И если говорить о том, какие главные качества, ну, я думаю, первое, неравнодушие. Вот это вот, наверное, самое главное. Неравнодушие. Второе качество, которое, наверное, одно из самых главных должно присутствовать, это умение терпеть. Одно из важнейших вообще, я считаю, качеств. Вот я сейчас на своего сына 3-летнего смотрю, естественно, они в этом возрасте не умеют терпеть, мы все время с ним разговариваем на эту тему, особенно когда ты ему говоришь, все, мы договорились на 4 серии мультфильма, вот, а он хочет еще. И вот и терпение – это то, что нас может привести в итоге вот к тому восхождению той точки, к которой мы должны оказаться. Что касается вот этого образа героя, туда, куда мы должны прийти, и какие мы должны для этого создать инструменты, да, мы их должны уже создавать сейчас, мы не должны ждать, когда мы окончательно победим, мы должны это прямо здесь сейчас делать. И, на мой взгляд, это цепочки медиа-вселенных, в которых медийные продукты, физические продукты, продукты архитектурные, все, что ты видишь, да, могли выхватывать ребенка там в год, в полтора, когда он в состоянии открыть книжечку с раскрывашкой, да, увидеть какой-то образ, да, пойти за ним, и чтобы мы дальше, вот как наш с тобой герой, да, и дядя Степа в том числе, да, говорит, вот эта система киберсоциализации, чтобы мы его не отпускали, да, вот в этом движении вверх. И вот это самое главное. И еще, вот, знаешь, какое еще качество? Вот я бы сказал, это, наверное, все-таки оно имеет отношение к такой проницательности и пониманию того, что вниз всегда катиться легче. И ты можешь даже не обратить внимания, в какой момент ты вообще покатился. И вот это вот в себе воспитывать, вот это вот качество всегда обратить тот момент, когда ты начнешь делать то, что тебе полегче, чем то, что тебе потяжелее. Вот это, наверное, главные качества, которыми точно обладают все те, о ком ты говоришь.
3: Да, это
4: а
3: такое
4: это ребята,
3: знаешь,
4: которые
3: движение
4: поддерживают,
3: души.
4: Это волонтеры.
3: Еще движение души такое. Вот этот душа должна трудиться, помнишь? Вот это здесь.
4: И день, и ночь, и день, и ночь.
3: Да. Вот это вот оно здесь, конечно, не только про, в прямом смысле, про действие, но и про действие души, стремление души. Серёж, скажи, пожалуйста, возвращаясь, да, к тому, о чем мы говорили в начале, о том, какая программа в этом сезоне, чем этот Амаркорд отличается от года предыдущего, и что нас ждет?
4: Ну, а самое главное отличие, и за что я невероятно благодарен нашей с тобой альма-матер мастерской новых медиа, мы при поддержке экспертов из нашего экспертного клуба, в том числе мастерской новых медиа, создали акселератор для молодых специалистов и студентов от 18 до 35 лет, у которых есть проекты или идеи проектов в области креативных индустрий с фокусом на развитие малых городов.
3: Давай переведем акселератор на что-нибудь по-русски.
4: Обучающая программа двухмесячная, в рамках которой в онлайн-режиме те ребята, которые к нам попали, это 246 человек, проходят обучение, связанное с тем, как оформить идею в уже готовый проект, который можно уже предлагать к реализации на территории малых городов.
3: Класс.
4: Вот, да. И с 15 июля у нас идет обучение. 20 проектов, на которые отберут эксперты. Эти 20 проектов приедут к нам в Тарусу 4 числа, 4 сентября. У них будут еще встречи и обучение. А 5 сентября они представят свои проекты перед экспертным сообществом. Мы туда постараемся привести всех деятельных и неравнодушных людей из инвестиционного сообщества.
3: Со всей страны. Участники со всей страны.
4: Да, у нас и во Владивостоке есть участники, и Урал, и даже Калининград. То есть у нас в целом мы охватили практически все часовые, не практически, а все часовые пояса нашей
3: Фантастика.
4: С тобой Родины. И да, это будет вот такое представление проектов. И мы надеемся, мы это не обещаем, безусловно, но мы надеемся, что какие-то проекты дойдут до практического воплощения в жизнь. Это, собственно говоря, ну, это наша как бы программа максимум.
3: Это какого типа
4: программа
3: проект?
4: Минимум.
3: Это творческий проект, это кинопроект?
4: Это есть кинопроекты. Цикл вертикальных роликов о героях небольшого города, в котором оказалось 86 героев, которые невероятно повлияли на его развитие. Или, например, как раз вот мы с тобой говорили про детские площадки. Это проект детских площадок, которые связаны с миром научной фантастики советского времени, которая
3: это
4: смотрит
3: вот
4: будущее.
3: Ефремов, это Стругацкий,
4: Ефремов, конечно,
3: Кирпулычев, класс. Класс.
4: Ранний Стругацкий.
3: Ранний Стругацкий, да. Понедельник начинается в субботу, я не спорю.
4: Да. Вот. И там очень много. То есть, и это правда, там вот 20 проектов, которые берутся, это будет очень сложная работа. Я не завидую экспертам, потому что выбрать действительно будет сложно. И все ребята очень талантливые, очень пытливые, очень жаждущие получить знания, что, конечно же, для нас большая интеллектуальная радость. Вот я так скажу. Вот. Что нас еще ждет на фестивале? Мы впервые выходим вообще в город. У нас открытие фестиваля пройдет на реке Оке, на знаменитой Излучине, на том самом месте, где в 1954 году великий советский режиссер Михаил Колотозов снимал свой легендарный фильм «Верные друзья». Вот именно на этой площадке замечательный русский артист Иван Кокорин прочтет «Конька-горбунка», а за ним по Оке пойдет «Чудо-юдо-рыбаки»,
3: да.
4: Пойдут лодки под парусами, пойдет большой бумажный змей. И вот эта вся кавалькада подойдет к Ване. В конце этот бумажный змей окажется рядом с Ваней. Дальше Ваня представит Лору Гуэра. Лора расскажет, что бумажный змей – это единственный фильм Микеланджело Антониони и Тонино Гуэра, который не был снят, который они хотели снять в Советском Союзе. Она расскажет притчу об этом бумажном змее, потому что там притча связана с тем, что мальчик с бумажным змеем гулял, налетел ветер, начиналась буря, и этот бумажный змей начал у него обрываться, но не кончалась веревка, и он исчез за облаками, а мир начал рушиться. И когда все разрушилось, в живых остался только этот мальчик и старец. И старец подошел и сказал: а вот на этом змее, который ты не отпустил, мы сохранили идею человека добра и человека доброго сердца. Спускай, и мы начнем восстановления человечества. Представляете, какая красивая притча, насколько она соприкасается с тем, что происходит сейчас. У нас вообще впервые Амаркорд еще носит отдельное подназвание «Почему на Руси жить хорошо?». Мы будем исследовать жизни и судьбы иностранцев, которые вторую родину выбрали Россию. А это итальянцы, и китайцы, и испанцы, и французы, и наша с тобой хорошо знакомая моя однокурсница, одноточница по мастерской новых медиа Таня Катренко, которая, как известно, прожила более 13 лет в Китае и была там самым популярным иностранным блогером. Она будет вести вот это шоу «Понаехали», мы его назвали так немножечко игриво, «Понаехали». Вот мы будем изучать эту историю. Лора Гуэра написала, наконец, книгу удивительную об Антонине Гуэре и его связи с Россией. Его же называли послом русской культуры в Европе. Он обожал
3: нас. Ты считаешь, там нам нужны сейчас послы русской культуры в Европе?
4: Они у нас есть. Их нет, к сожалению, в открытом доступе из-за определенных
3: Искривлений из-за тех режима. Обстоятельств, в которых мы сейчас находимся.
4: Да, и у нас, я тебе расскажу одну историю. Мой друг итальянец, один из первых итальянских шеф-поваров, который приехал в Россию в 91 году, когда началась специальная военная операция, у него был вид на жительство. Началась операция, он получил гражданство, пришел в военкомат и сказал: у меня есть военная учетная специальность. Пожалуйста, имейте меня в виду. Ну, просто это о том, как что люди со знанием, люди доброго сердца понимают, что мы сейчас фактически...
3: Потому что быть русским — это состояние души, понимаешь, да? Это вот не географическая детерминанта. Это не только национальность, это еще состояние души. Человек может быть русским по выбору и при этом иметь абсолютно разную географическую принадлежность. Но при этом те качества русской души, которые есть у русского человека, они ему просто свойственны, они ему симпатичны, и он узнает, как это... Нашел своих и успокоился. Это вот оттуда же, да?
4: Да, да, совершенно верно. И Лора Гуэра вот представит эту книгу, будет большая интересная встреча с ней. У нас будет невероятный в субботу концерт Бассини и Шульмана и оркестра «Вива Вита», где они сыграют музыку великих советских и русских композиторов, которые были написаны в путешествиях в каких-то местах, где они тосковали по родине. А это и Чайковский, и Эдуард Артемьев. Будет очень красивая программа. В субботу это всегда наш блокбастер, концерт классической музыки. В прошлом году это был Московский академический симфонический оркестр под управлением нашего русского замечательного дирижера Фабио Мастранджи.
3: Нашего русского,
4: в этом году нашего русского, да. И у нас много таких историй. Вот у нас будет замечательный показ, модный показ, почему Кощей носит black tie. Мы собрали калужские бренды, которые сделали 12 образов, и мы поразмышляем в каждом из этих образов над фольклорных персонажах, которые характерны именно для Тарусского района. Вот. И нам в этом смысле, кстати, очень помогло мой бизнес в Калужской области, Максим Мартьянов, который тоже выпускник нашей мастерской. И это, конечно же, здорово облегчает и нам жизнь увеличивает скорость принятия любых решений. Любых решений. Вот, например, в понедельник я еду в Калугу на прямой эфир на НИК ТВ, который тоже возглавляет выпускник мастерской новых медиа.
3: Наши везде,
4: это,
3: наши
4: конечно,
3: в городе.
4: Тоже большая радость. Да, наши в городе. Вот. А мы посмотрим обязательно фильм, один из лучших фильмов Микеланджело Антониони и Тонино Гуэра «Профессия репортера» с Джеком Николсоном. Там тоже, на мой взгляд, мы порассуждаем об этом фильме именно с точки зрения текста, контекст, подтекст, как это было создано. И мы, Лора Гуэра расскажет, как они создавали этот фильм, что называется, на кончиках пальцев, а мы погрузим с замечательным кинокритиком Колей Никулиным вообще в культурологический контекст. Почему этот фильм появился, почему именно в этом году, почему именно Джек Николсон, и так далее.
3: Сереж, скажи, пожалуйста, вот все, о чем ты говоришь, очень похоже на такую классную историю про мягкую силу и актуализацию международной повестки, как будто вот эта история про культуру отмены, то есть это попытка найти точки соприкосновения, это пойти в сторону искать то, что нас объединяет, а не то, что нас различает, это вот этот путь, потому что я и на своем опыте, и на опыте коллег вижу, насколько есть яркий запрос от людей, которые сначала проявили разные реакции, кто-то более бурную, кто-то менее бурную, с началом специальной военной операции, в ходе которой мы видим, как разворачиваются события, и многие люди, может быть, лидеры пока нет, но живые просто люди, да, европейцы, поворачиваются в сторону России и понимают природу явления. Вот ты это видишь, ты это чувствуешь, ставишь ли ты перед собой цели показать эти точки совместности потенциальные? Может быть, не сейчас, может быть, не сегодня, но...
4: Обязательно. Это одна из главных задач нашего фестиваля — не дать разрушить нам то, что было
3: культурную
4: создано не
3: связь,
4: нами.
3: Да?
4: Да, не нами. Да, нам нужно это сохранить. Я тебе хочу сказать, что в прошлом году на пресс-конференции ТАСС я начал совершенно не по сценарию, который я себе написал, а я с утра получил письмо из Италии, где итальянец написал мне, что он узнал о нашем фестивале из Фейсбука Министерства иностранных дел в Италии, в их аккаунте итальянцев, и написал мне такое письмо, в котором он сказал, что мы для них сейчас – это то окно, в котором они видят разум и правильное течение истории. Он мне написал, что пока у нас забывают наших великих – Мастрояни, Феллини, Нино Ротта, Верди – вы их сохраняете. А я ему говорю, конечно, я на пресс-конференции сказал, конечно, что они наши, потому что мы, в отличие от других людей, мы умеем работать со всей мировой культурой.
3: Мы умеем сохранять историю, а не переписывать ее. И это очень важный,
4: совершенно верно.
3: Очень важный такой важный вопрос. Сереж, давай послушаем сейчас еще один музыкальный привет из зоны специальной военной операции или в зону специальной военной операции. Посмотрим, и будет финальный вопрос нашего эфира.
5: Друзья, всем привет. Меня зовут Иван. Являюсь участником специальной военной операции. Прошу вас поставить трек «Темная ночь, баста».
6: Темная ночь.

0: классная интерпретация, аранжировка нашей одной из любимых песен, которая часто объединяет друг друга за столом, когда мы собираемся. Это «Русская душа, которая умеет петь». Это музыкальный привет для Ивана, который находится в зоне специальной военной операции. Иван, держите сил, здоровья и скорейшего возвращения домой с победой. Знаешь, Сереж, я вот уже больше 2 лет слушаю музыкальные приветы, которые присылают ребята-бойцы из-за ленточки. И у меня появилась вот эта внутренняя тонкие настройки, как голос звучит. Вот от того, как у них голос звучит, из того, что они присылают, я могу уже для себя реконструировать, с какой части фронта человек, скорее всего, в каком он находится в душевном состоянии. И вот, знаешь, в последнее время все больше каких-то вот таких интонаций, каких-то очень жизнеутверждающих, очень... Много надежды в голосе, очень много силы в голосе. Вот эти голоса приходят, и ровно они меня внутри себя очень успокаивают, потому что я прям, ну, я слышу, что вообще, что бы там СМИ, западные всякие нам не говорили, наши ребята, конечно, абсолютно находятся в полной боевой готовности с боевым духом. И вот про этот боевой дух мой финальный вопрос. Сереж, как ты считаешь, как сегодня выглядит надежда?
1: Ты знаешь, вот песня, которая прозвучала, она из фильма замечательного «Два бойца» 1943 года. Действие происходит в 1941 году в фильме «На Ленинградском фронте». И эту песню Марк Бернес поет, герой Марк Бернеса поет в тот момент, когда они готовятся к наступлению. В этой всей песне есть надежда. Но я вот сейчас возвращаюсь к Танино Гуэро, он сказал замечательную вещь. Надежда живет там, где человек способен вообразить свое будущее. И вот тут, мне кажется, наша главная задача – это будущее нарисовать, создать.
0: Спасибо тебе большое. Это прекрасная точка. После этого уже ничего нельзя добавить, не убавить. Спасибо большое. Это был Сергей Борисенко, продюсер, режиссер, основатель проекта «Амаркорд». Уже очень скоро он состоится в Тарусе. Приезжайте на фестиваль. Узнавайте новое, узнавайте, как можно и нужно говорить сегодня о тех тонких лучиках международной дружбы, которые все равно показывают, что солнце есть, просто пока немножко облачно. В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Я ее ведущая Александра Бокова. Слушайте нас каждую субботу в 21:00.

0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Снижение ключевой ставки ЦБ. Контекст. Минус 0,25. Регулятор в очередной раз пересмотрел базовый показатель, в соответствии с которым выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Теперь ключевая ставка составляет 14%. В Госдуме не исключают, что к концу года она похудеет еще на процент. По словам Эльвиры Набиуллиной, в июне рост цен ускорился из-за ситуации на топливном рынке. Она начинает распространяться на цены широкого круга товаров и услуг и сказывается на растущих инфляционных ожиданиях. Впрочем, инфляция ускоряется во всем мире, в том числе из-за событий на Ближнем Востоке и прыгающих цен на нефть. Вместе с тем, после спада динамика ВВП в России в первом полугодии была положительной. ЦБ ожидает, что к концу года инфляция превысит прогнозы и составит от 6 до 7%. Представители финансового сектора считают, что пусть и небольшое снижение ставки поможет сформировать более благоприятный фон для испытывающей трудности строительной отрасли. Кредиты станут дешевле, но не настолько, чтобы существенно повлиять на цены. Курс рубля останется в текущем коридоре. Национальная валюта на московской бирже весьма сдержанно отреагировала на решение Банка России.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 22 часа, в Сухуми столько же, в Челябинске полночь. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Стали известны новые детали взрыва у кафе на Кудринской площади Москвы. Словакия готова помочь Венгрии преодолеть энергокризис из-за ситуации на АЭС ПАКШ. Российские борцы выиграли 2 золота в предпоследний день юниорского чемпионата мира. Подробности далее. Следователи и криминалисты работают на месте инцидента на Кудринской площади. В настоящее время проводится осмотр места происшествия. Об этом сообщили в столичном следственном комитете. Кроме того, точное количество погибших и пострадавших на месте инцидента уточняется, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ранее в столичной полиции заявили о 3 погибших и 15 раненых в результате взрыва с последующим пожаром в центре Москвы. Он произошел в летнем ресторане на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь, сообщили в Минздраве. Тем временем в департаменте транспорта сообщили, что станции метро Краснопресненская и Баррикадная расположены недалеко от места происшествия, работают в штатном режиме, вход и выход не ограничивался. В том числе движение открыто на внешней стороне Садового кольца на 3 участках, а ночной велофестиваль, который был запланирован на сегодня, перенесли на другую дату. Словакия готова помочь Венгрии в кризисной ситуации, с которой страна может столкнуться из-за возможной остановки единственной АЭС в республике. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фица. По его словам, в случае, если это произойдет, Венгрия может столкнуться с беспрецедентным энергетическим кризисом. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сегодня заявил, что в АЭС ПАКШ в республике может быть полностью остановлена уже в выходные из-за низкого уровня воды в Дунае. Новый директор национальной разведки США Джей Клейтон вступит в должность 3 августа. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы ведомства Билл Пулт. Он, в свою очередь, поблагодарил президента Трампа за оказанное ему доверие временно возглавлять нацразведку во время рассекречивания документов и оптимизации численности персонала аппарата. Ранее Сенат утвердил прокурора Клейтона на пост директора нацразведки США. До него этот пост занимала Тулси Габбард. Она покинула должность в июне по семейным обстоятельствам. Мужчина, стрелявший из пневматического пистолета в 2 подростков на питбайках в Калуге, задержан. Об этом сообщил региональный следственный комитет. Как отмечается, инцидент произошел в ночь на 1 августа. В соцсетях появилось видео, как поздним вечером мужчина во дворе многоэтажного дома стреляет в сторону молодых людей. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». УМВД проинформировало, что участники конфликта установлены и доставлены в следственные органы. Российские вольники Магомед Ибрагимов и Магомед Омаров стали победителями чемпионата мира по спортивной борьбе среди юниоров. Он проходит в Баку. Ибрагимов победил в весовой категории до 65 килограммов, Омаров же до 110 килограммов. В категории до 80 килограммов бронзовым призером стал Кантемир Эльмесов. Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 2 августа. В мае Объединенный мир борьбы сообщил о допуске российских и белорусских спортсменов до международных соревнований без каких либо ограничения во всех возрастных категориях. Это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине этого часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: Друзья, доброе утро. Это «Радио Спутник». Как всегда, в это время по субботам исторический ликбез с Егором Яковлевым. Мы бережно листаем страницы истории, разбираемся самое важное и интересное. Егор, доброе утро.
3: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Привет, Игорь. Привет, папа. Мы продолжаем наш цикл, посвященный эпохе дворцовых переворотов, поскольку с самими дворцовыми переворотами мы более-менее разобрались. По многочисленным просьбам наших зрителей и слушателей переходим к личностям, которые жили в эту эпоху. И сегодня мы поговорим про интереснейшего человека, к сожалению, полузабытого, Человека этого звали Бурхард Христоф Миних, но в России он стал Христианом Антоновичем, а именно в России он провел большую часть своей жизни, и именно в России он достиг и высот государственного служения, и попал в опалу, и в 20-летнюю ссылку фактически на полярный круг. В общем, биография бурная, но самое привлекательное в Минихе – это то, что никакие жизненные перипетии не сломили его сильнейшего духа. И, будучи уже стариком, он все равно представлял из себя такую несгибаемую скалу, примеры чему мы приведем в сегодняшнем нашем с вами разговоре.
2: Я бы начал с того, что он считается, и многие, ну, по крайней мере, ряд историков называют его таким продолжателем славных героических подвигов Петра. Вот можно ли так его назвать?
3: Да, это человек петровского призыва, и я думаю, что если бы Петр прожил дольше, или если бы Петр там на небесах узнал, что делал Миних, то Миних был бы награжден Петром, награжден очень щедро, потому что действительно многое из того, что заповедовал и основал Петр, было продолжено и сохранено именно Христофором Антоновичем. Начнем с того, что он немец. И вот это вот немецкое происхождение, оно, конечно, его посмертной славе серьезно повредило, потому что Елизавета Петровна, забегая вперед, скажем, об этом Миниха отправила 20-летнюю ссылку, при Петре III он вернулся, но как-то вот все-таки немецкое засилье стало историографическим императивом в наших работах по отечественной истории, и поэтому немцев вот этой эпохи первой половины XVIII века вспоминали не сильно, хотя если бы фамилия Миниха была не Миниха, допустим, там Петров, или там Литвинов, Талызин, то я уверен, что сегодня ему бы стояли памятники. Мемориальные доски висели бы во многих городах страны. Про него были бы сняты художественные фильмы и так далее. Потому что объем сделанного Минихом, он колоссален. И я хочу подчеркнуть, что это было сделано именно для России. Начало биографии его, оно действительно связано не с нашей страной. Родился он в Альденбурге, в местечке Нойенхунторф. И его папа был тоже военным инженером-гидрографом на службе у датского короля. Вот можно сказать, что наш герой был продолжателем династии. Он получил хорошее военно-инженерное образование, знал несколько языков. В общем, с детства не видел для себя никакой другой стези, кроме как пойти по стопам своего отца. И сделал это. Начало его военной карьеры связано с очень известной войной, которая в европейском сознании несколько затмевает нашу Северную войну. Вот для нас начало XVIII века – это Северная война Петра Великого, а для европейцев это скорее война за испанское наследство, где наш герой воевал против французов под началом знаменитых полководцев Евгения Савойского и герцога Мальборо, и даже попал в плен, был в плену у французов, потом освободился и отправился на службу к союзнику Петра Великого, Августу II Сильному, саксонскому курфюрсту и одновременно польскому королю. Ну, Август II был неверным союзником Петра, мы это знаем, он предал фактически. Но поскольку Петр I очень нуждался хотя бы в каких-то партнерах в Европе, то он Августа II за его измену и фактическую подлость простил. А я напомню, что Август II переметнулся на сторону Карла XII и еще какое-то время держал это в тайне от Петра, то есть не переметнулся, а фактически заключился с Карлом XII мир, но держал это в тайне от Петра в надежде небезосновательной вытянуть из Петра побольше денег. Вот, ну, вот Август II был прощен, и вот при его дворе первоначально оказался... Ну, вот там уже проявилось впервые такое свойство, которое будет мешать нашему сегодняшнему персонажу. Бурхард Христоф был очень талантливым администратором. Он был способным военным, но он был абсолютно никчемным царедворцем. И практически всегда, когда жизнь вовлекала его в какие-то придворные интриги, он всегда проигрывал. Первый раз это произошло еще тогда, когда он оказался при дворе Августа II, потому что он вступил в противоборство с его фаворитом и в этой придворной борьбе проиграл.
2: А что такого здесь? Это честность у него какая-то? Или это просто неумение понимать...
3: Прямодушие. Это прямодушие, это отсутствие профессионального придворного лицемерия, отсутствие лукавства. Единственный монарх, который это оценил, в конечном итоге это оказалась Екатерина II, но я не буду забегать вперед. Так вот, оказавшись не у дел, но, правда, уже в чине генерал-майора, То есть от августа 2-го Миних получил чин генерал-майора. Наш герой обращает внимание на восток Европы, где в это время разворачивается очень удивительное и поражающее воображение события, а именно Петровские реформы. Одержана победа в Северной войне, Россия превращается в империю, Россия преображается, и Петербург, вроде бы еще недавно основанный, постепенно становится одним из центров возможностей для всей Европы. Туда интересно поехать по двум причинам. Во-первых, потому что там высокие жалования. Туда привлекают иностранных специалистов, с одной стороны. А с другой стороны, там творятся великие дела, в которых можно принять участие. И это, конечно, влечет многие большие умы, многие большие таланты именно к нам сюда. Тем более, что Петр Великий был очень привлекательным человеком во многих отношениях. Ведь он был не просто государь. Он был профессионал в целом ряде областей. Он был и замечательным офицером, артиллеристом. Он был хорошим врачом. Он был превосходным инженером, неплохим архитектором, отличным морским капитаном. И вот все это позволяло Петру очень быстро находить общий язык с представителями этих профессий, потому что из общения государя и подданного очень быстро это превращалось в общение двух профессионалов. И эта репутация Петра, она абсолютно оправданная, она была известна в Европе, и поэтому Миних отправляет Петру Великому свои записки по фортификации. Вот, и эти записки до Петра доходят. Вот, при содействии эмиссара Петровского Долгорукова Миних приезжает в Петербург.
2: То есть по инженерной стезе пошел, да? Не по военной изначально?
3: Военный инженер. Но это очень тесно связанные вещи. Петр был великолепным военным инженером. Он все это очень хорошо понимал. И Миних оказывается здесь ко двору. 20-е годы 18 века ознаменовались очень важным событием. Здесь сооружается крупнейшее гидротехническое сооружение Европы. Петр, вообще обладавший уникальным каким-то логистическим мышлением, задумывает создать Ладожский канал. Канал, соединяющий реки Волхов и Неву. Зачем ему это понадобилось? Но уже определилась судьба Петербурга. Это новая столица, это крупный экономический и торговый центр. Петру надо, чтобы здесь происходила торговля с иностранными купцами. Сюда по новым им волнам все флаги в гости будут к нам. Как писал Александр Сергеевич Пушкин, которого мы, кстати, еще вспомним, потому что Миних он тоже упоминал. Но у Петра проблема заключается. Ему нужно, чтобы бесперебойно доставлялись товары из глубины России в Петербург. Это раз. Во-вторых, новый город должен бесперебойно обеспечиваться продовольствием, потому что места здесь неплодородные, территория малоосвоенная, дорог практически нет. И вот такой дорогой являются водные трассы. И водная трасса пролегает через хорошо нам знакомое Ладожское озеро. Ну вот выясняется неожиданное для Петра, что Ладога в осенний период страшна своими чудовищными штормами. Это по названию озера, в реальности это крупнейшее пресноводное озеро Европы, и, конечно, по своим повадкам это море. И вот я довольно часто читаю лекции про блокаду Ленинграда, и вот там я всегда, особенно для иногородних, вынужден уточнять, что Ладоге немного не повезло с пиаром. Конечно, по своему настроению в осенний период это скорее море. И вот в осенний период в результате страшных штормов происходит крушение, товары гибнут, они не доходят до Петербурга, а Петру нужно, чтобы они доходили. Выход только один – организовать другую коммуникацию вдоль берега Ладоги, прорыть канал, который соединит две великих русских реки. И этот канал уже пытаются создать, курирует это направление один из ближайших петровских сподвижников – Александр Данилович Меньшиков, который является вообще губернатором Петербурга, главой Ингерманландии. Вот. И Скорняков-Писарев, известный дворянин петровской эпохи. Но работа идет ни шатко, ни валко. Петра это страшно раздражает. И вот Миних становится инспектором этой работы. Вот он приезжает, и его вердикт просто уничтожителен. Все делается не так, ничего не получится, нужно срочно все поменять. И это, конечно, вызвало конфликт Миниха и Александра Даниловича Меньшикова, потому что это был удар по позициям полудержавного властелина, как назвал Александр Данилович Пушкин, у которого в этот момент дела и так не идут не очень хорошо, потому что он вовлечен в коррупционные скандалы, и Петра начинает раздражать деятельность его любимца былого Алексашки. Но сейчас постепенно у царя формируется мнение, небезосновательное, что всесильный фаворит просто зарывается. А вот дела, которые он обязан делать на благо Отечества, он проваливает. Ну и вот рецензия Миниха, она дала дополнительный повод так полагать. Вот. Но Петр вынужден был признать, что Миних прав. Это не интрига какая-то против Меньшикова. Миних абсолютно прав. И Петр это понял, потому что он сам был отличным инженером. Еще раз это подчеркну, то есть те аргументы, которые провел Миних, они были чрезвычайно убедительны. Поэтому Миних назначается новым строителем, новым руководителем вот этой стройки века. И вот с этим он справился блистательно уже после смерти Петра. Вот когда мы говорим о том, что Миних — это наследник, как человек Петра и наследник петровских дел, вот это одно из направлений, в котором он действительно преуспел. И есть ученые, которые считают, что полководцем Миних был посредственным, но вот как военный инженер он был гений. И действительно, Ладожский канал стал выполнять свою функцию, и в этом колоссальная, основная, ключевая заслуга Миниха. Он стал заметен на политическом небосклоне, и в результате после смерти Петра и Екатерины I, когда на престол был возведен в результате интриги Александра Даниловича Меньшикова, Петр II, мы об этом говорили, внук Петра Великого, Миних получает назначение, он, собственно, меняет Меньшикова на посту губернатора Петербурга. И вот это вторая заслуга, за которую, наверное, Петр Великий там с небес Миниха бы очень щедро наградил. Потому что, как мы уже говорили, Петр II не любил Петербург, не интересовался флотом, к реформам великого деда относился поверхностно. Это могло бы, наверное, измениться, потому что, когда мы говорим про Петра II, мы говорим о мальчике. Он зашел на престол в 11-летнем возрасте, находился, конечно, под большим влиянием клана Долгоруких. Вот. Но в результате Петр II, он уезжает в Москву, и столица фактически переносится снова туда. Гражданское население, двор, аристократия, дворяне, купцы возвращаются в Москву. Там центр.
2: Скажи, вот с облегчением они возвращаются? Ведь они же так не хотели, когда их туда звали, в Петербург. Это вот у кого какие настроения? Так вот, ну, что там, есть какие-то мысли?
3: Я думаю, что они возвращаются туда как бы бесстрастно. Вот где государь, ну, если мы говорим о дворе, вот где государь хочет быть, там пусть он и будет. Конечно, столица еще не устоялась. Люди, которые были глубоко вовлечены в преобразовательный порыв Петра, они, наверное, скорбели, потому что они понимали смысл этого значения, смысл владения морем и так далее. Люди, которые тосковали по допетровской старине,

покинутой, и непонятно, столица или не столица, уже берет на себя Миних. И он удерживает Петербург от полного запустения. Вот. И даже в эти мрачные для нашего города годы, за что нам нужно сказать, конечно, этому человеку спасибо, он продолжает им заниматься. И, например, именно благодаря Миниху появляется регулярное почтовое и пассажирское сообщение с Европой. Вот Петр не успел это сделать. Хотя, безусловно, ну, все к тому шло, и Петру наверняка этого бы хотелось. Но при Петре это не появилось. Это появляется при Минихе. Из Петербурга, точнее, из Кронштадта, начинают ходить регулярные почтовые пассажирские пакет-боты до Германии. Они ходили до Данцига и до Любека, ну, до Гданьска, да, до Данцига и до Любека. Вот, это придумал и осуществил Миних. В это же время он заканчивает как раз строительство Ладожского канала, занимается, продолжает заниматься развитием торгового порта. То есть, ну, молодец, молодец. И интересно, что у Миниха были очень глубокие идеи, которые он развивал даже потом в ссылке. Ему особо нечего было делать там в Пилыме. Вот, поэтому он продолжал развивать идеи, например, как создать систему сооружений, которые бы охраняли Петербург от наводнений. Потому что Миних, как никто, знал, что наш город очень страдает от этого природного бедствия. И вот, казалось бы, Миних пытается развивать безнадежную провинцию, на которую и денег-то особо не выделяется. Но все меняется. События 1730 года, когда умирает Петр II, и на престол восходит Анна Иоанновна. Но мы с вами в нашем цикле про дворцовые перевороты уже изучили все эти перипетии, и я отсылаю к предыдущим роликам. Анна Иоанновна, герцогиня, вдовствующая герцогиня Курлянская, была призвана Верховным Тайным Советом в надежде, что она подпишет кондиции, так называемые условия, ограничивающие ее власть. Анна Иоанновна это сделала, но потом, укрепившись на троне, кондиции порвала и вновь стала самодержавной государыней. Верховный Тайный Совет был отправлен в Сибирь. Влиянию кланов Долгоруких и Голицыных был положен предел. Вот Миних в этом участие не принимал, поскольку все это происходило в Москве, а не в Петербурге. Миних после возвращения Анны Иоанновны на берега Невы занимает при ней очень важные позиции именно потому, что он ценится как великолепный администратор. И он становится президентом военной коллегии. Вот он идет по стопам Александра Даниловича Меньшикова, президентом военной коллегии, и демонстрирует невиданное рвение в этих условиях и дает, в общем, довольно впечатляющие результаты, которые мы можем оценить по прошествии веков. Вот я должен сказать, что еще раз, да, Анна Иоанновна у нас ассоциируется с засильем немцев, бероновщины и так далее. Это, на мой взгляд, историографический миф, сформированный елизаветинской пропагандой и потом прижившийся в русской историографии, такой как бы немножко националистической. У нас, когда говорят про Анну Иоанновну, очень любят цитировать Василия Осиповича Ключевского, который говорил, что при ней немцы посыпались на Россию, как сор из рваного мешка. Ну, давайте обратим внимание, что было там три главных немца при Анне Иоанновне. Это Берон, который, да, действительно с ней приехал. Вот. А два других немца – это Андрей Иванович Астерман и как раз Христофор Антонович Миних. Так вот, Астерман и Миних, они не при Анне Иоанновне посыпались на Россию, это люди Петра. Вот. И если мы обратим внимание на то, чем занимался Миних, мы сейчас дальше будем смотреть, что, опять же, это человек, который просто как бы выполняет завещание в высшем смысле Петра Великого. То есть не то, что там Петр ему написал какую-то инструкцию, по которой он должен был действовать, но по духу это, безусловно, то, что предполагал бы сделать Петр. Ну, давайте немножко рассмотрим, что делает Миних как президент военной коллегии. Он действительно совершает грандиозные реформы. При Минихе появляются новые полки русской гвардии. Мы прекрасно помним, что первые два полка, Семеновский и Преображенский, основал Петр Великий. Вот Миних, естественно, все это сведомо Анны Иоанновны, то есть без самодержавной государыни не делалось ничего, и мы в известной степени должны записывать эти заслуги насчет императрицы. Значит, появляются новые полки. Появляется Измайловский полк. Вот в Петербург приедете, Троицкий собор, знаменитый, построенный Василием Петровичем Стасовым, изначально полковой храм Измайловского полка. Появляется конный полк, русская конногвардейская, конная гвардия. Появляются гусарские полки, появляются кирасирские полки, тяжелая кавалерия. Причем для тяжелой кавалерии нужны лошади особых пород, их изначально выписывают из-за границы. Но Миних очень быстро нашел бы общий язык с Семеном Михайловичем

0: Будённым, потому что Миних – это человек, который озаботился заведением конных заводов в России, вот специальной породы лошадей. Это очень любопытный-то, вот уже поэтому виден его реформаторский пыл. Вот. Но это далеко не все. Значит, ну, мы не имеем возможности подробно погружаться в каждую Миниховскую реформу. Ну, достаточно сказать, что именно при нем был основан шляхетский кадетский корпус. Такое высшее элитное учебное заведение для подготовки военных в России. Он располагался в здании, которое находится на Васильевском острове между Меншиковским дворцом и дворцом Петра II. Очень известное здание. Миних уравнивает вот к вопросу о немецком засилье. Да, вот, казалось бы, вот проклятый немец должен издеваться над русскими людьми. Миних уравнивает жалование русских офицеров и иностранных офицеров на русской службе. Дело в том, что со времен Петра сформировалась практика, при которой иностранец получал жалование вдвое, а может быть и в несколько раз выше, чем русский офицер. Почему? Потому что очень важно было привлечь опытного иностранца на русскую службу. Но времена поменялись, и к этому моменту подросла уже генерация русских офицеров, которые были по своему кругозору, образованию, мировоззрению, навыкам уже сопоставимы с иностранцами. Была уже целая когорта таких русских офицеров, а разница в их, в оплате их труда сохранялась. Это было абсолютно нетерпимо. Это вызывало, ну, такой тихий, но тем не менее ропот. И вот Миних эту разницу, эту диспропорцию упраздняет. Ну, где же здесь немецкое засилье-то? Вот. Немецкого засилья здесь нет. И я уверен, что Петр Великий, конечно, одобрил бы это.
1: И это дало свои результаты? То есть это повысило и обороноспособность,
0: вот,
1: и возможность?
0: Сейчас мы, да. Сейчас мы коснемся. Да, мы сейчас дойдем до того момента, когда Миних из администратора превратится в действующего полководца. Значит, еще одна важная вещь. Ну, Миних, например, запретил забирать единственного кормильца в семье в рекруты. Это тоже, в общем, важная вещь, так как это появляется социальная политика в Российской империи. И еще раз подчеркну, что, ну, это все невозможно было без ведома Анны Иоанновны. Миних занимается строительством крепостей на рубежах Отечества. Не все эти крепости оказались одинаково успешны, но все равно это было благое начинание. И вот благодаря вот всем этим, всей этой невиданной активности, всем этим реформам, Миних все больше и больше увеличивает свой аппаратный вес. О нем говорили как о человеке амбициозном, и тогда, и позже, ну, честно говоря, покажите мне неамбициозного военного. Вот если военный не амбициозен, мне кажется, что это что-то с ним не так.
1: Плохо
0: вот
1: тот солдат.
0: И да, да, если честно, это вот как-то странно. Вот. И потом есть очень много амбициозных людей, которые как бы хотят, но дать ничего не могут и ничего не предлагают. А Миних постоянно что-то предлагал. И это напугало вот его конкурентов в высших эшелонах власти, потому что, опять же, вот немецкая партия, там Бюро, Настерман, они все друг друга ненавидели, и все друг друга пытались подсидеть. А с другой стороны, мы увидим потом рядом с Елизаветой Петровной, еще раз на этом сакцентируют, например, Антона Листока, немец. Вот. Хотя, казалось бы, национальная такая государыня, но рядом с ней тоже был немец. Вот. И для того, чтобы, так сказать, снизить влияние Миниха, с началом войны его отправляют в действующую армию, подальше от столицы, чтобы тут как бы не лез и глаза не мозолил.
1: Ну и при этом, при всем, он смог и там себя проявить, и об этом обязательно поговорим после небольшого перерыва. Это «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на радио «Спутник». Оставайтесь с нами, совсем скоро вернемся.

0: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
1: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
2: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
1: Бескомпромиссная авторская программа.
3: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
1: Главного русского философа современности.
4: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
1: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
5: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник».
6: Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков.
5: Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, друзья.
1: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
8: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
1: Изолента Лайф. На ней все держится. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
9: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Движение открыто на внешней стороне Садового кольца Москвы на трех участках. Об этом сообщил столичный Дептранс. Ранее движение на части съездов в районе Кудринской площади было закрыто. Там произошел взрыв с последующим пожаром. Случилось все в летнем ресторане на Кудринской площади. По предварительным данным, 3 человека погибли, 15 получили ранения. Точное количество погибших и пострадавших уточняется. Устанавливаются также все обстоятельства произошедшего, добавили в Следственном комитете. Два мирных жителя пострадали при ударах ВСУ в Белгородском округе. Об этом сообщил оперштаб. Уточняется, что в поселке Октябрьский дрон взорвался во дворе частного дома. Мужчину, который получил осколочное ранение, доставили в больницу. Кроме того, по данным оперштаба, мужчина получил акубаротравму в результате атаки дрона на коммерческий объект в селе Таврово. Врачи Курска помогут жителям Курской и Брянской областей, пострадавшим при атаках ВСУ. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. Он отметил, что в ходе атаки вражеского дрона в Курчатовском районе ранена женщина. Ее доставили в Курскую областную больницу. Губернатор уточнил, что в больницу также обратился мужчина. Сегодня утром от удара дрона он получил акубаротравму в Брянской области. Словакия готова помочь Венгрии в кризисной ситуации, с которой страна может столкнуться из-за возможной остановки единственной АЭС в республике. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фица. По его словам, в случае, если это произойдет, Венгрия столкнется с беспрецедентным энергетическим кризисом. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сегодня заявил, что АЭС Пакш в республике может быть полностью остановлена уже в выходные из-за низкого уровня воды в Дунае. Смерть жителя Хабаровска во время задержания не носит криминального характера. У него не нашли повреждений, которые могли бы привести к гибели. Об этом сообщили в Следственном комитете региона. Уточняется, что сотрудники Росгвардии ранее приехали на вызов о нарушении общественного порядка жителям Хабаровска. Мужчина бегал по улице с топором и бросался на людей. После прибытия правоохранителей он попытался скрыться, а при задержании активно сопротивлялся. Из-за этого к нему применили физическую силу и спецсредства, а вскоре он скончался на месте задержания. Российские вольники Магомед Ибрагимов и Магомед Омаров стали победителями чемпионата мира по спортивной борьбе среди юниоров. Он проходит в Баку. Ибрагимов победил в весовой категории до 65 килограммов, Омаров же до 110 килограммов. В категории до 80 килограммов бронзовым призером стал Кантемир Эльмесов. Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 2 августа. В мае Объединенный мир борьбы сообщил о допуске российских и белорусских спортсменов до международных соревнований без каких-либо ограничений во всех возрастных категориях. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
7: Итак, возвращаемся в студию «Радио Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым. Еще раз всех приветствуем. Егор, и тебе еще раз доброе утро. Продолжаем говорить о человеке, который по праву считается достойным представителем, хотя не все об этом знают. Сейчас развенчаем.
10: Доброе утро, дорогие друзья. Еще раз привет, Игорь, привет, папа. Мы говорим о Бурхарде Кристофе Минихе, который стал Кристофором Антоновичем в нашем отечестве. Выдающийся военный деятель, военный инженер, которого преследует как бы такая негативная, неблагоприятная репутация. Ну, вот я убежден, что она была сформирована елизаветинской пропагандой и потом так прижилась в нашей историографии, потому что Миних был немцем. Хотя немцем он был по рождению, но большую часть жизни прожил в России, служил ей и обрусел, и другого отечества для себя уже не мыслил. Ну, так продолжим наш рассказ. Мы закончили на том, что своей вот этой невиданной активностью на посту президента военной коллегии Миних, он, кстати, получил титул графа от Петра II еще, Миних напугал своих конкурентов в высших эшелонах власти, и в результате интриг был отправлен в действующую армию, потому что разразилась война. Это очень любопытная и неизвестная война. Опять же, в царствовании Анны Иоанновны было две больших войны. Война за польское наследство и русско-турецкая война 1735-39 годов. Вот вы ничего про эти войны, скорее всего, не знаете. У нас в исторической памяти они отсутствуют. Хотя это были большие войны, которые закончились для России. Первая совсем почетно, а вторая скорее почетно. И сейчас мы об этом поговорим. Значит, что такое война за польское наследство? Ну, вот в нашей студии мы уже неоднократно упоминали, что Россия, как великая держава, всегда стремилась влиять на династическое положение в сопредельных государствах. А вот в таком государстве, как Речь Посполитая, там династии не было, а там короля выбирали. И каждый раз, когда умирал предшествующий король, начиналась активная предвыборная борьба, и разные международные геополитические коалиции стремились пропихнуть на трон в Варшаве своего кандидата. Да. Значит, ну, давайте немножко поговорим еще раз о том, вот какие эти коалиции существовали. Россия традиционно блокировалась с Австрией, потому что у России и Австрии был один традиционный враг. Это Турция, Османская империя. Тогда еще тоже великая держава, очень влиятельная, и мы сейчас это докажем. Главным врагом Австрии в Европе была Франция. Франция, соответственно, блокировалась с Турцией. Ну, а поскольку Россия, Турция враждовала не только с Австрией, но и с Россией, то Франция блокировалась с врагами России. А это были, в первую очередь, Швеция. И в Речи Посполитой она тоже пыталась поставить своего кандидата на трон, чтобы через это оказывать влияние на Россию, таким образом снижать влияние Австрии и наносить ей максимальный урон. Ох, вот интриги. Такое все запутано. Да, ну вот в эту систему, да, нужно вникнуть. Поэтому, когда умирает Август Сильный, тот самый человек, который дал нашему герою Миниху чин генерал-майора, но при дворе которого Миних не удержался, вот когда Август Сильный умер, то трон в Варшаве оказался вакантным, и сразу же возникло два кандидата. Наши и австрийцы, естественно, хотели пропихнуть на этот трон сына Августа Сильного, человека, который был бы полностью подконтролен Петербургу и Вене. Ну, а у французов был свой ставленник, давно и хорошо известный, Станислав Лещинский, которого впервые посадил на трон еще Карл XII, когда сверг Августа Сильного, мы об этом упоминали, он вместо него посадил еще тогда молодого шляхтича Станислава Лещинского, который был марионеткой шведского короля. Ну, потом Станислав Лещинский нашел себя при дворе французском, и вот теперь французы захотели заново посадить его на польский трон. И первоначально у них это получилось. Сейм проголосовал под давлением, естественно, проголосовал за Станислава Лищинского. Но Россия согласиться с этим категорически не могла. Наши собирали войска, и в конце концов русская армия под предводительством Петра Лоси, еще одного известного и, к сожалению, забытого полководца той эпохи, отправилась в Варшаву.
7: Проводить второй тур голосования.
10: Да, проводить второй тур, и она его провела. Станислав Лещинский оттуда стремительно бежал, и бежал он в упомянутый мною Данциг. Почему он бежал именно туда? Потому что Данциг находится на Балтийском море, и там он ожидал поддержку от своих союзников-французов. Он ждал, сейчас французская армия на кораблях французского флота приплывет, высадится там, и дальше он начнет в обозе французов триумфальный путь на Варшаву. В ответ русская армия окружила Данциг, начала его осаду. Туда прибыл русский флот, который должен был снабжать нашу группировку. Но и французы тоже прибыли туда. Более того, они высадили свой экспедиционный корпус, надеясь деблокировать Данциг. И вместо Лоси туда уже присылают Миниха. Я не буду очень подробно погружаться в эту тему, потому что мне предстоит большой доклад на фестивале «Цифровая история», который пройдет 3-4 октября 2026 года. Да, в Москве у нас будет фестиваль, там я буду подробнее про это рассказывать. Скажу только, что когда Миних узнал о вступлении Франции в эту войну, он произнес, ну, якобы произнес широко разошедшуюся фразу: «Благословение Господу! России нужны руки для извлечения руд». То есть французы, в общем, сразу предназначались для работы на горных промыслах Российской империи. И забегая вперед, я скажу, что, в общем, у Миниха получилось нанести французам поражение. Они попали... Экспедиционный корпус был фактически разгромлен, попал в плен. Командование этого корпуса привезли в Петербург. Здесь им провели экскурсию по городу, показали, что медведи по улицам тут, как это ни странно, не ходят. И вообще здесь не хуже, чем в Париже. В общем, это очень сильно удивило представителей французского офицерского корпуса, особенно из высшей аристократии. Но, в общем, это тоже продолжение петровской политики. Вот так как Петр стремился держать на польском троне Августа II, так Анна Иоанновна при помощи Миниха удержала на троне его сына. И, в общем, политика осталась, в общем, дружественной, а в отдельных аспектах даже и марионеточной по отношению к Петербургу. Почему это было важно? Петербург, Россия продемонстрировала, что она может побеждать и без Петра. Причем не только там поляков, да, она может побеждать и французскую армию, которая имела очень высокую репутацию во всей Европе. То есть вот тезис о том, что эти русские варвары, ладно, там им повезло, вот родился какой-то, значит, немножко диковатый, но все-таки гений у них, вот она может побеждать не только с таким гением, но и с другими полководцами. То есть русская армия – это уже величина вне зависимости от того, кто ее возглавляет. Там существует система воспроизводства кадров. Это очень сильно подняло репутацию не просто Миниха, это подняло репутацию России вообще. А дальше начинается вторая война. Она была тесно связана с первой, потому что вот, это, вот этот клубок, который ты упомянул, он отдельно, его ниточки друг на друга влияли. И пользуясь тем, что Россия ведет войну на востоке Европы, да, в это время активизируется Османская империя и ее вассал, это Крымское ханство. Крым традиционно очень мешал России своими варварскими грабительскими набегами. И, в частности, объектом нападения крымских татар в 30-е годы XVIII века становится Северный Кавказ, где уже обитают и наши казаки. Но даже набеги на Дагестан и Чечню, которые пока что не в составе Российской империи и долго еще не будут, они все равно очень вредили. Как бы вредят, раздражают Петербург, потому что это ослабляет геополитические интересы Российской империи. Понятно, что целью осман является Персия, экспансия в Персию. Персия в этот момент – это союзник России. Вот все эти соображения, они приводят к тому, что в 1735 году начинается новая война против Турции. Но при этом, конечно, Россия вынашивает свои собственные планы, потому что, опять же, идет по следам Петра. Вторая геополитическая цель Петра – это пробиться к Южным морям. Вот у Петра, напоминаю, это не получилось, скажем прямо. Вы можете мне напомнить азовские походы, которые закончились взятием Азова. Но напоминаю, что потом был прудский поход, в котором Петр потерпел поражение, едва не стоившее ему жизни. И в результате мирного договора, который был заключен по итогам вот этой войны, Россия ушла с берегов Азова. Она потеряла выход даже к Азовскому морю и, соответственно, уже даже и в тот момент не мечтала о Черном. Это был провал Петра. Надо признать, что такое у него тоже бывало. Но путь был проложен уже. И Миних готовит проект завоевания Крыма. Это 30-е годы 18 века. Это еще не Потемкин, это не Екатерина II. Но уже при Анне Иоанновне готовится этот план. Во-первых, для того, чтобы пробить выход к Черному морю. Во-вторых, для того, чтобы окончательно ликвидировать Крымское ханство, которое постоянно беспокоит российские рубежи своими грабительскими набегами. Значит, две армии готовятся. Одна из них должна наступать на Крым, вторая должна наступать на возвращенный туркам Азов. Первоначально Миних прибывает вот к этой азовской армии, он готовит план овладения Азовом, а дальше отбывает в армию крымскую, и в ее главе он берет перекоп, продвигается вглубь Крымского ханства и, наконец, овладевает столицей Крымского ханства Бахчисараем, которое было разграблено, ну и фактически сожжено Минихом. Война эта была очень ожесточенной, потому что крымские татары, отступая, применяли тактику выжженной земли. Они уничтожали свои собственные деревни, сжигали посевы, и в конечном итоге в русских войсках разразился голод и эпидемии. Это стоило огромных потерь Миниху. И мы можем столкнуться с упоминанием о том, что в войсках среди простых солдат Миних приобрел репутацию живодера. Об этом действительно говорили. Но я отмечу, что все-таки эти потери были связаны не с тем, что Миних стремился, как бы не жалел людей, там, бросал их в какие-то самоубийственные атаки и так далее. Это было не так, он как раз людей-то жалел. Это было связано с тем, что война шла очень далеко, и снабжение войск было чрезвычайно затруднено, а в условиях политики выжженной земли это было практически невозможно. Именно поэтому Миних из Крыма, в конце концов, и уходит. Закрепить его за собой не удается. А вот Азов, его войска берут в 1736 году, они им овладевают, и забегая вперед, я скажу, что, конечно, итоговый мирный договор в Нише в 1739 году, он запретил России иметь военный флот, вообще флот на Азовском море, и предписывал срыть военные укрепления. Но саму территорию Азова Россия сохранила за собой и уже никогда не потеряла. Это произошло благодаря Анне Иоанновне, благодаря Миниху. Если мы сегодня ценим суверенитет над побережьем Азовского моря, но этих людей надо вспоминать, да, потому что мы вернулись все это вот в эту войну и благодаря им. Более того, 1739 год, сражение при Ставучанах, это уже такое настоящее масштабное сражение, в котором Миних наносит большое поражение турецкой армии во главе с полководцем Вели-пашой, наносит его при минимальных потерях, это к вопросу о Минихе-живодере. Там применял довольно любопытную тактику, оборонительную. Турецкая кавалерия атаковала русское каре, наши выставляли рогатки, и туркам они постоянно отступали. Наши двигались вперед, турки опять атаковали, наши вновь выставляли рогатки. В конечном итоге турки вынуждены были отступить, причем их бегство носило довольно панический характер. В результате был взят Хатин. Это современный город на территории Украины, тогда это сильная турецкая крепость. И эта победа, она была настолько громкой, что Михаил Васильевич Ломоносов написал оду на взятие Хатина, она входит во все его собрание сочинений, такое известное литературное произведение XVIII века. Это была громкая победа, и недооценивать ее нельзя. Особенно хорошо это видно в сравнении с тем, что происходило в Европе. Дело в том, что союзником России традиционно была Австрия, и в этот раз она тоже вступила в войну в 1737 году. Так вот, со стороны Австрии это был грандиозный провал. Австрия разгромлена, турки подходят к Белграду и овладевают им. И если Россия, пусть и в таких ограниченных формах, как бы, ну, возвращает Азов, то Австрия теряет Белград и всю Северную Сербию по результатам этой войны. То есть Турция эту войну не проиграла. Она ее в каком-то смысле проиграла России. утратив часть своей территории, но она была завидно компенсирована в другом месте, потому что, еще раз повторюсь, Белград и вся Северная Сербия перешла в состав Турции. Поэтому еще раз повторюсь, что Турция в этот момент это не какой-то второстепенный противник, это сильнейшая великая держава, которая наносит очень глубокое и очень болезненное поражение Австрийской империи, империи Габсбургов. Поэтому, конечно, репутация Миниха в тот конкретный момент, она стоит очень высоко. Он-то бьет турок. Вот австрийцы им проигрывают, теряют свои земли. А Миних турок бьет и земли отбивает. Поэтому, конечно, репутация этого человека стояла очень высоко.
7: Но что же изменилось? Вот вопрос. Когда произошел этот слом, за которым последовал? Это эпоха дворцовых переворотов. Мы понимаем, что правители меняются, и меняется, опять же, их двор.
10: Анна Иоанновна умирает в 1740 году. Регентом при малолетнем Иване Антоновиче становится Эрнст Иоганн Берон, курляндский герцог, человек, который не имел никакой политической партии. И надо сказать, что его назначение регентом, оно вызвало большой ропот, в первую очередь, со стороны семьи Ивана Антоновича, его мама и папа. Антон Ульрих Брауншвейгский и Анна Леопольдовна были чрезвычайно раздосадованы и обижены тем, что тетка Анны Леопольдовны предпочла своего фаворита и любовника им. И вот они задумывают, ну, Анна Леопольдовна в первую очередь задумывает дворцовый переворот, ее в этом поддерживают и в какой-то смысле подстрекает вот уже упомянутый мной Андрей Иванович Остерман, который враг Берона, да, и Миних тоже занимает позиции. Но Миних играет в этом дворцовом перевороте 1740 года ключевую роль, потому что он по-прежнему военный руководитель империи, и именно его гвардейцы врываются в дворец Бирона, в Летнем саду, и осуществляют арест временщика. Берон сопротивлялся, он залез под кровать, пытался оттуда как-то отбиваться, но в конце концов его бесцеремонно схватили, а его жену даже бросили в снег, потому что она бежала за своим схваченным мужем, ее грубо толкнули, бросили в снег. Вот так закончилась политическая карьера Берона. Точнее, прервалась на много лет, потому что, ну, попозже он вновь станет герцогом курляндским, но это отдельная история. И вот по итогам этих событий Миних становится первым министром по военным и гражданским делам, то есть, по сути, премьером при Анне Леопольдовне. Но когда устранили Берона, началась схватка под ковром между другими бульдогами. То есть, а теперь Остерман начал интриговать уже против Миниха. Остаться должен только один, как известно.
7: А как мы знаем, у Миниха, да, с этим проблема.
10: А у Миниха с этим проблема, да. И в конце концов, Анна Леопольдовна, она, в общем, она не арестовывала Миниха. Она просто очень сильно сократила сферу его влияния. Ему были оставлены только военные дела. Но Миних, который уже вкусил большой власти, ему этого казалось недостаточно. И он вообще подал в отставку. Он подал в отставку и, может быть, и как частное лицо жил бы или был бы возвращен на службу, но тут произошел очередной дворцовый переворот, и к власти пришла Елизавета Петровна. А Елизавета Петровна видела в Минихе очень опасную, недоброжелательную по отношению к ней фигуру. Поэтому Миних был арестован и приговорен к смертной казни. Его везли на эшафот, предстояло ему четвертование. При этом я должен сказать, что держался он очень стойко, гордо, ничем не демонстрируя падение духа. И вот там, на эшафоте, было объявлено о помиловании. Ну, точнее, о том, что четвертование заменено ссылкой в Пилым на Полярный круг, где буквально за несколько месяцев до этого оказался Берон. Вот. Берона Елизавета Петровна вернула в Европейскую Россию. Он получил право жить в Ярославле, но я обращаю ваше внимание, что все-таки не в столице. Вот. И когда Миних ехал в Пилым, он по дороге с Бероном встретился. Вот такие вот превратности судьбы.
7: Ох, какие интересные встречи, да, происходят там по пути в Пилы. Но 20 лет – это серьезный срок. Что это время он делал и как все-таки не ушел в уныние и смог вернуться? Все?
10: Очень сильный дух. Невероятная сила духа. Он постоянно писал Елизавете Петровне в Петербург разного рода предложения, проекты. Вот, в частности, он там продолжал продумывать проект защиты Петербурга от наводнений. Но Елизавета Петровна все приходящие из Полыма предложение игнорировала, и в результате освобождения Миних получил только, когда воцарился ее племянник Петр III. Петр III, точнее, и его окружение, нуждалось в некоторой ротации элит, и вот тогда вспомнили про Миниха, репутация которого за 20 лет ссылки не забылась. Поэтому Миних был возвращен из Пилы, и сразу же стал одним из ближайших приближенных Петра, членом императорского совета. Его назначили генерал-губернатором Сибири, как человека, который имел некоторые представления о том, что там происходит. Вот, Миних, конечно, уже был не молод. Он доживет до 84 лет, серьезный возраст. К этому моменту ему уже было к 80, и он, тем не менее, сохранял невероятную физическую бодрость и очень эффектно и эффективно повел себя, когда поднялся мятеж Екатерины II.
7: Ведь он поддержал Петра III.
10: Да, совершенно верно. Вот, дорогие друзья, я думаю, что многие из вас впервые про Миниха услышали, когда читали знаменитое стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Моя родословная». Во всяком случае, так было именно со мной. Там Пушкин, рассказывая про своих предков, пишет: «Мой дед, когда мятеж поднялся средь петерговского двора, как Миних верен оставался падению третьего Петра». Но вот Александр Сергеевич имеет в виду своего даже не деда, а прадеда Льва Александровича Пушкина. Но его верность Петру Третьему – это скорее семейная легенда. А вот то, что Миних оставался верен Петру, это, вне всякого сомнения, так. Надо сказать, что ближайшие сподвижники Петра Третьего, они демонстрировали полное уныние, когда пришло известие о гвардейском перевороте в Петербурге. И только Миних сразу же начал действовать. Он рекомендовал Петру немедленно отправиться в Кронштадт для того, чтобы получить поддержку в тамошнем гарнизоне. И Петр туда поплыл, даже, я бы сказал, понукаемый в некотором смысле Минихом. Когда выяснилось, что Кронштадт уже перешел на сторону мятежников, Миних предложил немедленно отправляться в Ревель и пытаться добраться до Восточной Пруссии, где стояла армия Петра Александровича Румянцева. Румянцев, к тому моменту еще не великий, но уже весьма известный полководец, яркий генерал, который очень ловко проявил себя, очень ярко проявил себя во время Семилетней войны, и Фридриху II приписывали фразу «берегитесь собаки Румянцева, остальные русские генералы не опасны». То есть, имея таких двух выдающихся генералов, ветерана Миниха и молодого энергичного Румянцева, который был верен Петру, этот государь мог бы, конечно, рассчитывать на возвращение трона. И по большому счету, Петру было бы достаточно включить, мне так кажется, было бы достаточно, ну, во всяком случае, необходимо было включить программу «Я внук Петра Великого», показать политическую волю.
7: Не подсказали.
10: Духа на это... Нет, подсказали, да? Конечно, но духа не хватило. А. Вот видите, в чем дело? Вот есть бойцы, которые сражаются до последнего, а есть вот размазни. Вот Петр Третий, есть у него разные симпатизанты, я к их числу не отношусь, он продемонстрировал, что он не готов бороться. А Миних был бы готов бороться, и когда он предстал перед Екатериной II, он ей прямо сказал, что он был готов умереть, сохраняя верность тому государю, который освободил его из ссылки. И Екатерина II к этому рыцарскому поступку проявила понимание, поэтому Миних при ней остался в качестве директора морского порта и был на службе до самой своей смерти в 1767 году. То есть он еще 5 лет еще прослужил при Екатерине II. Это, в общем, выдающаяся карьера, конечно. Ну, настоящий рыцарь. И Екатерина не решилась его осудить.
7: Дальновидность у нее присутствовала, это безусловно, да, конечно. Почему же все-таки забылось его имя, или кто все-таки сильнее повлиял, да, я услышал, Елизавета Петровна?
10: Миних стал ассоциироваться все-таки вот с той эпохой, когда немцы посыпались на Россию как сор из рваного мешка, по выражению Ключевского. Миних был воспринимался как ненациональная величина. Эта проблема, она преследовала потом и других нерусских полководцев, этнически нерусских на русской службе. И по-другому могла бы сложиться, например, посмертная слава Михаила Богдановича Барклая де Толли, который в воспоминаниях современников как бы конкурировал с Кутузовым. Ну, он при жизни конкурировал, но и в исторической политике конкурировал с Кутузовым. И, в общем, здесь проявила имперская власть мудрость. Вот у нас перед Казанским собором стоит два памятника Барклаю и Кутузову. Но вот в отношении Миниха такой мудрости проявлено не было, хотя реальные его исторические заслуги, они чрезвычайно велики. И то, что в Петербурге губернатором которого был Миних, нет ему памятника, ну, я считаю, это позор. Если нас слушают представители городской власти, друзья мои, но это просто необходимо, это восстановление исторической справедливости, потому что у нас и в имперский период, и в советский период было очень много людей, которые были русскими не по фамилии, а по духу, и служили нашей стране и нашему государству. пошел. Вот это парадокс. Мы же много лет Россия пользовалась тем, что сделал Миних, не вспоминая его имени. Хотя, по идее, памятник должен быть и у Ладожского канала, памятник должен быть и в Азове, который был возвращен, еще раз подчеркиваю. Памятник должен быть, и, конечно, и в Петербурге. И давайте будем справедливы в отношении тех людей, которые стремились к укреплению нашего государства, а не к его забвению.
7: Восстанавливаем историческую справедливость здесь, на радио «Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым. Спасибо большое. До новых встреч.
10: До новых встреч, друзья.

Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. Узнать за 90 секунд. Комета Чурюмова-Герасименко была открыта советскими астрономами в конце 1960-х годов. Космический объект имеет странную форму, как бы состоит из двух частей. Видимо, в прошлом произошло столкновение двух комет и их слипание. Но прославилась комета Чурюмова-Герасименко не из-за внешнего вида. Впервые в истории на нее была совершена мягкая посадка. 2 марта 2004 года с французского космодрома Куру был запущен космический аппарат «Розетта». Спустя 10 лет один из его зондов после 7 часов снижения коснулся поверхности кометы. Через полчаса сигнал об этом поступил на Землю. Образцы, которые удалось получить на комете, потрясли ученых. Они обнаружили 1,5 десятка органических соединений, включая углекислый газ. Но главное, в облаке из пыли и газа, которое окружает ядро кометы, содержался молекулярный кислород. А в ее хвосте такие элементы, как азот, углерод, метанол и метан. Их называют строительными кирпичиками аминокислот. Если бы соединения, обнаруженные на комете, оказались в благоприятной среде, их хватило бы для возникновения биологической жизни. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве Цхинвали 23 часа, в Калининграде 22, в студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте, в этом выпуске. Движение открыли на всем протяжении Садового кольца в Москве. Финляндия закрыла ворота пограничного забора с Россией. Россия переходит на новую систему получения высшего образования. Подробности далее. Движение открыто на всем протяжении Садового кольца в Москве. Об этом сообщил столичный Дептранс. Ранее движение на части съезда в районе Кудринской площади было закрыто. Там произошел взрыв с последующим пожаром. Случилось все в летнем ресторане на Кудринской площади. По предварительным данным, 3 человека погибли. 15 получили травмы различной степени тяжести. Точное количество погибших и пострадавших на месте инцидента уточняется. Устанавливаются также все обстоятельства произошедшего, добавили в Следственном комитете. Два мирных жителя пострадали при ударах ВСУ в Белгородском округе, сообщил оперштаб области. Уточняется, что в поселке Октябрьский дрон взорвался во дворе частного дома. Мужчину, который получил множественные осколочные ранения, доставили в больницу. Кроме того, по данным оперштаба, мужчина получил акубаротравму в результате атаки БПЛА на коммерческий объект в селе Таврово. Финляндия закрыла проход для зверей в заграждении на границе с Россией. Об этом сообщает местный телерадиовещатель со ссылкой на пограничную охрану Финляндии. Ранее стало известно, что страна впервые зафиксировала на своей территории африканскую чуму свиней. Лабораторные тесты подтвердили наличие вируса у дикого кабана в восточной части страны. С начала года случаи заражения африканской чумой свиней были зафиксированы в Сербии, Германии, Молдавии, Румынии, Японии и Испании. Для человека эта болезнь опасности не представляет. Остановить ее распространение можно только жесткими карантинными мерами. Новый директор национальной разведки США Джей Клейтон вступит в должность 3 августа. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы ведомства Билл Пулт. Он, в свою очередь, поблагодарил президента Трампа за оказанное ему доверие временно возглавлять нас разведку во время рассекречивания документов и оптимизации численности персонала аппарата. Ранее Сенат утвердил прокурора Клейтона на пост директора нацразведки США. До него этот пост занимала Тулси Габбард. Она же покинула должность в июне по семейным обстоятельствам. Мужчина, стрелявший из пневматического пистолета в двух подростков на питбайках в Калуге, задержан. Об этом сообщил региональный следственный комитет. Как отмечается, инцидент произошел в ночь на 1 августа. В соцсетях появилось видео, как поздним вечером мужчина во дворе многоэтажного дома стреляет в сторону молодых людей. Возбуждено уголовное дело по статье хулиганства. ОМВД проинформировало, что участники конфликта установлены и доставлены в следственные органы. Полный переход на новую модель высшего образования в России планируется завершить в предстоящие 3 года. Об этом сообщает Миноборнауки. Уточняется, что порядка 42 тысяч абитуриентов в этом году поступят на бюджет в 17 университетов пилотного проекта по переходу на новую модель высшего образования. Этот проект стартовал еще 2 года назад в рамках пилота. Студенты получают базовое и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научных педагогических и научно-исследовательских кадров. Пока это все к данной минуте. Мы внимательно следим за происходящими событиями. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине этого часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Едем по России.
2: Всем привет, друзья, это «Радио Спутник ФМ». Едем по России.
3: В 91,2 FM ты сказал.
2: 91,2 FM,
3: да,
2: я говорил?
3: Да, ты сказал FM.
2: А, я просто сказал
3: ты
2: FM.
3: Просто сказал FM, да.
2: Спутник FM я сказал.
3: Все, ты следующий ты выпуск не будешь недопущен до эфира.
2: Самое главное, что это «Едем по России» с Марком Еременом и Артемом Муратовым. Мы так соскучились по вам. Ну вот реально, ну неделя уже прошла, а мы еще нигде не путешествовали. Пора
3: подожди,
2: начинать.
3: Ну как, Стопа, я вообще-то только приехал опять.
2: Ты из опять
3: очередного моего
2: путешествия. Что значит travel-блогер? Да. Он все время ездит.
3: Да, да. Вот так. Мы с тобой прошлый эфир вели, я до этого эфира тоже прилетел. Вот сейчас я на этот эфир прилетел и опять улетаю. То есть, короче говоря, я вообще в целом в сезон. У нас же как? Август, июль, сентябрь, октябрь. Это все очень хорошие месяцы для того, чтобы изучать нашу страну.
2: Но я забегу немножечко вперед. Мы сейчас будем говорить не о том месте, в котором ты был вот совсем недавно.
3: Ну да, вообще в том
2: Но
3: месте.
2: Но о том месте, где ты был совсем недавно, мы тоже будем говорить в «Едем по России».
3: Да. В этом место, о котором мы сегодня будем говорить, я был два года назад.
2: Два года назад, да. Так, и тебе понравилось сразу? Вот.
3: Слушай,
2: давай,
3: на самом
2: общая
3: деле,
2: оценка.
3: Не, безусловно, конечно, понравилось. Я был там тоже, получается, весной. Объясню, почему я прям принципиально ехал туда именно весной. И сейчас вы поймете, почему. Знаешь, что обычно говорят про этот регион? Я уже снимал про него несколько роликов, и меня вообще пугали. Под пушечный выстрел, говорит, не езжай туда.
2: Так. А,
3: вообще говорили, что это самый бедный регион России.
2: Так.
3: Что там нечего смотреть. Что вообще да, люди в целом не едут. И я когда приехал, я подумал, кто эти люди, кто мне так нагло врал вообще
2: вот,
3: просто
2: кстати,
3: в лицо.
2: Те люди, которые тебе нагло врали, просто, видимо, они были не там и не понимали, что смотреть.
3: Ну, вполне. Вообще,
2: потому что
3: деле...
2: в любом месте можно найти и плохое, и хорошее.
3: Ну, по моему опыту комментариев в моих социальных сетях, обычно такие люди, которые говорят, туда ехать не нужно, там все плохо, обычно они просто сидят дома и не выезжали вообще никуда за пределы своего города. Ты готов?
2: Я готов, и я... Я уже знаю. Что давайте вот люди, которые готовы сейчас нас слушать, о чем мы
3: есть правило,
2: говорить?
3: Есть правило 3 секунд в социальных сетях, когда ты должен затащить специально в эфир людей, чтобы они максимально долго просидели, прослушали, чтобы было больше интереса. Ладно.
2: У нас здесь это так не работает. Да, у нас правило 30 минут,
3: радио, да.
2: А потом мы только говорим, о ком мы и о чем мы говорим.
3: Ладно. В общем, дорогие друзья, мы с вами сегодня отправляемся в край... верблюдов, пустынь, розовых озер, буддизма. Это Калмыкия.
2: Притом тибетского буддизма.
3: Тибетского.
2: Да,
3: буддизма.
2: Калмыкия — это потрясающее место, и даже те, кто не был там, я не понимаю тех людей, которые говорят, не надо туда ездить, даже те, кто не был там, просто посмотрите, какие места можно там посмотреть. Это просто невообразимое что-то. На любые рабочие столы вот вам фотографии, собственно говоря.
3: Так, ну что, в этом выпуске мы, как всегда, поговорим о том, как добраться, когда лучше все-таки ехать. Опять же, приходим к весне. Мы поговорим сегодня с вами еще и о еде, национальная, она на самом деле достаточно необычная.
2: Да, необычная. Там нужно иметь стальной желудок, я бы так сказал.
3: Не только желудок, чтобы попробовать некоторые блюда, нужно не только стальной желудок иметь.
2: Но и стальную волю.
3: Стальную волю,
2: но
3: да.
2: На самом деле это все вкусненько. Давай не будем забегать вперед. Мы как только начинаем о еде говорить, я все остальное выключаю у себя.
3: Так, ну что, в общем, добираемся мы до Элисты. Это, можно сказать, так, столица региона. Город, на самом деле, небольшой.
2: Но есть аэропорт, соответственно.
3: Да, но есть аэропорт. Кстати, он был закрыт. Его, по-моему, только там пару лет назад как раз открыли. Вот я, когда прилетал в Калмыкию, он был закрыт. И один из форматов добираться еще из Волгограда, да.
2: Ну, по-моему, сейчас только из Москвы туда летит.
3: Нет, имею в виду, что добирался до Волгограда, а оттуда мы еще ехали 2 часа до Элисты.
2: А, то есть...
3: Вот,
2: машине.
3: То есть был такой вариант только добраться туда. Но сейчас уже открыт аэропорт. Там из Москвы летают рейсы. 3,5 часа, получается, лететь сейчас до города Элисты. Там небольшой аэропорт, такой маленький, старенький. В принципе, его еще в советское время построили. К примеру, там другие аэропорты у нас много, где уже новенькие открываются. Вот сейчас Минводы прилетел, там вообще шикарный аэропорт.
2: Да,
3: открыт,
2: там отличный,
3: да, красивый. А вот то в Элисте, к сожалению, еще стоит старенький аэропорт. Ну, опять же,
2: давно
3: туризм...
2: ли ты там был? Вот смотри, 2 года прошло, а вдруг
3: вряд
2: там
3: ли они построили
2: новёхенький.
3: 2 года новёхенький аэропорт.
2: Кто из Элисты? Напишите, вдруг там уже новёхенький.
3: Ну, тут надо тоже иметь в виду, что такого массового туризма, к примеру, как в те же самые Минводы, да, все-таки нет. Поэтому, естественно, что там открытие аэропорта вряд ли будет в ближайшее время.
2: Но на самом деле это не столь важно, если у тебя цель посмотреть этот край. Какая разница, какой аэропорт. Вот мы были на Дальнем Востоке, там его, можно сказать, практически нет на Курильских островах. Но ты прилетаешь, и сразу вокруг тебя красота.
3: Ну вот, есть еще там и ЖД вокзал, то есть это тоже можно приехать на поезде. И, ну что могу сказать?
2: Вариантов много.
3: Вариантов.
2: И было бы желание, и были бы возможности.
3: Да. Там очень жарко тоже, надо понять. Все-таки больше степей там, на самом деле. Там пустыни, степи, причем, значит, такие степи, если из города Элисты выезжать, я до сих пор помню эти такие вот... Они вот, знаешь, как красно-желто-песчаные какие-то ощущения. Вот в машине едешь, и прям все вот такое прям ярко горит.
2: Ты про цвет песка, прям, который вокруг там.
3: Да вообще, и небо такое прям, и вот прям жутко жарко было.
2: Кто-то наложил на этот регион определенный фильтр.
3: Фильтр, да. Ну ладно, мы приезжаем с тобой в Элисту. Здесь можно сразу разделиться на 2 части, посидеть, погулять в городе. Город, еще раз говорю, маленький, там есть всего лишь лишь таких несколько прям таких достопримечательностей, которые стоит обратить внимание именно в городе. И потом, по сути, люди сразу садятся в машину и отправляются смотреть на природу.
2: Как не только природу.
3: Чуть
2: там...
3: посмотрим, наверное, город. Немножко,
2: да, конечно.
3: Сейчас.
2: В любом случае, ты, когда прилетаешь в любой регион, ты же изучаешь, как вообще, собственно, здесь живут, какая культура, какие кофейни. Это немаловажно тоже у нас сейчас в наше время. По кофейням все ходят. И, собственно, давай... прогуляйся с нами мысленно.
3: Точно один из самых первых объектов достопримечательности. Это, безусловно, конечно, это золотая обитель Будды Шакьямуни, так как там развит тибетский буддизм. Это, ну, по сути, место, куда все приходят. Как, короче, у нас храмы, так у них буддийские тоже храмы.
2: Да.
3: Очень необычное место для меня, потому что я был всего лишь один раз в буддийских храмах. Это было Бурятия, по-моему, да, в Бурятии мы были. И они тоже отличаются между собой. Это большое здание. Вход бесплатный туда.
2: Вообще говорят, что это крупнейший буддийский храм в Европе.
3: Ну, в том числе, да, потому что у него там 63 метра он высотой. Это примерно как 20 этажей дом. Там вокруг него тоже расположены разные божественные... Как правильно их сказать?
2: Я
3: хочу сказать ребята, но это неправильно.
2: Божественные ребята? А монахи ты имеешь в виду?
3: Нет, это не монахи. В общем, там стоят статуи богов буддийских в таком диаметре вокруг всего основного буддийского храма. Ты можешь пройтись погулять, посмотреть на них. И потом уже, собственно, войти в сам храм. Там вход бесплатный, но есть одна маленькая особенность в том, что снимать внутри категорически запрещено.
2: Вообще, поэтому, да, во всех буддийских храмах, не то, что почему-то, я не задаюсь этим вопросом, но я утверждаю, что нигде в буддийских храмах нельзя снимать.
3: Я был в Азии, вот в Таиланде. У них же там тоже что-то связано такое.
2: Тоже в тайских,
3: да, и нормально вообще.
2: Потому что в любой вот буддийский храм, видимо, в тибетских храмах нельзя. Ну, в любой буддийский храм я заходил, там прям все перечеркнуто.
3: Причем, знаешь, я вот в Азии даже этих снимал ребят, которые сидят в оранжевых таких платьях, буддисты. И спокойно вообще люди на них ходят, смотрят, снимают.
2: Видимо, есть градация какая-то.
3: Ну, наверное. В общем, там храм большой, как уже сказал, там 7, получается, уровней. И на втором этаже как раз находится сам вот основной ритуальный зал. Там большая статуя Будды находится внутри. Угу. Вообще, сам, на самом деле, зал такой, знаешь, вот, если сравнить его с другими какими-то храмовыми комплексами, то он такой простенький, на самом деле. То есть там небольшие такие лавочки, люди приходят, разуваются, сидят, молятся. В общем,
2: знаешь,
3: все, что как положено в...
2: Я тоже вычитал чуть-чуть о нем. Ты там был, а я вычитал. Угу. Вот вокруг Хурула, как и в других буддийских храмах, принято совершать вот такой ритуальный обход по часовой стрелке. И я не понимаю, мне интересно, потом я узнаю, почему. И верующие делают это... либо 3, либо 7, либо 21, либо 108 раз.
3: Слушай, вот я говорю, я не религиозный человек, мне очень тяжело в терминах сейчас. Что вот я на себе прочувствовал? Во-первых, туда, по-моему, заходишь, начинаешь с левой стороны заходить.
2: То есть, тоже это важно, да?
3: То есть тебе говорят, есть особое, да, то есть ты прям заходишь, начинаешь с левой стороны.
2: По кругу правая проходишь. Огорожена или как?
3: Да нет, не огорожена, но почему-то все вот говорят, надо заходить с левой стороны. Там стоят такие барабаны, которые ты можешь крутить тоже по часовой стрелке, они тоже что-то означают.
2: С надписями.
3: С надписями, да. Ты, причем должен обязательно их покрутить.
2: Они такие красные, по-моему, да, они возле каждого храма будет.
3: Ну да, и причем они даже на территории могут быть несколько раз. Опять же, поправьте нас сейчас в эфире, кто живет в Калмыкии, потому что, еще раз говорю, я все-таки не религиозный человек, поэтому мне тяжело формулировками и символами, как это все правильно называется. Ну, сам факт, что я как турист просто приехал, и для меня это довольно интересное, необычное явление, что ты действительно заходишь с одной стороны, ты должен прокрутить эти барабаны, ты проходишь вокруг, и потом заходишь, по сути, в сам храм. Вот, поэтому, ну, тут надо комментарии, чтобы водили, потому что мы тут с тобой не специалисты в этом моменте. Что еще мне понравилось там? Ну, он красивый. Он действительно красивый, он необычный. Вокруг очень много сейчас новых комплексов строится, жилых, и получается, что такой как будто современный, что ли, райончик. То есть ты приезжаешь туда, там и многоквартирные дома, новенькие.
2: Но если говорить об Элисте, да, ну, то это самая главная достопримечательность, которая стоит внимания.
3: Да. Ну, нет, подожди, там
2: нет.
3: Это один из таких основных. Дальше сам по себе город, он небольшой. Я его прошел, наверное, пешком, ну, вот в спокойном таком темпе, наверное, часа полтора.
2: Угу.
3: Вот. И что я могу сказать?
2: Жарковато, это во-первых. А это была весна, да?
3: Да, это была весна, и при этом все равно было жарко, да. Но, тем не менее, мы гуляли по городу в большей степени вечером, часиков 7, в 6, по-моему, так, еще было светло, и уже была закатная составляющая там части. И там очень зеленый город. Есть центральный парк определенный, то есть по нему можно походить. Очень много молодежи, которая играет там в футбол, бегает по каким-то спортивным площадкам. То есть это прям вот вот такие отличительные моменты, которые меня вот поразили, потому что они действительно, их очень много людей. Там неплохая сейчас сделана такая вот аллея тоже, очень красивая, с висящими такими разноцветными тканями, которые бы на
2: деревьях висели. Да, я видел эту фотографию, красиво.
3: Вот, и ты проходишь, получается, по этому центру города и приходишь к фонтану. Там фонтан называется Три Лотоса. Он световой, он когда темнеет, он такой весь красного, такого глубокого цвета, и он такой, знаешь, внутри тоже, опять же, что находится, барабан, люди заходят, крутят этот барабан по кругу, плюс там сам фонтан сам по себе, и ну, у него вид такой, его не зря называли лотос, потому что у него вид в форме такого лотоса красного тоже. В общем, на самом деле, это тоже вторая такая точка притяжения, ты туда приходишь, смотришь, ну, как бы, мне
2: это
3: понравилось.
2: Это же фонтан
3: там.
2: Три Лотоса находится прямо рядом с пагодой
3: да,
2: 7
3: да,
2: дней.
3: Да,
2: это
3: да.
2: тоже одна из основных достопримечательностей Калмыкии.
3: Они рядышком, вот пагода, да, вот я отчасти о ней сейчас тоже начал уже говорить, и фонтан, они вот все находятся рядышком друг с другом.
2: Тоже там крутил молитвенные барабаны.
3: Да, да, да.
2: Все
3: да.
2: туристы, по-моему, это делают.
3: Самое интересное, калмыки все приходят, тоже крутят барабаны и заходят, смотрят туда.
2: Так, ну вот пагода 7 дней появилась в Элисте в 2005 году. Я вычитал, высота вот этого культового сооружения с 7-ярусной крышей 15 метров. Ну, достаточно высоко.
3: Ну, ты если посмотришь там даже на эти три лотоса, они же вот друг с другом находятся рядом, они практически вот, ну, по ощущению как будто одной высоты, то есть они достаточно высокие. Просто три лотоса, они как бы таком в нержавейке, что ли, то есть они как бы отсвечивают, и сама пагода красная потом тоже. В общем, вечером это смотрится очень насыщенно и красиво.
2: Ну вот,
3: фотки классно получаются.
2: Если заходить под крышу пагоды, ну, тут уже не обязательно дресс-код соблюдать.
3: Нет.
2: Тут и в обуви можно заходить. Да, да. Симпатично вечером, говорят, смотрится.
3: Ну, я фоткался, мне понравилось вечером. Он, еще раз говорю, он насыщенного такого красного цвета, то есть он подсвечивается очень активно.
2: Фотографии классные.
3: Да,
2: смотрю,
3: и когда ты фотографируешь...
2: Особенно закат.
3: Да, и когда ты фотографируешь вечером, он, знаешь, такие красные снимки получаются. А там еще, знаешь, такие современные надписи Элиста, если по парку пройтись, такие модные Элиста, стильненькие буковки, и получается тоже ночью, если фоткать, то выглядит очень красиво.
2: Да. Это мы опять про фотографии, когда мужья фотографируют жен. Мы автоматически закладываем это понятие. Так, скажи, пожалуйста, ну, если отстраниться от достопримечательностей, ты остановился где? У тебя была какая-то договоренность, или ты нашел гостиницу?
3: Нет, ну, нас, во-первых, привозили в блок-тур, то есть от региона, и нас заселяли в глэмпинг. Их там сейчас совсем немного. Причем у нас была достаточно большая группа, 20 человек, и половину из них заселяли в глэмпинг, вот я как раз оказался в нем, а половину заселяли в отель. И завтракали мы все в отеле, то есть они рядышком были. Что могу сказать по жилью? Там небольшое количество, безусловно, жилья. Глэмпинг был новый, причем он сделан таком, в калмыкском таком стиле, он кругленький. Внутри все очень современно, как бы обычная кровать, кухня. То есть, ну, как классический хороший глэмпинг вот так выглядит. Причем с таким вот балкончиком с террасой, ты выходишь, у тебя открывается вид на весь город, там поле такое прям. Я не помню, как правильно он называется, но суть в том, что там они существуют, и стоил он тогда на тот момент около 7 тысяч рублей. Скорее всего, сейчас...
2: В сутки,
3: да? Да, скорее всего, сейчас он будет стоить там в пределах 10-12, но, может быть, из-за того, что там нет такого обилия туристов, может, все-таки он там в пределах десятки будет стоить. Но это прям на двоих полноценный такой номер, дом, хорошо, прям мне очень понравилось. И отель. Мы приезжали к ребятам, туда на завтрак нас отдельно машина привозила. Тоже, ну, такая, знаешь, уверенная, там, четверка вполне себе вообще с хорошим завтраком, там, большое количество еды, и ребята все тоже оставались довольны. Там немного отелей, еще раз говорю, опять же, средний ценник мы берем там в пределах 7 тысяч рублей, это уже такая норма сегодня по стране. И квартиры еще, безусловно, квартиры. Квартиры как классика, это пятерочка стабильно.
2: В общем, если мы хотим комфорт, мы его там найдем.
3: Да.
2: Если мы хотим исключить

0: деятельности, восхитился фонтаном Три Лотоса, пагодой и сказал в себе: так, у меня что-то бурлит в животе, надо бы поесть местные блюда. И, например, махан
1: ильтиган. Сейчас, подожди. Так, я хочу сейчас, перед тем, как ты начнешь рассказывать про основные блюда, я хочу вызвать спор.
0: Так.
1: Мы буквально недавно в Дагестан ездили с туром со своим, мы обсуждали как раз напиток, один калмыцкий напиток.
0: Я понимаю, о чем ты, да.
1: И знаешь, вот настолько разные абсолютно у людей чувства от этого напитка. У меня просто, я не знаю, можно в эфире говорить, до ужаса просто аж подворачивает прям, как это можно пить.
0: Тебе не понравилось?
1: Вообще не могу.
0: Надо абстрагироваться.
1: Да.
0: Ты привык, мы говорим о чае, конечно, калмыцкий чай да, все о нем знают, все о нем слышали, и все прекрасно понимают, что он соленый. И здесь нужно абстрагироваться.
1: Я не смог.
0: Ты не смог.
1: Я вообще не смог.
0: Ты потому что с сахаром чай пьешь.
1: Я вообще без сахара пью чай.
0: Ты без сахара пьешь.
1: Давай, я чай в целом не пью. Я пью либо травы, либо кофе.
0: Так.
1: Вот. Но это даже само по себе. Вот просто представьте сейчас, прочувствуйте, кто там за рулем едет, не знаю.
0: Слушай, ну можно же... Ну, а ты же бульоны вот ешь?
1: Это бульоны. Это
0: бульоны.
1: Чай.
0: А здесь нужно абстрагироваться и подумать, что это как суп, допустим.
1: Не, подожди, как суп? В суп я не наливаю молоко.
0: Ну, есть молочные супы.
1: Нет,
0: вот та же финская уха. Там вообще сливки добавляются. Разные есть. Короче говоря, обязательно чай попробуйте. Это самое... Это я вообще хотел
1: в конце,
0: сказать, да, в конце сказать, где можно десертик тоже соленый какой-нибудь заказать.
1: Я вообще не... Я помню просто свое ощущение. Помню, мы приехали в какой-то местный ресторан. Причем такой, знаешь, он как будто вот барашка только и там вот зарезали, и нам все самое свежее несли.
0: Угу.
1: И нам такие: вот, пожалуйста, вам наш самый главный напиток. Это калмыцкий чай. Безусловно, вообще вкусный. Он там утоляет жажду, там целый
0: так,
1: прям
0: ну
1: про него рассказ.
0: Так, ну ты хотя бы попил?
1: И я его пью, и я просто не могу понять, куда мне это вообще просто было выплюнуть. А другие такие: как вкусно, классно. То есть вот два типа людей.
0: Так ты его не выплюнул или выплюнул?
1: Ну, я не мог это выплюнуть, я его, естественно, проглотил, но больше
0: вот
1: я его
0: хорошо,
1: не пью.
0: Хорошо, да. Молодец. Ну, ты просто не тот, видимо, попробовал. Мне понравилось, ладно, не об этом.
1: А ты же башкир?
0: Да.
1: Ну, так
0: и татарин, и башкир у меня намешано много,
1: ну,
0: и
1: поэтому
0: русский.
1: У тебя там есть и молоко намешанное, соленое.
0: У меня уже изначально, да, там все, во мне уже калмыцкий чай. Смотрите, махан шельтиган – это густой наваристый бульон с крупными кусочками баранины, картофелем и кольцами лука.
1: На шурпу похоже.
0: На шурпу похоже, да. Я думаю, это по-любому жирное блюдо, и здесь нужно быть к этому готовым.
1: Но вообще, в целом, жир – это нормально для калмыков. Если так подумать, вот сколько я был в разных мест, и там, в Якутии, и везде. То есть, если место пребывания связано с степями, скорее всего, там всегда будет приоритетом это мясо, причем жирное мясо. Поэтому
0: конечно,
1: не исключение.
0: И такое же жирное блюдо идет следующим, да, на очереди. Это бёрики. Крупные изделия из теста с начинкой из рубленной баранины или говядины с добавлением курдючного жира и лука, похожие на пельмени, собственно.
1: А ты пробовал какой-нибудь курдючный жир?
0: Да, я, конечно, пробовал. Притом правильный плов, так сказать, узбекский, можно его, наверное, так назвать, он с курдючным жиром должен готовиться.
1: Я сейчас прилетел из Дагестана, и у нас нарезка была такая, знаешь, борщик принесли, там еще там рыбку разную, и лежало такое, как будто сало нарезанное. Я такой: сало, я же люблю сало, начинаю есть. Думаю, да что из этого сала барашками так пахнет? А оказалось, курдюк.
0: Вот, а знаешь, что конкретно пахнет барашками? Это дотур, это следующее блюдо. Это сытный и жирный суп из тушеных бараньих потрохов с молоком и специями. Я думаю, Марк, тебе понравится. Ты будешь запивать калмыцкий чаем и говорить: ну, как хорошо, как вкусно, как нехорошо.
1: Я начинаю немножко понимать, почему они делают соленый чай. Потому что, смотри, у них много мяса.
0: Конечно, да.
1: А мясо нужно немножечко там с какой-то жидкостью, иначе оно будет сухо. Плюс зачем его солить, если можно сразу в жидкость посолить? То есть получается, у тебя действительно альтернатива этого бульона, как, к примеру, в Чечне я был, когда... Они делают бульон чесночный такой солененький, и вместе с мясом ты его запиваешь, и с как они, клёцки, не клёцки, как они нажимают. В общем, этот из теста просто такие...
0: Да, я понимаю.
1: Такое варёное тесто получается. И вот такая у них тоже. Причем такой же очень похожий и в Дагестане, и в других регионах. Вот калмыки все равно же рядышком там, они же все недалеко от на границе с Каспийским морем. Получается, что у них есть некоторые такие похожие формальности в еде.
0: Но ты истоки не найдешь. Каждый регион, конечно, говорит о том, что родоначальник этого блюда мы, а потом у нас там позаимствовали.
1: Ну, вот то, что ты сейчас рассказал, я в Дагестане пробовал тоже.
0: Вот, например, борцоки, золотистые фигурные лепешки или кусочки теста, обжаренные в кипящем масле. Ну, везде они по-разному называются, но суть почти одна и та же.
1: Да. Тут

0: тут обжаривают, там отваривают.
1: Да. Mm-hmm. Калмыцкий чай, ну, его еще называют джомба.
0: А ты с десертом пробовал его?
1: С десертом? С солененьким опять. Нет, не пробовал, я его пил отдельно. Он для меня был как самостоятельное блюдо. Я его воспринимал как суп.
0: Слушай, ну вот я вспоминаю сейчас свое ощущение от этого ресторана. Я там был в трех ресторанах. Был один такого советского стиля, просто современный. Не помню, как называется. Mm-hmm. В общем, сделали из старого советского ресторана, просто его хорошо отреставрировали в современном таком формате. Там была базовая еда классическая. Во втором ресторане тоже было, там, ну, классика обычная, там борщи и все остальное, как ресторанное. И вот в одном из них мы ходили в местный, прям вот такой вот прям национальной еды, кухни точнее, и было очень много мяса. То есть наш весь стол, он был в разных форматах местных. Это было и вот курдюк, это было и баранина, это было и, как там, лошадина.
1: Нет, конина ты имеешь.
0: Конина, да.
1: Ничего себе, насколько Март не разбирается. Тревел-блогер не разбирается в мясных изделиях.
0: Вот.
1: Нет, это конина, да, конечно.
0: Конина была, причем нарезана по-разному абсолютно. Потом были какие-то кости еще отдельно тоже, мы их там пытались съесть.
1: Знаете, что я хочу сказать? Вот есть, наверное, такая у меня мысль. Я думаю, если я захочу полететь в Калмыкию или поехать, я точно не буду ничего планировать, если я буду планировать пойти точно в ресторан и попробовать местную кухню. На вечер я все-таки оставлю себе такой люфт, чтобы, ну, мало ли что, просто после...
0: Я бы не ходил вечером в такие рестораны.
1: Знаешь, ну, почему? А как?
0: Ну, во-первых, ты наешься утром очень думаешь, сильно, надо, да, тебе будет тяжело спать. Этим. А вот на обед сходить в такой ресторан будет самое то.
1: Ну, в общем, вот так вот.
0: Мы как раз, по моему опыту, мы как раз ехали в место, о котором мы, скорее всего, расскажем уже после перерыва, и мы заезжали в одну семью, у которых там пастбище коней было такое, плюс у них местный такой дом, ты как гость приходишь, там тебя встречают девочки в национальных костюмах, такие все красивые, вот я еще с ними там фотографировался, и тебя садят в такой шатер, где тебе готовят тоже местную еду, всю там варят.
1: Калмыцкий чай, да, опять-таки, да, наливают
0: чай.
1: А ты зелень. Такой, да, конечно, выпью, да?
0: Так вот, было. И вот там в процессе, когда ты едешь в какую-нибудь длинную экскурсию, вот там нормально, ты будешь насыщенный такой, все хорошо, а вот вечером есть такую еду, я никому не советую, потому что это действительно очень жирно и будет тяжело.
1: Ой, ну это на вкус и цвет, товарищи, нет, как говорится. Я бы с удовольствием и вечером это поел. Вообще, на самом деле, нужно понимать, что с собой какие-то надо брать обязательные вспомогательные препараты для пищеварения. Конечно же, после перерыва мы не только будем говорить о еде, хотя о еде, наверное, все исчерпано. Там все понятно. Основные блюда мы сказали. У нас осталось по достопримечательностям пройтись. И по природе, потому что природа, как ты и сказал ранее, это, наверное, да, самое главное, что можно в этом регионе для себя подчеркнуть.
0: Ну вот, собственно, после перерыва мы вернемся к природе.
1: Хорошо, ну давай, у нас есть еще несколько секунд. Давай хотя бы о чем мы будем говорить, расскажи.
0: Безусловно, мы поговорим с тобой о парке тюльпанов. Там даже такой фестиваль есть, фестиваль тюльпанов. Да, отдельно слышал. О нем мы поговорим. Есть Черные земли, это национальный парк, очень красивое место, там тоже особое. Это очень длинное, там долго можно.
1: По-моему, там, ехать, да, там можно, если говорить
0: на
1: в
0: несколько
1: целом,
0: дней, да, прям поехать. Вот мы поговорим с тобой о пустынях. Вот, о животных местных, ну, как бы о розовых озерах, там есть что смотреть. И еще есть одна маленькая особенность, там вода горит.
1: О, это тоже интересно. И я не понимаю, почему. Видимо, что-то интересное.
0: Да.
1: И о том, почему то или иное розовое, тоже есть к этому логичное объяснение.
0: Да.
1: Все это после перерыва. Едем по России. Марк Еремин, Артем Муратов, «Спутник» 91.2 FM.

0: Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь.
1: Шейх Тамир, он с утра нас всех взбодрил. Нету новостей, листаем и зарядку начинаем.
0: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио нижнее подчеркивание «Спутник». Будущее наступает.
2: Будущее за антропоморфными роботами.
3: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
4: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
5: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
6: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
7: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
8: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
9: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
10: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. В ресторане на Кудринской площади в Москве произошел подрыв самодельного взрывного устройства. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Уточняется, что неизвестно, пыталась принести устройство в заведение. Однако охранник ее не пропустил. В результате взрыва он и женщина погибли. Третьим погибшим является один из посетителей ресторана. Тем временем число пострадавших при взрыве возросло до 21. Произошел инцидент ранее сегодня. Как сообщали в Минздраве, 3 человека погибли. Были 15 раненых в результате взрыва с последующим пожаром в центре Москвы. Он произошел в летнем ресторане на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади. Не менее 20 националистов из элитного подразделения ВСУ были уничтожены накануне в результате взрыва на складах боеприпасов украинских сил специальных операций в Хмельницкой области. Об этом сообщили в российских силовых структурах. Собеседник агентства также отметил, что по сообщениям украинских источников доставку боеприпасов отслеживали несколько дней, поскольку взрыв произошел на следующий день после их размещения в одном из промышленных помещений в Хмельницкой области. Иран назвал вопрос прохода судов через Армунский пролив предлогом, который США используют для продолжения атак по Исламской Республике. Об этом сообщает местный телеканал со ссылкой на заявление иранского МИД. Там подчеркнули, что Исламская Республика будет использовать все необходимые средства для защиты своих прав, интересов и нацбезопасности. Ранее телеканал CBS со ссылкой на источники сообщал, что США и Израиль готовят масштабные удары по энергетической инфраструктуре Ирана, и они, возможно, уже в выходные. Энергетики Калининградской области перешли в режим повышенной готовности из-за сильного дождя и грозы. Об этом сообщает пресс-служба компании «Россети Янтарь». Уточняется, что 59 аварийных бригад и 92 единицы техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 19 дизель-генераторов в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов. Ранее сегодня из-за дождя в Калининграде несколько раз останавливалось и менялось движение общественного транспорта. Кроме того, сообщалось о многочисленных ливневых подтоплениях в регионе. Финляндия закрыла проход для зверей в заграждение на границе с Россией. Об этом сообщает местный телерадиовещатель. Ранее стало известно, что страна впервые зафиксировала на своей территории африканскую чуму свиней. Лабораторные тесты подтвердили наличие вируса у дикого кабана в восточной части страны. С начала года, напомню, случаи заражения африканской чумой свиней были зафиксированы в Сербии, Германии, Молдавии, Румынии, Японии и Испании. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей уже менее чем через полчаса. Еще больше новостей, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
11: Дамы и господа, мы готовы к взлету. Пожалуйста,
0: двигайтесь. Едем по России.
12: Ну что, продолжаем. Едем по России, а вернее, если быть точнее, то едем по Калмыкии. Мы сегодня в Калмыкии наблюдаем за прекрасными храмами, едим прекрасную еду, пьем соленый калмыкский чай. Да, Марк, ты должен опять это попробовать и не плеваться. Слушай, мне очень понравилось.
13: Я сейчас, пока у нас был перерыв, читал еще больше про Калмыкию и вспомнил, что вот я думаю, откуда там столько шахмат было. Я вот, у меня в памяти остались такие еще большие фигуры шахматные в парке.
12: А я знаю. Ну, и имя, к сожалению, не запомнил.
13: А вот я, смотри, почитал. Его, короче, действительно называют городом шахмат. Читаю историю. Значит, Кирсан Илюмжинов, который руководил Калмыкии в 93-2010 годах, с 1995 по 2018 год, возглавлял еще и Международную шахматную федерацию.
12: Угу. Вот, и фанат шахмат был.
13: Да, то есть... Там даже есть такое, как еще раз говорю, его называют прям городом шахмат. Там есть даже небольшой квартал с жилыми коттеджами, с дворцом в виде шахмат.
12: А в парке вот эти столы, да, с шахматными, да, да, досками.
13: Ну вот, я же говорю, я их проходил, смотрел, там действительно люди как бы могут играть и с столами. То есть для меня это вот сейчас я почитал и вспомнил на самом деле. Вот, ну что?
12: Ну что,
13: я думаю, идем? Что нам с тобой нужно дальше идти в самое популярное, то, ради чего вообще приезжают в Калмыкию. Это, ну, безусловно, природа.
12: Да, да, природа, о которой мы будем сейчас много рассказывать. Вообще, все, что мы сейчас будем говорить, это находится в черных землях. И туда, ну, просто, да, так не проехать, я так понимаю.
13: Ну, это национальный парк, действительно. Во-первых, там можно затеряться на несколько дней.
12: Да-да-да.
13: Ну, я бы сейчас начал сначала с именно того места, куда обычно люди приезжают, популярное место.
12: Давай начнем с того, как туда вообще попасть. Там же нужно обязательно какой-то пропуск иметь.
13: Ну, слушай, я, честно, мне вообще делали просто так. Нас взяли на машине.
12: Ну, оформлять, короче, его
13: я
12: нужно.
13: Я думаю, там вообще проще всего просто взять экскурсию, где это все уже сделано. Потому что самостоятельно вы вряд ли туда прям доберетесь, потому что...
12: Ну, можно. Теоретически же можно. Значит, если кто можно, самостоятельно, да, хочет туда добраться, знаете... Что делать, это можно, мне кажется, просто в интернете найти об этом информацию и заполнить, ну, какие-то определенные формы.
13: У нас вообще в целом в стране любой национальный парк, любой абсолютно, нужно получить как бы разрешение на прогулку по нему. Вот та же самая Териберка, к примеру, тоже uh-huh. национальный парк. И нужно зайти, прям вбить национальный парк Териберки, и там тебе нужно записаться. В некоторых местах прям ходят, проверяют, в некоторых местах вообще не ходят. Поэтому здесь нужно просто понимать, что в любой национальный парк всегда имеет какие-то свои определенные правила входа. Это обычно бесплатно, но хотя вот я сейчас был в Самаре, мы там ходили в некоторые парки, они были платные. Ну, тут надо смотреть, там было как бы, в принципе, бесплатно, и экскурсии, на самом деле, абсолютно недорогие.
12: Вот. Ну да ладно, давай начнем.
13: Значит, что я хотел бы рассказать. Самое впечатляющее событие, которое обычно происходит в Калмыкии, это фестиваль тюльпанов.
12: Я об нем слышал, да.
13: Да, я когда ехал в Калмыкию и думал про фестиваль тюльпанов, в моей голове это выглядело так. Центр города, много тюльпанов, все их продают, играют какие-нибудь музыканты, какие-нибудь там...
12: Человек в костюме тюльпана раздает флаеры в виде тюльпанов.
13: То есть для меня фестиваль тюльпанов — это вот такое вот действо. Вполне вероятно, там тоже это происходит, но я этого не застал. Вообще фестиваль тюльпанов — это когда в степях Калмыкии весной начинают массово цвести поля огромные тюльпанов. И ты вот не представляешь, наверное, себе, как это вообще выглядит. То есть ты просто заезжаешь в степь, а она вся красная. Вся красная.
12: Но говорят, что многие туристы вот за этим туда в основном ездят.
13: Да, но все либо опаздывают, либо приезжают, когда еще
12: потому
13: не расцвели,
12: что
13: да.
12: Тюльпаны в определенные числа не цветут. Они по погоде ориентируются.
13: Погода, да. И это очень большая проблема. К примеру, я сейчас собирался ехать в Астрахань, а там есть лотосовые поля на Волге. Они там четко. Они цветут с середины июля до конца августа. И ты такой приезжаешь и нормально попадаешь. А здесь действительно проблема. Здесь прям вот угадать четкую дату не получается. Вот я приехал, получается, с некоторым опозданием уже. Хотя по срокам они только-только должны были цвести.
12: Надо сказать, что это начинается в основном с середины апреля.
13: Ну, середины апреля, да, то есть скорее на майские праздники уже обычно не отцветают. Нужно понимать, что они там всего-то несколько дней цветут, там, грубо говоря, то есть, ну, там, чуть больше, может быть, там, недели, две.
12: Я читал статью о том, как человек разочаровался, потому что он приехал, и не обнаружил множество тюльпанов. Ну, а да. Ему друг посоветовал туда приехать. Говорит, там вот вообще бомба. Все в тюльпанах. Да. Он приехал, говорит, ну пару тюльпана вылезло, и все.
13: Нас,
12: в разных местах они еще
13: Нас, к примеру, возили, вообще искали эти места, потому что они уже отцвели практически. И мы выезжали из Элисты, и, казалось бы, нетипичное место, где их вообще не должно было бы уже быть, а там оказалось огромные прям поля такие. А в местах, где не должны были быть, они уже отцвели. Угу. То есть здесь нужно понимать, что действительно нужно прям подгадать это время, погоду, за этим следить и прям приезжать именно в этот момент. Но это выглядит фантастически. То есть я прям сидел в этих тюльпанах, я очень старался бегать там, чтобы их не раздавить, потому что, ну, это прям, не знаю, ковер.
12: Надо было снять ролик, где ты бежишь мимо вот этих маков и смеешься.
13: Это не маки, это тюльпаны.
12: Я Марк. Ой, да, тюльпаны.
13: Я высокие.
12: Марк, я среди тюльпанов. Ты так делал?
13: Маки, они
12: обожаю
13: высокие.
12: Калмыкский чай. И вот так вот упал. Это все в слоумо.
13: Нет, я просто сидел, боялся, конечно, что клещи какие-нибудь подлезут. Ну, в общем, я сидел, фотографировался. Но это прям действительно красиво. Представь, это у тебя вот ковер. У тебя сейчас фотография, кстати, вот стоит здесь.
12: Да,
13: я видел. Это слишком бледно.
12: Да.
13: То есть это жиденькие тюльпанчики. Вот вы, к сожалению, увидите, да? Но то, что у тебя сейчас на экране, это слишком мало. То есть я когда там было прям один на одну. То есть ты понимаешь, что ногу вот так ставишь на землю, и ты боишься, чтобы не раздавить эти тюльпаны. Настолько они насыщенные. Плюс еще есть желтые тюльпаны. И получается, что у вас периодически либо красный ковер, либо желтый ковер. И в некоторых местах там еще они есть пожирнее, побольше. То есть поэтому тут нужно, конечно, их искать. Но мы их искали. Мы проездили несколько мест, их не было. Я прям расстроился, думал, где эти ваши известные тюльпаны, которыми вы тут рекламируете, привлекаете
12: людей? А вот эти известные сайгаки прыгали там по тюльпанам?
13: Нет.
12: Это же антилопы местные, которые очень красиво выглядят. Кто не знает, как выглядят сайгаки, у них такой вот большой нос, они прям комично выглядят, ну, прикольные.
13: Там, смотри, в чем особенность есть одна. Почему мы не увидели сайгаков? Дело в том, что, еще раз говорю, это же национальный парк, и мы приехали весной, когда у них начались все вот эти брачные игры.
12: Так, они играли с ней перед вами.
13: Да, и птицы, и все остальное, и там был запрет на посещение этих мест. Причем мы пытались, у нас были съемки, мы пытались всячески там, да, как-то попытаться туда пробиться, нас не пустили даже поснимать для фильма про калмыкию. То есть настолько с этим тоже все строго. Там строго. Поэтому имейте в виду, что тоже под брачные сезоны не приезжайте, если вы хотите посмотреть черные земли. А, конечно, это великолепные животные, на которые нужно смотреть. Там у них есть определенные свои маршруты, по которым они перемещаются, гиды их знают. Вот, но они далеко.
12: Да, ну действительно, если примерять на себе, я тоже бы не очень был рад, если бы я вот играл с женой, а на меня кто-то со стороны смотрел, какой-то Марк.
13: Там вообще за ними наблюдают на определенном расстоянии, есть смотровые площадки. Поэтому, если что, вдруг ты будешь играться с женой, можешь просто поставить смотровую площадку, если так, то...
12: Ну, в брачные игры лучше не приезжай ко мне. Так, давай дальше. Какое место тебя еще впечатлило в этих черных землях?
13: Ну, давай, там, в принципе, ты берешь экскурсию на день, и ты проезжаешь все эти точки.
12: Прям за день можно все эти точки проехать?
13: Ну, если ты не заезжаешь в национальный парк, прям далеко за сайгаками, то, естественно, ты можешь проехать. Вот что там? Там есть еще Миклетинское розовое озеро.
12: О, да, вот это фотографии, которые я нашел в интернете для того, чтобы понять, что это за озеро. Да, там просто одна сплошная как будто бы соль.
13: Да, как и любое розовое озеро, оно розовеет тоже в определенные периоды. Там же тоже бактерия какая-то, да, которая...
12: Такой оттенок ей придают водоросли и одноклеточные микроорганизмы археи.
13: Что там? Там мостики есть.
12: Мостики есть. То есть в соль ты сразу не наступаешь.
13: Мы заезжали со стороны, где не было туристов. Я еще тогда мог поднимать квадрокоптер, полетать. Сейчас, конечно, это уже роскошь у нас, да? Вот что там? Оно немножечко, вот особенно в жаркие периоды, немножко подсыхает и действительно розовеет. Знаешь, есть вот эти вот, когда по полям вот эта такая трава, которая там перекатывается.
12: Так,
13: это не помню,
12: перекати поле.
13: Ну, да, по-разному. Там похожие они что-то есть, которые тоже такие колючки там всякие крутятся, плавают и тому подобное. Если ты зайдешь босиком в это озеро...
12: А некоторые люди так делают.
13: Да, то есть ты имей в виду, что ты полностью покроешься солью. Полностью. Угу. То есть там было жарко, ты выходишь, и ты весь в соли. Ты можешь пальцы прямо так вот облизывать и прям соль отшкребать от него.
12: Но вдруг какие-то паразиты у тебя на ногах. Тогда точно надо это сделать.
13: Вот, то есть потом мы приехали к точке, где в основном все вот ты сейчас фотографии тоже для себя листаешь, там видишь мостики такие разные. Там сделали такой небольшой мостик вглубь озера, чтобы ты мог идти, и водичка чуть переливается, ты мог прям подоставать эту соль. Там не глубоко.
12: Угу. Особенно, когда пересыхает чуть-чуть.
13: Да, там не глубоко, но то, что там действительно красиво, имеется в виду с розовой частью. Причем, знаешь, розовое озеро, оно переливается от времени дня угу. и от чистоты неба. То есть, если у тебя там дождливая погода, то ты просто практически его не увидишь, розовизну. То есть, он очень хорошо и ярко его видно именно вот в ясную погоду, чуть ближе к закату. Вот мы приезжали туда, и оно было прям вот очень таким хорошим.
12: Класс, фотографии, наверное, прям суперские получаются.
13: Ну да, из коптера, из всего у нас получилось довольно так, ну, красиво, на самом деле.
12: А был ли ты на озере Маныч-Гудило? Озеро Маныч-Гудило тоже моя мечта. Вот я когда-нибудь по-любому посещу. Какая цель вообще пребывания возле этого озера? Посмотреть за сотнями птиц. 200 километров от Элисты. Главная особенность озера – множество водоплавающих околоводных птиц. Здесь можно увидеть больших бакланов, розовых кудрявых пеликанов, краснозобых казарок и другие всякие виды. В общем, мне кажется, как же называются ученые, которые изучают птиц?
13: Птиц?
12: Как они?
13: Хотел сказать спелеологи, но это не они.
12: Нет.
13: Есть еще бёрд-вотчеры. Такое тоже есть.
12: Назовем их так. Ну, то есть для фанатов.
13: Я, честно, не знаю. Я не помню, как называются. Ребята, кто? Напишите в комментариях. Вы же любите писать там, ты сказал не так,
12: я сказал. Я знал. В том-то и дело, что я знал. А вот сейчас забыл. В общем...
13: Тебя поправят сейчас, не переживай.
12: Да. За розовыми птицами туда понаблюдать. Вообще розовые оттенки, я так понимаю, для черных земель это такая тоже прикольная особенность.
13: Это, братья, черные земли, розовые озера, красные тюльпаны, то есть уже можно сказать про регион определенные свои какие-то такие ощущения яркости.
12: Да, класс, класс.
13: Дофаминовый регион, сейчас можно так называть, да. Вот. Что еще хочется рассказать? Я был там тоже на территории черных земель, получается, есть поющие барханы. Это тоже в национальном парке. Вот там платный вход, там 200 рублей нужно платить, и тоже нужно получить разрешение. Я ожидал, честно тебе скажу, я ожидал там прям пустыню, прям огромную вообще. Оказалось совсем по-другому. Там немного совсем песков, такая гуляющая пустыня. Почему? Потому что ветра, и они туда-сюда идет, там ходят.
12: Вот эти кусты опять летающие, перекати поля.
13: Да, да. И там, на самом деле, ну, как бы честно тебе скажу, мне было странно. Причем я был в пустыне в Марокко, где пустыня Сахара начинается. Я прям понимаю, что такое пустыня. Здесь,
12: ну, ты песок. Говоришь сейчас о самой великой пустыне.
13: Вот там начало. Марокко было начало. И вот здесь я такой думаю, ну, там тоже будут, наверное, какие-то такие пустынные места. Причем надо трезво говорить, что они действительно там такие есть, но ближе к Каспию. Вот, надо далеко ехать. Вот. А если мы говорим про ближайшую точку, они находятся вот там в 25 километрах от поселка Адык, и там как раз даже асфальт проложен до этих барханов.
12: Ну, ты слышал, небольшие... как поет песок? Вот, ну, не зря же называют поющие барханы.
13: Там ветер дует, и получается он издает такой...
12: Есть, знаешь, такой звук?
13: Звук такой. Ну, он от ветра.
12: То есть ты слышал?
13: Ветер, порыв идет.
12: Я понимаю, от чего поют эти барханы.
13: Они поют лучше, чем ты, да.
12: Но ты меня еще не слышал в караоке. А, кстати, ученые, которые изучают птиц, орнитологи. Вот видишь, как я вспомнил.
13: Это ты исправился, да? Пока я это рассказывал, ты решил посмотреть.
12: Слушай, ты говорил о том, что вода горит кое-где. Это что такое вообще? Горящий источник?
13: Там тоже, да, такая же картина. То есть, если мы пески, это 25 километров от села, а в 17 километрах, получается, есть необычное очень явление. Это горящая вода. Причем, чтобы ты понимал, ты берешь спички, вот, подходишь к этому, а там, знаешь, просто труба, и из трубы течет вода.
12: Вода.
13: Просто такую скважину сделали, там поставили трубу, это в советское время еще делали, и из него идет вода.
12: Ну и что там такое находится, ну, в химическом составе?
13: Ты просто ее берешь, спичку поджигаешь, она вспламеняется, газ.
12: И насколько долго
13: просто
12: это
13: газ.
12: Все горит?
13: Очень
12: это долго,
13: сгорает.
12: Пока не потушишь, или оно само по себе?
13: Не, она быстро очень загорает, потому что вода, аж новая партия подходит, там как происходит? Вода постоянно выбивается наружу, вокруг воды образуется газовое такое облако, да, то есть оно потом рассыпляется, новое приходит. Получается, что ты, поджигая, вот это газовое облачко вокруг воды, оно просто быстро прогорает. Прогорает буквально за долю, там, за секунды. Такая вспышка получается. И потом тебе нужно подождать, пока новый такой поток воды наполнит эту такую вот газовую оболочку вокруг себя. Опять поджигаешь, она опять начинает вокруг тебя
12: гореть.
13: Я
12: понял, из-за чего-то. Из-за того, что там находится метан.
13: Ну да, там, насколько вот я помню, нам гид рассказывал, я честно могу сейчас ошибаться, возможно, это неправдивая история. Из-за того, что в Калмыкии было большое количество разных животных, и там в свое время... по-моему, хотели сделать для них типа водопоя что-то. И как раз вот эту воду пробурили, скважину, она начала как бы вытекать, и оказалось, что в ней метан. Вот, и поэтому...
12: Не
13: там,
12: попить.
13: Да, и поэтому там не в одном таком месте есть скважина, там где-то еще, по-моему, такие тоже разрывали. Но это просто, я не знаю, как тебе объяснить, просто такая металлическая труба торчит, с нее идет вода, Ты просто поджигаешь, и вода горит.
12: Много ли мы знаем таких источников, где поднесешь спичку, и все загорается? Ребята, уже ради этого стоит туда полететь или поехать на поезде. Смотри, знаю я, что там где-то в Черных землях находится священное дерево, одинокий тополь.
13: Я не о нем.
12: Ты не видел эти фотографии?
13: Нет, мне гиды про него рассказывали.
12: Среди пустыни, там, где люди и не надеются встретить какое-то растение даже ростом с тебя, ну, самого человека, стоит огромный тополь, просто одинокий.
13: Ну, вот я сейчас фотку смотрю, да.
12: Да, памятник природы регионального значения, между прочим, и по легенде дерево посадил буддийский монах в 1846 году. Вот, и был какой-то ураган, по-моему, в 25 году, не так давно, и там вот эти крупные ветки посносило, но он стоит, живет, и говорят, что кроны восстановятся со временем, все будет в порядке. В общем, возле этого такого природного памятника стоит фотографироваться, и вообще там и молятся некоторые.
13: Ну, вот я смотрю его фотографии, возможно, мы его где-то проезжали, но мы не заезжали туда.
12: Его считают священным.
13: Бедный, ну, естественно, прикинь, там одинокий бедный тополь стоит.
12: Ну, вокруг скамейки, смотри, можно там сделать, посидеть.
13: Да. Ты представляешь, какие там ветра?
12: Ветра, вот, да.
13: И представь, что с этим бедным тополем, как он вообще действительно там держится, выдержал это все. Вот. Ну, что могу сказать?
12: Приходите, ну, обязательно, да, обязательно можно поехать туда и посмотреть, как вот равнина, ничего нет, ничего большого не растет, и большой одинокий тополь.
13: Ну вот, что еще мне там приметилось, то есть это вот если во многих регионах, когда приезжаешь, там обычно коровы, где-то барашки пасутся, да там еще кто-нибудь, а там очень много верблюдов.
12: Угу.
13: Причем верблюды необычные, верблюды двукорбы, такие мохнатые все. И вот мы когда приезжали вот перед экскурсией в точки, о которых мы говорили с тобой, там вот это поселение, и нам проводили мастер-класс катания на верблюдах. Вот там, представляешь, у них, значит, смотри, что есть. Чтобы подняться на верблюда, соорудили специальные такие устройства, то есть как бы лесенку такую деревянную. Напоминает этот, вот дед машину свою завозил в гараж, и была яма.
12: Так.
13: Вот нечто похожее, только когда заводят верблюда, ты на него садишься.
12: А как он оттуда задом потом сдает?
13: Он может вперед-назад. Ну, местные, конечно, они могут на него запрыгнуть, но в большей степени для вот типа туристов, как нас, обычно его вот так заводят, ты садишься и там катают.
12: Ну и как, удобно сидеть на верблюде?
13: Ну, ты между бугорками садишься, и тебя как будто сзади придерживают, а спереди ты держишься бугорок. То есть вполне себе довольно интересно.
12: Ну и насколько долго можно так гулять на нем?
13: Ну, не знаю.
12: Некоторые пустыню пересекают.
13: Я не знаю. Мы так, ну, сколько минут, 10 покатались, и все, мне достаточно было.
12: Но мне кажется, вот это чувство детства, да, когда ты садишься на какое-то животное большое, и вот я только в детстве на верблюде, у меня есть фотография черно-белая, где я в детстве сидел на верблюде. Все, на этом мои контакты с верблюдом заканчиваются.
13: Слушай, ну, во-первых, давай откровенно, где мы с тобой привыкли вообще в целом в повседневной жизни видеть верблюдов? То есть мы, когда там в школе учились, верблюды — это где?
12: Запад,
13: это где-то,
12: да.
13: Где-то где-нибудь там в пустынях, в какой-нибудь там Африке, там где-нибудь далеко, где...
12: В арабских странах.
13: Да, в арабских странах, вот там верблюды. Откуда в России вообще могли быть верблюды? Они вот, пожалуйста, у нас есть. Получается, что, если так по истории сейчас почитать, вот они появились в 17 веке с переселением предков калмыков, их тогда называли ойратов, из Джунгарии. Вот так. То есть кочевой народ, он привел с собой вот этих двугорбых верблюдов. Их еще, знаешь, как называют? Бактрианов. Вот так.
12: Угу.
13: Вот я сейчас на минутку, я не с головы беру, ребят, я читаю тоже, потому что самому параллельно интересно, как они там появились. Вот, из Центральной Азии их сюда привели, вот. Поэтому сейчас там достаточно крупные.
12: А где их можно увидеть? Прямо в Черных землях они сами по себе гуляют? Или это прям для туристов специально, чтобы покататься?
13: Нет, ну, смотри, гулять я не видел гуляющих свободно верблюдов, вот как просто на
12: пастбищах
13: диких, да. Я все-таки видел они все при поселениях, поэтому ты, когда будешь ехать на Черные земли, скорее всего, вас завезут на экскурсию к верблюдам, они прям лежат такие, ты там погладить их можешь, они тебе плюнуть могут еще тоже, надо не забывать.
12: Да, верблюды могут. Так, ну, если вообще продолжать говорить о достопримечательностях, и не только природных, есть такой памятник, который называется «Исход и возвращение».
13: Я что-то припоминаю, но вот честно, я...
12: Да, он находится в Элисте, 9-й микрорайон, 25-Б, даже есть точный адрес. Во время Великой Отечественной войны калмыцкий народ заподозрили в коллаборационизме с немцами, и зимой 43-44 года все мирное население депортировали. Угу. И потом, конечно же, спустя много лет, это, по-моему, уже развал Советского Союза, понятное дело, что сказали, что нет, все это выдумки были, и что этого на самом деле не было. Но монумент очень большой, памятник очень величественный, и он очень необычно выглядит. И, конечно, грустная история, если вдаваться в подробности, здесь мы, наверное, этого делать не будем. Почитать можно, очень интересно, очень интересно. Сфотографироваться возле него и вообще просто побыть возле него. Большая такая энергетика очень мощная.
13: Ну, там, честно говоря, от многих таких объектов, вот и про буддийский храм, там везде есть своя определенная энергетика, и даже в этих же черных землях тоже есть своя энергетика. Вот я бы, знаешь, еще вот затронул, мы с тобой вначале сам говорили про парковую зону, вот парк Дружбы называется, и там еще есть одно место по пути, когда ты идешь к водопаду с лотосами, когда ты идешь туда в центр гуляя, там, получается, ты будешь проходить, это одна из достопримечательностей парка, это Золотые ворота.
12: Золотые ворота, я слышал о Золотом всаднике.
13: Ну, там тоже, всадник там тоже есть, Золотые ворота. Ну, это такое деревянное сооружение, в которое ты проходишь, да, ну, буддийское, опять же, такое, со своей символикой, с определенной своей этой частью, там желтые крыши такие тоже изогнутые. Ну, как бы такой объект, который ты в любом случае не пройдешь, когда будешь гулять вот по вот этой аллее героев и этому парку Дружбы, поэтому тоже на него обрати внимание, если вдруг поедешь. Что я вообще хотел про Калмыкию рассказать, точнее, сказать такие общие выводы. Я был там 3 дня.
12: Всего лишь.
13: По ощущению, как будто бы 3 дня маловато, мне хватило.
12: Маловато, мне кажется. Ничего себе. Я бы только 2 дня на природные вот эти достопримечательности потратил.
13: Ну вот, наверное, если бы я приезжал не в время, когда был там брачный период, да, у животных, да, наверное, действительно можно было приехать подольше. Плюс мы общались там с ребятами, с которыми познакомились очень хорошо. Кто-то даже подписчик-то мой. Они еще приглашали приехать чуть попозже. То есть, когда брачный сезон закончится, там можно прям было выехать к Каспийскому морю и действительно там увидеть огромные барханы, пустыни и верблюдов в более свободной среде. Ну, как мне, по крайней мере, говорили. То есть, наверное, с таким посылом там действительно можно приехать на недельку. Ну, там, дней на 5. Вот. Если ездить только на фестиваль тюльпанов, то давай откровенно, ну, 2-3 дня тебе точно достаточно. То есть один день ты гуляешь просто по Элисте, второй день все эти достопримечательности, которые я тебе сегодня рассказал, да, вот мы обсуждали, они все в рамках одного дня доступны. То есть ты из города выезжаешь, едешь там через степи, заезжаешь там к верблюдам, едешь, ну, вот если моя хронология была такая, верблюды, пустыня, потом Розовое озеро, потом горящие источники, потом обратно в город. На следующий день мы походили по городу и поехали на тюльпаны смотреть.
12: Посмотрели а как тюльпаны. Же гастродень? Гастродень, вот ты...
13: Вечера.
12: Ну... Целый день ходишь и ешь. Ну, классно нет. Же. Нет?
13: Ну вот я, мы в одной семье мы заехали в обед, да, нас покормили там своей там, национальной кухней. В другой мы приехали вечером. В третьем мы приехали, получается, там уже под конец. Да, ну там сколько, 3 дня это у нас было. Ну и как бы все. Вот. Ну, может, мы так еще были в таком ограниченном количестве времени, потому что нам нужно было ехать в Волгоград обратно, да, и в то же время. Ну, а, знаешь, что я еще заметил? У таксистов там есть своя определенная манера вождения.
12: Так.
13: Как и у всех там и на Кавказе. Чтобы
12: задом наперед ездить.
13: Ну, в том числе, да. Но у них, знаешь, что я заметил? Они на лобовое стекло вешают рулоны такие с тонировкой. Угу. То есть не тонируют лобовое стекло, а... Ну, как ролеты в квартирах у нас, они брут опустили, брут подняли, потому что там супер яркое солнце, да, и очки даже не спасают. То есть они идут с этим тонировкой и в очках. Вот, и выгорает абсолютно все в автомобиле, поэтому даже были случаи, когда там просто плавилась под лобовым стеклом торпеда.
12: Ну, там где-то же есть точка, где зафиксировано на солнце плюс 70. На
13: ну, солнце. Скорее всего, будет такое, вероятно, в где-нибудь степях на все 100% может быть такое.
12: Да, друзья, поэтому крем обязательно солнцезащитный с собой нужно брать. Ну, что мы выяснили?
13: SPF 285, да?
12: Ну и препараты для желудка, чтобы обязательно пищеварение не нарушить. Друзья, обязательно нужно посетить этот регион. Помимо прекрасной архитектуры, храмов буддийских, вы можете, конечно, увидеть прекрасную природу и замечательных животных не в брачный период, потому что в брачный период вы их там не посмотрите. Обязательно путешествуйте, узнавайте многое, а Калмыкия — это определенно тот регион, который попадает в этот замечательный список. Едем по России.
13: Марк Еремин, Артем Муратов, 91.2 FM. До следующей субботы.
11: Мама, да с вами готовы, пожалуйста, приедите.

0: зарядку начинаем.
1: Зарядка с Шейхом Дамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Законопроекты для борьбы с дипфейками. Контекст. Поддельные видео, аудио и изображения, созданные с помощью нейросетей, стали огромной проблемой. С их помощью совершают мошеннические действия, занимаются шантажом и вымогательством, кибербуллингом и травлей, влияют на общественное мнение и политические процессы, страдают информационная безопасность, биржи и рынки. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что ведомство участвует в создании законопроектов по противодействию преступлениям, совершаемым с помощью информационно-коммуникационных технологий. СКР в работе по созданию правовой базы для борьбы с дипфейками сотрудничает с профильными министерствами. Это позволит решить целый спектр проблем, связанных с неправомерными действиями в цифровом пространстве. Мировой опыт борьбы с незаконным контентом богат и разнообразен. В КНР и других странах маркировка ИИ-продукции обязательна. В Южной Корее функционирует база данных для обнаружения дипфейков. В Европе закон о машинном разуме называют избыточным, а в Сингапуре нормы по защите граждан и организаций от лжи и манипуляций в интернете сулят нарушителям суровое наказание. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве полночь, в Ереване час ночи, в Хабаровске 7 утра, в студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Стали известны новые детали взрыва у кафе на Кудринской площади Москвы. Туристический самолет рухнул в Перу, есть погибшие. На Земле в течение ближайших суток может произойти магнитная буря. Подробности далее. В ресторане на Кудринской площади в Москве произошел подрыв самодельного взрывного устройства. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Уточняется, что неизвестная пыталась принести устройство в заведение, однако охранник ее не пропустил. А в результате взрыва он и женщина погибли. Третьим погибшим является один из посетителей ресторана. Тем временем число пострадавших при взрыве возросло до 21. Произошел инцидент сегодня. Как ранее сообщали в Минздраве, 3 человека погибли, 15 ранены в результате взрыва с последующим пожаром в центре Москвы. Он произошел в летнем ресторане на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади. 13 человек погибли в результате крушения небольшого туристического самолета на юге Перу. Это передает агентство Reuters со ссылкой на местный телеканал. Как отмечается, на борту самолета находились 11 пассажиров и 2 пилота. Других деталей происшествия пока не приводится. Врачи Курска помогут жителям Курской и Брянской областей, пострадавшим при атаках ВСУ. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. Он отметил, что в ходе атаки вражеского дрона в Курчатовском районе ранена женщина. Ее доставили в Курскую областную больницу. Он также уточнил, что в больницу обратился мужчина. Он накануне от удара дрона получил акубаротравму в Брянской области. Число туристов, посетивших Анталию по итогам года, может снизиться на 1 000 000 человек из-за геополитической обстановки, так считает председатель Ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавлаглу. Он отметил, что по итогам второго квартала число принятых курортом туристов снизилось на 9%. Ситуацию за 7 месяцев чуть улучшили показатели июля. Курорт посетили более 8 миллионов отдыхающих. Анталия за прошлый год приняла более 17 миллионов туристов, установив этим самым новый рекорд. Как уточнялось, больше всего иностранцев, почти 4 миллиона, прибыли из Российской Федерации. Энергетики Калининградской области перешли в режим повышенной готовности из-за сильного дождя и грозы. Об этом сообщает пресс-служба компании «Россети Янтарь». Уточняется, что 59 аварийных бригад и 92 единицы техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 19 дизель-генераторов в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов. Ранее сегодня из-за дождя в Калининграде несколько раз останавливалось и менялось движение общественного транспорта. Кроме того, сообщалось о многочисленных ливневых подтоплениях в регионе. Магнитная буря ожидается на Земле в течение ближайших суток с вероятностью 75%. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По его словам, причиной этому может стать корональный выброс массы, произошедший на Солнце 30 июля. Начало магнитной бури, как уточняется, прогнозируется во второй половине ближайшей ночи, а ее продолжительность составит 6-9 часов. При этом на возмущение геомагнитного поля сохранятся до конца воскресенья, а также в первой половине понедельника. Это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей уже менее чем через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Секс, культ, просвет.
0: Добрый вечер. В эфире «Секс, культ, просвет», а за окнами у нас август, последний месяц лета. В эфире Вика Никифорова, драматург и писатель, и журналист Лена Караева. И сегодня мы обсуждаем, что такое русскость. Вообще, существует ли русскость, существует ли этот культурный код, этот психологический код, существует ли русскость, и кто на самом деле продвигает этот тезис, и если да, зачем это делается, если нет, почему это не делается. Короче говоря, вас ждут 52 жарких минут споров и обмена мнениями. А начать мы с Викой решили вот с чего. К сожалению, новость не очень веселая, даже, сказала бы, грустная. Скоропостижно скончался один из идеологов новой русской кухни, прекрасный наш публицист, замечательный шеф-повар, человек, который жизнь положил в буквальном смысле слова для того, чтобы русская кухня стала известной, популярной. И вообще он ее продвинул на самом деле, сказав, что она уникальна и прекрасна. Это Максим Павлович Сырников. И вот, собственно, с обсуждения его вклада, который остался всем нам, его 15 книг, его идей, его фестивалей, его, в общем, неустанного подвижничества, мы с вами и начинаем этот разговор и наш сегодняшний выпуск. Вика, что ты по поводу Сырникова и того, что он сделал, думаешь?
3: Слушай, он отменил как раз вот все эти споры насчет того, что такое русскость, возможно ли она. Я вот сижу как русский человек и прям, честно говоря, обтекаю таких вопросов. Извините, вы подвергаете сомнению мою идентичность, русскую идентичность, которой больше 1000 лет? Вот серьезно. Ну, он, как раньше, отменил вот все эти вопросы, да, он зачеркнул эти вопросительные знаки и поставил там точку, закрыл эту тему. Он создал вот культ этой русской кухни, определил ее как одну из главных составляющих нашей вообще национальной идентичности, да? Потому что я прекрасно помню 90-е годы, вот я тогда уехала во Францию, а у нас тут в России, ну, русской кухни не было вообще. Я помню какое-то толковище критиков журнала «Афиши», которые решили исследовать русские рестораны где-то вот в 90-е годы. Они по ним пошли. Ну, они просто ухахатывались, они стебались, они говорили гадости неимоверные. Типа, они пришли в ресторан и говорят: «О, как здесь воняет! Это настоящий русский дух, здесь Русью пахнет». Вот эту мерзость даже противно цитировать. Но это были ведущие критики ведущих художественных изданий города Москвы. Да? Вот так они отзывались о русской кухне. И Максим Сырников, как какой-то Дон Кихот, просто кинулся на все эти мельницы. И что самое удивительное, он практически в одиночку добился своего. Он добился того, что сегодня все гламурные рестораны имеют линейку русской кухни, что те рестораны, которые получили у нас еще там до всех событий звезду Мишлен, они как раз специализируются на русской кухне, что русская кухня стала супер-трендом, нашим супер-фудом, и мы теперь и готовим по этим рецептам, и мы ходим в рестораны пробовать это все. И это создал, в принципе, один человек, такой вот, ну, скромный. Для меня Сырников всегда вот как-то на две ипостаси раздваивался, да. С одной стороны, он был острый, яркий интеллектуал, полемист, он спорил со всеми, он отстаивал очень в интернет-пространстве везде, значит, русскую кухню, да. А с другой стороны, я включала время от времени передачу «Монастырская кухня» на Аспасе и видела добрейшего человека с ангельскими глазами, который создавал такую прекрасную атмосферу своей передачи, что мне хотелось просто ее бесконечно вот так на репит поставить, чтобы она шла. Я бы ходила там по комнатам, занималась домашними делами, и просто она бы шла. И какие-то рецепты я бы записывала. Но главное, вот Сырников невероятную доброту создавал в этой передаче. Вот если ты видела, да? Смотрела как-нибудь?
4: Я не смотрела кухню? Программу, но у меня есть несколько его книг. Книга о русской полезной кухне, о русской полезной пище и так далее. То есть на самом деле... Я все-таки хочу тут как бы немножко поставить точки над «и». Конечно, дискуссия была не в 90-е, а в нулевые, Вика. В 90-е...
3: Попозже уже, да?
4: Конечно, да. В 90-е, вот когда афиши, вот когда вот это вот все, вот когда, значит, мы такие европейские, и вообще как это здорово, и мы в кружевных трусах, значит, бегаем по ресторанам и ужасаемся тому, насколько, например, да, русские блюда, приготовленные из русских продуктов, там, я не знаю, тяжелы для наших нежных желудков.
3: То есть ты помнишь вот это? Дискуссию, да? Она тогда запомнилась всем.
4: Я уже была во Франции, но поскольку я, в принципе, интересуюсь гастрономией и кулинарией, я волей-неволей обо всем этом читала и ужасалась.
3: Значит, да прости, речь-то шла тогда не о гастрономии, кулинарии, а о том, что русские — это такие ничтожества, да, которых все воняет. Плошно
4: суглинок.
3: Да, суглинок, откуда там выползли из ничтожества, и там должны оставаться. А их надо сверху заваливать роллами, пиццами, вот этим вот всем.
4: Да, дело в том, что, в общем, это все от Александра Ивановича Герцена идет, который там нам говорил, что патриотизм — это не только рыгать, значит, квашеной капустой в грязные бороды, да. Значит, он сам был интеллектуалом и, в общем, русским человеком. Поэтому его неохватность, она спровоцировала очень многое в отношении нашей культуры. Но что я хочу сказать, что на самом деле, конечно, русская кухня, вне зависимости от желания этих самых критиков ее не видеть, она существовала, потому что в 14 лет, когда мы с мамой путешествовали по русскому северу, были в Новгороде, в Пскове, там были прекраснейшие рестораны русской кухни, где готовились в русских печах, там замечательное, так сказать, мясо, мясы в чугунках. У нас в доме было несколько чугунков, которые, значит, мама регулярно использовала для того, чтобы поготовить потрясающие тушеные блюда по этой русской технологии, когда температура уменьшается, а не увеличивается. Был же Вильям Васильевич Похлёбкин, который написал «Кухню народов нашей страны», и там глава о русской кухне была самой обширной, самой подробной, самой интересной, и написанной с удивительной любовью. Короче говоря, был мир, вот тот самый маленький, но он стремился быть большим, где вот придуманы, значит, там скороходы и все остальное, и был мир прекрасной русской кухни, которая по-прежнему существовала, и пекли все эти калитки и так далее. Вот мне так кажется.
3: Ее не существовало в информационном поле. В информационном поле сидели люди, которые вот буквально издевались над этим, над всем. Ну, впрочем, что там далеко ходить? Сейчас иногда продолжаются эти попытки издевательств. Я тут видела удивительную передачу по Первому каналу, где показывали вроде бы традиционную в русском духе свадьбу, которую должны были организовать для людей, да? И там пригласили дизайнера, которая сказала: ну, как мы оформим? Значит, голый стол, на него газеточку набросаем, вяленую сушеную рыбу, да, расставим там, вот такое вот все. Я была в шоке абсолютно. И действительно, нашли деревянный дом красивый, окруженный прекрасным ландшафтом, да. Действительно, положили какую-то вяленую рыбу, украсили как-то предельно уродливо. И вот это был такой, ну, глумеж, да, такой смех, типа, о, вы русские, вы так смешно празднуете свою свадьбу, так плохо, так некрасиво. К сожалению, вот эта традиция самоненависти, она то сильнее разгорается, то слабее, но она никуда не девается. И я хочу отдать должное потрясающему мужеству Максима Сырникова, который, вот, будучи питерским интеллигентом, противопоставил себя всему этому накату, всему этому нахрапу и сказал: ребята, все в порядке. Русские есть, своя кухня у них есть, и давайте разбираться, в чем ее суть, и давайте разбираться, в чем разница между калитками, перепечью и так далее, как делать разные начинки, как это все делать в настоящей русской печи, как томить вот это вот, как тушить. И он напомнил нам, что мы есть, что вот это вот все у нас есть. И теперь действительно, ну в какой город не приедешь, там, не знаю, от Суздаля до Ростова, там, до Плёса, до Тарусы, везде будут прекрасные фирменные рестораны, кафе и простые совсем рестораны, совсем вот буквально вот только что сделаны, где тоже люди будут раскапывать какие-то интересные местные русские рецепты и показывать нам все это невероятное богатство. Потому что у нас, я, честно говоря, более сбалансированной кухни по вот жирам, белкам, углеводам, по вот этим полезным белкам, которые мы добываем из рыбы и мяса, я, честно говоря, более полезной кухни просто не знаю. Более приятной русскому желудку я тоже кухни не знаю, потому что, ну, те же, например, французские экзорсисы, я когда пытаюсь их воспроизвести на кухне, я сразу понимаю, нет. Я смотрю, когда там, не знаю, какое-то банальное картофельное пюре делается, и французы туда кладут столько сливочного масла, что, я не знаю, там, половина картошки, половина сливочного масла. Нет, это невозможно. Но это не для нас. Это... У нас есть какие-то свои традиции, и очень интересно их изучать. И очень здоровски, что у нас вот этот вот интерес к русской кухне, он пошел развиваться параллельно с внутренним туризмом. Как у нас внутренний туризм показывает, да, вот этот невероятный прирост каждый год, да. То есть люди едут, в том числе за гастрономическими штуками там. А чем вот нас побалуют сегодня в Новгороде? А чем нас побалуют в Нижнем Новгороде, да? Потому что, казалось бы, два разных города, два близких, да, русских города, но такие интересные разные традиции. По-моему, это очень позитивно, и мне не хочется говорить о Максиме Сырникове в прошедшем времени. Он был верующий христианин, верующий православный человек. Я думаю, сейчас он показывает ангелам в раю, как правильно печь вот эти вот шанешки, да, вот как правильно делать блины, как сырники правильно делать. У него был прекрасный рецепт сырников от Максима Сырникова. Ты не пробовал приготовить?
4: Нет, я не пробовала, потому что я, в общем, к сырникам отношусь не очень. Очень хорошо, поскольку я люблю творог, русский свежий нормальный творог в натуральном виде есть. А вот все, так сказать, дальнейшие экзорсизы, положить муки и так далее, я отношу на долю, чтобы замаскировать вкус. Это такой немножко советская история, советский дефицит. Взять поменьше творога, взять нежирного творога. Я не буду сейчас уходить в рецепты, я скажу вот следующее. Дело в том, что поскольку вот эти критики во множественном числе и в безымянности, а люди, как правило, очень необразованные, они путают или советскую кухню, которая действительно была скудноватой по целому ряду причин, которые я сейчас не хочу, так сказать, вникать, с русской кухней. Ничего прекраснее, роскошнее, чем русская кухня, не существует. Товарищи, я выхожу у своего метро университета в 9 вечера, и у меня там три магазина, которые торгуют самым дорогим деликатесом в мире – черной икрой. То есть я могу... Поздно вечером, если я была бы беременна, я просто непрерывно покупала эти баночки, просто купить и сожрать. Эта икра появляется на прилавках самых изысканных парижских бутиков только раз в году во время Рождества и Нового года. Во все остальное время она абсолютно недоступна потребителям. Не потому что ее нет, а потому что она экстремально дорога.
3: Дорогие слушатели, я не так богата, как Лена, и не могу каждый день есть черную икру, скажу честно, она дорогая. Поэтому я вернусь к сырникам. Лен, я с тобой не соглашусь. По-настоящему сделанные сырники, в частности, по рецепту Сырникова, это наш отечественный чизкейк, который лучше любого чизкейка. Там чуть-чуть муки, ее совсем немного кладется, и чуть-чуть сахара, они снижают вот эту кислоту творога, которая далеко не всеми переносится и далеко не всем желудкам полезна. Получается супер диетическое полезное блюдо, потому что вот эта вот острота снимается, да, кислинка вот эта вот уходит, такая тяжелая, да, и потом ты можешь на эти сырники хоть сметану, хоть варенье, хоть что. Главное соблюдать вот эти нежные, деликатные пропорции. Не надо валить туда муки, конечно, как валили в школьной столовой в наши с тобой детские годы. Да, не надо столько муки туда валить. немножечко муки припудрить ее буквально, да, немножечко сахарку, вот так вот снять вот эту вот кислинку, чуть-чуть обжарить и потом запечь, чтобы так это пропеклось. Это восторг, это не отдам сырники тебе
4: а
3: никогда.
4: А я не отдам тебе рязанский творог, который я покупаю, ну не отдам ни за что. Какие творожки-то ты мне парила мозги по поводу... Только деревенский творог, потрясающий, вот с этими прослоечками сливок. Это невозможно вкусно. Я тут посмотрела цифры и всякие статистические данные. Дело в том, что у нас на 30% выросло потребление местных фермерских продуктов. Спасибо вам, сердечное, Максим Павлович Сырников, за то, что вы продвигали идею местных продуктов, русских продуктов и питания по временам года.
3: Я не понимаю, как от этой прекрасной небесной темы, собственно, небесных сырников, небесного сырникова, как нам переходить к довольно омерзительной теме Зеленского и его вояжей в Британию, в США. Лен, ты придумала переход какой-нибудь?
4: Я придумала переход, потому что Зеленский отказался, и Украина отказалась от своих славянских русских корней, нацепила старые полиэстерные кружевные трусы и побежала вслед за Евросоюзом, который ее все время использует как, ну, такую завалящую какую-то, так сказать, публичную девку. И я смотрю на происходящее с жалостью, и я хочу напомнить, что вот нынешняя повестка американо-украинских отношений, особенно Трампа и Зеленского, она на самом деле насыщена злопамятством Дональда Трампа, потому что Зеленский был тем человеком, который подвел его не под монастырь, но под первый импичмент в 2019 году. Так, на секунду. Поскольку он разгласил детали разговора с Трампом, соперники Трампа к этому прицепились, дело пошло на слушание в Конгресс, ну и дальше нам вся механика известна.
3: Но что меня не перестает поражать, это несмотря на то, что Трамп действительно Зеленского терпеть не может, и, в общем, это было продемонстрировано, его там заводили через черный ход в Белый дом, все это достаточно сухо проходило. Но несмотря на это, Зеленский, как вот лицо европейских элит, он продолжает на Трампа оказывать давление вполне себе успешно. Тут в чем суть? Уже с момента пришествия Трампа, значит, в Белый дом, наша дипломатия очень успешно, героическими усилиями добивается невозникновения коалиции США и Европы для того, чтобы напасть на Россию. Вот мы разбиваем эту коалицию всеми возможными средствами, и нам это замечательным образом удавалось. Но, конечно, это тяжело, и прессинг продолжается. И Европа продолжает, вот, юзая Зеленскому как свою эту куклу, в которую, извините, руку вставили, да, Европа продолжает давить на Трампа с целью втащить его в войну против России. Мы видим, что он упирается, но интересно, что никаких решительных действий он сделать не может, как будто он связан по рукам и по ногам. Мне Трамп часто напоминает вот Гулливера, который просыпается на острове Лилипутов и не может пошевелиться, потому что каждый волосок его привязан к колышку, и он не может вообще даже ни рукой, ни ногой пошевелить. Казалось бы, лилипуты такие

0: меню. Но надо отдать должное Зеленскому. У Трампа появился мощный рычаг воздействия на Москву. Тебе не кажется, что это? Ну, успех этого киевского... Ой, я не хочу плохие слова употреблять в эфире.
1: Фанфарона.
0: Ну, нет, это слишком мягко. Киевского... Черт, у меня какие-то абсолютно неприличные слова лезут. Плохого человека, убийцы, террориста.
1: Редиски. Но дело в том, что...
0: Да он людей убивает. Какой же там?
1: Я не думаю, что это Зеленский. Я думаю, что это атлантистские элиты. Я не думаю, что Зеленский самостоятельно. Я не думаю, что Зеленский приходит к Трампу с абсолютно самостоятельными, эксклюзивными, выработанными им и его командой, с позволения сказать, решениями.
0: Я этого и не говорила, Лен. Я говорила, что он лицо европейских элит. Согласна с тобой полностью.
1: Дело в том, что он не столько лицо европейских элит,
0: сколько
1: рычаг.
0: Сколько неприличная часть тела, извините.
1: Сколько рычаг этих европейских элит. И вообще, на мой взгляд, не существует сегодня никаких самостоятельных европейских элит. Давайте будем честны. Существуют атлантистские элиты, существуют национально ориентированные элиты. Точно так же, как они существуют в Америке. Есть элиты, которые глобалисты, а есть элиты, которые, наоборот, изоляционисты. Так вот, атлантистские европейские элиты используют Зеленского так, как они считают нужным, позволяя ему воровать миллиардами. Трамп, отдавая себе отчет в том, что Зеленский отвратительный, тем не менее идет на выполнение каких-то своих обязательств, которые когда-то он брал или брали какие-то предыдущие или сегодняшние элиты. Я не думаю, что Трамп делает что-то, что невыгодно ему. Вот тут у меня как раз с тобой тотальное несогласие. Я думаю, что Трамп, конечно, самостоятельный политик, но я думаю, что просто он политику ведет через экономику, а не через политику-политику. Он же сказал, а мы продаем НАТО оружие, мы получаем деньги за поддержку Украины. То есть не бесплатно отправляем, а продаем.
0: Как же такой человек может позировать в качестве миротворца? Вот невольно задаешься вопросом. Ну хорошо, если он представляет интересы, тут я с тобой согласна, если он представляет интересы американского ВПК, да? Американскому ВПК, естественно, выгодно как можно больше производить оружие, торговать им в самых разных частях света, да? То как тогда можно пытаться претендовать на роль некого посредника в этом конфликте? Потому что тогда, получается, он заинтересованная сторона. Но дело не в этом, а в том, что когда я смотрю, как киевский нацистский режим убивает наших мирных граждан ночью во сне, да, я задаюсь вопросом, а вот эти вот атлантистские элиты, ведь это же, ну, конкретные люди, да, ты так как-то аккуратно уходишь от ответа на вопрос, а кто они? Ну, ведь их можно пофамильно перечислить, да, но это какие-то богатые, вероятно, семьи, которые живут в Европе, да, которые живут в США. Почему по этим семьям не применить какое-то интересное там оружие? Ну, серьезно, почему все время такая вот асимметрия, когда наши люди гибнут каждую ночь, к сожалению, да, а там сразу все вопрос размывается на той стороне. Ой, это какие-то там элиты, то, сё, там Зеленский рычаг, все не самостоятельные, за этим стоит тот-то, за этим стоит сё-то. А может быть, просто как-то жахнуть, да, как в прекрасном сериале ДМБ, говорится, бахнем обязательно, но потом. Вот мы этого потом все ждем и ждем. Где эти центры принятия решений пресловутые? Тебе не приходит такой вопрос? Мне вот каждое утро приходит, я почитаю сводки там, кто погиб, сердце кровью обливается.
1: Ну, например, да, есть семья Бернара Арно, вроде как сумочки, душишки, дорогие платья и так далее. Но на самом деле, конечно, Арно очень диверсифицированный бизнес, недаром он самый богатый человек Франции. У него, несомненно, есть интересы в ВПК, а все остальное для Близиру, гостиницы, так сказать, люкс и прочее. Дело в том, что никто у нас не взял за труд посмотреть состав акционеров, например, тех компаний, которые котируются на Нью-Йоркской бирже. Взялись в свое время французы, но это очень робко, и выяснили, что практически у 3/4 из них 50% и больше, то есть не просто решающий, а постановляющий голос именно у европейских компаний. То есть все настолько сплелось, что когда мы говорим про Америку, мы говорим про Европу, а когда мы говорим про Европу, мы говорим про Америку. Это спрут, настоящая глобалистская мафия, в которой, как я думаю, нет тех людей, которые принимают индивидуальные решения. Я думаю, что это решение неких мозговых центров, стратегических мыслящих исследовательских институтов и так далее.
0: Здорово, ответственность так размазана прямо на какие-то центры, корпорацию Rent, там, на какие-то аналитические это think tanks, да, как принято говорить. А вот все-таки зашарашить ракеты по какому-нибудь think tank? Нет, это, конечно, так, это не является рекомендацией, да, не повторяется этот трюк, выполнен профессионалами. Но вот невольно возникает такая мысль, когда видишь, что русские и украинцы в том числе несут физические потери от этой войны, а какие-то дяди там за океаном получают прибытки. Возвращаясь к визиту Зеленского, вот этот вот законопроект о санкциях, он же вот как будет, я думаю, использован Трампом. Он даже может его не применять изначально. Он может сказать, смотрите, вот у вас

0: у русских покупают нефть там Индия, Китай. Если они будут покупать, я могу наложить на них вот такие стопроцентные тарифы. Да? Чего он этим добьется? Он хочет добиться того, чтобы лидеры Индии, Китая и других дружественных нам стран, да, которые покупают у нас нефть, помчались бы в Москву и стали бы уговаривать нас прекратить СВО, остановиться, потому что, товарищи дорогие, вы видите, там санкции, все задушит нашу экономику, и организовали бы такое давление. Я думаю, тут вот ход следующий. Просчитывается американская администрация вот так. Вот, я думаю, такой нам будет предъявлено. Как ты считаешь, что мы можем ответить на это?
1: Но если это просчитываешь ты, то я думаю, что это просчитывает и Кремль тоже. Значит, есть стратегический резерв, значит, есть запас, значит, у нас существует так называемая подушка безопасности не в финансовом смысле, не в политическом смысле, а вообще у России вот имеется такая колоссальная подушка безопасности, что никакая спецоперация, конечно, не будет ни остановлена, ни прекращена, ни объявлено какое-то там очередное режим прекращения огня, хотя бы временный. На мой взгляд, сейчас мы вошли в стадию, когда вроде бы не эскалация, но уже не изматывание России. То есть на самом деле, как мне кажется, мы находимся в абсолютно прямом столкновении, и, наверное, это нужно сказать, с 30, если не больше, странами, которые на нас прут. Но нужно об этом сказать, потому что в противном случае не очень понятно, как мы сбиваем по 400 беспилотников, которые летят только на Москву, не считая другие регионы.
0: Причем беспилотники совершенно открыто признаются, произведены в Британии, в Германии, да, ну, все это понятно, все только переклеивается как бы на Украине. Ракеты «Фламинго», которыми Украина бьет по глубоким тылам России, это фактически британская разработка. Да, сейчас британцы хотят еще новые им ракеты передавать, прям специально вот делают, вот, значит, подешевле. То есть они действительно находятся в состоянии войны, и поэтому, ну, конечно, наши идеи дипломатические и идеи мирные надо доносить до них, соответственно, боевыми средствами воздействия, соответственно, там, не какими-то переговорами. Хотя и переговоры параллельно могут идти. Вот. Но параллельно, конечно, должны лететь наши «Искандеры», «Орешники» и просто защищать на территории Украины вот этот вот нацистский террористический режим, потому что если мы его не уничтожим, весь этот кошмар там с бомбежкой наших нефтетерминалов, с убийствами наших людей, с этим нон-стоп терроризмом, да, с террористическими атаками, он будет продолжаться. Обеспечить свою безопасность мы можем только вот уничтожив вот этот вот киевский нацистский режим. Если мы его не уничтожим, ну тут уже, ну, смешно, никакие уже там Уитков, Кушнер, никакие все эти ребята там не помогут, ничего не смогут решить. Жаль, что у Трампа, я вижу, мало возможностей, что он оказался достаточно слабым политиком и не может повлиять ни на Зеленского, ни на Нетаньяху, ни на какие кризисы. В общем, они будут развиваться по своей внутренней логике.
1: А мне кажется, что Трамп как раз сильный политик, потому что он, собственно, взял в узду всех и держит так, что держит. И вся эта история, например, с нападением на иранское судно, конечно, была согласована с натовцами. Не может вот так быть, чтобы украинцы, какие-то там ВСУшники, запускали беспилотники для того, чтобы попасть в судно, которое ни таким, ни сяким, ни 25-м буком никак в этом во всем не участвует. Мне кажется, что это все категорически неприятно, и мне кажется, что нам просто нужно всем мобилизоваться. С этим пожеланием мы оставляем вас на перерыв, на новости. Вернемся через несколько минут.

0: Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
4: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
4: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
5: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
4: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
6: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.

0: Секс, культ, просвет.
1: Добрый вечер. И снова в студии «Секс, культ, просвета» на радио «Спутник» журналист Елена Караева и моя прекрасная коллега, писательница и драматург Вика Никифорова. Мы решили, сплавив всех этих надоедал типа Трампа и Зеленского, поговорить о том, что касается очень многих людей, очень многих слушателей, очень многих наших, наверное, друзей, кого мы знаем и кого мы не знаем. Итак, в связи с чудовищным подорожанием услуг психологической помощи, психотерапевтической помощи, я посмотрела расценки, тарифы, они, конечно, зашкаливают.
2: Ой, расскажи.
1: 10 тысяч. Час беседы.
2: Господи.
1: И все, и он твой. А потом он скажет, а вы знаете, вам нужен курс терапии, потому что у вас очень сложный случай. Они же подсаживают, так сказать, и таким образом три старушки рубль, как мы знаем. Да, и, так сказать, дура-дурой, но свою тридцатку в день имеют. Все анекдоты советские в этом смысле про наживу сейчас относятся к предоставлению психотерапевтических и психологических услуг. Итак, люди просто, так сказать, там, забросив чепец на замену, мельницу, решили общаться с искусственным интеллектом, задавая ему вопросы, как жить дальше. Вот у Вики есть по этому поводу, как я понимаю, несколько лайфхаков, которые, наверное, помогают сэкономить вполне существенные суммы.
2: Да я не обсуждаю свои психологические проблемы с искусственным интеллектом. Я просто иногда, есть у меня такое хобби, я слушаю лекции каких-то ведущих психологов, психотерапевтов, которые чего-то рассказывают из своей практики. Там на видеоплатформах можно это послушать, да? Ну, просто интересно. И, ты знаешь, я каким-то таким страхом прониклась перед психотерапией, связанной с людьми, да, вот когда ты приходишь к психотерапевту. Во-первых, видно, что люди, да, очень жадные, потому что каждые 15 минут прерывается, ну вот, а теперь записывается ко мне на интенсивчике мы там подро, а на марафончик, вот это вот все. Какой-то этот марафон желаний, марафон этих услуг, это меня пугает на самом деле. Второе, я часто вижу в этих людях, которые презентуют себя как такие супер-пупер-психологи, ну, на самом деле, обиженных на весь мир маленьких детей, хотя там они уже дожили до седых кудрей, до лысин, там до всего. А я в них вижу обиженных маленьких детей, которые пытаются как-то в работе со своими клиентами свои собственные травмы проживать на самом деле. И многие откровенно говорят, особенно женщины этим грешат, но и мужчины тоже, что «Ой, вот у меня случилась ужасная травма, там, не знаю, у меня щеночек умер, или там в детстве шоколадку не купили. И чтобы ее пережить, я пошел или я пошла в психологию». То есть, мама дорогая, если ты приходишь к такому человеку, он на тебе начинает разрабатывать свои травмы, серьезно, ну это же прям как-то реально страшно.
1: За твои деньги.
2: Да, и ты ему при этом еще несешь свои денежки. И при этом ты действительно подсаживаешь, ты правильно заметила. Они действуют как вот первая доза бесплатно, да, а дальше ты подсел и пошел. Это не является пропагандой запрещенных веществ, это является сомнением в пользе вообще психотерапевта. Вот ты ходила когда-нибудь?
1: Я могу сказать, я ходила, когда я вернулась в Москву, я ходила, и пару лет назад я сходила один раз. И я хочу сказать, что ничего нового из того, что мне бы не говорили мои подруги, я не услышала. Но просто мои подруги мне это говорили абсолютно бесплатно, безвозмездно, то есть даром. А здесь мне это говорили за очень существенные суммы. И, честно говоря, я считаю, что психотерапия – это продажная девка буржуазии. Я считаю, что она придумана была в буржуазном обществе людьми, которые не в курсе, что такое дружба. И если мы возвращаемся к русскости и к тому, что составляет нашу идентичность, несомненно, в понятие нашей социальной, психологической, культурной идентичности входит дружба, которая в России безумно ценится, чрезвычайно круглосуточно и очень помогает.
2: Ты друзьям, а тем более подругам, далеко не можешь прям все рассказать о себе. Есть вещи, которые ты всегда сохранишь для себя, и вот которыми можно делиться там либо с психотерапевтом, либо там с искусственным интеллектом, но не с друзьями и с подругами. Ты это не понесешь. Это, ну, просто может быть опасно. Но, с другой стороны, тут с психотерапевтом какая, может быть, еще наколка, да? Я еще поразилась, что все ведущие, вот эти вот психологи, они обожают рассказывать истории своих клиентов. Ну, они, конечно, так обезлично это делают. Они не говорят там вот «Марья Петровна там любит нюхать носки своего мужа», да? Но они так описывают процесс нюхания носков, что если Марья Петровна послушает, она, конечно, узнает себя в этом во всем. Поэтому я думаю, тебе и как вот публичному человеку, как известной журналистке, тоже, наверное, уже нехорошо ходить к каким-то вот этим психоолухом, да, предоставляющим свои услуги, потому что, ну, просто, ну, опасно для твоей приватности. Как ты думаешь?
1: Ты знаешь, меня это как раз не пугает. Но что касается Марьи Петровны, которая нюхает носки собственного мужа, я могу сказать, носки, то есть ноги, это главный источник запаха феромонов. Так
2: я
1: что...
2: сейчас умру, замолчи, я умру сейчас.
1: Но это факт биологический, нейрофизиологический, это научный факт.
2: Все, я жертва химической газовой атаки, я умерла.
1: Что делать? Наука требует жертв. И в этой связи я думаю, что пусть они говорят, пусть они приводят примеры. Я не считаю, кстати, что что-то друзьям нельзя говорить по соображениям там разным. Дело в том, что для меня всегда было так. Любовь и дружба, но любовь – это когда вы дружите, но у вас еще потрясающий секс, и вы умираете, так сказать, от счастья. Это все-таки территория безопасности. И сказать можно абсолютно все, не извиняясь, не прося прощения и не опасаясь, что тебя будут как-то судить, дорядить. Вот если человек проходит эту проверку на твою слабость, на твою незащищенность, уязвимость, на твою дурашливость, на твои глупости, на твои, может быть, какие-то ужасные проступки, то, наверное, ты можешь считать его настоящим другом. Вот я так думаю.
2: Лен, я не знаю, мне кажется эгоистичным присаживаться на уши людям и мучить их своими бедами и проблемами. Ну, можно как-то описать, да, как-то быстренько.
1: Но это взаимно.
2: Вот, и вот сидеть и вот так вот вешать на уши, а потом все люди разные, ты рискуешь своими откровениями, излияниями, ну, вызвать у кого-то отвращение, например, это потерять таким образом друга или подругу. Мне кажется, это опасная тонкая вещь, и тут нужна известная деликатность, да, потому что, ну, в процессе какого-то там монолога, да, когда ты изливаешься там. Чем хорошо это дело там с психотерапевтом или с искусственным интеллектом? Ты там изливаешься и не думаешь там о последствиях, не думаешь ни о чем. Конечно, с друзьями вступает в игру, ну, известная деликатность, любовь к этому человеку, уважение к его чувствам, нежелание его травмировать своими тоже бедами. Мне кажется, если этого нет, человек, ну, я не знаю, это очень грубо и пошло и вульгарно вываливать все вот это вот, прям вот эти вот, извините, помои на голову ни в чем не подозревающего друга, который сидит и думает, мама дорогая, и обтекает от всего этого. Почему люди сейчас часто предпочитают искусственный интеллект? Я вот почитала интересную историю. Они говорят, я загружу этот искусственный интеллект таким количеством деталей из своей психологической биографии, каких не выдержит ни один друг, ни один психотерапевт, вообще никто. То есть люди пишут целую войну и мир про себя, загружают эту систему искусственного интеллекта, там тома буквально, да, там вот часы полные наговаривают, да, и вот искусственный интеллект вот это все уже анализирует и к каким-то там выводам приходит, не приходит. То есть мне кажется, людям вообще не искусственный интеллект нравится возможность вот это вот все выхлестнуть, с тем, что ты никому, конечно, зачастую не выхлестнешь, и он будет терпеть это все искусственный интеллект, и ничего не сможет сказать. И он будет вот это вот все переваривать. И ты будешь загружать и загружать часами в него вот это вот все, никому не нужный на самом деле психологический трэш. А он будет послушно это все жевать и переваривать, и тебе, значит, отрыгивать продукт своей интеллектуальной деятельности. Думаю, вот в этом, как раз в отсутствии человеческого элемента, есть некий плюс искусственного интеллекта.
1: Ну, здесь я ничего не могу сказать, потому что мой опыт человеческих отношений совсем другой. Я дружу с людьми больше 50 лет, я их люблю, они любят меня. Мы видели друг друга в очень разных ситуациях, бедными, богатыми, уродливыми, больными, кривыми, косыми, какими угодно. Нас это не испугало. А в свое время, когда мне было 24 года, я пережила чудовищное предательство. Моя подруга, самая близкая, у нее дочка была, сейчас она уже, естественно, взрослая, она отдала дочку своей маме, то есть бабушке и там дедушке, и она сидела со мной, по-моему, 10 дней, и она держала меня за руку, потому что я, так сказать, была в невменяйке от того, что случилось. Вот она это сделала. Я сделала ровно то же самое, но, так сказать, там в иной форме, когда у нее случилась беда. Поэтому я не считаю, что вообще все, что происходит в человеческих отношениях, оно может вызвать брезгливость. Знаешь, как Ален Делон прекрасный, замечательный, говорил о дружбе. Когда вы звоните кому-то ночью и говорите, я только что убил человека, он говорит, я выезжаю, будем вместе прятать труп.
2: Мафиозные связи Ален Делон, в которых его не раз обвиняли, они хорошо, конечно, здесь прослеживаются. На самом деле человек умер фактически в одиночестве, окруженный своим наследником, который над его еще теплым телом буквально вот дрались за наследство, спорили. Это было так некрасиво, это все. Не знаю, Мне близко выражение Достоевского. Знаешь, у него там есть такой старец в «Бесах». Он так говорит Николаю Ставрогину: «Некрасивость убьет». Мне вот очень нравится это выражение. Я не хочу некрасивости. Я не то что в отношениях с друзьями, я даже в отношениях с своими самыми близкими, там, родственниками, и то стараюсь их слишком сильно не грузить своими переживаниями. Я не хочу, чтобы вот это вот случилось, что вот некрасивость убьет. Мне кажется, мы должны как-то, ну, оформлять наше внешнее выражение, и эта дисциплина, она, кстати сказать, позволит и многие психологические проблемы решить. Многие психологические проблемы возникают от того, что человек вот растелешится как не в себя, порвет рубашку на груди и там начинает ползать в своих этих слезах, там у него там какие-то трагедии. А если застегнуться на все пуговицы и сделать вид, что ничего, в общем, серьезного не произошло, то эти психологические проблемы, они теряют свой масштаб. Они перестают казаться таким прям вот нерешаемым. Конечно, каждый из нас находит свой способ вот с ними справиться, да? И если кому-то нравится там писать вот эти послания искусственному интеллекту и получать ответы, сгенерированные цифровым разумом, ну почему нет, если это людям помогает? И к тому же действительно это или очень дешево, или вообще бесплатно, в отличие от этой вот странной отрасли психотерапии. Тебе не кажется, что она, в общем, приговорена к близкой смерти?
1: Нет, мне не кажется, потому что всегда найдутся богатые люди, которые готовы будут за это платить. Вчера я была на одной бьюти-процедуре, и рядом сидела женщина, у которой там 15-летняя дочь. И женщина эта рассказывала, что ее дочь уже в терапии. Значит, я так понимаю, что в 15 лет мама ей купила курс у психотерапевта для того, чтобы... На мой взгляд, это чудовищно, потому что в 15 лет как раз ты проживаешь ту потрясающую, необыкновенную жизнь, ту доверительность, то тепло, ту доброжелательность, которая, возможно, только с близкими друзьями. И тебе не нужен никакой психотерапевт, потому что вы плачете друг у друга на плечах и говорите: ах, какие они все мерзавцы, если речь идет о мужчинах.
2: Чудовищную вещь рассказываешь. Это мне напомнило, как в Южной Корее средний класс своим детям на окончание школы массово покупают сертификаты на дорогие пластические операции. Ты представляешь, ребенку там 16-18 лет, ему покупают сразу, как сказать: окончила школу, деточка, молодец, иди делай пластическую операцию. Они по большей части какие-то странные манипуляции с веками проводят, они как-то меняют разрез глаз, ну или какие-то другие делают пластические процедуры. Это так ужасно, вот то же самое, что ты говоришь.
1: Абсолютно,
2: да?
1: Но это на самом деле говорит только о том, что вот та самая русскость, которую я очень люблю, к сожалению, под напором вот этой западной культурной дряни, она, к сожалению, к нам проникла. Так что давайте, я за дружбу. Давайте, товарищи, делитесь с друзьями, не бойтесь. Если вам небезопасно в дружбе, если вам страшно что-то сказать вашему любимому человеку, то, наверное, эти отношения не стоят той энергии, которую вы в них вкладываете. Вот моя точка зрения, Вик.
2: Ну, друзья, ну все-таки будьте осторожны. И насчет нюхания носков прям не огорашивайте с первого же любовного свидания вот нюханием носков. Но проявляйте некоторую деликатность. Не торопитесь. Да, я думаю, все можно так по ступенечкам делать, по ступенчикам эскалации. И не слишком уж прям сразу вот вываливать все вот это свое, но проявляя деликатность и уважение к чужим чувствам. А что ты скажешь насчет русского искусственного интеллекта? У нас же есть своя система. Ну, с отечественным таким кондовым, пасконным, домотканным нашим интеллектом поговорить, описать ему свою проблему.
1: А я разговариваю с Алиской. Она у меня занимается кинологической деятельностью. Она тренирует и дрессирует моего карликового пуделя Ренечку. И у нее это отлично получается. Она мне дает советы. И я хочу сказать, что она вовсе не такая дура, как про нее говорят. Она дает вполне осмысленные какие-то рекомендации, которые я выполняю. И главное, что они выполнимы для меня. Но, слушайте, давайте от низа, от носков мужа Марии Петровны, все-таки телесного абсолютно запаха, перейдем к нашему потрясающему русскому духу, к тому, что делает нас абсолютно уникальными на планетарном уровне. Вика обожает Эйфмана, нашего потрясающего балетмейстера, который на самом деле сделал очень много для того, чтобы современный балет не только был бы еще и русским, но он стал бы психологическим. Он великий балетмейстер, потому что он придумал, как сделать современный балет, который, так сказать, там у меня всегда вызывал оторопь своей бесшабашностью, скажу так, и неотесанностью, сделать настоящим психологическим театром.
2: Борису Эйфману исполнилось 80 лет, давай его поздравим с этим, да? У него замечательно прошли гастроли в Москве. И я поймался на том, что я полжизни проработала театральным критиком и не ходила на его балеты. Я открыла для себя балет Эйфмана только в этом году. Это совершенно поразительная история. И я подумала, а как такое могло случиться? Я небольшой фанат балета, но все-таки я ходила и на оперы, и на балеты. В основном я писала в драматическом театре. Но я поняла, что все это время вокруг Эйфмана существовала колоссальная критическая блокада. ну, попросту говоря, критики его терпеть не могли. Причем что в советское время, когда он как-то невероятно совершенно прорывался, добивался возможности, значит, иметь свой театр, свою труппу, ставить свои балеты, привозить их в Москву. Так, в общем, и сейчас. Мне кажется, критикам очень не нравилась его понятность и успешность. Потому что вот невероятно зрительский балетный театр. Невероятно зрительский. Я когда ходила сейчас вот летом на его гастроли, рядом со мной сидели люди, которые ходят на его балеты с начала 1980-х годов. А с другой стороны сидели люди, которые впервые вообще пришли на балет, которые до этого не ходили на балет вообще. И все хлопали, и были все в полном восторге. То есть он настолько доступный, его настолько обожает публика, несмотря на прям такую серьезную, мучительную цену билетов, я бы сказала, все было раскуплено до последнего места. И вот, мне кажется, критики никогда не могли простить Эйфману вот эту вот любовь публики. То, что он очень зрительский, то, что он очень нравится, и, соответственно, никакие рецензии, никакие критики ему не нужны. Он плюет на них с высокой точки. Его любит публика. И вот, как тебе кажется, мне кажется, это очень характерный вот такой вот пример вот русского гения, российского гения, который очень нравится зрителям, но никакого понимания не находит в профессиональной среде, потому что профессиональная тусовка Эйфмана как затаптывала в советское время, так успешно продолжает затаптывать и сегодня.
1: Ну, ты знаешь, что я сейчас прочла, вот вышло его большое интервью на портале РИА Новости, очень интересное, очень глубокое, говорящий о нем как о человеке невероятно образованном и в то же время как о человеке с абсолютно жесточайшими художественными принципами. Вот мне нравится в наших атлантах балетных, хореографических, их абсолютное нежелание ни перед кем гнуть спину. Вот они как имеют, да, ценности и незыблемую шкалу, как писал Мандельштам, так это и продолжается. И возраст им в этом смысле не помеха. Они говорят с горячностью и азартом юношеским абсолютно. Я просто хочу добавить, что наш балетный русский театр, который вообще на самом деле клеймили последние 30 с лишним лет, это не только к Эйфману относится, это относилось, например, к такому титану, как Григорович. Все его балеты затаптывались критикой. Это относилось к опытам постановок Владимира Васильева. Его считали просто каким-то легковесным дураком, дурнем просто. А он на самом деле ставил потрясающие балеты, в том числе характерные, в том числе, например, эту «Анюту», которая вообще, так сказать, считалась, ну, как бы, так сказать...
2: Это шедевр, это классика.
1: Это телевизионная история вообще, что это такое, зачем нам такое? У нас было несколько фигур, о которых можно было говорить только хорошо и ничего больше. Это, например, та же Плесецкая, да? А вот про всех остальных можно было писать исключительно гадости.
2: Ну, ты вот про советское время говоришь, а вот сейчас
1: да
2: я вижу, что балетная критика поднимает на щит, ну, какие-то совершенно чудовищные представления там. Или это вот скучище, когда реконструируется балет там каком-то начала 19 века, реконструируется со всеми деталями. Вот мне, простому зрителю, смотреть на это скучно. Я вижу, что это архаично, что это неинтересно, что это ничем не отвечает запросам именно современной публики. Либо они пиарят суперсовременный балет. Ну, ты знаешь, что это такое суперсовременный балет. Да,
1: это когда...
2: Ну, это такие в трико, они все ползают там по сцене, и какой-то бум-бум-бум звучит за сценой, там какой-то электронный или какой-нибудь там рэп, не дай бог, или что-то такое. Это чудовищно, это невозможно смотреть, это просто какая-то копошение, да? Вот они пиарят два этих направления, или это реконструкция, или это сверхсовременный балет, а при этом Эйфмана затаптывают, хотя именно он-то вот и прелесть всю балета воплощает.
1: Я думаю, проблема еще в том, что если бы не Цискоридзе и не его назначение, Николай Максимович, значит, в Вагановское училище, мы просто русскую балетную школу потеряли. Ну, вот как учить, да? Я, когда была один-единственный раз в Большом театре, вот сейчас я была на «Спартаке», и я хочу сказать, что, несмотря на запретительную цену билетов и ажиотаж, который продолжается 68-го года, я ушла. Я не смогла это досмотреть, потому что я помнила, как танцевал Лие Покраса, и как был в дуэте с Максимовой необыкновенен Васильев, и как Плесецкая танцевала Игину. Эта школа ушла, ее нет, гениев нет. Я не помню, кто танцевал сейчас, клянусь. Но тогда танцевали личности, тогда танцевали люди такого же титанического таланта, как и хореографы. Сейчас почему-то балетные танцовщики у нас безымянные. Кстати, вот по поводу Эйфмана. Мы знаем, кто у него танцует главные партии? Мы можем назвать этих людей?
2: Вероника Абышева, по-моему, звезда, вот так ее зовут.
1: Вот с чем, как ты думаешь, с чем связано то, что звезды нашего балета, даже классического, стали безымянными.
2: Слушай, ты знаешь, мне кажется, им в классическом балете не дают актерски самовыражаться. Вот как раз что Эйфман в полной мере своим артистам дают. Они актерски самовыражаются невероятно. То есть это вот страсти в клочья, это очень четкая сюжетная прописанность, да, когда ты буквально понимаешь все, что языком жеста до тебя доносит. Здесь произошло это, вот здесь произошло то. Следить за действием очень интересно. И все танцовщики и танцовщицы вкладываются по-актерски очень сильно, прям очень эмоционально. И это создает такую энергетику великолепную, которую я в других балетных театрах не вижу. Ни в классическом, ни в современном. Вот это вот мне очень понравилось. Я просто вот это эмоционально захватила, открытая эмоциональность. Мне кажется, у нас было что-то такое, типа драм-балет, так это называлось, ты лучше разбираешься в балете. И вот о нем принято говорить, да, закатывая глаза и типа что-то такое там старомодное. Но Эйфман в это влил какие-то новое вино в старые мехи, да, он какую-то вот новую душу, новое содержание в это вложил. Потому что, ну, там действительно куча драматургии, куча действия, да, вот я как драматург тоже смотрю, там все время что-то происходит, это невероятно интересно. И вот эта эмоциональная и действенная насыщенность балетов, вот меня в Эйфмане очень сильно привлекает. И да, его артисты звезды.
1: Но я считаю, что вообще русский театр любой, он психологически. Как только русский театр отказывается от психологизма, он перестает существовать как русский театр. Он становится, может быть, каким-то там занзибарским, новозеландским, но он перестает быть русским театром, потому что в русском театре мы ищем, когда играем зло в доброту, когда играем доброго, мы ищем, наоборот, зло и так далее. Потому что русский театр, он основан, извините, на системе Станиславского. Если вы это выражаете словами и мимансом, это одно. Можете это выразить жестом. И, кстати, я хочу вспомнить, потому что я очень люблю Григоровича, я считаю, что он, конечно, абсолютно великий, невероятный человек, который просто сформировал весь балет, который сегодня существует. Он никогда не называл своих артистов танцорами или балетными, или как-то еще. Он всегда их называл актеры или артисты. И вот это действительно... Ведь самое сложное в балете — найти способ выражения любви, найти способ выражения ненависти, найти способ выражения добра и зла. То, что на Западе делать не умеют вообще.
2: Ну, ты уж, матушка, не захваливай Григоровича. А как он фактически убил несчастного Мариса Лиепу, да? Семья Марис Лиеп до сих пор вспоминает с болью вот этот вот разрыв и то, как великого актера, великого артиста, да, ну, буквально выставили из Большого театра, хотя он, я думаю, он мог еще танцевать. Но его признали, значит, комиссия неподлежащим там продолжению карьеры, и его уволили, и человек просто сгорел, человек просто самоуничтожился. В 52 года ушел из жизни величайший артист, красивый мужчина, и, кстати сказать, полное здоровье, который мог бы еще танцевать и танцевать. Мог бы, не знаю, до 90 лет, по-моему, дожить. 52 года ушел из жизни Марис Лиепа, и его родня в огромной степени винит твоего Григоровича за вот это вот жестокое, жесткое такое формалистское отношение к великому артисту, когда сначала, да, он блистал в «Спартаке», и он писал в дневнике, что Григорович, кажется, ревнует и может начать завидовать мне, потому что вот я так хорошо танцую крас. И действительно, это же драма случилась. Действительно, Григорович его как бы... Ну, Лиепа тоже повел себя неправильно, он не согласился на предложение, но вот это была страшная трагедия на самом деле. То есть твой Григорович тоже, скажем так, не сахар.
1: Он, конечно, не сахар, потому что он был великим человеком. Великие люди никогда не бывают сахарами. Я хочу сказать, что на этой неделе как раз Лиепе исполнилось 90 лет, с чем мы поздравляем его замечательных, прекрасных детей, Илзы и Андрес, которые хранят наследие отца, в том числе творческое. Что касается, почему так Григорович поступил, но он точно так же поступил со своей женой, он уволил бессмертного. Там вообще, ну, театр это, как известно, террариум единомышленников, когда кто-то дружит против кого-то.
2: Единственное, Плесецку удавалось до 100 лет танцевать.
1: Да, но, как говорил опять тот же Григорович, танцевать-то можно, смотреть нельзя. И он говорил это публично. И, собственно, Майя Михайловна была той дивой, которая привела Григоровича в Большой театр, потому что тогда Большой театр задыхался. Вика, возвращаясь к Эйфману, в чем секрет его абсолютно зажигательного таланта? Ведь, наверное, он есть.
2: Знаешь, хочу ходить еще на его балеты и искать этот секрет. В каждом гении ты снимаешь один слой загадки и говоришь: о, великолепно напряженное динамичное действие, очень интересно смотреть на сцену. Снимаешь следующий слой — психология, характер, великолепно развивающийся характер. Причем, когда движение там пальцев ноги передает какое-то внутреннее движение души. Поразительная вещь. Ты снимаешь следующий слой и говоришь: это прекрасно, это очень благородно. Это наши страсти, мы узнаем свои страсти, но в таком облагороженном, возвышенном, величественном виде. И эти слои бесконечны. Понимаешь, ты как луковку очищаешь эту загадку с загадкой, с загадкой, а тайна остается. Я всех призываю ходить на любой балет Эйфмана, он появился в вашем городе, или вы поехали в Петербург и там посмотрели. Ходите и ищите вот вместе со мной. Давайте вместе искать эту бесконечную тайну.
1: Мы сегодня с писательницей и драматургом Викой Никифоровой в выпуске «Секс, культ, просвета» обсуждали, что такое русскость. Весь Запад всегда бегал и кричал, а где вот эта тайна русской души? Наверное, тайна русской души, мы не пытаемся раскрыть ее, но, наверное, мы ее смогли обозначить. Во-первых, это подвижничество. Во-вторых, это талант. В-третьих, это жар души. И в-четвертых, это бесстрашие, отвага даже в личных отношениях. Давайте уйдем с этим ощущением, что мы очень крутые, что мы щедрые, талантливые, замечательные. Всего доброго и до следующей субботы.

0: Виртуальная карта для покупок в интернете. Контекст. Отдельная цифровая карта с нулевым балансом и пополнением прямо перед заказом – самый безопасный способ для использования на онлайн-площадках, предупредила Роскачество. А вот делиться данными зарплатной карты для приобретения товаров онлайн может обернуться риском потерять деньги. Ведомство посоветовало устанавливать лимиты на онлайн-траты и на ежесуточные расходы в приложениях банков. Это затруднит работу мошенников. Несмотря на общее снижение киберпреступлений, они придумывают новые способы обмана, но активно используют и старые, перед праздниками делая рассылку о всевозможных акциях и якобы невероятных скидках. Крупнейшие маркетплейсы России имеют собственные виртуальные карты. Кроме того, у них есть функция оплаты при получении или бесплатного отказа от того или иного товара. Этот механизм можно назвать своего рода периодом охлаждения при импульсивной покупке. Если же гражданин решил приобрести приглянувшуюся вещь на сайте небольшой компании, то ему надо сделать несколько важных шагов. Убедиться в защищенном соединении, проверить домен на соответствие названию магазина и его контактные данные, изучить отзывы, но и обратить внимание на возраст сайта.
1: Узнать за 90 секунд. Этого японца называют самым респектабельным головорезом фабрики грез. Выходец из знатного рода, Кэри Хироюки Тагава, весь пошел в мать. Ту изгнали из семейства за ее страстное влечение к кинематографу. Пришлось уехать в Америку. Но судьбу мама с кино не связала. Зато сына ждала звездная карьера. Внешность у него была воинственная. Дебютировал Тагава у Бертолуччи. Затем его снимали Пол Андерсон, Майкл Бэй и другие мэтры Голливуда. Положительных образов почти не было. В основном боссы мафии и хладнокровные преступники. А еще колдун в культовой франшизе Mortal Kombat. Каждая роль становилась событием. Типаж получался очень ярким. Судьба Тагавы резко изменилась после участия в одном из российских телешоу. Он влюбился в нашу страну. В 2015 году актер принял православие. Крестили его в московском храме всех скорбящих радость. Дали имя Пантелеймон. Чуть позже Тагава получил российское гражданство. Говорил о глубоких духовных связях с Россией и ее культурой. И с большим удовольствием вспоминал, что его отец изучал русский язык. А дядя, будучи популярным музыкантом, много раз выступал в Москве в период оттепели. Наследственность, как она есть.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве, Краснодаре, Сухуми, час ночи, в студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин поздравил российских железнодорожников с профессиональным праздником. Премьер Франции заявил, что лесные пожары удалось взять под контроль. А в Нью-Йорке зафиксировали первый случай заражения редким вирусом. Подробности далее. Президент России Владимир Путин поздравил российских железнодорожников с профессиональным праздником, назвав отрасль стратегически важной для страны. Глава государства отметил, что в этом году исполняется 175 лет первой железной дороги общегосударственного значения, соединившей Москву и Санкт-Петербург. Эта дорога стала основным этапом создания транспортной сети России, которая способствовала укреплению ее обороноспособности и экономическому росту. Незаконно прибывшие мигранты пытаются затеряться в разных районах испанского автономного города Сеута. Они прячутся под мостами, на крышах домов, в парках, трубах и других укрытиях, чтобы избежать возвращения в Марокко. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Сотни мигрантов по-прежнему находятся на побережье и прилегающих к границе улицах. Они рассредоточились по территории города небольшими группами, поэтому установить местонахождение всех незаконно прибывших силовикам сложно. Премьер-министр Франции Себастьян Лекарню заявил, что бушующие в стране пожар на фоне аномальной жары и засухи в целом удалось взять под контроль. Премьер подчеркнул, что французские власти столкнулись с беспрецедентными пожарами на юго-западе в департаменте Жиронда. Тем не менее, по его словам, ситуация стабилизировалась, в частности, благодаря изменению погоды. Европа переживает один из самых жарких периодов последних лет. Наиболее сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Иран предостерег США от авантюристских действий и предупредил о решительном ответе в случае очередных атак. Это сообщает местный телеканал со ссылкой на главу МИД Ирана Аббас Аракчи. По данным телеканала, иранский министр провел телефонные разговоры с командующим вооруженными силами Пакистана, а также главой МИД Турции Хаканом Фиданом. В ходе этих разговоров Аракчи обменялся с ними мнениями о последствиях действий США в регионе и риске эскалации конфликта. Первый случай заражения редким вирусом, от которого нет вакцины, зафиксирован в Нью-Йорке. Об этом сообщил телеканал Fox News. Речь идет о вирусе бурбон, который передается с укусом собачьего клеща. Как отмечается, этот вид клеща считается агрессивным и распространен в 20 американских штатах. Симптомы вируса включают температуру, утомляемость, раздражение на коже, головную боль, тошноту и ломоту в теле. Врачам трудно выявить его из-за отсутствия специальных анализов, отмечает телеканал. Министр культуры России Ольга Любимова поприветствовала участников и гостей марафона фестиваля «Россия. Театр общества». Любимова отметила, что фестиваль помогает сохранять историческую память и укреплять культурное единство страны. Глава ведомства также добавила, что особое значение имеет то, что фестиваль проходит в год 150-летия Союза театральных деятелей России. По ее словам, эта организация на протяжении полутора веков объединяет экспертное сообщество, сохраняет лучшие традиции отечественного театра и открывает новые возможности для его развития. Пока это все. К данной минуте мы внимательно следим за происходящими событиями. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей уже менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Спутник», а мы работаем для вас в прямом эфире. Мы это ведущий Александр Кузьмак, Денис Воробьев. Саша, еще раз привет.
3: Привет.
2: Да, подводим итоги новостей из мира экономики за прошедшую неделю. Будем говорить сейчас о внутренней повестке ближайшие полчаса, тем более новостей накопилось достаточно. На прямой связи со студией член экспертного совета Комитета по защите конкуренции Государственной Думы Дмитрий Тортьев. Дмитрий Геннадьевич, рад вас приветствовать. Что из примечательного? Ну, про инфляцию поговорим. С нее начнем. по крайней мере, регулятор повысил прогноз на 2026 до 6-7%. Президент высказался, заявив о рисках ускорения инфляции. Возникает...
3: Не только об этом, кстати.
2: Да, безусловно, мы будем разбирать еще и остальные тезисы. Возникает сначала такой вопрос, достаточно прямолинейный. Что сегодня является главными факторами риска или драйверами для ускорения инфляции? Дмитрий Геннадьевич.
4: Ну, очень по-разному. Широкий вопрос. И я не знаю, в полчаса уложимся или нет. ВВП, валовый внутренний продукт, по последним прогнозам, он практически стоит на месте. 0,3% за полугодие. А инфляция у нас поползла до 6-7% годовых. Что здесь целесообразно сказать? И президент это подчеркивал на встрече с депутатами Госдумы. Во-первых, экономическая и финансовая система устойчива. А это действительно так. Мы видим внешнее давление, мы видим какие-то внутренние события, но система работает. Рост по ППС, по паритету покупательной способности, он опережает европейский. И риски, вот основные риски пока не материализуются. Президент это подчеркнул, мы на это должны ориентироваться. Но почему цены растут, а экономика нет? Это природа, особенная природа нынешней инфляции. Это не классический перегрев спроса, потому что обычная инфляция, это у потребителей много-много денег, они скупают товары, разгоняют цены. У нас пик ценового давления пройден, мы имеем дело с инфляцией предложения, и здесь идеальным штормом для этого стал топливный кризис, к сожалению. Бензин и дизель потихонечку дорожают, на бирже дорожают, в рознице дорожают, и вот это вот все транслируется в стоимость доставки продуктов, в работу сельхозтехники, в грузоперевозки и так далее. Вот это основной фактор. Ну и то, о чем мы постоянно говорим, дефицит рабочей силы, ну, никуда не делся. Как бы мы не критиковали Росстат за цифры безработицы и говорили, что она там далека от государственной статистики, можно говорить так, можно так, но все равно дефицит рабочей силы толкает потихонечку зарплаты вверх. Компании перекладывают зарплатные издержки в цены на продукцию, да, а спрос на продукцию не всегда растет. Ну и дальше идет такой вторичный эффект.
3: Я хотел бы остановиться вот на какой фразе Владимира Владимировича Путина, сказанной в том числе как раз вот в связи с текущим положением вещей, инфляцией и устойчивостью экономики. Когда он говорил про устойчивость, он говорил в частности следующее. Это вот это самое главное, устойчивость, которая позволяет нам решать вопросы и развития промышленности в целом, оборонных отраслей промышленности и социальных вопросов. Вроде бы как звучит, так я бы сказал, завуалированно, но поправьте меня, если я не прав, что вот поскольку отдельно выделена оборонная промышленность, то вот как бы не связать тезис про устойчивость и тезис важности в данный момент именно развития ВПК и оборонной промышленности, он стоит сейчас для российского руководства и для президента на первом месте, а потом уже, ну и социальные, конечно, вопросы, так сказать, они тоже вне конкуренции. Но вот я сейчас именно этот фактор.
4: Ну, поэтому сектор, о котором вы говорите, он называется приоритетный текущим составом правительства, особенно экономическим блоком. Президент здесь что подчеркивает? Два аспекта этой проблемы. Во-первых, то, что продолжает существовать мягкая бюджетная политика, да, мы не сталкиваемся с какими-то прям уж совсем палочными ограничениями на потребление, с нормированием, талонами на все подряд. Это мягкая бюджетная политика. С другой стороны, госрасходы в приоритетном секторе промышленности нам необходимо каким-то образом финансировать. Это в этих секторах создает избыточную денежную массу в оборонно-промышленном комплексе, да, это мы можем говорить. И на гражданском рынке, поскольку есть механизмы взаимодействия этих двух секторов, это выливается в определенную инфляцию. То есть хорошо, что это не печатный станок. Угу. В прямом косвенном смысле. Хорошо, что банки продолжают кредитовать госзаказ и гражданские, и приоритетные. Хорошо, что они продолжают получать ликвидность от Центробанка. Но часть этих денег, она оказывается на потребительском рынке, в том числе и через зарплату. И вот вот он, инфляционный механизм, вот таким, каким его видит президент.
3: Дмитрий Геннадьевич, не могу не вот в догонку, что называется, в контекст не задать этот вопрос. В общем, я честно даже признаюсь, так, извините за лирическое отступление, мне его очень давно хочется задать именно в связи, и мы вот с коллегой, с Денисом тоже обсуждаем эти темы все время. Вот смотрите, насколько наш президент жестко, последовательно и продолжает отстаивать позицию, нынешнюю позицию Центрального банка, и при этом как бы подтверждает ее правильность, исходя из того, что он, так сказать, из того, что делает Центральный банк, и делает вообще именно наша финансовая власть. Вот в связи с этим, вот ввиду того, что полемика по поводу ключевой ставки, ее падения необходимого или не падения, недостаточности денег в экономике, она продолжается в обществе, остается быть бурной, остается бурной, но при всем при этом еще раз вот эти слова Владимира Путина еще раз подтверждают, что он считает, что эта политика верная, несмотря ни на то, на то, что происходит. Вот как, на ваш взгляд, как уже надо относиться к этому? Ну, не может же быть такого, чтобы Центральный банк работал, я так простыми словами, в одну сторону, а президента правительства в другую?
4: Так они в одну сторону, и президент, и Центробанк работают, потому что Эльвира Скибзадовна Набиуллина и после прошедших совещаний и выступлений по ключевой ставке, она заявила, что таргет по инфляции, он остается прежним. Он повышаться не будет, несмотря на то, что президент подчеркнул опасность этого фактора. Таргет по инфляции мы не повысим, поскольку от этого все проиграют, а это значит, что регулятор будет помогать реализации политики, которую обозначил Владимир Владимирович, держать базовую инфляцию, отрабатывать топливный шок, ну и посмотрим, какие последствия мы увидим вот в августе, сентябре.
3: Ну, то есть заливать деньгами экономику никто не будет по-прежнему?
4: Да, даже и технически это не получится, поэтому вот про эмиссию, наверное, мы пока на какое-то время должны забыть.
2: Дмитрий Геннадьевич, вот вы уже высказались частично по работе банков с госзаказами, но в то же время понятны позиции регулятора по части ужесточения одобрения выдачи кредитов, потребительских автокредитов тоже, безусловно. Я так полагаю, сейчас необходимо продолжать эту политику, чтобы не и так заакредитованное население не делать еще более заакредитованным, иначе это действительно может вылиться в разгон инфляции и прочее. Вот если мы перейдем на зацепим эту сторону вопроса.
4: Ну, мы же с вами постоянно говорим, что потребительский спрос, он не является драйвером роста экономики ни в Российской Федерации, ни в США, ни в Антарктиде, ни еще где-то. Мы должны говорить о том, чтобы у нас экономика в целом за пределами приоритетного сектора вышла из вот этих, как мы любим говорить, разнонаправленных трендов, чтобы у нас строительство, обрабатывающая промышленность, все секторы с длинным инвестиционным циклом, они как-то ожили. От того, что мы сейчас дадим какие-то короткие потребкредиты и упростим их выдачу, ну, это вряд ли целесообразно и отразится на устойчивости замедления инфляции. А зачем это нам? Надо посмотреть, какие отрасли у нас требуют длинного инвестиционного цикла и как-то адресно-точечно им помогать, если всем сразу мы пока помочь не можем.
3: А какие? То есть я имею в виду, что то есть это вот те самые проекты, национальные проекты, то есть это и там и Север, и во всех смыслах этого слова, и Дальний Восток. Вы это имеете в виду? Или именно вот сектора, вот непосредственно
4: да,
3: какие?
4: Да вы знаете, вот прямо вот широко, то есть все отрасли, которые не охвачены прямыми государственными заказами и субсидиями, все, которые испытывают сейчас серьезное давление, все производственные, которые сейчас указывают и жалуются на рост издержек, а некоторые из них и фиксируют и снижение качества своей продукции, вот им всем это надо помогать, потому что в регионах посложнее стало, там ускоренно закрываются малые предприятия, не ноготочки, не парикмахерские, к сожалению, а те, которые реально что-то производили, прекращают деятельность компании, просроченная задолженность растет, поэтому это все отражается на текущий бюджет, конъюнктуре, падение поступлений налога на прибыль происходит. Поэтому вот этому всему как-то надо помогать, на это надо смотреть, несмотря на текущую жесткость денежно-кредитной политики.
2: В связи с этим возникает вопрос, а как создать, особенно в регионах, благоприятный инвестиционный климат? понимая, что текущие события непростые. Вот мы, с одной стороны, про кредитование говорим, а с другой стороны, все-таки привлечение инвестиций тоже как очень серьезное подспорье для роста, в целом, тех секторов, о которых мы говорим в широком смысле.
4: Там ведь, понимаете, для того, чтобы уверенно говорить о регионах, необходимо пожить в каждом конкретном регионе. И у меня благодаря моей профессии это часто получается. Я бы, отвечая на ваш вопрос, просто сказал, что для начала, чтобы создать инвестиционный климат в регионах, нужно повысить качество бюджетного планирования со стороны самих властей. И вот моя любимая Хакасия и Сибирский федеральный округ вообще, там серьезные проблемы в этом деле. Власть и законодательная исполнительная ветви власти, они просто не угадывают с параметрами бюджета третий год подряд. Вот план рисует 21 миллиард рублей налога на прибыль. По факту приходит 7. 24-й год, 25-й год и 26-й год точно так же. То есть каждый раз выпадает по 13-15 миллиардов просто за счет плохого качества бюджетной работы в комитетах парламента и экономического блока. Поэтому не идут инвестиции, у вас государственный сектор начинает стопорить, и инвесторы смотрят, если у вас там на государственном рынке такое происходит, зачем я вам деньги понесу? Просто чисто житейская такая логика включается.
2: И, соответственно, включается государство с особыми экономическими зонами, да? Это вот в эту же степь, можно сказать, или это отдельно?
4: Да, да. А потом все приходят к государству и говорят, мы погрязли в дорогих банковских региональных кредитах, дайте нам списание казначейских долгов, дайте нам перенос сроков погашения на право. Работу можно отладить. Это, к счастью, не такая сложная задача. Ее можно там за полгода решить в большинстве даже самых сложных проблемных регионов, дотационных.
3: Перейдем к топливным вопросам. Так или иначе, вы уже частично об этом сказали, о том, что так удары ВСУ, они и, возникшие из-за этого перебои, да, связанные с работой нефтеперерабатывающих заводов, и не только, они повлияли и на цены, и на логистику. Сейчас приходит информация о том, что во многих регионах, точнее в 23 регионах, стоимость бензина уже снизилась, и при этом правительство продлевает запрет на экспорт бензина до февраля 2027 года. И, кстати говоря, еще, наверное, Лыков строку, как раз еще одна новость о том, что огромный завод по сжижению газа в Устлуге продолжает строиться. В этой области хочется вообще понять положение вещей и насколько мы рассчитываем на некий такой, более-менее краткосрочный прогресс в топливной области, не имея в виду, конечно, ущерб, понесенный из-за ударов внешних.
4: Мы же в нашей программе, благодаря политике «Радио Спутник», люди не смелые, а информационно открытые. Поэтому если мы будем там какие-то всем известные штампы повторять, что это неоднородный процесс, что есть бензин дешевый, но с очередями, есть дорогой бензин, но без очередей, это, наверное, никому не очень интересно будет. Но с экономической точки зрения у нас прошло очень серьезное административное регулирование, потому что низкая цена привлекала всех, включая перекупщиков, не очень умело отрабатывалась эта тема в публичном поле, она действительно была. Были очереди желающих купить по дешевке, была спекуляция перепродажи, и даже мне в личные сообщения в мессенджерах присылали десятки фотографий, где стоят люди даже не на бензоколонках, а с какими-то огромными пластмассовыми емкостями в южных регионах европейской части страны, и продают. Причем задорого продают. Это совсем не признак изобилия. На что бы я хотел обратить внимание, сейчас нужно очень серьезно поддержать аграриев. Это самое острое и социально значимое вопрос. Президент в июле, как мы помним, дал прямое поручение обеспечить агропромышленный комплекс топливом в приоритетном порядке. Но на практике президент же не может ходить с пистолетом и заправлять каждый комбайн, правильно? Поэтому там очень неоднородная ситуация сейчас. Крупные холдинги агропромышленные могут себе пробить квоты на заправку. Мелким фермерам, у которых нет административного ресурса, они как-то выживают самостоятельно. И там вся вся жизнь российской глубинки. Они и занимают друг у друга солярку, и переливают из канистр там, где какие-то дни. А лимиты устанавливают 20-30 литров, о которых мы в наших программах говорили, что они не нужны нефтяникам, и они в недоумении зачем. Такие создаются какие-то неформальные базы взаимопомощи. Но это общеизвестный факт, поэтому вот нормирование и приоритизация для малого агробизнеса, они достаточно болезненные.

0: водородных – это долгий процесс, и кислородная подушка для рынка сейчас правительство пытается найти и в импорте, и в снижении экологических требований, и тотальном запрете экспорта, который абсолютно прав, разрешение на выпуск Евро-3. Ну, что делать? Пытаемся восстановить рынок, пока хрупкий, зависимый, питается упрощенным топливом, но работает.
1: Дмитрий Игнатьевич, а как вы оцените действия регионов, говоря вот о топливном кризисе? Вот столкнувшись с такой ситуацией, но с проблемой, откровенно говоря, ожидалось решение федеральных властей, правительства, или вот просто мне интересны конкретные случаи? Я помню, отдельные регионы решали, как ограничить продажу топлива, ну, понятно, потому что нужно всю эту историю контролировать. С другой стороны, вот вы говорите, есть аграрии, которым это жизненно необходимо, абсолютно здесь вопросов никаких. Но в целом, на ваш взгляд, я понимаю, что это больше вопрос политический, но тем не менее, может быть, у вас есть наблюдение на этот счет?
0: Ну вот даже если мы представим, что есть очень смелые губернаторы, которые вышли, рванули на груди рубаху и сказали, что нам очень нужно топливо, хотя всем нужно, все 89 регионов сейчас в этом нуждаются. На периферию им тяжело, руководству регионов. В удаленные регионы топливо доходит по остаточному принципу. Это не злой умысел, что, например, ваша Москва или мой Петербург на себя все стянули. Это экономическая реальность, потому что везти топливо непонятно куда за 1000 километров особо никто не хочет. Плюс в восточных регионах, особенно в Сибири, у нас всегда была традиционно высока доля независимых автозаправочных станций, потому что крупным холдингом Сибири с расстоянием между АЗС там по 1000, по 1500 километров, она была просто, ну, не очень интересна, там денег не так много водилось, но отдали независимым. У независимых сейчас в текущих условиях своих переработочных мощностей нет, НПЗ нет, они вынуждены покупать бензин на бирже. Правительство вместе с тем, для того, чтобы насытить рынок, оно резко снизило долю биржевых отгрузок, они замирают поставки на внебиржевом рынке. Поэтому мы в отдельных регионах и видим вот эти ужасные ценники по 110-150 рублей. И тот же Красноярск, вот мы буквально сегодня общались с коллегами, и аналогичные примеры и из Хакасии, и из соседних регионов. Поэтому все наши тезисы о том, что в регионах тяжело, они, к сожалению, пока подкрепляются фактурой, но люди работают.
1: Ну а куда деваться? Здесь, ну,
2: пока нет. Ну, во всяком случае, когда речь идет о, ну, как бы, текущем моменте. Мне очень нравится новость, которая касается вообще россиян. Когда мы говорим, она у нас так в списке стоит одна из последних, но поскольку времени не очень много осталось, доля предпочитающих копить россиян снизилась до минимума за 9 лет. Вот это вот любопытно, потому что ведь накопление, так или иначе, если речь не идет о накоплениях каких-то грандиозных, это всегда вопросы психологические в том числе, а не только финансовые. И поэтому интересна ваша точка зрения, как относиться к этой статистике. То есть, ну, понятно, стремление откладывать там в чулки и на сберкнижку, как раньше, да, с одной стороны. А с другой стороны, с чем, на ваш взгляд, может быть связано вот это вот снижение этой доли?
0: Ну, факторы всем нам понятны, потому что если мы говорим о сбережении на традиционных инструментах, например, какой-нибудь банковский счет у нас, а высокая инфляция, о которой Владимир Владимирович сообщил, она съедает доходность вкладов. Есть такой механизм, как инфляционное ожидание. Мы всегда тоже говорим, что Центробанк регулирует не инфляционную политику напрямую, он во многом управляет инфляционными ожиданиями. Но вот пока в тех условиях, в тех новостях, о которых мы с вами сегодня беседуем, люди все равно ожидают дальнейшего роста цен, поэтому что-то стремятся купить прямо сейчас, а не сберегать. Топливо растет, продовольствие чуть-чуть подрастает, доля расходов домохозяйств на текущее потребление растет, обещают еще какие-то там жилищно-коммунальные пертурбации очередные. Я надеюсь, что люди не будут пугаться открывать почтовый ящик и доставать квитанцию, но людям все-таки становится меньше откладывать после покрытия обязательных расходов. И вот играет психологический фактор, когда у вас такой период высокой инфляции и относительной нестабильности тарифов, люди чисто психологически теряют веру в долгосрочное сбережение, и поэтому вот такая штука и происходит.
1: Но инструменты, я так полагаю, выбирают сегодня большинство россиян все-таки консервативные, если можно, да, так охарактеризовать. Продолжают те, кто, по крайней мере, еще копят, не говоря уже о фондовом рынке и прочих вещах.
2: Или мы

0: скорее на сохранение работают, а не на приумножение.
1: Но самый консервативный инструмент – это проедать те резервы, которые были созданы в прошлые годы. И у нас есть регионы, где бюджеты семей, и вот наши слушатели, наверное, чувствуют это на себе, некоторые бюджеты семей сжимаются, там, где, например, угольная или металлургическая отрасль. Те, у кого были сбережения, вот они их могут проедать, и снижение доли сберегателей – мы не говорим даже такое слово, как рантье. Это все равно сигнал, потребительская уверенность падает, и ее надо как-то восстанавливать. Это еще на что влияет? У нас банковская система все-таки сидит не только на каких-то там аукционах по ОФЗ, о которых профессионалы говорят. Банковская система и в приоритет, и не в приоритет, она питается дешевым фондированием от вкладов населения. И поэтому то, что условно Иван Иванович в Кузбассе стал меньше тратить в магазине, оно отражается на политике Центробанка достаточно быстро, которому становится сложнее проводить ту самую мягкую денежно-кредитную политику, за которую ратует Эльвира Сахибзадовна, реализуя президентские установки, чтобы у нас инфляция не разгонялась. Поэтому, да, на какое-то время люди живут сегодняшним днем, пока вот это все не очень устойчиво, будем смотреть.
2: Регулятору это выгодно или все-таки пока накопление это более выгодная тактика и стратегия, понимая, что когда снизится ставка, деньги, наверное, вероятно, хлынут на потребительский рынок? Может, ошибаюсь, конечно.
1: Регулятор фиксирует эти факторы, но он же напрямую не влияет на реальные располагаемые доходы населения. Регулятор в лице Центробанка не влияет на цены на топливо, на продовольствие, он тоже не влияет, и даже на коммунальные услуги не влияет. Поэтому в своих отчетах, которые с завидной регулярностью этот регулятор, извините за каламбур, публикует, да, он отразит, что семьи вынуждены тратить чуть большую часть бюджета на текущее потребление, но будет как-то варьировать своей политикой и инфляционными ожиданиями.
2: Дмитрий Геннадьевич, спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Дмитрий Тортьев, член экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы, был в эфире «Радио Спутник».

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад неблагонадежным для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
2: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
2: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
2: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Будущее наступает.
3: Будущее за антропоморфными роботами.
4: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
5: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
6: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
7: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
8: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
9: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
10: Нас впереди ждет очень веселое время.

0: Вы слушаете радио «Спутник», прямой эфир продолжается, а кто только настроился на нужную волну, здравствуйте, у микрофонов по-прежнему Александр Кузьмак и Денис Воробьев.
1: Здравствуйте.
0: Вторая половина обсуждения и разбора новостей из мира экономики, теперь у нас такая плоскость международная, тем более там тоже достаточно, и география самая разнообразная под наш сегодняшний диалог. Доктор экономических наук, декан Высшей школы финансов РФ имени Плеханова Константин Ордов уже на прямой связи со студией. Константин Васильевич, наше почтение. Рада вас приветствовать. И, да, что ж, приступим.
1: Ну, да, посмотрим теперь на ту же самую тему, которую мы обсуждали в контексте России в предыдущем получасе. Сейчас посмотрим на нее уже в контексте России и Европы. Экономика России – лидер Европы по паритету покупательной способности. Здесь, ну, понятно, что это не может быть одним единственным показателем, который оценивает ситуацию, но, тем не менее, показатель важный с точки зрения того, не только того, что происходит в России, но и того, что происходит в Европе, и вот этой вот, ну, может быть, поправьте меня, если я не прав, разнонаправленности этих самых процессов. Поэтому вопрос вот такой вот, как оценить в этом смысле эти цифры, не только с точки зрения лидерства России, но и с точки зрения падения европейских экономик, если это можно так называть.
2: Да, а здесь одно другое не исключает, и мы понимаем, что действительно наш рубль был крепок весь этот год, и вполне, мне кажется, обоснованно остается достаточно крепким по отношению к основным валютам. И в дальнейшем эта история, которая, конечно, паритет покупательной способности, как термин, как некое понятие, оно для нас является такой производной от каких-то реальных событий, но эти реальные события, они тоже подчеркивают, что у нас все хорошо.
1: А у Европы все плохо. Вот и хотелось бы... То есть, вот знаете, это же очень часто, так сказать, не то чтобы полемика, но обсуждение. Хочется понять... То есть, читаешь экономические новости европейские, их многие публикуют именно о том, что здесь заводы закрываются, здесь сокращения идут тысячные, там, здесь...
2: Так и есть.
1: Да, вот эти вот... То есть, симптоматически, если так вот смотреть на то, что происходит сейчас вот в Европе, на какой стадии, в каком состоянии находится крупнейшая экономика Европы, ну вот даже исходя, вот оттолкнувшись от этой статистики, про которую мы говорили.
2: Вот. Здесь действительно европейская экономика находится не в лучшем своем состоянии, положении. И в дальнейшем как раз и показатель паритета покупательной способности имеет потенциал сохранить все свои положительные эмоции. И здесь лишь единственный недостаток является связанный с тем, что когда мы живем и никуда не выезжаем из России, то для нас этот показатель является наименее важным, но, тем не менее, значительно ценным, потому что мы пользуемся товарами, импортируемыми в Россию. Собственно, вот ППС, вот этот а-ля показатель паритета покупательной способности, он показывает, что и товары экспорта являются, может быть, там до нас доминирующими, но товары импорта для нас, которые на самом деле тоже весьма ценны, они не становятся дороже. И вполне вероятно, даже в соответствии с нашим и уровнем зарплат и всего остального, это то, что является приятным.
0: Здесь, в этом контексте, продолжая говорить о Европе, если конкретно, вот мой коллега Александр упомянул уже, BMW вслед за и остальными автогигантами, коих мы обсуждали ранее, идет на массовые сокращения. Говоря об инфляции, тут понятна история на Ближнем Востоке, плюс санкции в отношении Российской Федерации, которые по итогу аукнулись тоже не самыми приятными последствиями для европейских экономик. Учитывая и первый, и второй, и третий, все эти факторы, они все отрицательные. Как, на ваш взгляд, Европа собирается из этого положения выходить, понимая как будто бы ситуацию, в которой еврозона замыкается в самой себе? То есть она, понятно, что может существовать в таком формате, но явно не может существовать без ущерба. Или, может, я неправильно рассуждаю?
2: Да, здесь каждый раз, и мы тоже не до конца понимаем, все, что вы назвали, являются автопроизводители. Действительно, там китайцы доминируют. Они за пояс уже заткнули этих европейцев. А вот сейчас дальше мы начинаем понимать, что европейцы, обладая там 200 миллионов плюс рынком, пытаются его ограничить. Это не всегда добросовестная конкуренция, точнее, всегда недобросовестная, скорее всего, уже это можно констатировать, по отношению к любым другим производителям, кроме которые расположены в Европе. И вот здесь как бы этот рынок с одной стороны не упустить, а с другой стороны на него выйти. Это всегда история достаточно сложная. Это может быть связано с тем, что мы хотим приобрести компании европейские, для того, чтобы преодолеть все эти необходимости и проблемы, связанные с получением лицензий, всего остальных ограничений преодоления. Либо это необходимость, связанная с тем, чтобы наши компании напрямую попытались выйти на европейский рынок. Но сегодня это по понятным причинам достаточно сложно. Так что, ну, это вот то, что мы пытаемся решить выходом на новые рынки. Новые рынки, которые не европейские, и они на самом деле гораздо более динамичные. Вот если бы закрепиться на них и попытаться на них удержаться и создать для себя конкурентные преимущества, то потенциал развития компаний и их роста, он был бы гораздо выше, чем на европейском рынке.
0: А на чьи рынки метит Европа? Вот до конца непонятно. Понятно, что, значит, российский рынок, от него еврозона отвернулась сама. С американцами сложно, потому что Трамп и его пошлины там до сих пор возмущаются представители в Брюсселе. Китайский рынок вызывает вопрос, потому что это может банально Европу поглотить. Здесь, на ваш взгляд, какие действия должны предприниматься Евросоюзом, Брюсселем, в частности, для того, чтобы банально не всхлопнуть, не закрыться в собственных границах?
2: Да. Тут мы с вами являемся свидетелями того, что вторичные все эти транзакции, рынки для европейцев остаются очень важны. И для нас является, может быть, не так важным, на самом-то деле, преодоление европейских санкций, но компании, которые расположены в Европе, пытаются так или иначе сохранить свою долю участия, свою рентабельность. Банально. Рентабельность, да, на нашем рынке. И в этом отношении эти все истории, которые нам позволяют преодолевать. А сегодня мы говорим о том, что у нас уже разрешили, и наконец-то наши власти одумались и поняли, что можно использовать и цифровые финансовые активы, а-ля цифровалюты, криптовалюты, как бы их ни называть, для того, чтобы обеспечивать транзакции финансовые. И здесь вдруг неожиданно мы поняли, что у нас с нашими дружественными странами снова выстраивается перспектива, достаточно хорошая, для того, чтобы не только продолжать, но и расширять взаимные торговые отношения.
1: Давайте теперь поговорим о нефтяном рынке снова, ну, в контексте экономики мировой, поскольку информации о временных переостановках или, ну, не закрытиях, конечно, временных приостановках или остановках и добычи нефти на Ближнем Востоке, и приостановке работы нескольких нефтеперерабатывающих заводов или заводов по работе с СПГ, вот так вот назовем, не говоря уже о том, что перекрыт Ормузский пролив и наносится удары в Баб-эль-Мандебском проливе, крупные, собственно, информагентства и экспертное сообщество пишут о том, что это окажет давление, не просто давление, а такое прямое влияние на цены, не только на цену на нефть, но и просто на энергетический кризис. Но вот пока, на данный конкретный момент времени, вот такие новости пока, да, они указываются в основном как прогнозные, а не как уже, так сказать, состоявшаяся реальность. И вот и с этим хочется понять, насколько это далекая или недалекая перспектива, и насколько это, так сказать, прогноз верен.
2: Не совсем далекая перспектива. Конечно, прямое отношение, как мы видим, в связи с тем, что у нас доля нефтегазового сектора в доходах бюджета существенно сократилось за последние 5 лет, и поэтому и 10 лет. Да, и мы поэтому не сильно понимаем, что для нас это является какой-то болевой точкой, но как некая добавочная ценность, которая могла бы принести эта внешняя конъюнктура, мы действительно понимаем, что было бы хорошо, особенно в условиях нашего бюджетного дефицита. И здесь мы видим, что если бы цена нефти опять вернулась от этих 50-60 до 80-100 долларов за баррель, то это было бы для нас достаточно приятным, положительным и необходимым, на самом деле, условием сохранения финансовой устойчивости, потому что Центральный банк, мы видим, тоже уже перешел от своей обычной риторики, связанной с инфляционным таргетом, к риторике того, что у нас рост экономический является главным фактором. И вот здесь бы нам не упустить этот фактор.
1: Это, который... Да, это понятно. Я простите, что перебиваю. Это с точки зрения России. Мне здесь просто хочется понять, ну мы ведь сейчас говорим об этом и в контексте того, что происходит в мировой экономике, и говорим о том, что многие страны европейские уже находятся в состоянии, их экономики в состоянии рецессии, или уж как минимум туда стремятся. И вот сейчас, например, пришла информация от Goldman Sachs о том, что падение экспорта дизельного топлива, например, это 35% по сравнению с прошлым годом. То есть это как бы серьезные цифры. Хочется понять, а когда, ну, грубо говоря, а когда мы увидим...
2: ОПЕК плюс распался, да?
1: Да.
2: Да.
1: И вот хочется понять...
2: Он не распался, да, он существует. И здесь дальше мы понимаем, что это все-таки связано с теми объемами, которые в рамках ожидания снижения экономической активности вообще в целом мировой, и каждая страна тоже хочет свою долю сохранить на рынке добычи и экспорта нефти. То есть здесь все-таки ОПЕК плюс он имел определенное достаточно значительное все-таки влияние и на цену, прежде всего, и на какое-то справедливое распределение в рамках стран, которые добывают нефть. Сегодня мы понимаем, что этот ОПЕК, он, наверное, менее значим, но при этом наша нефть в связи с тем, что есть страны, которые зависят, куда мы готовы и можем транспортировать нашу нефть, в том числе с участием нефтепроводов, вот тут это как раз конкурентное преимущество и начинает доминировать.
0: Я так полагаю, ОПЕК плюс позволяет России, да, в случае необходимости нарастить добычу нефти, если потребуется.
2: Да, свою долю, да, конечно, потому что здесь это история переговорная, и мы видим, что сегодня там те 60-80 долларов, ну, наверное, они не удовлетворяют интересам всех стран ОПЕК.
0: В свою очередь, да, а чем обусловлено, единственное, вот что непонятно, резервы нефти американские? Вот пишут, что сократились, снизились до исторического минимума, аж формулировка, да, там более чем за 40 лет. Здесь только ли вопрос цены, на ваш взгляд?
2: Безусловно. То есть они хотят снизить цену максимально для того, чтобы все страны, которые бы добывали нефть, экспортировали, испытали эту негативную тенденцию. Но на самом деле это история, которая она для всех очевидна в связи с этой статистической, да, необходимостью раскрывать. И дальше нет проблем.
1: Ну, а вот тогда вытекает следующий вопрос. Вот мы говорим о том, что Россия сейчас запретила экспорт бензина. Мы говорим о том, что Россия в первую очередь работает на обеспечении собственного внутреннего рынка. И существует такая точка зрения, и вот она тоже, она периодически появляется, что особенно в связи с выборами в Конгресс, до которых уже меньше 100 дней, США тоже могут ввести серьезные ограничения на экспорт своей нефти и таким образом, соответственно, повлиять на ценовую политику внутри страны, а самое главное еще и лишить своих, так сказать, то ли партнеров, то ли конкурентов, собственно, возможности ту самую нефть приобретать, провоцируя нефтяной кризис или энергетический кризис в других регионах, и при этом себя от него в определенной степени, так сказать, ограждая.
2: Ну, вряд ли для этого они сокращали свои объемы сбережений. Так что тут, мне кажется, какое-то такое двухзначное трактование может существовать. Либо они хотят поддержать рынок сокращением цены и максимизации объемов поставок за счет собственных накопленных балансов. Нет.
1: Вот, то есть, вот, вот об этом, собственно, да, я как раз, да, Садим Васильевича спрашиваю. Да. То есть им вот этих ресурсов хватит, нет, на то, чтобы сбить цену, а если не хватит, придется закрывать же рынок, нет?
2: Да, он будет расти, да, конечно, безусловно. Но здесь другая есть история, связанная с тем, что, к сожалению, вся мировая экономика замедляется. Замедляется по объективным причинам, и фондовый рынок тоже, как мы видим, является как таким предвестником того, что экономика не будет в лучшей фазе. И вот тут снижение объемов потребления энергоносителей тоже будет объективно вызвано. То есть они очень хорошо выбрали время, фазу и в какой-то момент заместили те выпадающие, собственно, для добычи. Вот. И после этого сегодня у нас с вами есть понимание, что дальнейшая история потребления мирового нефти будет связана с темпами развития мировой экономики. А вот тут-то остаются вопросы, и здесь нет простых ответов.
0: Возникает еще один вопрос. Насколько вот можно с точки зрения длительности временной раскачивать нефтяной рынок? Кто в конечном итоге остается выгодоприобретателем? Потому что мы видим, что хуситы используются так или иначе, блокада Армуза. И я так полагаю, со временем, да, конечный победитель может быть совсем иным. Потому что здесь, да, мы видим, что в целом на Ближнем Востоке неоднозначная позиция по тому, что происходит.
2: Больше того, я вас удивлю, что на рынке нефти, в принципе, по некоторым источникам и анализам, порядка 60-70% лишь являются договора, которые подтверждены самими поставками. А эти 30-40% являются некой монетизацией, то есть спекулятивными историями. И эти спекулятивные истории как раз и определяют эти котировки. Вот что самое плохое это в нашей жизни с вами. Но... Потому что Россия, она как раз и связана с прямыми поставками, с понятными контрактами, с трубопроводами, которые гарантированы на десятки лет были. Но сегодня, вот вдруг неожиданно, желание связаться с этими производными финансовыми инструментами, очень быстрыми контрактами, и остается в приоритете, но это выгодно в моменте. Но это совершенно невыгодно, если вы рассуждаете на там несколько, 3-5 лет, 10 вперед. Так что здесь мы с вами говорим, что... Да, действительно, это все негативно может повлиять на котировку, но с точки зрения уверенности в поставках, с точки зрения цены, это же антиинфляционные процессы. Ведь ничто так сильно не влияет вообще в мире на инфляцию, как цена на нефть в частности. И вот, мне кажется, европейцы тоже заинтересованы в том, чтобы эта предсказуемость сохранилась. Это будет самым главным фактором, который для всех будет стабилизирующим с точки зрения будущих цен.
1: А тогда получается, вот, что в конечном итоге выиграют те, у кого просто физически эта нефть есть. То есть вот она своя. Вот, вот они-то как раз эту бурю переживут в меньшей степени болезненно.
2: Да, возможно, но эта буря будет не так долго происходить. Вот. А для все остальные, они также, мне кажется, адаптируются к любым условиям, но они будут выбирать тех поставщиков, которые способны им гарантировать и качество, и объемы, и все что угодно этой нефти. И вот тут у нас тоже сохраняются конкурентные преимущества.
0: Хотелось бы услышать ваши комментарии по поводу того, как сейчас себя чувствует экономика Китая. Потому что когда только-только начинались активная фаза боевых действий, перекрытие Ормузского пролива, тоже было очень много аналитиков, прогнозистов, которые говорили, что Китаю тоже достанется. И достанется серьезно, не сладко. Но, тем не менее, мы видим продолжающееся противостояние на уровне сверхдержав и Соединенными Штатами, которые сначала пытались взять тарифами, не получилось. Видимо, там какая-то была определенная личная договоренность между Трампом и Си Цзиньпинем. Но американцы, понятно, политику свою продолжают, запрещают импорт там из десятков фирм китайских. Но вот все-таки общее положение дел сегодня. Какое, пожалуйста?
2: Нет, Китай не в лучшей своей боевой форме находится, и в этой экономической истории для него становится негативной, потому что все последние пересмотры темпов роста экономической ВВП Китая, связанные с уменьшением, с пересмотром в сторону снижения, то есть это тоже является такой очень важной характеристикой для любого экономического, финансового эксперта-наблюдателя. И Китай остается сверхдержавой в экономике, и он, понимаем, что симбиозом связан с Америкой. То есть сколько бы они ни ругались, но они, вот их не разлей вода, да, что называется, два брата-акробата, и потому что это Китай является наиболее существенным держателем, самым вообще в мире главным держателем долга Америки. Америка является и дальше продолжает ориентироваться на Китай с точки зрения жизни, не в свой, так сказать, размер, а с точки зрения как раз сохранения жизненного уровня цикла своих американцев для того, чтобы этот долг кто-то покупал. И их покупают китайцы. И вот здесь они как раз не могут найти какой-то для себя, что ли, водораздел. Они прямо друг от друга не существенно зависят и разорваться не могут. Но Китай тормозит. Тормозит, видимо, потому что эффективность внутренних инвестиций для них сокращается. И в этом отношении дальше привлечение долга становится существенно более дорогим, значимым и неэффективным. И вот давайте посмотрим, потому что Китай, конечно, это феномен последних там 25-30 лет, но этот феномен явно приходит в упадок.
0: Говоря о Китае как феномене, действительно, может ли быть такой сценарий, при котором Китай будет перепродавать СПГ, если для европейцев, например, американский СПГ будет слишком дорогим? Я понимаю, что Китай остается, наверное, главным по большей части импортером, но, как показывает статистика, чуть-чуть и на экспорт тоже уходит. Но если условно нарастить закупки и перепродавать тоже Европе, понимая, что, например, российский СПГ для Европы уже закрыт. Может
2: мне
0: такое
2: кажется,
0: быть?
2: Что
1: хотя это тоже не совсем так вроде бы, да? Да.
0: Но намерения высказаны были, да, в Брюсселе.
2: Да. Почему нет? Почему бы да, не воспользоваться этой маржой, которую можно заработать там? А у них, кстати, если это кому-то интересно, важно, можно отметить, что более 60% экономики и ВВП это связано с малым-средним бизнесом. То есть у них эта история достаточно малого среднего бизнеса важны. Они не настолько его регулируют и ограничивают, как мы. И нам бы тоже поддержать, может быть, эти начинания. Но, тем не менее, с точки зрения сжиженного природного газа, наверное, это невозможно. Это невозможно, потому что сам технологический процесс достаточно дорог, и его там удваивать, утраивать принципиально нецелесообразно. А вот то, что китайцы могут отказаться от какого-то объема газа для того, что и как следствие этот газ поступит на другие рынки, то есть сжиженный природный газ, мы с вами говорим, является очень интересной такой современной формой альтернативы трубопроводному газу, который позволяет нам с вами нам с вами, в том числе и России, выходить на новые рынки.
0: Это да. На новых рынках, к сожалению, уже да, в следующем эфире. Спасибо большое. Константин Нордов, доктор экономических наук, декан Высшей школы финансов РФ имени Плеханова, был в эфире «Радио Спутник».

Туристический обмен между Россией и Китаем. Контекст. На постоянной основе. Москва и Пекин близки к соглашению о введении неограниченного по времени безвизового режима. Также стороны планируют нарастить поток туристов. Для этого создаются специальные продукты и программы. В 2030 году количество путешественников из Китая в Россию должно вырасти до 5,5 миллионов в год. В прошлом году больше половины въездного турпотока в нашей стране пришлось на туристов из КНР. Число приезжих из Китая в Россию и наоборот выросло на 17% и превысило 3 миллиона. В 2025 году между странами был введен безвизовый режим на 30 дней. Москва и Пекин продлили его до 31 декабря 2027 года. Прежде всего, это отразилось на Дальнем Востоке. В последнее время число иностранных туристов, приезжающих в регион, неуклонно растет. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отмечает, что туризм важен как инструмент развития территорий. Строятся новые гостиницы, рестораны, растет транспортное сообщение. Также на уровне правительств ведется работа по установлению безвизового режима между Россией и Индией. Узнать за 90 секунд. Культовый сериал «Твин Пикс» задумывался совсем иначе, а получился изощренный микс из детектива, комедии, мистического триллера и мыльной оперы. Тандем Дэвида Линча и сценариста Марка Фроста сработал на все 100, а ведь его могло не быть. Помог случай. Работа над фильмом о Мэрилин Монро, в смерти которой по сценарию виноват был ее любовник Кеннеди. Фильм не пошел, тема скользкая. А Линч и Фрост приступили к другому проекту. Действие сериала должно было происходить в Северной Дакоте, но там слишком пустынно. Не хватало леса, который в «Твин Пиксе» сыграет особую роль. Его нашли в штате Вашингтон. Самый жуткий, потусторонний персонаж появился волей случая. Рабочего Франко Сильву Линч снял случайно, когда тот переставлял мебель в декорациях. Его зловещее отражение появилось в зеркале, и режиссер решил добавить в свое детище мистики. Первый сезон сериала настолько понравился Стивену Спилбергу, что он захотел снять второй. Не срослось. Телекомпании подвергли «Твин Пикс» критике. Лишь немногие предсказали, что он навсегда изменит телевидение. Так и произошло. Культовый статус сериал получил сразу после выхода в 1990 году. Даже Михаил Горбачев стал его горячим поклонником.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи. В Сахновале столько же. В Якутске 8 утра. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин поздравил российских железнодорожников с профессиональным праздником. АЭС ПАКШ в Венгрии будет отключена 2 августа. В Иране заявили об уничтожении 3 самолетов США. Подробности далее. Президент России Владимир Путин отметил роль железнодорожников в снабжении войск в зоне специальной военной операции, снабжении приграничья и восстановлении сообщения в Донбассе и Новороссии. Сегодня в России отмечается День железнодорожников. Глава государства поздравил работников в отрасли с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что в памяти народа также навсегда останутся героизм и мужество железнодорожников в годы суровых испытаний, когда вся страна встала на защиту Отечества. Премьер-министр Венгрии Петр Мадьяр заявил, что АЭС ПАКШ будет отключена 2 августа из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае. Это передает агентство Рейтер. Ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Словакия готова помочь Венгрии в кризисной ситуации, с которой страна может столкнуться из возможной остановки единственной АЭС в республике. Корпус стражи Исламской революции Ирана заявил, что уничтожил еще 3 истребителя F-35 США в Иордании. Об этом сообщает агентство ИРНА. КСИР заявил, что его воздушно-космические силы нанесли удар по ангару ремонта и месту стоянки F-35 на базе Аль-Азрак несколькими баллистическими ракетами утром 1 августа. 30 июля КСИР уже сообщал об уничтожении 3 самолетов F-35 на американской базе в Иордании. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи предупредил страны Ближнего Востока об ответственности за возможное содействие атакам США против Ирана. Об этом сообщает местный телеканал. Уточняется, что Аракчи ранее провел телефонный разговор с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль-Саудом, обсудив с ним события в регионе. Европейская комиссия ведет себя лицемерно, разрешая импорт соболиного меха из России, но запрещая при этом ввоз более важных для экономики и повседневной жизни российских товаров. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фице в конце июля. Напомню, Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций исключил соболиные шкурки из-под запрета на импорт российских мехов, фактически признав, что заменить их невозможно. Москва неоднократно заявляла, что считает санкции ЕС незаконными и неэффективными. Российские власти отмечали, что ограничения наносят ущерб прежде всего европейской экономике. Школьники в новом учебном году смогут в свободное от уроков время освоить до 9 рекомендуемых Минпросвещения направлений в внеурочных занятий, включая разговоры о важном «Россия – мои горизонты» и курсы по финансовой грамотности. Следует из письма ведомства. Уточняется, что объем внеурочной деятельности может составлять до 10 часов в неделю. В документе также подчеркивается, что перечень курсов внеурочной деятельности определяется образовательной организацией самостоятельно. Средние зарплаты в мае превысили 100 тысяч рублей уже в 25 российских регионах. Об этом свидетельствуют данные статистики, которые изучила РИА Новости. Самые высокие средние зарплаты, как уточняется, в мае получали на Чукотке 260 тысяч рублей в месяц. Также в Магаданской области 214 тысяч рублей и в Ямало-Ненецком автономном округе 205 тысяч рублей. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Большим о маленьких.
2: Дорогие друзья, всех приветствую. Меня зовут Александр Букарев. Продолжаем эфир на радио «Спутник». И прямо сейчас программа «Большим о маленьких», в которых мы говорим о здоровье детей с педиатром Антоном Равдиным. Антон, приветствую.
3: Александр, здравствуйте. Категорически приветствую всех наших радиослушателей. Наконец-то лето вспомнило, что оно лето, и хотя бы в августе решил нас порадовать прекрасной летней погодой.
2: Солнышко, тепло. Единственное, чтобы, главное, там температура не улетела куда-то в космос под 40 градусов, вот это будет страшно.
3: Есть, конечно, определенные риски, надо не забывать о перегревах и многих других опасностях, но в целом, конечно, летом должно быть лето. А зимой зима, как бы это банально не звучало.
2: Нет, на самом деле в вот нашей европейской части Европы у нас прям такие ярко выраженные всегда сезоны погоды были. Мне так это всегда нравится. А зима такая яркая, холодная, снежная. Лето вроде бы и жаркое, но иногда дождливое. Осень, вот действительно вот эта золотая осень с огромным количеством листьев разных цветов опадающих. Весна тоже достаточно такая ярко выраженная. И все вот как надо. Вот прям вот хорошо. Да.
3: Хотелось бы, чтобы всегда так было, но вспоминаю когда-то там свои институтские годы, это там 2000, ну, начало 2000-х, когда ты стоишь в январе на остановке и ждешь автобус, а у тебя вместо снега трава зеленая вокруг.
2: Ну, это аномалии. Ну, что ж поделать, такое бывает, да. Так, а нашим слушателям еще напоминаю про то, что соцсети наши продолжают работать. Можно зайти, Рутуб, ВК, Телеграм, Макс, всегда в вашем распоряжении, новости прочитать, программу посмотреть, может быть, какую-то из предыдущих программ упустили, хотите пересмотреть или просто увидеть, ну, соответственно, находите в плейлисте и спокойно подключайтесь. Прямо сейчас можно подключиться к трансляции, писать также комментарии. Мы по ходу эфира будем смотреть, читать. Некоторые, если появляются вопросы, будем также в эфире задавать, обсуждать. Поэтому пишите, с радостью будем все смотреть. А мы пока что будем переходить вот как раз к первой теме. Все-таки у нас темы практически всегда сейчас связаны с летом и с тем, какие опасности для детей могут тут скрываться. А все мы понимаем, когда особенно жарко, вот мы сейчас сказали, лето пришло, жара вновь нас настигла. Хочется пойти там куда-то на речку, на озеро, искупаться, повеселиться.
3: Ближайшему водоему.
2: Вот да. Именно, да. А действительно, когда все-таки это взрослый человек, это одно дело. А другое дело, когда ребенок, особенно не умеющий плавать, маленький ребенок, надо как-то это все проконтролировать, сделать так, чтобы было безопасно, хорошо. И очень многие, ну вот, по крайней мере, что следует из статистики, из запросов, родители как думают, если я дал ребенку на рукавники или там матрас, или спасательный круг, все будет вообще прекрасно, он довольный, он плавает, он отдыхает, а я могу там, не знаю, полежать, позагорать и своими делами позаниматься. Но при этом говорят, что это совсем нехорошо, делать такое, ну, не рекомендуется, и надо, наверное, получается, следить, или вообще вот все эти нарукавники, они, ну, как сказать, не панацея.
3: Абсолютно точно не панацея, и надо понимать прекрасно, что стопроцентную безопасность никто не даст, даже Господь Бог не даст вам стопроцентной безопасности при там, купании в водоемах. Но рукавники – это иллюзия безопасности, ровно так же, как и круг, и спасательный, и матрас надувной. Это все средства, которые могут снизить риски, но не дадут никаких абсолютно гарантий. Ребенок из нарукавников может выскользнуть. И дело в том, что нарукавники те же, они рассчитаны на то, что вы имеете хорошие крепкие мышцы рук. Если руки устают, то вы просто выскальзываете из этих нарукавников и идете камушком ко дну, прости Господи, как бы это страшно ни звучало. Здесь надо понимать прекрасную доктрину о том, что люди тонут молча. И, к сожалению, это так. Не бывает вот этих вот киношных сцен, когда там «помогите, помогите, я тону,
2: спасите». Это как минимум человек уже на воде держится, чтобы вот это все прокричать.
3: Конечно. В момент утопления человек испытывает самый яркий страх. Это страх смерти. И у него мозг занят чем угодно, кроме того, чтобы позвать на помощь. Он не может в этот момент позвать на помощь. Он борется с стихией, в данном случае там, с водой, да, и он занят тем, чтобы выжить. Все его энергоресурсы направлены на то, чтобы попытаться удержаться на воде, но явно не позвать на помощь. И если человек, как поплавочек, во время рыбалки уходит под воду и потом всплывает, он не дурачится. Попробуйте подумать о том, что неплохо было бы ему помочь. Правда, искренне абсолютно. Все спасатели это знают. Отсюда еще один совет. Купайтесь в отведенных для этого местах. Места, оборудованные для массовых купаний, они, как правило, оснащены спасателями, которые в часы работы этих пляжей находятся на своем рабочем месте. Это еще один плюс к безопасности. Они оснащены быками. Еще один плюс безопасности. Ну и на самом деле самое главное, конечно, ответственность – это ваша ответственность. Ваш ребенок – это ваша зона ответственности, и вы должны следить за ним. Вы не должны оставлять ребенка без внимания ни на минуту, ни на 5 минут, ни на полчаса, ни на любое какое угодно время. Вы должны постоянно следить за ним, пока он в воде. Если это ребенок, который не умеет плавать, да, подчеркнем это, потому что любое плавсредство, которое вы ему дадите, оно не гарантирует на 100% никакой безопасности.
2: Ну а вот тут вот эта поправка касательно того, что если не умеет плавать, а если умеет, получается, можно не так уже внимательно следить.
3: Просто не так пристально,
2: умение, конечно. Умение плавать, оно тоже такое достаточно вариативное. Кто-то умеет плавать, это выражается в виде держания на воде и так перебирания ногами и руками.
3: Ну, да, ну, да,
2: а другой условно, будет, да. Там, не знаю, профессионально уже плыть, потому что с 3 лет в воде как рыба себя ощущает.
3: Да, согласен с вами полностью, но здесь, наверное, нет какого-то универсального ответа на этот вопрос. Это все, как вы ощущаете, вот насколько вот вы уверены в том, что ребенок умеет плавать. Наверное, настолько и можно снизить вашу бдительность. Если ваш ребенок держится на воде уверенно, но не очень здорово умеет плавать, ну, соответственно, вы там хотя бы раз в полминуты, минуту там поднимаете взор, смотрите на ребенка, все ли с ним хорошо и так далее. Если он вообще не умеет плавать, ну, соответственно, вы постоянно смотрите, не отводя взора. Ну, в идеале вы просто плаваете вместе с ним, рядом просто. И это, на самом деле, самая большая гарантия безопасности. Если говорить про плавсредства, то, ну, наверное, можно назвать самым безопасным жилет, который имеет ремень, который пропускается между ног. Да? То есть это помимо того, что поддерживает тело ребенка, еще и снизу его фиксирует, чтобы он не выскользнул из этого жилета вниз. И это, хотелось бы подчеркнуть особенно, жилет, который не надувной, а который содержит какие-то вставки. Там пенопластовые, поролон, ну не поролоновые, да, пенопластовые чаще всего. Почему? Да потому что любые надувные средства могут быть повреждены. Да, их вот эти полосочки, спайки вот эти, которые тоненькие, они могут рассыхаться, лопаться. Да, он во время транспортировки может быть поврежден. Он во время игры на пляже, на суше может быть поврежден. И любая маленькая дырочка может привести к тому, что он полностью сдуется. Конечно, он сдуется не очень быстро, и в этом-то и основная опасность, потому что вы отпускаете ребенка в надутом жилете, а в воде через 10-15 минут он уже оказывается в сдутом жилете. И если он при этом еще и заплыл на уверенности своей, да, достаточно далеко, где большая глубина, то, собственно говоря, мы понимаем, что риски увеличиваются. Ну, наверное, действительно, здесь основная суть не в том, чтобы запугать, а в том, чтобы просто предостеречь, что нету абсолютно гарантирующих полную безопасность средств, которые можно было бы купить ребенку для купания и плавания, с которыми вы могли бы уверенно сказать себе, что я спокоен, за ребенком можно не следить, с ним ничего не случится. Может случиться, и все равно надо следить. Это, наверное, такой основной вывод, который необходимо сделать.
2: А если вот немного сделать шаг назад в обсуждении и коснуться самой темы плавания, и, ну, я не знаю, что ли, подготовки ребенка к водоемам, а не к искусственным. Ну, например, многие устанавливают у себя там во дворе или где есть возможность такие небольшие надувные, что ли, бассейны, которые, ну, там по глубине метров, я не знаю, метров говорю, сантиметров, ну, 30-40. И в этом бассейне просто ребенок привыкает к воде, потихоньку учится плавать, плавать, и после этого его, вот, как сказать, подготовленного такого в таких более-менее защищенных условиях отправляют уже тогда в пруд, и там уже смотрят, можно, не можно ему оставаться на воде. А вот такой подход, он обязателен, или все-таки можно сразу в пруд с ребенком идти, или там в речку, или в озеро, и вместе с ним время проводить, потому что, ну, кто знает, всякое случается, там один раз отвернулся, и все, ребенок уже куда-то пропал, а вода может быть мутная, и давай попробуй его найди. А другое дело, когда он все равно более-менее подготовленный, и, ну, я не знаю, что ли, сможет себя на воде задержать.
3: Ну, знаете, тут, конечно, рекомендации можно давать какие угодно, но здесь, пожалуй, нет какого-то вот правильного или неправильного способа. Конечно, любая предварительная подготовка к чему угодно, вообще к чему угодно, она всегда предпочтительна. Да? Естественно, изучение матчасти, так сказать, теории, тоже предпочтительно. Но надо понимать, что ребенок там годовалый, например, он никакую матчасть учить не будет. Он не будет это сидеть, слушать, анализировать и внимать вашим советам, что там вот туда не ходи, сюда ходи, и вот это вот все, снег в башка попадет, совсем мертвый будешь. Но это нереально. Конечно, было бы здорово приучить ребенка к воде изначально. Ну, в общем, это, наверное, с первых дней жизни начинается, когда мы начинаем купать ребенка и приучаем его к воде. Естественно, ну, здорово, как если есть возможность там, в бассейне каком-то, в своем частном или в каком-то коммерческом бассейне этого ребенка приучать к большой воде.
2: Но ну, а вообще, вы... кстати, вот эти маленькие бассейны, они безопасны? Ну, вот с точки зрения гигиены, санитарии? Ну, если это не свой.
3: Это отдельный разговор, мы сейчас до конца часа утопнем в этом обсуждении. Они, ну, относительно безопасны, безусловно.
2: А мы в жилете, мы не утопнем, все хорошо. Я защищен.
3: Да, это отлично. Ну, конечно, они относительно безопасны. Ну, вот слово «относительно» здесь, наверное, ключевое. Никто не даст никаких гарантий, даже если они действительно абсолютно честные и хорошо исполняют свои обязанности в плане дезинфекции этой воды, очистки этой воды, там, фильтрации и так далее. Все равно никто не гарантирует, что не придет болеющий ребенок с... после перенесенной какой-то кишечной инфекции не выделит этот вирус в воду, который какое-то время будет находиться в воде, и, ну, соответственно, все, кто в бассейне плавает, будут иметь риски заболеть. Все это возможно. Какие-то кожные заболевания, ну, справка, да, там, бассейн выдается, она, ну, там, минимум полгода, действительно, в течение полгода, как вы понимаете, с человеком может произойти много, и можно чем-то заболеть. Имея на руках справку годности к плаванию. Ну, помимо того, что далеко не все бассейны эти справки вообще, в принципе, требуют, к сожалению. Значит, по поводу водоемов. Если вашему ребенку 6 месяцев, вы впервые в жизни с ним приехали на какой-то открытый водоем, и вы на руках с этим младенцем заходите в воду, приучая его к большой воде, смотрите на его реакцию и так далее, невозможно назвать это неправильным методом или способом. Но он у вас не просто под присмотром, он в вашей надежной защите. Да? И, естественно, если это море, высокие волны, ну, понятное дело, что вы не пойдете в воду с младенцем, потому что вас собьет с ног, младенца накроет с головой. Ну, это небезопасно, естественно, вы об этом подумайте. Если это там речка, озеро с там, отсутствующим каким-то бурным течением, река, я имею в виду, естественно, вы спокойно зайдете, поможете ребенку ножки, посмотрите на его реакцию, дадите ему адаптироваться и так далее. Здесь нету правильного или неправильного. Можно через бассейн, можно сразу через открытые водоемы. Главное, под присмотром, в вашей надежной защите, чтобы это было безопасно. И тогда это будет приносить сплошное удовольствие. Естественно, мы не забываем про солнцезащитные средства, которыми надо ребенка смазывать, потому что, конечно же, солнце на улице, да, естественно, это риски и получения солнечных ожогов, да, и
2: ну и, как всегда, не забывать воду пить, но главное не из водоема,
3: естественно,
2: да. Главное не из водоема.
3: и чистую.
2: А вот, кстати, еще один вопрос вот по этой теме остается касательно вот тех самых, там, не знаю, нарукавников, жилета. А не становится ли это, ну, таким, что ли, определенным костылем, который потом мешает? Например, ребенка изначально все время, значит, окутывали во все эти меры предосторожности, он учиться плавать и не пытался, то есть он просто там барахтается и понимает, что я не утону, я вот в этой всей защите. И потом ему не будет сложнее учиться плавать? Это как-то влияет?

0: Плохо ли это, если это улучшает качество жизни и ребенка, и родителей? Мне кажется, нет. Если ребенок более уверенно себя чувствует в воде с нарукавниками, даже не на глубине, да, ну, разные люди есть, разные темпераменты, разные типы личностей, да, ребенок боится зайти в воду, потому что по каким-то там причинам он испытывает страхи воды. Если он не защищен, а мы надеваем на него нарукавники, у него есть ложная иллюзия того, что он защищен и он не утонет, но, естественно, находится под присмотром. Мы понимаем, что мы в любом случае его будем оберегать и защитим, если вдруг что-то произойдет. Но он хотя бы в таком состоянии может зайти в воду, и он приучается к воде. Плохо ли это? Мне кажется, что неплохо.
1: Ну, как
0: Да,
1: минимум, процесс
0: есть
1: привыкания идет, да, вот тот самый.
0: процесс привыкания. Ну, повторюсь, здесь нету правильного или неправильного. Мы говорим о людях, люди разные. Дети – это личности, которые абсолютно непредсказуемо могут себя повести в определенных там, ситуациях. Кому-то эти нарукавники нужны только если вы вместе пытаетесь отплыть там, на какую-то глубину, там, тренируетесь. Да? При этом на такой мелкой воде, ближе к берегу, вы эти нарукавники снимаете и вместе с ним, там, с этим ребенком, пытаетесь научить его плавать, к примеру. Да? Вы тренировки такие делаете. Да, здорово, прекрасно, замечательно. Каждый использует их по своему усмотрению. Здесь вопрос в безопасности и вашем надзоре за ребенком.
1: Ну вот я
0: Повторюсь,
1: тут на самом деле
0: это...
1: не просто так спросил по поводу оберегания, потому что вот как будто бы следующая тема меня на это подталкивает. Она касается как раз прогулок под летним дождем, прыжков по лужам и всего с этим связанным. А вот здесь многие в интернете разгоняют историю о том, что вот воздух прогрет до 30 градусов, вода в лужах только 15-18, когда ребенок там шлепает по воде его ноги, а затем все тело теряет тепло, он остывает раз
0: Замерзнут,
1: быстрее,
0: бедолага.
1: все. Да, и вот как будто бы это звучит как то самое чрезмерное берегание. И лишают,
0: Гиперопека,
1: ну да,
0: да.
1: лишают ребенка вот этой возможности попрыгать, поскакать по лужам, построить там, не знаю, вот эти, ну, по крайней мере, я в детстве строил связь между лужами для того, чтобы можно было потом по длинной такой речке запустить что-то. Ну и, собственно, конечно, приходил весь сырой, там смотришь в ботинок, в ботинке больше воды, чем ноги. И вот как к этому относиться? Можно или нельзя? Или тоже-то какая-то, ну, не знаю, дозировка определенная?
0: Самый здоровый ребенок – это ребенок, который мокрый, грязный и босой. Это ребенок, который устойчив к вызовам всех внешних агрессоров в виде непогоды, вирусов, бактерий и так далее. Касательно луж, я бы, наверное, даже не на разницу температур делал акцент. И надо сказать, что если это летний дождь, вот посмотрим за окошко, там жарко. Если вот сейчас вдруг пройдет дождик, ну да, вода в лужах будет прохладнее. А долго ли она будет прохладнее? Ну, наверное, минуты 2-3. Потому что земля и асфальт от этого солнышка, они очень сильно прогрелись уже. И, естественно, эту воду они догреют до необходимой температуры. И она быстро выровняется с окружающей средой. Это температура. Я бы больше делал акцент не на температуре воды, к которой ребенок, по сути, должен приучаться с рождения. Я даже не про температуру воды, а про температуру в принципе. Да? Мы первые, ну, такие эквиваленты закаливания проводим с ребенком в домашних условиях, когда мы создаем ему комфортную, правильную температуру в помещении 19-22 градуса, не выше. Если ваш ребенок не привык быть перекутанным, перегретым и постоянно находиться в тепле, то ему вот эта температурная разница между окружающей средой и лужей, она будет ему не важна. Это не сыграет никакого значения в его местном иммунитете, ничего она там не снизит, и все с ним будет замечательно, и он не будет от этого заболевать. Здесь вопрос скорее в инфекционной безопасности.
1: А вот как раз про инфекционную безопасность. Вот мы поговорим уже в следующей полчасовке. Сейчас сделаем небольшую паузу.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
4: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
5: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребята.
0: Слово за слово, словом по столу.
5: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
5: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
6: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
7: Сейчас боюсь, как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
8: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
9: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
10: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
11: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
11: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
11: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
11: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
12: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
12: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
12: Тупо не хотят работать.
13: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
14: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
14: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
15: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
15: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.

0: Большим о маленьких.
1: Дорогие друзья, эфир продолжается, наша программа тоже, с педиатром Антоном Равдиным. Собственно, в первую получасовку мы обсудили, как купаться, как отправляться на водоемы, в море, куда угодно, и, собственно, чтобы ребенок был в безопасности. Из водной стихии мы далеко не ушли, теперь перешли к лужам, к водоемам поменьше, но, собственно, остались в той же стезе. А еще, конечно же, напоминаю в очередной раз, не забывайте про наши соцсети, Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь и комментарии пишите прямо сейчас к трансляции подключайтесь. А мы пока продолжим. У нас разговор касательно инфекционной опасности.
2: Ну, на самом деле, не только инфекционной опасности. Лужа, если это вот городская лужа, она является таким коктейлем химических веществ и микроорганизмов. Это же и какие-то средства, которыми моют улицы, реагенты, которые там никто после зимы толком до конца не убирает. Все это с водой, естественно, разводится и в лужах концентрируется. Поэтому при заглатывании это риск кишечных инфекций. При попадании в какие-то микроповреждения это риск инфицирования стрептококками, стафилококками там, и так далее. Да, риск развития местных инфекционных процессов. Вот это, наверное, более вероятно, чем заболеть от того, что ты летом в жару в луже минуточку постоял, и ноги у тебя промокли. Если это осень-весна, и ты промочил ноги, и после этого не домой пошел переобуться, а еще несколько часов на улице находишься, и ноги у тебя ну реально прям уже замерзли. Ну да, пожалуй, это является риском. Но если говорить про летние лужи, вот нынешнюю погоду, то даже, в общем, язык не повернется, чтобы назвать это какой-то серьезной угрозой или опасностью. Ну и в конце концов, ну, не надо растить своих детей в тепличных условиях. Это залог их будущего здоровья.
1: Тоже верно. Ну, а я думаю, если прям сильно человек переживает или там какие-то супер огромные лужи, то можно, вот, и, как я помню, по крайней мере, на не вниз просто, не под сапоги засунуть штаны, а на сапоги вот так вот их натянуть, особенно если они снизу с резинкой, и получается такой мини-комбинезон, в котором можно, ну, конечно, он все равно промокает со временем, но
2: летом
1: держится
2: комбинезон.
1: Дольше.
2: Куда? Вы что, он запарится, еще сапоги резиновые на него наденьте в плюс 30.
1: Ну, ну а может там, же... а может там не плюс 30, может там плюс 25, ну, кто знает.
2: 25, конечно,
1: уже резиновый
2: сапога гораздо комфортнее, чем плюс 30. Я согласен, да. Это как в бане сделать не плюс 80, да, а плюс 75.
1: Да.
2: И уже совсем другое дело. Кости не так быстро плавятся. Да нет, мы говорим про, наверное, такие более стереотипные вещи в моем представлении и понимании. Когда это ребенок в коротких шортиках, в босоножках, даже, скорее всего, на босу ногу, естественно, надетых. И вот после летнего дождя он бежит по улице, естественно, ну, шлепнуться в лужу. Ну, это же...
1: Это цель?
2: Ну, детства не было, но если ты в лужу не шлепнулся.
1: Ну,
2: а как же? Ну, подбежать к луже и как шлепнуться в нее, да, ногами, вот так, чтобы вот брызнуло все вокруг. И ты мокрый, ты грязный, и счастье какое. Но это же великолепное детство, а не вот это вот все отойди и сапоги надень, и сверху штанишки. Ну, это жалко таких детей.
1: Ну, грязевые ванны. Собственно говоря, здесь, я думаю, все обсудили. В общем, не перебарщиваем с опекой и не так боимся дождей и всего остального, особенно в теплую
2: Хотя
1: погоду.
2: Хотя с водоемами запугали.
1: Ну, немного запугали. Но и здесь тоже сказали, как всегда, с вот этими коками, стафило, остальными... Там, не знаю, да.
2: Ну, не пей, Иванушка, из лужицы, козленком станешь.
1: Вот.
2: Ну, это, в общем, неспроста в сказку попало.
1: Хотя сейчас, наверное, опасно говорить козленок, потому что распространилось же вот это выражение «God», и теперь «greatest of all time» — это козел. И получается, пьешь из лужи, стал величайшим во всем мире. Ну, как будто бы, да, немного опасно. Но в любом случае...
2: О, времена так... у нравы.
1: Да-да-да-да-да. Так сильно в это не ударяемся. Хорошо. Так, тогда переходим к таким очередным... Я не знаю, вот если мы вот сейчас говорили о гиперопеке, теперь мы поговорим как будто бы об обратной стороне или нет. Вот непонятно. Российские мамы, в общем, всякие лайфхаки смотрят, как помочь своему ребенку приучиться к горшку, да и к многим другим действиям. И вот здесь именно касается того, как приучить горшку. Российские мамы привязывают гречку к ступням детей в надежде облегчить процесс приручения, приучения их к горшку. По словам автора одного из подобных роликов, подобная практика якобы стимулирует нервную систему, что способствует расслаблению и осознанному восприятию телесных позывов. Звучит как пытка, честно говоря.
2: Звучит вот реально, и у вас оговорочка вот эта по Фрейду, не к приучению, а к приручению.
1: Да, реально.
2: Это, знаете, как электроошейник у животных. Пошел не в ту сторону, тебя током ударило, да, вот и ближе к хозяину, ближе к ноге. Вот, ну, реально, это что-то неописуемое. У меня не хватает цензурных слов, чтобы прокомментировать это. Наверное, хотелось бы, чтобы... Вот, понимаете, даже вот сказать невозможно, что занимайтесь этим только со своими там детьми. Да ни с какими детьми не занимайтесь. Ни со своими, ни с чужими. И вообще не транслируйте это в общество. Ну, естественно, на ум приходят какие-то наказания, когда детей там на горох, на гречку, на фасоль, на что только не ставили на колени в качестве там, да, наказания после того, как они там провинились. И тут маленький ребенок.
1: Но вы это как будто бы ведет не к тому, чтобы он какие-то позывы испытывал.
2: Боль, да,
1: это больше
2: да,
1: к тому, чтобы он просто боялся ходить. Ну, или
2: вообще, да, не только на горшок причем, вообще ходить, да. Вы его за что наказываете? Вы меня простите, конечно. Давайте вернемся к трудовым, лечебно-трудовым там, этим профилакториям. Будем за тунеядство взрослых наказывать. Да, ты, гражданин дорогой, в 12 часов дня в кинотеатре что делаешь? Ты не работаешь? Давай мы тебя за тунеядство привлечем. Да, давайте всех наказывать. Чего только детей-то с гречкой на ноги, еще и скотчем примотать. А скотч, наверное, очень тоже здорово снимается вместе с волосками, кожей ребенка. Да, ну, слушайте, честно, никакого одобрения в моем сознании этот метод не находит. Ничего общего с педагогическими методами приучения ребенка к горшку это не имеет. Все, что связано с болью, насилием и истязанием над детьми, не может быть одобрено ни в каком абсолютно ключе. И, наверное, я бы закончил на этом, потому что дальше Остапа понесет и я много
1: Да, действительно,
2: говорю.
1: Максимально страшная вещь. Мы еще вот, кстати, я спрошу про лайфхаки именно, не про саму эту ситуацию, а про какие-то лайфхаки, для того, чтобы вот такого не было, чтобы человек понимал, что можно и без гречки обойтись, хотя я вообще не понимаю, каким образом, но вот мама, например, смотрит на сына, которому больно там вставать, или на дочь, которому больно вставать на ноги. Но это уже, да, это я не знаю, как тоже это описать. Я почему прервался? Потому что у нас вот комментарий появился с вопросом не от относящимся к теме. Уважаемые ведущие, добрый день. Вопрос не совсем по теме, но вдруг ответьте. Антон, подскажите, пожалуйста, а стоит ли переживать, если ребенок набегался, вспотел и вдруг прохладный ветер? Вот такой вопрос.
2: Нет, переживать не стоит. Если есть возможность его переодеть, я понимаю, что не все носят с собой сменную футболочку, маечку и так далее. Естественно, и это нормально. Если есть возможность его переодеть, переоденьте. Если нет возможности его переодеть, ну, на самом деле ничего страшного. Поверьте, дети, которые не привыкли к избыточному теплу, которые не были перекутаны в младенчестве и перегреты, они абсолютно нормально переносят эти перепады. Да, бывают ситуации, когда вы вышли на улицу плюс 25, а потом тучи, грозы, ветер, а у вас даже там какой-то легкой кофточки нет, чтобы на ребенка накинуть. И, ну, прям прохладно становится. Ну, ты прям реально замерзаешь. Да, конечно, это ситуации, которых стоило бы избежать. Ну, тут уже, знаете, нет какого-то универсального совета. Ну, зайдите в какое-то помещение, вызовите такси, доедете до дома или до там точки назначения и так далее. Ну, тут уже каждый как-то выкручивается как может, скажем так. Но в целом, если это, вот как я себе сейчас это представляю, картину, Вот там лето, вышли, гуляем, грибной дождик, который 10 минут покапал, и после этого даже более душно стало, потому что влага испарилась и ну, никакой свежести и прохлады не принесла, ну, у ребенка вымокла футболка. Ну и
1: Ну,
2: ладно.
1: здесь, наверное, больше даже не про саму футболку, а про то, что ребенок вот такой разгоряченный, он же вот в процессе игры, в процессе того, как он бегал, он, да, он там свою
2: Да,
1: температуру
2: да,
1: тела
2: да, да.
1: повысил, а потом резко остановился, и вот тут уже все окружающее начинает
2: И
1: ощущаться.
2: какой-то ветерок, да. Если это там осень, весна, какое-то межсезонье, ребенок одет в несколько слоев одежды, вы его зачем-то сильно одели, и он на площадке, играя, бегая, прыгая, вспотел, взмок, и вы так: «О, слушай, надо тебя еще сверху надеть, а то ты просквози, там это по... тебя просквозит, да, там вот это вот народное любимое, заболеешь», то вот как раз из вот этого всего и вырастают вот те дети, которые потом от любого дуновения ветра начинают заболевать. У ребенка повышенный метаболизм. Ребенок всегда больше тепла генерирует, когда он двигается. Дети в принципе больше двигаются, чем взрослые. И вот это вот как себя плюс один слой, да, вот это вот стандартная история. Я имею в виду при прогулке больше двигаются, когда мы выходим,
1: Да, я
2: да, вот
1: понимаю,
2: так
1: да, конечно.
2: скептически, да, немножко. Стандартное вот это поверье, что ребенка надо одевать как себя плюс один слой. Ну, в целом окей, но смотря какой ребенок. Если это грудной ребенок, с которым вы идете гулять в колясочке, и он спит все это время, да. А если это ребенок, там, даже досадовского возраста, там, двухлетка какой-нибудь, который будет бегать по площадке, активно гулять, да, то зачем ему этот плюс один слой? Чего ради? Для того, чтобы он быстрее вспотел? Нет, конечно, не нужно его так одевать. С собой взять эту кофточку, если вы вдруг перейдете из вот этого разряда активного гуляния в спокойное гуляние, ну, условно, тот же двухлетний ребенок прекрасно может потом переместиться в коляску, с которой вы пойдете там дальше. Он вот нагулялся, набегался, напрыгался, сел в коляску и отдыхает, да, вот ему было жарко, а потом вы его везете в коляске, и тут вот какой-то ветерок поднялся, да, ну, пожалуйста, наденьте на него какую-нибудь там кофту, условно, да, тонкую, легкую.
1: Да.
2: Да, нормально, абсолютно будет комфортно. Переживать не надо, перегибать не стоит. Это, наверное, вот эта позиция здравого смысла, так же как с лайфхаками, понимаете? Какие-то стоящие, а какие-то гречка на ноги с скотчем. Я думаю, что ни один здравомыслящий родитель, который это прочитал, попробовал проанализировать, не согласится своему ребенку причинять такие страдания. А если у вас есть какие-то сомнения, посоветуйтесь со своим педиатром.
1: Ну вот, собственно, давайте вот как раз нормальные лайфхаки попробуем рассказать, как приучить горшку, чтобы вот к такому люди не прибегали. И спасибо, да, большое за то, что вопрос задали. Задавайте вопросы, если появляются, и по тем, которые мы сейчас обсуждаем, может быть, свои вопросы, мы постараемся на все ответить. А касательно лайфхаков.
2: Ну, на самом деле, лайфхаков таких вот прям суперсерьезных, их не существует. Здесь надо понимать, что нет какого-то возраста, когда ребенок уже обязан ходить на горшок. Для каждого ребенка он может быть своим, этот возраст. Да? Если ваш ребенок не испытывает чувство брезгливости после того, как он сходил в туалет, в подгузник там, да, то он уже точно, ну не уже, а еще, он еще точно не готов к тому, чтобы приучаться ходить на горшок. Его это не волнует, его это не беспокоит. Он не будет проситься на горшок. Вы можете своего двухмесячного ребенка держать над горшком. У меня были такие родители, которым скажу: «Вот мой Марк Аврелий с 3 месяцев ходит на горшок». Я говорю: «Интересно, а это как?» Они говорят: «А вот мы его над горшочком держим, и он все свои дела в горшочек делает». Ну, как бы, если его
1: Получается, это вы
2: положить...
1: ходите на горшок, а не он.
2: Это вы, Марка, ходите на горшок, да,
1: Да-да-да.
2: вот так вот, понимаете? Если ему к телу примотать этот горшок, с скотчем тем же, как по аналогии с гречкой, то он всегда будет ходить на горшок. Но это неосознанное хождение на горшок. Когда мы говорим о том, что ребенок ходит на горшок, да, мы говорим про осознанность этого действия. Когда ребенок подходит и говорит: «Мам, мне надо на горшок». Или он знает, где горшок, и сам идет и садится там на горшок. Вот это ходить на горшок. А не когда так совпало, что ребенок попал в горшок. Да, это вообще разные вещи абсолютно. Есть тренировочные трусы, которые не так впитывают, как подгузники. Да, соответственно, та моча уж, простите, из песни слов не выкинешь, которую он выделил, да, она не впитывается быстренько в подгузник, а остается в этих трусиках, которые не выпускают ее наружу, но при этом он испытывает дискомфорт, потому что, ну, как-то влажно, некомфортно, неприятно. И он такой: блин, что-то не то. И такой: мам, надо поменять трусы. И мы ему меняем трусы. Этих тренировочных трусиков надо там 10-15 запастись, чтобы в течение дня их регулярно менять. И по мере загрязнения там можно было стирать. Это вот один из способов. Да, ребенок понимает, что что-то некомфортное. Вы ему такой: ну, дорогой мой человек, вот есть горшок для того, чтобы не было внутри мокро. Вот есть горшок. А, сходи в горшок. А до этого вы его приучили к этому горшку просто не бояться его. Да? Вы подобрали правильно горшок. Мы об этом, кстати, разговаривали уже. Мы правильно подобрали горшок, чтобы ноги у него не свисали, чтобы они не задирались до ушей при этом тоже, да, чтобы ему комфортно было сидеть в этом горшке, чтобы он был устойчивый, чтобы он не скользил, чтобы там были какие-то прорезиненные ножки, да, много всего интересного. Есть наклейки специальные, которые клеятся на донышко горшка и проявляются при плюсовой температуре, когда чуть более горячее что-то попадает, ну, ребенок писает в горшочек, и там раз на донышке наклейка, это становится, она просто черный кружочек, а после того, как нагревается, это как на кружке, знаете, когда ты кипяточек наливаешь на кружку, у тебя какой-то рисунок появляется. Вот там, да, такая же история. И там раз появляется какой-то, ну, мультяшный герой какой-нибудь или просто какой-то персонаж там нарисованный. И ребенок: о, здорово, ничего себе, что я сделал, я сам это сделал. Да, у него гордость, что он сам заставил этот объект проявиться. Да, конечно, у него интерес будет, да, на горшок сходить. Ничего себе, я сел на горшок, пописал, встал, посмотрел, а там раз, животное появилось. Да это же магия, волшебство в самом настоящем виде. Это не супер лайфхак, да, это один из способов, вариантов много. Но если ваш ребенок в 3 года еще до сих пор не ходит на горшок, стараться надо. Но развивать себе в себе паранойю, что что-то сильно не так, наверное, тоже не стоит. Надо быть чуть-чуть терпимее иногда.
1: Да, ну и заниматься приручением и прицельным огнем тоже дело такое. А, в общем,
2: неблагодарное.
1: Абсолютно. А мы пока что, я думаю, тогда дальше пойдем, потому что темы
2: Давайте.
1: Еще остаются. А, касательно
2: Любимая.
1: Манту, да, потому что вопрос
2: Любимая
1: вечный, вопрос
2: тема.
1: Вот тот, который никогда не исчезнет, мне кажется, сколько бы об этом ни рассказывали, сколько бы это ни упоминали, все равно, как дела с манту, надо ли его, можно ли его мочить, и все последствия, если намочить, ну получается, эх, намочили, пора заказывать.
2: Пора идти и сдаваться в тубдиспансер,
1: да.
2: Если вода попала на манту, все, это, конечно, катастрофа. Шутка. Был мой коллега в начале 20 века, аж в 1907 году. Это когда динозавры еще были большими, так же, как компьютеры, они были еще очень большими. Клименс Перке. Он предложил туберкулиновую пробу. Туберкулез всегда был социально опасным заболеванием. Широко шагал по планете всей. И называли его раньше чахоткой, да, от которого, собственно говоря, многие люди погибали. И молодые люди, и дети, и взрослые. Ну, это действительно была большая-большая проблема. И вот этот товарищ Перке в 1907 году предложил проводить туберкулиновую пробу. Делалась она накожным способом, как сейчас периодически проводятся не туберкулиновые, прошу прощения, Аллергопробы. Капелька туберкулина капается на кожу и сверху наносится скарификатором, ну или иголочкой, ну царапается кожа, да? Мы делаем царапину. И через эту царапину этот туберкулин проникает в кожу. Дальше, через определенное время, тогда это было 2-3 дня, такая размытая история была, 48-72 часа, оценивался результат. Естественно, у этой пробы были свои недостатки, один из которых был как раз вот запрет контакта с водой. Да, эту пробу нельзя было мочить. Эту пробу сейчас массово никто не использует. Да, во фтизиатрии, фтизиатры – это врачи, которые занимаются лечением туберкулеза. Во фтизиатрии до сих пор применяется иногда этот метод с угасающей концентрацией, когда там 100%, 50%, 20%, 10%, да, и вот так градуированная проба такая, несколько насечек и разные концентрации, и смотрят реактивность ответа организма, ну и так далее. Но это очень-очень узко используемая история, специфическая, и только под присмотром там, врачей в стационарах. Ну, в общем, массово никто этой пробой не пользуется. А потом госпожа Линникова предложила свой туберкулин и свою пробу. Но все решили, что ну, на всякий случай мы и ее мочить не будем. Ну, просто от греха подальше. А то вот господин Перке сделал, там помочишь, потом такое раздуется. И потом иди к фтизиатру, доказывай, что ты без туберкулеза. Ну, его нафиг. Мы манту тоже лучше мочить не будем. И вот как-то так это укоренилось в сознании людей и врачей, что эту манту мочить не надо. Что мы до сих пор отмыться не можем. Манту можно мочить, пакет на руку не нужно надевать. Ну,
1: хотя
2: есть
1: это такое
2: некоторые...
1: мероприятие было увлекательное.
2: Очень увлекательный, да, это увлекательный был аттракцион. Ну, действительно, как в песне прям. «Помойся после манту» называлось, да?
1: Да-да-да.
2: Да, целлофаном замотай руку. И на самом деле от этого еще хуже, потому что как раз эта проба распаривалась, да, ты в душе, в ванной, там тепло вокруг, горячо, жарко даже, и у тебя там кожа потеет, и под целлофаном вот этот парниковый эффект, да еще хуже, чем если бы вы ее просто водой помыли. Ну, честное слово, правда. Чего мы не делаем с пробой манту? Мы пробу манту не заклеиваем пластырем, чтобы не было того самого парникового эффекта. Мы пробу манту не чешем, не трем мочалками и не вызываем никаких механических раздражений. И мы не посещаем там баню, сауну, чтобы это вот там сильно, наверное, там не распаривалось. Все. Ну, какие-то новые продукты, если это маленькие дети, наверное, тоже можно было бы отложить введение этих продуктов. Ну, тоже как бы не самая обязательная история. Все остальное можно делать с пробой манту. Ничего страшного. Пробу манту главное правильно оценить. Но это уже на совести врачей. Да, мы не меряем гиперемию, мы меряем только папулу, правильно оцениваем. Лишний раз в тубдиспансер никого не отправляем со словами: «Ой, бог его знает, что-то она мне не нравится, идите сходите к фтизиатру». А к фтизиатру это прям целое путешествие. Это обследование ребенка, всей семьи, все сдают анализы, ребенок делает ультразвуки, биохимию, родители флюорографию. Но это такое как бы путешествие, которое не захочется потом повторять никогда. Это неприятная история. Но, повторюсь, это уже на совести врачей, которые оценивают эту реакцию манту. Но мочить манту можно.
1: Эх,
2: в интернете
1: ну,
2: даже
1: получается,
2: есть
1: отменяем
2: движение.
1: Традицию. Ну, как же так?
2: Да, да, да. Целое движение, которое называется «Намочи манту». Это вот мои фавориты, мои красавчики, ребята, которые вот так вот в разрез всему общественному мнению. Намочи манту, да? Что-то я
1: бунт,
2: такая дерзкая
1: бунт
2: сегодня. Было бы манту, намочила бы. Да. Ну, в общем, ничего страшного, ребят.
1: Ну,
2: все
1: разобрались.
2: Будет хорошо.
1: А мы завершаем на сегодня программу нашу. Антон Равдин, педиатр, был с нами на связи.

0: Новые условия труда и отдыха для водителей автомобилей. Контекст. Продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, а длительность смены – 10 часов. За исключением таксистов, инкассаторов, водителей медицинских организаций, коммунальных и аварийных служб, теле- и радиоканалов. У них трудовой день по договоренности можно продлевать на 2 часа. Отдыхать водители должны не менее 45 часов в неделю. Временной промежуток между выходными не может составлять больше 7 суток. Новые правила Минтранса для работников, профессионально связанных с управлением транспортными средствами, повысят безопасность на дорогах и позволят не работать на износ. Ранее водители некоторых транспортных компаний жаловались, что у них практически нет времени на отдых. Это неоднократно приводило к крупным ДТП. Новые правила не распространяются на трансграничные перевозки, обслуживание органов власти и поездки по территориям предприятий. Водители пожарных и аварийно-спасательных служб, скорой помощи, вневедомственной охраны и других специальных служб будут работать в прежнем режиме. В России самыми массовыми профессиями остаются водитель и продавец. В этих сферах трудится свыше 10 миллионов человек. Половина – водители.
1: Узнать за 90 секунд. От безделья дурь наживается. В труде воля закаляется. Скука от безделья, интерес от труда. Существует масса пословиц, осуждающих ничего не делание. Есть и противоположные крылатые фразы, превозносящие труд. И это не только народное творчество. Под изречениями есть научное обоснование. Исследования доказали, что безделье заставляет человека чувствовать себя дискомфортно и деградировать. Оно не может служить заменой отдыху. Лень – это отказ от трудностей и сопротивление им. Она приводит к синдрому выученной беспомощности, внутреннему состоянию, при котором человек ощущает себя бессильным, неспособным справиться с проблемами. Он перестает контролировать свою жизнь, ждет провалов и неудач, а страх ответственности за любые поступки становится доминирующим. В результате воля окончательно подавляется. Есть и другая крайность – чрезмерное, навязчивое трудолюбие. Его еще называют трудоголизмом. Специалисты причисляют эту особенность к расстройствам социальной адаптации. В биологии есть принцип сохранения энергии. Живые существа не нацелены на лишние, бессмысленные действия. Но это отнюдь не лень, а золотая середина, рациональность, заложенная в нас природой. Из нее и надо исходить.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Краснодаре 3 часа ночи, в Бишкеке 6 утра. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин поздравил российских железнодорожников с профессиональным праздником. Госдеп рекомендовал американцам отказаться от поездок в Сеутю. Прием на платные места в вузы завершится в России 30 сентября. Подробности далее. Строительство